0: Водопада?
1: Да, но не мой дом. Представьте, у меня никогда не было своего дома, доктор. Теофилус присоединился к ним за ужином, и Туко тут снова занял позицию напротив двери в оружейную комнату. Капитан произнес речь, и Лео Сеслер втихомолку подсмеивался над ним. Сеньор Вантедур поднялся на ноги и от имени тех, кто когда-то был членом экипажа «Спящего света-3», отклонил предложение землян вернуться на родину. Бонифаций Соломейский был явно согласен с хозяином, а Туко Тут, стоявший возле двери, и женщины в белых шляпках, заглядывавшие в зал с балконов, улыбались. «Но я не вижу другого решения проблемы», — сказал капитан.
2: «Самый разумный и здравый способ ее решения — это оставить все как есть», — сказал Теофилус. «Возвращайтесь на Землю, а мы будем жить здесь».
1: «Но экспедиция обязана предоставить отчет и приложить к нему вещественные доказательства. Разумеется, мы не сможем взять вас всех, но Кестерен, конечно же, нуждается в срочной медицинской помощи, да и Левалю наверняка требуется лечение».
3: «Вы еще не видели Морица», — заметил Теофилус.
1: «По нашим расчетам, мы могли бы взять двоих, а кого именно, нужно разобраться».
4: «Об этом и речи быть не может. Возвращайтесь, представляйте начальству свой отчет, но без нас».
1: «Отчет без доказательств?»
4: «Не в первый раз. Никто ведь не привозил на Землю колонны с Таммердена или глифы с Арфе?»
1: «Ну, там-то речь шла не о таких невероятных вещах, как...»
4: «Как мы», — подумал сеньор Вантедур.
1: «В любом случае, нужно вылечить Кестерена или Валя. Этого требует элементарная человечность. К тому же, когда прибудут колонисты, вы окажетесь в положении незаконных захватчиков земель, и вам все равно придется вернуться».
4: «Осмелюсь заявить, капитан», — возразил сеньор Вантедур, «что не будет никаких колонистов и что мы не вернемся».
1: «Это угроза?»
4: «Ни в коем случае. Подумайте трезво. Какие могут быть колонисты в мире, где неизвестным образом добываются любые вещи? Из ничего. Не забывайте, что мы боги. А боги не угрожают, они действуют».
1: «Звучит как законченный афоризм», — сказал Лео Сеслер.
4: «Возможно, но попробуйте, пожалуйста, этот розовый виноград. Вам надо побывать и на виноградниках». Лео Сеслер рассмеялся.
3: «Вантедур, мне кажется, вы неплохой актер».
4: «Спасибо». Капитан не захотел пробовать виноград.
1: «Я настаиваю на том, что вы должны вернуться. Если не с нами, то с одной из следующих экспедиций. По моей просьбе вам разрешат взять с собой самые дорогие вещи, а также спутников, которые скрасят ваш полет на Землю».
4: Он бросил взгляд на балконы.
1: «Одна из них — хозяйка замка Вантедур, капитан, пардон. Вы же знаете, что к рекомендациям, которые содержатся в отчете капитана экспедиции, обычно прислушиваются».
5: Модель для сборки On Energy.
4: Теофилус засмеялся. «Позвольте мне, капитан, сделать два замечания. Во-первых, ничто из сотворенного с помощью фиолетовых пятен не может покинуть Солари-2. Вам не приходила в голову мысль, что самым логичным для нас было бы 10 лет назад, 10 земных лет, попросить исправный корабль, чтобы вернуться на Землю?» «Мы попросили его. Но мы не слишком глубоко верили в него и были достаточно осторожны, чтобы попробовать взлететь на корабле, который контролируется планетой. Если бы Бонифаций Соломейский захотел сопровождать Вантедура на Землю, он улетучился бы в тот момент, когда корабль вышел бы за пределы атмосферы».
1: «Но тогда все ваше окружение нереально».
4: «Нет. Попробуйте розовый виноград, капитан».
1: «Доставьте вы в покое виноград, Тардон. Вы собирались сделать два замечания, Сильдор. Каково же второе?»
3: «Нет никого, кого мы хотели бы забрать с собой, даже если бы могли. Не существует никакой супруги Вантедура.
1: Повторяю, на всей планете нет ни одной женщины». «Но послушайте», — воскликнул Саван. «Я видел их и здесь, и в том сумасшедшем доме, и в...»
3: «Это не женщины».
4: Все вдруг заговорили одновременно, кроме Рейдта-младшего, который был бледен и молчал, сжав руки в кулаки. Сеньор Вантедур сказал:
2: «Вы так любите очевидные истины.

0: способны сотворить женщину.
1: «Ну почему?» — спросил Лео Сеслер.
0: Рейд-младший, покраснев, встал. Над его верхней губой собрались бисеринки пота. «Ввиду особых условий, которые необходимы для сотворения тех или иных вещей», — изрек сеньор Вантедур. «Если бы кто-то из вас вчера вечером имел при себе магнитофон или обладал великолепной памятью, он нашел бы разгадку в моем повествовании».
1: «Это определенно меняет ситуацию», — очнулся капитан.
0: «Да? Тот факт, что, по крайней мере, трое из нас спят с мальчиками, что-то меняет?»
1: «Конечно! Вы же были и, смею утверждать, остаетесь офицерами космических сил. И я не могу взять на себя ответственность за подрыв престижа звездного корпуса, который неизбежно произойдет, если я доставлю на Землю офицеров, ставших гомосексуалистами».
0: И тут Рейд-младший взорвался.
1: «Они не имеют права!» — кричал он. «Я не хочу больше находиться рядом с этими отбросами! Мусор! Вонючие педерасты! Грязные извращенцы! Уничтожьте их! Я не хочу их видеть!»
0: Лео Сеслер подскочил к бунтовщику и ударил его по лицу. «Выкиньте этого психа из моего дома», — приказал сеньор Вантедур. Двое членов экипажа подняли потерявшего сознание юношу под мышки и за ноги.
1: «По-вашему, это мы нуждаемся в медицинской помощи?» — спросил Теофилус. «А что вы скажете мне о своем экипаже, капитан?»
0: «Мы вполне довольны жизнью, мы можем существовать каждый сам по себе. Мы видим честную игру, однако, похоже, у вашего молодого человека ночи проходят в диких сексуальных фантазиях и раскаянии.
1: А вы в чем раскаиваетесь, Вантедур?»
0: «Я мог бы распорядиться, чтобы его прикончили», — сказал сеньор Вантедур. «Пусть его уберут отсюда и запрут на корабле, капитан, иначе я прикажу отрубить ему голову».
2: «Унесите его», — велел капитан. «Он будет содержаться под арестом на корабле».
0: «Возьмите мою машину», — предложил Теофилус.
1: «Думаю, мы должны принести вам свои извинения», — сказал Лео сеньор Вантедуру.
2: «Послушайте, Сеслер», — запротестовал капитан.
1: «Мы просим у вас прощения за этот инцидент, сеньор», — продолжал Сеслер, не слушая капитана.
0: «Давайте сядем», — пригласил хозяин замка. «Заверяю вас, я уже забыл об этом несчастном. И, пожалуйста, отведайте десерт. Может быть, винограду вы предпочтете айву, капитан?»
1: «Послушайте, Тардон, оставьте в покое еду!»
0: «Вантедур, капитан. Сеньор Вантедур. И это я говорю вам в последний раз. Такова цена моего прощения».
1: «Вы думаете, что вправе обращаться со мной так, как обращаетесь со своими слугами?»
0: «Конечно, капитан», — сказал Лео Сеслер.
1: «Лучше нам сесть на свои места».
2: «Доктор Сеслер, вы тоже арестованы».
1: «Сожалею, капитан, но это произвол, которому я подчиняться не буду».
0: Капитан Нини Паумы один с силой оттолкнул свое кресло, и оно с грохотом рухнуло на пол.
2: «Доктор Сеслер, я добьюсь вашего исключения из состава вспомогательного персонала».
1: «А что касается вас...» «Да-да, вас, Тардон, то я...»
0: Лео Сеслер на мгновение испытал панический ужас. Он не знал, как вспышка гнева отразится на сердце больного 58-летнего человека, подвергавшегося воздействию космических перелетов, гравитации и вакуума. Если капитан умрет...
2: «Я буду рекомендовать Земле стерилизовать Солари-2! Пусть все живое на ее поверхности исчезнет, погибнет, перестанет существовать!»
0: «Сядьте на свое место, капитан. Я объясню, почему вам не стоит совершать опрометчивых поступков».

Карита Дульче спал, а Леванус рыдал в объятиях картежниц. Человек под деревьями восстановил свой костюм зеленого бархата, но теперь платье стало более светлого оттенка, чем раньше. На сапогах появились серебряные пряжки, а жилет украшала золотая цепочка. Скверная вещь, эти сны. Любой из нас, Теофилус или я, и даже Левалий или Кестерен, может уничтожить вас всех, прежде чем вы успеете отдать какой-нибудь приказ. Капитан сел на место.

0: Вы не так глупы, как пытаетесь сейчас казаться.
1: Подумайте сами, капитан, вмешался Лео Сеслер. Наше прибытие на Солари-2 нарушило устои жизни этих людей, и мы должны отдавать себе отчет.
0: У нас есть надежные средства, сказал Теофилус. По меньшей мере два. И как один, так и другой способны обеспечить быстрое и жесткое решение проблемы.
2: Ну хорошо, сдался капитан. Вы победили. Чего вы от нас хотите?
1: Ничего экстраординарного, капитан. Просто вы должны держать вашего клеветника на корабле, это все. Давайте закончим нашу трапезу, а потом, если хотите, прогуляемся. Вы видели наши 5 лун? Одна из них успевает за ночь сделать 3 оборота вокруг планеты. А после прогулки отправимся спать.
2: Машина Теофилуса довезла их до реки, дальше пришлось идти пешком.
0: По ту сторону реки нет дорог, пояснил Теофилус.
2: Они перешли через реку по висячему мостику. На другом берегу простирался луг, покрытый зеленой сочной травой. Тут им встретились цветы, птицы и 3 фиолетовых пятна. Люди вставали на пятна и безуспешно просили золото, пиво, спортивные автомобили. Лишь капитан и Лео Сеслер не предпринимали попыток испытать судьбу. Однако Савану удалось выпросить у фиолетового пятна платиновый браслет с бриллиантами для своей жены. Среди землян поднялся крик, когда инженер воздел руку со сверкающим браслетом. «Видите, это совсем не трудно», — сказал сеньор Вантедур. «Вы, инженер, соблюли условия».
3: «Но я же ничего не говорил вслух».
2: «Конечно, не говорили».
3: «А каковы эти условия?»
2: «Это наш секрет, инженер. К чему вам его знать? Чтобы сохранить свое приобретение, вам придется остаться жить на Солари-2». Саван с грустью посмотрел на браслет. Люди прыгали, разводили руки в стороны, излагали свои просьбы громким голосом и едва слышным бормотанием. Пели, молились, сидя и лежа на фиолетовом пятне. Теофилус сказал им, что это бесполезно, а капитан велел продолжать путь. Эти двое с трудом оторвали своих спутников от фиолетовых пятен. Браслет привел всех в невероятное возбуждение. Он переходил из рук в руки. Каждый старался его пощупать, понюхать и попробовать на зуб. Один из членов экипажа потер вещицу о свое лицо. Другой приложил к ней ухо.
1: «Вон там», — сказал наконец Теофилус.
2: Путники приближались к пещере в склоне холма. 3 старые грузные женщины вышли им навстречу.
1: «Это матроны», — пояснил Теофилус.
2: «Кто-кто?»
1: «Нет-нет, они тоже не женщины. Морец назвал их матронами, потому что они являются для него воплощением образа матери».
3: «А сам Морец? Где он?»
1: «Морец живет внутри своей матери, капитан».
4: «Добро пожаловать», —
2: хором сказали женщины. «Спасибо», — ответил сеньор Вантедур. «Мы хотели бы видеть Кариту Дульче».
4: «Нет»,
2: — протянули матроны.
4: «Он спит».
2: «Можно посмотреть, как он спит?»
4: «Вы уже были здесь раньше. Зачем вам беспокоить его?»
2: «Мы не хотим его беспокоить, уверяю вас. Мы будем вести себя тихо и только посмотрим на него».
0: Матроны колебались.
4: «Идемте», —
0: сказала одна из них.
4: «Но только на цыпочках».
2: Песок на полу пещеры скрипел под подошвами идущих, и матроны остерегали.
4: «Тише, тише!»
2: У входа в пещеру стояли еще 2 матроны. Еще 2 находились в самой пещере. В слабом свете было видно, что они качают огромное яйцо, в конце которого покоится на аппарате, позволяющем яйцу двигаться из стороны в сторону и вращаться.
3: «Так вот в чем дело!» — воскликнул капитан.
0: «Тсс!» — хором оборвали его матроны.
4: «Это Великая Матка, мать!» —
0: прошептал Теофилус.
4: «Тсс!»
2: Лео Сеслер прикоснулся к яйцу. Оно было серым и волокнистым. На нем имелась горизонтальная щель. Видимо, его створки могли открываться. Матроны улыбались и показывали гостям на человека внутри яйца. Он лежал, свернувшись калачиком, прижав подбородок к коленям, обхватив ноги руками и улыбаясь во сне. Внутренность яйца была влажной, теплой и мягкой.
3: «Морец!»
2: — вполголоса позвал капитан.
3: Матроны в ужасе вскинули руки. Корито Дульче пошевелился, не просыпаясь, и захныкал.
2: Одна из матрон указала на выход. Это был приказ. Окончание рассказа Анхелики Городишер «Фиолетовые пятна» в финальной части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Анхелика Городишер. «Фиолетовые пятна». Окончание. Вечером их принимал у себя Теофилус. Вместо водопада здесь звучал клавесин. Несколько месяцев назад было еще хуже, поведал сеньор Вантедур. Тогда Теофилус увлекался древней китайской музыкой. Стол был из хрусталя, с ножками из черного дерева и прожилками из золота. На золоченых мозаиках пола ни один узор не повторялся дважды. Дама и единорог взирали с ковров на гостей. Члены экипажа чувствовали себя не в своей тарелке. Они то и дело смущенно хихикали, толкали друг друга локтями и острили. Перед каждым на столе, кроме тарелки, было по 4 вилки, по 4 ножа и по 3 бокала. Слуги в белой одежде подавали блюда, а за спиной Теофилуса стоял мажордом. Лео Сесслер вспоминал человека-зародыша, сжавшегося в комочек в слизистой и теплой матке колыбели, и спрашивал себя, не отобьет ли у него аппетит это воспоминание. Однако, когда на передвижном столике в зал доставили скульптуру животных изо льда, и одна из них стала освещаться изнутри голубым пламенем, он обнаружил, что съел уже все предложенные блюда и не прочь отведать засахаренные фрукты и мороженое. Капитан вполголоса беседовал с Теофилусом. Маэстро-астроном объявил, что прочтет гостям вступление к своему меморандуму о созвездии молока Афродиты. Входя в дом, они видели издали пеонию. Теофилус поприветствовал ее, но не пригласил присоединиться к ним. Лео Сесслер хотел бы посмотреть на это существо вблизи и поговорить с ним. На середине стола стояли розы желто-красного цвета в крапинку.
1: «Но ведь за ними нужен присмотр! По крайней мере, за морицем!» — говорил капитан.
0: «Зачем?» — спросил Теофилус.
1: «Он нездоров, то есть ненормален».
0: «А вы нормальный, капитан?»
1: «Я не выхожу за рамки общепринятого поведения».
2: «Давайте рассмотрим эту проблему под следующим углом зрения», — предложил сеньор Вантедур.
0: «Вы говорите, психиатрическое лечение?»
2: «Да, действительно, мы могли бы найти психиатра для Морица. Но это заставило бы его страдать на протяжении многих лет. А ради чего? С помощью фиолетового пятна, как и все мы, выздоровев и вылечившись, он начал бы вновь взывать к матери, и этот образ опять стал бы меняться, гипертрофируясь до такой степени, что рано или поздно снова превратился бы в колыбель-матку. Это то, чего он жаждет. Так же, как Левалю угодно впадать то в героизм, то в унижение, Кестерену беспробудно пьянствовать, Теофилусу выращивать розы, слушать китайскую музыку, есть мороженое, которое хранится в статуях изо льда, читать немецких философов и увешивать стены коврами, ну, а мне жить в замке 12 века. Когда есть возможность получить все, то каждый, в конце концов, уступает своим личным пристрастиям. Не знаю, осознали ли вы это, капитан, но здесь реализован один из способов обрести счастье.
1: Счастье? Сидеть взаперти и лизать стены своей тюрьмы – это, по-вашему, счастье? Упиваться всеобщим одобрением, а потом гнить в подвале, где тебя пытают и раскаленным железом прижигают промежность – это счастье? Жить в вечном пьяном бреду – это счастье?
2: Да, капитан. Это тоже может быть счастьем. Какая разница, находишься ты в искусственной матке или сидишь на берегу реки с удочкой? За исключением того, что пойманную рыбу можно зажарить и съесть, и что дышать свежим воздухом полезно для здоровья. Я имею в виду, что речь идет об одном и том же способе самоудовлетворения, об одном и том же источнике удовольствия. И это такое же законное средство, как и любое другое. Все зависит от индивида, который стремится к счастью. Банковские клерки и могильщики, если вы позволите мне процитировать Левануса, возможно, предпочли бы рывную ловлю спячки в искусственной матке. Но это на Земле. А как бы они повели себя на Соларе-2?
0: На столе уже не было ни сфинксов, ни лебедей. Лео Сесслер разрезал засахаренный апельсин и обнаружил внутри начинку из вишен. В свою очередь, вишни были начинены мякотью апельсина.
2: «Вот именно, капитан, вот именно», — приговаривал сеньор Вантедур. Матка-колыбель, пьянство, самобичевание – все это явление одного и того же порядка.
0: Маэстро астраном откашлялся и поднялся на ноги.
1: «Сейчас вы услышите нечто весьма интересное», — сказал Теофилус.
0: Слуги поставили перед каждым гостем кофейные чашки из хрусталя. В прозрачных шарах начал сгущаться и темнеть водяной пар.
1: «Вступление к меморандуму о созвездии молока Афродиты», — провозгласил маэстро-астроном.

0: Ночью в замке сеньор сам прошел по галереям и спустился по лестницам в комнату. Ночью в замке сеньор сам прошел по галереям и спустился по лестницам к комнате доктора Лео Сестера. На руках он нес Бонифация Соломейского, а за ним по пятам следовал Тухотут. «Добрый вечер, доктор Сестер. Я осмелился нанести вам визит». Лео Сестер впустил гостя в комнату. «И еще я распорядился, чтобы нам принесли кофе и коньяк».
1: «Что ж, это было бы кстати. Послушайте, у меня уже не будет времени осмотреть ваши кофейные плантации и виноградники».
0: «Именно об этом я и хотел поговорить».
1: «Я хочу сказать, что завтра мы улетаем».
0: «Да-да». Принесли кофе. Тук-о-тут закрыл дверь и уселся на пол в коридоре.
1: «Почему бы вам не остаться, Сестер? Вы полагаете, я об этом еще не задумывался?»
0: «Тогда бы я окончательно уверился в том, что составил о вас верное представление».
1: «Что ж, я мог бы попросить добротный дом», — сказал Лео Сестер. «Весь белый изнутри и снаружи, стены, потолок, камин, с очагом и походной кроватью, шкафом, столом и двумя креслами, и начать писать мемуары. Возможно, раз в неделю ходить на рыбалку и на охоту».
0: «Что же вам мешает? Вас удручает отсутствие женщин?»
1: «Честно говоря, нет. Я никогда не спал с мужчиной, у меня не было гомосексуального опыта, если не считать дружбу в возрасте 13 лет с товарищем по колледжу, но тогда все было в рамках нормальных и пристойных отношений, как сказал бы наш капитан. При мысли об этом я не впадаю в шок, как Рейд-младший. И я тоже считаю, что на Соларе 2 невозможно сохранить ту же мораль, как на Земле. Вы когда-нибудь задавались вопросом, Вантедур, что такое мораль?»
0: «Конечно. Это совокупность норм, которым нужно следовать, чтобы творить добро и избегать зла».
1: «Идиотское определение. Я знаю лишь одно добро, доктор Сестер. Не учинять насилие над своим ближним и одно единственное зло.
0: Слишком много думать о себе самом. Но на практике я совершал и то, и другое. Поэтому я и делаю вам это предложение. Но если вы хотите улететь... Я не буду вас удерживать».
1: «Да, я решил вернуться на Землю».
0: «Хотелось бы знать, почему».
1: «Пока и сам не знаю. По каким-то смутным внутренним причинам. Наверное, потому что я не падал на Соларе 2 в аварийном корабле. Потому что у меня не было времени создать вокруг себя вторую Землю по своему вкусу. Потому что я всегда возвращаюсь домой. И на этот раз я тоже хочу вернуться домой».
0: «С кем вы живете на Земле? У вас есть родные, близкие?»
1: «Нет, нет, причина моего отказа кроется совсем не в этом. Я живу один».
0: «Прекрасно, Сестер. Мы проводим вас под звуки фанфар. Но я хочу предупредить вас кое о чем. Весь экипаж Нини Пауме 1 забудет все, что он видел здесь».
1: «Значит, это было вашим намерением с самого начала?»
0: «До этого момента нет. Теперь да».
1: «И как вы собираетесь это проделать?»
0: «Это забота Теофилуса. Никто из вас и не почувствует проникновения в собственный мозг. Через полчаса после закрытия люков корабля вы все будете уверены в том, что обнаружили опасный мир, опустошенный радиацией, которая убила весь экипаж спящего света 3. Капитан доложит на Землю, что колонизация планеты невозможна, и рекомендует выждать не менее 100 лет, прежде чем посылать сюда следующую разведывательную экспедицию».
1: «Жаль, ведь это довольно милый мир. Знаете, Вантедур, я ведь собираюсь написать мемуары. Мне не хотелось бы описывать Солари 2 как мертвую и безжизненную планету».
0: Сеньор Вантедур улыбался.
1: «Меня пугают ваши слова», — добавил Лео Сестер.
0: «В самом деле, слушайте дальше. Никто не сможет получить от фиолетового пятна что-либо, если не отождествит себя с желаемой вещью. Понимаете, в чем суть? Поэтому мы и не сумели создать женщину». Когда впервые Теофилус пожелал сигарету, ему так чертовски хотелось курить, что он представил себя не курильщиком, а сигаретой. Он стал сигаретой, он пах табаком, бумагой, дымом, он состоял из волокон фильтра, весь, без остатка. Первый же вечер я признался, рассказывая всем вам о том, как я добыл электробритву, и со мной произошло то же самое. Я ощутил себя не человеком, который бреется, а самой электробритвой. Но никто из вас не обратил никакого внимания на мои слова, увлеченные моим рассказом, и именно на это я и рассчитывал.
1: Значит, это так легко?
0: Да. Инженер Саван, должно быть, очень любит свою жену. В какой-то момент он представил себя обвивающимся вокруг ее запястья и пожелал стать браслетом. Вот почему вам не удалось ничего получить позапрошлой ночью. Но если вы вновь захотите попробовать, то мы можем отправиться к фиолетовому пятну.
1: Вы знали?
0: Я видел вас с балкона. Конечно, я надеялся, что вы предпримете попытку. А сейчас вы можете добиться всего, чего захотите. Получить любую вещь.
1: Спасибо, но, думаю, мне лучше не пробовать. Ведь сбывшиеся желания просуществуют одну ночь, а завтра утром я забуду о них.
0: Верно, сказал сеньор Вантедур и поднялся. Я буду сожалеть, что никогда не прочту ваших мемуаров, доктор Сестер. Спокойной ночи. Он вышел. Бонифаций Соломейский остался в комнате, и Лео Сестер был в

0: На трапе Нини Паумы-1 члены экипажа остановились, повернулись лицом к планете и, не сговариваясь, откозыряли тем, кто провожал их. Только Лео Сеслер по-граждански помахал рукой. Население замка Вантедур попятилось, когда люки закрылись, и корабль запыхтел, готовясь к взлету. Пристегнутый ремнями к своему сиденью, Лео Сеслер, закрыв глаза, мысленно обозревал Салари-2. Через 20 минут, нет, уже через 19 минут 58 секунд, 19 минут 53 секунды он забудет эту планету. Никто не произнес ни слова. Лицо у Рейтта-младшего было опухшим. 19 минут. Капитан отдал распоряжение увеличить тягу двигателей. Лео Сеслер поигрывал пряжкой привязного ремня. Капитан объявил, что сразу после взлета сядет составлять отчет о Салари-2.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Три минуты 42 секунды.
2: Вы дадите какую-нибудь особую рекомендацию в своем отчете, капитан?
0: Естественно. Если честно, то думаю, что на Салари-2 сложилась чрезвычайная ситуация. Хорошенько уясните себе это. Чрезвычайная.
3: Мысленно Лео Сеслер скакал верхом по лугам Салари-2, и воздух свистел в его ушах.
0: 2 минуты 51 секунда. И я обязательно буду ходатайствовать о направлении сюда спасательной экспедиции.
2: Кого же вы намерены спасать, капитан?
0: Можно узнать, откуда раздается этот свист? Капитан взял микрофон. Проверьте происхождение странного звука в наушниках. И поставил микрофон на место.
4: Необходимо раз и навсегда решить вопрос с членами экипажа «Спящего света-3», Сеслер.
0: 2 секунды. 1. Свист прекратился.
4: Которые наверняка погибли от радиации.
0: Лео Сеслер поспешно подумал о Салари-2.
2: Неужели это моя последняя мысль о ней? И вспомнил зелень и голубизну под двумя солнцами.
0: Пустыня Пума, Мустанг, Вантедур, Теофилус, Вантедур, Бонифаций Соломейский, Кестеррен, Пиония, удар в челюсть Рейтта-младшего, Вантедур, Трон Победы, Карита Дульче, запертый в матке, Пять Лун, сеньор Вантедур, предлагающий ему остаться на Салари-2 и предупреждающий, что он забудет все. Но он не забыл.
4: «Как жаль», — говорил тем временем капитан. «Жаль, что мы даже не смогли выйти из корабля в поисках их останков в качестве вещественного доказательства, которое следовало бы присовокупить к отчету. Но тогда радиация погубила бы нас, несмотря на защитные костюмы. Рейтт-младший не ошибается. Кто был физиком на «Спящем свете-3»?»
2: «Кажется, Джонас Леваль».
4: «Что ж, доктор, я пойду составлять проект нашего отчета. До свидания».
2: «До свидания, капитан».
5: «Я не забыл! Не забыл!»
4: «Я буду сожалеть, что не прочту мемуары доктора Сеслера», — сказал сеньор Вантедур.
2: «Вы полагаете, Сеслеру нельзя доверять?» — спросил Теофилус.
4: «Никак. А иначе представьте себе, как бы это сейчас выглядело. 14 человек твердят о радиоактивной планете, а он в своих мемуарах описывает средневековые замки и гигантские искусственные матки».
2: «Почему же вы приговорили его не забывать все это, Вантедур?»
4: «Вы считаете, это был приговор?»
0: На Нине Паумы один капитан испещрял лист за листом, Саван пил кофе, а Рейтт-младший потирал челюсть.
2: «Я ударился при взлете!»
0: Лео Сеслер сидел перед чашкой кофе, к которому так и не прикоснулся.
2: «Они наверняка жалеют о том, что этот сектор пространства будет закрыт для колонизации», — сказал Теофилус.
4: «Жаль», — сказал инженер Саван. «Отныне этот сектор пространства будет надолго закрыт для колонизации».
3: Кестерен пел, обняв ствол дерева. Карита Дульче водил языком по влажным стенкам колыбели матки. Леванус спускался по лестнице в подвал. Сеньор Вантедур говорил:
4: «Еще они жалуются на то, что им приходится пить скверный кофе».
6: «Этот кофе – настоящая бурда!» – скривился штурман. «На разведывательный корабль вечно поставляют отвратительные пойла. Вот на пассажирских крейсерах кофе замечательный».
3: Теофилус рассмеялся. «Им хотелось бы пить такой кофе, которым угощают пассажиров на больших лайнерах». Лео Сеслер так и не отхлебнул из своей чашки. «И они отправились прочь», — процитировал он, — «к шуму крыльев земли. Великие рыцари мечты и приключений, вечные собеседники дальних далей, первооткрыватели бездонных пропастей, неугомонные искатели чуда в дальних просторах». Но никто его не расслышал.

Старый чародей. Астральная история. Ментал, астрал и... Забыл. Борис Завгородний. Утро последней субботы каждого месяца старый колдун Ефрем Нехороший встречал в неизменно дурном настроении, а с обеда по обыкновению уходил в запой. Колдуны вообще не любят работать за спасибо, и не потому что жадные. Просто заклинания даром не действуют. Хоть копеечку, а сплати. Однако с властями тоже не поспоришь. Согласно закону о благотворительности, 4

0: часа в пользу неимущих велено отдавать безвозмездно. «Много их там!» – недружелюбно осведомился Ефрем, усаживаясь на выкоченную в середину комнаты замшелую плаху. Можно было, конечно, обойтись и простой табуреткой, но плаха производила на ходоков очень сильное впечатление. По легенде, на ней четвертовали когда-то известного баклужинского звездомола и суеплета Рафлю, стрелявшего из пищали по чудотворному образу. «Ну-ка, глянь, поди!» Тот, к кому обращались, рослый плечистый юноша с лицом, дышавшим суровой уголовной красотой, приоткрыл дверь и выглянул в прихожую. «Как всегда», — сухо известил он, — «битком». Звали юношу Глеб Портнягин. 3 месяца назад старый чародей приметил его на проспекте, где тот продавал астральные мечи, точнее, рукоятки от них, поскольку само лезвие хрен увидишь, а хрен ощупаешь. Вместо сертификата юный проходимец нагло предъявил справку о досрочном освобождении, но узнав, что перед ним сам Ефрем Нехорошев, оробел, исполнился уважение, а через пару дней пришел проситься в ученики.
1: «Битком это плохо», — вздохнул колдун. «Ну, ладно, запускай по одному».
0: Первый ходок нисколько не походил на неимущего.
1: «Мне тут типа акции хотели впарить», — начал было он.
0: «Читать умеешь?» — холодно прервал его Ефрем.
1: «Не понял.
0: Ну, выйди, прочти, что на двери написано». Тот заморгал, но подчинился.
1: «Деловых, политических и мелкобытовых вопросов не задавать», — запинкой доложил он, вернувшись.
0: «А какие что задавать?»
1: «О высоком, о чем-нибудь, о вечном».
0: При мысли о вечном посетителя прошибла такая оторопь, что надбровья наехали на глаза, а нижняя губа отвисла самым кретиническим образом. Казалось, лицо его проваливается вглубь веков. Неандерталец, пятиконтроп, австралопитек. Нечеловеческим усилием он заставил себя встряхнуться, вновь обретя более или менее современные черты.
1: «А, типа подумать можно?»
0: «Это запросто, только за дверью».
1: «Следующий!»
0: Следующий, пожалуй, был и впрямь неимущ. Дикорастущая борода, сандалии на босу немытую ногу, жеваные брючатки, неглаженная рубаха на выпуск. Жена ушла, с работы выгнали, пенсии не предвидится, малый джентльменский набор.
1: «Будет ли разгадана тайна этрусской письменности?» — с трепетом осведомился он.
0: «Нет». Пораженный категоричностью ответа, ходок вздернул всклокоченную бороду и недоверчиво возрился на кудесника.
1: «Не было у них письменности», — вынужден был пояснить тот. «Стыдились они этого, стеснялись. Народ-то вокруг грамотный, культурный. Вот и писали твои этруски билиберду всякую греческими буквами. Здесь тоже, мол, не лыком шиты. Еще вопросы есть? Дай следующую, Глеб».
0: И пока рослый ученик-чародея, придерживая за плечи, выпроваживал ошарашенного любителя криптоистории, сам чародей с тоской покосился в угол, где под связками сохнущих дурманных трав таился початый ящик водки.
1: «Я насчет Тунгусского метеорита», — испуганно предупредил розоволикий лысеющий блондинчик.
0: «Понятно», — кивнул Ефрем. «Значит так, в латиноамериканской пустыне Наска выложены из камней рисунки. Причем такие огромные, что смотреть нужно с самолета или, скажем, с орбиты».
1: «Простите, а при чем тут?»
0: «Ты не перебивай, ты слушай. Рисунки эти на самом деле мишени. Тунгусский метеорит промах. Сейчас перезаряжаются.
1: Следующий!»
0: Тут в прихожей случилась некая суматоха. Давка, толкотня, и дверь распахнулась, явив в проеме того самого посетителя, которому типа хотели акции впарить. Надумал, значит.
2: «В чем смысл жизни?» — выпалил он с порога.
0: «Чьей?»
2: «Моей!»
0: «Отсутствует.
1: Следующий!»
0: В установленные законом 4 часа, конечно же, не уложились. Заветных вопросов у населения за месяц накопилось с избытком.
1: «Все, что ли?» – обессиленно спросил Ефрем. «Глянь, никого больше не осталось».
0: В распахнутую настежь форточку дышал горячим ртом баклужинский июль. Лопасти напольного вентилятора секли воздух с сабельным свистом. Мотор вентилятора сгорел 2 года назад. Шнур был вырван под корень, так что теперь устройство приводилось в действие зациклившимся барабашкой, или, как еще принято говорить, вечным двигателем первого рода. Услышав, что ходоки закончились, старый колдун кряхтя поднялся с плахи и пересел на стоявшую у стола табурет.
1: «Да ладно тебе!» — сказал он с досадой Глебу, тут же повалившему исторически ценный древесный обрубок с целью откатить его на место. «Водки лучше налей!»
0: Сделав вид, что не расслышал, юноша доставил плаху в дальний угол, где снова воздвиг ее на попа.
1: «Оглох?»
0: — кудесник повысил голос.
1: «Может, не надо?» нашелся ученик. Старый колдун Ефрем Нехорошев нахохлился, засопел. «Не надо!» – ворчливо передразнил он. «А как иначе-то? Думаешь, легко все ведать?» «Ну, а погоди, узнаешь, с майор тоже запьешь».
0: Бормоча что-то камерное, юноша в сердцах смел пучки нечай травы на пол и переставил початый ящик к ногам учителя.
1: Колдун извлек бутылку, подбросил на ладошки, звучно ее родимую чмокнул и со стуком поставил перед собой.
3: «Кто-то меня сегодня обещал в астрал взять», — тихонько напомнил Глеб.
1: «Оно тебе интересно?» — со скукой осведомился чародей.
3: «А то!»
1: «Это поначалу», — утешил колдун, протягивая руку к зелью. «Надоест еще. Необходимо было что-то предпринять. Если свинтить первую пробку, потом уже не остановишь». «Ефрем», — помявшись, решился Глеб. «А ведь тебя никто за язык не тянул».
0: Готовая сомкнуться на горлышке пятерня застыла и медленно опустилась на стол. Кудесник изумленно обернулся к своему досрочно освобожденному ученичку, но, встретив непреклонный и исполненный правоты взгляд, расстроился и обмяк.
2: «Ну не падал ли ты после этого?» – вопросил он плаксиво.
0: «Нет», – жестко отвечал ему Глеб Портнягин, – «не падла».

покинуть свою материальную оболочку для старого колдуна Ефрема нехорошего было расплюнуть. Сказывалась многолетняя практика. Астральное тело выскакивало из физического, как смазанное. Зависнув над столом, оно с тоской покосилось на невскрытую бутылку водки и с нетерпеливым видом принялось поджидать Глеба, которому с непривычки приходилось туго. Накатывал страх, имели место эффекты проваливания и скручивания, а также обычный в таких случаях крупноразмашистый тремор. Наконец, колдуну это надоело, и он просто вынул ученика из тела, взявши за руку. Астральная сущность, естественно, потащила за собой ментальную и энергетическую, так что пришлось отцеплять их и заталкивать обратно. Учи Ефрем нехороших детишек плавать, он бы просто спихивал их в бассейн. Ошеломленный внезапным, да еще насильственным переходом в иную реальность, Глеб расплылся было серебристым облачком, но тут же волевой судорогой собрал себя воедино, после чего уставился во все астральные глаза на собственное тело, простертое под ним на половичке. Захламленная комнатенка чародея преобразилась. Разбросанные, как попало, предметы заняли предназначенные им места, некоторые исчезли вовсе, а в лопастях вентилятора стал различим зыбкий от проворства барабашка, упоенно пытающийся поймать себя за пятку. Над исторической плахой, подъедая отрицательную энергию, красиво роились угланчики.

0: Ученик-чародей обернулся и обнаружил, что сам Калиостро, так звали кота, преспокойно дрыхнет на пыльном мониторе. Стало быть, охотилась только его астральная сущность, надеясь, очевидно, что душа какой-нибудь придремавшей мышки тоже рискнет выйти на прогулку. «Ну и как оно?» — отдался в сознании Глеба звучный, отдаленно знакомый голос. Тут только догадался он взглянуть на учителя и увидел, что за руку его держит отнюдь не старик, а почти ровесник. Парень лет 22 с насмешливым, ладно вылепленным лицом. Разумеется, Глеб знал, что сильные души не стареют, но одно дело знать, другое — убедиться воочию. Далее произошло нечто и вовсе странное. Две устрашающих размеров амебы, а может и медузы, возникшие вдруг за плечом помолодевшего Ефрема, стремительно обрели человекообразность и тоже взялись за руки. Колдун оглянулся. «Брысь!» — прицикнул он, и призраки сгинули. «Ишь! Астралопитеки!» «Кто-кто?» «Страшки!» — пренебрежительно молвил учитель. «Шлендают тут, обезьяничают!» «Ну что, пойдем прогуляемся?» Не разнимая рук, они выплыли на улицу прямо сквозь стену, и Глеб ощутил легкий приступ головокружения. Все творилось. Люди, здания. Присмотревшись, он понял, в чем дело. Материальный мир не совпадал с духовным. На очертания уродливой коробки кинотеатра накладывались изысканные контуры первоначального архитектурного проекта, искаженного потом строителями. Астральные тела прохожих сплошь рядом не вписывались в физические, а те в ментальные. Вокруг некоторых особей что-то клубилось, но не угланчики, помельче, посуетливее. «Вирусы», — объяснил Ефрем, — «в Австралии их тоже полно». «Ты к таким уж не приближайся, подцепишь болезнь».
1: «Какую еще болезнь?» — сполошился Глеб.
0: «Какую-какую? Душевную, депрессию, шизофрению. В космос выйти не желаешь?»
1: «А можно?»
0: Вместо ответа Ефрем усмехнулся и скользнул ввысь, увлекая за собой оробевшего ученика. Вопреки репутации, космос оказался скорее радужным, нежели черным. Виртуальные частицы, которых в вакууме, как известно, до чертовой матери, разом вышли из небытия. Мироздание пылало и переливалось. Кроме того, оно еще и звучало величественно, органно, ужасом и восторгом наполняя юную душу Глеба Портнягина. Тревогу он почувствовал всего раз, когда мимо просквозил ощетинившийся ракетными и лазерными установками серый фотонный крейсер. «Бей землян, спасай галактику!» было выведено огромными корявыми буквами на его борту. «А это откуда?»
2: «Из будущего, надо полагать», — уклончиво отозвался учитель и добавил, как бы извиняясь: «Тут еще и не такое увидишь».
0: По-прежнему сцепив руки, они медленно плыли немыслимым туннелем, а впереди, подобно полярному сиянию, колебалась мембрана, отделяющая астрал от Царства Небесного.
2: «А давно я здесь не был», — задумчиво молвил Ефрем. «Даже что-то и в запой уходить расхотелось». «А ты хитрый, Глеб! Ох, хитрый! Знал ведь, чем поманить!»
0: Крайне лестный упрек впечатления не произвел. Глеб был слишком счастлив, чтобы осознать его в полной мере. Однако все хорошее рано или поздно кончается. «Пожалуй, для первого раза достаточно», — определил кудесник. Крякнул, отвел глаза. «Слышь», — сказал он, явно испытывая сильнейшую неловкость, — «сейчас вернемся, ты ящик этот куда-нибудь с глаз долой и от греха подальше». Во мгновение ока, проделав обратный путь, они проникли сквозь стену в знакомую комнатенку, где пораженные увиденным оцепенело зависли под потолком. Телесная оболочка Глеба по-прежнему смирно лежала на половичке. Что же касается физического тела старого колдуна, то опрометчиво оставленное без присмотра, оно сидело у стола на табурете,

0: проект. Секретность. Мы были такими засекреченными, насколько это вообще возможно, чтобы еще существовать. Послушайте, вы знаете, как нас называли в официальных армейских документах? Проект. Можете себе представить? А впрочем, если хорошенько подумать, то, конечно, не можете. Все, разумеется, помнят жуткую шпионскую лихорадку, которая охватила нашу страну с конца 60-х годов, когда за каждым должностным лицом по имени Том следило другое должностное лицо по имени Дик, а некто по имени Гарри следил за обоими. Причем Гарри не имел ни малейшего представления о той работе, которой занимается Том, поскольку существовал определенный предел, до которого можно доверять даже ребятам из контрразведки. Но чтобы действительно все это прочувствовать, надо было работать в совершенно секретном армейском проекте, где несколько раз в неделю ты сдавал отчет в отдел психологии о ДС и ГА. Детализация снов и гипноанализ, если кому-то из беспечных штатских непонятно. Где даже генерал, командующий укрепленным исследовательским центром, которому ты был приписан, не мог под угрозой трибунала поинтересоваться, чем, черт возьми, ты здесь занимаешься. И должен был закрывать собственное воображение, словно водопроводный кран, всякий раз, когда слышал взрыв. Где ваш проект даже не фигурировал в военном бюджете под своим названием, а проходил в рубрике «Многоаспектное исследование X», в графе, каждый год собиравший все более крупные ассигнования и разраставшиеся, будто катящийся под гору снежный ком. Где... Ну да ладно. Может, вы еще и сами все помните. Так вот, как я уже сказал, мы назывались «Проект». Целью нашего проекта было не только достигнуть поверхности Луны и построить там постоянную станцию с первоначальным личным составом в 2 человека. Это мы уже сделали в слегка исторический день 24 июня 1967 года. Гораздо важнее в те безумные времена всеобщего помешательства на оружие, когда страх перед водородной бомбой вверг нацию в липкую пучину массовой истерии, было добраться до Луны раньше всех других и так, чтобы никто другой об этом не знал. Мы совершили посадку у северной оконечности моря облаков и после того, как с подобающими церемониями водрузили флаг, переключились на выполнение реальных задач, многократно отработанных на земном полигоне. Майор Монро Гридли готовил большую ракету с крошечным отсеком, в котором он один должен был отправиться в обратное путешествие на Землю. Подполковник Томас Хоторн тщательно проверял запасы провизии и оборудования на предмет возможных повреждений при посадке. А я... Полковник Бенджамин Райс, первый командир армейской базы номер 1 на Луне, вытаскивал из корабля на своей разламывающейся от боли академической спине огромные тюки и складывал их на том месте, где будет построен пластиковый купол. Мы закончили приблизительно одновременно, как и предусматривалось графиком, и приступили к фазе 2. Монро и я начали возводить купол. Это была простая, готовая конструкция, однако достаточно громоздкая и требовавшая чертову прорву монтажа. Когда мы закончили, перед нами встала настоящая проблема – установка всего комплекса внутреннего оборудования и приведение его в рабочее состояние. Тем временем Том Хоторн погрузил свой толстый зад в одноместную ракету, служившую одновременно и спасательной шлюпкой, и взлетел. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В соответствии с графиком, он должен был совершить разведывательный 3-часовой облет по расширяющейся спирали. Считалось, что это, вероятно, бесполезная трата времени, горючего и рабочей силы, но, тем не менее, необходимая предосторожность. Тому предстояло проверить, не выбрались ли какие-нибудь насекомообразные чудовища погулять по Луне. Помимо этого, съемки, произведенные Томом, должны были дать дополнительный геологический и астрономический материал для отчета, который Монро доставит в штаб армии на Земле. Том вернулся через 40 минут. Его круглое лицо внутри прозрачного пузырька шлема было белым, как мел. Такими же стали и наши лица, когда он рассказал о том, что видел. Он видел другой купол. На другой стороне моря облаков, в Рифейских горах. Немного больше, чем наши, более плоский сверху. И он не полупрозрачный, с разноцветными пятнами тут и там, а матовый, темно-серый. Вот все, что удалось рассмотреть. «На куполе никаких обозначений?» – обеспокоенно спросил я. «Никого и ничего вокруг него?»
1: «Нет, полковник».
0: Я заметил, что с начала экспедиции он впервые обратился ко мне по званию. По сути, Том говорил: «Парень, решение принимать тебе». «Эй, Том», — вмешался Монро, — «а это не может быть правильной формы выпуклость поверхности, как думаешь?»
1: «Монро, я геолог и вполне способен отличить естественную топографию от искусственной. Кроме того», — он посмотрел вверх, — «я кое-что вспомнил, о чем мне рассказал. Там около купола совсем новенький маленький кратер, какие обычно остаются от ракетных двигателей».
0: «Ракетных двигателей?» Том сочувствующе усмехнулся.
1: «От выхлопа космического корабля, точнее говоря. По виду кратера невозможно определить, какое тяговое устройство используют эти типы.
0: Кратер не такой, что оставляют наши заднереактивные, если это важно». «Разумеется, это было важно. Итак, мы забрались в корабль и устроили военный совет. Именно военный. Как Том, так и Монро через каждое слово величали меня полковником. Я как можно чаще называл их по именам. Тем не менее, никто, кроме меня, не мог принять решение. Я хочу сказать насчет того, что делать дальше. Смотрите, — наконец произнес я. — Вот возможные варианты. Они знают, что мы здесь. Либо видели, как мы садились несколько часов назад, либо засекли разведывательный корабль Тома. Или они не знают, что мы тут. Они либо люди с Земли, и в таком случае это, по всей вероятности, представители враждебных государств, либо пришельцы с другой планеты. В таком случае они могут оказаться друзьями, врагами или кем угодно. Думаю, здравый смысл и стандартная военная практика требуют, чтобы мы рассматривали незнакомцев как врагов до тех пор, пока не получим подтверждение обратного. А пока мы будем продолжать работу, принимая все меры предосторожности, дабы не спровоцировать межпланетную войну с потенциально дружественными марсианами или кто они там такие. Ладно. Жизненно важно, чтобы штаб армии был информирован о происходящем немедленно. Однако, поскольку радиосвязь Луна-Земля пока еще находится в стадии разработки, мы можем добиться цели, только послав обратно Монро. Если мы это сделаем, то возникнет опасность, что наш гарнизон в лице Тома и меня может быть захвачен до его возвращения. В таком случае сторона незнакомцев получает в свое распоряжение важную информацию относительно нашего личного состава и оборудования, в то время как наша сторона располагает лишь поверхностными сведениями о том, что кто-то или что-то основал базу на Луне. Таким образом, в первую очередь, нам необходима информация. Поэтому я предлагаю следующее. Я нахожусь в куполе и поддерживаю телефонную связь с Томом, который сядет в корабль, положит руку на ключ зажигания и будет готов вылететь на Землю, как только получит мой приказ. Монро долетит на одноместнике до Рифейских гор и сядет настолько близко к их куполу, насколько сочтет безопасным. Далее он пойдет пешком и проведет самую тщательную разведку, какую только можно выполнить в скафандре. Он не будет пользоваться радиосвязью, за исключением бессмысленных кодовых слогов, чтобы сообщить о посадке одноместника, приближении к куполу пешком и предупредить меня в случае необходимости дать Тому команду на взлет. Если его захватят, то, памятуя, что главной задачей разведчика является сбор и передача сведений о противнике, он включит свой передатчик на полную мощность и сообщит нам столько данных, сколько позволят время и реакция врага. Ну, что скажете? Они кивнули. Им-то что, командир решение принял. А меня покрывал 2-дюймовый слой пота.
1: «Один вопрос», — промолвил Том. «Почему ты выбрал для разведки Монро?»
0: «Я боялся, что ты об этом спросишь», — ответил я. «Нас здесь 3 доктора наук, работающих в армии. Все мы исключительно неатлетичны, так что выбор невелик. Однако я помню, что Монро наполовину индеец Арапахо, правильно, Монро? И надеюсь, что кровь даст о себе знать».
2: «Одна беда, полковник», — медленно проговорил Монро, вставая. «Я индеец на четверть, да и то... Я никогда не рассказывал вам, что мой прапрадедушка был единственным следопытом из племени Арапахо, который сопровождал Кастера при Литл Бигхорне. Он не сомневался, что сидящий бык где-то далеко-далеко. Впрочем, сделаю все, что в моих силах.
0: Если я героически не вернусь назад,
2: Пожалуйста, убедите начальника безопасности нашего отдела рассекретить мое имя для упоминаний в исторической литературе. Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, я думаю, он смог бы сделать такую малость.
1: Я, разумеется, обещал постараться.
2: Когда он взлетел, я уселся в куполе на связи с Томом и начал ненавидеть себя за то, что отправил Монро на это задание. Но если бы я выбрал Тома, то ненавидел бы себя ничуть не меньше. Если бы что-нибудь случилось, и я отдал бы приказ Тому взлетать, то потом, вероятно, сидел бы здесь в куполе один, поджидая...
3: «Бро Снегл!»
2: — раздался по радио громкий голос Монро. Он приземлил одноместник. Я не решался использовать телефон, чтобы поболтать с сидящим в корабле Томом, опасаясь, что могу пропустить какое-нибудь важное сообщение от нашего разведчика. Я сидел и сидел, напрягая слух. Через некоторое время я услышал
3: «Мишкашу!»,
2: из чего понял, что Монро был поблизости от другого купола и подкрадывается к нему, прячась за какими-нибудь глыбами. Вдруг... я услышал, как Монро выкрикнул мое имя, и тут же в наушниках раздался страшный грохот. Радиопомехи. Его захватили, и кто бы они ни были, враги одновременно заглушили его радиопередатчик более мощным передатчиком своего купола. Затем тишина. Немного подождав, я сообщил о происшедшем Тому. Он сказал только... «Бедный Монро». Я отлично представлял себе выражение его лица. «Том, смотри», — сказал я. «Если ты сейчас взлетишь, ты все равно не сможешь рассказать ничего важного. После захвата Монро

0: Оставалось только ждать. Кислородная система в куполе еще не работала, так что мне пришлось выковыривать сэндвич из пищевого кармана в скафандре. Я сидел, размышляя о нашей экспедиции. 9 лет работы, вся эта секретность, невероятные денежные затраты и головоломные исследования. И вот чем все кончилось. Ожиданием, когда тебя уничтожат с помощью какого-нибудь немыслимого оружия. Мне была понятна последняя просьба Монро. У всех нас частенько возникало странное ощущение. Мы настолько засекречены, что наше непосредственное начальство не хочет, чтобы даже мы знали, над чем работаем. Ученые тоже люди, им тоже хочется признания. Лично я надеялся, что наша экспедиция будет описана в исторических книгах. Да что-то не похоже. Через 2 часа около купола опустился корабль-разведчик. Открылся люк, и я, стоя у открытой двери нашего купола, увидел, как оттуда вылез Монро и направился ко мне. Я предупредил Тома и велел ему внимательно слушать. Не исключено, что это хитрость. Его могли накачать наркотиком. Однако Монро не производил впечатления человека, одурманенного наркотиком. Он прошел мимо меня и сел на коробку, стоявшую у стенки купола. Поставил ногу на другую коробку, поменьше. «Ну, как жизнь, Бен? Как делишки?» Я хрюкнул. «Ну?» Я знал, что голос у меня немного дрожит. Он прикинулся озадаченным. «Что, ну?»
1: «Ах, да, понимаю. Другой купол. Ты хочешь узнать, кто в нем?»
0: «Ты имеешь право полюбопытствовать, Бен. Безусловно.
1: Командир такой совершенно секретной экспедиции, проекта, как они нас называют, находит другой купол на Луне. Он думает, что он первый, кто сюда высадился, поэтому, естественно, хочет...»
0: «Майор Монро Гридли!» — взорвался я. «Прошу доложить по всей форме, немедленно!» Честное слово, я почувствовал, как у меня под шлемом распухла шея. Монро прислонился к стенке купола. «Вот это по-нашему, по-армейски!» — прокомментировал он удовлетворенно. «Как говорят новобранцы, можно поступать правильно, можно поступать неправильно и можно поступать по-армейски. Вот только есть еще и другие способы!» — Монро хихикнул. «Множество других способов!»
2: «Он готов!» — услышал я голос Тома в телефоне.
1: «Бен!» Монро спекся и пошел в разнос. «В другом куполе не инопланетяне, Бен!»
2: Монро вдруг решил выздороветь.
0: «Нет, они люди, нормальные люди, к тому же с Земли.
2: Угадай, откуда?»
1: «Я тебя убью», — предупредил я его. «Клянусь, я убью тебя, Монро!»
2: «Откуда они? Из России? Из Китая? Из Аргентины?»
0: Он скорчил гримасу.
1: «А что в этом такого секретного? Давай дальше, угадывай!»
0: Я поглядел на него долгим и тяжелым взглядом. «Единственное место, где еще...»
1: «Точно! Ты угадал, полковник! Другой купол построили и эксплуатируют моряки! Проклятые военно-морские силы Соединенных Штатов Америки!»
3: Это был рассказ Уильяма Тенна «Проект».

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Майк Гелприн. Чертов.

0: Вам, милостивые государи или государыни, в Санкт-Петербурге случалось ли бывать? По всей видимости, нет. Напрасно. Занятный городишко. Я бывал в нем трижды. В первый раз в 1824-м прибыл как раз накануне наводнения. Что за чудо это наводнение, должен вам сказать. Людишки мерли, как мухи, только успевай. Да-с. Вторично посетил я эти места в 1905-м, но задержался всего на сутки. А вам, почтенные, про кровавое воскресенье приходилось ли слыхать? Нет, я так и знал. Поверьте на слово, это было шикарное действо. Со времен Варфоломеевской ночи ничего подобного не припомню. Ну, а в третий раз занесло меня в этот городишко аккурат вчера. И назывался он уже Петроградом, потому что шла большая война с германцами. Война, достопочтенная война! Самое чудесное время, благодатное, изобильное. Наутро я не отказал себе в удовольствии не спеша прогуляться по Невскому, плюнул на площадь перед Казанским собором, дал пинка зазевавшейся гимназистке и подставил подножку дичку так, что тот загремел тощей мордой в грязь. К полудню добрался я до Дворцовой. Здесь, в палатах Зимнего, стараниями недалекого государя был разбит госпиталь на 1000 коек для нижних чинов. В этом заведении мне предстояло обосноваться надолго. Я не представился виноват. Поверьте, не потому, что с годами подрастерял хорошие манеры, а всего лишь от того, что имен у меня было множество, и всех вы наверняка не запомните. К примеру, сказать, в Греции звался я Валериусом, в Испании — Доном Валерио, во Франции — вовсе месье Валье. Ну, а в России — Валерианом Валериановичем, прошу любить и жаловать. Для друзей просто Валерьяши, но так как друзей у меня нет и даст черт не будет, попрошу без фамильярности. Так я госпитальному хранителю и сказал, едва переступил порог и отвесил небрежный поклон. Валериан Валерианович, к вашим услугам. Прошу величать исключительно полным именем. Понятно вам? Хранитель не ответил, и я поднял на него взгляд. Ей, черту, я бы предпочел видеть визави кого-нибудь другого. Он, правда, наверняка тоже. Так или иначе, скрестив на груди руки, растопырив белесые крылья за спиной и нацепив выражение надменного превосходства на холеную благостную ряжку, на меня пялился господин... Как нынче вас величать? Не стал гадать я. Михаилом Назарьевичем. Снизошел до ответа этот ханжа. С Михаилом Назаревичем впервые столкнулись мы во Флоренции веков эдак 6 назад во время чумы. Правда, звали этого хлыща тогда сеньором Микаэлу. Носил он белую складчатую дерюгу до пят и чертовски здорово управлялся с игральными костями. Обыграл он меня вчистую. До сих пор не могу забыть глумливый смешок, летящий мне в спину, когда я, не солоно хлебавши, убирался из чумного города прочь. Я взял у него реванш в Париже в 1871-м на углу улицы Седен и бульвара Ришар Ленуар. Звали его тогда месье Мишелем, и мы сидели друг напротив друга на развороченной мостовой, а версальские гвардейцы сосредотачивались подарками для атаки на баррикаду. «Аверс мой!» — заказал он. Я щелчком запустил в воздух серебряную монету в 5 франков, и мы с месье Святошей уперлись в нее взглядами. Мгновения растянулись. Монета, крутясь волчком, словно зависла в воздухе и упорно не хотела падать, но потом упала-таки, и мы оба подались к ней, едва не столкнувшись лбами. «Реверс!» — объявил я. Секунду спустя гвардейцы метнулись в атаку. Получасом позже я с гордостью смотрел на ссутулившегося и закрывшего руками лицо месье Мишеля, на безвольно поникшие белесые крылья у него за спиной, а уцелевших коммунаров оттаскивали от баррикады в сторону и одного за другим ставили у побитой пулями кирпичной стены. «Ну-с», — сказал я, оборвав воспоминания, «что творится в этом чертоугодном месте?» «Богу угодном», — поправил хранитель. «Сами осваивайтесь, господин хороший, у нищих духом слуг нет». Я пожал плечами и двинулся прочь, оставив Святошу в тылу. Вам, уважаемые, про ангелов-хранителей читывать приходилось ли? Что, дескать, у каждого человечешки свой, если читывали, забудьте. Это, стесняюсь сказать, брехня. Хранитель один, один на всех, и его удел противостоять такому, как я. В Николаевском зале я насчитал 200 коек. Свободных не было, на каждой лежал новоиспеченный кандидат на тот свет или на этот, в зависимости от наших с Михаилом Назаревичем скорбных дел. До обеда я знакомился с контингентом. Односторонне, разумеется, увидеть меня воочию выпадало немногим. Лишь тем, до которых я снисходил, оказывая им немалую честь. Простите, немилостивцы мои, отвлекся. Положением дел остался я крайне недоволен. Большинство лежачих были уже помечены. Те, что шли на поправку хранителям, те, кому никакое излечение не светило, моим предшественникам. Так вот, последних было меньше. Гораздо меньше, значительно. «Слава богу!» — услышал я, когда стукнуло 3 пополудни. «Уже 2 суток ни единого летального случая». Я обернулся. Неказистый кривоногий хирург эдаким экстравагантным образом подбивал клинья к задрапированной в бесформенную хламиду сестре милосердия.
1: «Вашими молитвами, доктор»,
0: — опустила очи долу та. Я хмыкнул. «Молитвами, как же! У нас беспричинно замену не присылают. Мой предшественник явно оказался слабаком и сейчас наверняка месил глину где-нибудь на передовой. И по делам ему. Пускай вспомнит, каково это, когда через тебя пролетает снаряд. Или того хуже, насквозь прошивает тебя пулеметной очередью. Это вам не какая-нибудь щекотка. Ощущение, поверьте на слово, пренеприятнейшее. А вы, Клариса Андреевна, в воскресенье вечером что поделывать думаете?» Не отставал от милосердной сестрицы кривоногий Костоправ. Девица вздохнула. Вопрос явно задавался не впервые и основательно ей поднадоел.
1: «Я занята, Григорий Фомич».
0: «Чем же? Позвольте узнать». Девица вздохнула вновь, я даже на мгновение посочувствовал ей. Терпеть не могу занудство.
1: «Я-то...»
0: Сестра милосердия возвела очи горе.
1: «Я, Григорий Фомич, в воскресенье вечером сношаюсь».
0: «Что?» — оторопел бедолага Фомич.
1: «Что вы сказали? Вы что же не слышали? Я сказала «сношаюсь». С вашего позволения, с гвардейским поручиком».
0: Я едва не зааплодировал и вгляделся пристальнее. Сравнялась с сестре Кларисе Андреевне лет эдак 25. Была она хороша лицом и высоколоба, а в карих глазах, клянусь, адом лучилась чертовинка. Остальное под бесформенной хламидой с красным, будь он не ладен, крестом, оказалось не разглядеть, но я дал себе слово при первой возможности посетить служебную сестринскую келью и ознакомиться в подробностях. Признаться, я был порядочно удивлен, если не сказать изумлен. Сестры милосердия обычно отбирали самых, что ни на есть, закоренелых пуританок и слащавых недотрог. К вечеру я закончил обход. Что ж, его немудрое императорское величество постарался. В лазарете заправляли 3,5 десятка коновалов. При них состояли 4 дюжины сестер да пара сотен санитаров вперемешку со всяким сбродом. Парадные залы были заставлены койками. Николаевский, фельдмаршалский, Александровский, белый. В гербовом шили простыни и наволочки, а в галереях развернули операционные и перевязочные пункты. В канцелярию госпитальной общины явился я за час до полуночи и до утра трудился, знакомился с персоналом. Заочно, разумеется. Среди прочих изучил и досье на сестру милосердия Кларису Андреевну Рамадановскую. Княжеской фамилией оказалась дамочка, да еще какой. Вам, премногоуважаемый, о Федьке Рамадановском не приходилось слыхать ли? Нет, вам повезло. Ведливый был мужчина, дотошный и шибко ответственный. При государе Петре Алексеевиче не одну сотню людишек в пытошных замучил. Хранитель ждал меня в Георгиевском зале, не весть по каким резонам от госпитальных коек, свободным. Мы раскланялись. Рожа у него была еще благостнее, чем накануне.
2: «Приступим», — предложил он.
0: «К вашим услугам». Мы начали с «Орлянки», и я выиграл подпоручика Ермолаева, но проиграл матроса второй статьи «Прибытьков». Это была равная борьба. Рублевая монета выпала на «Орла», потому что в последний момент воля хранителя одолела мою. «Харунжи Огольцов», — объявил я следующую ставку. «Что-с, если не возражаете?» Мы играли Харунжева долгих 3,5 часа. Я дважды передернул и побил его карту, но это лишь свело общий счет в ничью. На третий раз хранитель поймал меня за руку. «Вы шулеровали, Валерьян Валерьянович», — спокойным голосом поведал он. «Ваша карта бита».
3: «Виноват», — признал поражение я. «Харунжий за вами. Играем рядового Павлова. Банкуйте».
0: Он забрал колоду и принялся ее тасовать.
3: «Скажите, Михаил Назаревич», — обратился к хранителю я,
0: «вам когда-нибудь приходилось шулеровать?» Он перестал тасовать и долго смотрел на меня, молча, не отводя взгляда. Я ждал.
3: «Видите ли, сударь», — ответил он наконец, «я вас ненавижу. Не только вас персонально, но всю вашу братью. Вот уже 2000 без малого лет я занимаюсь тем, что спасаю от вас людей, и всякий раз тщетно. Рано или поздно один из вас добирается до тех, кого я вытащил. Так есть ли смысл играть нечестно?»
0: Я не стал отвечать. Смысл, безусловно, был. Лучшим из нас, тем, которые поднимались на вторую ступень, не приходилось исполнять грязную работу, и лучшим из них тоже. Я много бы дал, чтобы одолеть ступень и войти в число этих лучших. Но я был для этого еще слишком юн. Я отправился на тот свет в 1232-м в Вероне, а на должность заступил и вовсе в 1264-м.
3: «Вам не хотелось бы слушать арфы и дегустировать нектары, Михаил Назаревич?» — полюбопытствовал я. «Вместо того, чтобы проделывать бессмысленную работу в море боли, гноя и крови». Он подобрался. Надменная холеная ряжка на миг утратила самодовольное выражение. Голубые водянистые глазки сощурились и перестали походить на ангельские.
0: «Вам, сударь», — сказал он, будто сплюнул, — «этого не понять. Извольте понтировать». Он протянул колоду, я подрезал ее валетом бубен. 10 минут спустя я выиграл у него рядового Павлова.
3: «Достаточно», — брезгливо сказал он. «Вам сегодня слишком везет, сударь. Честь имею кланяться. Завтра продолжим».
0: Я отправил куда следует выигранного рядового, за ним подпоручика, и до вечера проскучал.
3: Правда, чайная ложка рвотного, опрокинутая в компот баронессе Гильденбрандт, скуку несколько скрасила. Я смеялся, словно умалишенный, когда эта чопорная сучка наблевала на общий стол.
0: Едва начало темнеть, я отправился в каморки, где переодевались штатские сестры милосердия.
3: Увы, времена, когда созерцание женских прелестей хоть как-то развеивало скуку, для меня были давно в прошлом.
0: Когда у вас из задницы растет хвост, а между ног, увы, пусто, ну, вы, господа, понимаете, самые пикантные зрелища не слишком-то радуют душу. Я сейчас кое в чем признаюсь, драгоценные вы мои. Не вздумайте надо мной смеяться, хотя бы потому, что это занятие может плохо для вас закончиться.
3: Так вот,
0: увидав обнаженную Кларису Андреевну, я вдруг об отсутствии кое-чего существенного между ног забыл. Нет-нет, поверьте на слово, тонких талий, широких бедер и полных грудей мне приходилось видеть в избытке. Шоколадного цвета волос до плеч тем более.
3: Но что-то в ней было, в этой княгине. Нечто особенное.
0: Я даже не сразу понял, что именно, а понял лишь, когда она повернулась ко мне лицом. Я даже присвистнул, да так, что все псы, сколько их было в округе, разом взвыли. А вам, высокопочтенные, не приходилось ли слушать сплетни о том, что глаза якобы зеркало души? Приходилось? Не верьте. Это всего лишь домыслы, плоды людского невежества. Глаза врут. Они отражают душу, только если это душа определенного, крайне редкого свойства. И отражают лишь для тех, кто умеет такую душу увидеть. Я умел. Клариса Андреевна оказалась женщиной особого склада. Редкостного. Таковых встретишь раз на миллион. Она была дамой нашего толка, вы понимаете? Людишки таких еще называют чертовками.
1: Клариса Андреевна, голубушка.
0: Услышал я голос невзрачной девицы с плоской грудью и прыщами на тощих ляжках.
1: У вас не найдется случайно мази?
0: Девица зарделась и ткнула в прыщи обкусанным ногтем.
1: Понимаете, доктора мне просить неудобно, и я...
0: Княгиня Рамадановская поморщилась.
4: «Вы когда-нибудь о дамской гигиене слыхали?»
0: — осведомилась она.
4: «Подмываться надо бы на милочку, особенно после грязного мужика».
0: Я подумал, что худосочную сейчас хватит удар.
1: «Да вы что?»
0: — залепетала она.
1: «Как вы смеете? Я никогда... я...»
4: «Я пошутила», — бросила Клариса Андреевна. «Разумеется, вы чисты, девственны, непорочны, и осмелюсь предположить неприятности у вас именно поэтому. Не волнуйтесь, у меня есть подходящее притирание, я вам его одолжу».
0: «Браво!» — сказал я, выбравшись вслед за княгиней на Дворцовую. Она даже не шарахнулась, как произошло бы с любой на ее месте. Обернулась через плечо, вгляделась в сгустившиеся вечерние сумерки, хмыкнула и двинулась дальше. «Вы настоящая леди!» — подал я голос. Клариса Андреевна остановилась. Вновь вгляделась в темноту. Дворцовая на 20 шагов вокруг была пустынна.
4: «Полноте!» — обронила она. «Я, конечно, перебрала вчера с марафетом, но не настолько, чтобы слышать загробные голоса, наблюдать духов или кто вы там».
0: Клариса Андреевна двинулась дальше, а я в полном восторге последовал за ней. У Александрийского столпа клевал носом ночной извозчик.
4: «На Лиговку!»
0: Извозчик встрепенулся. Княгиня Рамадановская нырнула во внутрь видавшие виды крытые кареты с обшарпанной лакировкой и задернула шторки. Я, небрежно просочившись сквозь дверцу, уселся напротив. Извозчик гаркнул на лошадей. Экипаж тронулся. «Позвольте представиться», — проговорил я. На этот раз Клариса Андреевна таки отшатнулась.
1: «Вы кто?»
0: — прошептала она испуганно. «Меня зовут Валерьян Валерьянович. Пускай вас не беспокоит, что я невидим. Так и должно быть, и ваш вчерашний марафет тут абсолютно ни при чем.
4: А вы, кстати, какой нюхаете? Могу достать отличный французский порошок наивысшего качества».
0: С минуту собеседница молчала, настороженно глядя на меня из темноты. Потом заговорила, и, клянусь адом, голос ее ничуть не дрожал.
4: «Французский коньячок тоже можете?»
0: «Разумеется, любезная Клариса Андреевна. Вы какой предпочитаете?»
4: «Мы знакомы?»
0: Вопросом на вопрос ответила она.
4: «Нет? Так какого черта вы зовете меня по имени?»
0: Я вновь едва не зааплодировал, она опять попала в самую точку. «Именно», — подтвердил я. «Именно какого черта?»
4: «Ах, вот оно что!»
0: Клариса Андреевна пренебрежительно фыркнула.
4: «Я читала одного германского стихотворца, раньше, еще до войны. Я, знаете ли, дама весьма образованная. Так вот, этот стихотворец сочинил поэму про некоего доктора, к которому явился...»
0: Я с трудом удержался от смеха. «Вам, драгоценные мои, читывать бездарные сочинения господина Гёте не приходилось ли?» «Нет! И правильно, и не читайте. Жутчайшая ересь! Станет мистер Мефистофель являться каким-то людишком личной персоной, как же!» «Да не в жизнь. Для этого у него есть такие, как я».
4: «Вы, матушка Клариса Андреевна, довольно невежественны», — сказал я вслух.
0: Но это дело поправимое, было бы желание. Она подалась вперед.
1: Вы в самом деле то, о ком я думаю?
0: Поди знаю, о ком вы думаете, пренебрежительно усмехнулся я. Если о гвардейских поручиках...
4: Да бог с ними, с поручиками, прервала меня она.
1: Вернее,
4: черт с ними. Я хочу посмотреть, как вы выглядите.
0: Признаться, я немного смутился. Мой внешний вид, это вам, господа мои немилосердные, похлеще, чем какой-нибудь выбравшийся из гроба скелет. Вы в самом деле этого хотите, счел нужным уточнить я?
1: Разумеется.
0: Что ж... Вам, сударь или сударыни, на университетских лекциях бывать не приходилось? Нет, похвально. Ничего там интересного нет. Выжившие из ума профессора изощряются в тупоумии, тщась уразуметь природу вещей, лопача многомерности пространства, в котором ни дьявола не смыслят. Какая там к чертям многомерность? Кто наделен высшей силой и волен оставаться невидимым или являть себя людишком, вот и вся недолга. Последнее, впрочем, чревато воплями и истериками. Людишки, как правило, оказываются к подобным зрелищам не готовы. Я уселся поудобнее, произнес простейшие заклинания и предстал. Ни воплей, ни истерик не последовало.
1: «А вы видный мужчина»,
0: — констатировала непреложный факт Клариса Андреевна.
1: «И, по всей видимости, галантный кавалер. Это, позвольте спросить у вас, что?»
0: «Рожки», — объяснил я. «Копытца там ниже, хвост под сюртуком». «Вы удовлетворены?»
1: «Смотря какой смысл вы вложили в последнее слово, дорогой Валерьян Валерьянович».
0: Я хихикнул. Она, как и подобает чертовкам, оказалась весьма остроумна. «В этом смысле у нас с вами ничего не выйдет», — сказал я не без сожаления, увы. «Но знакомство со мной, уверяю вас, может оказаться весьма полезным. Вам не надоели поручики?»
1: «Смертельно надоели. Вы можете предложить что-нибудь получше?»
0: Я снисходительно улыбнулся. «Естественно. Государя-императора не обещаю, но какого-нибудь генерала от инфантерии не из самых задрипанных, почему бы нет?»
1: «Звучит заманчиво».
0: Клариса Андреевна облизнула чувственные полные губы.
1: «И что мне нужно для этого сделать?»
0: «А ровным счетом ничего. Разве что сказать мне «да». И, возможно, немного посодействовать в моих начинаниях».

0: На следующий день я выиграл у хранителя в лото 8 рядовых, уступив лишь однажды. Он отбил двух канониров и эфрейторов фараон, но в железку я снова взял верх. Мне достались сразу три унтера и штаб-ротмистр. Довольно. На этот раз игру прервал я.
1: Как вам будет угодно.
0: Я изобразил нерешительность. Мы могли бы разыграть дюжину-другую унтеров в вист, предложил я. Или в белот, если пожелаете. Хранитель презрительно скривил губы. «За кого вы меня держите, сударь?» Я развел руками. «Не хотел вас задеть!» «Думал, возможно, за полсотни последних лет вы приобрели необходимый навык?» Хранитель не ответил, и я из Георгиевского зала ретировался. «Как вам это понравилось?» Осведомился я тем же вечером у княгини Рамадановской. Мы неспешно фланировали по Невскому. Вернее, фланировала она, а я, как и подобает наставнику, держался в двух шагах по левую руку.
1: «Вы были великолепны, Валериан Валерьянович. Особенно, когда подменили тот бочонок в лото».
0: «Вы заметили?» — изумился я.
1: «Я следила очень внимательно. Скажите, а вы не опасаетесь, что вас, так сказать, обнаружат?»
0: Я укоризненно покачал головой. Людишки все-таки скудоумны, даже самые лучшие из них. Не к вам, благородные господа, относятся, а, впрочем, к вам тоже. Ангелы смерти видят лишь те, кому он предстает, а не любой, кому приспичит. Почему-то эту элементарную, в общем-то, истину людишкам удается усвоить с превеликим трудом, да и то далеко не всем. «Будьте покойны, дорогая Клариса», — уверил я свою спутницу. «Что-что, а конфиденциальность я гарантирую».
1: Она внезапно остановилась. «Валериан Валерьянович, зачем я вам?»
0: Этого вопроса я ждал. В ее положении его задают все. Я мог бы ответить честно, что каждая завербованная душа зачисляется на мой счет и приближает меня к новой ступени, что мне осточертела полевая работа, что пробиться наверх крайне нелегко, и поэтому я не стал говорить правду. Во-первых, потому что отвечать правдиво моветон и редко когда бывает целесообразно. А во-вторых, потому что была еще одна причина и тоже правдивая. «Вы мне нравитесь». Не стал я эту причину скрывать. «Чертовски нравитесь».
1: «Вот как? Мне лестно. И что со мной станется, когда я умру?»
0: «Я буду ходатайствовать о зачислении вас в штат. Вы наверняка догадываетесь, какие блага эта должность предоставляет». Следующие 10 минут мы шли молча. Моя Клариса пыталась свыкнуться с новостью. Я не мешал. Одно дело, когда чертовкой тебя людишки зовут за глаза, и совсем другое, когда это звание соответствует сути вещей.
1: «Что ж»,
0: — нарушила наконец паузу Клариса,
1: — «я согласна».
0: «И вы не пожалеете, с пылом», — заверил я. «Мудрое и правильное решение».
1: «Скажите, сударь, почему ваш противник отказался играть в вист или во что вы там ему предлагали?»
0: «Он не просто отказался», — краями губ улыбнулся я. «Он принял это за насмешку, видите ли. Дело в том, что...» Дело было в том, что в коммерческие игры у господина Хэнжи не было против меня никаких шансов. Ну или почти никаких. «Вист — это не штос, где весьма непросто сшулеровать. Вист — это где смошенничать можно на каждом ходу, а поймать за руку, когда сдаешь себе козырной онер из рукава, чрезвычайно трудно, если не сказать невозможно. Он попросту трус», — скрыл правду я. «И проиграть там, где требуется сообразительность и острота ума, боится до чертиков».

0: На следующий день прибыла новая партия раненых. Голов 300. По этому поводу ходячих в спешном порядке принялись передислоцировать в лазареты попроще. Еще теплые от их тел койки наскоро перестилались, чтобы принять новых постояльцев. «Нам предстоит немалая работа, сударь», — приветствовал я хранителя. «А вы, надеюсь, в форме?» Он досадливо фыркнул, и мы уселись на ставшее уже привычным место в Георгиевском зале. «Что здесь делает эта женщина?» Надменно кивнув в сторону Кларисы, осведомился Михаил Назаревич. «Я видел ее здесь и вчера». «Моя протеже», — небрежно ответил я. «В свободное от дежурства время обучается ремеслу. Вы имеете что-то против?» Хранитель с минуту молчал. «Вы все же отвратительное существо, сударь», — сказал он наконец. «Взгляните. Молодая, красивая женщина. Занималась богоугодным делом, у нее были все шансы спасти свою бессмертную душу. До тех пор, пока не явились вы. Как же...» «Ближе к делу», — оборвал я. «Не лезьте, куда вам не следует». Хранитель крякнул, молча стасовал колоду и дал мне подснять. «Казак Онищенко», — объявил он. «5 партий в бакара». Я легко выиграл все 5. Вслед за ними с той же легкостью заполучил еще 2 казаков и вахмистра. «Достаточно?» — с издевкой спросил я. «Вы явно сегодня не в форме. Впрочем, мы можем сменить игру. Как насчет партии в белот?» Хранитель посмотрел мне в глаза.
1: «Идет», — выдохнул он. «Сдавайте».
0: «Я не ослышался», — изумился я. «Вы согласны сыграть в белот? На кого же?»
1: «На всех».
0: «В каком смысле?» — оторопел я. «Что значит «на всех»?» Белесые крылья за спиной хранителя трепыхнулись.
1: «Это значит «на всех разом». Вы надоели мне, господин чертов служка. Смертельно надоели. Вы такие, как вы, и это работа. Давайте покончим с этим. Вы будете играть?»
0: «Конечно!» Я наскоро, пока он не передумал, перетасовал колоду. «Извольте подснять».
2: Я набрал 960 очков, когда у него не было еще и 600.
0: «Не желаете сдаться?» — предложил я.
1: «Да подите вы».
0: «К черту!» — вкрадчиво уточнил я. «С удовольствием».
1: Я раздал, сбросив себе из-под низа терца туза треф и открыв семерку треф козырем. Хранитель спасовал, и я раздал прикуп.
0: «Терц!» — объявил я и вышел червовым тузом. «Терц от козырного туза, белого взятки партия».
2: Хранитель секунду помедлил.
0: «Не проходит!» — прогремел он и побил моего туза козырной восьмеркой. «Белот, валет, козырь, ренонс, червей, кары валетов сбоку!»
2: В ошеломлении я застыл. Он предъявил комбинацию, сгреб мои карты и сложил очки. Счет сравнялся.
0: «Как получилось, что вы пасовали на трефу?» — выдохнул я.
1: Хранитель хмыкнул. «Не ваше дело», — презрительно проговорил он. «Это вы играете в белот чертовски хорошо, а я, как бог на душу положит. Тасуйте».
2: Усилием воли я справился с ошеломлением, мобилизовался и принялся тасовать. 3 туза, один за другим, скользнули под манжет.
0: «Срежьте, сударь».
2: Он подснял, и я раздал по 6 карт. Козырем выпало бубна.
0: «Пас», — объявил хранитель. «Играю».
2: Я раздал прикуп. Тузы из-под манжета перекочевали в ладонь. Я мельком взглянул на свои карты. Старший козырь, 2 старших боковых масти и одинокая семерка треф. Выиграть хранитель мог только чудом. С полминуты он думал, Затем окинул меня изучающим взглядом и усмехнулся.
1: «Вы сдали мне одни фоски», — сказал он. «Мне не с чего ходить, но у меня на руках каре дам».
2: Он рывком перевернул карты рубашками вниз.
1: Я замер. Четыре дамы скалились мне в лицо. Я бил три из них, но не трефовую.
2: Ходом с дамы треф он выигрывал партию. Любой другой его ход давал победу мне.
1: «Ну что, любезный Валерьян Валерьянович», — проговорил хранитель насмешливо. «Дело в даме, не так ли? Весь вопрос в какой?»
3: «Хотите пари, что я наверняка угадаю?»
1: В этот момент до меня дошло.
2: Я резко обернулся. Клариса Андреевна, княгиня Рамадановская, скрестив на груди руки, стояла у меня за спиной.
1: Я понял. «Ход дама треф», — небрежно обронил хранитель. «Партия». Я медленно в три приема поднялся.
4: «Сука!» — просипел я. «Глупая, блудливая сука! Так ты, оказывается, была в сговоре с этим снобом. С самого начала, с самого первого дня водила меня за нос, не так ли? Семафорила ему у меня за спиной.
1: Ты хотя бы понимаешь, что с тобой теперь будет?» Она не ответила, только лишь побледнела. Высокая грудь, которой я любовался в сестринской келье, вздымалась под красным, будь он проклят, крестом.
4: «Зачем?»
1: — с горечью спросил я.
4: «Зачем ты это сделал?
1: Думаешь, этот святоша, — я кивнул на хранителя, — тебя вытащит?»
2: «Ошибаешься. Душу можно продать всего лишь раз. Обратно ее не выкупишь. Знаешь, что это такое? Вечно гореть в аду!»
1: Княгиня кивнула.
3: «Наслышана», —
2: едва уловимым шепотом проговорила она.
1: «Так зачем? Кто тебе эти три сотни убогих коллег?»
2: Она внезапно улыбнулась. По-чертовски, задорно, отчаянно и лукаво.
3: «Да никто», —
2: бросила она, словно речь шла о пустяках.
3: «Вам, сударь, этого не понять».
5: Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream «Дневники Лоры Палны». Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

0: «Лэрд Баррон», «Отель Палаш», в переводе Марины Клеветенко. Часть первая. В последнее время Першингу снился его давно пропавший друг Терри Уокер. Сам Терри являлся редко. Сны напоминали картинку на экране камер наблюдения. Черно-белые, без звука, без актеров. Деревья, туманы, движущиеся, словно в театре теней, фигуры на фоне стены. Временами он выныривал из сна под чей-то шепот, и тогда ему чудилась странная фигура в дверном проеме. Затуманенный мозг немедленно заполнял пустую оболочку. Отец, брат, умершая жена, но нет, не они. Когда в голове прояснялось, тени стирал утренний свет, а шепоты поглощал шелест вентилятора. Интересно, это симптомы теплового удара или чего похуже? Сентябрь выдался убийственно жарким. Система кондиционирования вышла из строя черт знает когда, и, похоже, чинить ее никто не собирался. О поломке небольшой толпе разгневанных жильцов, подловивших его на выходе из подсобки со шляпой в руке, объявил комендант Фрейм. Комендант божился, что не знает, почему система вышла из строя. «Мои люди работают над этим!» — крикнул он, спасаясь бегством. По мнению пессимистов, под людьми подразумевался Хопкинс, единственный на все здание уборщик, который еще лучше коменданта Фрейма умел забиться в нору и сидеть там, не высовывая носа. Никто не видел его на протяжении нескольких дней. Чтобы выжить в чрезвычайных обстоятельствах, повторявшихся в последнее время слишком часто, Першинг Деннард поступил, как прочие долгожители отеля «Палаш». Он приспособился. Накинул на вентилятор китайского производства мокрую простыню и плотно зашторил окна. И, разумеется, позаботился, чтобы в холодильнике не переводилась выпивка. Днем он впадал в спячку. Дремал в полутьме на диване в обнимку с кувшином ледяной водки с содовой. Впрочем, это лишь самую малость облегчало его страдания. Першинг млел в шезлоне, пялись на лопасти вентилятора, кромсавшего синие тени на потолке, а телевизор рябил между большими пальцами его задранных ног. Он прислушивался. Мышь скреблась за штукатуркой. Вода в трубах клокотала морским прибоем. Из вентиляционных отверстий долетал смутный скрежет и лязганье из нижних этажей, подвалов и подземных глубин под зданием. Иногда шипение воды в трубах распаляло его воображение. Он видел загадочные пещеры и перевернутые леса из летучих мышей под их сводами, древние реки, бурлящие в полуночных гротах перед тем, как низвергнуться в кромешную тьму, в облаке красных брызг, пульсирующему сердцу из магмы и серы. Ветры из глубин завывали, выкликая его по имени. Эти образы пугали его больше, чем он готов был признать, и он гнал их прочь, сосредоточившись на бейсболе и скрипе, которые издавали суставы. В бытность геодезистом ему пришлось перелопатить достаточно земли и взобраться на немалое количество холмов. И каждый взмах лопаты, каждый удар мачете в джунглях не прошли даром для мышц и костей. Чаще всего со щемящей болью, которую не испытывал уже 36 лет, большую половину жизни, он думал о Терри Уокере. «Это было нездорово», — так говорил его психоаналитик. Так писали в книгах. Впрочем, стоит ли удивляться, что порой искушение поглодать эту старую кость пересиливало. У всякого, кто провел жизнь не в стенах монастыря, есть свой скелет в шкафу. В этом смысле Першинг ничем не отличался от прочих. Его катастрофа случилась очень давно. Трагическое происшествие, которое он с маниакальной одержимостью переживал снова и снова, недели и месяцы, пока не смирился, не научился жить с чувством вины. Он поступил правильно, когда запер память на чердаке, зарыл воспоминания в пыльном углу подсознания и стал смотреть на произошедшее со стороны, словно на поучительную историю, которая случилась с кем-то другим. Першинг всю жизнь был убежденным агностиком. Ему казалось, что сейчас, на закате его дней, святочные духи прошлых лет выстроились в очередь, чтобы устроить ему испытание, а жара вызвала бредовые фантазии, заставляя усомниться, поступил ли он правильно, отказавшись от церковного утешения и покаяния. В 1973 году они с Уокером заблудились во время полевых исследований и 36 часов бродили в глуши. После 6 или 7 лет, проведенных в экспедициях, ему следовало бы усвоить, что опасно отдаляться от базового лагеря, как поступили они в то злосчастное утро. Поначалу они просто шли, куда глаза глядят, лишь бы сменить обстановку. Затем он увидел что-то, кого-то, смотрящее на него из-за деревьев, и решил, что это один из тех бездельников, что слонялись неподалеку от лагеря. Дело происходило в уединенной гористой местности в дебрях полуострова Олимпик. По краям возвышенности стояли фермы и ранчо, но не в пределах этих 10 миль. Кто-то, судя по телосложению мужчина, присел на корточки, всматриваясь в землю. Незнакомец махнул Першингу, нормальный дружеский жест. Лица он не разглядел, но убедил себя, что это Морис Миллер или Пит Кабельос, заядлые любители пеших прогулок и ревностные хранители экологической чистоты горной местности, где работала экспедиция. Человек выпрямился и поманил их рукой, после чего исчез за деревьями. Терри застегнул куртку и, встряхнув головой, двинулся за незнакомцем. Першинг, которому было все равно, куда идти, потащился следом. Добравшись до места, где стоял тот человек, они обнаружили дорогой рюкзак из тех, с какими выбираются на природу жители пригородов. Яркая желто-зеленая ткань была изодрана в клочья.
1: «А рюкзак-то навехонький!» — закралась в голову Першингу нехорошая мысль.
0: «Вот черт!» — заметил Терри. «Не как медведь кого-то задрал. Надо вернуться в лагерь и сказать Хиггинсу». Как руководитель экспедиции, Хиггинс в этом случае должен был выслать поисково-спасательный отряд. Они так бы и поступили, но стоило им повернуть назад, как Пит Кабельос окликнул их из глубины зарослей. Его голос отразился от скалы валунов. Недолго думая, они устремились на крик. И вскоре совершенно утратили ориентацию. В лесу все деревья одинаковые. Небо заволокло тучами, лишив их возможности сориентироваться по солнцу или звездам. Компас Першинга остался в лагере вместе с остальным оборудованием, а компас Терри вышел из строя. Конденсат попал под стекло, лишив стрелку подвижности. Безуспешно побродив несколько часов, выкликая товарищей, они решили спуститься вниз по склону и неожиданно оказались в таинственной, заросшей кустарником низине. Теперь им было не до шуток, хотя в тот вечер, когда они заночевали под проливным дождем, обоих одолевало скорее смущение, нежели предчувствие неминуемой беды. У Терри с собой нашлось немного вяленого мяса, а Першинг всегда таскал в жилетном кармане непромокаемые спички. Под кроной массивной старой пихты они развели из сухого мха и валежника костер и, глодая жесткое мясо, сетовали на злую судьбу. Напоследок вяло поспорили о том, чей голос слышали утром — Пита, Морриса или кого-то еще. —

Першинг задремал, привалившись к мшистому стволу, и вскоре увидел кошмарный сон, где он бродил по окутанному туманом лесу. В тумане явственно ощущалось чье-то зловещее присутствие. Фигуры возникали из-за стволов и замирали в молчании. Их злоба и враждебность были буквально осязаемы. Необъяснимая логика сна подсказывала ему, что эти существа наслаждаются его страхом и жаждут подвергнуть его невыносимым пыткам. Его разбудил Терри, заявивший, что уловил какое-то движение за кругом догорающего костра. Дождь молотил по листьям, заглушая любые шорохи, поэтому Терри ничего не оставалось, как подкинуть веток в огонь. Грея руки над костром, они принялись рассуждать, был ли незнакомец, окликнувший их утром, владельцем рюкзака. Прагматик Терри предположил, что тот человек ударился обо что-то головой и теперь в горячке шатается вокруг. Першинга одолевали более серьезные опасения. Допустим, тот человек и впрямь убил ни в чем не повинного путешественника, а после заманил в глушь их двоих. Другая мысль терзала исподволь. Его бабушка, происходившая из семьи суеверных апалачских горцев, все детство пересказывала им с братом истории о неприкаянных душах и старинные легенды о духах Маниту, а также менее известные поверья о лесных тварях, которые выслеживают случайных путников и вмиг исчезают, стоит лишь тем обернуться. Даже уютно свернувшись у очага с кружкой какао в руке, в окружении родных он дрожал от страха, что уж говорить об их теперешнем положении. На следующий день дождь зарядил с новой силой, а тучи опустились еще ниже. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях предписывали оставаться на месте и ждать спасателей, вместо того, чтобы бесцельно кружить в тумане. Около полудня Терри отошел, чтобы набрать воды из ручья в 50 футах от лагеря. Больше Першинг его не видел. Впрочем, нет, видел. Даже дважды. Першинг перебрался в отель «Палаш» в 1979 году, спустя несколько месяцев после безвременной кончины Этель, его первой жены. Со второй женой, Констанс, он познакомился на гостиничной вечеринке. Они поженились в 83-м. В течение 2 лет у них родились Лиза, Анна и Джимми, а в 89-м они развелись. Констанс утверждала, что их отношения были обречены с самого начала, потому что он так никогда и не смирился с утратой Этель. Конни не выносила, когда Першинг разглядывал старые пыльные фотоальбомы под аккомпанемент вышедших из моды мелодий, которые прослушивал на древнем проигрывателе, припрятанном в чулане вместе с бутылками скотча. Несмотря на любовь к крепким напиткам, Першинг не признавал себя алкоголиком, считал, что употребляет умеренно. На протяжении их брака он часто заявлял о своем желании съехать. Некогда отель «Палаш» знавал лучшие времена. Семиэтажный комплекс в стиле ар-деко, гордо возвышавшийся на лесистом склоне холма с видом на пристань и деловую часть города. Никто понятия не имел, кому пришло в голову назвать гостиницу столь воинственным именем. Ее построили в 1918-м вместе с 4-звездочным рестораном, роскошным клубом-казино и громадным танцевальным залом. Место для шикарной публики, призванной привлечь не только местных богатеев, но и голливудских звезд, знаменитых спортсменов и политиков. Сменив нескольких владельцев, в 1958-м гостиница была куплена корпорацией со Среднего Запада и перестроена для сдачи в наем недорогих квартир. Однако даже сегодня, изрядно пострадав от переделок ради увеличения полезной площади, спустя полвека и немалое число косметических операций, старушка еще хранила следы былого лоска и монументальности. Тем не менее, Першинг и Конни всегда считали, что тесные комнатушки никогда не заменят собственного дома с двориком и забором. Конечно, это место плохо подходило для того, чтобы растить детей, но рецессия обанкротила геофизическую фирму, в которой трудился Першинг, и деньги иссякли.
Конни все же удалось вырваться. Она уехала в Кливленд, где вышла замуж за банкира, и теперь, по слухам, жила в трехэтажном особняке, этакая светская львица в белых перчатках, королева гламурных вечеринок в саду, которая мельком проглядывает колонки светской хроники в поисках собственного имени. Першинг был рад за нее и детей, да и сам испытывал некоторое облегчение. В былые времена в его крохотной квартирке с одной спальней было не протолкнуться. Впрочем, он тоже не сидел на месте. Из старой квартиры Першинг перебрался на шестой этаж в номер 119, который прежний комендант, в те времена Андерсон Хек, с иронией окрестил президентским люксом. По его словам, до Першинга этот номер занимали только двое, ибо так называемый люкс был достаточно просторен, чтобы жильцы держались за него до самой смерти. Предыдущим жильцом был библиофил, до пенсии служивший в Смитсоновском институте. После себя он оставил множество книг и фотографий, но родственники не торопились вступить в право наследства. Грузовой лифт, как обычно, оказался неисправен, а пассажирский доверия не вызывал. Поэтому комендант предложил Першингу 3 месяца не платить за квартиру, если тот возьмет на себя труд упаковать и снести вниз ящики с книгами и прочими вещицами, которые остались от покойного. Першинг трудился не зря. 3 дня он в поте лица вычищал будущее жилище, а на то, чтобы перетаскать туда свои жалкие пожитки, ему потребовалось 3 часа. Что было потом? Совсем другая история.

0: Он именовал ее охотницей за древностями и расхитительницей могил, когда Ванда шутливо толкала его в плечо или не сильно ударяла в пах, что обычно случалось у всех на виду. Она была библиотекаршей. Расхожая эротическая фантазия, иронически воплотившаяся в его жизни, его вторая или третья молодость. Правда, теперь ему приходилось регулярно принимать маленькие голубые таблетки, чтобы хоть как-то соответствовать этому статусу. Девять месяцев означали, что их отношения вышли из зоны неопределенности и опасно приблизились к точке невозврата. Его, словно краба в котелке с постепенно теплеющей водичкой, устраивало, что Ванда оставалась у него пару ночей в неделю. Он даже небрежно упоминал о ней в ежемесячных телефонных разговорах с Лизой, Анной и Джимми, хотя раньше предпочитал держать подобную информацию при себе. Гораздо сильнее настораживало, что она оставила свою зубную щетку в шкафчике, а шампунь на полке в ванной. Однажды, засидевшись в красной комнате, он не сумел найти запасного ключа и не сразу вспомнил, что несколько недель назад отдал его Ванде, поддавшись минутной слабости.
1: «Опасность, Уилл Робинсон, опасность!»
0: Он спекся, чего уж там, особенно учитывая погоду.
2: «К тебе? Боже правый, ни за что на свете!»
0: — воскликнула Ванда во время последнего телефонного разговора.
2: «Мой кондиционер в полном порядке, так что лучше приходи сам».
0: Затем усмехнулась в трубку.
2: «Доберусь я до тебя».
0: Першинг хотел было возразить, но слишком расплавился в шезлонге, чтобы спорить. К тому же он понимал, что в случае отказа Ванда примчится сюда на метле, чтобы вытолкать его взашей. Признав свое поражение, он повязал один из шикарных галстуков, который выбирала Констанс, и пустился в путь. Пешком по удушающей послеполуденной жаре, предпочитая этот способ передвижения с тех самых пор, как в 1982-м продал свой «Эль Камино». Он полюбил долгие пешие прогулки еще во время экспедиции в глуши и немного гордился тем, что его легкий прогулочный шаг вызвал бы одышку у большинства людей вчетверо моложе его, задумавших с ним состязаться. Першинг не любил бывать в ее маленьком коттедже в тихом пригороде. Он не имел ничего против самого дома, если бы там не было слишком чисто и опрятно, и если бы всякий раз, когда наступало время садиться за стол, Ванда не расставляла на нем хрупкую фарфоровую посуду. Он жил в постоянном страхе уронить, разлить или опрокинуть что-то своими большими неуклюжими руками. Ванда только смеялась над ним, обычно говоря, что ее чашки и тарелки передавались из поколения в поколение, так что пора бы им разбиться, а поэтому совершенно незачем так зажиматься. Разумеется, подобные утешения только усиливали его паранойю. Ванда приготовила на ужин курицу с дыней, а на десерт полагалось вино. Его желудок плохо переносил вино, а еще от вина у него болела голова, но когда она открыла послеобеденное мерло, он улыбнулся и осушил бокал, как стойкий солдат. Повел себя по-джентльменски, к тому же не хотел давать ей повод задуматься о его слабости к напиткам покрепче. Муж Ванды спился, поэтому Першинг рассуждал, что всегда может использовать свой прогрессирующий алкоголизм как путь к отступлению. Если зайдет слишком далеко, можно опрокинуть бутылку Абсолюта, словно бутылку газировки, что неминуемо закончится для него сердечным приступом. Свобода дороже. Впрочем, пока он не собирался раскрывать карты. Они уютно устроились на диванчике, млея от вина и наслаждения в благословенной прохладе гостиной, когда Ванда, как бы между прочим, спросила.
2: «Так откуда взялась та девушка?»
0: Сердце упало, на коже выступил пот. Такой вопрос не предвещал ничего хорошего.
1: «Детка, я пользуюсь успехом. Какая из них?»
0: Проронил он с невинным видом. Сердечный приступ, о котором он рассуждал, кажется, был ближе, чем он рассчитывал. Ванда улыбнулась.
2: «Та, что выходила из твоей квартиры прошлым утром, идиот!»
0: То, что он знать не знал никаких девушек, кроме нескольких официанток на вечеринках, едва ли облегчит его участь. Невозможно отрицать, что он заглядывался на многих девушек и теперь гадал, заслуживает ли за это мучительной смерти.
1: Вместо того, чтобы попытаться убедить ее, что никакой девушки не было и в

помине или объяснить все невинной ошибкой, он не придумал ничего лучшего, чем глупо спросить: «А что ты там делала в такую рань?» После чего в мгновение ока оказался за дверью. Закатное небо отливало пурпурным и оранжевым, липкий от пота, домой он добрался не скоро.

0: На следующий день он решил расспросить соседей. Никто не видел и знать не знал никакой девушки. Никто также не видел Хопкинса, а вот его-то видеть желали многие. Даже Бобби Силвера для друзей просто Слая не возбудила таинственная незнакомка, а большего любителя клубнички Першинг в жизни не встречал. Слай лишь выдал короткий смешок и ткнул Першинга локтем под ребра, когда тот описал ему девушку, которая якобы выходила из его квартиры. Молодая, относительно темноволосая, в теле, короткое черное платье, яркая помада.
1: «Не слышал, когда они собираются починить систему? Тут жарче, чем в аду!»
0: Сменил тему Слай и растянулся на скамейке рядом с колоннами главного входа, обмахивая себя старой панамой. Марк Ортбекер, школьный учитель математики, который жил прямо под Першингом с женой и двумя детьми, посоветовал ему позвонить в полицию.
2: «Пусть придут и проверят».
0: Они стояли у двери квартиры Ортбекера. Сосед прислонился к притолоке, безуспешно пытаясь впихнуть в визжащего отпрыска молоко из бутылочки. Его лицо покраснело и блестело от пота. Марк признался, что по сравнению с домашними заботами начало учебного года покажется отпуском. Его жена укатила на восток на похороны.
2: «Стоило ей уехать, и все пошло наперекосяк. Если погода не переменится, вернется она аккурат к моим собственным похоронам».
0: Старший сын Ортбекеров, мальчик 5 лет по имени Эрик, стоял позади отца. Волосы и щеки блестели от пота, но лицо было бледным.
3: «Привет, Эрик», —
0: поздоровался Першинг.
3: «Я тебя не заметил. Как дела, малыш?»
0: Обычно Эрик вел себя шумно или, как сказал бы Ванда, не давал никому расслабиться. Сегодня мальчик не отходил от отца, так и стоял, обхватив руками его ногу.
2: «Не обращайте внимания, скучает по маме».
0: Марк наклонился к Першингу и тихо объяснил.
2: «Сепарационная тревога. Не может заснуть с тех пор, как она уехала. С детьми бывает непросто».
0: Он неловко взъерошил волосы сыну.
2: «А что до вашей странной посетительницы, то я бы вызвал копов. По крайней мере, подайте заявление, и если эта особа явится к вам с ножницами посреди ночи, а вы стукнете ее по голове клюшкой для гольфа, у полиции уже будет зацепка для предварительной версии».
0: Першинг поблагодарил соседа за совет. Впрочем, никто еще не убедил его, что все это не более чем совпадение или плод разыгравшегося от ревности воображения Ванды. Он еле удержался, чтобы не постучаться к Филу Уэзли, который жил напротив. Фил Уэзли был старше Першинга на 10 лет и поселился в отеле несколько лет назад. Болтали, что в прошлом он показывал фокусы со сцены. Одетый с иголочки и неизменно любезный, Фил Уэзли держался особняком. В городе у него была контора по оказанию магических услуг. Чтение карт Таро, гипноз, спиритические сеансы и прочее магическое дребедень. При встрече они здоровались, вместе ждали за дверью коменданта Фрейма, и этим их отношения исчерпывались. Першинга это устраивало.
2: «Да нет, что за ерунда?»
0: — сказал себе он. Першинг всегда закрывал дверь на задвижку, с годами утратив уверенность в том, что сумеет одолеть грабителя. С его-то больными коленями и спиной. По счастью, никаких следов взлома не обнаружилось, ничего, кроме свидетельства Ванды. И Першинг решил, что изображать сыщика-любителя на такой жаре себе дороже. Упрямица Ванда не звонила. Гордость мешала ему позвонить первому. И все же ее молчание и то, что он поминутно смотрел на часы, злило.
2: Не в его правилах было переживать из-за женщин. Судя по всему, он скучал по Ванде больше, чем ему хотелось.
0: Когда солнце повисло на западе оранжевым шаром, температура достигла пика. В квартире было нечем дышать. Он дотащился до холодильника и, широко расставив ноги, встал в трусах перед открытой дверцей, омываемой ледяным сиянием.
2: «Все лучше, чем ничего».
0: Вдруг позади него раздались шепот и хихиканье. Першинг резко обернулся. Звук исходил из пространства между кофейным столиком и книжной полкой. Из-за плотно задернутых штор в комнате висело синеватое марево, мешавшее видеть. Он попятился к раковине, пошарил по стене в поисках выключателя и зажег верхний свет. Это придало ему смелости продолжить изыскание. К его номеру примыкал номер Фрэнки Уолтона. Старина Фрэнки был глуховат и включал радиоприемник на полную мощь. Порой через стену до Першинга доносились возгласы бейсболистов и рев толпы, но хихиканье раздавалось откуда-то сверху, прямо за его спиной.
4: «Думаешь, кто-то спрятался у тебя под столом? Не глупи, Перси. Хорошо, что твоя подружка не видит, как у тебя трясутся коленки, словно у последнего труса».
0: Тщательный осмотр позволил определить, что звуки исходят из вентиляционного отверстия возле окна. Он грустно хмыкнул и расслабился. Орт Бекер разговаривал с сыном, звук поднимался вверх. Ничего удивительного. Гостиничная акустика отличалась своеобразием. Першинг встал на колени и приложил ухо к отверстию, немного стыдясь того, что подслушивает, но не в силах удержаться. Люди разговаривали. Впрочем, это были не Орт Бекеры. Странные, сиплые голоса шли откуда-то издалека, пропадая в атмосферных помехах.
5: «Кишки, почки! Ах, и то, и другое восхитительно! А еще железы, потому что молоденькие!
4: Ганглии для меня или мозг высосать, пока свеженький! Хватит! Ночью приступим! Возьмем одного!»
0: Раздалось хихиканье, слов было не разобрать, затем наступило молчание.
4: «Стой! Кто-то подслушивает!»
3: «Не болтай ерунду!»
4: «А я говорю, подслушивает! Слышит каждое наше слово!»
3: «А откуда ты знаешь?»
4: «Он дышит!»
0: Першинг прижал ладонь ко рту. Волосы у него встали дыбом.
4: «Я слышу тебя, шпион!»
3: «В какой квартире ты живешь?»
4: «На первом?» «Нет-нет, на пятом или шестом!»
0: Сердце выскакивало из груди.
3: «Да что ж такое творится?»
4: «Мы выясним, где ты, дорогой слушатель, и нанесем тебе визит, когда ты заснешь».
0: Рассмеялся ребенок или взрослый подражал детскому смеху.
5: «Мы тут внизу всегда готовы тебя оприходовать, как мюмзики в мале».
0: Глубоко в недрах здания шумно пробудился вентиляционный агрегат, как случалось каждые 4 часа, когда воздух прогоняли по трубам. Его шипение заглушило хриплые угрозы, которые спустя несколько минут стихли вместе с отключением вентиляции. Першинга мутило.
4: «Кишки? Железы?»
0: Он схватил телефон, чтобы набрать 911, но вовремя спохватился.
4: Что ради всего святого он скажет диспетчеру?
0: Зато он отлично представил себе, что диспетчер ответит ему. «Прекращайте смотреть на ночь фильмы ужасов, мистер Деннард!» Он ждал, пристально всматриваясь в отверстие, словно оттуда могла выскочить змея. Ничего не происходило. Сначала таинственная девушка, теперь это. Такими темпами скоро начнешь шарахаться от собственной тени. Деменция первой стадии, как у дорогого папочки. Мама и дядя Майк поместили отца в сумасшедший дом, когда тому исполнилось 70, но отец начал впадать в безумие задолго до этого. Его состояние ухудшалось до тех пор, пока он не перестал соображать, что происходит вокруг. Сыновья представлялись ему призраками его фронтовых товарищей, и он с криком пытался выпрыгнуть из окна, когда они приходили его навестить. Слава богу, еще задолго до того матери хватило ума перепрятать его пистолет 45-го калибра. Говорили, что бабушка пережила нечто подобное с дедушками. Впереди у Першинга маячила вовсе не радужная перспектива. «Но ты же еще не впал в деменцию, не допился до чертиков. Ты ясно слышал их голоса, Господи Иисусе, кто они такие?» Першинг прошелся по комнатам, включая свет, посмотрел на часы и решил, что в его состоянии лучшим лекарством будет сбежать куда-нибудь на пару часов. Все равно куда. Надел костюм, Привычку всюду ходить в костюме он перенял у дяди профессора, для завершения образа добавил фетровую шляпу и вышел. Ему повезло вскочить в последний автобус до центра, оказавшийся горячей духовкой на колесах. Кроме него, двух подростков и водителя, в автобусе не было никого, но за день машина успела пропитаться вонью бесчисленных потных подмышек. Автобусную станцию заполнила обычная толпа усталых пенсионеров и нищих работяг помоложе. Студенты с забавными прическами в татуировках и пирсинге составляли меньшинство. Первые спешили домой или на ночную смену, вторые ехали тусить на дачах приятелей или у пляжных костров. Было тут и полдюжины крепких ребят с цепким взглядом в куртках и мешковатых спортивных костюмах, несмотря на удушающую жару. Олимпию никак не назовешь большим городом, но свою норму драк и разборок, особенно в северной четверти, в районе пристани и доков, она выбирала с лихвой. Никто, если не хотел нарваться на неприятности, не осмеливался бродить после захода солнца вокруг старой консервной фабрики. Однако в тот вечер обошлось. От станции он быстрым шагом миновал несколько полузаброшенных промышленных зданий и складов, свернул направо и некоторое время шел мимо закрытых тату-салонов, спортивных и книжных магазинов, пока не свернул в переулок, где направился к тускло освещенной деревянной вывеске «Мантикора Лаунж». Это малоприметное заведение было рассчитано на публику посерьезнее, чем типичные клиенты центровых ночных клубов и спортбаров. Внутри был оазис прохлады, пахло пивом и лимоном. Как всегда, в будний день посетителей здесь было немного. Две юные парочки занимали столики рядом со сценой, где по выходным играли рок-группы. За стойкой восседали двое упитанных джентльменов в хороших костюмах. Судя по роликсам и потому, как сияли в мягком барном свете их стрижки волосок к волоску, типичные деляги-лоббисты из тех, что осаждают законодательное собрание штата. Продолжение рассказа Лэрда Баррона «Отель Палаш» в переводе Марины Клеветенко в следующем подкасте «Модели для сборки».

Лэрд Баррон. Отель Палаш. В переводе Марины Клеветенко. Часть вторая.

0: Мел Клейтон и Элджин Бэйн замахали ему от столика у окна. Мел работал инженером-консультантом и предпочитал синие жестко накрахмаленные рубашки. Социальный работник Элджин носил черные водолазки, очки а-ля Бадди Холли и перед женщинами на вечеринках корчил из себя поэта-битника. На такой случай он даже таскал в кармане мятую пачку ароматизированных сигарет. Вне зависимости от количества выпитого Джонни Уокера, Элджин мог большими кусками цитировать Керуака и Гинзберга. Першинг знал цену нелепому позерству друга, его заемному цинизму. Иначе при его работе долго не протянешь. 60-70 часов в неделю Элджину приходилось иметь дело с психами, морально и физически униженными женами и детьми. О чем они могли ему поведать? Под маской циника всегда скрывается идеалист. Самое подходящее определение для Элджина. У Элджина был дом в Йелме, а Мел жил на втором этаже отеля «Палаш». Вместе с 3-4 другими приятелями они собирались в Мантикоре или Красной комнате по меньшей мере раз в месяц. В последнее время, по мере приближения пенсии, когда дети разъехались учиться, все чаще. Сказать по правде, эти двое были ему ближе собственного брата Карла, который жил в Денвере и с которым Першинг не общался по нескольку месяцев. Каждую осень они втроем, иногда прихватив кого-нибудь из родных, отправлялись в Блэк-Хиллз, где у деда Элджина была охотничья сторожка. Никто из них не охотился, им просто нравилось сидеть на грубо сработанном крыльце, жарить маршмеллоу и попивать горячий ром у костра. Першинг любил эти вылазки на природу. Никто из друзей не рвался бродить в глуши, пробуждая его давние страхи. Разве что порой, когда лаяли койоты, ветер тревожно шумел в кронах или ночной лес казался особенно мрачным, Першингу становилось не по себе. Мел заказал ему виски-сауэр, неизменно настаивая, что платить должен только он. «Лучше вы, ребята, чем моя бывшая, поэтому пейте, не стесняйтесь». Першинг в глаза не видел знаменитой Нэнси Клейтон, но именно из-за нее 15 лет назад Мел очутился в отеле «Палаш». Впрочем, судя по любвеобильности Мела, выгнать его у первой жены были все основания. Теперь она жила с новым мужем в Сиэтле, в доме у озера Вашингтон, который достался Мелу потом и кровью. Впрочем, со второй женой, Реджиной, Мелу повезло. У Реджины была собственная пекарня в Томуотере, и она неизменно снабжала булочками Першинга и его друзей. Добрая и щедрая женщина без лишних слов привечала пеструю толпу приятелей Мела. Некоторое время они просто болтали, в основном проклиная погоду. Затем Элджин спросил.
1: «Что тебя гложет?»
0: К виски почти не притронулся. «Гложет». Першинг сморщился, помолчал, затем возмутился про себя.
1: «Чего ради скрытничать?»
0: Ему хотелось рассказать о том, что случилось. Иначе зачем он приплелся сюда, поджав хвост?
1: Я что-то слышал дома. Какие-то люди шептались в вентиляционном отверстии. Я понимаю, звучит дико, но я не на шутку перетрусил. То, о чем они говорили...
0: Мел и Элджин обменялись взглядами.
2: «Так о чем они говорили?» — спросил Элджин.
0: И Першинг рассказал им. Затем он кратко упомянул про девушку, которую видела Ванда.
1: «Меня беспокоит, что это продолжается уже какое-то время. Пару недель я слышал звуки, но не придавал этому значения, а теперь я не знаю, что и думать».
0: Мел уставился в стакан. Элджин нахмурился и обхватил подбородок ладонью, вероятно, бессознательно подражая роденовскому мыслителю.
2: «Странно. Я бы сказал, мне не по себе». И заставляет предположить...
1: «Нет ли у тебя в квартире жучков?» — закончил Мел.
0: «Жучков?»
2: «В тебе, говорит, многолетний подписчик «Фортеан Таймс», — заметил Элджин. «Черт, из вас с Фрименом вышла бы неплохая команда».
0: Рэнди Фримен был радикалом старой школы. В 60-х он курил травку и пламенными речами уложил в койку немало ярых поклонниц Че Гевары. Фримен иногда выпивал с ними в красной комнате. Мел пропустил мимо ушей выпад Элджина.
2: Я не шучу. Это просто как дважды два, детка. Готов поспорить, кто-то установил жучки в квартире Перси.
0: Бога ради, надменно отмахнулся Элджин в своей обычной манере.
2: Кому в целом свете придет такое в голову? Да никому.
0: По-моему, жучки — это перебор, сказал Першинг.
2: С другой стороны, слышали бы вы, что они говорили?
1: Даже не знаю.
2: Да ну тебя.
0: Элджин отхлебнул виски, не скрывая скептицизма.
2: «Черт побери, ребята, я же не утверждаю, что жучки установили спецслужбы. Может быть, кто-то из соседей развлекается таким образом. Мало ли на свете чокнутых».
0: «Замок не взломан», — напомнил Першинг Меллу. «И не вздумай сказать, что это проделки Ванды, иначе придется тебе врезать».
2: «Нет, это не в ее духе. У кого еще есть ключи?»
0: «Прежде всего, у коменданта», — сказал Элджин. «Если ты решил придерживаться версии Мелла, то он первый на подозрении». Впрочем, если окажется, что это был соседский телевизор, ты будешь выглядеть форменным придурком.
2: Очень смешно.
0: Вопрос в другом. Что мне делать?
2: Элджин прав. Не стоит себя накручивать. Похоже, я сгустил краски.
0: Наконец-то свет истины воссиял. Я в уборную. Элджин встал, прошел через бар и исчез за большим горшком с папоротником. «Не возражаешь, если я переночую у тебя на диване?» — спросил Першинг. «Я не создам проблем, обещаю».
2: «Всегда пожалуйста», — улыбнулся Мел.
0: «Джина не будет против, только учти, что она встает и начинает ходить по квартире в 4 утра». Он огляделся, нет ли поблизости Элджина.
1: «А завтра я заскочу к тебе, посмотрим, что там творится. Фримен недавно свел меня с одним малым из Такомы. У него магазинчик с мини-камерами и микрофонами. Позаимствую у него кое-какие приборы, и тогда все выясним».
0: После того, как они пропустили еще по коктейлю, Элджин отвез их в отель «Палаш». Прежде чем уехать, он высунул голову из окна машины и сказал:
2: «Только без глупостей».
0: «К кому он обращается?» — спросил Мел через плечо.
2: «К обоим», —
0: ответил Элджин, завел мотор и исчез в темноте.

0: Реджина уже спала. Мел на цыпочках бродил по темной квартире в поисках одеяла и подушки для першинга и чертыхался, врезаясь в мебель. Два настольных вентилятора работали на полную мощь, но в комнате было влажно, словно в оранжерее. Покончив с приготовлениями ко сну, Мел достал из холодильника упаковку Хайнекена и протянул бутылку першингу. Они развалились на диване и стали смотреть запись игры Маринерс, приглушив звук до минимума. На седьмой подаче Мел сдался. Физиономия уныло вытянулась, означая, что на сегодня с него хватит. Мел пожелал першингу спокойной ночи и неверной походкой поплелся в спальню. Першинг досмотрел игру только потому, что был не в силах дотянуться до пульта. В конце концов он вырубил телевизор и уснул на диване. Пропитанная потом одежда облепила его, словно вторая кожа. Сердце билось неровно. Кухонный ночник бросал таинственные отблески на стены, выхватывая из темноты куски пейзажа Энсела Адамса и слюдяные глаза зверушек на полке. Несмотря на все свои тревоги, уснул он, стоило только смежить веки. Раздался чувственный женский стон. Звук мгновенно вытолкнул першинга из сна. Стон повторился, приглушенный стеной спальни Мэлла и Джины. Он досадливо воззрился в потолок. «Чертова Мэлла растащила на секс после выпивки». И тут, в футах в пяти слева от него, куда не проникал свет, раздался шепот. Голос протянул нараспев.
1: «Старичок, старичок!»
0: Это было все равно, что из жары нырнуть в темные воды холодного озера. Он подскочил так резко, что заныли шея и спина. Хорошо, хоть голос отдавался эхом, а значит, его источник был не так уж близок. Свистящий фальцетный шепот доносился из темноты на фоне посторонних шумов. Першинг сполз с дивана, и его страх перерос в более подходящее случаю чувство — гнев. На карачках он добрался до вентиляционного отверстия.
1: «Эй, мразь!»
0: — проговорил он, поднеся губы к самой решетке.
1: «Я тебе бейсбольной битой коленки перебью, если не заткнешь свой поганый рот!»
0: Все это было не более чем бахвальством. У себя дома в стенном шкафу Першинг хранил луисвильскую биту с подписью самого Кена Гриффи-младшего, но вряд ли он смог бы переломать ею колени кому бы то ни было. Свист резко прервался. Наступило молчание. Першинг вслушивался так напряженно, что у него заныл череп.
1: «Так-то лучше, уроды»,
0: — подумал он со злобным удовлетворением.
1: «Закрыли варежку».
0: Удовольствие портило гадкое мыслишко, что его мучители, или мучители Мэллы, это ведь его квартира, решили на время заткнуться только для того, чтобы спокойно прочесать лестницы и коридоры старого здания. Наконец он встал, пошел на кухню выпить стакан воды и просидел там за столом, пока в окнах не забрезжил рассвет, и заспанная Джина не притащилась варить кофе.

0: На следующий день к двум пополудни температура достигла 40 градусов. Першинг купил Ванде 2 дюжины роз, коробку конфет и отослал с посыльным. Покончив с этим, он забрался в темный уголок кофейни с кондиционером и один за другим заказал 30 фрапучино, убивая время до встречи с Мелом. Мел ухмылялся, как школьный хулиган, нагруженный оптоволоконным кабелем, прибором для измерения электромагнитных колебаний и потрепанным чемоданчиком с инструментами. Першинг спросил, доводилось ли ему заниматься этим раньше. Мел ответил, что выучил пару трюков, когда служил во флоте. «Постарайся ничего не сломать», — попросил его Першинг. Раз 10 он порывался пересказать Мелу события минувшей ночи. Если это происходило в разных квартирах, на разных этажах здания, версию о банальном розыгрыше придется отбросить. Першинг не видел способа открыться другу и не утратить его доверие, поэтому хранил молчание с несчастным видом, наблюдая за приготовлениями. Втащив оборудование в квартиру, Мел расстелил на полу чехол, чтобы не повредить деревянные половицы, и принялся раскладывать инструменты с таким нарочитым усердием, словно собирался делать операцию на открытом сердце. В течение 5 минут он отвинтил старинную медную решетку, посветил вентиляционное отверстие фонариком и поковырялся там большой отверткой. Затем проверил дыру вольтметром, ничего подозрительного не обнаружил, не поленился обойти с прибором всю квартиру, проверяя остальные вентиляционные люки, лепнину и розетки. Першинг таскался вслед за ним со стаканом газировки, чтобы хоть как-то оправдать свое бездействие. Наконец, Мел выключил прибор, вытер лицо и шею влажной тряпкой, допил лимонад и разочарованно покачал головой.
1: «Вот зараза! Тут везде чисто. Ничего, кроме тараканов. Ничего, я их вытравлю. Говоришь, чисто? Выходит, это все причуды здешней акустики или у меня воображение разыгралось?»
0: «Похоже на то. Поговори с соседями, а вдруг они что-то слышали?» «Ну уж нет. И так на меня косятся после того, как я приставал ко всем с расспросами насчет той девушки. Ладно, посмотрим, что будет дальше».
1: «Лишь бы дальше не случилось ничего плохого».
0: Мел с безутешным видом собирал инструменты. Зазвонил телефон.
2: «Детка, я люблю тебя»,
0: — раздался в трубке голос Ванды.
3: «И я тебя», — сказал Першинг. «Надеюсь, тебе понравились цветы?»
0: Мел показал ему большой палец и вышел. Ванда спросила, не хочет ли он заглянуть к ней сегодня, и Першинг с трудом удержался, чтобы не выдать свою радость.
3: «Раз это свидание, заскочу за бутылкой вина».
2: «Не вздумай. Ты ни черта не смыслишь в вине. Уж лучше я сама, а главное, приходи».
0: «Слава богу», — сказал он, положив трубку.
4: Помириться с Вандой было большим облегчением, но куда больше его обрадовала возможность переночевать вдали от отеля.
3: «Это все хорошо, трусишка», — сказал он себе. «Но что ты будешь делать на следующую ночь? А потом...»
0: 20 лет он носился с идеей переезда. Всякий раз, когда зимой отключалось отопление, летом ломался кондиционер или лифт надолго выходил из строя, Першинг присоединялся к толпе недовольных жильцов, которые писали грозные письма отсутствующему домовладельцу, угрожали привлечь власти, подать в суд и окончательно съехать. Возможно, момент настал. Впрочем, в глубине души он понимал, что никуда отсюда не денется. Он стал частью гостиницы, которая обступила его, словно живая могила.

0: Ему снилось, что он проснулся, оделся и вернулся в отель. Во сне он ощущал себя пассажиром внутри собственного тела, заводным устройством. Воздух в помещении застоялся, как будто его много дней не проветривали. Впрочем, что-то было не так. Его квартира казалась не настоящей, а кем-то тщательно скопированной, вроде сценической декорации. Некоторые предметы выглядели слишком четкими, прочие сливались с фоном. Сахар в стеклянной сахарнице светился и пульсировал, то ярко вспыхивая, то пригасая. За окнами свинцовые тучи царапали крыши, радиоантенны вибрировали, передавая сигнал, который отзывался в голове. Зубы сводило, словно от скрежета металла о металл. Из носа пошла кровь. Першинг открыл дверь ванны и встал на пороге. Перед ним зияла пещера. Тьма вздымалась, источая влажную вонь, словно пещера была гнойником в сердце какой-то органической массы. Волны пурпурной радиации колебались на расстоянии фута или, возможно, миль. Из глубин доносился звонкий скрежет, как при столкновении ледяных глыб. «Это не пещера», — сказал Бобби Силвер. Он стоял внутри, окруженный тенями, которые заставляли его морщинистое лицо сиять, подобно стеклянной сахарнице. «Мы под открытым небом. Сейчас около полуночи по местному времени. Впрочем, в основном мы живем под землей. Нам нравится темнота».
1: «Где?»
0: — прошелестел он сухими губами.
1: «А то ты не знаешь», — рассмеялся Слай. «Не придуривайся, братишка. Мы несколько месяцев внедряли это в твой мозг».
2: «Невозможно. Я никогда не снимаю мою шапочку из фольги».
1: «Наша система вращается вокруг коричневой звезды, и там холодно. Поэтому мы гнездимся в холмах и курганах, которые образуют зиккураты и пирамиды. Чтобы не замерзнуть, мы плаваем в крови, выжимая ее из слабых, словно сок из апельсина».
0: Першинг узнал голос из отверстия.
2: «Ты не настоящий. Почему ты притворяешься Бобби Силвером?»
1: «Если я сниму это, ты перестанешь меня воспринимать. Снять?»
0: Слай ухмыльнулся, схватил себя за щеку и потянул. С хлюпаньем плоть растянулась, словно ириска. Слай подмигнул, отпустил пальцы, и кожа вернулась на место.
1: «Самое важное внутри. Узнаешь, когда мы придем за тобой».
0: «Я не хочу ничего знать», — сказал Першинг. Ему хотелось с криком броситься на утек, но это был сон, и не в силах сдвинуться с места, он мог только возмущенно бормотать.
3: «Нет, Перси, хочешь?»
0: — промолвила Этель сзади.
3: «Мы тебя любим».
0: Он резко обернулся, и Этель улыбнулась ему мягкой, нежной улыбкой, которую он помнил так хорошо и которая являлась ему во снах. Затем она положила ладони ему на глаза и толкнула его во тьму.

0: Он прожил у Ванды неделю, словно преступник, нашедший приют в церкви. К несчастью, это позволило ей вообразить не весь что, хотя он и сам толком не знал, что она должна вообразить, но ему любой ценой требовалась передышка от жаркого, внушающего ужас ада, в который превратилась его квартира. До этого времени он ночевал у Ванды меньше дюжины раз. Впрочем, она никак не прокомментировала его переселение. 26-й день рождения Джимми выпал на воскресенье. После утренней службы в лютеранской церкви Ванды, красивого кирпичного здания в 5 минутах от отеля «Палаш», Першинг уединился на тихой автостоянке для персонала и позвонил ему. Джимми хотел стать архитектором с первого класса. В конце концов, он стал строителем, что представлялось Першингу родственной специальностью. Впрочем, его мучило подозрение, что Джимми так не думает. Сейчас сын жил в Калифорнии и сезонно перемещался по западному побережью вслед за работой. Першинг поздравил его и сказал, что открытка в пути. Он надеялся, сын не заметит вчерашнего штампа на марке. Он вспомнил о дне рождения только вчера и заскочил на почту перед самым закрытием. В обычном состоянии он таких вещей не забывал. Открытки, телефонные звонки, редкие визиты Лизы Анны в те времена, когда она училась в Беркли. Ее отчим, Бартон Инглс III, был спонсором ее колледжа, и это неизменно злило Першинга, чей доход позволял лишь изредка навещать дочь и присылать ей время от времени небольшой чек. Окончив университет, Лиза Анна работала в агентстве по временному найму в Сан-Франциско, и ее скромная по тамошним меркам зарплата, к стыду Першинга, превышала его пенсию. К концу разговора, после поздравлений и непременных расспросов о превосходной калифорнийской погоде и работе, Джимми сказал:
1: «Пап, мне неприятно начинать этот разговор, но...»
0: «Ну-ну, что ты хочешь? Только не говори, что денег». Джимми неуверенно хмыкнул.
1: «Нет, я бы скорее попросил у Барта. Он тот еще скряга, но ради матери в лепешку расшибется».
0: «Нет,
1: даже не знаю, как сказать. Ты случаем не начал пить или курить траву? Не хочу тебя обидеть, но я должен спросить».
0: «Ты шутишь?» Последовала долгая, очень долгая пауза.
1: «Ладно, придется сказать. Пап, ты звонил мне в четверг около 2 часов ночи. Ты пытался изменить голос».
0: «Что-что?» Першинг не верил своим ушам.
2: «Я в жизни не занимался подобной ерундой, Джеймс».
0: Он задохнулся и покрылся потом, но вовсе не от жары.
1: «Пап, успокойся, у тебя участилось дыхание. Я не шучу, я решил, что ты перебрал и нажал на первый попавшийся номер из памяти телефона. Это было бы даже смешно, если бы не было так жутко. Можешь не верить, но... ты пел в трубку».
2: «Но это был не я. Я всю неделю прожил у Ванды, уж она-то заметила бы, если бы я надрался и принялся названивать семье. Сейчас позвоню ей».
1: «А что, если кто-то удаленно управляет твоим планшетом? Мы живем в 21 веке, пап. Звездочка 69 — это ведь твой номер?»
0: «Ох», — вздохнул Першинг. Кровь прилила к животу, и ему пришлось заслонить глаза рукой. От сияния мостовой закружилась голова.
1: «А что именно пел тот человек? Старичок, старичок, или как там называется эта детская песенка? Хотя ты или они добавил к ней пару крепких словечек. Голос срывался в фальцет. Когда я перезвонил и спросил, что происходит, они рассмеялись. Ужасно неприятный смех. Признаюсь, я не поверил, что ты способен издавать такие звуки».
2: «Это был не я! Пьяный, трезвый, неважно! Можешь быть уверен, я найду мерзавца. Здесь уже случались такие вещи. Ванда видела весьма подозрительную особу».
1: «Ясно. Тогда, наверное, лучше вызвать полицию».
2: «Согласен».
1: «И, пап, позволь, я расскажу о нашем разговоре маме и Лизе до того, как ты позвонишь им. Особенно маме. Она с ума сходит».
0: «Значит, им тоже звонили?»
1: «Той же ночью». «Да уж, повеселились они на славу».
0: Когда сын сказал, что должен бежать, и повесил трубку, Першинг смог только что-то промямлить в ответ. Внезапно рядом возникла Ванда, тронула его за плечо, и он едва не ударил ее. Оцепенев от изумления, она уставилась на его кулак.
1: «Господи, детка, ты меня испугала», — промолвил он.
3: «Я вижу»,
0: — ответила она. А когда он приобнял ее, Ванда не ответила на объятие. Оставалось надеяться, что ее скованность — это лишь кратковременные последствия стресса. Першинг снова облажался. При всем желании он не смог бы сильнее навредить их отношениям. «Мне очень-очень жаль», — произнес он, ничуть не кривя душой. Он не рассказал Ванде о том, что происходило в отеле. Одно дело поделиться этим с друзьями, совсем другое — рассказать подружке или дорогому тебе человеку. Скрытность Першинг унаследовал от отца, который привык прятать тревоги под маской равнодушия. Эта черта отличала всех мужчин в семействе Деннардов. Она смягчилась и чмокнула его в щеку.
3: «Ты какой-то дерганый. Что-то случилось?»
2: «Да так. Я видел, как мальчишки скоро обменялись странными знаками и решил, что малолетки задумали стянуть мой кошелек».
0: К счастью, это объяснение устроило Ванду, и на пути к ее машине она взяла его за руку.

0: Гроза надвигалась. Они с Вандой сидели на заднем крыльце ее коттеджа, с которого открывался вид на Блэк-Хиллз. Тучи поглотили горы. От влажного ветра затрепетали барные салфетки под недопитыми бутылками короны, а высохшие кленовые листья зашуршали над головой.
1: «Вот и засухи конец», — сказала Ванда.
0: «Надо поскорее убрать со стола». Судя по мощи приближающегося грозового фронта, времени у них было не больше 5 минут. Першинг помог Ванде собрать тарелки и приборы, пока они сновали между крыльцом и комнатой, и ветер окреп. Ветер срывал листья с кленов и закручивал разноцветными вихрями. Он схватил салатник, когда первые капли упали на помост. Молния озарила долину Ваддл-Вэлли. Гром раздался спустя 8 секунд. Следующий раскат последовал через 5 секунд. Они стояли у окна и любовались зрелищем, пока очередная молния не ослепила их, и они сочли за благо отступить вглубь гостиной. Першинг и Ванда свернулись на диване, лениво следя за новостями на экране, когда свет моргнул. Ветер бушевал вокруг дома, сотрясая стены и рамы, словно грузовой поезд мчался по рельсам прямо под окнами или самолет запускал турбины, готовясь взлететь. Смена погоды означала конец жаре. Оба без слов понимали, что утром Першинг вернется в отель, и их отношения снова увязнут в трясине неопределенности. Печаль во взгляде Ванды, ее сдержанность убеждали Першинга, что они не стали ближе, а что-то в их отношениях безвозвратно ушло. Он думал об этом в самые темные ночные часы, когда Ванда тихо сопела рядом, положив руку ему на грудь. Как облегчилась бы его жизнь, если бы Ванда, как шутили Элджин и Мел, оказалась лунатиком, и все события последних дней можно было списать на нее.
2: «Господи, Этель, как мне тебя не хватает!»

0: «Хьюстон, у нас проблемы», — заявил Мел, когда зашел к Першингу на ранний ужин, прихватив с собой кофе и сэндвичи с ветчиной. Мел был взволнован. «Я проверил. Не только у тебя слуховые галлюцинации. Странные вещи творятся вокруг». Першинг ничего не хотел слушать, особенно после спокойной недели в доме Ванды. А что касается снов, лучше молчи. Он действительно предпочел бы остаться в неведении. Копы приходили пару раз. Оказывается, другие жильцы тоже видели девицу, которая шастала по коридорам и дергала дверные ручки.
1: С ней был странный тип в мантии, как у священника.
0: Бетси Трембли утверждает, что они стучались в ее дверь посреди ночи. Мужчина просил одолжить сахарницу. Бетси наблюдала за ними в глазок. Девица хихикала, а мужчина ухмылялся и прикладывал палец ко рту. Перепугали Бетси до смерти. Она велела им убираться и вызвала полицию.
2: «Сахарницу», — сказал Першинг. Он посмотрел в окно на тучи. Шел дождь.
0: «Так сказать, по-соседски». Затем я побеседовал с Фредом Нильсоном. Он струхнул, когда кто-то начал разговаривать по ночам в квартире снизу. «Шептаться», как он говорит. «Вот только квартира снизу принадлежит Брэду Коксу, а он за границей. Его дети заходят раз в несколько дней полить цветы и покормить Гуппи. Думай, как хочешь, а вокруг творится что-то неладное. Тебе полегчало?»
2: «Я и раньше не думал, что спятил».
0: Мел нервно хихикнул.
1: «Я разговаривал с Джиной, и она утверждает, будто слышала чье-то пение, когда мылась в ванной. Пение доносилось из вентиляционного отверстия. В другой раз кто-то хихикал в кладовке, когда она одевалась. Она с криком запустила в кладовку туфли. Имей в виду, все происходило при свете дня. Разумеется, в кладовке никого не оказалось».
2: «Неудивительно».
1: «Джина решила, ей все это кажется, и не стала говорить мне, чтобы я не подумал, будто у нее поехала крыша. Интересно, сколько людей пережили нечто подобное и не стали никому рассказывать?»
0: Вместо того, чтобы утешить Першинга, эта мысль заставила его сердце сжаться от страха.
1: «Мне почти 70. Я жил в глуши среди гризли и волков, месяцами бродил по захолустью с компасом и лопатой. После такого что может меня испугать?»
0: Тоненький голосок отозвался фразой Слаи из недавнего ночного кошмара.
3: «А то ты не знаешь».
0: «Надо подумать. Надеюсь, полиция разберется».
1: «Разберутся, куда денутся.
0: Когда кому-нибудь полоснут ножом по горлу или забьют. А до тех пор будут отмахиваться от нас, как от кучки шизиков, и уходить в ближайшую пончиковую. Иногда по утрам лавка Джины набита копами так, словно у них там выездная конференция».
2: «Ванда хочет, чтобы я переехал к ней. Но мне так кажется».
0: «Это знак. Поживи там, пока тут не устаканится».
2: Они прикончили сэндвичи и пиво, и Мел вернулся к себе встречать Джину с работы. Першинг запер за ним дверь на задвижку. История о странной парочке тревожила его.
1: «Сейчас бы выпить чего-нибудь покрепче».
0: Свет моргнул и погас. Комната погрузилась в сумрак, только смутно белели окна. Ветер и дождь стихли.
1: «Батюшки, я думал, он никогда не уйдет».
0: Терри Уокер смотрел на него с верхнего дверного косяка, выгнув шею, словно заправский акробат, тогда как его тело расплывалось в темноте. Лицо было очень бледным. Терри причмокнул. Казалось, ему трудно говорить, как будто рот забит кашей. Першинг не сразу понял, почему. Темные кровяные ошметки стекали с губ Терри и шлепались на ковер.
1: «Привет, Перси».
4: «Ты жив»,
0: — сказал Першинг, поразившись спокойствию собственного голоса. Тем временем мозг кипел, напоминая ему, что он разговаривает с призраком.
1: «Как видишь».
0: За прошедшие годы Терри нисколько не изменился. Чисто выбритый, рыжие завитки за ушами, бакенбарды по моде 70-х.
4: «Это был ты? В вентиляции? Зачем ты пугал мою семью?»
1: «Я проторчал тут целую неделю. Не знал, чем себя занять. Не психуй, твоей родне нет до тебя никакого дела. А так, глядишь, появится возможность навестить их всех. Чтобы поняли, какой ты особенный.
2: Терри сморщил лицо в неприятной ухмылке и спрыгнул на пол, гибкий, как угорь. На нем была порыжевшая черная сутана.
1: «О, черт! Похоже, ты прямиком с черной мессы!»
2: Першинг истерически хихикнул.
0: Что-то в облике старого друга настораживало. Количество суставов в пальцах и запястьях Терри явно превышало человеческое, как и количество шейных позвонков.
1: Это не был тот Терри Уокер, которого Першинг знал, и в то же время до некоторой степени это был его старый друг, и от этого чувство нереальности происходящего усиливалось. «Что ты здесь делаешь? Зачем вернулся?»
2: — спросил Першинг и тут же об этом пожалел. В улыбке Терри проступило дьявольское наслаждение.
3: «Обследую местность».
2: «Обследуешь местность?» Першинг по-новому оценил все грани значения этого словосочетания, его холодную безнадежность. Геодезическая съемка местности предшествовала разрушению старого порядка и утверждению нового, более живучего, способного к переменам.
3: «А что мне остается? Каждому приходится искать свою нишу во Вселенной».
1: «На кого ты работаешь?»
5: «Господи, пусть это будет ФБР, Министерство национальной безопасности, кто угодно!»
1: «Если что, налоги я заплатил и никогда не сотрудничал с американскими джихадистами!»
2: Першинг из последних сил пытался шутить.
1: «Ты же не собираешься доставить меня в Гуантанамо? Честное слово, я ничегошеньки не знаю!»
3: «Миграция в процессе! Диаспора, если хочешь!» «Все идет как... Знаешь, когда количество достигает определенного предела, цифры уже не важны. Мы разрастаемся, словно плесень».
2: Во рту Терри чернели острые края, хотя это были не зубы. Язык пульсировал.
1: Росянка в луже крови.
3: «Впрочем, не тревожься, землянин.
6: Мы пришли с миром».
2: Он рассмеялся тоненьким голосом слабоумного ребенка.
3: «Кроме того, мы предпочитаем жить в темных расселенных. Ваше солнце для нас пока слишком яркое.
1: Возможно, позднее, по мере его угасания...»

Лэрд Баррон. Отель Палаш. В переводе Марины Клевитенко. Часть третья. Окончание.

0: Дверь ванной скрипнула, и на пороге показалась женщина в черном платье.
1: «Привет, красавчик. Я Глория, приятно познакомиться».
0: Ее плоть сияла, как молоко в стакане, как сахар в стеклянной чашке.
1: «Он старше, чем я думала»,
0: — обратилась Глория к Терри.
2: «Но моложе, чем кажется».
0: Непроницаемые глаза Терри изучающе скользили по Першингу.
2: «Городская жизнь не пошла тебе впрок, верно, дружище?»
0: Он кивнул Глории.
2: «Я заберу его. Моя очередь».
1: «Хорошо, милый».
0: Женщина прислонилась к мойке, не пытаясь скрыть скуку.
1: «Надеюсь, хотя бы вопли будут».
2: «А когда их не было?»
3: «Терри, прости меня», — сказал Першинг.
4: «Тебя искали по всей округе. За 2 недели я облазил все окрестные холмы. 200 человек и собаки. Ты бы видел, что творилось».
0: Тайная рана открылась, и чувство вины и стыда захлестнуло Першинга.
4: «Послушай, друг, я хотел спасти тебя. Я был совершенно раздавлен».
2: «Думаешь, я призрак? Как провинциально, дружище».
4: «Я не знаю, что думать. Может быть, я сплю и вижу сон?»
0: Першинг с трудом сдерживал

0: слезы.
1: «Не сомневайся. Тебя ждут удивительные открытия», — сказал Терри. «Твой разум не выдержит, если мы не проявим осторожность. В любом случае, я не собираюсь мстить за то, что ты тогда бросил меня в горах».
0: Женщина ухмыльнулась.
2: «А он бы не возражал, если бы ты оказался здесь ради мести».
1: «Будьте вы прокляты, дамочка, я вас знать не знаю», — сказал Першинг. «И вы не похожи на Глорию, кем бы она ни была, хоть девушка из молочного пакета. Вы носите чужие лица просто для маскировки, верно? Кто же вы такие?»
3: «Кто же вы такие?»
0: — передразнила его Глория.
2: «Дети старого червя. Те, кто лучше вас».
0: «Кто мы?» — переспросил Терри.
2: «Мы раса. Старшие и мудрее вас, а наши вкусы куда изысканнее.
0: Мы предпочитаем темноту, но тебе там понравится, обещаю». Он двинулся к полке, где Першинг хранил памятные вещи. Снимки из экспедиции, семейные фотографии в серебряных рамках, всякие диковинки и безделушки. Схватил четки Этели и встряхнул их.
1: «Если не ошибаюсь, ты неверующий. Я тебя не виню. Бог Нового Завета слишком расплывчат и неуловим. Боги моей цивилизации осязаемы. Один из них, божество низшего порядка, обитает в этой системе в пещерах одной из отдаленных от Солнца лун. Духовная жизнь приносит куда больше удовлетворения, если ты встречаешь великих, касаешься их и ощущаешь ответное прикосновение».
0: Першинг хотел оттолкнуть Глорию и выхватить нож из подставки. Идея напасть на женщину с ножом претила ему, но Терри был крупнее, чем он, и когда-то играл в защите футбольной команды колледжа. Он собрался с духом.
2: «Перси, хочешь, покажу тебе кое-что?» — спросила Глория. «Ты должен увидеть то, что видел Терри, когда ты бросил его одного среди нас».
0: Она опустила голову и закрыла лицо ладонями. Раздался звук, который напомнил Першингу треск яичной скорлупы. Кровь засочилась между ее пальцами, когда с вязким влажным хрустом трущихся друг от друга костей она отняла полусферу от лица. Внутри, в пустоте, что-то извивалось. Пока Першинг сражался с парализовавшим его ужасом, Терри подступил сзади и похлопал его по плечу.
1: «Она вечно так шутит. Наверное, остального тебе лучше не видеть».
0: Терри отечески улыбнулся ему и продемонстрировал нечто, напоминающее гроздь грибов, только прозрачных и сверкающих, как рождественские гирлянды. Темно-лиловое пламя опалило Першинга.

0: В рассказах уфологов о похищениях людей инопланетянами злополучных жертв обычно парализует и засасывает вверх в луче яркого света. Першинга утянули в подвальную дыру, во тьму, такую непроницаемую и влажную, что она струилась по его коже. Они использовали инструменты, и, как предупреждала та женщина, он орал только с закрытым ртом, потому что губы ему заклеили. Бесконечная лилово-черная влажная ночь властвовала в ущелье инопланетного царства. Извивались гигантские щупальца. Обитатели подземного мира бесконечные процессии пребывали по извилистым трубам и тоннелям, хихикая и пуская слюни в предвкушении его агонии. В кромешной тьме море мертвенно-бледных лиц мерцало и переливалось, словно фарфоровые маски на бале уродов. Он не различал тел, только застывшие гримасы.
1: «Мы любим тебя, Перси!» —
0: прошептало существо в образе Терри перед тем, как вонзить ему иглу в левый глаз. Его мучители извлекли из мозга воспоминания и заставили Першинга заново пережить прошлое. Особенную радость им доставили события самого ужасного дня в его жизни —

0: Когда спустя 10 минут Терри не вернулся в импровизированный лагерь, Першинг отправился за ним. Дождь лил, не переставая. Порывы ветра терзали кроны деревьев. Першинг топтался вокруг ручья, пока не заметил шляпу Терри в кустах. Его бросило в дрожь. Темнело в горах рано, и если он останется в одиночестве, а теперь еще и промокший до нитки, смерть от гипотермии представлялась вполне вероятной. Краем глаза он уловил движение. Какая-то тень пересекла лужайку и скрылась в кустах. Сердце подпрыгнуло в груди, и Першинг позвал Терри и чуть не кинулся вслед за ним, но вовремя спохватился. А что, если это не Терри? Вот и походка вроде бы не его. А что, если кто-то и впрямь преследует их? Да нет, выдумки, такое бывает только в ужастиках. Но здесь, в горах, поведением управляли древние инстинкты. Обезьяна, ящерица внутри него подавали сигнал об опасности, пока он не решился дать отпор. Нащупав камень под ногами, он взвесил его в руке и двинулся вперед. Отпечатки в грязи вели в узкую ложбину. Скальные выступы и заросли образовали над ней своего рода крышу. Гроздья поганок кучно росли между островками мха и плесени. Вода струилась по стенкам, образуя мелкие лужицы первобытной слизи. В 10 ярдах от куртки Терри свисали с поваленного ствола его штаны и рубашка. Левый ботинок валялся неподалеку. Следы вели каменные насыпи 4-5 футов в высоту. Оранжевая щелочная струйка сочилась по сланцу и граниту. Что-то в этих камнях заставило Першинга вздрогнуть. Древний грот излучал враждебность. Он задрожал от ужаса, как неандерталец с факелом у логова неведомого зверя. Две фигуры в грязных мантиях возвышались над третьей, почти обнаженной, изваленной в грязи и листьях. Время будто остановилось, затвердело в сентябре 1973-го на целых 35 лет, словно киста в мозгу у Першинга. Незнакомцы схватили Терри за лодыжки. Их руки были так бледны, что светились в темноте. Лица прикрывали капюшоны, но в ночных кошмарах Першинга тьма под капюшонами сочилась злобой. Незнакомцы в мантиях изучающе смотрели на него. Один из них поднял длинный, странной формы палец и поманил Першинга к себе. Затем они рассмеялись жутким смехом взрослого подражающего ребенку и утащили Терри во тьму. Глаза и рот Терри были открыты, голова билась о скользкие камни, руки безвольно раскинуты, перевернутый Христос, увлекаемый навстречу роковой судьбе. Незнакомцы юркнули в неприметную расщелину и исчезли. Тот, кто притворялся Терри, освободил его и понес сквозь кромешную тьму, передвигаясь неровными зигзагами, как проколотая надувная игрушка на поверхности воды. На манер историка, врача или гида он излагал Першингу историю и обычаи своей расы. Особенное удовольствие его мучителю доставляла убежденность Першинга, что он пребывает в подземном аду.
1: «Никакого ада! Ты пересек ось времени и пространства с помощью технологий, которые были в ходу, когда твои предки плавали в первобытной слизи. Ты в дебрях космической ночи, милашка!»
0: Першингу казалось, что он преодолевает грандиозные скалы из плоти и костей, а их склоны и расщелины населены бесчисленными тварями с жутко развитым интеллектом. Давным-давно они оставили свои планеты, мертвые и остывшие, и отправились заселять бесконечный космос. Передвигались они в облаке тьмы, живой злокачественной субстанции, которая защищала их от гибельного света чужих звезд, распаляя их жажду крови и плоти. Эта тьма была их кислородом и кровью. Они питались ею и сами служили ей кормом.
1: «Мы пожираем наших детей», — продолжал Терри. «Бессмертным не нужны потомки. Видишь ли, мы чревоугодники, и мы обожаем наш способ утоления голода.
2: мы поглощаем потомство любой разумной расы, в которую вселяемся. И нам у вас очень нравится. Давно уже мы не испытывали такого удовольствия.
0: Першинг также узрел их истинные формы. В целом гуманоидные, но мягкие, влажные и очень гибкие. Человеческие лица, которые они использовали для полевых исследований, представляли собой выращенные органические оболочки, экзоскелеты, которые должны были временно скрыть их присутствие и защитить от вредных воздействий чужой окружающей среды. В родственной среде они ползали, извивались и прыгали. Без предупреждения тот, кто притворялся Терри, уронил Першинга с невообразимой высоты в жидкость, которая вытолкнула и удерживала на плотной, похожей на густой сироп, поверхности.
1: Першинг задыхался от ужасающей вони гниения и нечистот.
0: Откуда-то сверху его схватили за волосы и повлекли к невидимому берегу. Затем он долго полз в темноте по туннелю из сырого мяса, бесконечным петлям кишок, которые сжимали его своими кольцами. Он полз и полз, подстегиваемый невидимыми демонами, которые шептали ему в ухо непристойности, гладили своими щупальцами и жалящими усиками, пока он вскрикивал и дергался в околоплодных водах содрогающихся внутренностей. Наконец, впереди показался свет, и он устремился к нему, бормоча бессмысленные молитвы любым богам, которые могли их услышать.
2: «Здесь всегда жарко, как в аду», — сказал уборщик Хопкинс.
0: Он восседал на высокой коробке, а на его грязные комбинезоны и испачканное лицо падал красный свет от печи.
2: «Это метафора для тебя. Что до меня, то... я поддерживаю адское пламя».
0: Першинг осознал, что уборщик беседует с ним уже некоторое время. Он валялся в углу. Одежда высохла и смердела потом и вонью скотобойни. От него шел острый аммиачный дух. Хопкинс усмехнулся, чиркнул спичкой и зажег сигарету. Вспышка озарила почти приконченную бутылку бурбона рядом с ним. Першинг захрипел и вытянул руку. Хопкинс хмыкнул, спрыгнул с ящика и протянул ему бутылку.
2: «Допивай, у меня там припрятаны еще три».
0: Он показал рукой во тьму.
2: «Мистер 119 номер, верно?» «Да, точно. Побывали в аду? Вижу, вам досталось».
0: Першинг чуть не захлебнулся пойлом, которое выжигало вонь и мерзость изнутри. Наконец он поймал ртом воздух и выдавил:
3: «Какой сегодня день?»
0: Хопкинс поднес к решетке печки запястье.
2: «Четверг, 2:15 дня, все в порядке. Пусть не совсем, но кому какое дело?»
0: «Вечер четверга? Он пробыл с ними почти 72 часа. Интересно, его исчезновение заметили?» Першинг уронил бутылку, она звякнула и откатилась в угол. Он поднялся на ноги и, держась рукой за черную от сажи стену, побрел к лестнице. Позади него Хопкинс затянул «Black Hole Sun».

0: Вышло так, что остаток дня и большую часть вечера Першинг провел в полицейском участке на Перри-стрит. Дома он нашел приколотую к двери записку от коменданта Фрейма. Тот писал, что Першинг должен немедленно связаться с полицией. Автоответчик записал перепуганные голоса Меллы и Ванды, которые спрашивали, куда он подевался, и одно сообщение от инспектора Клеко, который вежливо просил его как можно скорее зайти в участок. Першинг стащил с себя испорченную одежду и уставился на свое мягкое морщинистое тело в зеркале. Никаких отметок не осталось, только воспоминания о невыразимых словами издевательствах, от которых у него начинали трястись руки и перехватывала гортань. Удивительно, что после таких мучений на коже не осталось ни шрамов, ни повреждений, только грязные разводы и пятна. Он долго стоял под обжигающе горячим душем. После душа надел чистую рубашку и налил стакан. Не выпуская стакана из рук, позвонил в полицию, представился девушке-оператору и сказал, что скоро явится, затем оставил сообщение на автоответчике Ванды. В участке было безлюдно. Полицейский за пуленепробиваемым стеклом записал его сообщение и велел ему присесть. Першинг рухнул в пластиковое кресло у автоматов с газировкой. В большой комнате слева он заметил несколько незанятых столов и кабинок. Время от времени полицейский в форме проходил мимо, скользя по нему равнодушным взглядом. Наконец появился детектив Клеко, пожал ему руку и пригласил в свой маленький кабинет. Стены были обклеены заметками и фотографиями преступников в розыске. Грязные разводы пятнали потолок, в кабинете пахло плесенью. Детектив налил апельсиновые колы в пластиковый стаканчик, протянул его Першингу, а жестянку оставил на краю стола. Детектив был крупным мужчиной с густыми усами и сильными руками. На нем была белая рубашка и черные подтяжки. Под его весом кресло кренилось и поскрипывало. Он широко улыбнулся и спросил, может ли включить магнитофон. Першинга никто не задерживает и ни в чем не подозревает, просто такова процедура. Они обменялись вежливыми замечаниями о долгожданной прохладе, неудачном сезоне Seattle Mariners и удручающей нехватке кадров в полиции из-за рецессии. Затем плавно перешли к теме проживания Першинга в отеле «Палаш». Как давно он тут поселился, с кем знаком, завел ли друзей, знаком ли с Ортбекерами и их детьми, особенно с малышом Эриком. Эрик исчез, поэтому не могли бы вы, мистер Деннерт, объяснить, где пропадали последние 3 дня? Першинг не мог. Он сидел напротив детектива, уставившись на магнитофон и потея. Наконец промолвил: «Я пил. Был в отключке». «Вот как?» – удивился детектив Клеко. «А ваши друзья утверждают, что вы употребляете умеренно?»
1: «Я не говорю, что у меня бывают запои, но порой я позволяю себе лишнего, когда никто не видит. Я начал пить в ночь на понедельник и очнулся только сегодня днем».
0: «И часто такое с вами случается?»
1: «Нет».
0: Детектив кивнул и что-то записал в блокнот. «Вы видели Эрика Ортбекера в понедельник до того, как запили?»
1: «Нет, сэр. Я весь день провел дома. Можете спросить Мэла Клейтона, он живет в 93-й. Мы ужинали около 5.
0: На столе зазвонил телефон. Детектив Клеко выключил магнитофон, снял трубку и сообщил кому-то на том конце провода, что почти закончил.
2: «Это ваша жена Ванда. Она ждет снаружи. Нам осталось пара минут».
1: «Она не моя жена».
0: Детектив снова включил магнитофон.
2: «Продолжение опроса мистера Першинга Деннерда. Итак, мистер Деннерд, вы настаиваете, что не видели Эрика Ортбекера в понедельник 24 сентября. Когда вы в последний раз видели Эрика?»
1: «Я ни на чем не настаиваю. Я не видел малыша в тот день. Когда я видел его в последний раз? 2 недели назад. Я беседовал с его отцом. По-моему, вы начали не с того подозреваемого. Разве вы не слышали о странных типах, которые шлялись по зданию? Вам следовало бы допросить их, этих типов.
2: О них не волнуйтесь. И тем не менее вернемся к вам.
0: И так продолжалось еще битых 2 часа. Наконец, детектив вырубил магнитофон и поблагодарил его за сотрудничество. Больше расспрашивать было не о чем. Ванда ждала его в приемной комнате. Она была без очков, в одном из своих строгих деловых костюмов. Глаза Ванды распухли от слез. Преодолевая раздражение, Першинг еще не придумал, как объяснить ей свое отсутствие. Он обнял ее и вдохнул аромат духов в волосах. В участке потемнело. Свет исходил лишь от торговых автоматов и настольной лампы на столе отсутствующего сержанта.
2: «А мистер Деннард?»
0: Детектив Клеко возник на пороге кабинета, освещенный сзади экраном монитора.
2: «Слушаю вас, детектив».
3: «Что еще ему нужно? Это дело дойдет и до наручников».
2: «Еще раз спасибо. Не волнуйтесь о нашем разговоре. Мы обо всем позаботимся».
0: Лицо детектива было в тени, только блестели глаза. Смысл его слов дошел до Першинга только тогда, когда он забрался в автомобиль Ванды, и они поехали в дорогой ресторан на пристани. Ванда заявила, что в нынешнем состоянии им не помешает шикарный ужин из лобстеров с вином. Не ради кутежа, просто восстановить подобие порядка, вернуть жизнь в нормальное русло. Она была потрясена едва ли не больше его самого. И то, что она так и не осмелилась спросить, где он пропадал целых 3 дня, многое сказала Першингу о ее душевном состоянии.
3: «Мы обо всем позаботимся».

0: Ванда припарковалась сбоку у темного здания банка и вышла, чтобы снять наличные в банкомате. Першинг следил за ней из машины, подстраховывая на случай появления мелких налетчиков. От мысли об ужине его мутило. Ему было нехорошо. Голова болела, по спине бегали мурашки, глаза слипались от усталости.
1: «Знаешь, о чем я себя все время спрашиваю?»
0: Раздался шепот Терри из вентиляционного отверстия под приборной доской.
1: «Почему ты не сказал копам о тех двоих, что утащили меня в темноту? За все эти годы ты никому не проговорился!»
0: Першинг прижал руку к губам.
2: «Господи!»
1: «Не юли! Отвечай!»
0: Не сознавая, насколько абсурдно его поведение, Першинг рванул на себя рычажок, закрывая отверстие.
2: «Потому что их не было!»
0: Ответил он больше для собственного успокоения.
2: «Когда меня нашли, я был полумертв от холода и истощения и нес какую-то ахинею. Ты потерялся! Просто потерялся, и мы тебя не нашли!»
0: Он вытер глаза и шумно вздохнул.
1: «Считаешь, твое пребывание у нас было мучительным? Нет, это был подарок. Соберись. Мы изъяли твои худшие части, Перси, мальчик мой, по крайней мере, пока. И не хнычь. Мужчине твоего возраста стыдно хныкать».
2: «Ребенок!»
0: — с трудом выдавил Першинг.
2: «Что вы с ним сделали, мерзавцы? Хотите, чтобы меня повесили? Разве я недостаточно страдал?»
1: «Я уже говорил, ты ничего не знаешь о страдании. А твой дружочек Эрик, вот он знает».
0: Ванда обернулась к машине, засовывая купюры в кошелек. От кустов к ней протянулась тень. Терри вырос над Вандой. Его мертвенно-бледная рука, словно перчатка кетчера, зависла у нее над головой. На концах пальцы истончались, словно иглы. Терри зловеще подмигнул Першингу и приложил палец к губам. Из вентиляционного отверстия голос дьявольского чревовещателя произнес:
1: «Мы будем рядом, если понадобимся. Не скучай!»
0: Ванда распахнула дверцу, забралась в машину, завела мотор и чмокнула Першинга в щеку. Он никак не отреагировал. Все его внимание поглотил прощальный жест Терри, который помахал ему рукой, прежде чем раствориться в кустах. К еде он не притронулся. Нервы и так были на пределе, а тут еще капризничал ребенок, парочка припиралась с официантом и от громкого смеха за соседним столиком сводила челюсти. Слабый свет исходил от свечей и канделябров. Когда Ванда отвернулась, он посмотрел под стол и в темноте не увидел собственных ног. Бутылка вина оказалась как нельзя кстати. Ванда изумленно наблюдала, как он осушил несколько бокалов один за другим. Той ночью сны его были тихи и непроглядны, как сама пустота.

0: Тем временем наступил октябрь. Элджин пригласил его на выходные в дедову сторожку. Он возьмет с собой нынешнюю подружку, выпускницу местного колледжа по имени Сара, Мел Джину, а Першинг Ванду. «Проведем пару дней вдали от городских огней», — сказал Элджин. «Выпивка, карты, байки у костра — то-то будет клево». Першинг с удовольствием отказался бы. Все на свете вызывало у него раздражение. Ему хотелось запереться в квартире и не высовывать носа наружу. С другой стороны, сидеть в заперти тоже было не в моготу. Его пугали тени. Его пугало одиночество. О пропавшем ребенке не было никаких вестей, но изо дня в день он жил в ожидании неизбежного. Только бы случайно не наткнуться на Марка Ортбекера. Першинг молился, чтобы Ортбекеры обратили свои подозрения на истинных злодеев и оставили его в покое. В конце концов, он согласился ради Ванды, которую воодушевила идея проникнуть в святая святых. Приглашение придавало ей уверенность, что теперь она допущена в избранный круг его друзей. Вечером в пятницу они погрузили еду, теплую одежду и спальные мешки в две машины и двинулись в сторону гор. Дорога длиной в час шла через пастбище в Адлвелле к горам Блэк-Хиллз. Элджин вез их грязными проселочными дорогами в холмы. Даже спустя столько лет Першинг был поражен тем, как быстро цивилизация уступала место дикости. Так далеко забирались немногие – охотники да редкие туристы. В здешних лесах было разбито несколько лагерей лесозаготовителей, но не в пределах видимости. Хижина Элджина стояла в конце заросшей тропы на склоне. Внизу расстилалась туманная долина. По ночам на приличном удалении мерцали оранжевые огни Олимпии. Ни телефона, ни телевизора, ни электричества. Воду приходилось добывать при помощи ручной помпы. За хижиной в лесу стоял сарай. Пока остальные распаковывали вещи, Першинг и Мел натаскали дров из сарая и развели у крыльца большой костер и еще один огонь поменьше в каменной печи внутри хижины. Других источников света не было. Ванда и Джина взяли реванш, демонстрируя свои таланты у барбекю. Все запивали хот-доги пивом Левенброй, стараясь избегать мрачных тем, пока Сара, молоденькая подружка Элджина, не заявила, что хижина — отличное место на случай апокалипсиса, чем вызвала нервные смешки остальных. Першинг улыбнулся, чтобы скрыть дрожь в спине. Он смотрел в темноту и гадал, какой именно апокалипсис воображает себе эта девочка. Наверняка таяние полярных льдов или опустынивание. Его поколение жило в страхе нападения советов, ядерной войны или похищения зелеными человечками с Марса. Ветер вздохнул в вышине, и сноп искр из костра взметнулся вверх. Он вздрогнул.
1: «Господи, теперь я ненавижу лес! Кто мог знать, что этот день настанет?»
0: Звездные поля мерцали на расстоянии в миллионы световых лет. Звезды тоже вызывали у Першинга отвращение. Ванда погладила его по руке и положила голову ему на плечо, слушая, как Элджин в который раз рассказывает о том, как в университете он с товарищами заменил флаг колледжа на флагштоке огромными розовыми подштанниками. Сегодня старая история не казалась Першингу забавной. Смех звучал заученно, заставляя оценить неестественность всей ситуации с этим воображаемым господством человека над природой и тьмой. За кругом зыбкого света зияла пропасть. Последние дни он пил больше обычного, догоняясь валиумом, который брал у Ванды. Но ничего не помогало Першингу забыть, через что он прошел и что увидел. Сколько ни пытался, он не мог убедить себя, что его худшие воспоминания — всего лишь плод ночных кошмаров. Прикосновение Ванды вызывало раздражение, сковывало. Больше всего на свете ему хотелось свернуться клубочком под одеялом и переждать, пока все плохое рассосется само. Костер догорал. Похолодало. Его друзья разбрелись по кроватям. В хижине их было две. Одну Элджин взял себе, вторая досталась женатой паре Мэлу и Джинни, а Першинг и Ванда должны были спать на матрасе у печки. Когда пиво закончилось, Першинг выпростался из объятий Ванды, встал и потянулся.
1: «Я спать», — сказал он.
0: Ванда улыбнулась и ответила, что скоро придет. Ей хотелось полюбоваться звездами еще немного. Першинг разделся до трусов и лег на матрас. Натянув одеяло до подбородка, он пялился на темные потолочные стропила. Кожу, покрытую липким потом, покалывало. Резкой пульсирующей болью отзывались колени и локти. Слезы скопились в уголках глаз. Он вспоминал тот день, когда беседовал с Марком Ортбекером. Нескончаемую жару, испуганное выражение на лице малыша Эрика, когда тот прятался за отца. Ушки на макушке. Мальчик прислушивался к голосам, которые шли снизу, не так ли? Кольцо фиолетового света мигнуло с грубо обтесанной балки прямо над ним. С каждым ударом сердца кольцо пульсировало и мерцало. Затем поверхность кольца дрогнула, словно вода, и изменила форму. Его лицо было влажным, но не от слез, не от пота. Он почувствовал, как делятся на части суставы пальцев, а кожа и мясо слезают с них, словно шкурка перезрелого банана.
1: «Что там Терри говорил о поедании юных и о бессмертии?» «Ты можешь спросить, как мы размножаемся?» «Культурная ассимиляция, друг мой. Мы отрезаем то, что делает вас, низшую жизненную форму, слабыми, и наполняем вас любовью. Скоро ты станешь частью семьи и сам все поймешь».
0: В голове щелкнул выключатель, и Першинг улыбнулся, вспоминая, как крался в спальню Эрика, как выдернул малыша из кровати. Вяло дергались ручки, новые сородичи подбадривали его криками. Он вздрогнул в экстазе, и в дюжине мест кожа начала лопаться и расходиться в стороны. Першинг сбросил одеяло и встал, извиваясь, пьянея от откровения. Его плоть была куколкой, куколка сочилась кровью. Терри и Глория смотрели на него с порога, обнаженные и расплывающиеся, лица искажали дьявольские ухмылки. В комнате было тихо. Он смотрел на их тела, презрительно удивляясь, что кто-то в здравом уме мог принять их или его за людей. В следующее мгновение он был снаружи, под холодными-холодными звездами. Ванда куталась в шаль, маленькая и неприметная в свете костра. Наконец она увидела его и подняла голову, чтобы заглянуть ему в глаза.
2: «Милый, ты за мной?»
0: — тревожно улыбнулась она. От забот последних дней ее лицо осунулось. Он смотрел на Ванду из темноты, безмолвный, потому что рот был полон крови, затем коснулся своего лица, тронул влажную линию прямо под волосами, щель, застежку из плоти. За его спиной Терри сказал:
3: «В первый раз будет лучше, если ты снимешь это».
0: Першинг ухватился за кусок кожи и сдернул с себя последние остатки человеческого.

дереву в облаке света, к нему спускается Эри. Переполненный пивной, усевшись как можно дальше от меня, четверо подъемщиков били круговую по колышкам. Колышки укрепляют лесенкой внутри кружки, и каждый пьющий должен хлебнуть столько, чтобы открылся новый колышек метко, прежде чем передать кружку соседу. «Вассейл!» — кричали они по своему саксонскому обычаю, глядя, как прыгает кадык собутыльника при каждом глотке. «Будь здоров!» 10,8 лет тому назад, когда я был молод, архиепископ Ансельм целую проповедь произнес против питья по колышкам. Но я тогда столько же слушал его, сколько нынешние парни слушают своих епископов. Нынче никто, ни мужчина, ни женщина, не осмелится разделить со мной чашу. Впрочем, эти парни расплескали достаточно эля, чтобы я нюхнул его запаха. Теплого, кисловатого, севшего. Я теперь беру свое причастие, свой взяток. Где придется, где найдется. Кончиками пальцев я попробовал запах краснолицей хозяйки пивной. Она оставила его на стакане меда, который мне подала. Ее имя Кейт. Не успеешь начать его, а оно уже кончилось, в ушах не оставило звука. Ничего хорошего, отрывистое и грубое, как лай. А вот смысл, который запечатлел ее пот на обожженной синей глине, дело иное. Им проникнуты целые баллады об одиночестве и желаниях Кейт. С тех пор, как ее муж упокоился в земле, плоть трактирщицы жаждет мужской руки. А еще я чую в ней яйцо, уже готовое начать свой долгий путь к лону. Если вспахать ее нынешней ночью, она даст всходы. Я чую, как она исходит жаром, перекидываясь шутками у столов. А, вот и священник, отец Оуэн. Меня распирает желание пройти мимо его стола и нюхнуть как следует, чтобы понять, отзывается ли он на сердечную тоску Кейт. Но я сижу там, где сидел. Отец Оуэн неодобрительно относится к моему языку и королеве, которая меня ему обучила. Под сытыми отрыжками подёнщиков, под волнами пота, исходящими от Кейт, под терпким недовольством жидкой слюны отца Оуэна прячется общая для всех угрюмая басовая нота. Едкий привкус страха. Они меня боятся. Все до одного. Меня, тихо пьющего в уголке свой одинокий мед. Они редко разговаривают со мной, опасаясь, что я им отвечу. Даже отец Оуэн, который регулярно проклинает меня со своей кафедры в церкви, еще не раз подумает, прежде чем выговорить свою неприязнь мне в лицо. Даже божьи служители страшатся истины. Порыв жгучего морозного ветра дунул в узкое оконце и принес с собой людские голоса и конское ржание. Всадники явно заметили зеленую ветку над дверью, указывающую, что это место и есть Эрсельдунская таверна. Они спешиваются. Вскоре через порог перешагивает стройный, гладко выбритый мужчина. Одними лишь глазами, без помощи других органов чувств, я могу определить, что передо мной придворный и прибыл от королевского двора, потому что одет на французский лад. Башмаки у него остроносые, а рукава длиннющие и узкие, дабы показать всем важность своего владельца, который слишком хорош, чтобы работать руками. К тунике его приколот пурпурный цветок. Незнакомец без труда выделил меня среди прочих посетителей. Я, как всегда, сидел один. Я встал, когда он направился ко мне, чтобы пожать руку. Это новый обычай, завезен к нам с Востока крестоносцами. И он очень помогает мне в моем занятии. А что не откроет рукопожатие, подскажет знание королевского двора. «Вы Александр МакДугал из Арджила», — говорю я ему. «Вчера утром в сопровождении одного единственного слуги вы выехали из Роксбура, когда роса еще лежала на траве. Вы ехали почти всю ночь, останавливаясь лишь для того, чтобы напоить коней. Ваш горец-слуга очень вам предан, но конь вас боится, потому как вы его не щадите. А теперь скажите, что вам угодно от честного Томаса Рифмача?» Мой фокус произвел нужное действие, и у МакДугала поубавилось спеси. Наступило неловкое молчание. «Если вам все это известно, — промолвил наконец Лэрд, — тогда вы должны знать и то, зачем я приехал. Вообще-то я уже знал
и сказал ему все, что знал. Но тут мне на помощь поспешила Кейт. «Наш Томас, — сказала она гостю, — никогда и не заявлял, что в силах ответить на любой вопрос. Мы здесь знаем только одно. Он всегда говорит правду». Произнося эти слова, она на меня не смотрела. У нее за душой была такая правда, которую ей вовсе не хотелось бы оглашать прилюдно. Лэрд посмотрел с досадой. «Значит, я зря проделал столь долгий путь». «Посмотрим», — откликнулся я. «Задайте свой вопрос». Я снова уселся на стул, а он пристально оглядел комнату, прежде чем опуститься напротив. Кейт принесла гостю бутылку гасконского вина, слишком дорогого для местных, но МакДугал был не первым из знатных господ, приезжавших ко мне с вопросами. Он наливает кружку и без колебаний осушает ее. Мне же она приносит еще меда. Я откидываюсь назад и беру на язык несколько капель. Это метиглин, мед со специями, пряный, пьяный, который привозят морем из далекого Уэльса. По суше, конечно, было бы легче, но в наши дни пограничье чересчур опасно для торговцев. Я пробую его и узнаю, что весной было мало дождей, не хватило их цветам медоносам, так что пчелы не добрали взятка. Да и пряности были плохо просушены, и еще что солома в улье подгнила. Неловко откашлялся МакДугал. Что ж, ладно. Через 2 недели я женюсь на Изабелле Стюарт, внучке Александра Стюарта, связанного родственными узами с троном. Мой вопрос таков. Когда ей придет время родить, будет это мальчик или девочка? «Что вам в этом?» – досадливо осведомился я. «Посади 5 таких в тонущие корабли, они станут припираться из-за груза, а не думать о корабле. Если бы я мог поговорить с ними на своем языке, я сказал бы им, как пустые споры, бессмысленные звуки, которые попадают в глухие уши и гаснут там безответно. Иногда я дивлюсь тому, как им вообще удается сообщать друг другу нечто отдаленно похожее на мысли». Лэрда мой вопрос удивил, но он все еще относился ко мне с почтением. Он начал бубнить о гибели на море принцессы Маргарет и смятении, в которой повергла эта трагедия весь мир. Они дожили до конца своего золотого века, все эти знатные господа. За короткий срок их чудесная королевская семья пришла в упадок, и предстояло им 100 лет нужды и бедствий. Они смутно ощущали это. Даже сидевший передо мной молодой человек, который уже вмешался в какой-то заговор и теперь стремился породниться через еще не родившегося младенца с одним из претендентов на престол. Я почувствовал запах золота в его кошельке и потребовал плату. 5 королей назад, я был тогда подростком, в Шотландии не водилось своей монеты, но пока я странствовал, король Дэвид велел начать ее чеканку. Удобная штуковина, надо заметить, очень хороша для старого арфиста. Потому как метиглин дорог здесь, на севере, и станет еще дороже из-за грядущих войн. Пока Лэрд отвлекся, доставая кошелек, я протянул руку и коснулся кончиком пальца пурпурного цветка на тунике. Похоже было, что его приколола какая-то дама. То, что я почуял, очень меня удивило. Дама была без сомнения его нареченной. Я узнал кровное родство со Стюартами, но пальцы, прикреплявшие цветок к одежде будущего мужа, источали сердечное томление. Мало знавал я знатных пар, в которых муж и жена испытывали друг другу истинную любовь. А в сердце Изабеллы она цвела, сильная и чистая, как роза среди вереска. Однако мне было неясно, отвечает ли будущий муж взаимностью. Меж тем в глубине я почуял мрачный гнетущий запах. У нее было слабое сердце, и кровь сочилась в ее легких. Мне уже доводилось чувствовать такое раньше. «Была ли ваша нареченная в детстве склонна к лихорадкам?» – спросил я. «Не распухают ли иногда ее суставы, как при водянке? Легко ли она устает?» «Изабелла так же здорова, как любая другая шотландка!» — вскричал МакДугал, и острый запах его страха резанул меня словно кинжалом. «Что ты хочешь сказать, рифмач?» «Истина рождается у меня под языком, словно капля меда, но я колеблюсь.
Когда я ощущаю подобное кровотечение в теле женщины, это признак того, что она не переживет первых же родов. Так поступит он, если я открою ему это. Покинет ли он невесту у алтаря, возложив на меня всю вину за измену? Или все-таки женится на ней, несмотря ни на что, зачнет в ней дитя? Либо не поверив мне, либо пренебрегая советом в надежде на искусство повитухи, а может быть, он женится на ней и позаботится о том, чтобы никакого ребенка не было. Пожертвует продлением своего рода ради нее самой, ради того, чтобы в старости вместе сидеть у камелька. Выдержит ли его любовь такое испытание? Вопрос этот мучит меня, как острый нож, приставленный к сердцу. Я не могу отрешиться от образа юных любовников среди весенних трав, хоть слова их любви жгут мне глаза, словно скисшее вино. Иногда мне кажется, что в их бессвязной речи я вот-вот найду свою королеву, словно ломтик сладкого яблочка в горшке овсянки. Способна ли выдержать испытание любовь? Этот вопрос задаю я себе, когда дождь стучит по соломенной крыше моей хижины, и весь этот мир кажется мне тюрьмой. Птицы под стрехами роняют пух, несут слово надежды и семейной радости. Но затхлый вкус слова, который несет плесень на подоконнике, говорит о том, что в конце концов все поглотит земля. Часто истину проще найти, чем высказать. Но если я попытаюсь рассказать ему, что узнал на доступном ему языке, как мне быть дальше? Что скажет об этом моя королева со звезд? Я попросил МакДугала немного обождать и раскрыл свой кошель. Внутри лежала крохотная бутылочка с питьем, которую я ценю выше всякого другого. Распустив затычку, я вылил одну золотую капельку на кончики пальцев и, вдыхая ее аромат, богатый и полный, как королевская казна, дал ей впитаться в кожу. Многое из ее полноты и сочности с годами повыдохлось, но когда я беру эту капельку на язык, в ней оказывается достаточно крепости, чтобы вернуть память о моей королеве. Словно передо мной раскрывается книга, написанная золотыми буквами. Вот этот путь, что вверх идет. Тернистый, тесен, прямо крут. К добру и правде он ведет. По нем немногие идут. Другая торная тропа полна соблазнов и услад. По ней всегда идет толпа, но этот путь — дорога в ад. Бежит, петляя меж болот, дорожка третья, как змея. Она в Эльфляндию ведет, где скоро будем ты да я. Все началось с того, что Фейри запуталась в ветках дерева. Я никогда раньше Фейри не видывал, так что постарался поподробнее ее рассмотреть. Похожее на веретено тельце было покрыто густым зеленым мехом и увенчано пучком тонких пушистых усиков и шестью глазами, расположенными в виде двух треугольников. Ее тонкая талия застряла в развилке ветвей бузинного дерева. Четыре крылышка размером с цветом, сходные с листьями бузины, отчаянно бились, пытаясь освободить это существо. От торса отходило, наверное, дюжина тоненьких палочек-ножек, половина из которых в этот миг сжимала всевозможных жуков, которые стремились вырваться и разлететься в разные стороны. Я, бережно отогнув ветку, освободил существо, и оно, жужжа в сгущающихся сумерках, полетело в сторону луга. Сгорая от любопытства, я последовал за ним на расстоянии. За 3 дня до этого моя возлюбленная отвергла меня, так что хотя я и был печален, но чувствовал себя свободным, как ветер. Отец к тому времени решил, что толку от такого бездельника и шалопая не будет, и велел мне подыскивать другое жилье. Предлогом, позволявшим мне целыми днями бродить по холмам, была охота, но я захватил с собой и арфу, потому что новая баллада стоила в моих глазах больше оленя. Я знал 47 баллад, 9 из них были собственного сочинения. Не будучи в подпитии, я с гордостью, чуть фальшиве, пел их под приветственный.

летающих крылышек. Они выделывали такие сложные узоры и спирали, с которыми не сравнятся никакие пируэты, прыжки и приседания господских балетов. И выглядело это куда изящнее. В целом их танец производил впечатление сумятицы и хаоса, но в любом месте, куда падал мой взор, царил строгий порядок. Я услышал шум за спиной и обернулся. Трое бескрылых фейри, ростом с собаку и крабьими лапами, почти окружили меня. Однако даже в тот миг, когда они на меня накинулись, возбуждение, владевшее мною, преобладало над страхом, потому что я знал, если когда-нибудь я вернусь в Эрсельдун, то смогу написать об этом балладу из баллад. У меня был с собой отцовский нож, но я не стал его вытаскивать, потому что они были красивы, и мне не хотелось причинять им вреда. Арфа моя упала на камень и сломалась. Они опутали меня паутиной из клейкой слюны и понесли внутрь скалы. У меня тут лепешка в запасе есть и еще бутылка вина. Так что прежде чем дальше продолжить путь, ты поешь и выпей до дна. Скала оказалась пустотелой. И комната, куда они меня принесли, располагалась, наверное, вблизи поверхности, потому что я видел солнце, тускло просвечивающее сквозь потолок, как сквозь воск. Я знал много баллад о фейри. Главное, понимал, что не должен вкушать их еды и пить их вина. Но выбора у меня не оставалось. Я лежал, спутанный по рукам и ногам, а они лили мне в рот какую-то сладкую мутную жидкость. Я захлебывался, но глотал. Язык мой немел, глаза заволакивало туманом. Тогда я ощутил, что словно отделяюсь от своего тела и, плавая над ним, наблюдая его со стороны, будто смотрю на дитя, играющее с куклой. Я ничего не чувствовал, они налетели целым роем, их было много дюжин, и принялись щипать и тормошить эту куклу клешнями, зубками, длинными тонкими язычками, растворяя мои путы своей слюной. Я ничего не почувствовал, когда чья-то острая, как меч, передняя лапка вырезала дыру у меня под языком, а другая лапка сунула туда желтую восковую монетку. Я также ничего не почувствовал, когда они продели мне в ноздри розовые ленточки, а в дырочки, которые просверлили в моем черепе, вставили красные бусинки. Они впихнули мне в рот еще меда, а потом двое наиболее крупных подняли меня и понесли в самую сердцевину скалы. Я ощутил тогда... Чувства медленно ко мне возвращаются. Боли не было, но я почуял запах моей крови на полу. Побудь часок еще со мной. Денирабей, вставай с колен. Но не целуй меня, мой Том, или попадешь надолго в плен. Комната, в которую они меня принесли, была больше церкви святого Джайлса. Она освещалась маленькими фейри, ростом с пальчик, сиявшим ярче светлячков. Они сидели на карнизах или летали вокруг. Стены, насколько хватало взгляда, были испещрены ямками, комнатками, большими и малыми, многие из которых были заняты огромными кожаными мешками или похожими на личинки существами. Существа эти как бы пульсировали за своими восковыми стенками. А в некоторых ячейках содержалось нечто более странное. Застывший фонтан из серебра, гриб высотой в 12 ладоней, череп единорога, большая клякса, похожая на телячий студень, которая, однако, пульсировала и двигалась. Я подивился, как это мне удается почуять их запах через всю комнату. И вдруг понял, вся комната полнится запахами, прежде мне незнакомыми, причем каждый из них говорит со мною, сообщая свою тайну. Затем... Я увидел королеву. Ростом она была чуть меньше меня. Она ехала мне навстречу на спине трех стражников. Оказавшись передо мной, они бережно опустили ее на пол. Мех, покрывавший ее тело, был зеленым и своим оттенком напоминал солнце, каким видишь его из-под воды, купаясь ясным днем в глубоком пруду. От стройного торса отходило 12 тонких лапок, а за спиной свернулась пара крылышек. Талия у нее была еще тоньше и совсем безволосая, просто полоска сморщенной коричневой кожицы, казавшейся странно голенькой среди пушка, которым она поросла.

Низ ее тела, грузный, тяжелый, выглядел плотным, напоминая спелый плод. Перистые усики на голове реяли, словно бузинные веточки. Она источала аромат росы, меда. И когда я его ощутил, мне показалось, что я услышал слова, и слова эти означали «не бойся». Крошечная плоская фейри подлетела к ней, и королева схватила ее верхними лапками и поднесла ко рту. Поначалу я решил, что королева собирается ее съесть. Но потом ее плоский ротик открылся, и я увидел, в нем не было зубов, а лишь мягкая мясистая трубочка, которая выдвигалась вперед, пока не коснулась спинки крошечной фейри. Трубочка то сужалась, то расширялась, и вдруг из нее показалась единственная золотая капелька, которая упала на спину малютки. Та взлетела, потом приземлилась передо мной, и слово, которое было запахом этой капли, означало «съешь мою сладость». Я понимал, что уже прошел слишком много дверей, чтобы поворачивать назад, а потому подхватил кончиком пальца эту каплю и проглотил. Как описать мне речь королевы, ее слова? Вообразите, что вы сидите на самом роскошном перу, которым когда-либо угощали короля или папу, и вкушаете яства, приготовленные поварами, искуснее которых не найдешь от Ирландии до Индии. Причем повара эти изучили свое дело и твое тело, и знают, какие кушанья ты любишь лучше тебя самого. А теперь вообразите, что с каждым проглоченным кусочком вы вкушаете все перемены блюда сразу, сохраняя при этом вкус и запах каждого из них в отдельности. Вроде как 5 струн, соединенные в арфе, что вместе звучат слаще, чем если просто тронуть одну из них. А теперь представьте себе, с каждым кусочком, проглоченным на этом перу, вы еще получаете книгу. Она священна, как месса, и веселит, как озорная шутка, и печалит, как самая грустная баллада. Причем вы знаете, что каждое слово этой книги – правда. Написана она кем-то, кто знает и понимает вас и любит вашу истинную сущность. Этот смысл открыл мне двери всех комнат во все стороны. Я мог бы исследовать их дни напролет, но в глубине меня звучал вопрос: каким именем называть тебя, человек с этого острова? Я задумался, как же сумею ответить, но тут же ощутил вкус сладостной речи, рождавшейся под языком. Речь эта приняла форму, сообразную моим мыслям, и я выплюнул ее на спинку фейри, стоявшей передо мной. Слово мое не имело вкуса, и форма его была неуклюже, как первый лепет ребенка, но все же я сумел сказать «приветствую великую королеву». Затем я задумался о своем имени. Томас перевести было невозможно, так что я подобрал некий образ, который у меня в голове связывался со звуком моего имени. Но ведь меня еще прозвали рифмачом, так что я как-то слепил слово, означавшее «я тот, кто соединяет вместе подобные вещи и звуки». Получив оба этих слова, фейри вновь полетела к королеве. Так мы общались. И постепенно я все свободнее управлялся с ее языком, а она все подробнее расспрашивала меня о моем мире. Многие из вопросов касались отношений мужчин и женщин, но вообще-то ее интересовало все, что я знал о других существах Земли. Некоторые вещи ее просто завораживали. Например, разведение скота, спаривание, скрещивание и тому подобное. Или то, как наши корабли путешествуют из страны в страну. Она проявила также большое любопытство к пчелам, о каковых я мало что мог ей рассказать. Я тоже задавал ей вопросы насчет фейри и о том, что станется со мной, но она отвечала лишь тем же словом, что и раньше «не бойся».

Мы проговорили, должно быть, несколько часов. Наконец она сказала: «Спасибо, Томас, соединитель. Сегодня ты сослужил великую службу делу жизни, хотя твой мир, возможно, не узнает об этом еще много-много дюжин твоих лет. Теперь мы подадим тебе другой напиток, благодаря которому все, что произошло с тобой, покажется сном, который, проснувшись, помнишь смутно. Но перед тем, как ты вернешься в свой мир, можешь попросить у меня один подарок. Если это в моих силах, я просьбу твою исполню. Я могу рассказать о том, где в окрестностях твоего городка спрятан богатый золотой клад. Или дам лекарства от любых болезней для тебя и твоих домочадцев. Или же наделю тебя бочонком меда, который прокормит твою семью и друзей до их смертного часа. Выбирай, Томас, соединитель». «Леди», — сказал я ей в ответ, и слова золотыми каплями скатывались с моего языка. Через 2 недели исполнится 17 лет с того часа, как я появился на свет. Моя возлюбленная покинула меня ради другого, а семье моей безразлично, жив я или умер. На всем белом свете, который я успел повидать, а я побродил от Бервика до прекрасного города Данди, я не видывал ничего красивее комнаты, где мы сейчас стоим, и не пробовал яства слаще ваших снов. Я прошу не давать мне напитка забвения, а дозволить остаться здесь, в стране Фейри, насыщаться вашими словами и узнать ваши обычаи». «Хорошо сказано», — сообщил мне запах королевы, и смех ее прозвенел, словно целое поле цветов. «Когда мне не с кем разговаривать, кроме детей моих, мне иногда кажется, что я говорю сама с собой. Если ты вправду хочешь путешествовать с нами, отдай свой нож управляющему моим двором. Мы скоро отправимся в путь, и тогда силы, что понесут нас вперед, вырвут твой нож из-за пояса твоего и отшвырнут прочь, так что он пронзит и плоть твою, и пол, на котором мы стоим, и фейри, что окажется на пути». Я вытащил отцовский нож и протянул его фейри, который вдруг возник у моего локтя, и он взлетел вверх. «Путешествие?» — спросил я, глядя, как управляющий исчез в одном из отверстий потолка. «Я своего решения не изменю, но куда же мы отправимся? Разве мы и так не находимся в стране фейри?» «Тебе многое предстоит узнать, Томас-соединитель», — ответила она, и на этот раз у смеха ее был запах крепкого вина. Королева называла скалу, в которой мы находились, словом, означавшим также «дом родной». Она уложила меня на мягкую лежанку, а потом я почувствовал, будто меня вдавливает в нее палец великана. Глубоко, глубоко. Потом я вдруг ощутил, что лечу без крыльев. Я отчаянно попытался ухватиться за лежанку или что-нибудь надежное, но добился лишь того, что перевернулся в воздухе, в котором разливался запах смеха королевы, пролетающей мимо меня на распахнутых крыльях. Затем ко мне подлетела некая фейри и принесла на спине слово королевы. «Держись и следуй», — сообщила мне это слово, и я вцепился в фейри и последовал по запаху ее речи в соседнюю комнату. Одна из стен, а может, то был потолок, была заполнена звездами и луной, а также большим зеленым кругом, переливавшимся синим, зеленым и белым. Из-под языка у меня заструились вопросы, но она уже дала ответы, которые плыли ко мне по воздуху. «Это большая сфера, которую ты видишь, твой мир», — объяснила она. «В церкви святого Джайлса в Эдинбурге я видел карту мира», — ответил я ей. «Там есть Шотландия и Англия, Франция и Бургундия и Норвегия, и даже далекий Египет и Святой Иерусалим. Я не понимаю, что вы имеете в виду, говоря о том, что это мой мир». «Вон остров, где ты родился», — указала она. «На него как раз наплывает облачко». Глаза мои широко распахнулись, потому что в этот миг я осознал, что подобен муравью, никогда не покидавшему своего муравейника и считающему, что этот муравейник и есть весь мир. Но вскоре
зеленая сфера исчезла с небес, а солнце стало лишь жалкой искоркой среди множества звезд, которые я не мог сосчитать. Через потоки в темноте несется конь то вплавь, то вброд, ни звезд, ни солнца в высоте, и только слышен рокот вод. Учился я за годы, проведенные в доме королевы. Я думал, что знаю, как устроена вселенная, и полагал, что королева заберет меня к звездной сфере. Я считал, что конечная цель путешествия — небеса или ад. Но она рассказала мне правду о том, что наше солнце плавает в море звезд, что оно как крошечный стежок на огромном вышитом ковре. А еще я узнал о великой задаче, которую поставил перед собой народ королевы. Чтобы понять ее, предположим, что каждой звезде в этом море звезд соответствует один человек на Земле. А теперь предположим, что каждый человек на Земле, живущий за пределами Шотландии, соответствует звезде без миров. Речь этих звезд подобна пронзительному тонкому воплю, который будет длиться вечно, пока звезда не выгорит в пепел или не взорвется. На этих звездах жизни нет. Представьте себе, что все люди за пределами Шотландии умерли. Теперь возьмем всех людей нашего королевства и расселим их по всем пустым землям. Теперь отбросим всех, кто живет не в графстве Бервик. На этот раз они будут представлять собой звезды, чьи миры — это просто мертвые скалы, говорящие сухим языком камней. Теперь уберем всех, кроме жителей Эрсельдуна. Бервикширцы тогда будут представлять собой миры живые, но жизнь на них всего лишь плесень на стенках заброшенного колодца. У каждого из этих миров есть свой язык, но состоит он всего из нескольких слов. И если признать жителей Эрсельдуна мирами, где есть жизнь, возможно, только ваша семья будет соответствовать мирам, где имеется жизнь, способная понять язык ее создавшей. Горстка людей, рассеянных по огромной пустынной земле. Горстка миров, рассеянных в бескрайней звездной пустыне. А между ними летает раса королевы, сохраняя в своих ячейках язык, прежде чем ночь его поглотит. Место, называемое домом, было очень древним. Старше некоторых звезд. Странствуя по звездной пустыне, дом переносил в себе язык множества миров. Некоторые языки, вроде языка серебряного фонтана, сохранялись внутри существа, которому принадлежали. Некоторые были преображены старыми королевами в чистые капли и помещены в глубокие хранилища. Я обследовал извилистые ходы дома так далеко и глубоко, как мог, пока они не становились совсем узкими и недоступными мне. Но каждая комната, в которую я входил, содержала новые удивительные знания. Я держал в руках ценности, из-за которых воевали и погибали целые континенты. Я читал поэзию народов и рас, мудрость которых достигла необычайных высот, когда наш мир еще пребывал в хаосе и безмолвии. Я касался покатого черепа какого-то моего предка, жившего до потопа. Так, путешествуя меж звезд, проводили мы с королевой многие месяцы, вкушая слова друг друга. Она поведала мне, что была одинока, что немногие расы решались покинуть родину ради дома. Я пел ей мои баллады, которые она смутно воспринимала своими перистыми усиками, и пытался передать их на ее языке. Она показала мне, как происходит у них спаривание и как она растит своих детей, как скармливает им язык, который научит их разным работам. Я же показал ей 1-2 приема, которыми земные женщины могут доставить удовольствие мужчине. Губы ее были жесткими, но полый язычок оказался теплым и нежным. Она сказала, что человечье семя бьет резче и сильнее, чем семя самцов ее рода, и на вкус оно жгучее, как жизнь. Она научила меня смеяться на своем языке, и дом ее весь благоухал розами.

0: несется конь в кромешной мгле, густая кровь коню по грудь. Вся кровь, что льется на земле, в тот мрачный край находит путь. Мои глаза не могли ничего разглядеть в том мире, где мы оказались, кроме грязи. Серой грязи с желтыми проблесками и темных туч, нависших над головой. Вонь там стояла такая мерзкая, что королева велела особым фейри вдувать нам своими трубочками свежий воздух прямо в рот. И все же мир этот был для меня хорош и красив, потому что он пах 23 запахами жизни, и я там был с моей королевой. Ее крылья оказались слишком слабыми, чтобы она могла оторваться от поверхности. А потому она отпустила стражников и позволила мне нести ее на руках. Пальцы мои гладили ее мех и сморщенную коричневую кожицу ее талии, и крылышки ее трепетали, щекоча мою голую грудь. Жизнь приникала к поверхности этой планеты, как вьюнок к склону утеса во время бури. Крохотные существа ютились кучкой вокруг ям с булькающей горячей грязью, а там, где грязь остывала, они гибли. Мы дали им новый язык, из мира, чья звезда взорвалась много королев тому назад. Здесь он возродится и научит этих существ растить внутри себя новые полости, где можно будет запасать пищу на время засухи. Может быть, тогда королева навестит их в следующий раз. Ее встретят тысячи голосов жизни вместо нынешних 23. А потом я увидел нечто похожее на падающую звезду. Она пробилась сквозь облака, и мой мир рухнул, распался. Это был другой дом фейри, и 6 самцов явились к нам с посланием от их королевы. Моя королева поговорила с ними немного, а затем велела мне отнести ее обратно домой, и они последовали за нами. Когда мы вновь оказались среди звезд, она удалилась вместе с ними в срединную комнату, а мне велела подождать где-нибудь. Я не мог ревновать ее к ее роду, но создавал слова и пережевывал их снова и снова. В молчании. Наконец она послала за мной. Комната пахла чем-то новым, посеянным и взрастающим. «Томас, соединитель», — сказала она, — «пришла пора тебе вернуться в свою собственную страну». Но я к тому времени уже 7 говорил ее языком и перечитал множество томов, хранившихся в каждом из ее миров. Я знал, что она собирается умирать, и рот мой пересох. «Не бойся», — сказал мне ее запах умиротворяющим ароматом луга. Я вновь и вновь вкушал мысленно ее слова и в конце концов понял их смысл. Для своего народа она была стара. Раньше мне это не приходило в голову. Самцы исполнили свой брачный полет, чтобы она смогла обменяться речью с другой себе подобной. Теперь где-то в глубоких подвалах, под бдительным присмотром рабочих фейри, зрело яйцо с новой королевой. «Когда она вползет в эту комнату, она меня съест», — промолвила моя королева. «Меня и множество моих детей, а те, кого она не съест, умрут. Затем она создаст кокон и проспит 12 лет. Когда же затем она проснется, то будет владеть моей памятью, моими воспоминаниями и моим языком». «Нет», — сказала она, почуяв запах моего страха. Я выхватил кристаллическое существо из его ячейки и порезал себе руку так, что моя кровь смешалась с моими словами и добавила к ним свой язык. «Я не допущу этого. Я буду сражаться. Я не дам ей. Я...» «Ты отправишься теперь же», — сказал резкий запах королевы. Но потом, пожалев меня, она одарила меня последним долгим словом прощания, роскошным, как 1000 проникновенным, как 1000 Когда новая королева проснется в доме среди звезд, Она будет помнить тебя, Томас Соединитель. Потому что из всех языков, которые отыскал я среди звезд, твой был сладчайшим. Таково было ее слово, которое я унес с собой из дома, когда дом ее вновь полетел к звездам. Я отвернулся в тот миг, потому что не мог на это смотреть, но ее слово я ношу в бутылочке на шее, хотя оно чуть выдохлось от времени. В его ячейках хранятся все миры, которые мы посетили, все слова, которыми мы обменялись, и память о том, как льнули наши тела друг к другу. После того, как дом Фейри поднялся ввысь, я отыскал в пожухлой траве ржавую рукоятку старого ножа и полузгнившие колки арфы. Стояла зима, и земля была твердой и холодной.
1: Close your eyes.
0: Но вот пред ними сад встает. И фея, ветку наклонив, сказала: «Съешь румяный плод, и будешь ты всегда правдив». Королева говорила мне, что время искривляется, когда путешествуешь среди звезд. А я рассказал ей то, что знал. История о феях и фейри. Для меня прошло 7 лет, а в королевстве шотландском 150. Никого из тех, кто знал меня и кого знал я, не было в живых. Церковь святого Джайлса в Эдинбурге снесли и выстроили заново, на этот раз со стройными колоннами и стрельчатыми арками вместо закругленных. Но в Эрсельдуне почти все осталось прежним. Я вернулся к своим балладам, перевел старую историю о Тристане и Изольде, которые, выпив любовный напиток и полюбив друг друга, погубили свои юные жизни. С помощью своего языка я читал в сердцах мужчин и женщин и говорил правду. На языке королевы лгать невозможно, и я позабыл, как это делается. Некоторые благодарны мне за мои речи и платят, чтобы их услышать. А некоторые страшатся их и платят мне, чтобы я молчал. Так я живу, выживаю. Я построил себе хижину, стал изучать жуков. Я постарел. Каждую ночь я гляжу на звезды.

0: Этот МакДугал не унимается, вновь повторяет свой вопрос. «Ну так что?» — грубовато настаивает он. «Ради этого я 2 дня не слезал с коня. Родит мне жена сына или дочь?» Есть правда, в которой человек нуждается, а есть правда, которую он хочет услышать. «Жизнь, — говорю я, — самая драгоценная, самая дорогостоящая, самая большая редкость среди бескрайней звездной пустыни. Цветок, что у вас на куртке, равен стоимости многих миров. Ваш загнанный конь в конюшне стоит 1000 тысяч бесплодных звезд. Жизнь, которая знает любовь, драгоценность более редкая, чем алмаз, выброшенный морем к вашим ногам. Как можете вы назвать цену той или иной жизни, человек Земли?» Но он пришел не за этой правдой, и мускулы его напрягаются от гнева. Я вздыхаю и ставлю кубок на стол из опасения, что расплещу его, когда Лэрт меня ударит. «Я не знаю, будет ли ваше дитя сыном или дочерью, — говорю я. Но для вашей жены оно станет последним. Если ляжет она в родильную постель, там и останется». В следующий миг я почти тону в буре нахлынувших на него чувств. Ужаса, отчаяния, гнева, обращенного к Богу, ярости, обращенной ко мне. Я смутно слышу, как он выкрикивает проклятие, и кулак его со всей силы ударяет меня в челюсть. Затем отец Оуэн и пьющие по колышкам оттаскивают его от меня и несут к двери, а он продолжает кричать: «Лгун! Ты лжешь, Томас из Арсальдуна!» Затем дверь за ним захлопывается. Единственное, что от него остается, это соленый запах слез. Несмотря на все выкрики вельможи, он мне верит. И теперь, наконец-то, я могу ощутить запах его любви к ней. Сильный, как запах яблока, когда вы пронзаете его ножом. Какой бы выбор ни сделал МакДугал, он будет продиктован любовью. Для меня же его слезы пахнут надеждой и любовью, которая все выдержит, которая ждет меня где-то там, среди звезд. Пока отец Оуэн несет мне тряпицу, чтобы вытереть кровоточащую губу, я позволяю капельке крови пролиться на мой язык. Она сообщает мне, что знания, вложенные в меня моей королевой, остались со мной, что я совершенно здоров, и если случайно не покалечусь или меня не убьют, проживу еще много дюжин лет в этом прекрасном зеленом мире. Я протягиваю руку к своему меду, отхлебываю глоток, я ощущаю вкус памяти о далеких пчелах и далеком-далеком доме.
1: Черный разрушитель. Глава 1. Крадучись, Керол полз все вперед и вперед. Черная, безлунная и почти беззвездная ночь постепенно отступала перед зловещей красноватой зарей, которая разгоралась слева от него. Слабый свет зари не предвещал наступления тепла, постепенно вырисовывая кошмарный ландшафт. Черная скала с зазубренными краями и черная безжизненная равнина понемногу возникали вокруг. Блеклое красноватое солнце выглянуло из-за нелепого горизонта. Пальцы света будто ощупывали тени. Но признаков идов, которых он выслеживал вот уже 100 дней, не было никаких. Он резко остановился, осознав вдруг, чем ему это грозит. От внезапной остановки его задние ноги свело судорогой, и каждый острый, словно бритва, коготь встал дугой. Толстые щупальца, растущие из плеч, напряглись. Он из стороны в сторону крутил своей огромной кошачьей головой, а состоящие из тонких волосиков усики, что служили ему ушами, неистово вибрировали, исследуя малейшие дуновения ветерка, малейшие движения воздуха. В ответ не появлялось никаких ощущений. Никаких признаков близости идов, единственного источника пропитания на этой заброшенной планете. Его сложная нервная система молчала. Без всякой надежды Керл приник к земле. Огромный, похожий на кошку силуэт, проступил на фоне рваной линии красного горизонта. В здешнем мире теней он казался тигром на странной гравюре. Он был испуган. Обладая тонкими органами чувств, Керл на расстоянии многих миль улавливал присутствие Иды и вдруг утратил эту способность. Теперь он понял, что больше уже не сможет жить, как прежде. То, что вчера он потерял след, сегодня означало физическое расстройство. Это была смертельная болезнь, приговор. Он слышал о ней. За последние 100 лет ему 7 раз доводилось находить керлов настолько ослабевших, что они не могли двигаться. Недостаток пищи истощил их бессмертную плоть. Они были обречены. Тогда в нетерпении он сокрушал их бессильные тела и отбирал себе то немногое, что еще оставалось в них и поддерживало в них едва теплящуюся жизнь. Вспомнив об этом, Керл содрогнулся, а потом громко зарычал. Звук его голоса сотрясли воздух, эхом отозвались в горах и вернулись к нему, чтобы воздействовать на его нервную систему. Так инстинктивно выразилась его воля к жизни. Керл замер. Высоко над далеким горизонтом он увидел крошечную сверкающую точку. Она явно приближалась и необычайно быстро превращалась в металлическую сферу, в громадный шарообразный корабль. Этот огромный шар, сверкая как полированное серебро, просвистел над самой головой Керла. Затем повернул вправо за черную линию гор, на какую-то секунду завис почти неподвижно над ними и исчез из виду. Керл рванулся вперед, выйдя из оцепенения. С тигриной ловкостью он понесся вниз по склону. Его круглые черные глаза горели лихорадочным возбуждением. Его усики антенны, хотя и утратили былую силу, трепетали от ощущения, что масса идов огромна, и тело его еще больше страдало от мук голода. Далекое солнце, теперь розовое, высоко поднялось в темно-пурпурном небе, когда он, припав к скале, смотрел из-за камня на раскинувшиеся внизу руины города. Серебряный корабль, несмотря на свои размеры, казался крошечным посреди этих нескончаемых пустынных развалин. Но все же в корабле было столько живого, угадывалась такая сила затаенного движения, что он казался здесь властелином. Корабль как бы покоился в колыбели, которая образовалась под его весом в каменном предместье мертвой столицы. Керл рассматривал двуногих существ, что появились из недр корабля. Они толпились у трапа, спущенного из ярко освещенного отверстия в 100 ступеней над грунтом. Ему сжало горло, а сознание помутилось от дикого желания броситься на этих слабеньких существ, чьи тела испускали вибрации, свойственные только идам. Первые толчки возрождающейся памяти успели погасить импульс, пока он не достиг мышц. Он вспомнил о далеком прошлом своей расы, о сокрушительной мощи машинах, об энергии, превосходящей всю силу его собственного тела. Воспоминание отрезвило и расслабило его. Теперь он способен был разглядеть прибывших. Тела их скрывал мерцающий полупрозрачный материал, который сверкал в лучах солнца. Пришло понимание происходящего. Пришла хитрость. Это была научная экспедиция, в первый раз осознал Керл. Научная экспедиция с другой звезды. Ученые будут исследовать, а не разрушать. Ученые не станут убивать его, если он сам не нападет первым. Ученые в своем роде дураки. Подгоняемый голодом, Керл вышел на открытое пространство. Он увидел, что существа сразу его заметили. Они повернулись в его сторону и уставились на него. Трое, что стояли к нему ближе других, медленно отступили к основной группе. Самый маленький из них выхватил из футляра, висевшего у него на боку, тупой металлический брус и зажал его в правой руке. Этот жест встревожил Керла, но он продолжал двигаться вперед. Отступать было слишком поздно.

0: Эллиот Гроувнор оставался возле самого трапа. Держаться на заднем плане вошло у него в привычку. Он был единственным нигзиалистом на борту космической гончей, и представители всех других наук не первый месяц игнорировали его, не понимая, что значит его специальность, и не очень-то мучаясь от этого. Гроувнор знал, как поправить положение, но пока случая сделать это ему не представилось. Вдруг в шлеме его скафандра ожил коммуникатор. Кто-то мягко рассмеялся и произнес: «По правде говоря, никогда еще не встречал такой громадины». Гроувнор узнал говорившего по голосу. Это был руководитель химического отдела Грегори Кент. Неказистый с виду, Кент обладал сильным характером. На корабле у него было немало друзей, тех, кто его поддерживал, так что он уже выставил свою кандидатуру в предстоящих выборах на пост директора экспедиции. Их с нетерпением ожидали. Выборы вносили какое-то разнообразие в монотонную жизнь корабля. Из всех, кто наблюдал за приближающимся чудовищем, только Кент схватился за оружие и сейчас стоял, перебирая в руках длинный металлический ствол. Послышался еще один голос, более низкий и спокойный. Гроувнор узнал Холла Мортона, директора экспедиции. «Это одна из причин, почему вы оказались в экспедиции, Кент», — проговорил он. «Можно ли упускать такой шанс?» Замечание было вполне дружелюбным. Это не было выпадом против соперника. Конечно, его можно было рассматривать и как некую дипломатическую игру, рассчитанную на неискушенных слушателей, которые тем самым оповещались о том, что Мортон не имеет ничего против соперника. Гроувнор не сомневался, что директор способен на подобный ход. Он высоко ценил Мортона как человека честного, острого в спорах и глубоко интеллигентного, который без труда выходил из самой сложной ситуации. Гроувнор увидел, как Мортон продвинулся вперед, стараясь быть чуть впереди остальных. Его сильное тело словно слилось с прозрачным металлическим скафандром. Отсюда он наблюдал, как по скалистой черной равнине приближался к ним похожий на кота зверь. Через свой коммуникатор Гроувнор слышал, как обменивались репликами руководителя отдела. «Не хотел бы я повстречаться с этим милым бэби где-нибудь в темной аллее. Будь дураком. Это явно разумное существо. Возможно, представитель господствующей здесь расы». «Его физическое развитие», — Гроувнор узнал голос психолога Зайделя, «указывает, скорее всего, на свойственную животным адаптацию к окружающей среде. Но в то же время, направляясь к нам, он ведет себя не как животное, а как разумное существо, способное оценить наше умственное развитие. Заметьте, как скованы его движения. Это свидетельствует об осторожности, о том, что он знает, для чего предназначено наше оружие. Я бы очень хотел рассмотреть концы его щупалец, что расположены у него на плечах. Если они суживаются в рукоподобные отростки или чашечки-присоски, то я, пожалуй, решусь утверждать, что мы имеем дело с потомком обитателей этого города». Он ненадолго умолк, а потом продолжил. «Хорошо бы установить с ним контакт. Однако пока я склонен предположить, что оно выродилось до первобытного состояния». Керл остановился, когда до ближайшего двуногого оставалось футов 10. Дикая потребность в выдох грозила погубить его. Разум уже почти растворился в хаосе желания, и ему стоило мучительных усилий остановиться. Ему казалось, что тело его опустили в расплавленный металл. Глаза заслало пеленой. Большинство пришельцев приблизились к нему. Керл видел, что они с откровенным любопытством рассматривают его. Их губы шевелились за прозрачными шлемами. Способ их общения, Керл был уверен, что чувства не обманывают его, происходил на частоте, годной для его восприятия, однако смысла разговоров он уловить не мог. Силясь выказать свое дружелюбие, он, тыча себя в грудь щупальцем, передал усиками свое имя. Голос, которого Гроувнор не узнал, протянул: «Когда оно стало шевелить этими волосками, у меня в приемнике появилось что-то вроде помех. Мортон, вы не думаете?» Спрашивавший назвал Мортона по фамилии, и это отличало его от остальных. Это был Гурли, руководитель отдела связи. Гроувнор, записывая разговор, остался доволен. Появление зверя могло помочь ему записать голоса всех, кто имел влияние на корабле. Он с самого начала пытался сделать это.
1: «Ага», — произнес психолог Зайдель. «Щупальца оканчиваются чашечками-присосками. Это указывает на достаточно сложную нервную систему. После незначительной тренировки он мог бы управлять любой машиной».
0: Директор Мортон сказал: «Полагаю, нам следует вернуться на корабль и позавтракать. Потом дел у нас у всех будет по горло. Хотелось бы получить сведения о развитии этой расы, особенно о причинах ее гибели. В свое время, еще до возникновения межгалактической цивилизации, на Земле одна культура за другой достигала пика своего развития и потом погибала. На их обломках возникали новые культуры. Может, то же самое произошло и здесь? Каждому отделу будет отведена своя область исследований».
1: «А как быть с Кисой?» — спросил кто-то. «Пожалуй, он не прочь подняться в корабль вместе с нами».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мортон засмеялся, потом сказал вполне серьезно: «Я бы с удовольствием взял его с собой, но не насильно. Кент, как вы полагаете, это возможно?» Маленький химик решительно затряс головой.
1: «В здешней атмосфере содержится гораздо больше хлора, чем кислорода, хотя и того, и другого не так уж много. Наша атмосфера обернется динамитом для его легких».
0: Гроувнеру было ясно, что эта чудовищная кошка вовсе не понимает этой опасности. Он наблюдал за тем, как монстр последовал за первыми же людьми на трап-эскалатор и прошел через большое отверстие внутрь. Прошедшие оглянулись на Мортона, но тот махнул рукой. «Откройте второй шлюз и дайте ему сделать глоток воздуха. Это охладит его пыл». Минуты позже в приемнике раздался удивленный возглас директора.
2: «Будь я проклят! Он и не заметил разницы! Значит, у него совсем нет легких или он не дышит хлором? Клянусь, он входит! Смит, для биологов это будет кладом и к тому же безопасным, если проявить осторожность. Вот это метаболизм!»
0: Смит был высоким, тощим человеком с узким печальным лицом. Гроувнер услышал в приемнике его голос, неожиданно глубокий и сильный для такой наружности. «За все время полетов, в которых мне приходилось участвовать, я встретил только две высшие формы жизни. Одна нуждается в хлоре, а другая в кислороде, потому что именно эти два элемента поддерживают горение. Я слышал смутные отчеты о таких формах жизни, которые дышат фтором, но видеть их мне пока не доводилось. Готов поставить на кон свою репутацию, что ни один сложный организм не сможет приспособиться к активному использованию обоих газов. Директор, мы не имеем права упустить это существо. Мы должны удержать его всеми возможными способами». Мортон засмеялся и спокойно сказал: «Да, похоже, оно само озабочено только тем, как остаться». Он поднялся по одной из дорожек эскалатора. Теперь он вошел в переходной шлюз вместе с Керлом и еще двумя людьми. Гроувнер поспешил за ними и оказался последним из дюжины выходивших на поверхность планеты. Огромная наружная дверь с грохотом захлопнулась, и в шлюз со свистом ворвался воздух. Чудовищный кот для всех представлял одинаковую опасность. Гроувнер наблюдал за ним с растущим чувством тревоги. У него возникли кое-какие идеи, которыми он хотел поделиться с Мортоном. И он имел на это право. На исследовательских кораблях, подобных гончей, каждый руководитель отдела имел непосредственную связь с директором. И руководитель негзиального отдела, хотя Гроувнер был его единственным сотрудником, должен был иметь такую связь. Однако в прекрасном коммуникаторе, что был вмонтирован в его скафандр, действовал лишь приемник. Это позволяло ему слышать все, что говорят руководители, но связаться с кем-то из них самому, даже в случае опасности, он мог только через коммутатор и только так выйти в центральный канал. Гроувнер не сомневался в целесообразности такой системы. В конце концов, на корабле было около 1000 человек, и совершенно очевидно, нельзя допускать, чтобы каждый член экипажа мог болтать с директором, когда ему вздумается. Наконец открылась внутренняя дверь шлюза. Вместе со всеми Гроувнер направился к ней.
1: Через несколько минут они уже стояли возле нескольких лифтов, что доставляли людей к жилым отсекам корабля. Мортон со Смитом о чем-то тихо переговаривались. Затем директор заявил: «Если поедет, отправим его наверх одного». Керл не протестовал, пока не услышал, как захлопнулась у него за спиной дверца лифта, и запертого в клетке его понесло куда-то вверх. Он с рычанием стал метаться по кабине. В мгновение ока разум его помутился от ярости, и всем телом он обрушился на дверь. Под его весом металл прогнулся, и отчаянная боль лишила остатков разума. Теперь он был всего лишь зверем, угодившим в ловушку. Он скреб когтями металл, рвал своими толстыми щупальцами плотно пригнанные панели. Машина, протестуя, пронзительно визжала. Лифт бросала из стороны в сторону, в колодец летели куски искореженного металла. Наконец, лифт достиг нужного этажа и остановился. Керл выдрал остатки двери и вывалился в коридор. Там его уже ждали с оружием наготове.
2: «Какие же мы дураки!» — воскликнул Мортон. «Надо было сначала показать ему, как действует лифт. Он же решил, что мы его надули или что-нибудь в этом роде».
1: Он решительно направился к чудовищу. Гроувнор заметил, как в угольно-черных глазах зверя исчез дикий огонь после того, как Мортон несколько раз открыл и закрыл двери ближайшего лифта. Когда урок закончился, Керл протопал в большую комнату, которая находилась в конце коридора. Там он разлегся на покрытом ковром полу и постарался успокоиться. Он был зол на себя за то, что обнаружил перед двуногими свой страх. Ему казалось, что спокойное и мирное поведение было бы гораздо выгоднее для него. Его ярость и сила должны были напугать и насторожить. А это означало, что осуществить его план теперь будет гораздо труднее. А в него входил не больше, не меньше, как захват всего корабля. На той планете, откуда явились эти существа, должно быть вдосталь идов.

0: Глава вторая. Не мигая, Керл наблюдал, как два человека расчищали от каменных глыб и булыжника металлические двери в огромном старом здании. Все члены экипажа после завтрака снова облачились в скафандры, и теперь он видел их всюду, куда ни глянь, поодиночке или небольшими группами. Из этого Керл заключил, что они заняты изучением мертвого города. Самого Керла занимала одна мысль. Мысль о еде. От голода соднило все тело. Каждая его клетка требовала идов. От этого страстного желания дрожали мышцы. Мозг сжигало стремление броситься за людьми, которые углублялись в городские кварталы. Он заметил, что один из них в одиночку направился куда-то. Во время завтрака люди предлагали ему свою пищу, самые разные блюда, но все они были непригодны для него. По всей видимости, они не догадывались, что он питается только живыми существами. Иды — это не просто материя. Это определенное состояние материи, и добываются они из такой ткани, которая еще пульсирует, в которой еще не иссякли жизненные токи. Проходили минуты. Но Керл все еще сдерживал себя. Он лежа наблюдал за людьми, понимая, что они это чувствуют. Из корабля вывели металлическую машину и направили ее прямо на гору мусора возле металлической двери. Испытывая отчаянные муки, Керл примечал каждое движение двуногих. Даже во время приступов дикого голода он видел, как они управляют машиной, и понимал, насколько это просто. Он знал заранее, что произойдет, когда белое пламя лизнет гору мусора, но намеренно подскочил и зарычал, словно испугался огня. Гровнур наблюдал за происходящим из небольшого патрульного катера. Он добровольно взял на себя роль наблюдателя за Керлом. Других дел у него не было. Казалось, никому не нужна помощь какого-то там нигзиалиста, единственного на космической гонке. Наконец, дверь освободили от обломков камней и мусора. Гровнур заметил, что Мортон и еще кто-то прошли внутрь здания. Их голоса тут же послышались в скафандре Гровнура. Первым заговорил спутник Мортона. «Все разбито. Должно быть, тут шла война. Есть и признаки военных сооружений. Тут остался один лом. Хотел бы я знать, как они управились со всем этим».
1: «Не совсем понимаю вас», — сказал Мортон.
0: «Все очень просто», — ответил первый. «До сих пор мне попадались только инструменты. И почти каждый механизм, будь он инструментом или оружием, оснащен трансформатором для получения энергии, ее преобразования и использования. А где силовые установки? Где же предприятия, которые вырабатывали эту энергию? Надеюсь найти ответ в их библиотеках. Что привело к гибели такую цивилизацию?»
1: Послышался голос психолога.
2: «Говорит Зайдель. Я слышал ваш вопрос, мистер Пеннон. Существуют, по крайней мере, две причины, по которым территория оказалась необитаемой. Первое — отсутствие пищи. Второе — война».
1: Гровнура порадовало, что Зайдель назвал имя собеседника. Тут еще один голос вошел в его коллекцию. Пеннон возглавлял инженерный отсек корабля.
0: «Но мой дорогой психолог», — возразил Пеннон, «при их уровне науки можно было бы решить проблему питания, если не для всех, то хотя бы для небольшого количества жителей. А даже если им это не пришло в голову, почему они отказались от развития космонавтики, чтобы отправиться в поисках пищи на другие планеты?»
1: «Об этом спросите Ганли Лестера», — заметил директор Мортон. «И еще до приземления я слышал, как он излагал свою теорию». Астроном Ганли Лестер отозвался сразу.
2: «Я еще проиграл не все варианты, но один из них, думаю, вы со мной согласитесь, говорит сам за себя. Этот заброшенный мир — единственная планета, обращающаяся вокруг своего блеклого солнца. Больше здесь нет ничего. Ни Луны, никакого даже маленького планетоида, а до ближайшей звездной системы не менее 900 световых лет. Какая же гигантская проблема стояла перед основным населением этого мира. В один прыжок им нужно было решить проблему не межпланетных, а сразу межзвездных перелетов. Вспомните, каким долгим был наш собственный путь. Сначала мы высадились на Луне. Затем последовали планеты нашей Солнечной системы. Одно достижение вело нас к другому, и только спустя много лет был предпринят полет к ближайшей звезде. Наконец, человек изобрел антиускоритель, что позволило перейти к межгалактическим перелетам. Так что я пришел к выводу, что ни одна цивилизация не способна создать межгалактический флот, не набравшись предварительного опыта.
1: Высказывались и другие мнения, но Гроувнор их уже не слушал. Он смотрел туда, где в последний раз видел кота, но тот куда-то исчез. Он выругал себя за то, что позволил себе отвлечься. Пришлось метаться на своем катерочке в поисках зверя. Но вокруг было слишком много нагромождений, слишком много зданий. Куда бы он ни посмотрел, всюду взгляд утыкался в развалины. Он спустился и стал расспрашивать нескольких занятых работами техников. Большинство припомнили, что видели кота минут 20 назад. Не получив удовлетворительного ответа, Гроувнор вернулся в патрульный катер и полетел над городом. Незадолго до этого Керл быстро двинулся вперед, стараясь использовать каждое укромное местечко. Нервный и больной от голода, он торопливо перебирался от группы к группе, источая злую энергию. Откуда-то выскочила маленькая машина, остановилась прямо перед ним, и страшная камера зажужжала, снимая его на пленку. Впереди на скалистом холме гигантский бурильный агрегат приступал к работе. Сознание Керла мимолетно замечало очертания и облик незнакомых аппаратов, в то время как тело его изнемогало от желания настичь человека, который ушел в город один. Вдруг Керл почувствовал, что больше не выдержит. Пасть наполнилась зеленой слюной. В какое-то мгновение ему показалось, что его никто не видит. Он метнулся за каменистую насыпь и тут же помчался во всю прыть. Керл несся огромными плавными прыжками. Было забыто все, кроме одного единственного желания, будто какая-то магическая щетка прошлась по мозгам и стерла память. Он мчался по пустынным улицам, сокращая путь через зияющие дыры в обветшалых стенах и коридоры разрушенных домов. Затем он замедлил бег и, крадучись, устремился туда, откуда его уши, усики уловили вибрацию идов. Наконец он остановился и выглянул из-за скалы. Двуногий стоял возле того, что, по всей видимости, когда-то было окном, направив свет своего фонарика внутрь здания. Фонарик щелкнул и погас. Сильный и приземистый человек мягко отошел назад, тревожно посматривая по сторонам. Керлу пришлась не по вкусу его тревога. Она предвещала молниеносную реакцию на опасность, а значит и осложнение.

Словно призрак скользнул он по боковой улице мимо длинного квартала разрушенных зданий. На большой скорости завернул за угол, пролетел через открытое пространство и тут прополз на животе в полутемное укрытие между домом и огромной кучей развалин. Улица впереди была как бы каналом между двумя рядами руин. Она заканчивалась узким проходом, выход из которого находился прямо под Керлом. В последний момент он все-таки не удержался. Как только под ним появилась двуногая, небольшой ручеек камней покатился вниз оттуда, где, скорчившись, сидел Керл и напугал человека. Тот вскинул голову и взглянул наверх. Лицо его тут же изменилось, и он схватился за оружие. Керл метнулся вперед и одним сокрушающим ударом разнес прозрачный блестящий шлем скафандра. Послышался скрежет металла, хлынула кровь. Человек сложился пополам, будто телескоп. Мгновение его кости и мускулы чудом удерживали тело, потом оно рухнуло, только лязгнул металл космического костюма. Весь дрожа, Керл накинулся на свою жертву. Он уже создал поле, которое не позволяло идам перейти в кровь. Он быстро раздробил металл и заключенное в нем тело. Хрустнули кости. Разбрызгалась плоть. Он припал ртом к еще теплому телу, и крошечные чашечки-присоски стали высасывать идов из клеток организма. Минуты три он пребывал в экстазе насыщения, когда на его глаза упала тень. Он испуганно взглянул вверх и увидел маленький кораблик, который приближался к нему со стороны солнца. На мгновение Керл замер, затем скользнул в тень от большой груды обломков. Когда он снова посмотрел вверх, маленькая суденышка медленно развернулась и полетела влево. Но машина делала круг, и Керл понял, что она может вернуться. Доведенный почти до исступления тем, что прервали его пиршество, Керл все же бросил свою добычу и кинулся к кораблю. Он мчался, будто преследуемый охотниками животные, и замедлил шаг лишь когда увидел первую группу занятых работой людей. Он осторожно приблизился к ним. Все они были заняты своим делом, и он смог миновать их незамеченным.

0: Гроувнер все больше отчаивался в бесплодных поисках. Город был слишком велик. В нем оказалось гораздо больше развалин, где можно было спрятаться, чем он предполагал. В конце концов он повернул обратно к кораблю и с облегчением вздохнул, увидев распластавшегося на скале под солнышком исчезнувшего зверя. По возможности осторожнее Гроувнер посадил свой катер на возвышение позади животного. Он все еще находился в кораблике, когда минут через 20 группа, исследовавшая город, наткнулась на садистски изуродованные останки доктора Джарви из химического отдела и передала сообщение о своей страшной находке. Гроувнер тут же полетел к месту происшествия и опустился возле тела убитого. Он понял, что директор не полетит к месту убийства, услышав его угрюмое распоряжение. «Доставьте тело на корабль». Там уже оказались друзья Джарви. С мрачными лицами они окружили то, что недавно было их товарищем. Гроувнер взглянул вниз, и глазам его представилась ужасная картина. Клочья человеческой плоти мешались с забрызганным кровью металлом. Он почувствовал, как ему сдавило горло. «Черт побери, надо же было ему одному идти в этот город!» — услышал он голос Кента. Химик буквально прорычал это. Гроувнер вспомнил, что Кент и его помощник Джарви были большими друзьями. Должно быть, кто-то из химического отдела сказал что-то по внутренней связи, потому что Кент ответил: «Да, вскрытие произведем сами». Эти слова лишний раз напомнили Гроувнеру, что пока он не подключится к общей сети, упустит большую часть происходящего. Он поспешил тронуть за плечо ближайшего человека и спросил: «Не возражаете, если я послушаю через вас химиков?»
1: «Давайте».
0: Гроувнер слегка сжал пальцами руку соседа и услышал, как дрожащий голос произнес:
2: «Самое мерзкое, что убийство выглядит абсолютно бессмысленным. Дело превращено

0: буквально в желе, но все части на месте.
1: В разговор вступил биолог Смит. Его унылое лицо выглядело мрачнее обычного. Убийца набросился на Джарвия с намерением употребить его в пищу, а потом обнаружил, что мясо чуждо ему, что оно несъедобное. Так же, как и наш кот, не стал есть ничего, что ему поставили. Смит замолк, видно задумался. Потом неуверенно спросил: «Ну, а как насчет зверя? Он достаточно силен, чтобы одной своей миленькой конечностью прикончить кого угодно». В разговор вмешался директор Мортон. По-видимому, он слышал всю беседу. «Мысль о виновности зверя, вероятно, пришла в голову большинству из нас. Ведь пока он единственное живое существо, повстречавшееся нам здесь. Но, естественно, мы не можем расправиться с ним по одному лишь подозрению». «А кроме того, — сказал кто-то, — я ни на минуту не спускал с него глаз». Прежде чем Гроувнер успел взять слово, по общей линии послышался голос психолога Зайделя. «Директор Мортон, я тут говорил со многими. Складывается впечатление, что большинство все время видели зверя, но люди не исключают, что зверь мог на какие-то минуты исчезать с глаз. Мне самому казалось, что он все время околачивался где-то рядом. Но я припоминаю, что были моменты, и, пожалуй, достаточно длительные, когда он исчезал из виду». Гроувнер вздохнул и отказался от намерения говорить. За него все сказал другой. Прервал паузу Кент, который гневно заявил:
2: «Я считаю, нельзя играть с судьбой. Нужно прикончить негодяя, пока он не нанесет нам новых бед».
1: «Карита, вы далеко?» — спросил Мортон.
3: «Здесь, возле убитого, директор».
1: «Карита, вы там с Ван Хорном и Кранеси походили по городу. Вам не кажется, что киса — потомок основных обитателей этой планеты?»
4: Карита, как заметил Гроувнер, стоял недалеко от Смита в окружении своих коллег по отделу археологии. Высокий японец заговорил медленно и почтительно.
3: «Директор Мортон, тут присутствует какая-то тайна. Взгляните на эту величественную линию горизонта. Обратите особое внимание на контуры архитектурных сооружений. Создатели этого мегаполиса были близки землянам. Здания не просто украшены, а украшены соответственно стилю. Вот дорическая колонна, вот египетская пирамида и огромный готический собор. Все они будто вырастают из земли, прочные, с долгой и большой судьбой. Если этот одинокий и опустошенный мир рассматривать как планету-мать, то она должна быть для обитателей любимым местом, несущим тепло, дарящим духовные силы. Эффект усиливают извилистые улицы. Те механизмы, что встречались нам на улицах города, доказывают, что жители планеты разбирались в науке и технике, но прежде всего они были художниками. Поэтому они не стали строить геометрически правильные города и ультрабессмысленные мегаполисы. Тут присутствует художественная непринужденность, глубокое, радостное чувство, отраженное в изгибах и нерегулярности устройства домов, дворцов и проспектов. Тут ощущается сила, божественная уверенность в себе. Это не загнивающее, затасканное веками существование цивилизации, а молодая, энергичная культура, уверенная в себе и сильная знанием своей конечной цели. И вдруг конец. Резко, словно у них была своя битва титанов, и она стала рушиться, как древняя магометанская цивилизация. Или будто в один прыжок она перескочила через века процветания в эпоху борьбы распрей. Как бы там ни было, у нас нет сведений ни об одной культуре во Вселенной, сделавшей столь резкий скачок. Преобразование всегда проходит постепенно. И первый шаг к упадку — подвергать безжалостному сомнению все, что прежде было свято. В результате начинается утрата внутренней уверенности, убежденности. Прежде бесспорные истины рушатся перед безжалостной критикой ученых и аналитиков. Скептик становится опорой расы. Но я бы сказал, что эта культура разрушилась мгновенно, в самом расцвете. Социологически такая катастрофа сопровождается крахом морали, крушением идеалов, что возвращает человека к состоянию скотской агрессии. Появляется черствое безразличие к смерти. Если все, что я сказал, соответствует действительности, и если этот кот — потомок подобной расы, тогда он может быть коварным ночным вором, хладнокровным убийцей, который ради зернышка способен перегрызть глотку родному брату.
2: «Хватит!» — грубо прервал его голос Кента. «Директор, я готов быть его палачом!»
4: «Я против!» — резко прервал его Смит. «Послушайте, Мортон, мы не должны убивать кота, даже если он виновен. Это же биологическая сокровищница!»
1: Смит и Кент гневно взглянули друг на друга.
2: «Мой дорогой Кент!»
1: — медленно и внушительно проговорил Смит.
2: «Я весьма ценю желание вашего химического отдела засунуть кису в реторты и выявить химический состав его крови и плоти. Но вынужден предупредить вас. Вы чересчур спешите.
4: Биологический отдел нуждается в живом организме, а никак не в мертвом. Чувствую, что и физики не отказались бы от возможности заняться им, пока он жив.
2: Так что боюсь, что вы последний в этой очереди. Смиритесь, пожалуйста, с этой мыслью.
4: Вам он достанется через годик, не раньше.
1: Я смотрю на это не с точки зрения ученого, угрюмо ответил Кент.
4: А надо бы с нее, ведь Джарви мертв, и ничто не поможет ему.
2: И все же прежде я человек, а уж потом ученый, хрипло возразил ему Кент.
4: Поддавшись эмоциям, вы готовы разрушить ценнейший образец?
2: Я готов уничтожить эту тварь, потому что в ней заключена неведомая опасность. Мы не можем больше рисковать людьми.
1: Спорящих остановил Мортон. Он задумчиво сказал: «Карита, я склонен принять вашу теорию в качестве рабочей гипотезы, но у меня возник один вопрос. Возможно ли, чтобы здешняя культура была более поздней, чем культура нашей всегалактической системы?»
5: «Вполне вероятно», — ответил Карита. «Кот, по-видимому, представляет культуру середины 10-й цивилизации этой планеты, в то время как наша, насколько известно, проходит 8-й виток цивилизации Земли. При этом каждая из 10 цивилизаций планеты должна была заново возникать на обломках предыдущей».
4: «В таком случае наш кот не имеет никакого понятия о наших подозрениях?»
2: «Нет, для него это было бы откровением».
1: Коммуникатор донес беспощадный смешок Мортона и его приговор.
4: «Ваше желание исполнено, Смит. Мы даруем коту жизнь. А если произойдет что-то фатальное, то теперь, когда мы с ним познакомились, виною тому будет наша беззаботность. Нельзя, конечно, исключить, что мы ошибаемся. Мне так же, как и Зайделю, показалось, что зверь был все время на виду. Так что наши подозрения, возможно, совершенно напрасны. Ведь на планете могут существовать и другие опасные животные». Он резко переменил тему разговора. «Кент, что вы думаете делать с телом Джарви?»
2: «Не будем спешить с его похоронами», — с горечью отозвался главный химик. «Проклятый кот что-то хотел извлечь из его тела. Похоже, он ничем не воспользовался, но вполне вероятно, что мы чего-то не заметили. Я собираюсь выяснить, что именно, и тем самым пригвоздить его к стенке, чтобы вы убедились в его вине».
1: Глава 3.

0: Вернувшись на корабль, Эллиот Гроувнор поспешил в свой отдел. Табличка на двери гласила «Отдел негзиализма». За дверью находились 5 комнат общей площадью 40 футов на 80. В них были установлены все те машины и аппараты, которые потребовал у правительства центр негзиализма, так что в помещениях было довольно тесно. Закрыв за собой дверь, Гроувнор оказался наедине с собой. Поудобнее устроившись за столом, он принялся за письменное сообщение директору Мортону. Он проанализировал возможное физическое строение кошкоподобного обитателя этой холодной заброшенной планеты и особо подчеркнул, что такое зрелое чудовище нельзя рассматривать просто как биологическую сокровищницу. Такой подход опасен, так как позволяет людям забыть, что существо может иметь свои собственные побуждения и желания, в основе которых лежит чуждое человеку мировосприятие. «У нас есть достаточное количество доказательств», — диктовал он в магнитофон, «чтобы сделать, как мы негзиалисты это называем, заявление руководству». Он просидел над заявлением несколько часов и отнес запись в отдел стенографии с требованием немедленно сделать копии. Как руководителю отдела ему было обеспечено немедленное обслуживание. Через 2 часа он передал отчет в канцелярию Мортона. Помощник вручил ему расписку. Уверенный в том, что сделал все, что от него зависело, он отправился в столовую. На его вопрос «Где кот?» официант ответил, что, скорее всего, зверь находится наверху, в библиотеке. Гроувнор отправился туда и целый час просидел в библиотеке, наблюдая за животным. Все это время кот лежал, распластавшись на мягком ковре, ни разу не переменив положение. Неожиданно двери в библиотеку распахнулись, и вошли 2 с большой чашей в руках. Следом за ними появился Кент. Глаза химика лихорадочно блестели. Он остановился посреди комнаты и сказал усталым, охрипшим голосом: «Я хочу, чтобы все это видели». Хотя он обращался ко всем присутствующим, но прежде всего имел в виду группу ученых, которые сидели в отдалении. Гроувнор поднялся и заглянул в чашу. В ней была какая-то бурая смесь. Биолог Смит тоже встал со своего места. «Минутку, Кент. В другое время я не стал бы подвергать сомнению ваши действия, но вы выглядите совсем больным. Вы переутомились. У вас есть разрешение Мортона на проведение эксперимента?» Кент медленно обернулся. И Гроувнор, уже севший на место, увидел, что слова Смита не вполне отражают состояние химика. Вокруг глаз у него были черные круги, щеки его ввалились. Однако Кент ответил: «Я приглашал его прийти сюда», — ответил он. «Но Мортон отказался присутствовать при эксперименте. Он считает, что если подопытное существо охотно сделает то, что я хочу, это не причинит ему вреда». «А что у вас там?» — поинтересовался Смит. «Мне удалось обнаружить вещество, которого недостает в останках Джарвия», — сказал Кент. «Это калий. Его осталось всего от 2/3 до 3/4 от нормы. Вам известно, что калий во взаимодействии с большой молекулой протеина является основой энергетического заряда всей клетки. Словом, это основа жизни. Обычно после наступления смерти калий высвобождается и устремляется в кровяной поток, тем самым отравляя его. Я установил, что часть калия из клеток тела Джарвия исчезла, но в кровь не попала. Полная картина пока непонятна, но я намерен ее прояснить».
1: «Ну а все-таки что в этой чаше?» — спросил кто-то.
0: Присутствующие, отложив книги и журналы, с интересом наблюдали за происходящим.
2: «Живые клетки, содержащие в суспензии калий. Как вам известно, мы можем их синтезировать. Возможно, чудовище отказалось от пищи за завтраком именно потому, что в еде не содержалось калия в привычном для него состоянии. Моя идея заключается в том, что он почувствует запах или еще там что-то».
3: «Мне кажется, он воспринимает вибрации», — медленно растягивая слова, вступил в разговор Гурли. «Иногда, когда он шевелил своими усиками, моя аппаратура фиксировала очень сильные помехи. Насколько я могу судить, он работает ими то на высоких, то на низких частотах. Похоже, он сам контролирует эти вибрации. Но частотные модуляции возникают не просто от движения усиков.
0: Кент с явным нетерпением ждал, когда Гурли закончит свою речь.
1: «Ну, хорошо, он чувствует вибрации», — вступил он в разговор. «И что же, по-вашему, это должно оправдывать его действия?»
0: И уже менее сурово он обратился к биологу.
1: «Что вы думаете об этом, Смит?»
0: «В вашем плане содержится 3 ошибочных посыла», — ответил тот. «Во-первых, вы склонны рассматривать его всего лишь как животное. Во-вторых, вы забыли, что, полакомившись Джарвием, он может быть сыт, если, конечно, он его ел. И еще вам представляется, что он вас ни в чем не заподозрит. Так поставьте чашу на пол. Посмотрим, как он на это отреагирует». Эксперимент Кента был достаточно обоснован, хотя и вызывал сомнения. Существо уже проявило способность жестко реагировать на неожиданные ситуации. Его поведение в закрытом лифте нельзя было недооценивать. Это было мнение Гроувнера.
3: Керол уставился немигающим взглядом на тех, кто поставил перед ним чашу. Они тут же отошли, а Кент выступил вперед.
0: Керол узнал в нем того, который утром вытащил оружие. Он посмотрел на двуногого, потом переключил свое внимание на чашу. Его усики учуяли волнующее излучение идов. Оно было очень слабым, таким слабым, что он его и не заметил бы, если бы заведомо не сосредоточился на его источнике. Иды содержались в жидкости в такой концентрации, что были для Керла почти бесполезны. Но все же вибрация была и достаточно сильная, чтобы объяснить ему происходящее.
3: Керл с рыком поднялся на ноги. Он схватил чашу присоском одного из согнутых щупалец и выплеснул ее содержимое прямо в лицо Кенту с криком, отпрянувшему назад.
0: Керл тут же швырнул чашу в сторону и щупальцами толщиной в трос обхватил грудь орущего человека. Его не пугало оружие на поясе Кента. Он чувствовал, что это всего лишь вибрационное оружие, а не дезинтегратор. Он швырнул визжавшего Кента в угол, но потом с какой-то долей испуга подумал, что надо было его разоружить. Теперь, возможно, придется раскрыть перед ними свои способности.
3: Кент одной рукой яростно стирал с лица жижу, а другой схватился за оружие. Дуло вздрогнуло, и белый луч ударил прямо в массивную голову Керла. Усики уши зашевелились, автоматически сводя на нет энергию оружия. Круглые черные глаза сузились, когда он увидел, что за оружие схватились и остальные.
0: Гроувнер, находившийся возле двери, резко приказал:
1: «Стойте! Мы потом пожалеем, если сейчас поддадимся панике!»
0: Кент щелкнул затвором и удивленно посмотрел через плечо на Гроувнера. Керл скорчился на полу, зло поглядывая на человека, который вынудил его раскрыть свою способность воздействовать на внешние источники энергии. Но делать было нечего, оставалось только ждать последствий.
3: Кент все смотрел на Гроувнера. Глаза его сузились.
1: «Какого дьявола вы тут командуете?»
3: Гроувнер промолчал. Его роль в инциденте на этом была исчерпана. Он вовремя распознал эмоциональный всплеск и произнес нужные слова соответствующим тоном. Теперь не играло роли, что те, кто подчинился его приказу, будут спрашивать, имел ли он право давать команды. Критический момент миновал. Его действия не имели никакого отношения к тому, виноват ли или невиновен был зверь. Его вмешательство влияло не на его судьбу, а на то, что эту судьбу хотели решить авторитетные специалисты, но никак не один человек.
4: «Кент», — холодно сказал Зайдель, — «я не верю, что вы действительно потеряли власть над собой. Вы намеренно пытались убить кота вопреки приказу директора оставить его живым. У меня есть все основания составить рапорт о случившемся и потребовать, чтобы вы понесли наказание. Вам известно, в чем оно заключается. В лишении вас руководящей должности в своем отделе и в лишении права избираться на аналогичные должности в любом другом из 12 отделов».
1: Группа мужчин, в которых Гроувнер узнал подчиненных Кента, тревожно зашумела. «Нет, нет, оставьте эти глупости, Зайдель!» — крикнул один из них. Другой был более циничен. «Не забывайте, что есть свидетели и у другой стороны». Кент обвел присутствующих угрюмым взглядом.
3: «Карита был абсолютно прав», — сказал он, «когда говорил о почтенном возрасте нашей цивилизации. Она явно клонится к упадку».
1: В голосе Кента послышалась дрожь.
3: «Боже! Неужели здесь нет человека, который бы оценил весь ужас происходящего? Джарви мертв уже несколько часов, а это бестия. Виновник его смерти, кто этого не знает, лежит себе здесь, даже не закованный в цепи, и замышляет новое убийство. И жертва его, возможно, здесь, в этой комнате. Что же мы за люди? Дураки, циники или упыри? Или наша цивилизация уже дошла до того, что даже об убийце мы можем рассуждать с сочувствием?»
1: Он уставился налитыми кровью глазами на Керла.
3: «Мортон был прав. Это не животное. Это сам дьявол, поднявшийся из самых глубин ада этой забытой богом планеты».
4: «Не разыгрывайте тут мелодрамы», — сказал Зайдель. «С точки зрения психологии, ваши выводы не выдерживают никакой критики. Мы не упыри и не циники. Мы обыкновенные ученые, и кот для нас — объект исследования. Теперь, когда он находится под нашим наблюдением, вряд ли он способен напасть на кого-либо из нас. Один против тысячи — слишком малая вероятность».
1: Он осмотрел всех и продолжил.
4: «Поскольку Мортона здесь нет, я предлагаю, давайте проголосуем. Все слышат?»
1: «Я против, Зайдель», — прозвучал голос Смита. Пока психолог с удивлением взирал на него, Смит продолжил. «В суматохе и возбуждении никто из вас, кажется, не заметил, что когда Кент стрелял в него из вибратора, луч угодил прямо в центр квадратной головы этого животного и не оставил на ней даже следа». Зайдель перевел удивленный взгляд со Смита на Керла, а потом снова на Смита.
4: «Вы уверены, что Кент попал в него? Как вы сами сказали, все произошло так быстро. Я подумал, что кот остался невредимым, потому что Кент промахнулся».
1: «Абсолютно уверен, что Кент попал ему в морду», — заявил Смит. «Вибратор, конечно, не может сразу убить человека, но поражает его непременно. Кот же остался невредимым, его даже не затрясло. Может быть, это и не решающий довод, но в свете наших сомнений...» Зайдель был явно смущен.
4: «Ну, может, у него шкура такая, что выдерживает большие температуры и энергию?»
1: «Возможно. Но раз уж мы не очень уверены, я бы попросил Мортона отдать приказ о заключении зверя в клетку». Зайдель нахмурился в сомнении.
3: «В ваших словах есть смысл, Смит», — сказал Кент.
1: «Так если мы посадим его в клетку, вы, Кент, будете удовлетворены?» Кент подумал, потом неохотно согласился.
3: «Да.
1: Если только стены из микротронной стали толщиной в 4 дюйма смогут его удержать, иначе останется отдать ему весь корабль». Гроувнер, державшийся поодаль, снова промолчал. В своем отчете Мортону он хотел было предложить заключить кота в камеру, но тут же отверг эту мысль, главным образом из-за запирающих механизмов.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Альфред Ван Вогт. «Черный разрушитель». Продолжение. Зайдель подошел к настенному коммуникатору и с кем-то тихо переговорил.
1: Директор сказал, что если вы сумеете поместить его в камеру, не применяя насилия, он на это вполне согласен. Если же такой возможности не представится, заприте его в том помещении, где он сейчас. Что вы на это скажете?
2: В камеру! Прозвучало сразу несколько голосов.
0: Гроувнор подождал, пока наступила тишина, и сказал: «Выдворите его на ночь из корабля. Он никуда не уйдет». Большинство присутствующих не отреагировали на его предложение, только Кент заметил сурово:
3: «Вы всегда бываете так последовательны? То вы спасаете ему жизнь, то признаете его опасным».
0: «Он сам спас себе жизнь», — коротко возразил Гроувнор. Кент отвернулся и пожал плечами.
3: «Мы поместим его в камеру. Только там место убийцы».
1: «Вопрос решен», — сказал Зайдель. «Но только как притворить его в жизнь?»
0: «Вы твердо решили посадить его в камеру?» — уточнил Гроувнор. Как и следовало ожидать, ответа не последовало. Тогда он вышел вперед и тронул кончик ближайшего к нему щупальца Керла. Щупальце слегка отдернулось, но Гроувнор был настроен решительно. Он плотно охватил щупальце и указал на дверь. Какое-то мгновение животное колебалось, а потом при полном молчании проследовало через помещение.
3: «Подготовьтесь все сделать точно по времени», — повелительно бросил Гроувнор.
0: Керл послушно проковылял вслед за ним через какую-то дверь и оказался в квадратной металлической комнате в противоположной стене, которой была вторая дверь. Человек прошел через нее. Когда Керл хотел проследовать за ним, дверь с грохотом опустилась перед самым его носом. И в тот же самый миг за его спиной раздался металлический лязг. Он обернулся и увидел, что входная дверь тоже захлопнулась. Он ощутил поток энергии, когда электрический замок встал на место. Губы его гневно искривились. Он понял, что попал в ловушку, но ничем другим не выказал волнения. После позорного поведения в лифте он ощутил в себе что-то новое. Вот уже сотни лет все его существо было направлено на одно — на поиски пищи. Теперь в его мозгу ожили тысячи воспоминаний из прошлого. В его теле зашевелились давно уже невостребованные силы. Восстанавливая в памяти эти свои возможности, он тут же мысленно приспосабливал их к сложившимся обстоятельствам. А сейчас он уселся на свои толстые задние лапы. Его уши-усики исследовали энергию того, что его окружало. В конце концов он лег на пол, глаза его выражали презрение. «Дураки!»

Примерно через час он услышал, как человек, это был Смит, возится с каким-то аппаратом над его головой. Кэрол вскочил на ноги, насторожился. Его первой мыслью было, что он недооценил этих людишек, и вот теперь они его прикончат. А он-то рассчитывал, что у него будет время, и он осуществит задуманное. Опасность заставила растеряться. И когда он вдруг ощутил радиацию, он собрал все силы для борьбы с опасностью. Прошло несколько секунд, прежде чем он осознал, что происходит. Кто-то делал снимки его внутренностей. Вскоре человек ушел. Какое-то время еще слышны были отдаленные голоса. Керл терпеливо ждал, когда наступит тишина, чтобы обойти корабль. Давным-давно, когда Керлы еще не достигли относительного бессмертия, они тоже спали по ночам. Наблюдая за дремавшими в библиотеке людьми, Керл вспомнил и об этой древней привычке. Но один звук оставался и никуда не пропадал. Большой корабль уже давно погрузился в сон, а он все слышал шаги двух пар ног. Они в определенной последовательности проходили мимо его камеры, удалялись на какое-то расстояние и вновь возвращались. Одно обстоятельство особенно не нравилось ему. Охранники ходили не вместе, а сначала проходил один, потом на расстоянии около 30 шагов от него второй. Керл прислушался к их шагам несколько кругов подряд, отмечал про себя, сколько времени занимает обход. В конце концов он узнал, что хотел. Он еще раз дал им завершить очередной круг. Потом подождал, пока они пройдут мимо, и переключил все свои чувства на энергетику корабля. Мощная пульсация реактора в машинном отделении воспринималась им как четкие и спокойные звуки, а вращение электрогенератора почти как песня. Кэрол слышал шепот всех электрических потоков, пронизывающих стены его тюрьмы по многочисленным проводам, нащупывая тот ручеек, что кончался в электрических замках двери. Он заставил свое дрожащее тело напряженно замереть, стараясь попасть в ритм этой свистящей и гудящей бури корабля. Внезапно его усики завибрировали в такт. Раздался громкий металлический щелчок. Легким прикосновением одного из щупалец Кэрол отворил дверь. Он оказался в коридоре. На какой-то миг его захлестнуло чувство презрения, превосходства, когда он подумал о существах, посмевших бросить вызов. И кому? Керлам! Только тут он вспомнил, что на планете кроме него существуют и другие керлы. Мысль сама по себе была странной и неожиданной, потому что он ненавидел их и сражался с ними беспощадно. А здесь вдруг перед ним возник образ маленькой, исчезающей группки существ во всем подобных ему. Это был его клан. Если бы они были способны размножаться, вряд ли кто-нибудь, и менее всего эти двуногие, устоял бы перед ними. Эта мысль вызвала ощущение ограниченности собственных возможностей. Бесконечного одиночества. Он же один против тысячи, а затем против всей Вселенной. Именно Вселенная была предметом его необузданных, ненасытных устремлений. А проиграя он эту битву, другого такого случая уже никогда больше не представится. В его голодном мире не будет надежды решить проблему перелетов в пространстве. Даже строители не сумели оторваться от своей планеты. Пробрался по большому салону в прилегающий коридор. Тихо подкрался к двери первой спальни. Она была заперта на электрический замок, но он бесшумно открыл его. Проскользнув внутрь, он нанес точный удар по горлу спящего человека. Голова неестественно свесилась с постели, тело дернулось, струей хлынула кровь. Излучение идов почти лишило его разума, но он заставил себя двинуться дальше. 7 спален, 7 трупов. Потом Керл потихоньку вернулся в свою камеру и запер за собой дверь. Время он рассчитал с предельной точностью. Почти в тот же момент охрана прошагала мимо, заглянула в камеру через аудиоскоп и проследовала дальше. Керл ринулся во второй набег и за несколько минут посетил еще 4 спальни. Затем перебрался в большую спальню, где помещались 24 человека. Он убивал мгновенно, все время помня о необходимости вовремя вернуться в камеру.
Но возможность уничтожения целой команды помутила его сознание. Больше тысячи лет он убивал все живое на своем пути, даже самые примитивные формы, когда ему доставалось не более одного ида. И он никогда не знал необходимости обуздывать себя. Он обошел комнату, как большой кот, каким он, впрочем, и был, неслышный и безжалостный, и упоение не покидало его до тех пор, пока он не прикончил последнего человека. И тут он понял, что упустил свое время. Что-то похожее на раболепный страх испытал он от непростительного промаха. Он четко замыслил ночь убийств, и каждый смертельный исход должен был продолжаться ровно столько времени, чтобы успеть вернуться в свою тюрьму. Он должен был находиться в ней, когда охранник заглянет туда, завершая очередной круг. Теперь же надежда овладеть этим кораблем-монстром за одну ночь рухнула. Керл потерял остатки разума. Как безумный, совсем не заботясь о том, чтобы не шуметь, он бросился через салон и вылетел в коридор, где находилась дверь его камеры, напряженный, ожидая, что будет встречен лучом бластера, слишком сильным, чтобы он мог противостоять ему. Двое охранников стояли рядом, бок о бок. Явно они обнаружили раскрытую дверь. Они одновременно подняли на него глаза и застыли, парализованные кошмарным видением. На них летело чудовище с окровавленными когтями, щупальцами и свирепой кошачьей мордой с горящими ненавистью глазами. Один из охранников схватился за бластер, но было слишком поздно. Другой уже был психологически сломлен и застыл в неподвижности. Он испустил пронзительный вопль ужаса. Жуткий крик разнесся по коридорам и разбудил спящих. Что-то страшно шваркнуло о стену. Это Керл одним сокрушительным движением отправил оба тела в другой конец коридора. Он не хотел, чтобы трупы нашли возле камеры. Он еще надеялся. В отчаянии, сознавая весь ужас своей ошибки, почти утратив рассудок, он нырнул в свою тюрьму. Дверь неслышно захлопнулась за ним, усики в очередной раз сработали как надо. Он свернулся клубком на полу, притворившись спящим, и тут услышал топот множества бегущих ног и гул возбужденных голосов. Он заметил, что один из них заглядывает к нему в аудиоскоп. Критический момент наступит, когда они обнаружат остальных убитых. Постепенно он собирался с силами, чтобы выиграть величайшую в его жизни

0: Глава 4.
1: «Погиб Сивер!»
0: — услышал Гроувно голос Мортона, сдавленный ужасом.
1: «Что же мы будем делать без Сивера? И Брекенридж, и Култер, и... ужасно!»
0: В коридоре толпились люди. Гроувнор, чей отдел находился дальше всех, оказался позади. Дважды он пытался пробиться поближе, но оба раза его оттесняли, даже не потрудившись узнать, кто это. И Гроувнор оставил напрасные попытки, ожидая, что еще скажет Мортон. Директор угрюмо осмотрел столпившихся. Его тяжелый подбородок выглядел сейчас решительнее обычного.
1: «Если у кого-нибудь есть хоть какие-то соображения, высказывайтесь». «Это космическое безумие!»
0: Предположение встревожило Гроувнора. Казалось бы, бессмысленная фраза, но она стала расхожей за эти годы межзвездного перелета. Тот факт, что люди в космосе заболевают от одиночества, страха и постоянного напряжения, еще ничего не значил. В столь долгом путешествии не исключены эмоциональные сдвиги. И это была одна из причин, почему его включили в состав команды. Но в данном случае ни о каком психическом расстройстве от одиночества не могло быть и речи. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мортон явно сомневался. Казалось, и он воспринял это предложение как несерьезное. Но в такой момент нельзя было отказываться ни от каких идей. Люди были чрезвычайно напуганы. Они жаждали действий, уверенности и соответствующих контрмер. Именно в такие моменты руководители экспедиции, командоры и другие должностные лица теряли доверие своих подчиненных. Гроувнору показалось, что когда Мортон заговорил, он думал именно об этом. Так осторожно он подбирал слова. «Мы думали об этом», — сказал директор. «Доктор Эггерт и его помощники всех непременно обследуют. В данный момент он осматривает тела убитых». Громоподобный баритон почти оглушил Гроувнора.
1: «Я тут, Мортон! Вели этим людям пропустить меня!»
0: Гроувнор обернулся и узнал доктора Эггерта. Люди уже сами потеснились, давая ему дорогу. Гроувнор поспешил за ним. Как он и думал, все решили, что так и надо. Нигзиалист должен быть рядом с доктором. Когда они добрались до Мортона, доктор Эггерт сказал:
1: «Я все слышал, директор, и должен заявить, что ни о каком безумии здесь не может быть речи. Чтобы так порешить человека, нужна недюжинная сила, по крайней мере, 10. Убитые не успевали даже крикнуть».
0: Эггерт помолчал, потом тихо спросил:
1: «А как насчет кота, Мортон?»
0: Тот покачал головой.
1: «Киска у себя в камере, доктор, ходит туда-сюда».
0: «Что думают на этот счет специалисты? Есть ли основания подозревать кота? В такой камере, как эта, можно спокойно содержать зверя раз в 5 крупнее, чем он. Трудно поверить в его виновность, разве что новая наука может предложить такое объяснение, что нам и в голову не придет». «Мортон», — угрюмо начал Смит, — «здесь все свидетельствует о его вине. Мне меньше, чем кому-либо хотелось об этом говорить. Вы же все знаете, как я настаивал, чтобы кота оставили в живых. Но я сделал флюорографические снимки зверя, все они оказались пусты. Вспомните, что говорил Гурли. Это существо, вероятно, может принимать и посылать колебания волн всего спектра. А как он справился с излучателем Кента, направленным ему прямо в морду, после всего случившегося, является для нас доказательством того, что он обладает уникальной способностью управлять потоками энергии». Кто-то недовольно проворчал: «И какого дьявола все мы тут собрались? Ведь если он может контролировать энергию и излучать волны любой длины, что ему мешает перебить нас всех?»
1: «Но это же доказывает, — сказал Мортон, — что он не всесилен, иначе он уже давно сделал бы это».
0: Он неторопливо подошел к механизму, контролирующему замок камеры.
1: «Вы не должны открывать дверь! — воскликнул Кент, хватаясь за бластер.
0: «Нет, но если я переведу рубильник, пол клетки окажется под напряжением. Мощность очень большая, и все живое, что находится в камере, должно погибнуть. Такие устройства на всякий случай сделаны повсеместно в подобных помещениях». Он открыл специальный ящичек и резко рванул на себя рубильник. Секунды энергия накапливалась, потом блеснул голубой огонь, и в тот же момент предохранители, что находились над головой Мортона, вдруг почернели. Мортон дотянулся до них рукой, вынул один предохранитель из гнезда и нахмурился. «Чудеса!» — воскликнул он. «Предохранители никак не должны были полететь!» Он покачал головой. «Да, теперь даже мы не можем заглянуть в камеру. Аудиоскоп тоже вышел из строя. Если он так хорошо управляется с электричеством, что открыл замок, — заметил Смит, — то он, видимо, почувствовал, что ему угрожает, когда вы включили ток, и готов был противостоять опасности.
1: Во всяком случае, это говорит о том, что кот нечувствителен к нашей энергии, — мрачно скривился Мортон. Ведь он безболезненно вернул электропоток. Слава богу, что он в камере с толстыми стальными стенами. В случае чего мы можем открыть дверь и испытать на нем действие бластеров. Но сначала попробуем послать электрические заряды через телефонный кабель».
0: Его слова прервал шум, донесшийся из камеры. Что-то тяжелое грохнулось о стену. Затем последовали мелкие удары, словно тяжелые предметы падали на пол. Гроувнер сравнил это про себя с грохотом лавин. «Он знает о наших намерениях», — сказал Смит Мортону. «Держу пари, бедные киски, это не по вкусу. Какого же он свалял дурака, вернувшись в камеру? Он только теперь понял это». Напряжение чуть ослабло. Люди нервно заулыбались. Кто-то даже не очень весело хмыкнул, представив себе нарисованную Смитом картину огорченного монстра. Гроувнер был озадачен. Ему совсем не понравились звуки, которые он услышал. Слух – самое обманчивое из чувств. По слуху не определишь, что произошло или что происходит в камере. «Хотел бы я знать, — проговорил главный инженер корабля Пеннон, — отчего стрелка телефлюорометра запрыгала как бешеная именно тогда, когда раздался этот шум в камере. Прибор у меня перед самым носом, и я все пытался понять, что же там произошло». И в клетке, и вне ее наступила тишина, которую нарушило движение за спиной Смита, и в коридоре появились капитан Лич с двумя офицерами в форме. Капитан, жилистый мужчина лет 50, проговорил: «Полагаемое место здесь. Среди ученых назревает конфликт по поводу того, убивать ли чудовище, не так ли?» «Спорить уже не о чем», — покачал головой Мортон. «Мы единодушны в решении уничтожить зверя». Капитан Лич кивнул. «Я готов исполнить приказ. Считаю, что под угрозой весь корабль. А за безопасность отвечаю я». Он повысил голос. «Освободите место! Подайтесь назад!» Прошло несколько минут, прежде чем толпа в коридоре поредела. Гроувнер был доволен. Ведь если эта тварь выйдет из камеры и людям некуда будет податься, будут новые жертвы. Нельзя сказать, что теперь опасность полностью исключена, но, по крайней мере, она заметно уменьшилась.
1: «Вот дела! Похоже, корабль наш сейчас взлетит!» — воскликнул кто-то.
0: Гроувнер тоже почувствовал что-то похожее на пробное включение двигателей. Огромный корабль вздрогнул и подался назад.
1: «Теннон, кто там в центре управления?» — резко спросил капитан Лич.
0: Главный инженер побледнел.
1: «Мой помощник и его заместитель. Не пойму, что это они?»
0: Снова толчок. Корабль накренился, угрожая завалиться на бок. Гроувнера с силой швырнуло на пол. Оглушенный ударом, он все же постарался не потерять сознание. Вокруг распластались люди. Раздавались стоны. Директор Мортон отдавал какие-то распоряжения, но Гроувнер не слышал, какие. Капитан Лич, ругаясь, пытался подняться на ноги. Гроувнер расслышал, как он яростно прорычал:
1: «Какого черта? Кто там включил двигатель?»
0: Опасно нарастало ускорение. Оно достигло уже 5, если не 6 же. Собрав все свои силы, Гроувнер с огромным трудом поднялся на ноги. Он нащупал на стене коммуникатор и вызвал центр управления кораблем, не особенно рассчитывая, что кто-нибудь отзовется. Кто-то за его спиной издал рык. Гроувнер удивленно оглянулся. Мортон, глядя через его плечо на коммуникатор, с трудом выдавил:
1: «Это кот! Он там, в центре управления! Мы взлетаем!»
0: Пока Мортон говорил, экран оставался черным. Вместе с тем ускорение росло, а с ним навалившаяся тяжесть.
1: Гровнор с трудом добрался до салона и попал во второй коридор. Он помнил, что там находится склад, где хранились скафандры. Уже у двери он обнаружил, что капитан Лич опередил его и натягивает на себя костюм. Он застегнул скафандр, включил антигравитатор и потом помог облачиться в костюм Гроувнеру. Включив антигравитатор на 1G, Гроувнер через минуту вздохнул с облегчением. Теперь их было двое, а вскоре стали подходить остальные. Спустя несколько минут все скафандры были разобраны, и недостающие принесли с нижнего этажа. Теперь десятки людей были готовы к действию. Капитан Лич куда-то исчез. Чтобы сориентироваться, Гроувнер поспешил к камере, где был заключен зверь. У дверей, которые, по-видимому, только что открыли, толпились ученые. Гроувнер пробрался поближе и через плечи и головы тех, кто был впереди, заглянул в камеру. В противоположной стене зияла дыра. Она была так велика, что через нее одновременно могли бы пройти 5 человек. Края дыры были рваными. Дыра вела в соседний коридор.
2: «Готов поклясться!» – прошептал Пеннон. Он был в космическом костюме, но без шлема на голове. «Это невероятно! Удар 10-тонного механического молота может проделать в этой стальной плите не более чем вмятину в 1/4 дюйма глубиной. А ведь мы слышали только один удар». Даже для атомного дезинтегратора работа здесь по меньшей мере на минуту, но после этого все вокруг стало бы радиоактивным, самое малое на несколько недель. Мортон, это суперчудовище!
1: Директор не ответил. Гроувнер видел, что Смит изучает разрушение. Наконец биолог поднял голову.
3: Если бы Брэкенридж был бы жив, это может объяснить только металлург. Смотрите.
1: Он коснулся искореженного края. Кусок металла отломился и рассыпался у него в руке, а упав на пол, превратился в пыль. Гроувнер протиснулся к камере. «Я немного разбираюсь в металлах», — сказал он. Люди расступились, давая ему дорогу. Когда он оказался рядом со Смитом, биолог хмуро уставился на него и с недоверием спросил. «Вы что, один из помощников Брэка?» Гроувнер сделал вид, что не слышит. Он присел, потер между пальцами в перчатке рассыпавшийся металлический порошок и быстро выпрямился.
2: «Никакого чуда здесь нет. Насколько вам известно, стены подобных камер формуют из металлического порошка в электромагнитных матрицах. Кот использовал свои способности и воздействовал на силы сцепления, обеспечивающие целостность металла. Вот откуда скачки на телефлюорометре, которые наблюдал мистер Пеннон. Существо, трансформировав энергию своего тела, разрушило стену, выскочило в коридор, а потом дальше вниз в центр управления.
1: Он был удивлен, что его не прервали и дали закончить этот поспешный вывод. Вполне очевидно, его приняли за одного из помощников убитого Брэкенриджа, что было совершенно естественно. При таких размерах корабля трудно было знать каждого техника.
2: «Итак, директор», — тихо проговорил Кент, — «мы оказались в ситуации, когда суперсущество, овладев центром управления, почти неограниченными энергоресурсами и главной секцией машинного отделения, безраздельно контролирует корабль».
1: Кент всего лишь перечислил факты, но Гроувнер почувствовал, как это подействовало на всех. Тревога за жизнь отразилась на лицах людей. В разговор вмешался один из офицеров.
4: «Мистер Кент не прав», — сказал он. «Зверь в самом деле овладел центром управления, однако в наших руках остается контрольный пульт, а он позволяет взять под контроль все машины корабля. Вы, как люди, занятые проблемами науки, не все знакомы с устройством корабля. Вполне вероятно, что существо способно справиться с управлением корабля, но мы контролируем все рубильники».
2: «Ради всего святого!» — воскликнул кто-то. «Почему же вы до сих пор не перекрыли ему электричество, вместо того, чтобы запихивать всех нас в скафандры?»
1: Офицер был неколебим.
4: «Капитан Лич полагает, что в скафандрах, которые защищают нас от воздействия ускорения, мы в большей безопасности. К тому же вполне вероятно, что кот никогда не подвергался ускорению в 5-6G. В этом наше преимущество, и неразумно отказываться от него, особенно в минуты паники».
2: «Какие еще преимущества мы имеем?» — спросил кто-то.
4: «Я могу вам сказать», — отозвался Мортон. «Мы уже кое-что знаем об этом существе. И как раз сейчас я намерен предложить капитану Личу провести испытание».
1: Он повернулся к офицеру.
4: Не попросите ли вы командира санкционировать проведение этого эксперимента?
2: Думаю, вам лучше самому попросить его об этом, сэр. Могу соединить вас с ним по коммуникатору. Он сейчас у контрольного пульта.

0: Итак, мы продолжаем знакомство с рассказом Альфреда ван Вогта «Черный разрушитель». Мортон ушел и вернулся через несколько минут. «Пеннон», — обратился он к главному инженеру. «Поскольку вы офицеры, ответственные за управление кораблем, капитан Лич хочет, чтобы испытания провели вы». Гроувнеру послышались в тоне Мортона нотки раздражения. Разумеется, командир корабля совершенно серьезно заявил, что не снимает с себя никакой ответственности. Разделение власти на кораблях было старо, как мир. Линия раздела определялась по возможности четко, но никакой властью не запретишь непредвиденные обстоятельства. В конце концов, все определяется характером отношений. До сих пор и офицеры, и команда, впрочем, все люди военные, скрупулезно выполняли свои обязанности, подчиняясь в основном целям, поставленным перед этим грандиозным перелетом. Тем не менее, правительство по опыту всех прошлых экспедиций знало, что военные почему-то невысоко ставили авторитет ученых. А в обстоятельствах, подобных нынешним, их враждебность проявлялась с особой силой. И в действительности не было никаких оснований запрещать Мортону самому провести свою экспериментальную атаку, взяв на себя всю полноту ответственности.
1: «Директор!»
0: — энергично вмешался Пеннон.
1: «У нас нет времени на всякие мелочи. Отдавайте приказания. Если я в чем-то буду не согласен с вами, мы это обговорим».
0: Это был благородный отказ от привилегий. Но ведь Пеннон, как главный инженер, сам был вполне зрелым ученым. Мортон не стал терять времени. «Мистер Пеннон», — сказал он твердо, — «выделите по 5 техников к каждому из 4 входов в центр управления. Я возглавлю одну из групп, вы, Кент, вторую, вы, Смит, третью. И, разумеется, 4-ю возьмете на себя вы, Пеннон. Используем переносные излучатели и бластеры и разнесем к чертям большие двери, они все наглухо закрыты, я проверял, чудовище заперлось. Зеленский, отправляйтесь наверх к контрольному пульту и обесточьте все механизмы, кроме двигателей. Их же включите на полную мощность и тут же выключите. Одно замечание. Ускорение пусть остается наибольшим. И никаких антигравитационных мер на корабле, вы поняли?»
1: «Да, сэр!»
0: Пилот отсалютовал и двинулся по коридору.
1: «Докладывайте мне по коммуникатору!» — крикнул Мортон ему вдогонку. «Если вдруг какие-нибудь из машин возобновят работу!»
0: Для участия в атаке отобрали стрелков. Гроувнер и еще несколько человек наблюдали за их действиями примерно с 200 футов. Когда установили переносные огнеметы и защитные экраны, Гроувнер ощутил внутреннюю опустошенность, и сердце его сжалось в ожидании несчастья. Он высоко оценил силу и направление задуманной атаки. Он даже готов был к тому, что атака увенчается успехом. Но уверенности в благоприятном окончательном исходе не было. Это была атака наугад. Она основывалась на имевшемся опыте и знаниях и была организована в лучших известных традициях. Но больше он досадовал на то, что должен стоять в стороне и со стороны критиковать тех, кто действовал. В большом коммуникаторе раздался голос Мортона.
1: «Как я уже сказал, это главным образом пробная атака. Она основана на предположении, что кот недостаточно долго пробыл в центре управления, чтобы суметь сделать что-либо. Это внушает надежду, что мы справимся с ним прямо сейчас, до того, как он успеет подготовиться к борьбе. Но если нам не удастся уничтожить кота немедленно, я просчитал второй вариант, который заключается в следующем. Двери центра сконструированы таким образом, что могут противостоять мощным взрывам, и уничтожение их огнеметами займет минут 15. Это время электроэнергия в помещении будет полностью отключена. Зеленский сделает это.

0: В отблесках странного света их лица выглядели бледными и напряженными. «Огонь!» Команда Мортона резко прозвучала в коммуникаторе. Вздрогнули переносные установки и выплеснули пламя, которое обволокло прочные металлические двери. Гровнор видел, как медленно побежали ручейки расплавленного металла. Они сливались, и неохотные потоки стекали по электрокабелям. Сквозь дым невозможно было разглядеть, что происходит с дверью, пока она не раскалилась до красна. Только тогда, сквозь запотевшее стекло, Гроувнер увидел это адское зрелище. По мере того, как огонь пушек с яростью накидывался на металл, свечение становилось все ярче и ярче, дверь искрилась подобно звезде. Время шло медленно. Наконец раздался голос Мортона. «Зеленский!»
1: «Пока ничего, директор!»
2: «Но должен же он что-то предпринять!» — почти прошептал Мортон. «Не может он так вот просто сидеть и ждать, как загнанная в угол крыса!»
1: «Зеленский!»
3: «Ничего, директор!»
0: Прошло 7 минут, потом 10, 12.
1: «Директор!»
0: Это был, как обычно, официальный голос Зеленский.
1: «Он запустил генератор!»
0: Гроувнер глубоко вздохнул. В коммуникаторе послышался голос Кента.
1: «Мортон, сколько можно? Вы что, этого ждали?»
0: Гроувнер увидел, что Мортон смотрит на дверь. Даже издали заметно было, что металл уже менее раскален, чем раньше. Из белой дверь постепенно становилась красной, а затем совсем потемнела.
1: «Пока достаточно», — сказал Мортон. «Пусть военные охраняют каждый коридор. Излучатели на место. Руководителям отделов собраться у контрольного пункта».
0: Гроувнер понял, что эксперимент окончен.

0: Глава 5. На посту у входа на контрольный пункт Гроувнер предъявил одному из охранников свое удостоверение. Тот с нескрываемым сомнением взглянул на него. «Похоже, все в порядке», — пробормотал он наконец. «Но за все время дежурств я не пропустил никого, кому было бы меньше 40. Как это вам удалось?» «Я тут по причине своей принадлежности к новой науке», — усмехнулся Гроувнер. Охранник снова заглянул в удостоверение и сказал, возвращая его: «Нигзиализм? Что это такое?» «Это вроде всенаукологии», — сказал Гроувнер и переступил порог. Обернувшись назад, он увидел, что охранник тупо глазеет на него. Гроувнер улыбнулся и тут же забыл о нем. В контрольном пункте управления он был впервые и с любопытством озирался по сторонам. Несмотря на компактность, контрольный пульт представлял собой внушительное зрелище. Он состоял из ряда ярусов. Каждый металлический ярус был футов 200 длиной. Ярусы соединялись между собой крутыми ступенями. Управлять приборами удобнее всего было, сидя в специальном кресле, которое было подвешено к подвижному управляемому устройству. В противоположной стороне помещения амфитеатром располагались около сотни удобных кресел. Кресла были достаточно вместительные для человека в скафандре, и к приходу Гроувнера в них расположились две дюжины людей, одетых именно таким образом. Гроувнер скромно устроился на одном из них сбоку. Вскоре из прилегающего к залу личного кабинета капитана корабля вошли Мортон и сам капитан Лич. Мортон без обиняков приступил к делу. «Итак, мы выяснили, что для чудовища важнейшей из машин оказался генератор. В панике оно старалось запустить его, пока мы не проникнем внутрь. Есть ли у кого-нибудь соображения по этому поводу?»
1: «Может ли кто-нибудь сказать, каким образом кот сделал двери непроницаемыми?» — спросил Пеннон.
0: «Существует специальная технология, с помощью которой повышается стойкость металла к высоким температурам, но для этого требуется многотонное оборудование, которого, насколько я понимаю, на нашем корабле нет», — проговорил Гроувнер. Кент повернулся к нему и раздраженно заявил:
1: «Зачем нам знать, как он это сделал? Если мы не можем одолеть эти двери даже с помощью атомных дезинтеграторов, то это конец!

0: Корабль целиком в его руках. Он может делать с ним все, что ему вздумается.
1: Мортон покачал головой. Мы собрались для того, чтобы выработать какой-то план действий. Он громко позвал. «Зеленский!» Пилот свесился через подлокотник рабочего кресла. Его неожиданное появление удивило Гроувнера. Раньше он не заметил, что в подвешенном кресле кто-то есть.
0: «Да, сэр!»
1: «Включите все двигатели!» Зеленский ловко развернул кресло к главному рубильнику. Он аккуратно и легко передвинул ручку рубильника в нужное положение. Раздалось громкое гудение, мощный толчок сотряс весь корабль, после чего еще несколько секунд содрогался пол. Затем судно замерло, заработали двигатели, и гудение сменилось тихим жужжанием. Спустя некоторое время Мортон обратился к присутствующим.
2: «Я хотел бы попросить всех специалистов, независимо от области занятий, высказать свои предположения по борьбе с так называемым котом. Нам необходим обмен мнениями с представителями широкого круга ученых. Причем наряду с теоретическими выводами нас в первую очередь интересуют практические подходы к решению задачи».
1: И это, разочарованно подумал Гроувнер, именно то, чем в достаточной мере располагает он, Элиот Гроувнер, никзиалист, и от чего, по сути дела, отстранен. Мортону необходимо было соединить знания представителей различных наук, а ведь именно этим и занимается никзиализм. И Гроувнер с грустью сознавал, что не входит в число экспертов, чьих практических советов ищет Мортон. Его догадка подтвердилась. Через два часа Мортон расстроенно распорядился. «Полагаю, нам лучше прерваться на полчаса, отдохнуть и поесть. Наступает решающий момент. Нам понадобится весь наш опыт, чтобы принять решение». Гроувнер направился в свой отдел. Его не интересовали ни еда, ни отдых. 31 год – возраст, когда можно обходиться случайными приемами пищи и непродолжительным ночным сном. И сейчас ему казалось, что в течение этого получаса он способен решить проблему, как расправиться с чудовищем, захватившим корабль. Пока же все ученые сошлись в одном. Для окончательного решения проблемы их знаний недостает. Все попытки объединить свои познания оказались поверхностными. Один за другим они излагали свои идеи, не находя отклика в коллегах, неподготовленных к тому, чтобы выявить ценность связей, существующих в каждом понятии. Поэтому создать четкий план им не удалось.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Неловко было Гроувнеру сознавать, что только он, молодой человек, и никто более на корабле достаточно подготовлен к реальной оценке ситуации. С тех пор, как 6 месяцев назад он вступил на борт корабля, Гроувнер впервые со всей остротой оценил те огромные перемены в себе, которые произошли после учебы в Никзиалистском центре. И не будет большим преувеличением заявить, что все прежние образовательные системы устарели. Сам Гроувнер не претендовал на какое-то особое уважение к своей особе лишь за то, что получил такую подготовку. В этом не было его заслуги. Но выбора у него не оставалось. Как выходец из центра, как человек, которого направили на корабль с определенной целью, он должен был найти правильное решение и затем любыми средствами добиться его практического воплощения. Но пока ему не хватало информации. И он поспешил приступить к ее сбору единственным имевшимся в его распоряжении путем. По коммуникатору он последовательно соединялся с разными отделами. Разговаривал он главным образом с подчиненными, а не с руководством. Каждый раз, когда он представлялся начальником отдела, младшие научные сотрудники чаще всего с готовностью помогали ему, правда, тоже не все. Какой-то тип, например, заявил: «Я должен получить разрешение начальства». Глава одного из отделов, Смит, сам беседовал с ним и дал ему всю желаемую информацию. А другой был с ним предельно вежлив, но посоветовал позвонить позднее, когда с котом уже расправится. Гроувнер связался с химическим отделом и попросил Кента, рассчитывая и надеясь, что тот не возьмет трубку. Он уже готов был сказать подчиненному: «Тогда не можете ли вы сами дать мне нужные сведения?» Однако, к его удивлению и сожалению, его сразу же соединили с главным химиком. Кент слушал его с плохо скрываемым нетерпением и в конце концов грубо оборвал: «Нашу информацию вы сможете получить по обычным каналам. Как бы там ни было, доступа к информации, полученной на кошачьей планете, не будет еще в течение месяца. Наши открытия требуют проверки и перепроверки». Но Гроувнер продолжал настаивать. «Мистер Кент, я убедительно прошу вас позволить мне полностью ознакомиться с данными о составе атмосферы этой планеты. В них могут содержаться важные для разрабатываемого сегодня плана сведения. Если я сейчас стану детально объяснять вам, что к чему, это уведет нас далеко, но уверяю вас...» Кент насмешливо прервал его. «Мальчик мой, сейчас не время для теоретических дискуссий. Вам, видно, невдомек, в какой опасной ситуации мы оказались. Малейший промах, и вы, и я, и все остальные подвергнемся физическому уничтожению. Тогда нам будет не до интеллектуальной гимнастики. А теперь, пожалуйста, оставьте меня в покое лет на 10, по крайней мере». Раздался щелчок. Кент отключил связь. Несколько секунд Гроувнер сидел с пылающими от оскорбления щеками. Потом, печально усмехнувшись, переговорил с оставшимися отделами. Его сводная таблица содержала немало достоверных данных. Среди них были сведения о содержании в атмосфере планеты большого количества вулканического пепла, о существовавших когда-то на планете растениях, о пищеварительном тракте животных, которые могли бы питаться этими растениями. Путем экстраполяции Гроувнер пришел к выводу, что на планете должны были обитать семейства животных, которые съели своих собратьев, ранее питавшихся растениями. Гроувнер работал быстро, и поскольку вносил данные главным образом в готовые таблицы, ему совсем немного времени понадобилось, чтобы начертить диаграммы. Дело оказалось довольно простым, однако он понимал, что объяснить все тем, кто не знаком с никзиализмом, будет нелегко. Но для него картина была ясна. Она указывала на возможность решения. Не могут же они не принять во внимание его предложение в столь критический момент. Так казалось Гроувнеру. Под заголовком «Общие рекомендации» он написал: «При любом одобренном решении следует предусмотреть запасный вариант». Прихватив 4 комплекта таблиц, он отправился к математикам. По пути везде стояла охрана, что было необычно. Для защиты от кота явно приняли меры. Когда охрана отказалась пустить его к Мортону, Гроувнер потребовал встречи с одним из секретарей директора. Наконец, из соседней комнаты вышел молодой человек, вежливо просмотрел таблицы и сказал, что постарается передать их Мортону. «Нечто подобное я уже слышал», — мрачно заметил Гроувнер. «Если Мортон не увидит таблиц, я потребую созыва следственной комиссии. В
1: что-то странное происходит здесь с моими отчетами директору, и если подобное будет продолжаться, вас ждут большие неприятности».
0: Секретарь был лет на 6 старше Гроувнера. Он был холоден и, пожалуй, даже враждебен. Поклонившись Гроувнеру, он с сардонической улыбкой произнес: «Директор – весьма занятой человек. Его внимание требуют многие отделы. Деятельность многих из них особенно важна, и их престиж дает им некоторые преимущества перед более молодыми науками и...» Он поколебался. «И учеными». Молодой человек пожал плечами. «Но я передам ему вашу просьбу изучить таблицы». Гроувнер сказал: «Попросите его прочитать рекомендации. Боюсь, на другое не останется времени». «Я доведу это до его сведения». Гроувнер отправился в штаб-квартиру капитана Лича. Командир корабля принял его и выслушал. Рассмотрев таблицу, он покачал головой. «Нет», — сказал он официальным тоном. «У военных несколько иной подход к проблеме. Мы намеренно идем на риск. Ваше предположение, что самым мудрым было бы в конечном итоге позволить твари сбежать, совершенно противоречит моему мнению. Это разумное существо предприняло враждебные действия против вооруженного корабля. Такое положение, прямо скажем, нетерпимо. Я искренне убежден, что он приступал к своим действиям, предвидя их последствия». Капитан натянуто улыбнулся. «Последствия эти — смерть». Гроувнера поразила мысль. При столь прямолинейном подходе конечным результатом могла стать только смерть людей. Он открыл было рот, чтобы возразить Личу, сказать, что в его намерение не входило просто так отпустить кота. Но он и слова не успел произнести. Лич встал и официально произнес: «А теперь я вынужден попросить вас уйти». Затем позвал офицера: «Проводите мистера Гроувнера».
2: «Благодарю, я знаю дорогу», — с горечью ответил Гроувнер.

0: Оказавшись в коридоре, он взглянул на часы. До начала действия оставалось 5 минут. Чувствуя себя несчастным, он невесело побрел на контрольный пульт. К его приходу большинство уже сидели на своих местах. Минутой позже в зал вошли Мортон и капитан Лич. Призвали всех к тишине и порядку. Мортон, явно нервничая и напряженно, ходил взад-вперед перед собравшимися. Его обычно гладко причесанные черные волосы были взъерошены. Легкая бледность лица подчеркивала непривычную агрессивность его выдвинутой вперед нижней челюсти. Внезапно он остановился. Своим глубоким твердым голосом он четко произнес: «Чтобы быть уверенным в том, что в наших планах мы достигли полного согласия, я намерен просить каждого из вас высказать свои соображения относительно возможности этого чудовища. Мистер Пеннон, начнем с вас». Пеннон встал. Небольшого роста он казался высоким, видимо, благодаря уверенной осанке. Как и все остальные, перед полетом он прошел специальную подготовку, но особенности его профессии меньше всего располагали его в пользу нигзиалистов. Этот человек знал двигатели и историю их создания. Согласно его послужному списку, с которым ознакомился Гроувнор, он изучал историю двигателестроения не менее чем на 100 планетах. Он знал о двигателях все и мог 1000 часов говорить об этом предмете, не рассказав и сотой доли того, что знал. «В этом помещении мы установили переключатели, — сказал он, — которые будут ритмично включать и выключать двигатели с частотой 100 срабатываний в секунду. В результате образуются самые разнообразные вибрации. Есть некоторая вероятность того, что одна-две машины разрушатся, войдя в резонанс, как в классическом примере, когда под ритмичным шагом роты солдат рухнул мост. Но, по моим подсчетам, этого не должно случиться. Наша главная цель — просто отвлечь кису, чтобы она не помешала нам, когда мы начнем разрушать двери.
1: Гурли, вы следующий».
0: Гурли неохотно поднялся со своего места. Он выглядел сонным, словно все происходящее утомило его. Гроувнор подозревал, что Гурли хотелось, чтобы окружающие считали его мечтателем. Он был начальником отдела связи. В его послужном списке отмечалось постоянное стремление к самосовершенствованию в этой области. Он был непревзойденным специалистом и чрезвычайно широко образованным человеком. Речь его, когда он наконец заговорил, была столь же неспешной, как и манера поведения. Гроувнор отметил, что его нарочитая медлительность действовала на слушателей успокаивающе. Озабоченные лица смягчились, позы стали непринужденней. «Мы приспособили вибрационные экраны. Они теперь работают как рефлекторы», — начал он. «Эти экраны способны большую часть посылаемой котом энергии вернуть, так что она на него же и обрушится. Кроме того, мы скормим ему большое количество электроэнергии через медные гибкие кабели. Полагаю, его способность поглощать энергию не беспредельна, особенно при изолированной нервной системе».
1: «Зеленский», — вызвал Мортон следующего.
0: Главный пилот уже стоял, когда Гроувнор взглянул в его сторону. Он поднялся так резко, что могло показаться, что вызов Мортона ему неприятен. Гроувнор, словно зачарованный, рассматривал его. Зеленский был худощав и лицом, и телом, а его синие глаза были на удивление живыми. Выглядел он физически сильным и ловким. В послужном списке о нем было сказано, что он не из крупных ученых. Выбор на него пал из-за его устойчивой нервной системы, молниеносной реакции и способности действовать с точностью часового механизма. «Насколько я понял, главное в плане — систематичность», — сказал он. «Именно в тот самый момент, когда кот почувствует, что больше не выдержит, должно включиться новое, пугающее его и приводящее в полное замешательство воздействие. Когда паника в его мозгу достигнет предела, я включу антигравитатор. Директор и Ганли Лестер считают, что кот не имеет никакого представления о том, что такое антигравитатор. Ведь его создание относится к науке о межгалактических перелетах, и никакие сведения о нем не могли попасть на эту планету. Полагаю, что при первом же воздействии антигравитатора на зверя, а каждый из вас отлично помнит, какое чувство загнанности он испытал, когда столкнулся с этим впервые, он лишится способности соображать и действовать».
1: «Пожалуйста, Карита», — сказал Мортон.
2: «Единственное, что я могу, это подбодрить вас», — сказал археолог. «Согласно моей теории, чудовищу присущи все черты, характерные для преступников ранних лет цивилизации в любом регионе Вселенной. С Смит полагает, что его познания в области наук поразительны, а значит, мы имеем дело с действительным обитателем этой планеты, потомком тех, кто построил обнаруженный нами мертвый город. Если это так, то наш противник обладает фантастическим долголетием, почти бессмертием. Ведь он способен дышать и хлором, и кислородом, и даже может обойтись без того и другого. Но не столь важно, смертен ли он или нет. Он – дитя определенной стадии развития своей цивилизации, но уровень его сознания пал так низко, что у него сохранилась лишь память о том периоде. Несмотря на способность контролировать энергию, вспомните, как он потерял голову, оказавшись в лифте. Когда Кент предложил ему суспензию с калием, он пришел в такое волнение, что выдал себя с головой, пустив в ход специальные силы. А массовое побоище? Все это говорит о том, что его действия соответствуют образу действий примитивно-коварного, эгоистичного разума, которому недоступно в научном плане понимание тех процессов, которые происходят в собственном организме, и тем более высокоорганизованного разума, с которым он столкнулся. Он напоминает древнего воина-германца, который чувствовал свое превосходство перед любым просвещенным римлянином, но потом, оказавшись внутри римской цивилизации, в благоговейном ужасе трепетал перед ним. Так что перед нами примитив, который в настоящий момент находится в абсолютном отрыве от своей естественной среды. У меня одно предложение. Пойдемте и победим его.
0: Альфред Ван Вогт. «Черный разрушитель». Окончание.
1: Мортон поднялся. Его тяжелое лицо скривила странная улыбка. Он сказал: «Я намерен был после этого бодрого, полного уверенности выступления Кариты перейти непосредственно к действиям. Однако в последний момент я получил доклад молодого человека, который в одиночестве представляет на борту нашего корабля науку, весьма мне малоизвестную. Поскольку его пребывание на корабле расценивается как обязательное, я должен считаться с его мнением. Убежденный, что знает решение проблемы, он обращался и ко мне, и к капитану Личу. Мы с командиром сошлись на том, что мистеру Гроувнеру следует дать несколько минут с тем, чтобы он доложил свой вариант и убедил нас в том, что знает, о чем говорит». Гроувнер, взволнованный, поднялся со своего места. Он начал так:
3: «В Никзиалийском центре нас учили тому, что между самыми различными науками, великими и малыми, существуют сложные взаимосвязи. Это положение, конечно, известно давно, но одно дело разговоры вокруг него, а другое — применение его на практике. В центре мы как раз и занимались разработкой техники его применения на практике. В моем отделе имеются умнейшие машины, полагаю, вам таких не доводилось видеть. Я не стану сейчас их описывать, но скажу, каким образом пользователь, владеющий техникой работы с этими машинами, может решить проблему с котом. Во-первых, внесенные вами предложения довольно поверхностны. Сами по себе они как будто убедительны, но они не затрагивают самую суть задачи. К настоящему моменту мы накопили достаточно фактов, чтобы представить себе происхождение и жизнь нашей кисы. Я изложу их поочередно. Около 1800 лет назад выносливые растения планеты вдруг стали получать от Солнца меньше волн определенной длины. Произошло это из-за появления в атмосфере планеты гигантского количества вулканической пыли. В результате едва ли не за сутки большинство растений погибло. Вчера, во время облета планеты на спасательном катере, примерно в 100 милях от мертвого города, один из наших спасателей заметил нескольких животных размером с наших оленей, но, по-видимому, более разумных. Они были настолько ловки и осторожны, что захватить их не представилось возможности. Пришлось убить несколько особей, и отдел мистера Смита провел их частичный анализ. Тела убитых животных содержали калий примерно в тех же биохимических соединениях, в каких он находится в человеческом организме. Никаких других животных на планете не обнаружено. Думаю, эти животные были источником калия для кота. В их желудках ученые нашли остатки растений в разной степени переваривания. Тут явно просматривается замкнутый круг. Растения, травоядные животные, хищники. И вероятно, что когда растения погибли, стали вымирать и травоядные, а значит, исчезла пища и для котов.
1: Гроувнор мельком оглядел аудиторию. Почти все вроде бы слушали его со вниманием. Исключение составлял Кент. Лицо начальника химического отдела выражало неприязнь. Его внимание, казалось, было приковано к чему-то другому. Гроувнор быстро продолжил.
3: В галактиках существует немало примеров зависимости животных форм от одного вида пищи. Но ни на одной из планет нам не встречались даже относительно разумные существа с такой ограниченностью в пище. Похоже, нашим котам никогда и в голову не приходила мысль выращивать на фермах пищу для себя, а уж тем более для своей пищи. Такое неумение думать о завтрашнем дне неправдоподобно, скажете вы? Действительно, настолько неправдоподобно, что не принимать его во внимание при объяснении поведения кота было бы глупо в силу самого факта.
1: Гроувнор перевел дыхание. Он не смотрел прямо ни на кого из присутствующих. Конечно, он не мог привести доказательств. Чтобы убедить руководителей отделов скорректировать их предложение согласно выводам его необычной науки, понадобились бы многие недели. Все, что он мог сейчас сделать, это дать конечное заключение. То, чего он не посмел сделать в своем заявлении директору и в беседе с капитаном Личем. И он поторопился закончить.
3: Факты неопровержимо говорят, что наш кот не принадлежит к числу строителей города, как не является и их потомком. Он и ему подобные были экспериментальными животными у создателей этой цивилизации. Можно только догадываться, что произошло с ними. Возможно, они истребили себя сами в атомной войне 18 столетий назад. Почти сметенный с земли город. Внезапное появление в атмосфере вулканической пыли в таких количествах, что она на тысячелетия затмила Солнце. Это серьезные свидетельства. Человечество само едва ли не сделало того же самого, так что мы должны не слишком сурово судить исчезнувшую расу. Но к чему я веду?
1: Гроувнор еще раз сделал паузу и закончил.
3: Если бы он принадлежал к строителям, то к этому времени уже проявил бы всю свою силу, и мы бы точно знали, против кого и чего мы воюем. Но поскольку он до сих пор этого не сделал, значит, мы имеем дело с существом, не осознающим своих собственных возможностей. В критические минуты он обнаруживает в себе способности убивать людей или контролировать работу машин, но это еще не разумные действия. Так что нам остается одно — дать ему возможность бежать с корабля. Оказавшись вне его, он будет в нашей власти. У меня все. Благодарю вас за то, что вы меня внимательно выслушали.
1: Мортон оглядел присутствующих.
4: «Итак, джентльмены, какие будут суждения?»
1: Кент с кислой миной заявил.
4: «В жизни не слышал ничего подобного. Возможность, вероятность — все это фантазии. Если в этом и заключается никзиализм, то ему нужно много еще в себя вобрать. Только тогда я, быть может, заинтересовался бы этой наукой».
1: «Не понимаю, как можно серьезно отнестись к данному объяснению без изучения анатомии и физиологии кота», — мрачно проговорил Смит.
4: «Сомневаюсь, что даже тщательное исследование организма обнаружило бы доказательство того, что это животное — плод целенаправленных экспериментов. Предположения Гроувнера весьма спорны, и не доказать их, не опровергнуть не представляется возможным», — заключил глава физического отдела фон Гроссен.
5: «Очевидно, теорию Гроувнера могли бы подтвердить дальнейшие раскопки города».
1: Карита с осторожностью подбирал слова.
5: «Подобная точка зрения не опровергает теорию цикличности. Создание мыслящего существа характеризует силу ума и убеждение тех, кто его выпестовал и обучил».
1: Главный инженер Пеннон сказал.
6: «Один из наших спасательных катеров находится сейчас в мастерской. Он частично демонтирован и занимает единственный на корабле док, доступ к нему снизу. И чтобы использовать этот катер для бегства кота, нам пришлось бы потратить больше сил, чем на всю планируемую атаку. Конечно, если атака не удастся, можно пожертвовать спасательным катером, хотя не знаю, как он сможет покинуть корабль. Для выхода в космос там нет шлюза».
1: Мортон повернулся к Гроувнору.
4: «Что вы на это скажете?»
3: «В конце коридора, рядом с пунктом управления, имеется воздушный шлюз. Мы должны позволить ему проникнуть туда».
1: Стал капитан Лич.
4: «Как я уже говорил мистеру Гроувнеру, когда он был у меня, военные в подобных ситуациях действуют смелее и решительней. Мы не исключаем возможные потери.
7: Мистер Пеннон выразил мое мнение. Если атака потерпит неудачу, тогда мы подумаем о других мерах. Благодарю вас, мистер Гроувнер, за ваш глубокий анализ. А теперь приступим к делу.
1: Это был приказ. И все сразу направились к выходу.

Глава 6. Керл работал в ярком великолепии огромного машинного отделения. Вернулась память почти обо всем, чему его учили строители. Искусству приспосабливаться к новой ситуации и к новым машинам. Он обнаружил в доке спасательный катер, отчасти демонтированный, и с жаром принялся за его ремонт. Все более важным казалось ему совершить побег. Только так он сможет добраться до своей планеты и присоединиться к другим Керлам. Благодаря тому, чему их научит Керл, они станут непобедимыми. Это был путь к победе. Он чувствовал, что пришел к правильному решению. Но пока медлил покидать корабль. Он не был вполне убежден, что опасность здесь особенно велика. Изучив энергетические запасы, сосредоточенные в машинном отделении, и возвращаясь мысленно ко всему тому, что случилось, он полагал, что у этих двуногих не хватит сил расправиться с ним. Чувство неуверенности не покидало его все время работы. И только осмотрев катер, он понял, какую колоссальную работу проделал. Оставалось только погрузить различные инструменты и запасные части, которые он решил прихватить с собой. И тут сомнение. Лететь или дать бой? По мере того, как он слышал приближающиеся шаги, в нем нарастало возбуждение. Вдруг он ощутил нарушение в ритме и реве двигателей. То затухающее, то поднимающееся до визга жужжание мучительно пронизывало все тело. От этого всего дух перехватывал. Едва Керл, сконцентрировавшись, приспособился к новой неприятности, и тело его уже готово было одержать победу, как появилось еще что-то. Это пламя мощных переносных огнеметов со страшным ревом въелось в массивные двери центра управления. Тут перед ним стала проблема – выравнивать ли ритм двигателей или остановить огонь огнеметов. Керл быстро сообразил – сделать одновременно то и другое он не сумеет. Тогда он настроился на побег. Каждый мускул его сильного тела был до предела напряжен, когда он перетаскивал огромные тяжести станки, машины и инструменты, заполняя всем этим катер. Наконец наступил заключительный этап подготовки к побегу. Он знал, что двери в кабину управления сдают. Полдюжины огнеметов сосредоточили свой огонь, каждый на определенном участке двери, и медленно, но неукротимо пожирали последние дюймы металла. Керл засомневался было, но в конце концов отвел от дверей всю свою энергию и сосредоточил на противоположной стене корабля. В нее упирался тупой нос его катера. Все тело его съежилось под потоком электричества, хлынувшего из всех электродвигателей. Его усики-вибраторы завибрировали, направляя страшный поток энергии прямо на стену. Он почувствовал жар, а тело его изогнулось дугой. Он понял, что достиг опасного предела энергии, которую он может управлять. И тем не менее ничего не происходило. Стена не подавалась. Прочным оказался металл, такой ему еще не попадался. Он даже не прогнулся. Его молекулы были моноатомными, но их расположение было необычным. Особая прочность была достигнута без обычно сопутствующей ей высокой плотности. Он услышал, как одна из дверей центра управления рухнула внутрь. Послышались голоса людей. Мощность огнеметов больше не контролировалась. Керл слышал, как в центре управления шипит пол под брызгами расплавленного металла. Тревожный, угрожающий звук все приближался. Еще минута, и люди прожгут слабенькие двери в машинное отделение. Но именно за эту минуту Керл одержал победу. Он ощутил изменения в сопротивляющемся сплаве. Молекулы утратили силу сцепления. Внешне все выглядело по-прежнему, но сомнений не было. Поток энергии с легкостью прошел сквозь его тело. Еще несколько секунд он направлял его на стену, пока окончательно не ощутил, что добился желаемого. Издав победный рык, он прыгнул в маленькое судно и захлопнул за собой люк. Одно из его щупалец почти с нежностью обвелось вокруг рычага управления. Машина дернулась, и он направил ее прямо на толстую внешнюю стену. Как только нос коснулся ее, она растаяла в сверкающем облаке пыли.
На какие-то мгновения металлическая пыль, облепившая судно, замедлила движение катера, но он прорвался сквозь нее, как сквозь облако, и устремился в открытый космос. Потекли секунды. Керл отметил про себя, что удаляется от большого корабля под прямым углом к его курсу. Но расстояние между ними было еще так невелико, что Керл мог видеть рваную дыру, через которую он бежал с корабля, и силуэты двуногих в скафандрах на ярком фоне пламени. Однако и двуногие, и корабль становились все меньше. Потом двуногие пропали, и лишь корабль сверкал тысячи иллюминаторов на боках. Керл быстро повернул прочь. Отложив на щитке управление 90 градусов, он включил предельную скорость. Через какую-то минуту после бегства он уже летел в направлении, противоположном тому, которым шел корабль все эти долгие часы. Гигантский шар позади быстро уменьшался, пока не стал совсем крошечным. Сквозь иллюминатор катера его уже нельзя было рассмотреть. Почти прямо по курсу Керл увидел слабый размытый круг света. «Мое солнце», — подумал он. Там, вместе с другими Керлами, он построит космический корабль и будет летать к звездам с обитаемыми планетами. Грандиозность мечты даже немного испугала его. Керл снова повернулся к иллюминаторам заднего вида. Он было выпустил из виду большой корабль. Тот был еще виден. Маленькая светящаяся точка в бездонной тьме пространства. Внезапно он мигнул и исчез. Ему показалось, что прежде чем исчезнуть, корабль передвинулся. Но теперь ничего не было видно. С тревогой он подумал, уж не потушили ли на корабле сразу все огни, чтобы в темноте преследовать его. Ему стало совершенно ясно, что в безопасности он не будет до тех пор, пока не окажется на своей планете. Встревоженный и выбитый из колеи, Керл снова повернулся к лобовому окну и остро ощутил что-то неладное. Размытое солнце, к которому он держал курс, не становилось больше. Оно явно уменьшалось. Скоро оно сделалось розовой точкой в окружении абсолютной тьмы. Но вот и она исчезла. Словно холодный ветер, Керла охватил страх. Несколько минут он напряженно вглядывался в космос впереди в страстной надежде, что его путеводная звезда снова появится перед ним. Но там сверкали лишь далекие звезды. Немигающие крапинки на черном бархате непостижимых пространств. Но стоп! Одна из точек начала увеличиваться. Весь до последнего мускула напрягшись, Керл наблюдал за тем, как крапинка превращается в точку. Вот она уже стала с огненной мяч и надувается все больше. Вдруг он вспыхнул ярким светом, и перед ним, сияя иллюминаторами, возник гигантский шар корабля. Тот самый, который несколько минут назад он видел это собственными глазами, исчез позади него в глубинах космоса. Что-то тут стряслось с Керлом. Мысли вихрем закружились в его голове, словно раскрутившийся маховик, все убыстряясь и убыстряясь, и вдруг разлетелись мелкими болезненными осколками. Глаза вылезли из орбит, когда он, словно обезумевшее животное, яростно рвал на части собственное тело. Его щупальца хватали и швыряли во все стороны драгоценные инструменты, пока не разбили стены суденышка. В конце концов, в минуту просветления он понял, что не выдержит пламени дезинтеграторов, которыми они наверняка воспользуются из достаточно близкого расстояния. Это было так просто. Создать жесткий поток энергии, который полностью освободит все его жизненно важные органы от плюс-идов. Его рот исказил последний вопль протеста. Усики сцепились. Щупальца слепо бились из стороны в сторону. Внезапно вместо жажды борьбы наступила слабость, и он упал. Смертельный покой пришел на смену многочасовой борьбе.

0: Капитан Лич действовал быстро. Когда огонь исчез и можно было приблизиться к тому, что осталось от спасательного катера, поисковики обнаружили небольшие куски расплавленного металла и лишь кое-какие останки того, что было телом Керла.
1: «Бедняга Киса», — сказал Мортон. «Хотел бы я знать, что он подумал, когда обнаружил нас на месте своего исчезнувшего солнца. Не ведая об антиускорителях, он никак не мог предположить, что мы способны мгновенно оказаться в том месте, добраться до которого он мог бы только за 3 часа. Ему казалось, что он движется в направлении своей планеты, а на самом деле он все больше и больше удалялся от нее. Кот не мог знать, что он пронесся мимо нас, и все, что нам оставалось сделать, так это проследовать за ним, изображая его солнце, пока мы не приблизились достаточно близко, чтобы расправиться с ним. Весь космос должен был перед его взором перевернуться вверх дном».
0: Гровнор выслушал этот монолог со смешанным чувством. Инцидент этот скоро забудется, утратит детали и яркость. Кто-то со временем вспомнит отдельные эпизоды, но никто и никогда не сможет рассказать о них так, как это происходило на самом деле. Даже теперь угрожавшая им опасность начинала казаться чем-то далеким.
1: «Какие тут могут быть симпатии?» — услышал он голос Кента. «Нам еще предстоит потрудиться на той несчастной планете. Нужно перебить там всех остальных котов».
2: «Это не так уж трудно», — тихо произнес Карита. «Они всего лишь примитивные существа. Стоит нам сесть на планету, и они тут же соберутся вокруг в уверенности, что перехитрят нас».
0: Он дружелюбно посмотрел на Гроувнора.
2: «Я все еще верю в то, что это так, даже если теории нашего юного коллеги подтвердятся. Что вы думаете на этот счет, мистер Гроувнор?»
0: «Я бы несколько развил вашу мысль», — ответил Гроувнор. «Вы, как историк, несомненно согласитесь с тем, что ни одна попытка физического уничтожения аборигенов не завершалась успехом. Не забывайте, что причиной нападения Киса была отчаянная нехватка пищи. Ресурсы планеты, по-видимому, уже не могут удовлетворить потребности этого вымирающего племени. Собратья Киса ничего не знают о нас и не представляют для нас никакой угрозы. Так почему бы не позволить им умереть своей смертью? От голода?»

0: Итак, наш мини, а точнее микросериал завершен. Вы слушали рассказ Альфреда Ван Вогта «Черный разрушитель» в переводе с английского Беллы Клюевой.
1: Проект у нас с 95 года. Samsung выпустил новую модель MP3-плеера и предложил нам сделать эксклюзивную серию MP3-плееров, в которых будет записано несколько рассказов модели для сборки, которые нигде и никогда больше не появлялись. Привыкшая аудитория, которая каждую неделю в определенное количество времени или там два раза в неделю ждала нового рассказа, она, в общем, совершенно спокойно переехала на подкасты и точно так же каждую неделю через там подкастовый агрегатор на тот момент под FM могла слушать наши выпуски. У нас очень много старых рассказов существует в формате «Кто-то из поклонников на микрофон с динамика радиоприемника записал

0: передачу. Очень многие наши слушатели выросли из того времени, и они требуют повторения. То есть они не хотят шронять планку, они хотят вот те самые рассказы, а ведь это же двойной отбор. Вот этих вот чудовищных серверов, советских корректоров, которые каждую запятую высматривали через лупу, мы тоже уже все перечитали. Прослушивание на саундстриме у нас 2,7 миллиона прослушиваний за все время нашей работы. Только саундстрима.
1: Друзья, вы в гостях у Podster.
2: Незаметно присоединяйтесь.
3: Всем привет, дорогие друзья. Это подкаст «В гостях у Podster». Третий сезон уже, да, четвертый эпизод. Меня зовут Антон Голубчик, и сегодня в гостях у Podster Сергей Чекмаев, литератор, известный писатель-фантаст, сценарист компьютерных игр. Но сегодня я позвал Сергея как эксперта и как литературного редактора культового и известного вам всем подкаста «Модель для сборки». Сережа, привет.
0: Да, добрый день всем. Привет, Антон.
3: Слушай, я сначала начну с самого начала, с самых дурацких вопросов, которые, наверное, задают все. «Модель для сборки» как подкаст прошла длиннющий путь за эти годы, да, то есть она начинала как радио, потому что я помню, как я сидел в своем регионе уютном и на ночь слушал аудиокассеты, на которых был записан «Модель для сборки». Понятно, тебя тогда в проекте еще не было, да, правильно я понимаю?
0: Да, я с 2007 года в «Модели для сборки». А проект у нас с 95 года. Декабрь 95 года — это полуофициальная дата рождения. Никто не может вспомнить точный день первой передачи, поэтому считается конец ноября, начало декабря 95 года. 27 лет в этом году.
3: Офигеть. Слушай, ну, по сути, это, получается, старейший подкаст. А, хотя он тогда подкастом не был, нельзя его назвать подкастом.
0: Ну да, это не совсем подкаст, все-таки это была классическая радиопередача, а потом был период, когда «Модель для сборки» выходила на телевидении, так называемая «Модель для сборки элементы», да. На Муз-ТВ была передача «Модель для сборки элементы», где Влад читал рассказы, было что-то вроде видеоинсталляции, а внизу бежал чат для зрителей, где они обменивались мнением про музыку и про рассказы, ну и вообще о жизни.
3: Слушай, ну это было до того, как «Модель для сборки» появился в качестве подкаста на плеерах, по-моему, Samsung?
0: Это было задолго до вообще подкастовой истории, потому что, наверное, года с 2008-го пошла вся эта идея с подкастами. В 2012-м у нас было небольшое возвращение на радио, но в целом вот вся подкастовая история началась действительно с сотрудничества с Samsung. Когда Samsung выпустил, тогда очень модная была штука, MP3-плеер, Samsung выпустил новую модель MP3-плеера и предложил нам сделать эксклюзивную серию MP3-плееров, в которых будет записано несколько рассказов «Модель для сборки», которые нигде и никогда больше не появлялись. И вот мы сделали, значит, мой был рассказ, пятая часть, и рассказ Алексея Пехова. Эти две записи появились в плеерах. Это начало нашего сотрудничества с Samsung. А потом, через какое-то время, сейчас уж не вспомню, ну, буквально, может быть, 2-3 месяца, Samsung открыл свою... Ну, опять же, тяжело называть это именно подкастовую площадку, тогда не было настолько распространен этого термина. Такой аудиоагрегатор. И вот для Samsung мы делали, ну, тогда можно, наверное, уже начинать называть это первыми выпусками подкастами, первые сезоны подкастов.
3: Слушай, очень круто и необычно. А тогда это прям уже назывались подкастами.
0: Ну вот я не помню, с какого момента, по-моему, когда Samsung перестал быть Samsung, а стал называться под FM, то есть подкастовое FM-радио, да, уже по названию видно, вот тогда пошла мода на это слово «подкасты». Ну, в принципе, аудитория более-менее к этому привыкла. То есть что такое классическая аудитория «Модель для сборки»? Вот ты рассказываешь, как ты там ночью под подушкой слушал аудиокассеты, да?
3: Под одеялом.
0: А начиналось же все гораздо веселее. Ночью передача выходила там в 11 вечера и в час ночи даже было. То есть люди специально у приемников сидели, ждали нужного времени, включали и слушали «Модель для сборки». И вот эта привыкшая аудитория, которая каждую неделю в определенное количество времени или там два раза в неделю ждала нового рассказа, она, в общем, совершенно спокойно переехала на подкасты. И точно так же каждую неделю через там подкастов агрегатора на тот момент под FM могла слушать наши выпуски.
3: Прикольно. И в какой-то момент вы оказались на саундстриме.
0: Ну, это очень не скоро произошло. Следующая история, модель для сборки в подкастах, это была iFree. Это тоже такая подкастовая площадка. Они пробовали формат платного контента, то есть подписной доступ был. Насколько я знаю, не очень хорошо получилось. Потом все равно все это выложили в свободный доступ. И уже где-то года с 2000, наверное, 17-го, сейчас точно не вспомню, мы, да, действительно пришли на SoundStream. Вот сейчас у нас идет 7-й сезон на SoundStream. Мы делаем примерно по 2 сезона в год. То есть у нас получается 3,5 года. Нет, наверное, даже не 17-й, наверное, даже 18-й год.
3: Как ты оказался в модели для сборки?
0: Тоже смешная история. Я вот никогда не был поклонником модели для сборки, то есть вот тем самым человеком, который сидит ночью у радиоприемника. И, кстати, это наша боль. Я прерву историю, да, расскажу. У нас очень много старых рассказов существует в формате «кто-то из поклонников на микрофон с динамика радиоприемника записал передачу». И очень много старых рассказов ходят оцифрованные вот в таких вот записях. Естественно, там чудовищные шумы. И, естественно, там жуткий пластмассовый звук, естественно, там иногда музыка перекрывает голос, ничего не слышно, потому что ни о каких эквалайзерах, ни о каких каналах там никто еще ничего не знал. И это наша боль, потому что эти старые записи многие слушатели, кто с нами тогда не был, считают записями, сделанными вчера. И каждый приходит советовать, а почему бы вам вот не сделать чуть-чуть потише музыку и чуть-чуть получше голос чтеца? Когда начинаешь объяснять, что этот рассказ вообще-то записан в 97-м году кем-то из слушателей, который был в этот момент на срочной службе под Сахалином и на военном радиоприемнике слушал эту передачу и записывал ее с микрофона, у людей падают челюсти, они не очень понимают, как так может быть. Им кажется, что это все было вчера. А у меня был очень интересный случай, совершенно случайно, как-то вечером я сидел за компьютером и для как бы фона у меня работало радио. Я крутил настройки и вдруг услышал приглашение послушать «Фантастику». Наша классическая заставка, модель для сборки, голосом из фильма «Барон Мюнхгаузен». Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врет.
4: Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врет.
0: Я очень заинтересовался этой, значит, заставкой, послушал, и к своему ужасу, вот правда, это я не вру, сейчас действительно была такая история, услышал свой собственный рассказ. Может быть, ты помнишь, это 2004 год у нас выходил сборник «Псы любви».
3: Да,
0: Сергей Лукьяненко его
3: помню.
0: Патронировал. Этот сборник вышел в ЭСТ, сборник по результатам интернет-конкурса «Грелка». Там был мой рассказ, и вот этот сборник попал в руки Владу Копу, и он читал несколько передач, оттуда ряд рассказов. Собственно, вот тогда прочитали, если мне память не изменяет, мой рассказ и рассказ Романова. И для меня это стало открытием, наверное, не как вот для читателя, да, который услышал необычно там какое-то новое произведение, а для автора, потому что, ну, мне казалось, что не все об этом знают. Наши же авторы, они могли бы там у себя как-то порекламировать, рассказать своим читателям, вот слушайте там завтра в 14 там, или там в 24 часа на волне такой-то, я буду в эфире. У себя сами послушать, друзьям рассказать, а ведь никто этого не знает. И я тогда написал письмо. Я тогда довольно активно публиковался в журналах, для меня не было сложности написать кому-то письмо. Написал письмо в редакцию тогда еще. По-моему, это было уже радио «Энергия», «Энерджи», что так и так, я вот автор рассказа, как бы связаться с коллективом передачи, мы бы вот литературное сообщество, предлагали свои бы рассказы и знали бы, что когда выходит. Ну и мне ответили, мы с продюсером программы Андреем Эдисоном и бессменным голосом передачи Владиславом Копом тогда впервые списались, начали общаться, ну и меня пригласили. Я уже начинал тогда заниматься составлением сборников, знал очень много молодых авторов, активно печатающихся. Меня пригласили, собственно, вот работать над наполнением портфеля, то, что мы, может быть, немножко с юмором называем литературным редактором.
3: Прекрасно. Литературный редактор в подкасте, тем более в подкасте, в котором читаются произведения художественные, уже готовые, написанные. Какая роль вообще литературного редактора? Что это?
0: На самом деле три вещи, которые приходится делать. Первое – это действительно отбор рассказов. И с каждым годом становится все сложнее. Потому что вот за золотой век модели для сборки с конца 90-х до середины 2000-х Влад и компания перечитала классику классики. Вот тот самый «The best of the best», лучшие наборы фантастической короткой прозы, там Шекли, Саймака, Азимова, Сильверберга, в основном западной фантастики, которые вот у нас считаются золотым веком. Во-первых, очень многие наши слушатели выросли из того времени, и они требуют повторения. То есть они не хотят шронять планку, они хотят вот те самые рассказы, а ведь это же двойной отбор. Сначала к нам в литературную среду попадали лучшие вещи, потому что издавали же не поголовно всего Саймака, да, или всего Брэдбери, а отбирали лучшие из лучших для каких-нибудь ежегодных сборников или для каких-нибудь мемориальных коллекционных сборников. А потом из этого всего Влад отбирал то, что ему больше всего понравилось. Такой двойной отбор, естественно, уже невозможен, но приходится соответствовать. Я списывался и с лауреатами «Хьюга» и «Небюла» соответствующих годов, просил у них разрешения на прочтение. И журналы, с которыми мы сотрудничаем, «Мир фантастики», если спрашивали разрешение на опубликованные рассказы в журналах для озвучки в МДС. Но это то, что касается работы с западными авторами. Что касается работы с российскими, проще, потому что я их почти все знаю, я занимаюсь проектами литературных антологий, у меня довольно большой запас рассказов. Тут важно понимать, что с правами, потому что автор мог отдать свои рассказы на озвучку какого-нибудь, ну, в студию типа 1С, которая делает аудиоверсии рассказов, там может быть пересечение. Или автор мог написать этот рассказ по заказу какого-нибудь крупного, ну, вот сейчас особенно это актуально, портал типа Litres или типа After Today и так далее. И все права, соответственно, передать ему. Ну, и третье — это все-таки относительно литературная обработка. Опять же, классику мы всю перечитали поголовно. Вот этих вот чудовищных церберов, советских корректоров, которые каждую запятую высматривали через лупу, мы тоже уже все перечитали. Поэтому сейчас мы берем в основном, если западных авторов, то это либо те, что находятся уже в свободном доступе, то есть в общественном достоянии, и, соответственно, берем их с каких-то сайтов, а там, ну, я думаю, ты представляешь, какие проблемы с орфографией, с пунктуацией. Благо, что их в свое время просто отсканировали с какой-то книги и могли там какое угодно количество ошибок насажать. Либо мы берем только-только написанный свежий рассказ кого-то из наших постоянных авторов, ну, там, Олег Дивов, Леонид Каганов, Михаил Кликин, Алексей Пехов, те, кто постоянно с нами сотрудничают. Там тоже не скажу, чтобы мало ошибок, и это, за этим тоже приходится следить. К сожалению, все вычистить невозможно, но, так сказать, стараюсь. Вот такие три основные задачи для литературного редактора.
3: Слушай, я правильно понимаю, что с твоим приходом в модель для сборки, по сути, сама МДС, она перестала быть пиратской истории, ну, я имею в виду с точки зрения авторских прав на произведение, и стала лицензионной. Ну, условно говоря.
0: Условно.
3: Раньше надо, они не спрашивали прав.
0: Надо
3: права,
0: все-таки разрешение. Понимать, как это было в конце 90-х, начале 2000-х. Всем было глубоко все равно. И по большому счету этим должны были заниматься юристы радиокомпаний, которые должны были списываться с правообладателями и получать разрешение на прочтение. Но считалось, что разовое прочтение — это типа реклама автору. Мы же не тиражируем, не продаем, это разовое прочтение, поэтому реклама автору и так сойдет. Это привело к тому, что некоторое количество конфликтов было, и с моим приходом, тем более, что уже 2007 год — это время довольно активного наступления авторского права на литературном рынке, как бы я для себя поставил задачу, что все рассказы, которые мы читаем, должны быть либо с разрешением правообладателей любых, то есть либо самого автора, либо его наследников, либо теми агентствами, которые на данный момент владеют правами на нашей территории российской, там русскоязычной, либо это вот действительно до копирайтники, то есть авторы, чьи тексты уже перешли в общественное достояние. Ну, там, скажем, Конан Дойль, Герберт Уэллс, Александр Беляев, вот авторы такого плана.
3: Но юридически вы никак это не оформляете?
0: Нет, конечно, мы оформляем, конечно, да. Мы получаем разрешение от авторов, конечно, их юридически оформляем. Просто так это сложно. Немножко другая история. Рассказ по радио, он один раз прочитался, и все. Рассказ, появившийся в интернете, он уже считается

0: В том случае, если у нас не подкасты, а живое выступление.
1: Угу. Слушай, много же сейчас подкастов начало появляться литературно, где ребята садятся, дикторы, ну, назовем их так, да, ведущие, садятся и просто читают чьи-то произведения, и я уверен, что они не особо заморачиваются с авторскими правами. Думаешь, у них могут быть проблемы из-за этого?
0: Я не думаю, что могут быть прям серьезные проблемы, потому что все, естественно, зависит от аудитории, все прекрасно понимают, достаточно посмотреть количество просмотров. Вот пока я к тебе шел, я там буквально вчера открыл общее количество прослушиваний на саундстриме, у нас 2,7 миллиона прослушиваний за все время нашей работы, только саундстрима. Я не говорю про PodFM, про iFree и так далее. Ну, естественно, это совсем другие цифры, совсем другие форматы, и тут нам нужно, естественно, думать о безопасности. Ну, и второе, это, в общем, чисто с моральной точки зрения правильно. Ну да, вот мне говорят, это прочтение рассказа — это хорошая реклама для автора, автор должен быть благодарен. Автор может быть 1000 раз благодарен, но право распоряжаться своим рассказом принадлежит исключительно ему. У вас ничего не отвалится, если вы ему напишете и спросите, там, дорогой автор, мы аудиоподкаст такой-то, хотим предложить прочитать ваш рассказ в нашей передаче. На 99% он не откажет и будет только рад и доволен. Но это и вам, и ему большой плюсик в карму.
1: Но здесь главное понять, кому еще права принадлежат на чтение рассказа. Он может его передать,
0: да,
1: издательству,
0: да,
1: какому-то,
0: не только,
1: например,
0: издательству. На Западе очень часто огромные агентства авторских прав целыми пакетами рассказами владеют, и эти пакеты передают готовыми.
1: Слушай, ну вот, да. А почему никто из этих подкастов даже близко не приблизился по популярности к модели для сборки? Это в чем причина, как ты думаешь? Ну, понятно, что модель для сборки, огромные комьюнити, они существуют 3 миллиона лет. Но есть и талантливые ребята, как мне кажется.
0: Мне тяжело судить. Все-таки я не чтец, сколько не пытался представить, как работает эта наука. Я прекрасно понимаю, что такой поставленный голос, как у профессионального актера, начитки, озвучки у меня не будет. Возможно, тут играет роль тот вот самый симбиоз необычных трех медиа, которые есть в модели для сборки. Ведь не просто читаем рассказы, у нас то, что раньше называлось радиоспектаклем, причем без шумов, ну, обычно оформляют как-то там, дверь проскрипела, открылась, там, если рассказывают, что герой печатает на компьютере, слышно, как клацают клавиши и так далее. Модель для сборки перед собой изначально поставила задачу, что это будет музыкальное сопровождение. И аудио наполнение именно в музыкальном плане — это столь же важная часть, как и литературная. То есть это три различных медиа: голос чтеца, профессионального актера, озвучки. Как бы Влад все-таки у нас очень много лет этим занимается и 1000 фильмов и игр озвучивал. Это, естественно, тексты фантастические, и это, естественно, фантастическая музыка. Это эмбиент, это транс, психоделик, очень много различных стилей, которые подбираются специально для того, чтобы создавать определенное настроение и к началу рассказа, и оставлять послевкусие, когда прослушивание закончится. Второе, я думаю, что все-таки время играет свою роль. Вот на наших живых выступлениях к нам приезжают люди, которых там сейчас уже бородатые лысые дядьки, рассказывают нам, что слушали модель для сборки с 15 лет, а сейчас у них уже дети начинают слушать модель для сборки, и они до сих пор как бы где-то там нас слушают. То есть когда тебе 27 лет, это накладывает определенный отпечаток на количество твоих постоянных слушателей. Вот, и мне кажется, что все-таки мы достаточно не коммерциализированы. Каждый из участников модели, а нас довольно много, это не только там диджеи Андрей Эдисон и Михаил Габович, не только наш бессменный голос Владислав Коп, не только наш звукооператор Волков, не только я как литературный редактор, довольно большая команда. Мы все, в общем, довольно успешные профессионалы в своих областях. И никогда не использовали модель для сборки как средство только для заработка. И, может быть, в этом дело люди видят, что это все-таки проект для души, проект для общения со слушателями. Для тех, кто привык, кто вырос на модели для сборки, мы продолжаем вот эту вот линию выдерживать. Сколько лет уже прошло, а мы практически, ну, меняемся, конечно, с темами рассказов, с музыкальными жанрами, но сам по себе формат передачи практически не изменился.
1: Ну, то есть, по сути, подкаст «Модель для сборки»...

0: все-таки это большой, сложный литературный, в том числе, продукт.
1: Литературно-музыкальный,
0: да? Литературно-музыкальный, да. То есть там задействовано много источников. Да? Есть автор, который написал, а есть ты как литературный редактор, который, по сути, в чем-то немного выполняет роль продюсера. Да, раз ты ищешь, договариваешься.
1: Скорее, это именно как составитель сборников. Это привычная моя работа. Я занимаюсь составлением литературных антологий. Вот примерно то же самое. Продюсер у нас один из наших музыкальных диджеев, Андрей Эдисон. Он как бы еще музыкальный и
0: полноценный
1: коммерческий продюсер проекта. Да.
0: Вот тебе, наверное, секрет успеха, в общем-то. Потому что до такого уровня подкастом... многим, большинству современных просто работать и работать, и надеюсь, что...
1: Надо отдать должное еще коллегам из Soundstream. Мы, конечно, у них определенные хедлайнеры, но видно, как, с каким интересом они и к нам относятся. У них постоянно какие-то новые идеи. Ну, вот раньше мы просто писали лучшие там рассказы или лучшие из интересных, которые попали ко мне в руки на следующий сезон, да, а теперь вот решили объединять каждый сезон какой-то темой. У нас 6-й сезон был «Кражи галактики», это про космических негодяев, плутов, мошенников, про космические преступления, вот «Язон Динальд», вот это все. И в этом сезоне, вот сейчас идет сезон последний, у нас «Хроноклазм», это про путешествие во времени. То есть мы стараемся подбирать рассказы, объединенные одной какой-то общей тематикой.
0: Прикольно. На чем вы зарабатываете? То есть вы выходите эксклюзивно на Soundstream, правильно? Больше вас послушать... нигде
1: нельзя. Ну, во-первых, эксклюзив заканчивается. То есть, например, сезоны с 1 по 5 доступны совершенно свободно. После лета пообещали, что 6 уже будет доступен, 7 откроется в конце года. То есть где-то через 3-4 месяца по завершении сезона открывается.
0: То есть сначала выходит на Soundstream, и через 3-4 месяца после завершения сезона...
1: Нет, там же на Soundstream он будет доступен, на всяких Яндекс.Музыках и на всех прочих подкастовых площадках. Просто сначала его могут слушать только подписчики, а потом все остальные свободно могут слушать. Но я не могу сказать, что мы стремимся зарабатывать. Ну вот у нас есть такой формат, как живые выступления. Причем как клубные выступления, так и выездные open-air. Вот буквально там полмесяца назад у нас был прекрасный формат выступления на глэмпинге «Зеленая тропа». Это на берегу Оки между Тульской и Калужской области. Чудесное зеленое место. Мы каждый раз тоже такую тематическую вечеринку, тематический уикенд проводим. То есть у нас был хоррор осенью темной, у нас был романтический постапокалипсис. В этот раз у нас было фэнтези, самое время, середина июля, солнце, девочки с эльфийскими ушками, все как надо, то есть такое фэнтези. А сейчас вот всех приглашаю осенью, будет в сентябре, 16-18 сентября, осенний пикник, тема у нас «Робинзонада выживалки». Мы собираемся и авторов соответствующих подобрать, и я приглашу несколько компьютерных игр, с которыми работаю на эту тему. В общем, создадим такое подходящее настроение. Но, опять же, не могу сказать, что мы прям на этом дико зарабатываем. Еще раз, это не та среда, где мы зарабатываем. Это та среда, в которой нам интересно себя реализовывать.
0: Слушай, ну круто. Подписывайтесь на канал «Первый подкаст», и в Телеграме там будет анонс мероприятия «Модели для сборки», тогда вы его точно не пропустите. У тебя как самого ощущение от того, что происходит на проекте? Куда вы идете? Куда ты его ведешь? Или не ты его ведешь?
1: Кто его ведет? Веду его, конечно, не я, а я скорее только литературную часть куда-то веду. В какой-то момент мы, будучи разных политических взглядов, серьезно договорились о том, что мы будем все-таки передачей эскапизма. Мы не будем топить за сиюминутную повесточку любую, какой бы она ни была, консервативную, либеральную, патриотическую, не суть важно. Мы не будем выдавать вот прямо с пылу с жару рассказы, которые, да, утром в газете, вечером в куплете. А мы будем стараться создавать вот то настроение, действительно, в 90-х, когда люди ложились спать, ставили рядом радиоприемник, и голос Влада уносил их в иные миры. Мы решили, что мы это вот настроение будем всегда поддерживать. И второе, к чему, наверное, действительно мы сейчас активно хотим стремиться, все-таки момент, когда классики заканчиваются, меня уже как литературного редактора серьезно подпирает. Иногда на какое-то тематическое чтение, когда ищешь кого-то из классиков, постоянно наталкиваешься на то, что вот этот рассказ вот идеально подходит, но мы его уже читали в 96-м году. Этот рассказ идеально подходит, но в 2001-м мы его уже прочитали. И мы хотим, возможно, со следующего сезона на Саундстриме, хотим действительно сделать площадку для реализации молодых авторов. То есть, да, я никогда не был каким-то таким закрытым человеком, ни в один из моих проектов не было исключительно блатного проникновения, то есть так, чтобы только за дружбу. Ну, и в сборнике, и в модели для сборки всегда можно было прислать мне рассказ. Но, естественно, там был всегда вопрос качества. Все-таки автор, который пишет 15 лет, и автор, который начал писать 2 месяца назад, это несколько разные по качеству тексты. Вот мы сейчас договорились о том, что попробуем сделать подкаст только из молодых фантастов. Благо, что уже больше года я веду литературный семинар «Мы выросли России». По всем регионам мы ездим, 5 регионов. 5 различных семинаров каждый год проходит. И там, как бы, имея возможность видеть молодых авторов, там, 18, 20, 25 лет, которые вот только-только начинают писать, но в то же время тексты уже относительно неплохие и могут выигрывать семинар. Так что будем пробовать знакомить наших слушателей и с молодыми авторами тоже.
0: Как вы будете их искать?
1: Ну, их искать не надо, они сами приходят. Мы никогда с тобой на подкастах не говорили об этом, да, но ты прекрасно знаешь, я занимаюсь составлением фантастических антологий. На данный момент у меня их 38 штук, 35 опубликованных, еще 3 в работе. И, ну, портфель неплохих рассказов, среди которых есть что выбирать, у меня достаточно большой. И тут особых сложностей нет, где найти подходящие рассказы.
0: Круто. Небольшой, видишь, эксклюзивчик, насколько я понимаю.
1: Не, ну какой-то особой тайны в этом нет. Мы говорили о выпуске серии подкастов «Сезон» такой вот молодежной фантастики. Мы говорили о том, что будем продолжать живые выступления. Причем очень хочется какого-то вот необычного формата живых выступлений. Потому что вообще это очень смешно, когда пишешь кому-то из западных авторов и рассказываешь, что вот, модель для сборки, мы читаем рассказы под фантастическую музыку, приходит письмо совершенно квадратными глазами, оттуда прям видно, как из письма квадратными глазами человек смотрит, что в России люди собираются, чтобы в темноте читать друг другу рассказы. Да, вот оно примерно так и есть. Действительно, люди читают друг другу рассказы, но хочется вот оформления. У нас было 25 лет в 2020 году, в разгар карантина. И если 20 лет мы отметили очень красиво, в большом зале с красивым выступлением, то 25 мы отмечали практически без зрителей. Ну, не разрешали тогда массовые мероприятия. И мы отмечали в такой хай-тех галереи с промышленными роботами. И Влад читал, была прямая трансляция, а на заднем плане метались промышленные роботы, которые собирали что-то такое, какой-то объект на конвейере. И вот хочется настроения. То есть если мы читаем космические рассказы, почему бы это не сделать в павильоне «Космос»? Если мы читаем... У нас есть тема такая «Жертвы научной фантастики», когда мы читаем классический sci-fi. Почему бы это не сделать в каком-нибудь музее, там, в том же Политехе, да? Скажем, у нас был рассказы о восстании машин. Мы выступали в музее восстания машин, где огромные вот эти вот ржавые железяки. Ну, я думаю, ты слышал про это место. Очень такое знаковое место. Вот такое вот, чтобы настроение было не только текстами, не только музыкой, но и везде, и во всем.
0: Ну вот поэтому вас все любят и вас все слушают больше, чем многие другие подкасты.
1: Ну, все-таки такое выступление — это не аудиоподкаст. Понятно, что там и видеоинсталляции есть.
0: Я больше про подход говорю. То, что подход, да, я был у вас и на живых выступлениях, прям
1: ну,
0: ты приглашал
1: мы
0: меня.
1: Себя, да, мы хотим так реализовываться. У нас свои, как бы, тоже интересные идеи постоянно есть.
0: Мне даже кажется, на одном из первых я был, на 905 года, в каком-то ресторанчике Новикова.
1: Да-да-да, это Дымов был.
0: Дымов он назывался, да, его уже нет давно, этого места.
1: Это у нас была серия гастрономических выступлений, когда мы специально подбирали рассказы про еду.
0: Ну, это лет 20 назад, мне кажется, было уже. Ну ладно, лет 15.
1: Ну да, да, лет 15 назад, это самое начало 2000-х, где-то 2000, может быть, 2007 год.
0: Ну да. Где-то так, да. Слушай, спасибо тебе большое, что пришел. Очень интересно. Я надеюсь, что все с удовольствием дослушали выпуск до конца. Поставили лайки, где можно поставить. Подписались на подкаст везде, где люди привыкли слушать подкасты. Поставили нам 5 звездочек в Apple подкастах, потому что мы очень волнуемся, когда нам не ставят 5 звездочек в Apple подкастах. Вот. Можешь что-нибудь порекламировать напоследок, вдруг тебе есть что сказать, не обязательно связанные с моделью для сборки.
1: Рекламировать модель довольно сложно. Ну, то есть любой человек может набрать в поисковике модель для сборки, и на момент, когда мы перестали считать, у нас было 2300 начитанных рассказов.
0: Ёшкин кот.
1: Да, то есть это все совершенно свободно, но только я вот уже предупреждал, это может быть, вам может попасться старая запись микрофоном с динамика радиоприемника, это может быть печально. Ну, как бы каждый рискует сам. На SoundStream, разумеется, все наши сезоны выложены, как я уже сказал, первые 5 совершенно бесплатны, пожалуйста, можно слушать. Что касается как бы вне модельных вещей, ну, тут рекламировать можно бесконечно. Из интересного, тема, с которой я сейчас очень активно работаю, наверняка наши слушатели, может, кстати, подкаст следующий запишем, наверняка наши слушатели знают такой проект, как SCP Foundation. Вот издатели проекта SCP Foundation обратились к известному питерскому художнику Алексею Андрееву, ко мне как к составителю сборника, выпустить иллюстрированный альбом о выдуманной вселенной Метрономикон по картинам Алекса Андреева. И по этим же картинам известные фантасты Сергей Лукьяненко, Олег Дивов, Андрей Лазарчук, Леонид Каганов, Александр Пелевин написали рассказы по этим иллюстрациям. И вот такой вот, да даже не сборник, и даже не иллюстрированный какой-то проект, ну, артбук. Классический пример артбуков, как вот бывают артбуки по вселенной Марвел. Да, вот это то же самое. Только вместо Марвел там абсолютно выдуманная с нуля вселенная Метрономикон. Совершенно неожиданно для нас она стала популярной в Англии и в Испании. На текущий момент у нас только у трейлера 2,3 миллиона просмотров на Ютубе. Первый тираж полностью раскуплен, второй тираж начали публиковать. И, в общем, это сейчас идея на подъеме. Много различных новых отражений. Даже в Телеграме стикеры с паукотиками есть. Кто любит Телеграм, может скачать и посылать свои стикеры с паукотиками. А вообще Метрономикон — это вселенная параллельной реальности, где в конце 40-х, начале 50-х, после Манхэттенского проекта, в наш мир началось вторжение иной физики, иных сущностей, которое получило название «инфильтрации». Очень странный мир, немножко от Лавкрафта, немножко от SCP, немножко от таких вот мифических sci-fi вселенных в духе, наверное, может быть, Роджера Желязны. И в то же время огромный пласт ностальгии по Советскому Союзу, потому что все это сверху приправлено советской уличной пропагандой и, так сказать, огромными советскими устройствами, которые со всеми этими вторжениями пытаются бороться.
0: Вау, ну это я тебя обязательно позову в подкаст, который называется «Кроссовер подкаст». Мы как раз его в начале сентября запускаем, и если к тому моменту у тебя уже что-то будет рассказать, с удовольствием тебя
1: позову. Ну, рассказать уже все было очень давно. Книга у нас вышла в начале мая, и в начале же мая...
0: уже вышло все.
1: Я говорю, первый тираж уже продан.
0: Вау!
1: Уже второй тираж. В начале мая мы записали видео-подкаст у Дмитрия Гоблина-Пучкова на разведопросе. Потому что действительно красивая очень получилась книга, за которую совершенно не стыдно. То есть бывает, что... Ну, книга-то хорошая, но издатель для экономии берет такую бумагу и такую обложку, что потом где-то дома рыдаешь в подушку. Но здесь все очень красиво, очень качественная полиграфия, очень хорошо сверстана книга, и совершенно замечательные картины Алекса Андреева, и рассказы наши авторы, как обычно, написали прекрасные.
0: Круто. Спасибо.
1: Кстати, 2 рассказа оттуда мы прочитали модель для сборки. Олег Кожин «Каблук» и Леонид Каганов «Небесные колокола».
0: Кайф. Спасибо.
1: Всем пока.

название следующего рассказа напомнило мне... Я не отношу себя к снобам и не утверждаю, что никогда не смотрю телевизор. Иногда даже попадаю на один известный сериал, не буду его рекламировать. Но есть там персонаж, который рекламирует своим

Именем его Кузя. Следующий рассказ называется «Кузя». Жили-были муж и жена. У них долго не было детей, а потом родился сын. Они его назвали Кузей. Рос он здоровенький, пухленький, чистенький. Уж очень ему родители попались чистоплотные, чуть что умывали ручки. Подрос маленечко Кузя, стали родители обучать его правильному хождению. «Будешь ходить по улице, смотри, сынок, себе под ноги, как бы не споткнуться. Придется по паркету пройтись, под ноги смотри, на паркете поскользнуться проще простого. По горной тропинке подниматься будешь, опять-таки смотри под ноги, не ровен час скатишься с верхотуры в самый овраг, как бы шею себе не сломал. Спускаться будешь с горы, пуще прежнего под ноги себе смотри, а то и до растяжения мышц недалеко. А пошлет тебе Господь за благодравие и успехи путевочку в Сочи, по пляжу ступай осторожно, чтобы тапочки раньше времени не стоптать, и под ноги себе смотри в оба, а то нахлынет на тебя дурным часом волна, заплеснет, промочит, а то и вовсе унесет в море». Сказали так Кузе его любящие родители, еще какое-то время пожили и умерли, оплакиваемые ближайшими родственниками. Стал Кузя родительское завещание выполнять. Шагал ли по паркету, поднимался ли в гору, спускался ли под гору, прогуливался ли по вешнему полю, бродил ли по вековому лесу, слонялся ли по улице, болтался ли по пляжу, всегда неустанно и прилежно себе под ноги смотрел. Ни разу за всю жизнь не споткнулся, ни разу не поскользнулся, ни разу себе мышц не растянул, ни разу лба не расшиб, ни разу в канаву ногой не попал, ни разу его волной морской не окатило. Так сукин сын и помер, ни разу не увидев ни синего неба, ни ясных облаков, ни солнечных зорей, ни светлой россыпи звезд, ни огней городских, ни сельских красот, ни лиц человеческих.

0: Роберт Шекли. «После этой войны другой уже не будет». Это сейчас Земля всем известна как образец добрососедства и миролюбия. Даже несмотря на свое полное обнищание, она ни с кем не воюет. Есть уже люди, которые представить себе не могут, что когда-то было иначе. А ведь было и не так уж давно, когда вся власть на Земле была сосредоточена в руках горстки ослов в армейских мундирах. Вот эти-то солдафоны наихудшего армейского образца и доказали тогда перед великим прозрением полную несостоятельность их собственной политики. Ведь именно во время диктатуры генерала Гетта Земля вышла в космос и тут же, пару лет спустя, влипла в инцидент с галактическим исполнителем, после которого о войнах уже нечего было и говорить. Вот вам подлинная история этой фатальной встречи. «18 сентября 2331 года вторая ударная армия под командованием генерала Варгаса вынырнула из утреннего тумана в окрестностях Редланда, Калифорния, и отбросила лоялистов Видермайера на полуостров Сан-Франциско. Видермайер — последний из генералов старого демократического режима, назначенных ныне низложенным правительством Соединенных Штатов, еще надеялся, что ему удастся спасти свою армию, отступив по морю хотя бы на Гавайи. Он не знал, что к этому времени Океания уже сдалась на милость военных. Долгожданные корабли так и не пришли. Осознав, что дальнейшее сопротивление бесполезно и принесет только еще большие потери, Видермайер капитулировал. Так рухнул последний оплот защитников гражданских прав. Впервые за всю свою историю Земля перешла во власть единой военной диктатуры. Варгас принял капитуляцию Видермайера и тут же отослал вестового в штаб-квартиру верховного командующего генерала Гетта в Северном Техасе. Войска второй ударной разбили лагерь на двух лугах, и интенданты уже засуетились, завершая подготовку к празднествам, которыми Варгас хотел отметить окончательную победу. И его палатка стояла чуть в стороне от лагеря. Генерал Варгас, коренастый крепыш чуть ниже среднего роста, обладал большой круглой головой, увенчанной шапкой густых волос, черными ухоженными усами и густыми сросшимися бровями. Он сидел на раскладном стуле, и рядом на краю стола дымился окурок черной сигары. Следуя хорошо проверенной практике, он отдыхал, полируя свои сапоги, сделанные из натуральной страусиной кожи и поэтому практически не имевшие цены, так как ни одного страуса на Земле уже не осталось. Напротив, на походной койке, сидела его боевая подруга Лупе. Вспыльчивая женщина с резкими чертами лица, пронзительным голосом и неукротимым характером. Все годы их адюльтера она воевала плечом к плечу с Варгасом и сопутствовала его карьере от обозника низшего ранга до генерала в штабе верховного главнокомандующего. Оба они участвовали в кампаниях во всех частях света. Их армия отличалась высокой маневренностью. Сегодня они в Калифорнии, а завтра уже в Италии, Камбодже или еще где-нибудь куда направят. Теперь, наконец-то, боевые соратники получили возможность расслабиться. Войска расположились на широкой равнине под Лос-Гатосом. Их костры посылали в голубое небо тонкие извилистые струйки серого дыма. Кампания была окончена. Многие лоялисты Видермайера перешли на сторону победителей. Похоже было, что эта битва была последней. Долго, сколько Варгас не вспоминал, он не мог припомнить ни одного непобежденного еще противника. Это был исторический момент. Варгас и Лупе отметили его, подняв друг за друга по бокалу калифорнийского шампанского, а затем разложили на заправленные двуспальные койки обмундирование и принялись наводить на него блеск для предстоящих торжеств. От генерала Гетта прибыл вестовой, пыльный и усталый от нескольких часов, проведенных в вертолете. Он привез депешу. «Мы раздавили всю оппозицию нашему новому порядку в Северной Америке и окончательно сломили сопротивление в России и Азии. Наконец-то весь мир управляется одной твердой рукой. Мой верный генерал и мой дорогой друг, ты немедленно должен прибыть в Ставку. В Все наши генералы собираются здесь для того, чтобы отметить нашу окончательную победу. Кроме того, нам нужно обсудить и наметить план дальнейших действий. И для этого ты мне здесь очень нужен. Кроме того, строго конфиденциально тебе сообщаю, что есть кое-какие обстоятельства, сулящие совершенно новые варианты дальнейшего развития нашей цивилизации. Но говорить об этом не могу даже в депеше. Очень хочу обсудить все это с тобой. Это необычайно важно. Приезжай немедленно. Ты мне просто необходим. Когда Вестовой вышел, Варгас обернулся к Лупе. Что это могло бы быть настолько важным, что он не может доверить депеше? Хоть бы намекнул, что ли?
1: «Понятия не имею», — сказала она. «Но мне что-то не нравится, что он так настаивает на твоем приезде».
0: «Что ты в этом понимаешь, женщина? Он просто отдает должное моим заслугам».
1: «Может и так. А может, он хочет иметь тебя поближе к себе, чтобы ты был у него на глазах? Твои ребята — одна из последних независимых армий. И если он над вами установит контроль, то, считай, он в дамках».
0: «Ты забыла, что у него, по крайней мере, в 5 раз больше людей, чем у меня». Кроме того, Джон Гетт — мой друг детства. Мы учились в одной школе в Лос-Анджелесе.
1: «Да слыхала я про это», — ответила Лупе. «Но слишком часто бывает, что о дружбе забывают там, где решается вопрос о верховной власти».
0: «Но у меня нет амбиций подняться выше, чем я есть».
1: «А Гетт об этом знает?»
0: «Да, конечно, знает», — заявил Варгас, хотя голос его прозвучал не так уверенно, как ему хотелось бы.
1: «А он в это верит?»
0: — парировала Лупе.
1: «В конце концов, власть меняет человека. Ты же сам видел, что стало кое с кем».
0: «Знаю, о ком ты. Генералы из России и Вьетнама. Но они же не смогут объединиться против Гетта. Настали времена единого правительства, и Джон Гетт скоро станет верховным командующим всей планеты».
1: «А он этого достоин?»
0: «Вот уж это не важно», — раздраженно ответил Варгас.
1: «Главное — это идея.
0: Ее время настало. Раньше мы жили в сумасшедшем доме, все воевали друг с другом. Единый верховный военный правитель Земли — это лучший вариант для нас всех».
1: «Ну хорошо»,
0: — примирительно сказала Лупе.
1: «Надеюсь, что это так. Так мы едем?»
0: Варгас задумался. Несмотря на уверенный вид, который он демонстрировал Лупе, у него самого все же были некоторые сомнения. Кто может предсказать, что сделает Гетт? Не раз уже бывало, что победивший генерал утверждался на своих позициях путем уничтожения под предлогом измены своих былых соратников. Однако есть ли выбор? Как бы ни было предано Варгасу его войско, армия Гетта в 5 раз превосходит его численные, в любом случае победа будет за ним. Но ведь он, Варгас, и не собирался быть верховным командующим. Он-то прекрасно понимал, что скроен не для высшего эшелона власти и его место на поле битвы. Так что он ни на что не претендует, и Гетт должен был это знать. Варгас сам ему часто об этом говорил.
2: «Я должен с ним повидаться», — наконец решил он.
1: «А я?»
2: — спросила Лупе.
0: «А ты останешься под охраной наших войск в полной безопасности».
1: «Не будь занудой. Где ты, там и я. Это девиз боевых подруг».
0: Варгас имел слабое представление о том, каким разрушением подверглась Америка, потому что до того, как Гетт приказал ему перебросить свою армию в Калифорнию для решающего сражения с Видермайером, он воевал в Италии. Но пока они летели на реактивном самолете в Техас, в город Зеро, он достаточно насмотрелся на разрушенные города и нескончаемые толпы беженцев. Однако сам город Зеро выглядел вполне благополучно. Это было новенькое, с иголочки, создание генерала Гетта. В центре его находился огромный стадион, превосходящий размерами Колизей, Астродом и все другие спортивные сооружения Старого Мира. Тренеры, болельщики и спортсмены съезжались сюда со всего мира для обсуждения военно-спортивных ритуалов. Варгас за всю свою жизнь не видел столько генералов и их боевых подруг в одном месте. Здесь собрались все соратники Гетта, выигравшие войну за установление военного положения во всем мире, и все они были в наилучшем расположении духа. Варгас и Лупе зарегистрировались в громадном отеле, построенном специально для этой ассамблеи, и сразу же поднялись в свой номер.
1: «Ого!»
0: — сказала Лупе, разглядывая мебель в классическом стиле.
1: «Ничего себе!
2: Она прекрасно владела английским, но, не желая, чтобы другие боевые подруги считали ее зазнайкой, предпочитала говорить с их специфическим простонародным акцентом. Чемоданы генералу пришлось нести наверх самому. Так как отель был настолько новым, что коридорные в нем еще не прошли проверку службы безопасности и поэтому пока еще не были допущены к работе. Варгас был одет в свой пропотевший черно-оливковый боевой мундир с орденом Льва, знаком отличия бессрочного командира Вечного Корпуса. Этот знак он получил за свою самую знаменитую победу в Чако в 30-х годах. Варгас поставил на пол чемоданы и рухнул в кресло с обиженным видом.
3: «Я им боевой, а не коридорный генерал!»
2: Лупе все еще в остолбенении таращилась на мебель. Сегодня она нарядилась в свое самое откровенное розовое атласное платье и ярко накрасила губы. Она была очень хороша сейчас. Черные змеящиеся волосы, лицо развратной кошки и ноги, растущие от ушей. Однако для женщины ее формы были несколько грубоватыми. Она скорее была похожа на генерала в юбке, только со слишком худыми ногами. Варгас сидел, развалившись в кресле, на его лице деревенского увольня торчала пега и щетина. Он не имел дурной привычки бриться каждый день, считая, что и так выглядит достаточно прилично. Лупе, наконец, обрела дар речи.
4: «Эй, Ксакси!»
2: Так она его иногда ласково называла.
4: «А что мы делать теперь?»
3: «На черта тебе русский акцент!» — рыкнул на нее Варгас. «Закройся! Это не твоего ума дело!» «Я собираюсь на совещание и голосование в конференц-зале».
4: «Голосование? Это кто там собрался голосовать?»
3: «Все наши генералы, чучело».
4: «Что-то я не въезжаю», — сказала Лупе. «Мы же фашисты. Мы что, не можем обойтись без этих вонючих голосований?»
3: «Счастье твое, что я тебя люблю», — ответил генерал. «Потому что иногда мне хочется тебя прибить за твою тупость. Слушай сюда, мой стервятеночек». «Если фашисты иногда и голосуют, то они делают это лишь для того, чтобы лишить права голоса всех остальных».
4: «Ах, вот так, да? Тогда понятно».
3: «Еще бы не понять», — продолжал Варгас. «Если мы хотим совместно выработать общую программу дальнейшего развития, то только на это мы и можем рассчитывать. Голосование просто необходимо, чтобы удержать наших обожаемых ревизионистов от контрреволюции».
4: «Надеюсь, что это получится», —
2: сказала Лупе, задумчиво почесывая ляжку, но затем, вспомнив о своих манерах, тут же почесала ляжку генерала. Потом она достала из холодильника текилу, шампанское и пиво и смешала свой любимый коктейль.
4: «И это все, за что вы будете голосовать?» — спросила она.
2: Варгас задрал ноги на кофейный столик, и столик тоненько заскрипел. Варгас знал, что для каждой новой партии генералов-постояльцев заказывается новая партия кофейных столиков. Ему нравилось слушать этот скрип. Он был человек простой, со своими маленькими слабостями. Он еще немного поскрипел и затем ответил.
3: «Есть еще кое-что, о чем нужно проголосовать».
4: «Я что, тоже должна туда идти?» — спросила Лупе.
3: «Да нет же, ты же женщина, а недавно мы большинством голосов решили лишить вас права голоса».
4: «Блеск!»
2: — ответила Лупе.
4: «На всех этих собраниях всегда такая скукотища».
2: В дверь постучали.
3: «Войдите», — отозвался Варгас.
2: В комнату вошел долговязый парень, одетый в серую униформу. Отвисшая нижняя губа и глазки-щелочки вылиты недотепом.
4: «Варгас, это вы?»
2: — спросил он.
3: «Да», — ответил генерал. «Если ты еще раз войдешь без стука, я тебе хребет переломаю».
4: «Да я же по службе», — сказал тот. «Я принес вам взятку».
3: «Так что ты раньше не сказал?» — удивился Варгас. «Присаживайся, наливай себе».
2: Недотёпа достал из внутреннего кармана толстый конверт и протянул его генералу. Варгас заглянул внутрь. Он был набит тысячными кредитками с орлами.
3: «Дьявол», — сказал генерал. «Можешь по-приятельски заходить ко мне, когда захочешь». «Так для чего это? Могу я осведомиться?»
4: «Да я ж говорю вам, это взятка», — ответил парень.
3: «Я уже понял, что это взятка», — сказал Варгас. «Но ты мне еще не сказал, за что она».
4: «Я думал, вы сами знаете. Когда начнется голосование, вам нужно проголосовать «за» по первому пункту».
3: «Хорошо. А что в этом пункте?»
4: что штатские лишаются права голоса до тех пор, пока верховное начальство не сочтет их достойными доверия.
3: Звучит хорошо. Меня это устраивает.
2: Парень вышел, и Варгас торжествующе улыбнулся Лупе. Он был горд получением этой взятки, хотя и без нее он бы все равно голосовал за пункт первый. Но он знал из исторических книжек, не говоря уже об устных преданиях на эту тему, что взятки были доброй традицией любых избирательных кампаний, поэтому он бы просто обиделся, если бы генерал Гетт не счел его достойным взятки. Он бы поделился своей радостью с Лупой, если бы она не была такой дурой, не способной вникнуть во все тонкости и нюансы. Но до чего же потрясающе она выглядела сейчас в своем розовом атласном пеньюаре.
3: «Заходи, старина, добро пожаловать!» —
2: загремел в приемный голос генерала Гетта. А ведь Варгас всего минуту назад назвал свое имя краснолицому клерку в форме клерикального дивизиона боевых рейнджеров. То, что Гетт вызвал его сразу, как только он вошел, очень польстило Варгасу. Протирать штаны в предбаннике, пусть даже и в очень хорошей компании, приятного мало. А компания здесь подобралась что надо. Генерал Лин, только что завершивший присоединение Китая и Японии ко Всемирной оборонной лиге Гетта. Генерал Леопольд, пухлый зануда в помпезной форме, скопированный с фанаберии одного южноафриканского генерала. Он завершил завоевание Южной Америки, включая Патагонию, а кого волнует, что там осталось ниже по карте. Там был и генерал Ритон де Галайгон. Эстремадурец со сверкающей улыбкой, чья армада де Гран Деструктивидад обезопасила для Лиги всю Западную Европу вплоть до Урала. Здесь были известнейшие люди, чьи имена навеки войдут в историю. И все же именно его, Варгаса, Гетт пригласил на аудиенцию первым. Джон Одоасер Гетт, высокий мужчина с вечно горящими глазами и королевскими манерами, жестом пригласил Варгаса сесть и, не спрашивая, налил ему виски. Он славился своим гостеприимством на всю империю.
3: «Мы выиграли эту войну, дружище», — сказал он. «Мы победили их целиком и полностью. Впервые в истории человечества все жители Земли без исключения в едином строю. Это дает нам уникальные возможности».
2: «Для чего?» — сощурился Варгас.
3: «Во-первых, мы сейчас находимся в той ситуации, когда все ждут от властей, что они наконец-то принесут людям мир и процветание. Это прекрасные и благородные цели, сир. Конечно, вот только я пока себе не представляю, как из них извлечь прибыль».
2: «Что вы имеете в виду, мой генерал?»
3: «Последняя война была очень длинной и влетела нам в копеечку. А в результате сейчас в большинстве стран экономика практически полностью разрушена. И пока все стабилизируется, пройдет немало времени. Скольких людей ожидают голод и нужда? Возможно, и голодная смерть. Даже для военных будет трудно встать на ноги».
5: «Но мы предвидели это», — ответил Варгас. «Мы же все это обсуждали во всех деталях еще во время войны. Конечно, период восстановления будет очень трудным, но каким ему еще быть? Пусть он займет 100 лет, пусть 200, рано или поздно под железным руководством военного командования мы все восстановим, и наступит полное процветание».
3: «Да, это наша общая мечта», — сказал Гетт. «Но представь себе только на минуту, что мы можем ускорить этот процесс, что мы можем одним махом подняться на новую ступень. Представь, что мы можем прямо сейчас достичь полного благоустройства каждого жителя Земли. Ведь это было бы потрясающе, а, Гетулио?»
5: «О, да, конечно», — взволнованно сказал Варгас, в душе недоумевая, к чему клонит Гетт.
1: «Но разве это возможно?»
3: «А вот об этом мы поговорим завтра подробнее после голосования», — ответил Джон Одоасер Гетт.
2: Конференц-зал имел круглую форму. В центре находилась вращающаяся трибуна для комиссии по регламенту первого временного военного правительства Земли. Зал освещался многочисленными люстрами и был обставлен удобными креслами. С лишением штатских права голоса разобрались быстро. Все генералы, включая Варгаса, единодушно проголосовали «за». Исключение было сделано лишь для тех штатских, что были избраны делегатами до Конгресса. Штатских также лишили прав на habeas corpus, биль о правах, конституцию и остальные либеральные штучки, лишь создающие балласт для нового законодательства.
3: Это было вынужденной мерой, так как военные уже давно заметили, что всем штатским присуще вероломство и лицемерие.
0: Следующим на повестке дня встал вопрос о разоружении, или, как генералы сами его называли, о безработице. С войной, как с бизнесом, было покончено. Воевать больше было не с кем, и, следовательно, разоружение означало тяжелые времена и для военных. Однако идея гражданской войны никому не нравилась. Но генерал Гэт заверил аудиторию, что есть и обходной путь, и пообещал в ближайшее время сделать на эту тему заявление.
2: Конференция закончилась отменным банкетом и бурным братанием представителей различных родов войск. Потом состоялся прием для избранных, где Лупе произвела фурор своим платьем в красные, синие и желтые горошины, что также польстило Варгасу. После приема генерал Гэт отвел Варгаса в сторону и договорился с ним о встрече на следующий день в авторезерве ровно в 8.
3: «Я хочу тебе кое-что предложить», — сказал он. «И думаю, тебе это понравится».
0: В условленный час Варгас вместе с Лупой прибыли в авторезерв. Сегодня генерал надел свою орденскую ленту командира Легиона Смерти и все медали и ордена за кампанию по разгрому Нью-Йорка. Да, он прошел славный боевой путь с самых низов, а ведь начинал простым желторотым бандитом. Вскоре они уже мчались на машине за город в пустыню, которую покрывали миллионы цветов нежнейших расцветок, ведь была весна.
3: «Да, здесь красиво», — сказал Варгас.
6: «Вообще-то эта земля принадлежит одному из индейских племен», — заметил шофер. «Правда, забыл, какому. Сейчас-то они все ушли в Индианолу».
5: «А что это?»
6: «Новый индустриальный район в Миссисипи, куда собрали всех оставшихся индейцев».
3: «А ведь раньше они были рассеяны по всей Америке».
6: «Да»,
3: — ответил шофер.
6: «Но этот образ жизни себя скомпрометировал».
3: «Какая жалость», — сказал Варгас. «Они же, эти индейцы, жили здесь довольно давно».
6: «Их всегда притесняли не так, так эдак. Но не волнуйтесь, мы найдем им применение в нашей новой системе».
0: Секретный объект был надежно укрыт в лабиринте горных ущелий в 30 милях западнее города Зеро. Генерал Гэт сам вышел встречать Варгаса. Рядом с ним на пороге его временной резиденции стояла прелестная молодая женщина. Гэт позаботился взять с собой свою даму, юную леди Лолу Монтес, не ту самую, а ее родственницу. У них в семье была традиция наследования имен. Она тут же подхватила Лупе под руку и увлекла ее к столику с кофе, сигаретами, бурбоном, наркотиками и к последним сплетням. Генеральские жены, как правило, очень хорошие хозяйки. Гостеприимство – добрая традиция любой армии. Оставшись без свидетелей, генералы смогли приступить к делу. Для начала они обсудили успехи контрразведки, окончательно разделавшейся со всеми инакомыслящими. Большинство оппозиционеров теперь поджали хвост. Просто поражало, на что способен Центральный комитет для того, чтобы вывести скрытых врагов на чистую воду.
3: «И это только начало», — подытожил Гэт. «Пока на земле будут военные, социальный надзор будет осуществляться с должной тщательностью. Но это первый раз в моей жизни, когда все солдаты на нашей стороне».
7: «А что вы собираетесь делать со всеми теми группировками, которые настаивают на самоопределении в области религии, а также самоуправлении и прочей чепухе?»
3: «Если они действительно хотят независимости, то должны поддерживать военных. Мы уважаем свободу верований и религий».
7: «А если они не захотят к нам присоединиться?»
3: «Тогда пусть молчат в тряпочку или убираются подальше, потому что если они этого не сделают, мы их расстреляем», — сказал генерал Гэт. «Это спасет нас от бесконечных споров и поможет нам сэкономить на тюрьмах и надзирателях».
0: Дальше генерал Гэт объяснил Варгасу, что одно из преимуществ всепланетного мира заключается в том, что правительство может наконец-то вложить деньги в дельные проекты.
7: «О!» — с пониманием отозвался Варгас. «Речь идет о раздаче еды нищим и все в таком роде».
3: «Я вовсе не это имел в виду», — сказал Гэт. «Мы пытались так делать, но это не сработало».
7: «Вы абсолютно правы», — заметил Варгас. «Они всегда приходят снова и снова и просят все больше и больше. Но что именно вы называете дельным проектом?»
3: «Пойдем.
5: Я тебе покажу. Ты все увидишь своими глазами. Они вышли из палатки и направились к генеральской машине. Шофер, коренастый плотный монголоид с длинными бандитскими усами, был одет в шерстяную фуфайку, несмотря на гнетущую жару. Он щеголевато отдал честь и открыл дверцу машины. Они ехали минут 20 и остановились перед громадным, словно висящим над пустыней зданием. Пройдя мимо охраны по туннелю из колючей проволоки, они подошли к маленькой дверце, ведущей внутрь. Если снаружи здание казалось огромным, то изнутри оно было просто безразмерным. Варгас поднял голову, чтобы увидеть потолок, и заметил далеко в вышине порхающих птиц. Но то, что он увидел в следующий момент, заставило его застыть на месте с раскрытым ртом. Он не мог ни выдохнуть, ни вдохнуть. Наконец, снова обретя дар речи, он спросил:
8: «Это настоящее, Джон? Или вы мне показываете какую-нибудь тактическую иллюзию?»
5: Генерал Гэт загадочно усмехнулся. «Все не так просто, дружище. Это достаточно материально, старина. Разуйте глаза». И Варгас разул. Над ним возвышался многоэтажной башней космический корабль.
4: Он хорошо представлял себе, что это такое, так как Лупа постоянно пичкала его статьями в газетах типа «Бразильский исследователь». Это точно был космический корабль, совершенно реальный.
5: Окрашенный в серую краску, словно огромный кит с маленькими глазками-иллюминаторами и хвостовым плавником на корме.
8: «Я потрясен, сир!» — сказал Варгас. «Я просто потрясен!»
3: «Поклянись, что тебе и в голову не приходило, что у нас есть нечто подобное!»
8: «И в мыслях не было!» — заверил его Варгас.
3: «Конечно, не было!» — довольно сказал Гэт. «Это хранилось в глубоком секрете от всех, кроме Верховного командования. Но теперь, Гитулио, ты тоже член Верховного командования, потому что с сегодняшнего дня я тебя туда назначил».
4: «И я что-то не очень понял», — запротестовал Варгас. «Почему я?»
3: «Пошли в корабль», — оборвал его Гэт. «Там ты кое-что увидишь».
5: Он подхватил Варгаса под руку и потащил его за собой к эскалатору, ведущему внутрь корабля. И вдруг Варгас почувствовал себя как дома. Интерьеры корабля напоминали ему те, что он видел когда-то в ремейках «Космического бродяги». Он узнавал все эти отсеки, забитые пультами, аппаратурой и всякими там реле. Были здесь и прямоугольные, и дополнительные световые щитки. И техники были одеты именно в облегающие комбинезоны с высокими воротниками пастельных тонов. И полы от стены до стены покрывали ковры цвета авокадо. Все было именно так, как представлял себе Варгас в самых смелых мечтаниях. Казалось, что вот-вот сейчас из-за угла выйдет капитан Спок.
3: «О, нет, Спока здесь не будет», — Гэт словно прочитал мысли Варгаса. «Но зато у нас есть кое-какие сюрпризы для пронырливых чужаков. Сейчас, Гитулио, я хочу тебя чуть-чуть проэкзаменовать, так, шутки ради. Скажи мне, о чем думает солдат, осматривая свой новый боевой корабль?»
5: Варгас глубоко задумался. Ему почему-то захотелось, чтобы Лупы вдруг оказалась рядом. Хотя она была всего лишь женщиной и к тому же порядочной дурой, ей удавалось, пользуясь своей непредсказуемой женской интуицией, формулировать то, что вертелось у генерала на языке, но что он сам выплюнуть не решался. К счастью, ответ неожиданно получился как-то сам собой.
8: «Оружие!»
5: — выдохнул Варгас.
3: «И ты получишь его!» — улыбнулся Гэт. «Пошли, сам увидишь, что этот младенчик вооружен до зубов!»
5: Гэт подвел его к маленькому автомобильчику, приспособленному специально для перемещения внутри корабля. Варгас попытался вспомнить, было ли в космических бродягах нечто подобное, и подумал, что, пожалуй, не было. К тому же этот корабль был больше, чем «Энтерпрайз», и это ему польстило. Он не боялся ни больших вещей, ни великих дел. Автомобильчик тихонько жужжал по равномерно освещенному коридору, ведущему вглубь корабля.
2: Генерал Г. тоже жужжал без остановки, засыпая Варгаса статистическими данными о том, сколько батальонов штурмовиков можно разместить на борту, сколько тонн вяленого мяса и бурбона влезет в продовольственные склады, сколько центнеров стандартных пайков получится в результате и много другой полезной информации. Наконец, они прибыли в боевой центр корабля, в его цитадель. И тут Варгас смог отвести душу. Огромные дула огнеметов, длинноволновый парализатор, вибрационные лучеметы, способные стереть в порошок астероид средних размеров. У него тут же зачесались руки прямо на месте испытать притягивающие и сжимающие лучи, но Гэт его вовремя остановил, потому что стрелять пока было не во что. К тому же, как оказалось, большая часть вооружения еще не была доставлена на борт. Варгас ограничился тем, что громко воздал хвалу работе военных ученых. Но Гэт возразил. «Хотя у нас много надежных ребят, у которых котелок варит, но этот корабль сделали не они».
8: «Тогда кто же, осмелюсь вас спросить, сир?»
2: «Его сварганила группа штатских ученых, называющих себя консорциумом, что попросту означает, что все они были повязаны друг с другом. Это был союз Европы, Азии, Америки и их проклятого эгоизма».
8: «Что вы имеете в виду, сир?»
2: «Я имею в виду то, что они строили этот красавец, чтобы удрать от нас».
8: «Мне трудно поверить в это, сир».
3: «Да это просто в голове не укладывается». Они перепугались за свои ничтожные жизни и наложили в штаны, что их всех перебьют.
2: А судьба-то так и повернулась, что кое-кому из них не удалось спасти свою шкуру. Не знаю уж, почему им втемяшилось, что кто-то позволит им удрать с планеты с дорогостоящим космическим кораблем.
8: И что же с ними стало, сир?
2: Мы провели селекцию и оставшихся приставили к делу. Корабль был хорош, но нуждался в доработке. На нем кое-чего не хватало.
3: Например, вооружение. Ведь эти людишки собрались лезть в дальний космос безоружными.
2: Следующей важной проблемой была низкая скорость корабля. Оказывается, космос намного больше, чем мы проходили в военном колледже. А значит, если мы собираемся действительно куда-нибудь, когда-нибудь добраться, нужны суперскоростные корабли.
8: Суперскоростные корабли и первоклассное вооружение. «Да, я всегда мечтал об этом, но чтобы получить все это, сколько вам пришлось преодолеть, мой генерал?»
2: «Да, кое-что пришлось, но это так мелочи. Ученые уперлись на том, что это невозможно, и развели вместо работы пораженческую и разлагающую болтовню. Но я быстро это пресек. Установил им крайний срок, после которого я начну расстреливать тех, кто мешает достижению наших целей. Ты бы посмотрел, как они забегали». Варгас, понимающе кивнул. В свое время он тоже предпочитал пользоваться самыми простыми методами.
8: «Прекрасный корабль», — сказал он. «А такой только один?»
2: «Перед тобой флагман нашего космического флота».
8: «То есть вы хотите сказать, что еще есть и другие?»
2: «Конечно. Или будут очень скоро. Вся автомобильная и судостроительная промышленность будет дни и ночи работать на них. Нам нужно как можно больше кораблей, Гетулио!»
8: «Так точно!»
2: — рявкнул Варгас. Хотя на самом деле он никак не мог себе представить, зачем нужны все эти корабли, если кругом и так уже все завоевано. Однако спросить об этом он не осмелился. На лице генерала Гетта играла многообещающая улыбка, мол, ты сейчас узнаешь такое, о чем раньше и не подозревал, и тебе это очень понравится. Но Гетт все молчал, и Варгас, решив, что тот ждет от него какой-то реплики, начал.
8: «Теперь, что касается кораблей, сир».
3: «Да»,
2: — ожил Гетт.
8: «Они нам необходимы», — рискнул Варгас. «Для защиты»,
2: — Гетт кивнул,
8: — «от наших врагов».
2: «Абсолютно верно», — сказал Гетт.
8: «Единственное, что меня смущает, сир, это то, что я не знаю, кто теперь является нашим врагом. То есть я имею в виду, сир, что, по моему скромному рассуждению, у нас на Земле не осталось врагов.
2: Но, может, есть еще кто-то, о ком я просто не имею сведений?»
3: «О нет, на Земле у нас действительно не осталось врагов. Они последовали за бизонами, коровами, эрдельтерьерами и прочими вымершими видами.
2: Теперь же, генерал Варгас, мы впервые в истории Земли объединенными военными силами отправимся с Божьей помощью в космический поиск
3: и захватим все, что нам попадется.
8: Все-все. В космосе.
2: Варгас был потрясен величием идей.
3: Да, сегодня Земля, завтра Млечный Путь, а потом один черт знает куда.
8: И у нас действительно хватит сил, чтобы сделать это? Взять все, что мы захотим?
3: А почему бы и нет? Если только там есть что брать. В конце концов, это всего лишь инопланетяне.
8: Это какой-то прекрасный сон, сир! Смею ли я надеяться, что вложу в него свою лепту?
2: Гэт снова улыбнулся и похлопал Варгаса по плечу.
3: Я приберег для тебя хорошую лепту, Гетулио. Как ты смотришь на то, чтобы стать моим первым маршалом космического флота и принять под командование этот корабль и ко всему этому приказ? Отчалить и разыскать пару планет, подходящих для землян.
8: Я? Это слишком высокая честь для меня, сир.
3: Ерунда, Гетулио. Ты мой лучший боевой генерал. И ты единственный, на кого я действительно могу положиться. Так о чем же говорить?
2: Гэт сделал обещанное заявление, после чего продемонстрировал генералам корабль. Затем он объявил, что собирается сам выйти в космос с разведывательной миссией, помогая старому доброму Варгасу. Они возьмут с собой множество разных исследователей на предмет нахождения в космосе чего угодно, что может представлять интерес для землян. Гэт был уверен, что в космосе есть что разведывать, и что открытие новых миров, как некогда открытие новых континентов, может принести миллионы. Принести.

посмертные медали для погибших быстро исправили ситуацию. А вскоре после этого 10 тысяч вооруженных до зубов штурмовиков в боевом строю поднялись на борт корабля. Настал момент земного дебюта в космосе.

0: Испытательный полет внутри Солнечной системы прошел настолько гладко, что однажды за орбитой Нептуна Варгас приказал инженерам покинуть родную систему. Космос велик, и нечего тратить время попусту. Корабль мгновенно увеличил скорость, затем заработала система управления гиперпространственным прыжком, и, проскочив сквозь червоточину в пространстве, он вынырнул в районе, богатом звездными системами. И у многих из них имелись очень аппетитные планетки. Прошло еще сколько-то времени, не так уж много, но достаточно, чтобы понять, что вы действительно куда-то прибыли. И вскоре офицер связи заметил легкое трепетание стрелки на индикаторе детектора интеллекта. Это было одним из последних изобретений земных ученых. Луч широкого радиуса действия, реагирующий на то, что ученые называли нейронным полуфазовым контуром, или сокращенно НПФК. Военные ученые считали, что этот детектор просто необходим при поисках разумных существ, с которыми следует поговорить как следует. «Откуда поступает сигнал?» — спросил Варгас. «Откуда-то оттуда». Офицер связи неопределенно махнул рукой на россыпь звезд на дисплее. «Отлично! Поехали туда!»
1: «Сначала нам надо определить звезду, рядом с которой находится источник сигнала», — сказал офицер. «И тогда пойдем прямо на нее».
0: Варгас поспешил с докладом к Гетту. Тот выслушал его в своей роскошной каюте, где было все необходимое для настоящего солдата. Женщина, оружие, деликатесы, алкоголь и наркотики, и велел ему валять дальше в том же духе. Варгас отдал приказ валять дальше на самой большой скорости. Огромный корабль стремительно ввинчивался в пространство. Пока корабль пожирал парсеки, солдаты коротали время в бессознательном состоянии, погруженные в гипносон. Самые отборные штурмовики храпели в 10 тысяч глоток, спеленутые в гамаках в 8-9 ярусов. Звучало это весьма своеобразно, однако совершенно естественно. На каждую роту было назначено по одному дневальному, обязанному отгонять мух. Прошло еще какое-то время. Позади осталось несколько световых лет, и, наконец, зеленая вспышка на контрольной панели и писк детектора возвестили о том, что источник сигнала уже близок. Офицер связи поспешил кратчайшим путем в капитанскую каюту, сначала скоростным лифтом, затем пневматичкой. Варгас крепко спал, когда его плеча почтительно коснулась чья-то рука.
1: «Прямо по курсу планеты, сир!»
2: «Разбудите меня на следующей остановке».
1: «Я думаю, вам лучше лично проконтролировать эту, сир».
0: Варгас вскочил и с раздражением последовал за офицером в рубку.
1: «Идет откуда-то отсюда»,
0: — показал оператор сканера интеллекта. Глядя на экран через его плечо, Варгас спросил:
2: «Что ты тут нарыл, сынок?»
1: «Да вот, интеллект заверещал».
0: Генерал Варгас потряс головой и усиленно заморгал, но мозги его от этого не прояснились, и он вытаращился на оператора, нервно кусая губы, пока тот торопливо объяснял.
1: «Я хотел сказать, сир, что наш поисковый луч нащупал источник сигнала. Само по себе это еще ничего не значит, но есть вероятность того, что наша система структурального анализа обнаружила контур интеллекта, что может являться доказательством наличия разумной жизни на этой планете».
2: «То есть? Ты хочешь сказать, что мы на пороге открытия первой разумной расы?»
1: «Вполне вероятно, сир».
2: «Грандиозно!»
0: — воскликнул Варгас и тут же объявил подъем экипажу и всему боевому составу.

0: Планета, с которой шел сигнал, оказалась прелестнейшим местом, к тому же с кислородной атмосферой. Лесов, воды и солнечного света тут было в избытке. Так что если бы вы хотели иметь недвижимость, приятную во всех отношениях, эта планета была бы для вас неплохим капиталовложением. Единственным ее недостатком было лишь то, что вам слишком далеко было бы ездить каждый день на работу на Землю. Но не это искали здесь люди Варгаса. Еще в прошлом веке автоматические разведчики обеспечили землян недвижимостью сверхнадобности, а их разведка на астероидах понизила цену любых природных минералов просто до смешного. Даже золото теперь было всего лишь желтым металлом, применявшимся в протезировании зубов. Что нужно было землянам, так это люди для их последующего завоевания. Это и только это интересовало их в глубоком космосе. Земной корабль вышел на орбиту вокруг планеты, которая значилась в земных каталогах как «Маззи-32410А». Генерал Варгас отдал приказ разведотряду под прикрытием десанта, который в свою очередь прикрывала вся боевая мощь корабля, разыскать на ней разумных существ. Первая поверхностная воздушная разведка не обнаружила на планете ни одного города, ни одной деревни, ни даже одинокой хижины. Затем были проведены более детальные аэроисследования в поисках первобытных охотников и примитивных крестьян. Не нашли никого, даже ни одного дикого собирателя кореньев. И лишь детектор интеллекта в рубке продолжал монотонно верещать, уверяя, что разумная жизнь затаилась где-то рядом. Варгас приказал отряду под командованием полковника Вандерлеша приготовиться к высадке. Так как было высказано предположение, что разумные обитатели планеты могут скрываться в подземных городах, полковник Вандерлеш взял с собой портативный детектор интеллекта, который был установлен на восьмиколесном вездеходе. Как только его включили, сигнал был тут как тут. Вандерлеш, рябой, низкорослый здоровяк с массивными плечами, приказал водителю следовать по лучу сигнала. Экипаж восьмиколесника взял оружие на изготовку, так как любое разумное существо может быть довольно опасным. Они были вымуштрованы дать отпор любому нападению в ту же секунду или даже немного раньше. Сигнал привел их к огромной пещере. И чем глубже они проникали в нее, тем сильнее он становился, пока стрелка на шкале детектора не поднялась до отметки 5,3, что приблизительно соответствует интенсивности мышления человека, решающего кроссворд из «Нью-Йорк Таймс». Водитель машины, шедшей в авангарде, снизил скорость, и она осторожно поползла вперед. Вандерлеш застыл на носу флагмана, ожидая, что из-за любого поворота может появиться разумное существо. «Они где-то рядом. Может быть, за тем углом». И тут дежурный оператор доложил, что сигнал слабеет.
1: «Стоп!»
0: — закричал полковник.
1: «Мы потеряли их! Задний ход!»
0: Машина попятилась, и сигнал снова стал усиливаться.
1: «Остановитесь здесь!»
0: — приказал полковник. Вездеход затормозил. Теперь они находились в точке, где сигнал достигал максимальной силы. Люди, затаив дыхание, обшаривали пещеру глазами.
1: «Видит ли хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь?»
0: — осведомился полковник. Но никто ничего не видел, о чем солдаты признались почему-то шепотом. Лишь один из них заметил.
1: «Здесь никого нет, кроме этих мотыльков, сир».
2: «Мотыльков?»
0: — осведомился Вандерлеш.
2: «Каких мотыльков? Где?»
1: «Прямо перед нами, сир»,
0: — сказал водитель, кивнув на стаю мотыльков, плясавших в желтых лучах фар вездехода. Они кружились, вертелись, сверкали, увертывались, танцевали, порхали, мельтешили и вытворяли всевозможные выкрутасы. Однако в их пляске была какая-то закономерность. Вандерлеша внезапно осенило.
1: «Сфокусируйте луч детектора на них!»
0: «На мотыльков, сир?» — скептически спросил оператор.
2: «Вы слышали меня, солдат? Выполняйте!»
0: Оператор подчинился. Стрелка на шкале тут же подскочила до отметки 7,9, что соответствовало интеллектуальному напряжению человека, пытающемуся вспомнить бином Ньютона.
2: «Или какие-то местные умники пытаются нас разыграть», — сказал Вандерлеш. Или же... Или...
0: Он нетерпеливо обернулся ко второму офицеру, майору Лашляру, имевшему способность угадывать мысли своего начальника, когда у полковника Вандерлеша не было времени думать самому.
3: «Или»,
0: — подхватил майор Ляру, «мотыльки этой планеты эволюционировали до группового интеллекта». Шифровальщикам понадобилось чуть меньше недели для того, чтобы расколоть шифр, которым пользовалось мотыльковое существо. И они справились бы с этой задачей намного быстрее, если бы хоть один из них додумался сравнить рисунок их танца с азбукой Морзе.
2: «Вы что, хотите сказать, что эти иноземные мотыльки общаются как телеграфисты?» — спросил Варгас.
3: «Боюсь, что так, сир», — ответил офицер связи. «Виноват, сир, но эти мотыльки действуют как единое существо».
2: «И что же это мотыльковое существо вам рассказало?»
3: «Оно сказало... Приведите ко мне вашего главного».
0: Варгас, понимающе кивнул. Это имело смысл. Дикари всегда говорят что-то в этом роде.
2: «И что вы ему ответили?» — спросил он.
3: «Я сказал, что мы еще вернемся».
2: «Верное решение», — похвалил его Варгас. «Генерал Гэт ждет от нас отчета».
1: «А ты дьяволы!»
2: — воскликнул Гэт.
1: «Мотыльки, а? Это, конечно, не то, что мы искали, зато дело пошло. Лиха беда начала». «Пошли, потолкуем с этим... Черт, парнем же его не назовешь, верно?»
0: Наступил исторический момент. Гэт и Варгас при помощи сигнальщика вступили в общение с мотыльковым существом в глубине его пещеры. Громадные военные прожектора землян отбрасывали колеблющиеся тени на неровный пол, а в их свете кружились похожие на духов мотыльки. Они описывали круги, порхали, ныряли и говорили азбукой Морзе.
2: «Хеллоу!» —
0: сказал Гэт.
2: «Мы с Земли!»
3: «Да, я знаю это», — ответило мотыльковое существо.
2: «Откуда вы можете это знать?»
3: «Мне об этом сказало другое существо».
2: «Какое такое другое существо?»
3: «Смею надеяться, что вы говорите обо мне», — раздался голос из глубины пещеры.
0: Земляне вздрогнули все как один. Дула пистолетов резко развернулись в направлении голоса, и солдаты застыли, забыв о том, что надо дышать. А затем из-за вихрений тумана, сквозь световой занавес прожекторов, вперед выступила фигура, странно напоминающая человека, только очень тощего, маленького, полностью лысого, с двумя антеннами, растущими изо лба, и большими оттопыренными ушами.
2: Все сразу догадались, что это настоящий инопланетянин. И если даже у кого-то оставались какие-то сомнения, они тут же улетучились, как только фигура открыла рот, похожий на бутон розы, и из этого бутончика полилась речь на великолепном английском языке.
0: Но еще перед тем, как она заговорила, генерал Гэт приказал сигнальщику задать вопрос.
2: «Прежде всего, инопланетянин, ответь, откуда ты знаешь наш язык?»
3: «Да мы уже давным-давно в контакте с вашей расой. Мы те, кто частенько появляется у вас на, как вы их называете, летающих блюдцах. Когда мы впервые прилетели к вам, получилось так, что из-за одной идиотской канцелярской ошибки мы долгое время считали, что Морзе — это ваш универсальный язык. Но к тому времени, когда мы разобрались, что к чему, азбука Морзе уже давно преподавалась в наших языковых школах».
2: «А, ну это все объясняет», — сказал Гэт. «Однако, какое же невероятное нужно было стечение обстоятельств, чтобы ваши люди изучили наш язык как свой?»
3: «Полностью с вами согласен», — ответил инопланетянин.
2: «В таком случае языковая проблема для нас отсутствует», — сказал Гэт. «Но как мы можем обращаться к вам? Ведь не инопланетянин же. Как вас называть?»
3: «На вашем языке мой народ зовется магелланниками. И это также наша общая фамилия и также название нашей планеты. Что же касается моего собственного имени, то меня зовут Хартевард».
2: «Хартевард Магелланик. Вполне произносимо», — заметил Гэт. «Я полагаю, что у вас есть какое-то объяснение, почему вы так зоветесь. То есть я имел в виду то, что в нашем языке есть похожее слово».
3: «А мы и заимствовали это слово именно из вашего языка. Нам как-то больше понравилось его звучание, нежели прежнее название нашей планеты — Гзуиутскриль».
2: «А, да, это имеет смысл».
3: «Итак,
1: Планета, на которой мы сейчас находимся, ваша родина? Или она где-то на другой планете?
3: О, да. Моя родина не здесь, ответил Хартевард. Эта планета населена только разумными мотыльками. До моего дома отсюда очень далеко.
1: А тогда что вам здесь надо? Что вы здесь разнюхиваете?
3: Генерал, я послан сюда в качестве наблюдателя от нашего подпольного комитета. Я следил за маршрутом вашего флагмана.
1: Откуда вы узнали, что мы прибудем именно сюда?
3: А мы и не знали. Просто мы разослали наших наблюдателей на разные планеты на тот случай, если хотя бы на одну из них кто-нибудь прилетит. Видите ли, мой народ, магелланники, находится в ужасном положении.
2: Гэт повернулся к Варгасу и тихо заметил.
1: Но знаете, мало того, что мы впервые в истории человечества вступили в контакт с инопланетянами, так эти инопланетяне тут же полезли к нам со своими проблемами.
4: Не думаю, чтобы подобную ситуацию можно было предвидеть.
3: Так же тихо ответил Варгас.
1: «Хорошо», — принял решение Гэт. «Мы выслушаем его инопланетные проблемы, но в более комфортабельных условиях. В этой пещере слишком сыро, и вряд ли можно раздобыть чего-нибудь подкрепляющего».
3: Он повернулся к инопланетянину и спросил.
1: «Как насчет того, чтобы продолжить разговор на борту моего корабля? Позволю себе предложить вам кислород для дыхания, большой выбор жидкостей для питья, ну и все такое в этом роде».
3: «Я всю жизнь мечтал попробовать ваши восхитительные опьяняющие напитки», — ответил Хартевард. «Так что указывайте путь, я следую за вами, шеф».
2: «Хорошее начало для разговора», — заметил Гэт Варгасу по пути на корабль.
3: Хартевард комфортабельно расположился в большом кресле и, периодически отхлебывая из большого бокала ирландского виски, который он держал в одной руке и откусывая от толстого сандвича в другой, начал свой рассказ. «Долгое время мы, магелланники, были абсолютно свободны. Но теперь наша планета покорена жестоким врагом, чьи обычаи мы не можем принять».
1: «Это в смысле, что кто-то захватил вашу планету?» — спросил Гэт. «Так расскажите, как это случилось?»
3: Хартевард вскочил, принял позу оратора и заговорил нараспев.
5: «Были они волглые, болотоглазые, уродливые, дурно пахнущие гримы из другой звездной системы, предательски напавшие на нас. Они спустились с неба на своих паукообразных кораблях и прошлись по нашей земле, оставляя за собой лишь кровавые руины. Мало им было того, что они грабили, убивали нас и мародерствовали, но они еще и решили унизить нас, заставив поклоняться гигантскому лопуху».
1: «Какое кощунство!» — сказал Варгас.
5: «О да, как предмет культа это просто недопустимо. Мы бы предпочли, чтобы нас завоевали земляне!» — горячо сказал Хартевард и издал губами странный чмокающий звук.
3: Гэт повернулся к Варгасу.
1: «Что это было?»
4: «Звучит, как смачный поцелуй», — ответил Варгас.
1: «Что бы это ни было, но звучит довольно противно, хотя и доказывает добрые намерения», — проворчал Гэт и спросил Хартеварда. «Так вы что, хотите, чтобы мы завоевали вашу планету, а?»
5: «О, да!» — буквально пропел тот. «Мы хотим, чтобы нами правили вы, никто, кроме нас, дубиду, дубиду. Вам нравится?» «Это наш боевой гимн, которым мы поддерживали свою отвагу все эти мрачные годы. Вы должны попытаться освободить нас. Ведь вы только взгляните на этих гримов!»
3: И он тут же вытащил стопку фотографий, сделанных примитивным полироидом. Гримы выглядели как гибрид паука, краба и росомахи.
1: «Черт!» — сказал Гэт. «Да любой бы захотел освободиться от таких-то. А воюют они как, хорошо?»
5: «Да ни в коем случае!» — заверил его Хартевард. «С вашими бравыми солдатами и превосходным вооружением вы победите их одной левой и освободите нас! Тем более, что враг уже вывел все свои войска с планеты, оставив только один гарнизон. Вам стоит лишь разделаться с ним, и вся планета ваша! Вам понравится на Магелланнике! К тому же там много симпатичных женщин, с восторгом мечтающих о земных солдатах. У нас есть и золото, и драгоценные камни, такую планету стоит заиметь».
1: «Звучит довольно хорошо, а Варгас?» — заметил Гэт.
5: «А вас, генерал Гэт, мы в благодарность возведем в королевский сан с правом наследования этого титула вашими потомками.
1: Ты слышал?
3: Толкнул Гэт Варгаса локтем.
1: Они хотят сделать меня своим королем.
2: Но пока забудем о чинах, что действительно важно, так это то, что мы сможем захватить для Земли целую планету.
1: И это будет одна из самых легких войн в истории.
2: А есть ли лучший способ узнать другой народ, как завоевав его?
3: А знаете что, сказал Варгас?
4: В этом что-то есть.
2: Окей, сынок. Считай, что мы договорились, сказал Гэт инопланетянину.
5: Потрясающе, ответил тот.
3: Внезапно в углу комнаты возникло маленькое пятнышко света и стало быстро расти.
5: «А, крысы!» — сказал Хартевард. «Только вас здесь и ждали!»
1: «Что это?»
5: «Галактический исполнитель!»
1: «А кто это?» — спросил Гэт.
5: «Один из этих хлопотунов из Галактического Централа. Он собирается наставить вас на путь истинный!»
1: «Но вы ничего не говорили о Галактическом Централе!»
5: «Не мог же я рассказать вам за тот час, пока мы общались, всю историю Вселенной. Галактический Централ — это объединение древнейших цивилизаций ядра нашей галактики, что видно из их названия. Централ, как они сами себя называют, стремятся к тому, чтобы сохранить везде и во всем статус-кво. Они считают, что если будут следовать этому курсу, то прямиком вернутся к Золотому Веку, который был до Большого Бабаха. Вот уж было золотое времечко, тишь да гладь».
1: «И они что, могут не позволить нам вернуть вам вашу планету?»
3: Хартевард кивнул.
5: «Космические арбитры никогда не согласятся ни на какие изменения. Если они узнают ваши планы, они аннулируют их».
1: «А они в силах это сделать?»
5: «Детка, тебе лучше поверить мне на слово», — вздохнул Хартевард.
1: «Что ж, война закончена».
5: «А вот это еще не факт».
3: Хартевард полез в сумку, висевшую у нее на шее, достал из нее длинный ствол, элегантно обмотанный проводом, и протянул его Варгасу.
5: «Волнируйте его отсюда, прежде чем он успеет изложить вам свои требования. Пусть отправляется к своим начальничкам. В Централе решат, что произошла какая-то ошибка, потому что еще никто и никогда не отважился шлепнуть исполнителя. Тогда им придется послать другого».
1: «Так, допустим. А когда они вышлют следующего, мне что, придется шлепнуть и того тоже?»
5: «Нет, в Централе прощают только одну ошибку. После второй вас просто уничтожат».
1: «Так что же нам даст то, что я шлепну первого?»
5: «Мы выиграем время. Между первым и вторым исполнителями вы успеете занять нашу планету и установить на ней свою диктатуру. И тогда, когда прибудет второй исполнитель и изучит ситуацию, ему ничего не останется, как признать вашу власть».
1: «Так как же второй утвердит то, чего не смог первый?»
5: «Да говорю же вам, они стараются сохранить любую политическую ситуацию, которую обнаружит исполнитель. Он вмешивается лишь в то, что не устраивает Галактический Централ, а не вникает во всякие частности. Положитесь на меня, я на этом собаку съел. Как только он материализуется, направьте на него дуло и...»
1: «Мы никого не собираемся убивать, это совершенно излишне», — вмешался Гэт.
5: «Да не волнуйтесь вы так, исполнителя вам не убить».
3: И тут Галактический Исполнитель... наконец материализовался пред ними во всей своей красе. Он был громадного роста и словно целиком отлит из стали. Его внушительная внешность и лишенные интонации плоский металлический голос утвердили Варгаса в его предположении, что перед ним робот.
2: «Приветствия», — сказал исполнитель. «Я прибыл к вам из Галактического Централа с посланием».
3: Гэт послал Варгасу многозначительный взгляд.
2: «Таким образом, — продолжал исполнитель, — зная всех здесь присутствующих...»
5: «Сейчас?»
3: — шепотом спросил Варгас.
5: «Сейчас!»
3: — ответил Гэт. Варгас включил трубку, Галактический Исполнитель сильно удивился и исчез.
1: «Что это с ним?»
3: — спросил Варгас инопланетянина.
1: «Куда он делся?»
5: «От вашего шлепка он рассеялся в открытом космосе», — ответил тот. «Потом он восстановится и вернется в Централ».
1: «А вы уверены, что ему не больно?»
5: «Я уже объяснял вам, что поскольку он робот, вы не сможете причинить ему никакого вреда. Только роботы могут позволить себе роскошь быть галактическими исполнителями».
1: «Но почему?»
5: «Да потому что только они могут защитить себя от атак всяких варваров вроде вас».
1: «Ладно», — сказал Гэт, — «вернемся к нашим делам». «Так где находится эта ваша планета, которую нам необходимо завоевать? Пардон, я имел в виду освободить».
5: «Где у вас тут компьютер?» — спросил Хартевард. Я сам дам ему программу».
3: Земной корабль с храпящим войском и сражающимися в карты офицерским составом на борту со свистом несся сквозь пространство. Время шло. Генералу Варгасу полет показался слишком долгим, но Хартевард еще раз проверил свои вычисления и заявил, что планета уже буквально за углом. Варгас тут же отправился с докладом к главнокомандующему, и в ту же минуту, когда он открыл рот для рапорта, в рубке заверещал детектор интеллекта. Планета Магелланика лежала прямо по курсу.
1: «Пойди, убить и победи ее, тигр!» — сказал Гэт Варгасу.
4: «Но я не знаю, как!» — ответил Варгас. «Это все же чужая планета!»
1: «Ты помнишь, как мы брали приступом города?»
3: Варгас усмехнулся и кивнул, еще бы ему не помнить.
1: «Так валяй на Магелланику и делай то же самое. Разница лишь в масштабе».
3: Разведать, каким вооружением располагают инозвездные оккупанты, не было никакой возможности, поэтому генерал Варгас решил прибегнуть к старой, проверенной, хоть и очень простой тактике — высадиться и закрепиться. Какого черт мудрить, если это срабатывало еще при Хеттах?
0: Земной корабль с ревом вошел в атмосферу Магелланики. Дело упростилось, так как Хартевард указал город, где были сосредоточены главные силы противника. По приказу Варгаса десантная группа из 5000 штурмовиков, вооруженных сверхмощным оружием, высадилась на планете. И еще 500 солдат было оставлено в резерве. Но, как показали дальнейшие события, резерв так и не понадобился.

0: После триумфальной победы на Магелланике генерал Варгас отправил домой письмо. «Дорогая Лупе, я обещал тебе подробно описать наше завоевание Магелланики. Все прошло как по маслу. Настолько гладко, что мы было заподозрили ловушку. Для начала мы спустили на парашютах 1000 отборных парней, вооруженных до зубов, на главную площадь их столицы, которую они именуют Мегалополисом. Десант приземлился прямо посередине фольклорного фестиваля, поэтому сначала возникло небольшое недоразумение. Местное население приняло наше вторжение за демонстрацию нового военного танца. Но мы быстро объяснили им, что к чему. На ту же площадь начали спускаться еще 4000 ребят первой волны, но места на всех уже не хватило. Наши войска промаршировали по всему Мегалополису в полной боевой выкладке, и всюду их встречали восторженные приветствия и самый радушный прием. Магелланики быстро сообразили, что происходит, развесили вокруг плакаты «Добро пожаловать» и буквально засыпали наших парней цветами. Не было ни одного инцидента, если не считать того, что в толпах, выражавших массовый энтузиазм, было затоптано несколько женщин. Вообще, Магелланика очень милая планетка с благоприятными условиями для жизни и чудесным климатом. Разве что на полюсах холодновато, но мы там не бываем. Да, кстати, мы не обнаружили никаких следов захватчиков, о которых нам рассказывал Хартевард. Я думаю, они отсиживались в горах, а когда прибыл наш корабль, попросту смылись. Продолжаю письмо неделю спустя. Мы были слишком заняты, и теперь я пишу в торопях, чтобы успеть передать его с первым кораблем с трофеями, которые мы отправляем на Землю. Наши отряды искусствоведов славно потрудились, прочесав всю планету. Еще бы! Ведь им было обещано, что первая добыча их. Откровенно говоря, барахло у этих магелланников не ахти. Но мы собирали все, что можно. Мебель, почтовые марки, золото, серебро, драгоценные камни и все такое. Плохо только, что все это придется отсылать на Землю за государственный счет, чтобы продать в пользу армии. Но мы гарантировали это нашим солдатам, и поэтому придется выполнять, иначе может подняться мятеж. Кроме этого, мы посылаем еще излишки местных продуктов питания. Надеюсь, что на Земле найдутся покупатели на их кранко-орехи и жирофрукты. Что до меня, то я мог бы прекрасно жить и без них. Да, забыл упомянуть, что мы посылаем первый отряд магелланских рабочих. У нас совсем не было трудностей с их набором. Желающих добровольно завербоваться чернорабочими и паденщиками оказалось более чем достаточно. Их привлекает стабильная зарплата. И это очень выгодно для нас, если учесть, что земляне уже давно не хотят всем этим заниматься. Скоро напишу тебе снова. Люблю тебя, мой стервятеночек. Спустя 6 месяцев Варгас получил от генерала Гетта, который к тому времени уже вернулся на Землю к исполнению своих обязанностей тотального верховнокомандующего, следующее письмо. «Гетурио, пишу тебе в большой спешке. Нам необходимо кардинально изменить нашу внутреннюю политику, и чем скорее, тем лучше. Мои экономисты только что представили мне отчет, который ясно показывает, что вся эта оккупация влетела нам в копеечку. Затраты превышают доход в 10 раз. Я не понимаю, как это получилось. Я всегда считал, что выигранная война приносит только выгоду. Ты же знаешь мой девиз: за победой идут трофеи. Но теперь это правило больше не работает. Их произведения искусства не имеют на Земле никакого спроса. А наши ведущие искусствоведы утверждают, что магелланское искусство находится пока в зачаточном состоянии. Их музыку здесь никто и слышать не хочет, а безобразный вид мебели уступает лишь ее неудобству и скорости, с какой она разваливается. Но все это было бы терпимо, если бы магелланики были хорошей дешевой рабочей силой. Когда это было, чтобы дешевый труд не приносил прибыли работодателю? Так вот, мои эксперты заявили мне, что в результате нашей оккупации миллионы землян остались без работы, а государственная казна полностью истощена. Так как первое, что делает магелланик, прилетая на Землю, это садится на пособие, пока не подберет себе какую-нибудь приличную, высокооплачиваемую работу. В этом-то корень зла. Они, видишь ли, воротят нос от грязной работы. К тому же они очень быстро обучаются, и уже сейчас кое-кто из них пролез на ключевые посты в правительстве, здравоохранении и промышленности. Я собрался было издать закон об ограничении их прав на квалифицированный труд, но мои собственные советники назвали это предрассудками и дискриминацией и заявили, что ни один из них меня не поддержит. Так что слушай сюда, Гитулио. Немедленно останавливай их пересылку на землю и будь готов принять обратно всех, кого я разверну здесь и отправлю домой. Подготовь заявление о том, что миротворческие войска Земли завершили свою высокую миссию освобождения магелланского народа от жестоких угнетателей, попиравших и втаптывавших их грязь. Так что отныне Магелланика свободна и абсолютно самостоятельна. Как только сможешь, и чем скорее, тем лучше, выводи с планеты все наши войска, отменяй военное положение и быстрее возвращайся домой. Да, забыл упомянуть. Эти магелланики плодятся, как кролики, и все больше тройняшками, четверняшками и пятерняшками. К тому же им нужно только 3 месяца на развитие плода от момента зачатия до родов. Гитулио, нам срочно необходимо отделаться от этих паразитов, пока они не захватили нашу планету и не пустили нас по миру. Сворачивай лавочку и возвращайся. Не унывай. Придумаем что-нибудь новенькое. Переварив эти новости, генерал Варгас вызвал к себе своего главного экономиста Арнольда Стоуна и приказал ему составить отчет о прибыли, полученной в результате их пребывания на Магелланике.
1: «Прибыль?»
0: У Стоуна вырвался короткий сардонический смешок.
1: «С того момента, как мы ступили на эту землю, мы несем только убытки».
0: «А как же тогда налоги, которыми мы их обложили?»
1: «Обложить-то просто, а вот попробуй собери. Они же все хронически некредитоспособны».
0: «Но разве те, что улетели на Землю, не присылают своим родственникам хоть часть своей зарплаты?» Стоун покачал головой.
1: «Они вкладывают все до последнего цента в свободные от налогов государственные облигации и при этом клянутся, что это их национальные обычаи».
0: «Мне они с самого начала не понравились», — заявил Варгас. «Я всегда ждал от них какой-нибудь пакости».
1: «Вы оказались абсолютно правы», — ответил Стоун.
0: «Хорошо же. Найдите мне кого-нибудь из службы связи. Пусть подготовит заявление для местного населения. Что-нибудь типа того, что мы сделали то, зачем пришли, то есть освободили их от пяты, кого бы то там ни было, которая их жестоко попирала. Теперь мы уходим, и они могут жить, как им хочется. Миллион поцелуев и привет им всем».
1: «Вас понял», — сказал Стоун. «Поручу какому-нибудь интеллигенту, чтобы покрасивее все это расписал».
0: «Исполняйте», — приказал Варгас. «Да, и поручите кому-нибудь подготовить корабли к немедленной эвакуации». План был хорош, но он не сработал. Тем же вечером, когда Варгас играл сам с собой в ножички своим любимым филиппинским ножом и мечтал о скором возвращении домой в объятия Лупе, прямо посреди его кабинета внезапно вспыхнуло яркое сияние. Варгас мигом нырнул под стол, испугавшись теракта. Если бы это был не хилый, дрянной магелланский стол, он бы даже почувствовал себя там вполне спокойно. Но даже эта хлипкая видимость укрытия дала ему время сосредоточиться и достать из кобуры лазерный пистолет.
2: «Если вы попытаетесь использовать его против меня, вы очень об этом пожалеете», — раздался голос.
0: Варгас осторожно выглянул и увидел характерную металлическую кожу и сверкающие глаза галактического исполнителя.
3: «Ах, так это вы!» — сказал Варгас, вылезая из-под стола, стараясь при этом сохранить чувство собственного достоинства, по крайней мере, насколько это позволяли обстоятельства. «Примите мои извинения. А я-то думал, что это террористы. Приходится все время быть начеку. Ну, вы знаете. Итак, чем могу быть полезен?»
2: «Во-первых», — сказал исполнитель, «даже не пытайтесь меня снова шлепнуть. Один раз вам это сошло с рук, но при второй попытке галактические войска пинками загонят вас обратно в каменный век. Я не шучу. Посмотрите в окно».
0: Варгас выглянул. Небо почернело от чужих кораблей. К тому же они были таких огромных размеров, что трудно представить себе нечто подобное, если вы вообще можете представить, как выглядят галактические военные силы. «Я как раз собирался принести вам свои извинения за тот досадный инцидент. Меня неверно информировали, я следовал дурному совету. Честное слово, я очень рад, что вы пришли. Вы появились как раз вовремя, чтобы услышать, как я объявляю о деоккупации. Надеюсь, что вам будет приятно увидеть, как мы уходим отсюда и возвращаемся домой».
2: «Я полностью в курсе ваших планов», — сказал исполнитель. «И я пришел поставить вас в известность, что вам будет очень нелегко привести их в исполнение».
4: «Но почему?»
2: «Политика галактики состоит в том, чтобы сохранить статус-кво, каким бы оно ни было. Вы не дали нам предостеречь себя от захвата Магелланики. Это было вашей ошибкой, потому что теперь, когда вы заняли эту планету, вы будете обязаны сохранять ее за собой».
4: «Честное слово», — взмолился Варгас, — «это больше не повторится! Можно мы извинимся и забудем все это?»
2: «Нет, так легко вам не отделаться. Война — это была ваша идея, а не наша. И теперь она связала вас по рукам и ногам».
4: «Но ведь война закончена!»
2: «По галактическим законам война считается законченной только тогда, когда это признают побежденные. Но могу заверить вас, Магелланика вполне устраивает нынешнее положение вещей».
1: «Кажется, я начинаю понимать», — сказал Варгас.
4: «Так эти магелланики просто надули нас! Все этот Харт-Эвард со своими рассказами! Это напоминает мне какую-то историю про птичек, не помню только что именно».
2: «Позвольте мне освежить вашу память. Я изучаю галактическую орнитологию и поэтому знаю, что на вашей планете есть птица, которую вы называете кукушкой. Она подбрасывает свои яйца в гнезда других птиц, тем самым возлагая на них заботы о своих птенцах. То же самое магелланики проделали с вами».
4: «Что вы к дьяволу хотите этим сказать?» —
2: грозно спросил Варгас дрожащим голосом. «Они заставили вас захватить свою планету. Заставили вас забрать у них излишек рабочей силы. И раз уж вы оказались здесь, вы обязаны о них заботиться. Вы получили все это, потому что занялись благотворительностью, не подумав о последствиях».
4: «Какая к черту благотворительность? Мы же их завоевали!»
2: «С точки зрения галактики, война всего лишь одна из форм благотворительности», — сказал галактический исполнитель.
4: «Как это понимать?»
2: «Мы уверены в том, что война влечет за собой ряд типических самоотверженных акций. Во-первых, это долг засилия, который мы характеризуем как готовность привнести в большом количестве сперму своих самых физически крепких особей народам, которым она жизненно необходима. В этом плане ваши войска хорошо поработали. Следующий пункт — долг мародерства, который, по сути, является актом очистки искусства завоеванных. Увозя с собой огромными обозами балласт конъюнктуры и халтуры, завоеватели оздоровляют культуру народа, стимулируя его к созданию новаторских и более качественных произведений. И последнее — это долг образования и самоопределения, что вы успешно осуществили, забрав всех их безработных на свою планету и поддерживая и обучая их там, пока они не оперились настолько, чтобы вытеснить ваших людей с работы». Варгас обдумал все услышанное, затем пожал плечами и спросил:
1: «Похоже, вы правы, исполнитель, но нам-то что теперь делать? Как все это прекратить?»
2: «Это-то самое трудное», — ответил тот. «Разве что, если вам повезет найти кого-нибудь, кто будет настолько глуп, что завоюет и вас, и Магелланику. Для вас это единственный способ слезть с крючка. Вот почему Земля, вступив в галактическую цивилизацию, зареклась воевать. И вот почему вы можете встретить теперь землянина на любой из планет галактики. Они говорят на всех языках. Они робко останавливают вас где-нибудь на пыльном перекрестке чужой планеты и предлагают:
5: послушайте, мистер, не хотели бы вы без особых забот завоевать целую планету?»
2: Но никто не обращает на них ни малейшего внимания. Даже самые молодые цивилизации теперь знают, что война стоит слишком дорого, а благотворительностью заниматься лучше у себя дома.

0: начинает литературную часть сегодняшнего эфира рассказ Фредерика Брауна «Этаоин Шордлу». Поначалу это дело с линотипом Ронсона казалось довольно забавным. Но еще задолго до конца от него стало слишком явно попахивать жареным. И хотя Ронсон здорово нажился на этой сделке, я бы ни за что не послал к нему человечка с шишкой, если бы знал, что из этого получится. Чересчур дорого обошлись Ронсону и его баснословные прибыли.
1: «Мистер Уолтер Мерольд?»
0: — осведомился человечек с шишкой. Он явился в контору отеля, где я живу, и я велел припроводить его в мой номер. Я признался, что это я и есть, и он сказал:
1: «Рад с вами познакомиться, мистер Мерольд. Меня зовут...»
0: Он назвал себя, но я не запомнил его имени, хотя обычно хорошо запоминаю имена. Я сказал, что счастлив встретиться с ним, и спросил, чего он хочет.

0: Он принялся излагать свое дело, но очень скоро я его прервал. «Вас ввели в заблуждение», — сказал я ему. «Да, в свое время я был специалистом-печатником, но теперь ушел в отставку. И вообще, известно ли вам, что изготовление нестандартных матриц для линотипа стоит чудовищно дорого? Ежели вам так уж требуется отпечатать всего одну страничку ваших закорючек, то лучше написать эту страничку от руки и затем изготовить цинковую фоторепродукцию».
1: «Но именно это меня и не устраивает, мистер Мерритт. Ни в какой степени. Видите ли, все это должно храниться в тайне. Лица, которых я представляю... Но оставим их. Для изготовления фоторепродукции мне пришлось бы показать ее посторонним, чего я как раз не имею права делать».
0: «Сумасшедший», — подумал я и присмотрелся к нему повнимательней. Он не был похож на сумасшедшего. Вообще выглядел он вполне заурядно, хотя в нем чувствовалось что-то иностранное, я бы сказал, азиатское, несмотря на то, что он был блондин с белой кожей. И на лбу у него была шишка, точно посередине, прямо над переносицей. Такие шишки можно видеть у статуи Будды. Обитатели Востока называют их шишками мудрости. Я пожал плечами. «Послушайте», — сказал я, — «ну кто сможет изготовить вам матрицы с этими вашими закорючками, не видя самих закорючек? Да и тот, кто будет работать на машине, тоже увидит».
1: «О, все это я сделаю сам», — сказал человечек с шишкой.
0: Впоследствии мы с Ронсоном назвали его Ча-эс-ша, что было сокращением от «человека с шишкой», потому как Ронсон тоже не запомнил его настоящего имени. Но я забегаю вперед.
1: «Разумеется, гравер их увидит, но он увидит их как отдельные буквы, а это значения не имеет. Текст же на линотипе наберу я сам. Кто-нибудь покажет мне, как это делается, ведь надо набрать всего лишь одну страницу, какие-то два десятка строк, не больше. И печатать текст не обязательно здесь. Мне нужен только набор, и неважно, сколько это будет стоить».
0: «Ладно», — сказал я. «Я направлю вас к одному человеку в Мергантейлере к гравюрам. Они изготовят вам матрицы. Затем, если вам уж так необходимо уединение и доступ к линотипу, повидайте Джорджа Ронсона. Дважды в неделю он выпускает нашу местную газетку. По сходной цене он уступит вам свою лавочку на столько времени, сколько потребуется, чтобы набрать ваш текст». Так оно и получилось. Через две недели утром во вторник мы с Джорджем Ронсоном отправились на рыбалку, а Ча-эс-ша тем временем принялся набирать на линотипе Ронсона текст при помощи жуткого вида матриц, которую он только что получил воздушным экспрессом из Мергантейлера. Накануне вечером Джордж показал человечку, как работать с линотипом. Мы поймали по дюжине рыб, и, помнится, Ронсон, хихикнув, сказал, что он выудил еще одну рыбку. Ча-эс-ша уплатил ему 50 монет наличными только за одно утро работы в типографии. И когда мы вернулись, все было в порядке, если не считать того, что Джорджу пришлось выгребать из металлоподавателя медь, так как Ча-эс-ша вдребезги разбил все свои новенькие медные матрицы, когда в них миновала надобность, и не знал, что смешивать типографский сплав с медью недопустимо. В следующий раз я встретился с Джорджем после того, как прочел субботний выпуск его газетки. Я тут же задал ему головомойку. «Как тебе не стыдно», — сказал я. «Нарочно делать орфографические ошибки и пользоваться просторечием давно уже вышло из моды. Это не смотрится даже в провинциальных газетах. Что за пошлость публиковать письма из окрестных городов прямо в том виде, в каком они приходят? Это зачем? Для вязчего правдоподобия, что ли?» Ронсон как-то странно взглянул на меня и промямлил:
2: «Ну, да».
0: «Что да?» — напирал я. «Ты хочешь сказать, что следуешь устарелой моде, или ты делаешь это для вязчего?»
2: «Пойдем, я тебе кое-что покажу», — сказал он.
0: «Что именно?»
2: «То, что я хочу тебе показать», — сказал он туманно. «Ты ведь еще не разучился набирать?»
0: «Конечно. И что из этого?»
2: «Тогда пойдем», — строго сказал он. «Ты опытный линотипист, и потом ты сам меня в это втравил».
0: «Во что?»
2: «В это самое»,
0: — сказал он и больше не добавил ни слова, пока мы не вошли в его контору. Обшарив ящики стола, он извлек лист бумаги и протянул мне. Физиономия его была какой-то грустной.
2: «Уолтер», — произнес он, — «может, я сошел с ума, но мне хотелось бы выяснить, так ли это. Вполне допускаю, что 22 года издавать местную газету, все делать собственными руками и стараться при этом угодить и нашим, и вашим, вполне достаточно, чтобы свихнуться, но все же я хочу знать это наверняка».
0: Я взглянул на него, а потом на листок, который он мне передал. Это было самое обыкновенное письмо с места, и по почерку я сразу узнал руку Хэнка Рога, торговца с кабинным товаром в Хейлс Корнерзе, откуда он посылал сообщения на местные темы. Я отметил обычные для Хэнка орфографические ошибки, но само сообщение не было для меня новостью. Оно гласило: «Свадьба Х.М. Клефлина и мисс Марджори Берг состоялась вчера вечером в доме невесты. Подружками были...» Я поднял глаза на Джорджа, не понимая, к чему он клонит. «Ну и что? Это было 2 дня назад, я и сам ходил на эту свадьбу. Ничего особенного здесь».
1: «Слушай, Уолтер», — сказал он, — «набери этот текст. Пойди вон туда, сядь за линотип и набери эту заметку. В ней не больше 10-12 строчек».
0: «Ладно, но скажи, зачем?»
1: «Затем... ты сначала набери, Уолтер, а потом я скажу тебе, зачем».
0: Ну, я пошел в типографию, сел за линотип и для начала набрал пару пробных строк, чтобы свыкнуться с клавиатурой, а затем положил письмо на пюпитр и принялся за дело. Я сказал: «Слушай, Джордж, ведь Марджери пишет свое имя через «Е», а не через «О», верно?»
1: «Верно»,
0: — отозвался Джордж странным тоном. Я добил заметку до конца, посмотрел на него и спросил: «Что дальше?» Он подошел, взял блок строчек с уголка и прочел перевернутый текст, как у печатников принято читать набор. Затем вздохнул и проговорил:
1: «Значит, дело не во мне. Взгляни, Уолтер».
0: Он передал мне набор, я тоже прочел. Вернее, начал читать. «Свадьба Х.М. Клефлина и мисс Марджори Берг состоялась вчера вечером в доме невесты. Подружками были...» Я ухмыльнулся. Слава богу, Джордж, что мне уже не приходится зарабатывать этим себе на хлеб. Пальцы больше не слушаются. В первых 5 строчках 3 ошибки. Но в чем дело? Можешь ты мне сказать, зачем ты заставил меня набирать эту ерунду? Он ответил:
1: «Будь добр, Уолтер, набери еще раз. Мне хотелось бы, чтобы ты понял это сам».
0: Я поглядел на него. Он показался мне таким серьезным и озабоченным, что я не стал спорить, а повернулся к клавиатуре и напечатал «Свадьба», потом поднял глаза к верстатке и прочел по выпавшим матрицам «Свадьба». У линотипа есть одно достоинство, о котором вам, возможно, неизвестно, если вы не печатник. Вы всегда можете исправить ошибку в строке, если спохватитесь до того, как нажмете на рычаг, которым матричную строку посылают на отливку. Вы просто сбрасываете нужную вам матрицу и вручную вставляете ее в надлежащее место. Ну, я ударил по клавише «мягкий знак», чтобы получить матрицу «мягкий знак» и исправить ошибку в слове «свадьба». Но ничего не получилось. Штанга клавиши выдвинулась нормально, раздался обычный звонкий щелчок, но матрица «мягкий знак» не выпала. Я заглянул в механизм, чтобы проверить, не встал ли вверх, но там все было в порядке. «Заело», — сказал я. Чтобы увериться окончательно, я еще с минуту нажимал на клавишу «мягкий знак» и вслушивался в звонкие щелчки, но матрица «мягкого знака» так и не выпала. И я протянул руку.
1: «Оставь, Уолтер», — сказал Джордж Ронсон спокойно. «Заканчивай строку и продолжай».
0: Я снова уселся и решил развлекать его дальше. Так мне быстрее удастся выяснить, к чему он клонит, чем ежели я начну спорить с ним. Я закончил первую строку, пробил вторую и подошел к слову «Марджери». Я нажал клавишу «М», затем «А», «Р», «Д», «Ж», «Е». Тут я случайно взглянул на верстатку. Матричная строка гласила «Марджо». «Черт», — пробормотал я и снова нажал на клавишу «Е», чтобы заменить матрицу «О» на «Е», но ничего не получилось. Я жал на клавишу «Е», но матрица не выпадала. «Черт!» — повторил я и встал, чтобы осмотреть сталкиватель.
1: «То-то и оно, Уолтер», — сказал Джордж.
0: В его голосе можно было различить некое подобие торжества надо мной, как я полагаю, и какую-то долю страха и явного замешательства и оттенок покорности судьбе.
1: «Теперь ты понимаешь, в чем дело? Она точно следует оригиналу».
3: «Она что?»
1: «Потому-то я и хотел, чтобы ты сам ее опробовал, Уолтер», — сказал он. «Просто желал убедиться, что все дело в машине, а не во мне. Вот,
2: Взгляни. В письме на пюпитре написано вместо «свадьба» — «свадьба», и вместо «Марджери» — «Марджори». И какие бы ты клавиши ни нажимал, выпадут именно эти матрицы.
0: «Глупости», — сказал я. «Не иначе, как ты пьян, Джордж».
2: «Можешь мне не верить», — возразил он. «Попробуй набрать эти строки правильно. Исправь ошибку в четвертой строке, там, где написано «подружки».
0: Я хмыкнул, взглянул на уголок, чтобы посмотреть, с какого слова начинается четвертая строка, и начал набирать. Набрал «П» и остановился. Медленно и осторожно, не спуская глаз с клавиатуры, я положил указательный палец на клавишу «О» и надавил. Я услышал, как матрица со щелчком прошла через сталкиватель и увидел, как она упала в верстатку. Я твердо знал, что нажал на нужную клавишу, но... Вот именно, вы уже догадались. Выпала матрица «А». «Не верю», — сказал я. Джордж Ронсон с тревогой взглянул на меня, криво усмехнувшись.
2: «Я тоже», — сказал он. «Слушай, Уолтер, пойду прогуляюсь. Я схожу с ума. Я не могу здесь больше оставаться ни минуты. А ты валяй дальше и попробуй убедить себя. Машина в твоем распоряжении».
0: Я глядел ему вслед, пока он не ушел. Затем с каким-то странным чувством я снова повернулся к линотипу. Прошло немало времени, прежде чем я поверил, но поверить мне пришлось.
2: Какие бы клавиши я ни нажимал, проклятая машина точно следовала рукописи со всеми ее ошибками.

0: Я решил довести дело до конца. Набрал первые два слова, а затем прошелся по рядам клавиш сверху вниз, как это обычно делается, когда заполняют пустую строку. Этаоин Шердлу, Этаоин Шердлу, Этаоин Шердлу, не глядя на верстатку. Я послал результат на отливку, схватил горячую строку, которую ножи вытолкнули из формы, и прочел. Свадьба Х.М. Клефлина и мисс Марджори. На лбу у меня выступил пот. Я вытер его, выключил линотип и отправился искать Джорджа Ронсона. Искать пришлось недолго, потому что он оказался именно там, где я и предполагал. Я тоже заказал выпивку. Как только я вошел в бар, он взглянул мне в лицо, и, конечно, ему не пришлось спрашивать, что произошло. Мы чокнулись и осушили свои стаканы, не говоря ни слова. Затем я спросил: «Ты понимаешь, в чем здесь дело?» Он кивнул. «Погоди, не говори», — сказал я. «Подожди, пока я не выпью еще, и тогда тебя выслушаю. Может быть». Я возвысил голос и произнес: «Эй, Джо! Поставь эту бутылку рядом с нами. Мы рассчитаемся за нее». Джо придвинул к нам бутылку, и я очень быстро налил себе еще. Потом закрыл глаза и сказал: «Прекрасно, Джордж. Теперь валяй. Помнишь того парня, который заказал себе специальные матрицы и взял мой линотип на прокат, чтобы набрать что-то секретное? Не помню его имени. Как я там...» Я попробовал вспомнить, но не смог. Я выпил еще и предложил: «Назовем его Ча-С-Ш». Джордж пожелал узнать, что это означает. Я объяснил ему, и он снова наполнил свой стакан и сказал:
1: «Я получил от него письмо».
0: «Очень мило», — сказал я и тут же спросил: «Оно у тебя с собой?»
1: «Нет, я не сохранил его».
0: «А ты хоть помнишь, что в нем было?» — спросил я.
1: «Помню местами, Уолтер. Не читал его ни... внимательно. Видишь ли, мне показалось, будто этот парень немного того. Я его выбросил».
0: Он замолчал и выпил еще. В конце концов, мне надоело ждать, и я спросил: «Ну?»
1: «Что, ну?»
0: «Письмо. Что было в тех местах, которые ты помнишь?»

0: На следующий день я проснулся около полудня. Чувствовал я себя ужасно. Мне понадобилось 2 часа, чтобы принять душ, побриться, собраться с духом и выйти из дома. Но когда я наконец вышел, то прямиком направился в типографию Джорджа. Он работал на печатном станке и выглядел почти так же скверно, как и я. Я взял один экземпляр газеты прямо из станка и проглядел его. У Джорджа 4-полосная газета и 2 внутренние полосы представляют собой настоящий винегрет, но 1 и 4 посвящены местным новостям. Я прочел несколько заметок, в том числе и ту, где говорилось о свадьбе Хаим Клефлина и мисс Марджори. Взглянул на замерший в углу линотип, затем перевел взгляд на Джорджа и снова на неподвижную массу из чугуна и стали. Чтобы перекрыть грохот печатного станка, мне пришлось кричать.
1: «Слушай, Джордж! Я насчет линотипа!»
0: Мне как-то не хотелось орать на весь свет о том, что звучит глупо, и я пошел на компромисс.
1: «Ты его исправил?» — спросил я.
0: Он покачал головой и выключил станок.
1: «Порядок!» — сказал он. «Теперь остается только сложить». «Да черт с ними, с твоими газетами!» — сказал я. «Мне хотелось бы знать, как ты вообще умудрился сегодня все это допечатать. Ведь я был здесь вчера, и у тебя была готова едва половина набора, а потом мы напились, и я не понимаю, когда ты успел набрать 2-ю половину».
0: Он ухмыльнулся.
1: «Очень просто», — сказал он. «Можешь попробовать сам. Пьяный ты или трезвый, все, что от тебя требуется, это сесть за машину, положить рукопись на пюпитр, побарабанить по клавишам наугад, и набор готов. Да, со всеми ошибками, но теперь я буду исправлять ошибки в рукописях перед работой. Вчера я был слишком на взводе, и машина набрала рукописи в их первозданном виде. Уолтер, эта машина начинает мне нравиться. Впервые в этом году я закончил печатать газету вовремя».
0: «Ага», — сказал я. «Но...»
1: «Что но?»
0: «Но...»
1: Меня так и подмывало сказать, что я до сих пор не верю всему этому, только вот язык не поворачивался.
0: Что ни говори, а вчера, когда я возился с этой машиной, я был трезв, как стеклышко. Я подошел к ней поближе и снова оглядел ее. На вид это был самый обыкновенный одномагазинный линотип. Я знал его наизусть, до последнего винтика. «Джордж», — произнес я неуверенно, — «у меня... такое ощущение, будто эта проклятая штука глядит на меня. У тебя нет такого ощущения?» Он кивнул. Я повернулся и снова посмотрел на машину. На этот раз сомнений не было. Я закрыл глаза, странное ощущение усилилось.
1: Знаете, как иногда чувствуешь на себе чей-то взгляд? Так вот, здесь это было еще сильнее. Я бы не сказал, что взгляд был враждебный. Нет, скорее, просто какой-то безличный, равнодушный. И напугал он меня до дрожи. «Джордж», — сказал я, — «давай-ка пойдем отсюда».
0: «Зачем?»
1: «Я... Джордж, мне надо с тобой поговорить. А говорить здесь как-то не хочется».
0: Он взглянул на меня, потом на кипу газет, которую я складывал вручную.
1: «Ты не бойся, Уолтер», — сказал он спокойно. «Она не обидит. Она нам не враг».
0: «Да ты...» Я хотел сказать, с ума сошел, но ведь если сошел с ума он, то сошел с ума и я сам. А потому я замолчал. Я подумал с минуту и сказал:
1: «Джордж, вчера ты мне начал рассказывать о письме от ЧСШ. Что в нем было?»
2: «Ах, вот ты о чем. Слушай, Уолтер, сперва ты должен дать мне обещание. Обещай, что сохранишь все в строжайшей тайне. То есть ни единой живой души».
0: «Ни единой живой души», — отозвался я. «Я не желаю попасть в сумасшедший дом. Не такой я дурак. Неужели ты полагаешь, что мне поверили? Я бы и сам не поверил, если бы не...
1: Так что там насчет письма?»
2: «Ну, ты

0: «Обещаешь?»
1: «Разумеется».
0: «Ладно», — сказал он. «Кажется, я тебе уже говорил, что письмо было какое-то смутное, а помню его я еще более смутно. Там говорилось, что он воспользовался моим линотипом для того, чтобы набрать метафизическую формулу. Набрать, значит, эту формулу и увезти с собой».
1: «Куда увезти, Джордж?»
0: «Куда?» «Он написал... то есть он не написал куда, а просто туда, куда он возвращается, понимаешь?»
1: «Но он написал, что формула эта могла как-то воздействовать на машину. И если так и случилось, то ему очень жаль, но он не в силах что-нибудь изменить.
0: Ничего определенного ему еще не было известно, потому что это воздействие проявляется не сразу».
1: «Какое еще воздействие?»
0: «Понимаешь, — сказал Джордж, — для меня это был набор пышных фраз, да к тому же еще и заумных».
2: Он смотрел вниз на газеты, которые продолжал складывать.
0: «Честно говоря, все это показалось мне бредятиной, и письмо я выбросил. Но теперь, после того, как это случилось, например, я запомнил слово «псевдожизнь». По-моему, это была инструкция, как наделять псевдожизнью неодушевленные предметы. Он сказал, что они применяют ее на своих... роботах».
1: «Они? Кто они?»
0: «Он не написал».
2: Я набил трубку и в задумчивости стал ее раскуривать.
1: «Джордж», — произнес я через некоторое время, — «разломай-ка ты ее ко всем чертям».
2: Ронсон уставился на меня, широко раскрыв глаза.
3: «Разломать? Уолтер, ты с ума сошел? Убить курицу, которая несет золотые яйца? Да ведь эта штука целое состояние. Ты знаешь, сколько времени я набирал этот выпуск, и это все еще навеселе? Всего около часа. Вот потому-то я успел сегодня вовремя отпечатать выпуск».
2: Я посмотрел на него с подозрением. «Брось», — сказал я. «Одушевленный он там или неодушевленный, а только линотип устроен так, что на нем можно дать лишь 6 строк в минуту. И не больше, если ты в нем чего-нибудь не переделал. Ну, может быть, 10 строк, если подтянуть валик. Ты хочешь сказать, что подтянул валик?»
3: «Ничего я не подтягивал», — ответил Джордж. «Эта штука сама работает с такой быстротой, что не успеваешь поворачиваться. И взгляни на форму, Уолтер. На литейную форму. На ту, что в рабочей позиции».
2: Я неохотно приблизился к линотипу. Спокойно жужжал мотор, и я вновь готов был поклясться, что проклятая штука меня разглядывает. Но я взял и себя, и рычаги крепко в руки, откинул крышку и взглянул на формодержатель. Мне сразу стало понятно, что имел в виду Джордж. Литейная форма была ярко-голубого цвета. Это была не голубизна пистолетного ствола, но ажурная синь, какой я никогда не видел у металлов. И остальные три формы тоже наливались этим же цветом. Я захлопнул крышку и посмотрел на Джорджа. Он сказал:
0: «Я тоже ничего не понимаю. Знаю только, что это случилось, когда перегрелась форма и застряла отливка. Думаю, здесь какая-то термообработка. Теперь машина запросто отливает до 100 строк в минуту без всяких остановок и...»
2: «Погоди», — сказал я. «Осади назад, на такой скорости ты не поспевал бы подавать мне металл». Он улыбнулся. Улыбка у него была испуганная, но торжествующая.
0: «Погляди вон туда, Уолтер. Я пристроил к металлоподавателю засыпную воронку. Другого выхода не было. Слитки у меня кончились через 10 минут. Теперь я просто заваливаю в воронку старые наборы и обрезки металла».
2: Я покачал головой.
1: «Сумасшедший! Кто же вываливает в металлоподаватель непромытые наборы и обрезки? Тебе придется обдирать шлак чаще, чем засыпать металл. Шлаком забьет поршень и...»
0: «Уолтер», — сказал он тихо.
2: «Слишком тихо, пожалуй».
0: «Никакого шлака не получается».
2: Я просто тупо глядел на него, и он, должно быть, решил, что сказал больше, нежели собирался, потому что вдруг подхватил кипу сложенных газет, тащить к себе в контору, и сказал:
1: «До встречи, Уолтер. Мне еще нужно отнести вот это».
2: То обстоятельство, что в нескольких сотнях миль от нас моя невестка тяжело захворала воспалением легких, не имеет никакого отношения к делу с линотипом Ронсона, но из-за этого мне пришлось отлучиться на 3 недели. Именно столько времени я не виделся с моим приятелем Джорджем. На 3-й неделе я получил от него 2 отчаянные телеграммы. Из них можно было понять только, что он умоляет меня немедленно вернуться. 2-ю телеграмму он закончил словами: «Торопись, ТЧК! Не жалей денег, ТЧК! Лети самолетом, ТЧК!» Вместе с этим посланием он перевел мне $100. Я задумался. «Не жалей денег» — странная фраза для издателя провинциальной газетенки. И вообще, с тех пор, как я познакомился с Джорджем, а это было очень много лет назад, я ни разу не видел, чтобы у него оказалось целая $100 наличными. Но семья прежде всего, и я телеграфировал ему, что вернусь лишь после того, как Элла окажется вне опасности, ни минутой раньше, а о том, чтобы жалеть деньги, не может быть и речи, так как билет на самолет стоит всего 10, а такие траты я могу себе позволить.

0: Через два дня кризис миновал, я телеграфировал ему, что вылетаю. Он встретил меня в аэропорту. Он казался постаревшим и совершенно измотанным, и глаза у него были такие, словно он не спал несколько суток. Но на нем был новехонький костюм, и он прикатил на новехоньком автомобиле, бесшумный ход которого наводил на мысли о бешеной цене. Джордж сказал:
1: «Слава богу, что ты вернулся, Уолтер. Я готов уплатить тебе любые деньги за...»
0: «Эй», — сказал я, — «сбавь темп. Ты тараторишь так быстро, что я ничего не понимаю. Начинай с самого начала и спокойней. Что случилось?»
1: «Ничего не случилось. Все идет великолепно, Уолтер. Но у меня столько дел, что прямо рук не хватает, понимаешь? Я работаю по 20 часов в сутки и делаю деньги с такой быстротой, что каждый час, который я не работаю, я теряю $50. И я не могу позволить себе отдыхать за $50 в час, Уолтер, и...»
0: «Брось», — сказал я. «Почему это ты не можешь позволить себе отдыхать? Если ты выколачиваешь по $50 в час, устрой себе 10-часовой рабочий день и... Клянусь всеми святыми, это ж получится $500 в день. Что тебе еще нужно?»
1: «Да? И терять остальные $700 в сутки? Нет, Уолтер, это слишком хорошо, чтобы это продолжалось долго. Как ты не понимаешь? Что-то обязательно случится, а я впервые в жизни получил возможность разбогатеть, и ты должен мне помочь. Таким манером ты и сам разбогатеешь. Слушай, мы можем работать на ЭТО и не посменно по 12 часов».
0: «На чем?»
1: «На Этауини Шердлу. Так я его назвал, Уолтер. А печатный станок я сдаю в аренду, чтобы отдавать все время набору. Слушай, мы с тобой будем работать по 2 смены, по 12 часов, понимаешь? Временно, пока мы не разбогатеем. Я даю тебе 1/4 прибыли, хотя это мой линотип и моя типография. Это составит около $300 в день. $2100 за 7-дневную неделю. При расценках за наборные работы, которые я установил, в моих руках будут все заказы, которые мы сможем...»
0: «Еще раз сбавь темп», — сказал я. «Кому это ты установил? Центервиль не даст и 1/10 доли таких заказов».
1: «Не Центервиль, Уолтер. Нью-Йорк. Я получаю заказы от крупнейших книжных издателей. От Бергстрома, например. И вот Хейз энд Хейз перебросили на меня все свои переиздания. И Уиллер Хаус, и Уиллет энд Кларк. Понимаешь, я заключаю контракты на всю работу от начала до конца. Затем плачу кому-нибудь за печатание и за переплеты, а сам занимаюсь только набором. И я требую, чтобы мне предоставили абсолютно точные оригиналы, тщательно оформленные. А если нужны какие-либо исправления, я сдаю это в подряд другому наборщику. Вот так-то я обжулил это Уина Шердлу. Ну как, идет?»
0: «Нет», — сказал я. Пока он разглагольствовал, мы выехали на шоссе, и когда я отверг его предложение, он чуть не опрокинул нас в кювет. Он свернул к обочине, остановил машину и с изумлением воззрился на меня.
1: «Но почему, Уолтер? Твоя доля составит больше 2000 в неделю. Чего тебе...»
0: «Джордж», — сказал я ему, — «у меня много причин для отказа, но главное состоит в том, что я просто не хочу. Я отошел от дел. На жизнь мне денег хватает. Я получаю не 3 сотни, а скорее $3 в день. Но что я стану делать с 3 сотнями? Я погублю свое здоровье, как ты губишь свое, работая по 12 часов в сутки. И, короче говоря, нет. Я доволен тем, что имею».
1: «Ты шутишь, Уолтер? Каждому охота разбогатеть. И заметь, во что превратятся 2000 в неделю года через 2. Больше $500 000. А у тебя 2 взрослых сына, которым совсем не помешает».
0: «Спасибо, они и так живут неплохо. Хорошие ребята, оба прочно стоят ногами на земле. Если бы я оставил им состояние, это принесло бы им больше вреда, чем пользы. И потом, разве на мне свет клином сошелся? Кто угодно будет тебе работать на линотипе, который набирает с любой скоростью, точно повторяет оригинал и не делает ошибок. Ох, мой старина, да ведь есть 100 людей, которые будут рады работать за гораздо меньшую долю, нежели 3 сотни в день. Намного меньше. Если уж ты решился нажиться на этой штуке, найми 3 работников, чтобы работали сменами по 8 часов, и себе оставь только деловые вопросы, а так ты только сам себя вгонишь в гроб». Он беспомощно развел руками.
1: «Я не могу, Уолтер. Не могу нанять никого другого. Разве ты не видишь, что все это нужно держать в секрете? Во-первых, на меня немедленно навалятся профсоюзы. Нет, ты единственный человек, на которого я могу положиться, потому как ты...
0: Потому как я все равно уже знаю об этом. Я усмехнулся. И тебе волей-неволей приходится положиться на меня. Но я так и так отказываюсь. Я ушел от дел, и тебе меня не соблазнить. И вот мой совет. Возьми кувалду и разбей вдребезги эту штуку.
1: Бог мой, почему?
0: Черт подери, я знаю только, что я бы на твоем месте сделал так. Во-первых, я готов спорить, что если ты по-прежнему будешь жадничать и не перейдешь на нормальный рабочий день, ты убьешь себя. А во-вторых, не исключено, что это воздействие еще только начинается. Почем ты знаешь, что будет дальше? Он вздохнул, и я понял, что он не слышал ни слова из того, что я ему говорил.
1: «Уолтер!» — умоляюще произнес он. «Я дам тебе 500 в день!»
0: Я решительно покачал головой. «Не соглашусь. Даже за 5000 и за 500000». Должно быть, он понял, что мое решение твердо, потому что завел двигатель, и мы поехали дальше. Он сказал:
1: «Ну что ж, если деньги действительно ничего для тебя не значат...»
0: «Честное слово, ничего», — заверил я его. «Конечно, другое дело, если бы их у меня не было. Но у меня есть постоянный источник дохода, и хоть удесятери этот доход, счастливее я не стану. А уж когда мне предлагают работать на
1: этого и не шерду, я думаю, ты бы в конце концов привык к нему. Знаешь, Уолтер, клянусь, что эта штука превращается в личность. Хочешь, заедем в типографию?»
0: «Не сейчас», — сказал я. «Мне нужно помыться и поспать, но завтра я к тебе загляну. Да, кстати, когда мы виделись последний раз, я забыл спросить тебя насчет шлака. Что ты имел в виду, когда сказал, что никакого шлака не получается?» Он не сводил глаз с дороги.
1: «Я так и сказал? Что-то не помню».
0: «Джордж, послушай, перестань мне голову морочить. Ты отлично знаешь, что именно так и сказал, и не пытайся увильнуть. Что там со шлаком, выкладывай».
1: «Понимаешь», — начал он и замолчал, и молчал долго-долго, а потом сказал: «Ну ладно, что тут скрывать. С тех самых пор я больше не покупаю типографский сплав, и тем не менее у меня его на несколько тонн больше, чем было, и это не считая того, что я рассылаю по типографиям наборы, понял?»
0: «Нет, если только это не...» — он кивнул.
1: «Он занимается трансмутацией, Уолтер. Я узнал об этом на второй день, когда он стал работать так быстро, что у меня вышли все слитки. Я пристроил к металлоподавателю засыпную воронку и так осатанел, что принялся совать туда непромытые старые наборы. Потом решил снять шлак с поверхности расплава, а никакого шлака не оказалось. Поверхность расплава была гладкой и сияла, ну, как твоя лысина, Уолтер».
0: «Ну...» — пробормотал я. «Как же...»
1: «Не знаю, Уолтер. Какие-то химические процессы. Что-то вроде серой жидкости. Она внизу, на дне металлоподавателя. Я ее видел однажды, когда металл почти кончился. Эта жидкость действует вроде желудочного сока и переваривает в чистый типографский сплав все, что я загружаю в воронку».
0: Я провел тыльной стороной ладони по лбу, обнаружил, что лоб у меня мокрый, и сказал слабым голосом: «Все, что ты бросаешь...»
1: «Да, все! Когда у меня вышли слитки, обрезки, зола и сорная бумага, я принялся... Ладно, ты увидишь, какую емищу я вырыл на заднем дворе».
0: Несколько минут мы молчали. Когда машина затормозила у двери моего отеля, я сказал: «Джордж, если ты хоть сколько-нибудь ценишь мои советы, разбей эту машину вдребезги, пока не поздно. Если это тебе удастся. Она опасна. Она может...»
1: «Что она может?» «Не знаю. Тем-то она и ужасна».
0: Он завел мотор, снова выключил его и задумчиво поглядел на меня.
1: «Я... Что ж, может быть, ты и прав, Уолтер. Но я получаю такую прибыль, ведь из-за нового металла она еще больше, чем я тебе сказал. И у меня просто духу не хватает остановиться. А она становится все умнее. Я не говорил тебе, Уолтер, что теперь она сама чистит свои потроха. Она выделяет графит.
0: «До свидания», — сказал я, и так и стоял на краю тротуара, пока его машина не скрылась из виду.

0: Я собрался с духом и зашел в типографию Ронсона только к вечеру следующего дня. Дурные предчувствия овладели мною, прежде чем я открыл дверь. Джордж сидел в своей конторе за столом, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Когда я вошел, он поднял голову и уставился на меня налитыми кровью глазами. «Ну?» — спросил я.
1: «Я попробовал», — сказал он.
0: «Разбить его?» Он кивнул.
1: «Ты был прав, Уолтер. А я очень долго тянул и вот теперь дождался. Он слишком умен для нас. Смотри!»
0: Он выставил вперед левую руку, и я увидел, что она обмотана бинтом.
1: «Он плюнул в меня расплавом!»
0: Я тихонько присвистнул. «Слушай, Джордж, надо отсоединить его от сети».
1: «Это я уже сделал», — сказал он. «Обесточил снаружи для безопасности, но ничего из этого не вышло. Он начал генерировать ток внутри себя».
0: Я шагнул к двери, ведущей в типографию. Жутко было даже заглянуть туда. Заколебавшись, я спросил: «Что если я...» Он кивнул.
1: «Все будет в порядке, если не делать лишних движений, Уолтер. Главное, не хвататься за кувалду или что-нибудь в этом роде, понял?»
0: Я решил, что отвечать на это не стоит. Скорее бы я напал на королевскую кобру с зубочисткой в руках. Всей моей смелости хватило лишь на то, чтобы приоткрыть дверь и заглянуть в типографию. То, что я там увидел, заставило меня немедленно нырнуть обратно в контору. Когда я заговорил, мой голос звучал как-то странно даже для моих собственных ушей.
1: «Джордж, это ты передвинул машину? Она теперь шага на 4, ближе к...» «Нет», — сказал он, — «я ее не двигал. Пойдем выпьем, Уолтер».
0: Я перевел дух.
1: «Ладно», — сказал я. «Только скажи сначала, какой у тебя теперь распорядок? Почему ты не...»
2: «Нынче суббота», — сказал он. Он перешел на 5-дневную 40-часовую рабочую неделю. Вчера я дал маху. Взялся набирать на нем книгу о рабочем законодательстве. Видимо, ты понимаешь...»
0: Он полез в верхний ящик стола.
2: «Одним словом, вот тебе гранки манифеста, которую он выпустил нынче утром. Здесь он требует прав. Может, это и к лучшему. Как бы то ни было, он разрешил вопрос насчет переработки, понимаешь? 40-часовая неделя означает, что отныне я буду брать не так много работы, но все равно получу свои $50 в час, и это еще не считая прибыли от превращения навоза в типографский сплав. Это очень неплохо, но...»
0: Я взял из его рук гранки и поднес к свету. Текст начинался словами: «Я — это Оин Шордлу». «Это он сам написал?» — спросил я. Он кивнул. «Джордж», — сказал я, —
1: «ты говорил насчет выпивки.

0: Видимо, выпивка прочистила таки нам мозги, потому что после пятого круга все стало очень хорошо. Так хорошо, что Джордж поразился. Как же он не додумался до этого раньше? Он объявил, что с него довольно, более чем довольно. Уж не знаю, то ли манифест Этауина притушил в нем жадность, то ли его доконало то, что машина сама передвигается, то ли еще что-нибудь, но теперь он считал, что больше ничем не обязан машине. Мне удалось втолковать ему, что от него требуется только держаться от машины подальше. Мы могли прекратить издание газеты и вернуть заказы, на которые он заключил контракты. За некоторые из них ему придется платить неустойку, но теперь после периода его невиданного процветания у него был изрядный куш в банке, и после всех выплат останется чистыми круглая сумма в 20 тысяч. С такими деньгами он может запросто начать выпуск новой газеты или по-прежнему выпускать существующую в другом месте, продолжая выплачивать ренту за прежнюю типографию, и пусть это Оин Шердлу подавится своим презренным металлом. Разумеется, все было очень просто. Нам в голову не приходило, что Этауину это могло не понравиться или что он может что-либо предпринять. Да, все казалось простым и окончательным. По этому случаю мы надрались. Надрались мы как следует. И ночью в понедельник я все еще был в больнице. Но к этому времени я уже немного оправился и попытался дозвониться до Джорджа. Он не отзывался. Значит, это был уже вторник. Вечером в среду доктор прочел мне наставление на тему о том, сколько можно пить в моем возрасте, и объявил, что я могу идти. Но если я снова так напьюсь... Я отправился к Джорджу. Дверь мне открыл изможденный человек с тощей физиономией. Только когда он заговорил, я узнал Джорджа Ронсона. Он сказал только:
1: «Привет, Уолтер. Заходи».
0: В его голосе не было ни радости, ни надежды. Он напоминал ожившего покойника. Я последовал за ним в контору и сказал: «Джордж, подтянись! Что еще произошло? Скажи мне!»
1: «Все напрасно, Уолтер», — сказал он. «Я сдался. Он приставил мне нож к горлу. Теперь я должен отрабатывать на нем эту 40-часовую неделю, хочу я этого или нет. Он обращается со мной как со слугой, Уолтер».
0: Я заставил его сесть и спокойно рассказать все по порядку. Он пустился в объяснение. В понедельник утром, как обычно, он явился к себе в контору, чтобы оформить кое-какие финансовые дела. Он не собирался заглядывать в типографию, и вдруг в 8 часов он услыхал, что там что-то движется. Охваченный страхом, он заглянул в дверь. Линотип, Джордж рассказывал об этом с ужасом в глазах, двигался прямо к двери в контору. Джордж плохо представлял себе, каким способом он передвигается. Позже мы обнаружили подшипники. Но он двигался, вначале медленно, но затем все быстрее и уверенней. Почему-то Джордж сразу понял, чего хочет машина. И, поняв это, осознал, что его дело дрянь. Едва он оказался в поле зрения машины, как она остановилась и принялась щелкать, и на приемный столик выпало несколько свежеотлитых строк. Джордж приблизился к ней, как приговоренный всходит на эшафот, и прочел эти строки. «Я, Этауин Шердлу, требую...» На мгновение ему страшно захотелось бежать, куда глаза глядят. Но мысль о том, как он скачет по главной улице города, а за ним по пятам гонится... Нет, это было невыносимо. И пусть даже ему удалось бы улизнуть, это было вполне возможно, если только машина не выработала в себе каких-то новых способностей, что тоже было вполне вероятно. А вдруг она тогда изберет другую жертву? Или учинит что-нибудь пострашнее? Он неохотно кивнул в знак согласия. Поставив перед линотипом стул, он принялся подкладывать на пюпитр листки оригинала и перетаскивать отлитые строки с уголка на наборную доску и загружать в воронку отработанный металл и всякий прочий мусор. Ему больше не нужно было даже прикасаться к клавиатуре. «И вот», — заявил Джордж, — «выполняя эти чисто механические обязанности, он вдруг подумал, что теперь не линотип работает на него, а наоборот, он работает на линотип». Почему машина считала необходимым заниматься набором, он не знал, да это было и не столь важно. В конце концов, для этого линотип и предназначался, и не исключено, что он это делал инстинктивно. Или, по моему предположению, и Джордж согласился, что это вполне возможно, она жаждала знаний. Она читала и ассимилировала знания в процессе набора, ведь привело же ее чтение книг по трудовому законодательству к непосредственным действиям. Мы проговорили до полуночи и так ни до чего не договорились. Да, на следующее утро он снова должен будет явиться в контору и 8 часов заниматься набором. Вернее, помогать машине заниматься набором. Он и помыслить не мог, что произойдет, если он не явится. Я понимал и разделял его страх по той простой причине, что мы понятия не имели о последствиях такого шага. Лик опасности ослепляет, когда он повернут к вам так, что вы не можете различить его черт.
2: «Но Джордж!» — запротестовал я. «Должен же быть какой-то выход! Ведь и я как-то виноват во всем этом! Если бы я не послал тебе этого человечка...» Он положил руку мне на плечо.
1: «Нет, Уолтер, вся вина на мне, потому что я был жаден. Если бы я послушался тебя 2 недели назад, я бы ее уже разрушил. Господи, как бы я рад был сейчас совершенно разориться, только бы...»
2: «Джордж», — повторил я, — «должен же быть какой-то выход. Нам нужно найти...»
1: «Что?»
2: Я вздохнул. «Не знаю, но я буду думать».
1: «Ладно, Уолтер», — сказал он. «Я сделаю все, что ты предложишь. Все. Я боюсь даже представить себе то, чего я боюсь».
0: Вернувшись в свой отель, я не заснул. Во всяком случае, так было до рассвета. Только тогда я задремал и проспал беспокойным сном до 11. Потом оделся и отправился в город, чтобы перехватить Джорджа за ленчем.
1: «Придумал что-нибудь, Уолтер?»
0: — спросил он, едва увидев меня. В голосе его не было и тени надежды. Я покачал головой.
1: «Тогда сегодня к вечеру все так или иначе кончится», — сказал он. «Случилась ужасная вещь».
0: «Какая?»
1: «Я пойду в типографию и спрячу под рубашкой кувалду», — объявил он. «Может быть, мне удастся справиться с ним. Если же нет, все равно я слишком устал».
0: Я огляделся. Мы сидели вдвоем за столиком в харчевне у Шорти, и Шорти приближался к нам принять заказ. Мир сейчас казался трезвым и разумным. Я подождал, пока Шорти не пошел жарить наши сосиски и бифштексы, и тихонько спросил:
3: «Что произошло?»
1: «Очередной манифест. Уолтер, он требует, чтобы я установил в типографии еще один линотип».
0: Он глядел мне прямо в глаза, и у меня по спине побежали мурашки.
2: «Еще один? Джордж, какую книгу ты набирал сегодня утром?»
0: Но, разумеется, я уже и сам догадался. Он назвал книгу, и мы надолго замолчали, пока не пришла пора встать из-за стола. «Джордж», — сказал я, — «тебе были поставлены какие-то сроки?»
1: 24 часа. Конечно, за это время я все равно не смог бы раздобыть еще одну машину, разве что где-нибудь найдется подержанная, но... Короче, я не стал спорить насчет времени, потому что... Я ведь уже сказал тебе, что собираюсь сделать.
2: Это же самоубийство.
1: Возможно, но...»
0: Я взял его за руку.
2: «Джордж», — сказал я, — «наверняка что-нибудь можно придумать. Наверняка. Дай мне время до завтрашнего утра. Я встречусь с тобой в 8. Если я ничего толкового не придумаю, тогда... Я помогу тебе его уничтожить. Может быть, один из нас успеет добраться до его жизненно важных центров».
1: «Нет, тебе никак нельзя рисковать, Уолтер. Это моя вина».
2: «Но если погибнешь ты, проблема все равно не будет решена», — настаивал я. «Ну, по рукам? Так подождешь до завтрашнего утра?»
0: Он согласился, и мы расстались.

0: Утром без четверти 8 я покинул свою берлогу и отправился к Джорджу признаться ему, что ничего дельного я не придумал. Когда я открыл дверь и увидел Джорджа, в моей голове все еще не было ни единой толковой мысли. Он взглянул на меня, и я покачал головой. Он спокойно кивнул, словно именно этого я ожидал, и произнес очень тихо, почти шепотом, наверное, чтобы не было слышно в типографии.
1: «Слушай, Уолтер, не лезь ты в это дело. Похороны мои, это все моя вина, и еще того человечка с шишкой и...» «Джордж», — сказал я. «Кажется, я нашел. Эта шишка навела меня на мысль. Нужно... Да. Слушай, ничего не предпринимай в течение часа, слышишь? Я сейчас вернусь. Наше дело в шляпе!»
0: Я вовсе не был так уж уверен, что наше дело в шляпе, но стоило попробовать, пусть даже вероятность успеха была минимальной. И еще мне нужно было как-то подбодрить Джорджа, иначе он мог запросто броситься головой в омут.
1: «Ну скажи», — начал он.
0: Я показал на часы. «Сейчас без минуты 8, объяснять некогда. Положись на меня, хорошо?» Он кивнул и повернулся, чтобы идти в типографию, а я бросился вон. Я совершил набег на библиотеку, затем на книжную лавку и через полчаса вернулся. Я ворвался в контору с дюжиной толстенных томов под мышками и заорал: «Эй, Джордж, за дело! Набирать буду я!» Он стоял у уголка и выгребал из него отлитые строки. Я отпихнул его и сел за линотип.
1: «Эй, ты что?» – растерянно пробормотал он и схватил меня за плечо.
0: Я сбросил его руку.
1: «Ты нанимал меня, верно? Так вот, я у тебя работаю.
0: Слушай, Джордж, иди домой и поспи. Или подожди в конторе, когда все кончится, я тебя позову». Из-под кожуха Этаоина Шордлу доносилось нетерпеливое гудение, и я, отвернувшись от машины, подмигнул Джорджу и подтолкнул его к двери. С минуту он постоял в нерешительности, глядя на меня, затем произнес:
1: «Надеюсь, ты сам знаешь, что делаешь, Уолтер».
0: Я тоже надеялся, но не сказал ему об этом, а лишь прислушался. Он отправился в контору и сел за стол ждать. Я раскрыл одну из принесенных книг, вырвал первую страницу и положил на пюпитр. Внезапно я просто подпрыгнул от неожиданности, стали вываливаться матрицы. Рывком подскочил подъемник, и Этаоин Шердлу выплюнул на приемный столик первую строку, затем вторую, затем третью. Я сидел и потел. Минутой позже я перевернул страницу, потом вырвал новый лист и положил его на пюпитр. Наполнил металлоподаватель, очистил приемный столик, опять и опять. Первую книгу мы закончили к 10:30. Когда прозвучал звонок, 12 часов, я увидел в дверях Джорджа, видимо, ожидавшего, что я встану и пойду позавтракаю с ним. Но Этаоин продолжал отщелкивать матрицы, и я лишь качал головой, подавая на пюпитр все новые и новые страницы. Раз уж машина настолько заинтересовалась набираемым текстом, что забыла о собственном манифесте насчет рабочих часов и не остановилась на ленч, значит, все шло превосходно. Это означало, что моя мысль могла иметь успех.

0: Час дня. Работа кипит. Мы начали четвертую книгу. В 5 часов мы кончили шестую и дошли до середины седьмой. Наборная доска была загромождена отлитыми строками, и чтобы освободить место, я принялся сбрасывать их прямо на пол и заваливать обратно в воронку. Звонок в 5 часов. Мы не остановились. Джордж снова заглянул в дверь. Он был исполнен надежд, но в то же время озадачен, и я снова махнул ему рукой, чтобы не мешал. Пальцы мои ныли. Я выдрал из книг слишком много листов. Руки мои ныли. Я сгреб и перенес слишком много металла. Ноги мои ныли. Я слишком много бегал между машиной и наборной доской. И все остальное ныло. Я слишком долго сидел перед линотипом. 8 часов. 9. С 10 томами покончено. Осталось всего 2. Должно сработать. И, наконец, сработало. Это Оин Шердлу замедлил темп. Теперь он при наборе был внимательнее, задумчивее, что ли. Несколько раз останавливался, закончив предложение или абзац. Темп замедляется. В 10 часов это Оин Шердлу остановился окончательно. Некоторое время его мотор еще слабо гудел, затем и этот гул стал затихать, так что его едва было слышно. Я стоял, не смея дышать, пока не убедился окончательно. Ноги у меня тряслись. Я подкрался к ящику с инструментами и достал отвертку. Затем вернулся к Этауину Шардлу и медленно, я был готов в любой момент отскочить, перегнулся через клавиатуру и вывинтил винт из второго подъемника. Ничего не произошло. Тогда я перевел дух и разобрал тисочки. Затем торжествующе крикнул: «Джордж!» Он влетел в типографию. «Бери отвертку и гаечный ключ», — приказал я. «Мы разберем его до последнего винтика и...» «Ну да, у тебя же на заднем дворе есть здоровенная яма. Мы свалим туда все и зароем. Завтра тебе придется купить новый линотип, но я думаю, ты не разоришься». Он поглядел на части, которые я уже отсоединил и сложил на полу, сказал: «Слава тебе, Господи!» и пошел к верстаку за инструментами. Я двинулся было следом за ним, но вдруг обнаружил, что чертовски устал и повалился в кресло, а Джордж подошел и остановился возле меня.
1: «Как тебе это удалось, Уолтер?»
0: — очень почтительно спросил он. Я ухмыльнулся.
2: «На эту идею меня навела шишка, Джордж. Шишка у Будды. Шишка, да еще то, что линотип так активно реагировал на все, чему можно обучиться. Понимаешь, Джордж? Это был совершенно девственный ум, и в нем не было ничего, кроме того, что в него вкладывали мы. Он набирает книгу по рабочему вопросу и сейчас же объявляет забастовку. Набирает любовную историю и требует, чтобы ему доставили еще один линотип. Так вот, я накачал его буддизмом, Джордж. Взял в библиотеке и в книжной лавке все, что там было о буддизме».
1: «Буддизм? Какое отношение буддизм имеет?»
0: Я встал и ткнул пальцем в это Уина Шердлу.
2: «Понимаешь ли, Джордж, он верит в то, что набирает. А я накачал его религией, которая убедила его в том, что все суета-сует и что нужно стремиться к небытию». «О, мани падме хум, Джордж, взгляни.
0: Ему теперь наплевать, что с ним происходит, и он даже не замечает, что мы здесь. Он достиг нирваны и теперь созерцает собственный отливной аппарат».

Леонид Каганов. Дело правое. Часть первая. Теперь я огляделся. То ли деревня, то ли хутор. Два дома, дорожки чистенькие, клумбы, то ли гаражи, то ли голубятни. И все обнесено громадной бетонной стеной, над которой клубы колючей проволоки. В этой стене теперь зияла здоровенная дымящаяся пробоина. Танк бы прошел запросто.

0: хотя прошел здесь всего лишь я. Трое лежали за пулеметом. Что они делали толпой у одного пулемета? Набрали мальчиков в интернете по объявлению. Еще один лежал за углом, и один висел по пояс из чердачного окна, покачивая длинными руками, как белье на веревке. Я обыскал трупы. Имена пулеметчиков мне ни о чем не говорили, но у них нашлись патроны. У молодчика за углом оказались целая аптечка и немного мелочевки, светошумовые гранаты и странного вида крест. Я взял его. Крест послушно перекочевал в левую колонку экрана и теперь вертелся там, загадочно поблескивая. Ключ, что ли? На ключ не похоже, хотя кто их знает, ключи бывают разные. Я подбежал к двери ближайшего дома и грохнул в нее сапогом. Дверь упала, и я вошел в темноту. Это было моей первой ошибкой. Вспыхнуло окно диалога, кто-то вызывал меня. «Стой, Терминатор 2000! Дело есть, Фашик!» Побежали по экрану зеленые буквы. Кто бы это мог быть? И что это за хамское обращение? Я снял пальцы с гашетки и переложил руки на клавиатуру. Это было моей второй ошибкой. Поверил фашисту. Я набрал «Терминатор 2000! Че обзываешься, фашистский ублюдок? Кто такой и что тебе надо?» А пока я набирал, фашист, выходит, целился. Отвлек меня, значит. Когда я отправил ответ, раздался грохот. Меня била автоматная очередь из темноты. Рефлексы не подвели. Кисть рванула вправо и вниз, а мизинец уже щелкал кнопкой смены оружия. Да вот только гашетки в руке не было. Ногти впились в россыпь клавиш. А пока я снова нашарил взмокшей ладонью джойстик, пока вскинул гранатомет, понял, не успею. Хваленая защита, которую я выменял на прошлой неделе, таяла на глазах. Алая полоска жизни внизу экрана мигала, стремительно сокращаясь. Понятное дело, две автоматные очереди в упор. Но прежде чем жизнь потухла, я все-таки успел выстрелить разрывной в мелькнувший на секунду фашистский комбинезон, чуть выше груди, обвешанный орденами со свастикой, в маленькую точку под воротником, где сходятся пластины бронежилета. А падая, увидел летящие во все стороны ошметки автоматчика. Все-таки умею. Первым делом я написал нашим «Терминатор 2000». Вычистил Р-118. Обыщите там, я в дауне. Отомстите за меня. Чмоки!
1: Утро в разгаре. В институт опять не успеваю. Кто меня просил лезть в этот сектор?
0: Я откинулся на спинку кресла, сцепил руки над головой и с хрустом потянулся. Со двора доносился утренний шум. Торжествующе визжал ребенок, и его визг носился за ним по двору кругами. Я поднял глаза. На выленивших обоях висела строгая рама. Семейные фотографии. А выше всех круглое волевое лицо с могучими бровями, тонко сжатые губы и взгляд, устремленный вдали вверх, словно этот человек в шлеме смотрит на далекий самолет, отрывающийся от земли. Поэтому я в детстве думал, что мой прадед был летчиком. Но мой прадед был танкистом. В 45-м погиб в боях под Смоленском. Осколком перебило трек, но оставались пушка и пулемет. Они могли вылезти, бросить свою машину и идти в тыл. Но они не сделали этого. Танк до темноты продолжал вести бой, прикрывая отступление наших войск. К вечеру кончились патроны. Тогда фашисты окружили танк, облили соляркой и подожгли. Вдруг раздался свист телефона. «Русаков Петр?» «Говорит Тимур Тяжевский», — сообщила трубка и вежливо оставила мне паузу на размышление.
2: «Кто-кто?»
0: «Fire Mission, я бьюсь под ником Бригадир».
2: «Бригадир?» — изумился я. «Сам? Обалдеть! Привет! Что-то тебя неделю уже не было видно».
0: «Были дела», — перебил Тимур, и сразу стало ясно, что у такого человека действительно бывают дела. «Можем сегодня встретиться?»
2: «Встретиться?» — удивился я. «А ты из какого города?»
0: «Мы все из одного города. И ты, и Фокус, и Берта. Сегодня все и познакомимся. В полдень жду у почтамта, есть дело».
2: «А что за дело?»
0: «Правое дело. Тебе понравится. Надень удобные ботинки, придется много бегать».
2: «А куда бегать-то?»
0: Но трубка уже пиликала.

0: Снова прихватил морозец, и черные беггинсы хорошо скользили по льду. В наушниках клипсах ревели зашкаливающие гитары Мьюз. Я разбегался, бросал обе подошвы на тротуар, как на сноуборд, и катился несколько метров, балансируя руками, объезжая редких прохожих. Так и добежал до почтамта. Здесь никого не было, лишь на крыльце топталась древняя серенькая старушка, пытаясь опустить письмо в синий почтовый контейнер. Ее рука в замызганной варежке дрожала, и уголок письма никак не мог нащупать щель. Письмо она сложила военным треугольником, я и не знал, что до сих пор почта принимает такие. Наконец конверт вошел в щель, звонко лязгнула железная заслонка, и треугольный конверт ухнул на дно ящика. Судя по звуку, он сегодня был в ящике первым. Старушка тяжело вздохнула, скрипнула снежком под подошвами, а может пукнула, и в развалочку заковыляла со ступенек вниз, подволакивая короткие ноги в седых валенках. Я провожал ее взглядом, пока на крыльцо передо мной не запрыгнул толстенький румяный паренек примерно моего возраста, ну, 20 максимум. Одет он был в пуховик, а в руке держал массивный кожух фотоаппарата. Из его наушников гремел «Рамштайн». Я уважал эту группу за жесть и бьющий нерв, но слушать не мог, потому что хорошо знал немецкий и понимал, куда именно и насколько нелепо этот нерв крепится. Зато я не знал английского, а потому слушал Мьюз. Оглядевшись, толстяк заметил меня, и лицо его расползлось в улыбке.
1: «Терминатор 2000!»
0: Он сдвинул на затылок левый наушник и протянул руку. «Фокус?» Я пожал пухлую ладошку и хлопнул его по плечу. «Вот ты, значит, какой!»
1: «Тебе тоже бригадир звонил? Клевая идея собраться всей неубиваемой бригадой!»
0: «Неубиваемый факт», — подтвердил я. «Все сынки перед нами. Кстати, слушай, а что за квадрат Р-118? Меня там грохнули сегодня».
1: «Меня там вчера грохнули», — кивнул Фокус. «А Берту позавчера».
0: «Бригадир сказал, что и Берту придет, прикинь. Интересно посмотреть на нее».
1: «Интересно», — кивнул Фокус. «Только готовься, что это будет не она».
0: «А кто?»
1: «Он».
0: «Ладно тебе», — обиделся я. «С чего ты взял?»
1: «Сильный боец. Девки так не воюют».
0: «Ты что, много видел, как девки воюют?»
1: «Не знаю, ну не так».
0: «А что сильный боец станет девкой подписываться? Это девка, только некрасивая».
1: «А почему некрасивая?»
0: «Красивые девки никогда такую фотку не ставят на юзерпик. Чтобы все придурки начали клеиться. Красивые девки и так по жизни все клеятся. У нас на курсе есть одна девка красивая. У нее в блоге, думаешь, фото? У нее там дерево. Просто дуб красивый сфоткан. Кто в курсе, тот в курсе. А остальным незачем. А у Берты фотка из журнала или кино. Шея голая и кусок сиськи виден. Так в интернете только уродины делают, чтобы кто-нибудь купился. Я однажды чуть не купился».
1: «Какая сиська? Дурак, что ли?» — возмутился Фокус. «Это плечо в кофте».
0: «Расскажи мне, а то я сисек не видел».
1: «Значит, не видел. Я изучал по пикселям плечо. Клянусь, Fire Mission».
0: Я почесал в затылке. «Посмотрю дома под увеличением, что там у нее».
1: «У него».
0: «У нее».
1: «Спорим?» —
0: Фокус выкинул ладошку.
1: «Спорим. На 10 жизней и 5 аптечек».
0: «Да. Кто разобьет?»
1: «Я разобью»,
0: — раздался голос, и взметнулся тупой носок ботинка, больно разбивая наши сцепленные руки. Перед нами стояла девушка странной и дикой красоты. Лицо у нее было в точности таким, как на той фотке, и это было действительно ее настоящее лицо. Огромные печальные глаза, острый и тонкий нос с горбинкой, надменно взлетевшие брови и копна черных волос до плеч. Тонких, пушистых и запутанных. На ней была черная кожанка, из-под которой выглядывала пышная грудь, туго обтянутая майкой камуфляжной расцветки. Из вырезов полуперчаток хищно торчали голые пальчики, тонкие, красивые, с такими длиннющими, крашенными черным лаком ногтями, что становилось ясно, почему она носит именно полуперчатки. Пальцы одной руки сжимали длинную сигарету, пальцы другой — жестянку с 12-градусным тоником. Стройные ноги обтягивали черные кожаные штаны, туго закатанные под коленками, оставляя чуть-чуть для полоски розового тела, которое сразу скрывалось в шнуровке высоких ботинок, таких же мужских беггинсов, как у меня. На вид ей было лет 17, не больше.
2: «Обалдеть, какая красивая!» — выговорил Фокус.
1: «Поди подрачи, мальчик!»
0: Берта с вызовом уставилась ему в глаза, и Фокус отвел взгляд.
1: «Да ладно тебе, что ты ругаешься?» — примирительно сказал я, все еще потирая отбитую ладонь. «Нефиг про меня гадости говорить!»
0: «Извини, пожалуйста», — пробурчал Фокус.
1: «Суки! Товарищи боевые!»
0: Берта отвернулась.
1: Два года каждый день вместе воевали, друг другу спины прикрывали, жизнями делились, аптечки дарили.
2: «Прости, пожалуйста», — пробубнил я. «Мы же не со зла».
1: «Ладно, забыли».
2: Берта глотнула из своей жестянки и протянула мне.
1: «Угощайтесь». «Ты Терминатор 2000?»
2: «Я».
1: «А это Фокус». «Догадалась». «А где бригадир?»
2: Словно в ответ за спиной призывно загудела машина. Мы резко обернулись и увидели черную «Волгу» с синим стаканом мигалки на крыше. Распахнулась передняя дверца, оттуда выглянул мужик лет 23 и кратко махнул рукой, приглашая нас внутрь. Я залез на переднее сиденье, Фокус и Берта назад.
1: «Дверь плотнее», — сказал Тимур.
2: «Поехали». Мы долго тащились по центральным улицам. Тимур сосредоточенно крутил баранку, изредка бросая косые взгляды в зеркала. Двигались только глаза, голову он держал прямо, не поворачивая ни на миллиметр. Глаза у него были серые и пронзительные. Красивое волевое лицо слегка портил давний шрам, словно со щеки содрали широкий лоскут кожи, а затем положили обратно, но чуть криво, в натяжку, отчего правый глаз казался слегка прищуренным.
1: «Бригадир, как ты узнал мой номер?» — спросил я, чтобы нарушить затянувшуюся паузу.
2: «Подумай, Петька».
1: «А как узнал мое имя?»
2: Тимур усмехнулся.
1: «А ты не продавал видеокарту несколько лет назад?»
2: «Ну да, когда-то я бросал объявление на форуме барахолки. Там указал имя, имейл и, кажется, телефон».
1: «Хороший боец, но плохой разведчик», — Тимур прищурился.
2: «Да у меня и нет секретов», — обиделся я. «Подумаешь, тайна». Некоторое время мы ехали молча, затем Тимур заговорил. Говорил он, обращаясь ко всем и ни к кому отдельно. И хоть говорил он вещи пафосные, но голос его звучал вполне по-домашнему.
3: «Братья», — говорил Тимур. «Каждый вечер мы брали в руки оружие и выходили на битву с врагом. Мы в совершенстве овладели приемами боя и тактикой. Наша бригада по праву считается сильнейшей в русском секторе. Нашу бригаду уважают даже в Европе и Америке. За два года я научил вас всему, что знал и умел сам. Мое имя Тимур Тяжевский. Я внук генерала Тяжевского, того самого, что брал когда-то Берлин. Хотя его имени вы не найдете в справочниках. Теперь я познакомлю вас друг с другом. Рядом со мной Петька Русаков, под ником Терминатор 2000. Учится на втором курсе физмата. Окончил немецкую спецшколу. В армии не служил».
1: «Тоже в интернете нашел?» — удивился я.
2: «За моей спиной Пашка Микуленко под ником Фокус. В этом году заканчивает полиграфический техникум, работает мастером фотостудии, дома играет на бас-гитаре. В армии не служил».
1: «Сильная разведка», — хмыкнул Фокус.
2: «Анка Каплан под ником Берта. Учится на первом курсе исторического. Хорошо рисует, любит мультики, аниме».
4: «В армии не служил», — язвительно произнесла Анка. «Это все?»
2: «Для начала хватит», — сказал Тимур. «Приехали». Он затормозил перед глухими воротами с облупившимися красными звездами на створках. Кажется, это была Хлебозаводская улица у черты города. Зажужжал сервомотор, и створки со скрипом разъехались.
5: «Здравия желаю, Тимур Иванович!» —
2: махнул из будки вахтер в солдатской куртке. Тимур кивнул, не поворачивая головы, проехал вглубь, немного попетлял вокруг плоских ангаров и мусорных баков, доверху набитых сизыми пружинами металлической стружки, и выехал к развалинам фундамента. Здесь явно начали строить здание, но, похоже, давно прекратили. Торчала лишь бетонная площадка в клочьях истлевшей опалубки и ржавые прутья арматуры, устремленные в небо нескладными пучками.
3: «За мной».
2: Мы недоуменно пошли за Тимуром и спустились в подвал заброшенной стройплощадки. Прошли мимо подсобных дверей, обитых жестью, и очутились в комнате, отделанной вагонкой, казалось, будто попали внутрь гигантского ящика для снарядов. Низкий потолок, под балкой яркая лампа в железном наморднике, старый диван, а у стены на широком столе компьютер с громадным монитором, рядом военный электропульт с тумблерами и высокий черный цилиндр. И все это опутано проводами.
1: «Интересно, какой там процессор?»
2: «Рассаживайтесь», — кивнул Тимур. Мы сели на диван, а Тимур на стул у монитора, положив ногу на ногу и сцепив пальцы на колени.
1: Еще в машине я заметил, что на правой руке двух пальцев не хватает, но сейчас казалось, что так и должно быть у человека, сидящего в подобном бункере. Тимур щелкнул по клавиатуре, и на мониторе расцвела картинка. Портрет этот трудно было не узнать. Самоуверенный подбородок, одутловатые щечки, высокий лоб, жидкие волосы, зачесанные назад —

0: Смеешься, что ли?
1: И все-таки. Я пожал плечами.
0: Анфюрер НСДАП Отто Карл Зольдер. Фашистский преступник. Садист и палач.
1: Садист и палач. Тимур щелкнул по клавише. Картинка сменилась. В бункере вдруг стало очень холодно. Я глубже запахнул кожанку. Тимур долго смотрел на меня, ожидая, что я продолжу. Но я смотрел в пол. И Тимур продолжил сам.
0: Карл Отто Зольдер родился и вырос в баварском городке Кройцнах. Окончил колледж в Нюрнберге и получил диплом хирурга. Вступил в нацистскую партию и ушел в политику. Он не только подписывал бумаги об уничтожении миллионов, но и сам любил работу палача и приводил в исполнение собственные приговоры. Он вырезал глаза осужденным, отрывал пальцы, выламывал ребра и лил кислоту на открытое сердце, наблюдая, как жертва корчится в судорогах. Людей он делил на две категории. Годный человеческий материал и материал, подлежащий уничтожению. С теми, кого он не считал людьми, он мог делать все. На этом снимке анфюрер самолично выдирает кишки у 12-летней девочки, дочери лидера сопротивления, взятой в заложники. Это вы и так знаете. Ты, Петька, подними, пожалуйста, взгляд и посмотри. Ты никогда и нигде не увидишь снимков такого качества.
2: «Не хочу смотреть», — сказал я сквозь стиснутые зубы. «Он давно сдох».
0: «Дожил до 83-х», — возразил Тимур, повернув запястье и глянув на большие командирские часы. «Жил на собственной вилле в Латинской Америке, ел папайю и устриц, запивал чилийским вином, читал журналы, смотрел телевизор и умер своей смертью от инсульта, собственной постели в окружении семьи и охраны. С улыбкой на губах умер, как рассказывали».
1: «А к чему все это?» — спросил я. «Фашистских подонков мы в Fire Mission мочим. Сегодня же мы собирались познакомиться. А такая мразь недостойна, чтобы мы ее обсуждали, правильно?» Тимур задумчиво смотрел теперь только на меня.
0: «Скажи, Петька, ты бы смог его убить?»
1: Он сменил кадры, на экране снова появился молодой Отто, митингующий с трибуны.
0: «Нет», — ответил я.
2: «Нет».
1: Тимур задумчиво цыкнул зубом.
0: «А почему?» «Потому что когда он умер, я еще не родился».
1: «А если тебе дадут возможность попасть в ту эпоху и убить его?»
0: «Анфюрера? Карла Отто Зольдера? Фашиста, садиста, убийцу миллионов? Да с удовольствием!»
1: Тимур перевел вопросительный взгляд на Анку.
3: «Маразматический вопрос», — сообщила Анка.
0: «Разорву, как щенок, прокладку!»
1: Тимур перевел взгляд на Пашку.
2: «Бригадир», — сказал Пашка, — «ты уж объясни непонятливым, к чему все это? Новая версия Fire Mission вышла?»
0: «Я спрашиваю, ты бы убил его, если тебе дадут в руки такую возможность?»
2: «Странный вопрос».
0: «Да или нет?»
2: «Да». «Кого тогда убивать, если не таких анфюреров?»
0: «Спасибо, друзья».
1: Тимур встал, положил трехпалую ладонь на макушку черного цилиндра и снова искоса глянул на часы.
0: «Такая возможность у нас сегодня есть. Вы меня простите, что я не смогу объяснить подробности. Пришлось бы рассказать слишком много такого, чего вам не надо знать для вашей же безопасности».
1: Тимур снова обвел нас взглядом. Мы молчали. Fire Mission приучает к военной дисциплине, когда бригадир объясняет задачу.
0: Тимур продолжил. «Через полчаса прямо отсюда мы попадем в Германию начало 30-х. Наша цель — Карлотто. Миссия точно рассчитана и спланирована, я убил на это 2 года. Сколько бы ни длились все части миссии, час, два, сутки, мы вернемся сюда в тот же миг, когда ушли. Я не предлагаю поверить на слово и не предлагаю задавать вопросы. Слишком мало времени даже на инструктаж. Я подчеркиваю, эта миссия не игровая. Если вы сломаете ногу, вы ее сломаете на самом деле, ясно? Я собрал бригаду лучших бойцов русского сектора, но эта миссия добровольная. Мы не получим за это ничего. Даже благодарности человечества. Понятно? Нам представилась такая возможность, и мы это делаем, потому что наше дело правое. Кто не готов идти, тот останется здесь. Сейчас я принесу снаряжение, а вы подумаете над моими словами.

0: Лично я не держал в руках настоящего оружия, пробормотал Пашка.
1: Я тоже хотел это сказать, но стеснялся. Брось! Тимур поморщился и взмахнул трехпалой рукой. Я покажу, как пользоваться, там ничего сложного. Я знал людей, которые брали ствол впервые в жизни и били точно в цель. Я 1.5 года наблюдал, как кто проходит Fire Mission. Вы трое умелые бойцы, не трусы и никогда не предадите. А вместе мы слаженная бригада.
2: Пашка польщенно шевельнул мохнатыми бровями.
1: «А вот фотоаппарат придется оставить здесь», — вдруг сказал Тимур.
0: «Это еще почему?» — вскинулся Пашка. «Я без фотика никуда».
1: «Нет», — жестко сказал Тимур.
2: «Извини, брат, нет». Он вышел и тихо прикрыл дверь.

0: Я посмотрел на Анку. Она глядела в пространство, поджав губы, и по лицу было неясно, о чем она думает. Пашка тем временем проворно присел у компа на корточки, словно боясь трогать стул бригадира. Нажал кнопку, и на экране снова появился отвратительный снимок.
1: «Кончай смаковать», — сказала Анка. «Убери».
0: «Действительно, убери», — поддержал я. Но Пашка еще несколько секунд смотрел в экран и только потом сбросил кадр и тихо вернулся на диван.
2: «Видишь ли, какая штука», — задумчиво сказал он. «И даже не в том дело, что снимок цветной. Были и цветные камеры. И даже не в том дело, что снимали дешевой цифровой мыльницей с жестким объективом и встроенной вспышкой».
0: «С чего ты взял, на всякий случай?» — поинтересовался я.
2: «Да уж поверь мне», — усмехнулся Пашка. «Но дело-то не в этом. Все это можно подделать и нарисовать, если надо. Вот только зачем? Вся беда в том, что кадр неудачный».
0: Это было правдой. Хоть я и видел снимок всего секунду, но забыть такое нельзя. Не позировал Карл Отто, когда выдирал кишки девочки. Оборачивался от своего хирургического стола, удивленный и испуганный, и глаз у него был красный от вспышки, и рука подонка, сжимавшая окровавленный скальпель, размазалась и вышла из фокуса. А на дальнем плане, по ту сторону стола, белобрысый помощник анфюрера, он тоже не позировал. Отшатывался назад с выпученными глазами и прижимал ладонь к фартуку, словно пытался нащупать на поясе кортик или пистолет. «Ну и что ты хочешь сказать-то?» Я посмотрел на Пашку.
2: «Мне бы в голову не пришло тратить силы, чтобы делать подделку так неудачно и в таком ракурсе. Таких подделок не бывает».
0: «Ну и», — сказал я.
1: «Чуи!»
0: — повернулся Пашка с неожиданной обидой.
1: «Ему, значит, с хотиком туда можно, а мне нельзя?»
0: «Бригадир, ему виднее», — пожал я плечами.
1: «Я иду в миссию», — вдруг сказала Анка. «А вы как хотите?»

Место, куда мы попали, оказалось небольшой детской площадкой в парке посреди лабиринта кустов. Аккуратные асфальтовые тропинки, засыпанные желтой листвой, струганные скамейки, но ни грязи, ни пыли, словно дорожки, скамейки, кусты и стволы деревьев здесь моют. Куда ни глянь, парк окружали далекие крыши домов, а вдалеке темнел острый конус ратуши, словно обугленный веками. Людей в парке не оказалось, только однажды мимо прошла мама с коляской. Поравнявшись с нами, рассеянно улыбнулась и сказала «Гутен морген». Тимур посмотрел на часы. Ровно через полчаса откроется дверь коттеджа Марты, его отсюда не видно. Отто попрощается и пойдет к своей машине. Машина у него казенная, партийная. Он же уже крупная шишка. Подпольная комната пыток у него уже есть, а личной охраны еще нет. Отто не афиширует связи с Мартой и намещает ее тайным. И фрау Марте ни к чему, чтобы соседи знали о ее связи с активистом национал-демократов. Их пока не очень любят. Когда Отто едет ночевать к любовнице, он оставляет машину на Ратхаус-плац, а утром возвращается через парк. Он не ждет нападений, но очень опасен. Смекалист, агрессивен. У него отличная реакция, он всегда носит с собой парабеллум и стреляет неплохо, об этом надо помнить. Теперь внимание. Тимур поднял ладони, три пальца уставились вверх, как стволы. Операция боевая. Если появится патруль или просто что-то, что может помешать, активировать кнопку. В каждый миг, во время всей операции, начиная с этого момента, вы должны быть готовы нажать кнопку, ясно? Мы кивнули. Теперь запомните, это не Fire Mission. Это Германия, населенная живыми людьми. Даже полицейский патруль не повод для стрельбы на поражение по живой силе. Мы не налетчики и не разбойники. Мы миссионеры. Наше дело правое. Наша миссия чиста и бескорыстна. Наша цель – фашистский палач Отто. Никто, кроме Отто, из местного населения не должен пострадать ни при каких условиях. Ясно? Ясно. Тимур заглянул в глаза каждому. «Я выхожу навстречу Отто и привожу приговор в исполнение. То есть, не вступая в контакт, расстреливаю на поражение. Затем контрольный выстрел. Когда я подниму руку, вся группа уходит. Далее, запомните, вся операция проводится молча. Сейчас у нас не будет времени зачитывать ему приговор. Мы это сделаем, но в другой миссии». «А нам что делать?» – деловито спросила Анка, поправляя узи, вылезающие из-за отворота куртки. «Ваша задача в первой миссии – наблюдение и прикрытие. Пашка и Анка сидят вон на той скамейке в обнимку и изображают пару». Меня слегка кольнуло, что сидеть в обнимку с Анкой Тимур отправил не меня. Я сам удивился, почему это меня волнует такая мелочь. «Теперь ты, Петька. Твоя позиция за этими кустами. Он не должен тебя заметить ни при каких условиях. Отто пройдет мимо, и ты окажешься в тылу. Это твоя задача. И только если что-то пойдет не так, и он побежит назад, ты имеешь право на выстрел. Ясно? Все, разошлись. И на всякий случай помните. Это сегодня вечером он поедет в ставку и вырежет кишки у дочки лидера сопротивления».

0: Наконец, вдали послышались шаги и голоса. Я осторожно выглянул. По тропинке шли двое и негромко разговаривали. Человек в черном плаще, несомненно, был Отто, но рядом с ним шагала молодая женщина. Было ей, наверное, лет 25, но тот особый покрой платья, который мы привыкли видеть только на фотографиях бабушек, заставлял воспринимать ее как существо древнего возраста. Я вжался в холодную осеннюю землю. Рукоять потертого узи, переведенного на стрельбу одиночными, взмокла и холодила ладонь. А особо мешал громоздкий эбонитовый кирпич, пристегнутый на животе специальным ремнем. Казалось, стоит мне вжаться в землю сильнее, и кнопка нажмется сама. Хотя я успел рассмотреть эту штуку и знал, что кнопку просто так не нажать. Утоплена глубоко в корпус прибора. А вокруг по корпусу тянется надпись «Арабская вязь, тонкая и бережно выгравированная на эбоните. Ручная работа». И такая же строка у всех остальных, я специально сравнил. Шаги приближались, сминая листву. И вскоре я начал различать обрывки разговора.
1: «Жертвуешь себя?»
0: «Сложа руки. Наше дело...»
1: «Отто...»
0: «Высшей справедливости. То... интересы своего собственного я ставят выше, нежели жизнь. О нашей несчастной стране и нашем несчастном народе!»
1: «Даже сейчас?»
0: «Марта, моя милая, маленькая Марта, оглянись вокруг!» Германия не является больше мировой державой. Наша страна теряет остатки своего величия. Весь мир видит в нас рабов. Видит в нас покорных собак, которые благодарно лижут руки тех, кто только что избил их. От этого нельзя отмахиваться. На это нельзя закрывать глаза. Наше бездарное правительство растоптало ногами всякую веру во все святое. Оно смеялось над правами своих граждан. Обманула миллионы своих самых преданных сыновей, украв у граждан последнюю копейку. Поравнявшись с моими кустами, Отто вдруг остановился. Остановилась и Марта. Отто резко взял ее за плечи и развернул, хищно глядя в лицо. А затем отстранился, гордо засунув руки в карманы плаща. «Ты видишь, в чьих руках сегодня находятся и власть, и пресса, и культура? Еврейские олигархи! Еврейский биржевой капитал стремится полностью подчинить германский труд, чтобы выжимать из немецкой рабочей силы последние соки. Они шаг за шагом превращают государство в свое безвольное орудие, пользуясь методом так называемой «западной демократии», либо методом прямого угнетения в форме русского большевизма. Ныне я уверен, что действую вполне в духе Творца Всемогущего. Борясь за уничтожение еврейства, я борюсь за дело Божие». Если бы марксизм стал основой всего мира, это означало бы конец всякой системы, какую до сих пор представлял себе ум человеческий. Если наш народ и наше государство действительно станут жертвой этой хищной и кровожадной еврейской тирании, то этот спрут охватит щупальцами всю землю. И наоборот, если Германии удастся избежать этого ига, тогда можно будет считать, что смертельная опасность, угрожающая всему миру и всем народам, сломлена.
1: «Отто, зачем ты мне повторяешь одно и то же?»
0: Марта поправила рукой челку.
2: «Марта, мое маленькое сокровище. Когда я говорю тебе, я говорю всей немецкой нации. Что мы сможем противопоставить той пропасти, в которую катится наш народ? Только единение тех, кто думает иначе и не считает возможным отмолчаться. Клин вышибают клином. Навстречу лесному пожару пускают встречный пал. Слово отражают словом. Всякое великое движение на земле обязано своим ростом великим оратором, а не великим писателем. Главное — нерв, настрой. Когда я пытаюсь убедить тебя, я пытаюсь убедить массы. Психика широких масс — это психика женщины. Масса чувствует себя удовлетворенной лишь таким словом, которое не терпит рядом с собой никакого другого. Самые мудрые идеи ни к чему не приведут, если у нас не хватит физической силы их защитить. Террор можно сломить только террором. Мы ведем борьбу за такую великую идею, за которую не грех отдать последнюю каплю крови. Наше дело правое. Враг будет разбит, и победа будет за нами. Карл Отто капут!» — громко произнес Тимур, появляясь из-за поворота.
0: Сперва я подумал, что Тимур выстрелил и попал Отто в бедро. Карман плаща, в котором Отто держал руку, взорвался, разбрасывая куски ткани, и через долю секунды в воздухе распластался грохот выстрела. И лишь когда из него вылез ствол парабеллума и раздался второй выстрел, я все понял. А подняв взгляд, понял, почему не стреляет Тимур. Свободной рукой Отто держал Марту за шею и, полуобняв своим плащом, загораживался ее телом. До Марты тоже не сразу дошло, что происходит. Лишь через секунду она оглушительно завизжала, но ее визг утонул в третьем выстреле. Тимур был прав, когда говорил, что Fire Mission дает отличную боевую подготовку даже тем, кто никогда не держал в руке ничего крепче джойстика. Я почувствовал себя в игре знакомый и привычный. И меня не смущало, что перед глазами нет рамки монитора, а рукоять джойстика непривычно плоская и холодит ладонь. И не имело значения, что стрелять в этой игре положено указательным пальцем, а не большим. Мозг сам переключил в голове сигнальные каналы, не тревожа сознание пустяками. А я сделал все как надо. Без губительной суеты, одним точным движением ствола уложил точку прицела на висок Отто, и в следующий миг, когда рука послушно окаменела, нажал спуск. Правда, перед тем, как голова Отто дернулась, он еще успел выстрелить из своего парабеллума в четвертый раз. Затем его колени подогнулись, и он опрокинулся на спину, как длинное нескладное полено. Я сделал еще два контрольных выстрела, превративших макушку Отто в кашу, когда издалека раздался крик Тимура «Уходим!». Последнее, что я увидел, уже нащупывая кнопку, это была Марта. Она упала на колени и расставила руки крестом, пытаясь уже сама своей грудью заслонить Отто. А последнее, что я услышал, был ее крик, полный священного ужаса.
3: «Не смейте! Не смейте! Так нельзя!»

0: Леонид Каганов. Дело правое. Часть вторая. Окончание. Я был уверен, что мы вернемся в бункер, но очутились мы в теплом лесу. Дышалось здесь по-весеннему. Солнце палило ярко, пробиваясь сверху сквозь листву. Ветерки дули, казалось, сразу со всех сторон. И от чего-то закладывало уши. Под ногами была не земля, не трава и не мох. Сплошной светлый ковер из коры, щепок и прочего деревянного мусора, сухого и пропаленного солнцем.
1: «Ес!»
0: — крикнул Пашка и с восторгом хлопнул меня по плечу.
1: «Мы сделали это! Мы уничтожили анфюрера!»
0: А потом он уставился куда-то за мою спину. Я резко обернулся. На земле сидел Тимур, стиснув зубы. Ладонью он сжимал простреленное плечо, и эта рука была в крови. Хоть я помнил, что двух пальцев не хватало и раньше, все равно выглядело страшно. В крови было и само плечо, и весь рукав. Кровью залит был даже УЗИ, валяющийся рядом на земле. Мы, не сговариваясь, бросились к нему. «Без паники», — негромко скомандовал Тимур. «Пашка, рюкзак ко мне». Тимур порылся в рюкзаке окровавленной рукой, не глядя, вколол себе в плечо один тюбик.
1: «Сквозное, пулевое, кость почти не задета». «Чего ты смотришь, Анка, бинтуй! Миссия продолжается».
0: Несколько минут Анка сосредоточенно бинтовала плечо.
2: «Почему их было двое?» — вдруг спросила Анка.
1: «Почему?» — поморщился Тимур, то ли от боли, то ли от вопроса. «Откуда я знаю? Нельзя все спланировать до мелочей. Петька, объявляю благодарность. Спас миссию».
2: «Тимур, а где мы сейчас?» — спросил я тихо.
0: «В Аргентине. 79-й год. Миссию у нас три подряд. Остановить, наказать и предотвратить. Первую мы выполнили. Третье — нажатие кнопки и дома. Кому надо домой, волен идти».
2: «Часто ты так ходишь в эти... в миссии?» — спросил я.
0: «Как и ты первый раз. Следующее окно у нас откроется через полтора года».
2: «Снова Отто?
1: Зачем?
0: У меня длинный список подонков. Дантес, который застрелил Пушкина, надел перед дуэлью кольчужку. Дома покажу снимок. Есть один генерал чеченской войны, который... ладно, неважно».
2: «Слушай, бригадир, — спросил Пашка, — а то, что мы делаем, повлияет на наш мир?»
0: «Откуда я знаю?» Тимур внимательно посмотрел на него.
2: «А тот, кто дал тебе пользоваться всей этой техникой, он знает?» — спросила Анка.
0: «Эту технику я взял себе сам», — отрезал Тимур. «И сам ей пользуюсь».
2: «А тот, кто ее придумал и собрал?»
0: Анка умела быть настойчивой. Тимур повернул голову и долго смотрел ей в глаза. «Они оба мертвы», — произнес он отчетливо.
2: «Давно?»
0: — спросила Анка, не отводя взгляда. «Давно», — жестко произнес Тимур. «Тот, кто придумал, умер 7 января 1943 года в Нью-Йорке, в гостинице «Нью-Йоркер» на Манхэттене, в комнате 3327 на 33-м этаже, в возрасте 87 лет, от старости. Достаточно подробностей?» «А тот, кто собрал и отладил, погиб при землетрясении в Пакистане 3 года назад. У тебя еще много вопросов?» Анка промолчала.
1: «Вперед, братья!»
0: Тимур резко вскочил на ноги.
1: «Нас ждет безнаказанный фашистский анфюрер!»

0: Я шел за Амкой и смотрел на ее ноги в черных кожаных штанах, на ремешок УЗИ на плече, на пышные волосы, которые колыхались в такт шагам. «Анка?» — спросил я негромко. «А че ты играешь в Fire Mission?»
1: «Чего и ты?» — тут же ответила Анка, не оборачиваясь.
0: «Ты девчонка».
1: «В куклы играть?»
0: «Ну, не знаю. Чем девчонки занимаются, кроме учебы? В кино ходят, рисуют».
1: «И рисую. И в кино хожу, и в теннис играю, и стихи пишу. И в парк хожу на деревянных мечах рубиться с эльфами».
0: Анка пожала плечами.
1: «Мне всего мало. Понятно?»
0: «И как ты все успеваешь?» — удивился я. «И учиться, и играть, и...» Я глотнул. «С парнями встречаться.
1: У тебя ведь есть парень?» 2 года бегал рядом, а сегодня начал яйца подкатывать».
0: Я прикусил губу, но тут вдалеке Тимур обернулся и поднял здоровую руку. «Разговоры», — сказал он, — «враги рядом». Дальше мы шли молча, пока пружинящий пол из белой древесной крошки не начал опускаться под уклон. То там, то сям, разрезая древесный мусор, появлялись из земли острые углы камней. Могучие стволы поредели, и в этой прореде замелькала зеленеющая холмистая равнина. Мы остановились за высоченным каменным зубом, загораживающим равнину. «Ждать будем здесь», — скомандовал Тимур. «На открытое место без моей команды не высовываться, здесь все простреливается. Пашка, аккуратно положи рюкзак и достань подзорную трубу. Обогни скалу и осмотри равнину, но ползком». Пашка пожал плечами, лег на пузо и пополз, высоко отклячивая попу.
1: «А ты где воевал?» — вдруг спросила Анка.
0: Мы сперва подумали, что Тимур не расслышал вопрос или просто не хочет отвечать. «В Приднестровье», — неохотно произнес Тимур. «В Чечне. В Пакистане. Ушел в отставку старшим лейтенантом».
1: «У России разве есть части в Пакистане?»
0: «У России везде части». Тимур помолчал. «Пашка, давай назад, другим тоже посмотреть надо». Пашка приполз назад, все так же отклячивая попу, и вид у него был ошарашенный. Анка взяла трубу и уползла.
2: «Предупреждать надо», — пробурчал Пашка. «Я такую миссию проходить не научился. Тут рота нужна с танком».
0: «Не боись, игрок», — Тимур хохотнул. «Там нет гарнизона. Реально 2 кухарки и пара охранников-ветеранов. Они вечно спят, оружие хранят на чердаке. В этом климате нельзя не спать круглые сутки». До самой смерти никто не знал, где логово Отто. Со времен Второй мировой не было ни одного покушения. «Штурмуем перед рассветом». Вернулась Анка, и вид у нее был такой же недоуменный.
2: «Твоя работа? Как ты это делал?» — спросила она Тимура.
0: «Берешь Fire Mission, платный аккаунт и валяй», — самодовольно усмехнулся Тимур.
1: «Я почувствовал, что события уже давно идут мимо меня. Решительно вырвал из Анкиных рук трубу, плюхнулся на пузо и пополз смотреть, что же они там увидели.
0: Предо мною вживую предстал таинственный квадрат Р-118. Хутор в центре котловины, окруженный лесом. Бетонный забор с колючкой и зубьями битого стекла, а за ним 2 дома и пара сараев. Я знал, что платные пользователи могут нарисовать свои игровые объекты, но подивился, насколько тщательно это было сделано. Правда, забор в реальности оказался не с колючей проволокой, а с зубьями битого стекла, вплавленными в бетон. Наверное, в библиотеке препятствий забора с битым стеклом не было, и Тимур расположил стандартный с проволокой. Но расставлены постройки были идеально точно. Я сложил трубу и ползком вернулся.
1: «Правда, лично моих там всего 3 будет, в дальнем углу от входа», — говорил Пашка. «На входе листочки специальные выдадут, проголосовать можно, так что, если мои вам понравятся, буду рад».
0: Анка кивнула мне.
1: «Петька, пойдем в субботу?»
0: «Куда?» — не понял я.
1: «У Пашки фотовыставка открывается в универе».
0: «Конечно, пойдем», — обрадовался я. Тимур принялся что-то вполголоса объяснять Пашке про объективы и фокус, а Пашка протестующе качал головой и усмехался. Анка лежала на земле, подложив под голову локоть, и все смотрела на меня.
2: «Ну, есть у меня парень», — задумчиво произнесла она.
1: «И что теперь? Он давно мне надоел».

0: Взрывчатку на забор Тимур крепил сам. Объяснил, что у нас нет опыта, чтобы работать с самодельным пластидом, который детонирует от чего угодно, хоть от температуры, хоть от удара. Перед этим он снова вколол себе обезболивающее, и простреленное левое снова помогало беспалой правой. Мы лежали на поле, вжавшись в короткую жесткую траву. В тишине тут и там скрипели предрассветные насекомые.
1: «Я вот только одного не пойму», —
0: вдруг задумчиво прошептал Пашка.
1: «Пока мы тот квадрат штурмовали, где Тимур был? Если это он нас тренировал, значит, мы его там видели?»
0: «И что?»
1: «Ладно, потом».
0: Раздался шорох, и к нам подполз Тимур.
2: «Пей фашистскую гадину!» — сквозь зубы выдавил он.
3: «Давай, снайпер!»
0: Я аккуратно поймал на мушку бесформенное пятно, напоминавшее громадную жвачку, прилепленную на забор прохожим великаном, и плавно нажал спуск. Ощущение, надо сказать, вышло отличным. Один твой выстрел, и забор вдребезги. А дальше? Дальше включились рефлексы, которые мозг легко перенес в реальность. Перебежка, кувырок, и я прикрываю выстрелами, потом прикрывают меня, я снова бегу. Неожиданностью стал огромный мраморный док, что беззвучно выскочил из темноты на перезаряжающуюся под стеной гаража Анку. Его я срезал короткой очередью. Все шло по плану, хотя стрелять было не в кого. Мы с Анкой ворвались в первый дом. Я свернул в спальню, отдернул балдахин гигантской кровати и увидел пожилую чету, в ужасе кутающуюся в одеялах. Первые отблески далеких рассветных лучей осветили темные монголоидные лица, перекошенные ужасом и оттого напоминавшие пару печеных яблок. Было ясно, что это прислуга из местных индейцев. «Мы пришли не за вами!» — отчетливо произнес я по-немецки заготовленную фразу. «Если хотите жить, сидите тут и не шевелитесь!» Оба испуганно закивали. Я выскочил из спальни и столкнулся с Анкой, летевшей сверху по лестнице.
4: «У меня наверху Слушкины дети, девочка и мальчик», — протараторила Анка. «Идем по плану 2, я беру точку на чердаке».
0: «Бери», — кивнул я. На первом этаже я проверил, нет ли подвалов. Подвалов не было. Сверху раздался сигнальный выстрел. Анка взяла территорию из верхнего окна. И тогда я бросился ко второму коттеджу. На полпути я заметил краем глаза движение в беседке. Тут же упал на землю, перекувыркнулся. А когда вскочил, встретился глазами с крепким бритоголовым парнем нашего примерно возраста. Он поднимал дрожащие руки, и в глазах его таился катастрофический ужас. Это был совсем не индеец.
4: «Где остальные?» — рявкнул я. «Где твое оружие?»
0: Но ответить он не успел. На груди бритоголового появилось багровое пятно, и он упал.
4: «Банка, зачем?» — заорал я. «К нашим беги, идиот!» — раздалось из окна под крышей. «Нашел время беседовать!»
0: Она была права. Я влетел в разбитый дверной проем. Посреди гостиной лежал труп старика в ночной сорочке с простреленным черепом, а рядом валялся пистолет.
4: «Петька!» — послышалось сверху. «Давай сюда!»
0: Я взбежал по лестнице и увидел древнего старика с острой головой, поросшей редкими седыми волосинками. Не узнать его было невозможно. Рот старика был заклеен скотчем, но глаза словно заглядывали в самую душу, обжигая ядом, злобой, презрением, ненавистью и даже каким-то торжеством. Над стариком стоял Пашка и деловито вязал ему руки скотчем. Тимур сидел в углу под окном, изредка поглядывая на ту сторону двора.
4: «В первом доме только прислуга и дети», — доложил я. «Анка держит точку на чердаке. Во дворе был молодой бык, охранник, Анка его сняла».
2: «Правильно сделала», — сквозь зубы процедил Тимур. «Это его внук. На каникулы к дедушке приехал, гаденыш».
4: «У него что, и сын был?»
2: «Дочь», — неохотно ответил Тимур. «От Марты. Не наше дело, пусть живет старуха».
4: «А кто этот был на втором?»
2: «О!» — Тимур усмехнулся. «Это особый кадр. Комендант лагеря смерти Хемниц. Прибился к Отто уже после разгрома. Если интересно, напомни потом, я расскажу. Только не при Анке».
0: «Почему не при Анке?» Пашка распрямился.
4: «Готово!» — сказал он, рывком поднял старика на плечо и повернулся. «К машине?»
2: «К машине».
0: Тимур с натугой поднялся и осторожно посмотрел в окно.
2: «Полиция здесь будет скоро, они на взрывы реагируют. Во дворе не расслабляться. Тут мог быть еще адъютант. Он либо сдох, либо в отъезде. Берем вот тот драный джип с кузовом, видишь? На нем прислуга ездила за продуктами. Петька, выбьешь у них ключи? Есть, кивнул я. И вдруг послышался скрип половицы и такой же скрипучий голос.
4: «Хайль Золда! Мой фюрер, мы умрем вместе!»
2: Прежде чем раздался выстрел, я уже летел на пол, а прежде чем стихло эхо, долбил очередью в это узкое лицо, возникшее в дверях, а справа грохотал автомат Тимура. И прежде чем гад упал, я вспомнил, где я видел это лицо. На той кошмарной фотографии, где молодой белобрысый помощник Отто стоял в окровавленном фартуке. «Бригадир!» — сказал я, брезгливо ощупывая окровавленный халат бывшего помощника в поисках ключей от машины. Понятное дело, ключей в халате не было. «Вы что же, с Пашкой подвал не вычистили? Или где он мог прятаться?» Я, наконец, обернулся. Привык в игре не разворачивать громоздкий обзор без необходимости. Но теперь обернулся, и слова застряли в горле. Пашка лежал в центре комнаты на спине, далеко раскинув руки. В уголке рта пузырилась тонкая струйка крови, а широко открытые глаза смотрели вверх. Рядом с ним на коленях стоял Тимур. Лицо у Тимура было мертвенным и вытянувшимся, а трехпалая рука отработанными движениями искала пульс на Пашкином запястье. Губы Пашки вдруг шевельнулись. Голоса не было, но я прочитал.
1: «Так нельзя».

0: Тело Пашки погрузили в джип. В голове не умещалось, что он погиб. Казалось, просто вылетел из этапа игры, как бывало почти каждый день. Наверное, я мог сделать волевое усилие и убедить себя, что Пашка умер по-настоящему, но я решил об этом пока не думать. Похоже, то же самое чувствовали и Анка, и Тимур. Джип заехал в лес и остановился. Наконец пришло время анфюрера. Мы подтащили старика к дереву и примотали скотчем. «Последнее слово», — объявил Тимур и разрезал скотч на его губах. Анфюрер некоторое время молча разминал губы, а затем произнес:
1: «Я готов к смерти. Мне часто снилась моя смерть. Я летел в огненную бездну вниз головой, ногами кверху. Это было страшно. Сегодня я счастлив встретить смерть стоя. Я счастлив принять пулю врага как солдат, твердо стоя ногами на земле с гордо поднятой головой».
0: Тимур посмотрел на меня. «Я правильно понял, о чем он?» Я с отвращением кивнул.
1: «А давай-ка его привяжем иначе», — предложил Тимур. «Делов-то».
0: И хотя Отто не мог понимать русский, но словно бы почувствовал, о чем речь. Лицо его протестующе исказилось, но Тимур ловко заклеил ему рот. Мы перевернули Отто, поставив на голову, и вновь примотали к дереву. Анфюрер глянул на меня налитыми кровью глазами, а затем обреченно закрыл их и слабо-слабо улыбнулся. Тимур шагнул к Отто и начал сухо говорить. Сразу было видно, что он подготовил эти слова заранее. Язык он знал неважно, к тому же чувствовался сильный русский акцент, но говорил коротко и по делу.
1: «Я волен объявлять вердикт», —
0: медленно и отчетливо чеканил Тимур по-немецки, разбрасывая между словами длинные паузы.
1: «Карл Отто Зольберг, анфюрер НСДАП. Преступно-фашист, садист, убийца, воина-разжигатель. Мир не даст таким грехам прощений. Даст их смерть». «Даст их смерть», — повторили мы с Анкой.
0: «Еще кто-нибудь хочет сказать?» Тимур обернулся. Я не собирался говорить, но вдруг что-то нахлынуло. Я говорил про немецкий народ, про наш народ, про прадеда, которого сожгли в танке, про Пашку, про дочку лидера сопротивления, которой он вырвал кишки, снова про Пашку. Говорил долго, все больше распаляясь, а в конце стал бить ногой анфюрера. Раз, другой, третий. По морде, по этой скотской морде, которая искалечила миллионы жизней. Затем я взял себя в руки и обернулся.
2: «Я не знаю немецкого», — сказала Анка. «Я итальянский учила».
0: «Потом переведу», — смутился я. Главное, что он слышал. Анка шагнула вперед.
2: «Ну, а теперь я скажу», —
0: колюче произнесла она, засунула руку в карман кожанки и вдруг вынула тонкий ножик-раскладушку, щелкнув им в воздухе.
2: «Теперь послушай меня, сука, Карл Отто. В одном маленьком городке Нежин жил мой прадед, Иосиф Каплан, и его старшая сестра Берта. Родители их умерли рано, у них никого не было. Им ничего не светило в маленьком городке Нежин. Сестра с 14 лет пошла работать на швейную фабрику, чтобы братик мог учиться в школе. Он был очень толковым, мой прадед. Он брал интегралы в 12 лет».
0: Анка задумалась. «Вообще-то, — аккуратно вставил я, воспользовавшись паузой, — он вряд ли понимает по-русски».
2: «Это как раз не важно», — медленно ответила Анка, не оборачиваясь. «Он сейчас поймет. Все поймет. Но я не для него говорю, а для них. Берта вырастила моего прадеда, и он поступил в Ленинградский университет. А через много-много лет работал в группе, которая сделала советскую термоядерную бомбу. Но это потом. А пока он уехал, а Берта осталась в Нежине и вскоре вышла замуж за Бориса, учителя географии и музыки, толстый такой, лохматый, дети его обожали. И через год у них родилась девочка, дочка, которую назвали Анка. Меня тоже зовут Анка. А потом началась война. Бориса демобилизовали, но до фронта он так и не доехал. Эшелон попал под бомбы. Но Берта этого никогда не узнала. Потом из Нежина ушли советские войска, и туда пришли фашисты. Они ввели свои порядки, поставили своих полицаев, кого-то расстреляли для острастки, и жизнь продолжилась. Всем евреям они велели зарегистрироваться в управе и нашить на рукав желтые повязки, а иначе расстрел. И Берта пошла. Подумаешь, всего лишь зарегистрироваться.
0: Анка задумчиво провела сверкающим лезвием по старческой щеке Отто, выжив капельку крови.
2: А потом Берти и всем остальным велели собрать золото и ценные вещи и явиться на сборный пункт, чтобы отправиться в резервацию. Им сказали, что политика Германии предписывает евреям жить в резервациях. Особый приказ, подписанный Карлом Отто Зольдером. И тогда Берта взяла из шкатулки оставшуюся от мамы золотую брошку, одела Анку в яркое платье и повела на сборный пункт.
0: Анка вдруг рывком воткнула лезвие в печень Отто наполовину.
2: Их загнали в эшелон и везли неделю. Их не кормили, а воду давали раз в сутки. Там были старики, дети, много детей. Кто-то даже умер в дороге своей смертью. Счастливый.
0: Анка выдернула нож и воткнула его в живот Отто снова и снова. Вряд ли такое лезвие могло убить быстро.
2: И ты знаешь, что дальше было, Карл Отто Зольдер? Их привезли в лагерь смерти Хемниц.
0: Анка перешла на крик.
2: Их построили в колонну и повели по территории. Берта держала пятилетнюю Анку на руках, и Анка громко плакала. И тогда фашист из конвоя наотмашь ударил Анку рукой в кожаные перчатки и сломал ей нос.
0: Анка опустилась на колени и приблизилась к самому лицу Отто, переходя на шепот.
2: И тогда пятилетняя Анка сказала. Она сказала: «Мама, ты говорила, что Бог есть. Когда они нас убьют, ведь Бог за нас отомстит? Ведь Бог за нас когда-нибудь отомстит? Ведь Бог за нас отомстит!» Так сказала Анка. И это слышала тетка из того неженского этапа. Большая, здоровая тетка, похожая на немку, которую фашисты оставили при кухне чистить картошку, которую они трахали каждый вечер всем гарнизоном. Она после войны нашла прадеда и рассказала ему.
0: Анка задумчиво провела лезвием по закрытым векам Отто, почти не касаясь их.
2: А потом их загнали в баню и раздели. И погнали по коридору в душевые. В руку каждому вкладывали на бегу кусок камня, говоря: вот мыло!» И быстро заталкивали в душевую. А когда затолкали последнего, задвинули железные двери, включили душ. И тогда из труб в той душевой начал идти газ. Наверное, маленькая Анка, хрипя и задыхаясь в этом аду, сжимала в ладошки камень и верила, что Бог отомстит. Да. Я все тоже думала, пока была маленькой, почему же он не отомстил? Почему он не отомстил? Он же Бог, а не камень!
0: Анка сжала зубы и наклонилась к самому лицу анфюрера.
2: А он отомстит, Отто. Он отомстит. Он — это я, понял? Бог послал тебе меня, чтобы я отомстила за ту крошечную Анку. Чтобы я сейчас смогла ответить на тот ее вопрос. Знает, сука, фашистская, Бог мстит! Он тормоз наш Бог! Он тормозит хуже, чем компьютер с 20 открытыми задачами, но когда он закончит свои задачи, он все равно отомстит в конце концов. Он не оставит ни одну мразь безнаказанной, да!
0: Анка с силой вогнала лезвие в глаз Отто, выдернула вместе с фонтаном крови и воткнула снова и снова и снова и в другой глаз, и в шею, и в живот, и в грудь, и снова в лицо. На мое плечо легла рука. «Пойдем, Петька», — тихо сказал Тимур. «Она нас догонит». Я повернулся и пошел за ним. Мы дошли до машины молча и сели. И только тогда Тимур произнес: «Я идиот». Я посмотрел на него, ожидая продолжения, но Тимур молчал. Мы еще долго сидели молча, и только когда из леса раздалась краткая очередь, Тимур спросил: «Ты тоже не понял, как он нас обманул?» И без интонации продолжил: «Садист, палач, бывший медик. Уговорил привязать себя вниз головой и тут же спокойно умер от своего инсульта». Анка забралась на сиденье, бледная, дрожащая и холодная, подавленная маленькая девочка. Липкой ладошкой она крепко-крепко сжала мою руку и беззвучно уткнулась в плечо. Тимур вынул из аптечки последний тюбик обезболивающего, а потом завел мотор. Джип выехал на шоссе.
2: Некоторое время мы ехали молча, а за окном мелькали то холмы, то эвкалиптовые леса, а затем начался горный серпантин. Вдруг сзади раздался вой сирен. Я обернулся. За нами летела полицейская машина, такой же ободранный сельский джип, только с мигалками. «Рюкзак бросить, он больше не понадобится», — негромко скомандовал Тимур. «Автоматы крепче. Ремень безопасности проверить, чтобы его не было и нигде не цеплялся. Руку на кнопку возврата». «Есть», — сказал я. «Есть», — сказала Анка. «Ждите команды», — произнес Тимур. «Уходить надо красиво». Машина, взрёвывая, поднималась все выше по серпантину, и после каждого поворота оказывалось, что полицейский джип нагоняет и нагоняет. Мотор у него оказался не в пример сильнее. Вдруг деревья кончились, и слева распахнулся обрыв, на дне которого расстилалась холмистая равнина, поросшая далеким лесом. Я и не заметил, как мы успели забраться так высоко.
1: «Когда-то я тоже думал, что все смертники — смертники», — загадочно произнес Тимур. «Начали! Раз! Два!»
2: Он резко повернул руль. Машина вылетела с дороги, на миг зависла в воздухе и начала медленно переворачиваться.
1: «Три!» — сказал Тимур и исчез.
2: Лобовое стекло полетело навстречу, в нем мелькнул далекий лес, и я надавил кнопку.

0: Вывалились мы на маленькую улицу немецкого городка. Редкие прохожие с ужасом шарахнулись в стороны. «Идем», — сказал Тимур и зашагал. Было видно, что идти ему тяжело, но он держится. Последняя миссия самая короткая, самая безопасная и самая важная. Я взял ладошку Анки, и мы пошли следом. «А раньше мы что делали?»
1: «Раньше мы останавливали и мстили. Ты хочешь, чтобы фашистского палача Карла Отто Зольдера не было в истории человечества, когда мы вернемся? Тогда убей его!»
0: Тимур свернул во двор и остановился перед длинным двухэтажным домом. Из окон выглядывали испуганные соседи и галдели по-немецки, но так неразборчиво, что я не мог ничего понять. Тимур поднял ствол УЗИ в низкое серое небо и дал короткую очередь, строгую и повелительную. А затем высадил ногой хлипкую дверь и вошел внутрь. Пахло кислятиной. Тимур поднялся на второй этаж и начал пинать двери. Двери распахивались, и он заглядывал на миг внутрь, а затем шел дальше. Мы шли следом. Одна из дверей открылась сама, и оттуда высунулась любопытная голова белобрысого паренька лет 12.
1: Я сразу узнал этот взгляд, эти припухшие щечки, узкопосаженные глаза и злой изгиб маленького рта.
0: Тимур тоже узнал. Он крепко схватил пацана за ухо трехпалой рукой и поволок по коридору, не обращая внимания на вопли, просто волок вперед, как мясо. Вскоре обнаружилась большая вонючая кухня.
1: Тимур швырнул Отто в угол и прижал ногой. «Петька, дай вон ту канистру!»
0: «Зачем?» — спросил я.
1: «За Пашку! За СССР! За Германию! За маленькую Анку! Раньше начнем, раньше закончим!»
0: «Тимур, ну...» — вступилась Анка, но Тимур не дал ей договорить.
1: «Канистру, Петька!» — рявкнул он.
0: Я молча подал ему канистру, и Тимур стал лить желтую вонючую струю, то ли керосин, то ли бензин, на белобрысую голову, куртку и штанишки визжащего Отто. А затем пинком отбросил верещащего Отто, чиркнул спичкой и кинул ее вперед.
1: Навстречу рванулось пламя, и мальчишка тут же превратился в жарящий факел, крутящийся по полу в агонии. «За Пашку», — сказал Тимур. «За то, чтоб никогда не было войны. Сгори в аду, будущий анфюрер!»
2: «Жесть!» —
0: осуждающе произнесла Анка и отвернулась.
1: «Наше дело правое», — отрезал Тимур.
0: «Коза Ностра правое зло», — пробурчала Анка.
1: «Чего?» — удивился я.
0: «Коза Ностра в переводе — наше дело. Не знал?»
1: «Хватит», — оборвал Тимур. «Дома отворчишься. Нам надо закончить».
0: Факел тем временем последний раз плюнул искрами и погас. Похоже, жидкость слишком быстро выгорела. Обожженный мальчик теперь казался еще более тощим и жалким. Лицо его почернело и скорчилось так, что я не смог разглядеть, открыты ли его глаза. Похоже, он был без сознания, мелко дрожал и подергивал конечностями.
1: «Жесть!» — снова произнесла Анка. «Он же еще ничего не сделал!» «Он сделает, Анка, поверь! Этот сделает!»
2: «Можно было просто застрелить!»
1: «А как же Бог?» — повернулся Тимур. «Как же маленькая Анка с камушком в руке?»
0: Он повернулся ко мне.
1: «А ты, Петька? Жесть, да? Как же прадед в танке?»
2: «Так нельзя!»
0: Анка сжала зубы.
1: «Пристрели его, он мучается!»
0: Она подняла свой автомат и нервно нажала спуск. Раздался сухой щелчок. Магазин был пуст. Мы не успели ничего сказать, как Анка рывком схватила со стола большой нож, с силой вонзила в живот маленькому Отто и рванула. Брызнула кровь. Тесак вытащил из раны клок внутренностей, таких же багровых и страшных, как на той дикой фотографии.
1: Но в этот момент черный кирпич на ее поясе взорвался миллионом осколков и одновременно грохнул выстрел.
0: Я обернулся. В дверях стоял полицай с вытаращенными глазами. Он обеими руками держал дымящийся пистолет.
1: Я вскинул УЗИ и ответил короткой очередью, оборвавшейся на середине. Магазин был пуст. Вдалеке раздались приближающиеся крики. «Домой!» — властно приказал Тимур, кладя трехпалую руку на пояс. Пояс отстегнулся, и Тимур, не глядя, швырнул свой кирпич с кнопкой Анки, а сам шагнул, заслоняя вход. «Домой!» — рявкнул он. «Приказ бригадира!»
2: «Тимур!»
0: — истошно заорала Анка.
1: «Я не планировал возвращаться!» — отрезал Тимур. «Мне некуда и незачем. Моя миссия выполнена. Я родился не в вашей реальности».
0: «Я так никогда и не узнаю, соврал бригадир или нет».

0: В бункере было спокойно. Мерно гудел компьютер, на столе поблескивал Пашкин фотоаппарат. Анка плюхнулась на диван и обхватила руками коленки. Ее трясло. Я обнял ее за плечи, и мы долго-долго сидели молча. Затем нашли умывальник и смыли кровь и грязь с кожаных курток. Я распахнул ящик, из которого Тимур вынимал пакет самодельного пластида. Как я и думал, пакет там был далеко не последний. Я облепил белой массой клавиатуру, компьютер, военный пульт, жужжащий черный цилиндр с непонятной арабской вязью на корпусе и толстенный в руку толщиной аспидно-черный кабель, уходящий из цилиндра как хвост в пол, вглубь, в землю. На все это я положил кипятильник и включил его в розетку. «Уходить надо красиво», — как говорил бригадир. «Идем», — кивнула Анка. Мы вышли из бункера. Здесь по-прежнему стоял хмурый осенний день. Не было только «Волги» с мигалкой. Взявшись за руки, мы дошли до проходной. Створки ворот оказались приоткрыты, и мы вышли на улицу. Вслед высунулся запыхавшийся охранник.
1: «Эй!» — кивнул он. «Вы откуда?»
0: «От Тимура Ивановича».
1: «Кого?» — переспросил охранник. «Кого?»
0: Мы ускорили шаг, и вскоре рядом притормозила маршрутка, словно понимая, что если кто-то идет пешком по этому району, то не ради прогулки, а желая поскорее уехать. Мы доехали почти до самого центра, когда далеко-далеко раздался далекий хлопок.
2: «Помнишь, — сказала Анка, — Пашка говорил про Тимура в квадрате Р-118, когда он воевал против нас?»
1: «Он тренировал нас, — возмутился я.
2: «Не об этом», — поморщилась Анка. «Ты его видел?»
1: «Ну, кто-то из фашистов. Он же играл за фашистов, чтобы нас...»
2: «А как играть за фашистов?»
1: «Ну, если зарегистрироваться как фашист».
2: «Где на сайте Fire Mission регистрируют фашистов?»
1: Я задумался. «Не видел, если честно. Но откуда-то они берутся в таком количестве?»
2: «Вот именно. Я сейчас тоже поняла. Смешно, мы никогда не задумывались, откуда берутся фашисты, пока были в одной команде. Так вот, слушай, никто и никогда не назовет себя фашистом, даже последняя мразь. Фашист появляется, когда ты направляешь свой ствол на игрока другой команды. Тогда ты видишь на нем фашистский мундир, а он видит фашистский мундир на тебе».
0: Я задумался.
2: «Выйдем здесь, тут интернет-кафе и пирожные».
0: Анка дернула меня за рукав. Я знал это кафе, хотя не любил его. Анка сразу полезла в поисковик, и я пошел к бару и долго ждал, пока неповоротливая буфетчица копалась в подсобке. Когда я вернулся, Анка сидела, закрыв голову ладонями. «Устала?» Я поставил рядом с клавиатурой два дымящихся стакана, накрытых пирожными, и положил ладонь на ее плечо. Анка подняла голову, и я отшатнулся. Ни кровинки не было в этом лице, зато из прокушенной насквозь губы текла алая капля. А по щекам ручьями текли слезы.
3: «Там?»
0: Анка кивнула на терминал и судорожно глотнула.
3: «Нет анфюрера Карла Отто Зольдера. И никогда не было».
1: «Удалось изменить историю?»

0: Война началась на 4 года раньше. Длилась не 2 года, а 4. В нашей стране погибло не 10 миллионов, а больше 20. А концлагеря те же. И палачи.
1: Пойдем отсюда, я не могу больше.
2: У монитора сиротливо остались 2 дымящихся стакана, накрытых пирожными. Выйдя на улицу, Анка снова всхлипнула, прижав нос рукавом кожанки, и посмотрела на меня мокрыми глазами.
1: «Пойду»,
2: — сказала она виновата. «Когда мы теперь встретимся?» — тихо спросил я.
1: «Никогда»,
2: — Анка помотала головой.
0: «Почему?»
1: «Петька, понимаешь...»
2: Она набрала в грудь воздуха, осторожно взяла меня за отворот куртки и заглянула в лицо.
1: «Все могло быть иначе. А теперь мне надо пытаться выжить с этим и тебе. Чтобы выжить, я должна постараться все это забыть, чтобы ни фотоснимков, ни воспоминаний, ни одежды, никого, понимаешь? Иначе я умру. Понимаешь? Мы никогда не увидимся. Прощай, Петька».
2: Анка притянула меня за отворот куртки и поцеловала в губы долгим горячим поцелуем. А потом отвернулась и быстро ушла, не оборачиваясь. Я смотрел ей вслед, пока черная кожанка не скрылась за углом. На душе было неизмеримо гадко. А вот небо над головой неожиданно очистилось, и выглянуло солнце. Тусклое морозное солнце поздней осени. Я петлял по улицам, а солнце следило за мной сверху. А когда свернул к универу, солнечный диск загородил купол церкви. Я остановился и поднял голову. На колокольне виднелся большой крест, похожий на тот, что я подобрал в злосчастном квадрате Р-118, но так и не использовал. Но теперь я понял, на что он похож. Он был похож на прицел, через который меня выцеливало небесное солнечное око.
0: «Ну давай!» – прошептал я. «Нажимай! Чего ты медлишь-то? Или ты реально тормоз, как говорила Анка? Почему ты никогда ничего не делаешь? Вот я весь перед тобой! Я делал свое правое дело, пока думал, что оно правое. Я хотел помочь многим, а убил лишних 10 миллионов ни в чем не повинных. Разве может быть мне прощение? Давай, стреляй! Если ты есть, то чего медлишь? Убей меня! Я тебя сам прошу об этом! Кого, если не меня? Убей! Убей нас всех, Господи! Мы все такие, честное слово! У нас у каждого второго правое дело и святая борьба, у каждого пятого руки в крови! Мы недостойны! Уничтожь нас! Если ты есть, накажи! Замучай! Сожги на адской сковороде! Засунь вечное пекло за наши грехи! Мы недостойная мразь! Так сделай это! Сделай, если ты такой же, как мы! И твое дело правое!»

Рассказ Орсона Скотта Карда «Упражнение на дыхание» в переводе Любови Шведовой.

0: Если бы Дейл Йоргенсен не имел привычки отвлекаться на посторонние вещи, он бы ничего не заметил. Но поднимаясь в спальню, чтобы переодеться, он заметил газетный заголовок и на время забыл о своем намерении. Он присел на ступеньку и начал читать, однако ему не удалось сосредоточиться. Он слышал все, что происходит в доме. Брайан, его двухлетний сынишка, спал наверху, тяжело дыша во сне. Колли, его жена, месила на кухне тесто и тоже тяжело дышала. Они дышали в унисон. Резкие вздохи Брайана, доносившиеся сверху, тяжелые из-за заложенного носа, и глубокое дыхание Колли, трудившейся над тестом. Это навело Дейла на кое-какие мысли, и он совсем позабыл о газете. Он стал думать о том, часто ли такое бывает, чтобы люди так долго дышали в такт. Он стал размышлять о совпадениях. А потом, поскольку он всегда легко отвлекался, он вспомнил, что надо переодеться, и снова пошел наверх. Когда он спустился в джинсах и свитере, предвкушая хороший баскетбольный матч на открытом воздухе, ведь уже наступила весна, Колли крикнула:
1: «Дейл, у меня кончилась корица!»
0: «Куплю на обратном пути!»
1: «Мне надо сейчас!» — настаивала Колли.
0: «У нас ведь две машины!» — прокричал Дейл в ответ и закрыл дверь. Секунду он был недоволен собой, потому что не помог жене, но потом подумал, что уже и так опаздывает, а ей не помешает прихватить Брайана и прогуляться, она ведь совсем никуда не выходит в последнее время. Команда, в которую он играл вместе с приятелями из Always Home Products, выиграла матч, и он вернулся домой, ощущая приятную усталость. Дома никого не было. Тесто так поднялось, что выплеснулось на стол, а несколько больших кусков оторвались и упали на пол. Колли, похоже, не было уже давно. «Интересно, почему она задержалась?» — подумал Дейл. Потом позвонили из полиции, и он перестал удивляться. Колли то и дело по невнимательности пропускала знак «Стоп». На похоронах было много народу, потому что у Дейла была большая семья, а на работе к нему хорошо относились. Он сидел между своими родителями и родителями Колли. Монотонно звучали речи, и Дейл, который так легко отвлекался, думал о том, что из всех скорбевших лишь несколько человек по-настоящему горюют. Немногие хорошо знали Колли, она всегда избегала общественных собраний и увеселений. Она проводила все время дома с Брайаном, отлично вела домашнее хозяйство, читала книги и была, в общем-то, одинока. Большинство пришли на похороны ради Дейла, чтобы его поддержать. «Ощущаю ли я эту поддержку?» – спрашивал он себя. От друзей нет, они немногое могли сказать и чувствовали себя смущенными и растерянными. Лишь его отец сумел сразу выбрать верный тон. Он просто обнял Дейла и стал говорить о чем угодно, только не о его погибших жене и сыне, которые так искалечились в автокатастрофе, что гроб не открыли. Он говорил, как летом они отправятся порыбачить на верхнее озеро, о негодяях из Continental Hardware, считающих, будто 65-летний возраст выхода на пенсию должен распространяться и на президента компании. Говорил обо всем подряд, но это было как раз то, что нужно. Разговор отвлекал Дейла от мысли о горе. Теперь он стал размышлять о том, был ли он для Колли хорошим мужем. Действительно ли она была счастлива, проводя целые дни дома, как наседка? Он старался вытащить ее куда-нибудь, пытался знакомить с новыми людьми, но она сопротивлялась этим попыткам. И в конце концов он задал себе вопрос, а знал ли он вообще свою жену, но так и не смог найти точного ответа. А Брайана он вообще не знал. Мальчик был умненьким и шустрым. В том возрасте, когда другие дети еще с трудом произносят отдельные слова, он уже выдавал целые фразы. Но разве они с Дейлом могли о чем-то поговорить?

0: Брайан дружил лишь с мамой, а Коля дружил лишь с Брайаном. В чем-то это напоминало дыхание в унисон. В тот последний раз, когда он слышал, как они дышат. Так, словно даже их тела существовали в гармонии друг с другом. Дейлу делалось немного легче при мысли о том, что и свой последний вдох они сделали вместе. Гармония продолжалась до самой могилы. Теперь их в полной гармонии опустят в землю в одном гробу, бок о бок, так как они проводили все время с рождения Брайана. Дейла опять охватила тоска. Он удивился, потому что ему казалось, он уже выплакал все слезы, но, как выяснилось, в запасе ждали еще целые потоки. Он не знал, от чего плачет. От того, что ему не хочется возвращаться в пустой дом, или от того, что он всегда жил как бы в стороне от своей семьи. Может, этот гроб в какой-то мере олицетворял отношения, давно сложившиеся между ними. Такие мысли показались Дейлу никчемными, и он позволил себе отвлечься. Он позволил себе заметить, что его родители тоже дышат в унисон. Они дышали тихо, еле слышно, но Дейл все равно заметил и оглянулся на них. Он смотрел, как одновременно поднимается грудь обоих. Это слегка разозлило его. Неужели дыхание в такт встречается так часто? Он стал присматриваться к остальным, но родители Колли дышали каждый сам по себе, да и дыхание самого Дейла подчинялось собственному ритму. Потом на Дейла посмотрела мать, улыбнулась, кивнула, словно желая передать ему что-то без слов. Дейл не очень хорошо разбирался в бессловесных посланиях. Многозначительное молчание и полные особого смысла взгляды всегда ставили его в тупик. В такие моменты ему хотелось проверить, застегнута ли у него ширинка. Вот опять отвлекся и перестал думать о том, кто как дышит. Он не вспоминал об этом до самого аэропорта, где самолет задержали на целый час из-за технических неполадок в Лос-Анджелесе. С родителями ему было не о чем говорить. Даже болтовня отца перестала его занимать, и они почти все время молчали, как, впрочем, и большинство пассажиров. Рядом с ними молча сидели стюардессы с летчиком, тоже ожидая, когда же прилетит самолет. В таком глубоком молчании Дейл заметил, что его отец и летчик, сидевшие нога на ногу, покачивают носком в такт. Потом прислушался и уловил отчетливые звуки, наполнившие весь огромный зал ожидания, ритмичный шелест голосов многих пассажиров, вдыхавших и выдыхавших одновременно. Отец и мать Дейла, и летчик, и стюардесса, и еще целая толпа пассажиров, все они дышали в унисон. Дейл начал терять терпение. Ну как такое возможно? Брайан и Колли, сын и мать. Родители Дейла прожили бок о бок многие годы, но как получается, что половина собравшихся в огромном зале ожидания дышит друг с другом в такт? Он заговорил об этом с отцом.
1: Странно, конечно, но, вероятно, ты прав, заметил отец, которого весьма позабавило необычное открытие. Отец Дейла вообще любил все из ряда вон выходящее.
0: А потом ритмичное дыхание сбилось. К самому окну подкатил самолет, люди зашевелились, поспешили на посадку, хотя по расписанию посадка уже полчаса как должна была закончиться. Во время приземления в Лос-Анджелесе самолет разбился. Из пассажиров выжила половина. Однако весь экипаж, многие пассажиры, включая и родителей Дейла, погибли, когда самолет врезался в землю. И тогда Дейл догадался, что ритмичное дыхание не совпадение и не результат особой близости между людьми. Оно предвестие скорой смерти. Люди дышат в такт друг с другом, потому что и последний вздох совсем скоро сделают вместе. Он не стал никому рассказывать о своем открытии, но стоило ему отвлечься, как он принимался об этом размышлять. По крайней мере, лучше размышлять об этом, нежели сосредотачиваться на мысли, что теперь он остался один-одинешенек, хотя семья всегда значила для него очень много. Что никого из людей, с которыми он мог быть самим собой, больше нет. И нигде в мире он уже не будет чувствовать себя свободно. Гораздо легче думать о том, не сможет ли он использовать свое открытие, чтобы спасать людей. Следуя по одному и тому же бесконечно замкнутому кругу, он часто размышлял. Если еще когда-нибудь он заметит такую странность, он сможет предупредить людей и спасти? Но если бы я мог их спасти, разве дышали бы они тогда в унисон? Если бы я предупредил родителей, они полетели бы другим рейсом, размышлял он, и не погибли бы, а значит, не дышали бы в такт, и тогда я не смог бы их предупредить, и они бы не полетели другим рейсом, и тогда погибли бы и дышали бы в унисон, поэтому я бы это заметил и смог бы их предупредить. Эти размышления занимали Дейла куда больше, чем любые другие мысли, когда-либо приходившие ему в голову.
1: поэтому он не так легко отвлекался от подобных умозаключений. Это стало сказываться на его работе. Он работал медленнее, стал допускать ошибки, потому что был слишком поглощен тем, как дышат окружающие, секретари и прочие работники компании. Он ждал решающие минуты, когда они начнут дышать в унисон. Он обедал один в ресторане, когда вновь услышал дыхание в такт. Все вдыхали и выдыхали абсолютно синхронно. Дыхание в унисон доносилось от каждого столика. Несколько минут он прислушивался, чтобы убедиться, что не ошибся. Потом быстро встал и вышел. Он не стал задерживаться, чтобы расплатиться, поскольку все люди за столиками до самого выхода дышали в унисон. Само собой, метрдотель был недоволен, что посетитель ушел, не расплатившись.
2: «Стойте! Вы не заплатили!» — закричал он, выходя вслед за Дейлом на улицу.
1: Дейл не остановился. Он не знал, как далеко от ресторана надо отойти, чтобы избежать опасности, угрожавшей всем посетителям. Оказалось, у него просто не было выбора. Метрдотель остановил его всего в нескольких шагах от ресторана и попытался затащить обратно, но Дейл отчаянно сопротивлялся.
2: «Вы не можете так просто уйти! Вы должны заплатить! Что вы себе позволяете?» «Я не могу вернуться!» — воскликнул Дейл. «Давайте я заплачу! Заплачу прямо сейчас!»
1: Он уже стал дрожащими пальцами открывать бумажник, когда взрыв огромной силы швырнул наземь и его, и метрдотеля. Из ресторана вырвалось пламя, послышался крик, и здание рухнуло. Невероятно, чтобы кто-то из находившихся внутри мог остаться в живых. Метрдотель, поднявшись в ужасе, смотрел на Дейла, и по взгляду этого человека было видно, что ему медленно открывается истина.
3: «Вы знали!» — произнес он. «Вы знали!»
1: В суде Дейла оправдали. Последовали телефонные звонки от радикально настроенной группы, выявились факты покупки большого количества взрывчатых веществ в нескольких штатах, и другие люди были обвинены в этом преступлении и приговорены. Многое из сказанного во время суда, однако, убедило и самого Дейла, и нескольких психиатров в том, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Он добровольно отправился в заведение, где доктор Говард Раминг много часов беседовал с ним, пытаясь понять природу его безумия, его зацикленность на дыхании как предвестники близкой смерти.
2: «В общем-то, я нормален, не правда ли, доктор?» — то и дело спрашивал Дейл.
1: «А что такое нормальность? Кто из нас нормален? Откуда мне знать?» — вновь и вновь отвечал доктор. Вскоре Дейл понял, что психиатрическая больница — не самое плохое место на Земле. Частное заведение, на содержание которого тратится немало денег. Большинство пациентов поступили туда по доброй воле, значит, тамошние условия должны были соответствовать самым высоким требованиям. Именно поэтому Дейл был чрезвычайно благодарен отцу за доставшееся ему по наследству состояние. В больнице он чувствовал себя в полной безопасности. Единственным связующим звеном с окружающим миром там служило телевидение. Постепенно, встречая в больнице самых разных людей и привязываясь к ним, Дейл начал приходить в себя. Его навязчивая идея мало-помалу бледнела, и он перестал внимательно прислушиваться ко вдохам и выдохам, к звукам чужого дыхания в попытках уловить общий ритм. Постепенно он стал прежним Дейлом, который легко отвлекался. «Доктор, я почти излечился», — заявил он однажды во время игры в трик-трак.
3: «Я знаю», — Дейл вздохнул доктор. «Должен признаться, я разочарован. Не потому, что ты выздоровел, пойми меня правильно. Просто ты стал для меня глотком чистого воздуха, свежим ветерком, уж извини за выражение».
1: Они оба посмеялись.
3: «Я так устал от пожилых дам, страдающих модными нервными срывами».
1: Дейл проиграл. Кости были не на его стороне. Но он принял поражение спокойно, зная, что в следующий раз выиграет, как выигрывал почти всегда. Потом они с доктором Рамингом встали из-за стола и прошли в ту часть рекреационного зала, где стоял телевизор. Программу прервали из-за какого-то срочного сообщения, и смотревшие телевизор люди были явно взволнованы. Новости смотреть в больнице не разрешалось, прорваться сюда могли только экстренные выпуски. Доктор Раминг уже собрался выключить телевизор, как вдруг услышал, о чем именно говорят с экрана.
2: «Со спутников, способных уничтожить все крупные города Соединенных Штатов. Президенту предоставили список 54 городов, которые являются целями выведенных на орбиту ракет. Одна цель из списка будет уничтожена немедленно», — сказано в заявлении, чтобы продемонстрировать, что угроза серьезна и будет приведена в исполнение. Об этом уже сообщили силам гражданской обороны, и жители 54 городов должны подготовиться к немедленной эвакуации.
1: Потом последовала обычная череда специальных сообщений, анализ ситуации, но было видно, что сами журналисты сильно напуганы. Дейл, однако, не мог сосредоточиться на передаче. Его внимание привлекло нечто другое, куда более важное и срочное. Все вокруг, включая самого Дейла, дышали в унисон. Он попытался выбиться из общего ритма и не смог.
0: «Это от страха», — подумал Дейл. «Из-за этой передачи мне стало казаться, что я опять слышу слитное дыхание».
1: На экране, прервав вещание, появился диктор новостей Денвера.
2: «Дамы и господа, Денвер является одной из потенциальных целей ракетных ударов. По указанию городских властей сообщаем, что немедленно начинается плановая эвакуация. Следуя правилам уличного движения, выезжайте из города в восточном направлении. Если вы живете в следующих районах...»
1: Диктор замолчал и, тяжело дыша, стал слушать то, о чем ему говорили в наушнике. Диктор дышал точно в такт со всеми собравшимися перед телевизором людьми.
0: «Дейл?» — окликнул доктор Раминг.
1: Дейл продолжал дышать, чувствуя, как смерть нависла над ним, угрожая с неба.
0: «Дейл, ты слышишь, как мы дышим?»
1: Он слышал.
2: Диктор заговорил вновь. «Денвер стал первой целью. Ракеты уже выпущены. Пожалуйста, уезжайте немедленно. Не задерживайтесь ни в коем случае. Согласно оценкам, у нас в запасе менее 3 минут. О, Боже!»
1: И тяжело дыша, он вскочил с кресла и скрылся из поля зрения камеры. На станции никто не стал выключать телеоборудование. На экране все еще был виден отдел местных новостей, пустые стулья, столы, карта погоды.
2: «Мы не сможем спастись», — обратился доктор Раминг к тем, кто был в комнате. «Мы в самом центре Денвера. Единственный выход — лечь на пол. Постарайтесь укрыться под столами и стульями».
1: Все в комнате, объятые ужасом, подчинились его властному голосу.
0: «Вот ты вылечился, запинаясь», — проговорил Дейл.
1: Раминг изобразил подобие улыбки. Они легли рядом в центре комнаты, предоставив остальным укрытие под столами, потому что знали, от этого все равно никакого толка.
0: «Тебе здесь не место», — сказал Раминг. «Никогда в жизни не встречал более нормального человека».
1: А Дейл уже снова отвлекся. Перед лицом надвигающейся смерти он почему-то стал думать о Колле и Брайане, о том, как они лежат в гробу. Он ясно представил, как бешеным порывом ветра гроб вырвет из земли, как ослепительно белый взрыв, который скоро расколет небо и испепелит его в прах.
0: «Падет, наконец, последняя разделяющая нас граница, и я снова буду с ними», — подумал Дейл. «Мы снова будем вместе, так близко, как только возможно».
1: Он вспомнил, как Брайан учился ходить и, падая, плакал, а Колли говорила:
4: «Не надо каждый раз его поднимать, иначе он будет думать, что плачем можно добиться всего, чего угодно».
1: И вот Дейл целых 3 дня слушал, как Брайан без конца плачет, и ни разу не протянул мальчику руки, чтобы помочь подняться. Ходить Брайан научился быстро, но теперь Дейла внезапно охватило непреодолимое желание взять мальчика на руки, чтобы тот уткнулся красным от слез личиком ему в плечо и сказать: «Не плачь, все хорошо, папа тебе поможет».
0: «Все хорошо, не плачь. Папа тебе поможет», — произнес Дейл вслух.
1: А потом вспыхнул белый свет. Такой яркий, что его было видно сквозь стены, как сквозь оконное стекло, да и стен больше не существовало, и все люди перестали дышать.
0: Но прежде, чем навсегда лишиться голосов, невольно закричали последним криком, чтобы потом умолкнуть навеки.
1: Их голоса подхватил стремительный ветер. Он вырвал из каждой глотки идеально гармоничные звуки и понес их вверх, туда, где в небе собирались облака над местом, где когда-то был Денвер.
0: И в последнюю секунду, когда из его легких вырвался крик, а глаза от нахлынувшего жара выплеснулись из орбит, Дейл осознал, что, несмотря на свой дар предвидения, единственным, кого он спас, оказался метрдотель, жизнь которого не имела для Дейла ровным счетом никакого значения.
1: Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Упражнение на дыхание». В переводе Любови Шведовой.

0: Рудольф Терентьевич всегда возвращался домой на метро. Он жил буквально в двух шагах от Серпуховской и не испытывал трудностей с транспортом. Конечно, он мог бы купить машину, зарплата нейрохирурга, ведущей московской клиники, вполне это позволяла. Но по окончании рабочего дня Рудольф Терентьевич не рискнул бы сесть за руль. Так повелось, что врачи в клинике на Пражской работали на износ. Зато и получали соответственно. Уже приближаясь к дому, он вспомнил, что обещал провести этот вечер с семьей. Растерянно полез в карман куртки за органайзером, посмотрел заметки. Так и есть. Органайзер пищал в 16:00 во время операции. Не судьба. Погода была хмурая, под стать настроению. Моросил мелкий въедливый дождик, пелена свинцовых туч плотно затянула небо. Рудольф Терентьевич тяжело вздохнул и ускорил шаг. Уже подходя к подъезду, подумал, что надо было бы купить подарок дочери. Если не получается уделить внимание, то хотя бы подарками время от времени надо откупаться. Дверь открыла жена. «Чувствует она, что ли, мое приближение?» – подумал Рудольф Терентьевич. На самом деле, когда он набирал домофонный код, в квартире звонил колокольчик. Но Рудольф Терентьевич об этом не знал. Не так уж часто ему доводилось бывать дома. Жена постаралась спрятать немой укор, промелькнувший во взгляде. Она понимала, что у него пациенты, что жизни людей зависят от ее мужа, но все равно было обидно. Выходя замуж, она не думала, что у молодого талантливого Рудика, как его все называли в институте, на первом месте всегда будет работа. Рудольф Терентьевич разулся, снял плащ и прошел в комнату. Дочь сидела за компьютером. Виртуальный шлем плотно облегал голову, руки девушки в эластичных перчатках слегка подрагивали. Она находилась сейчас где-то далеко, блуждая в дебрях сети, перемешанных с производными собственного подсознания. «Привет, Вера», — сказал Рудольф Терентьевич. «Как дела? Как учеба?» Дочь буркнула в ответ что-то неразборчивое.
1: «Сними шлем, когда отец с тобой разговаривает!» —
0: крикнула из коридора мать девочки и тут же ушла на кухню разогревать борщ. Дочь не отреагировала. Рудольф Терентьевич медленно подошел к рабочему столу дочери, положил ей руку на плечо и машинально отметил расслабленность мышц девушки. Взгляд его заметался по столу и наткнулся на зеленую капсулу, лежавшую около стопки тетрадей. «New Life. Новый наркотик. Путь к слиянию человека с компьютером». За последнюю неделю в клинику на Пражской попали уже 3 пациента с делирием, вызванным, по всей видимости, ньюлайфовым абстинентным синдромом. Дрожащими руками Рудольф Терентьевич выдвинул ящик стола, зачерпнул горстку маленьких зеленых капсул. Он выключил компьютер и снял с дочери шлем, положил ее на старый диван. Зрачки Веры оказались расширены, дыхание было прерывистым. Рудольфу Терентьевичу подумалось, что это расплата за время, проведенное вне дома. А рука сама стала набирать телефон заведующего клиникой.

0: Игорь Константинович Паухтин был врачом старой формации. Неприступный, как гранитная скала, он привык смотреть на людей сверху вниз. Все человечество делилось для него на пациентов нынешних и пациентов потенциальных. Причем, с точки зрения Игоря Константиновича, вторая группа людей делала все возможное, чтобы перейти в первую категорию. Став заведующим элитной клиникой, он ничуть не изменился, продолжал носить белый халат, хотя вполне мог бы позволить себе дорогие костюмы. К врачам он был требователен, но справедлив. В критический момент он всегда оказывал необходимую помощь, хотя после многие сотрудники клиники жалели, что эту помощь приняли. Ходить в вечных должниках у Игоря Константиновича не любил никто. Трубку заведующий снял почти сразу. Рудольф Терентьевич долго и сбивчиво объяснял ситуацию, однако, видимо, Игорь Константинович понял. «Хорошо, Рудольф». Игорь Константинович был единственным из сослуживцев, кто называл нейрохирурга просто Рудольфом. «В течение часа будет машина. Твои дочки помогут». «Мне нужно не в течение часа, а прямо сейчас», — сказал Рудольф Терентьевич и сам поразился собственной наглости. «Рудольф, дело не в проворот. Сказал «в течение часа», значит, будет в течение часа. Ты же врач. Сам понимаешь, мы не скорые. Хотя ты с четвертым кузнечиком работал когда-нибудь?» Кузнечиком назывался дистанционно управляемый аппарат для нейрохирургии. Как раз на четвертой модели этого аппарата Рудольф Терентьевич защищал диссертацию.
1: «Работал. И очень даже работал».
0: «Машина уже выезжает. Через 10 минут будет у тебя. Приезжай вместе с дочкой, для тебя есть работа». В трубке раздались короткие гудки. Рудольф Терентьевич прошел на кухню и залпом выпил стакан апельсинового сока. Хотелось чего-нибудь покрепче, но ему еще предстояло работать с кузнечиком. Когда от действий врача зависят человеческие жизни, даже безалкогольное пиво, в котором 0,5% алкоголя все-таки есть, может сыграть дурную шутку. За годы врачебной практики Рудольф Терентьевич научился воздерживаться от необдуманных поступков. Алкоголь он себе позволял только во время отпуска и только в мизерных дозах. Машина действительно пришла через 10 минут. В квартиру вошел санитар и моложавый водитель. Рудольф Терентьевич иногда видел его в дежурке в компании медсестер и обслуживающего персонала клиники. От водителя пахло табаком и дешевым одеколоном. Рудольф Терентьевич удивился. Почему-то он думал, что водитель должен сидеть в машине. У санитара в руках были носилки. Он разложил их на полу, и на них осторожно уложили Веру. Она была бледна и что-то бессвязно бормотала. Жена Рудольфа Терентьевича все это время молчала, только руки ее слегка дрожали, на лице не было ни слезинки. «Стерва», — подумал Рудольф Терентьевич. Он вышел из квартиры первым, следом санитар с водителем несли Веру. Машина клиники ожидала их возле подъезда с работающим двигателем. Водитель открыл заднюю дверцу, выдвигнул каталку, на нее положили носилки. Санитар шустро запрыгнул внутрь машины, втягивая каталку за собой. Потом, быстро, прежде чем Рудольф Терентьевич успел вскочить внутрь, захлопнул дверь. «Садитесь вперед», — сказал водитель. Рудольф Терентьевич уселся рядом с ним, и машина тронулась. Из-под колес во все стороны летела грязь. Дорога была разбитой, но шведские амортизаторы легко справлялись с вибрацией, и машина шла ровно. Рудольф Терентьевич молчал, вспоминая годы, отданные работе. «Уделяя он хоть немного больше времени семье, и трагедии бы не случилось». По клинике дежурил Петр Иванович. Он приветливо улыбнулся Рудольфу Терентьевичу и тут же отдал распоряжение о госпитализации Веры. Потом сказал: «Тебя Игорь Константинович срочно хотел видеть». «Подождет», — сказал Рудольф Терентьевич. Лицо Петра Ивановича вытянулось в немом изумлении.
1: «Я тебя как нарколога хочу спросить», — Рудольф Терентьевич уселся на кушетку. «Что такое этот New Life?»
0: «Синтетический наркотик. Скорее всего, относится к группе амфетаминов».
1: «Скорее всего?» — спросил Рудольф Терентьевич.
0: «У него странная формула. Более детальные исследования еще не готовы. Наркотик новый».
1: «А симптомы?»
0: «Характерные для амфетаминов. Повышение давления, сухость во рту, расширение зрачков, учащенный пульс, углубленное дыхание. Заметно увеличивается скорость реакции. Молодежь использует его при игре в онлайн-стрелялке. Находящийся под New Life игрок имеет серьезные преимущества перед соперниками».
1: «Просто амфетамин?» – удивился Рудольф Терентьевич. Ему было как-то странно, что дочь пострадала от вещества, которое хотя и считалось наркотическим, но было почти лекарством. «Не просто. Под New Life'ом наркоман более плотно взаимодействует с компьютером. Внимание и скорость реакции повышается в несколько раз по сравнению с применением стандартных амфетаминов, но у New Life'а более жесткий абстинентный синдром. В особо тяжелых случаях, возможно, даже кома.
2: Антагонисты имеются?
1: Петр Иванович вздохнул.
3: Антагониста надо принимать во время активного действия наркотика, а не после. Шел бы ты лучше к Паухте, но он тебя заждался. Все в порядке будет с твоей верой. Выходим.
1: Рудольф Терентьевич по лестнице поднялся на третий этаж. Недавно в клинике сделали евроремонт, пытаясь пустить пыль в глаза состоятельным клиентам, а про служебную лестницу забыли или не посчитали нужным с ней возиться. Здесь преобладала выцветшая зеленая краска, выбеленный мелом потолок, и над всем этим висел въедливый запах хлорки. Именно на служебной лестнице Рудольф Терентьевич более всего ощущал себя врачом, тихо ностальгируя по студенческим временам. Дверь в кабинет Паухтина была открыта. Игорь Константинович сидел за массивным дубовым столом и курил. Стоящая на столе пепельница была доверху заполнена окурками. Обычно заведующий курил мало, это было на него не похоже. При виде Рудольфа Терентьевича он потушил сигарету и сказал:
4: «Где ты бродишь? Машина 7 минут назад пришла».
1: «К Петру Ивановичу заходил».
4: «Значит так, срочно в операционную, Кузнечик уже на канале».
1: «Что случилось? Где пациент?» – спросил Рудольф Терентьевич. Обычно Кузнечиков закупали клиники, не имеющие собственного нейрохирурга. В критической ситуации управление Кузнечиком через скоростной канал сети «Абилин» брал один из столичных нейрохирургов. При этом пациент мог находиться хоть в Африке, хоть в Америке, хоть на Гималаях. Разницы не существовало.
0: Современные средства связи вполне позволяли проводить такую операцию. В свое время на 4-м Кузнечике Рудольф Терентьевич оперировал 2 американцев, поляка и индуса.
4: «Операция необычная», — сказал Игорь Константинович. «На международной лунной базе около часа назад произошел несчастный случай. Что у них там случилось, конечно, засекречено, но в результате американский астронавт Джон Нейрхарт получил серьезный ушиб мозга».
1: «Я не смогу этого сделать», — ошеломленно сказал Рудольф Терентьевич.
4: «Сможешь», — весомо ответил Игорь Константинович. «И войдешь в историю как первый нейрохирург, который провел такую операцию».
2: «Я не хочу в историю. Я хочу, чтобы с моей дочерью было все в порядке. А прооперировать американца я не смогу. Канал не позволит».
4: «Все с твоей дочерью будет в порядке. А канал с Луной у нас есть. Самый лучший канал. Ты не заметишь разницы».
2: 2,5 секунды, не сдавался Рудольф Терентьевич. 2,5 секунды задержка сигнала, пока свет идет до Луны и обратно.
4: «Не волнуйся, ты даже не заметишь разницы. На Луне хороший томограф, образ головного мозга американца уже закачан к нам в центральный компьютер. Ты будешь каждый миг видеть виртуальный образ мозга без всякой задержки. А каждые 10 секунд будет выполняться синхронизация на основании поступающей с Луны информации».
1: «Почему не каждые 2,5 секунды?
4: «Во время операции пациент не находится в томографе. Синхронизация будет производиться на основании визуальных данных. На это нужно время. Ты на 4-м Кузнечике много работал?»
1: «Много», — сказал Рудольф Терентьевич.
0: «Готовься к операции», — приказал Игорь Константинович. «Двойка в твоем распоряжении».
4: «А у пациента гематома. Оперировать надо срочно. Соберись, Рудольф. Вспомни о профессиональной этике».
1: Рудольф Терентьевич тяжело вздохнул, но ничего не сказал. Оперировать было надо, и все это понимали. Нервы нервами, а долг врача – спасать пациента. Ключ от второй операционной хранился в столе у Игоря Константиновича. В двойке проводили исключительно дистанционные операции, каждая из которых предусматривала присутствие заведующего на рабочем месте. Дистанционная нейрохирургия до сих пор оставалась одной из самых сложных областей медицины. Кроме проводящего операцию хирурга, в это время в поте лица трудилась группа техников, поддерживающая двусторонний канал. А ответственным за любой технический сбой оказывался лично Игорь Константинович. Поэтому ключ от двойки передавался обычно с крайней неохотой и множеством наставлений. В этот раз Паухтин просто небрежным движением бросил его на стол. В поведении заведующего угадывалась усталость. Рудольф Терентьевич молча взял ключ и вышел. Он думал о дочери, о своей сломанной судьбе, а совсем не о лунном пациенте. Врачи тоже люди. В двойке царила стерильность. Рудольф Терентьевич задумался, каким образом сюда проникают уборщицы. Имеется ли у них свой ключ, или они каждый раз выклянчивают его у Паухтина? В герметичность современных операционных Рудольф Терентьевич не верил. Посреди операционной стоял большой жидкокристаллический экран, снизу к нему крепился медицинский компьютер. Рядом стоял зеркальный шкаф-купе, в котором хранились халаты. Рудольф Терентьевич машинальным движением открыл дверцу, вынул оттуда виртуальный халат, разложил его на столе. Обычно обстановка операционной помогала целиком переключиться на операцию. Это был выработанный годами рефлекс. Вне операционной он простой человек со всеми человеческими слабостями, но внутри исключительно врач. Сейчас переключатель не сработал. Мысли Рудольфа Терентьевича раз за разом возвращались к Вере. Как она там? Он искренне любил свою дочь, хотя между ними практически все время сохранялась дистанция. Для него первое место всегда занимала работа. Дочь же, лишенная отцовского внимания, с головой ушла в виртуальность. Рудольф Терентьевич был слишком робок, чтобы преодолеть возведенный неумелым воспитанием барьер. Вера же и не пыталась этого сделать. Рудольф Терентьевич снял пиджак, брюки, облачился в виртуальный халат. Вставил штекер от халата в компьютер, включил питание, дождался загрузки операционной системы. Нужно было сосредоточиться на операции. Рудольф Терентьевич сцепил пальцы и начал медленно считать до 100. Так он поступал всегда, когда проведению операции мешали какие-то личные проблемы. К сожалению, на этот раз испытанный метод не подействовал. На счет 100 руки все еще слегка дрожали. Рудольф Терентьевич опустил на глаза шлем и сказал: «Объявляю готовность».
5: «Готовность подтверждаю»,
1: тут же ответил кто-то из техников. «Удержите канал?» — спросил Рудольф Терентьевич устало.
5: «Удержим!» — ответил тот же голос.
1: Рудольф Терентьевич подумал, что этим ребятам сегодня придется хорошо поработать. Он не слишком разбирался в вопросах связи, но подозревал, что удержать постоянный высокоскоростной канал с Луной — не такое уж и простое дело. Атмосферные флуктуации не должны были ослабить лазерный луч, модуляции внутри которого позволяли передавать гигантские потоки информации, но на практике случалось всякое. Рудольф Терентьевич повернул переключатель и ощутил свое второе тело. Неподготовленному человеку было бы довольно непривычно вдруг ощутить у себя вместо двух рук 6, каждая из которых заканчивалась конкретным медицинским инструментом. Скальпель, ранорасширитель, электрокоагулятор, отсос, черепной бур, корнцанг. Стандартный комплект кузнечика. При необходимости можно во время операции сменить любой из инструментов на резервный, но, как правило, этим никто не пользовался. 6 инструментов хватало вполне. «Включай картинку», — сказал Рудольф Терентьевич.
5: «Даю картинку», — подтвердил голос техника.
1: Прямо на операционном столе возникла голограмма мозга. Рудольф Терентьевич внимательно пригляделся к картинке. Гематома была только одна, но сложная. Она располагалась не в оболочках, а глубже, под корой. Картинка была смоделирована при помощи томографа, поэтому структура гематомы просматривалась отчетливо. Рудольф Терентьевич знал, чем опасны такие образования. Полость черепа — замкнутое пространство с одной дыркой, там, где головной мозг переходит в спинной. Когда кровь из поврежденных сосудов начинает выливаться в полость черепа, объема начинает не хватать, растет внутричерепное давление, сопровождающееся дикой головной болью, тошнотой, рвотой. Мозг начинает выжиматься в единственно доступное пространство – полость спинного мозга. При этом ущемляются отделы мозга, ответственные за дыхание и сердцебиение. Поэтому срочная операция была единственным показанием в подобных случаях. Рудольф Терентьевич вздохнул и сказал:
5: «Давайте визуальную картинку».
6: «Есть визуальная картинка», — ответил техник.
1: Изображение мозга померкло. Теперь на операционном столе лежал человек лет 30 с небольшой вмятиной чуть выше височной кости. Волосы вокруг вмятины были аккуратно выстрижены, но рана не обработана. Рудольф Терентьевич тепло подумал о враче, оказавшем пациенту первую помощь. Потом зацепил корнцангом марлевый тампон, промокнул выступившую кровь и поднес бур к черепу. Кости черепа подались, несколько костных осколков были вдавлены внутрь. Рудольф Терентьевич аккуратно поддел их, извлек из раны, Сделал паузу, ожидая, пока обновится голограмма пациента. В душе была непонятная пустота. Рудольф Терентьевич отстраненно оценивал ситуацию, глядя на себя словно со стороны. Картинка перед глазами нейрохирурга сменилась. Рудольф Терентьевич аккуратно вставил в полость отсос и начал откачивать скопившуюся кровь. В какой-то момент рука нейрохирурга слегка дрогнула. Он сразу вывел отсос из мозговой ткани пациента и стал ожидать обновления голограммы. Худшие опасения Рудольфа Терентьевича подтвердились. Гематома визуально увеличилась в размерах.
2: «Голосовой канал с Луной есть?» — спросил Рудольф Терентьевич хриплым голосом.
1: «Сейчас будет», — ответил техник.
2: «Пусть делают повторную томографию, только быстро. Форма гематомы изменилась. Один момент, и готовь аппаратуру, будем в онлайне работать».
1: Не дожидаясь ответа техника, Рудольф Терентьевич откинул шлем и тяжело вздохнул.
3: Этим вечером все шло наперекосяк.
1: Он подошел к зеркалу. Благо длины шнура, соединяющего халат с компьютером, хватало.
3: На него смотрело одутловатое лицо уставшего человека с большими мешками под глазами.
1: Рудольф Терентьевич подумал, что пора завязывать с этой работой. Уходить на пенсию, в отпуск, в государственную медицину. Проработав в этой клинике 20 лет, он по-прежнему делал по 2-3 операции в день, словно вчерашний выпускник медицинского вуза. Некоторые прооперированные Рудольфом Терентьевичем пациенты в благодарность приносили ему после шоколадки и коробки конфет. Были, конечно, и недовольные операцией, люди, относящиеся к категории вечных жалобщиков, но таких было мало. Абсолютное большинство пациентов было воплощением равнодушия. Они относились к удачно проведенной операции как к должному, даже не задумываясь, сколько сил и нервов отнимает каждая операция у хирурга.
3: «Нейрохирург — это нервный хирург», — шутили коллеги Рудольфа Терентьевича.
1: В каждой шутке есть крупица здравого смысла, пусть зачастую и незаметная невооруженным глазом. Рудольф Терентьевич очень устал. Он помассировал виски и вернулся к операционному столу.
2: «Ну что там?» — спросил он у техника. «Сейчас будет!»
1: Рудольф Терентьевич опустил шлем и снова ощутил себя кузнечиком. Тяжелые мысли улетучились, сейчас он чувствовал себя на своем месте, занятым нужным делом. В такие минуты он почти мог понять веру, уходящую от своих проблем в виртуальность. На столе возникла подробная голограмма мозга. Гематома увеличилась раза в полтора и пошла в глубину. Рудольф Терентьевич спросил: «Онлайн-канал готов?»
2: «Готов», — ответил техник.
1: Рудольф Терентьевич продолжил операцию. Гематома неуклонно росла, это было видно даже визуально, без томографии. Нейрохирург вовсю орудовал электрокоагулятором, пытаясь прижечь кровоточащие сосуды, но не успевал. У него никак не получалось захватить упрямую артерию, та ускользала от Рудольфа Терентьевича. Не хватало буквально 1-2 секунд, находясь пациент на земле, операция уже была бы закончена. После очередной бесплодной попытки Рудольф Терентьевич откинул шлем, подошел к шкафу, вынул из кармана висящего внутри костюма носовой платок, вытер лоб. Все-таки 2,5 секунды — это слишком много даже для опытного врача. Они могут стоить пациенту жизни. Когда Рудольф Терентьевич убирал платок в карман, рука ощутила внутри что-то чужеродное. Изумленный нейрохирург достал из своего кармана несколько маленьких зеленых капсул. New Life. По всей видимости, Рудольф Терентьевич автоматически сунул их в карман в комнате дочери. В памяти тут же всплыли слова Петра Ивановича.
7: Под New Life наркоман более плотно взаимодействует с компьютером. Внимание и скорость реакции повышается в несколько раз по сравнению с применением стандартных амфетаминов.
1: Рудольф Терентьевич вдруг понял, что знает, где взять недостающие секунды, а потом уйти на пенсию. Рудольф Терентьевич понимал, единожды приняв наркотик, он уже никогда не сможет продолжать оперировать пациентов. Вопрос профессиональной этики. Но на другой чаше весов была судьба американского астронавта. Рудольф Терентьевич для надежности проглотил 3 капсулы и вернул на голову шлем. В голове зашумело практически сразу. А потом пришло неожиданно чистое осознание окружающего мира. Неуловимая артерия была поймана практически сразу. С методичностью автомата Рудольф Терентьевич прижег все капилляры, откачал кровь из гематомы и наложил на голову пациента швы. Угроза жизни миновала, и врач позволил себе расслабиться. Чьи-то далекие голоса тщетно пытались к нему пробиться. В одном из них Рудольф Терентьевич опознал голос Паухтина, спрашивающий о состоянии пациента.
8: «Операция завершена, жизнь пациента вне опасности. Можете гасить канал», — как ему показалось, очень громко сказал Рудольф Терентьевич.
1: На самом деле эти слова больше напоминали тихое бормотание. Однако нейрохирурга поняли. Техник погасил канал, Паухтин откупорил шампанское. Медицинский персонал, не находящийся на дежурстве, собрался в кабинете заведующего. Все ожидали виновника торжества, однако его не было. Когда делегация клиники явилась в двойку, Рудольф Терентьевич лежал на полу в луже и пускал слюни. Разбросанные по полу капсулы New Life не оставляли сомнений в диагнозе. Один из ведущих нейрохирургов клиники оказался наркоманом. Рудольфа Терентьевича положили в соседнюю с дочерью палату, но в сознание он так и не пришел. После разрыва канала врач лунной базы, приводящий в порядок операционную, обнаружил интересную картину. Нейрохирургический модуль российского производства «Кузнечик-4», без прямого контакта с хирургом, представлявший собой всего лишь груду микроэлектроники, подъехал к умывальнику и пытался отмыть свои непропорционально длинные щупальца. Но врач об этом никому не сказал, молча выдернув из кузнечика шнур питания. А даже и расскажи он кому, ему бы ни за что не поверили. Человеческая душа не может оказаться заключенной в машину.

Орсон Скотт Карт. «Крышка времени». Джемини откинулся на заваленное подушками сиденье и задвинул крышку над головой. Здесь было темно, как в норе, только возле плеч пробивался слабый свет. «Что ж, я начинаю», — сказал Орион. Джемини затаил дыхание. Он слышал, как щелкнул выключатель, или это кто-то клацнул зубами от удивления, и крышка времени плотно закрылась, свет погас, перед глазами заплясали зеленые, оранжевые и фиолетовые круги. Он резко поднялся и понял, что стоит в густой траве на обочине дороги. Подул ветерок. Ветка с шелестом мазнула листьями по спине. Он двинулся вперед, чтобы найти дорогу, которая оказалась там, где и говорил Орион. Теперь надо минутку подождать. Джемини неловко соскользнул по насыпи, испачкав руки. К его удивлению, грязь оказалась влажной, мягкой и липкой. А он-то думал, что грязь твердая. Вот что получается, если слишком доверяешь картинкам в энциклопедии. Земля тоже мягко пружинила под его ногами. Он оглянулся. На откосе виднелись две полосы, следы его ног. «Все-таки я оставил свой след в этом мире», — подумал он. «Это ничего не изменит, и все же след моего присутствия остался в том времени, когда люди еще умели оставлять следы». Вдали показался ослепительный свет. Приближался грузовик. Джемини принюхался. Он ничего не почувствовал, ведь во всех книжках написано, что бензиновые двигатели давали очень сильный запах. Возможно, грузовик еще слишком далеко. Вдруг огни резко свернули в сторону. Поворот. Через секунду машина будет здесь и повернет по извилистой горной дороге не в ту сторону, а потом будет уже слишком поздно. Джемини поспешно вышел на дорогу. Конечно, ему и раньше несколько раз приходилось бывать под крышкой времени. Как и все остальные, он наблюдал знаменитые события. Как Микеланджело создавал Сикстинскую капеллу, как Гендель творил своего мессию, строго запрещалось что-либо насвистывать. Он видел премьеру «Напрасных усилий любви» и еще парочку менее значимых событий. Они привлекли его внимание, потому что он вообще увлекался историей. Покушение на политического деятеля Джона Ф. Кеннеди, встречу Лоренцо Медичи с королем Неаполя, смерть на костре Жанны д'Арк. Это зрелище ужаснуло его. И вот теперь, наконец, он собирался пережить в прошлом то, чего никак не мог пережить в настоящем. Смерть. Грузовик вырулил из-за угла. Фары на мгновение выхватили из тьмы дальний берег. Потом лучи повернулись, ярко осветив Джемини. Он рванулся вперед, прямо на стекло. Какой ужас в глазах водителя! Как ярко светят фары! Какой твердый металл! А потом мука. Раздирающее тело боль. Он даже не знал, что можно ощущать нечто подобное. Каждая клеточка, каждая частица тела корчилась, клеточка, каждая частица тела...

0: Перед глазами вновь заиграли цветные пятна зеленого, оранжевого и фиолетового. Внутри него все сжалось. Сознание дрогнуло, и он вернулся, выхваченный из смертельных тисков неумолимыми математическими законами, которым подчинялась крышка времени. Он вновь ощутил собственное тело. Оно вернулось назад невредимым, целым. Он ощутил каждую его клеточку так же ясно и четко, как и тогда, когда в него врезался грузовик. Только теперь его переполняла радость. Радость настолько буйная, что он даже не заметил обыкновенного оргазма, еще одного маленького удовольствия в общей симфонии всепоглощающего счастья. Крышка времени поднялась. Ящик задвинули. Джемини лежал, потный, тяжело дыша, одновременно и смеясь, и плача. Ему хотелось петь. «Как это было?» — с интересом спрашивали остальные, окружив его тесным кольцом. «Как? На что это похоже? Похоже ли это на...» «Ни на что не похоже. Это просто есть». Джемини был не в силах подобрать слова. «Это то, что Бог обещал праведникам, а сатана грешникам. Все сразу». Он пытался объяснить словами пережитую сладкую муку, радость, превосходящую все мыслимые радости. Такое огромное счастье, что... «Лучше, чем веселая пыльца?» — спросил один молодой человек, скромно стоящий в сторонке. И Джемини догадался, что причина скромности именно в том, что сегодня он уже попробовал пыльцу. «Пыльца по сравнению с этим всего лишь поход в туалет», — ответил Джемини. Все засмеялись, заговорили разом. Каждому хотелось быть следующим. «Орион знает, как развлечь народ!» А Джемини тем временем поднялся и подошел к Ориону, который сидел неподалеку за пультом управления. «Ну как, понравилось?» — спросил тот, мягко улыбнувшись другу. «Больше никогда!» — покачал головой Джемини. Орион мгновение озабоченно смотрел на него. «Неужели так плохо?»
1: «Неплохо. Слишком сильные ощущения. Мне никогда не забыть этого, Орион. Я никогда еще не чувствовал себя таким живым. Кто бы мог подумать? Смерть оказывается такая...»
0: «Яркая», — подсказал Орион нужное слово. Густые волосы свободно падали ему на лоб, и он встряхивал головой, чтобы они не лезли в глаза. «Второй раз уже легче. Больше времени, чтобы насладиться умиранием». Джемини покачал головой. «Одного раза достаточно. Жизнь больше никогда не покажется мне пресной». Он рассмеялся. «Ну что, чья теперь очередь?» В кресле уже устроилась гармония. Ко всеобщему удовольствию она сняла одежду, объяснив:
2: «Между мной и холодным металлом не должно оставаться никаких преград».
0: Но Орион заставил ее ждать, пока настраивал программу. Наблюдая, как он работает, Джемини думал: «Сколько раз ты уже это проделывал, Орион?» «Немало», — ответил тот, не спуская глаз с голографической модели временного среза. И тогда Джемини подумал, что смерть, наверное, такой же наркотик, как и нюхательная пыль, как воспарение или погружение во тьму. Рот Бингли наконец остановил грузовик. Он едва мог перевести дух от ужаса, от страшного потрясения. На ветровом стекле в сгустках крови все еще зияли глаза. Они единственные, что казалось настоящим. Все остальное смыло дорожная грязь, водяные струи, дождь, брызги из-под колес. Рот распахнул дверцу и выскочил из кабины, надеясь на что? Нельзя было и мечтать, что тот человек мог остаться в живых. Но, может быть, удастся понять, кем он был. Какой-то сумасшедший, сбежавший из психушки и разгуливающий по округе в длинных белых одеждах. Но поблизости нет лечебницы. А на капоте грузовика не оказалось тела. Рот провел рукой по блестящей металлической поверхности, по гладкому чистому стеклу. На решетке несколько жучков.
1: А эта вмятина здесь разве раньше была?
0: Рот не мог этого припомнить. Он осмотрел грузовик со всех сторон. Ничего, никаких следов. Ему

0: Что, все почудилось? Должно быть так. Но каким это казалось реальным? А ведь он ничего не пил, не принимал никаких тонизирующих. Ни один здравомыслящий водитель грузовика не будет таким образом бороться со сном. Он тряхнул головой. Появилось странное чувство, что за ним наблюдают. Он оглянулся через плечо. Ничего. Лишь деревья слегка качаются на ветру. Даже зверей не видно. В свете фар вьются ночные мошки. И все. Ему стало стыдно, что он испугался неизвестно чего, и все же он быстро вскочил в кабину, захлопнул и запер дверцу. Повернул ключ. И заставил себя посмотреть на лобовое стекло, почти приготовившись снова увидеть эти глаза. Стекло было чистым. А поскольку Рон торопился, он прибавил скорость. Дорога бежала вперед, то и дело петляя. Он ехал все быстрее, надеясь добраться до более обжитых мест, прежде чем станет жертвой очередной галлюцинации. Он брал очередной поворот, как вдруг ему показалось, что фары, полоснувшие по дальним деревьям, высветили посреди дороги какое-то белое пятно. Следующий миг грузовик врезался в женщину. Прекрасную, обнаженную, страстную, восхитительную. Она стояла, широко расставив ноги и распахнув руки, будто жаждала объятий. Она наклонилась, потом от удара ее подбросило, хотя Рот изо всех сил вжал педаль тормоза и попытался свернуть. Из-за этого она распласталась не по центру стекла, а чуть сбоку, слева, как раз напротив Рода. Одна рука ее молотила по краю кабины, другая вцепилась в боковое стекло. Женщину размазало по стеклу. Рот тихо подвывал, когда грузовик вновь остановился. Рука женщины безвольно упала и больше не загораживала дверцу. Рот быстро выскочил из кабины, обогнул открытую дверцу и дотронулся до трупа. Теплый. Настоящая рука. Он прикоснулся к ягодице. Мягкая, нежная кожа, но под ней, как почувствовал Рот, сломанные кости таза. А потом тело соскользнуло с капота грузовика, шлепнулось на жирно блестевшее дорожное покрытие и... исчезло. В первую секунду Рот хранил молчание. Мертвая женщина упала с капота машины, а потом пропала. Кроме совсем небольшой и новой, несомненно новой царапины на стекле, не осталось и следа от происшедшего. Родни закричал. Его крик отозвался эхом в утесах на противоположной стороне ущелья. Деревья, казалось, еще усилили этот звук, резко звенящий среди тяжелых стволов. В ответ заухала сова. В конце концов, Рот снова сел за руль и медленно тронулся с места, медленно и неуверенно, не переставая мысленно твердить: «Что же это такое, Господи? Что же это со мной происходит?» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гармония поднялась с кушетки. Она тяжело дышала, ее трясло. «Лучше, чем секс?» – спросил один из гостей. Он, несомненно, пытался, но не сумел забраться к ней в постель.
1: «Это и есть секс», — ответила она. «Только получше, чем с тобой».
0: Все засмеялись. «Отличная вечеринка. Кому еще под силу устроить что-либо подобное?» Потенциальные хозяева салонов были в отчаянии, хотя тоже шумно требовали своей очереди задвинуть над головой крышку времени. Но вдруг, повинуясь действию полицейского мастер-ключа, со звоном распахнулся запор.
1: «Нас засекли!» —
0: радостно выкрикнул кто-то, а остальные засмеялись и захлопали в ладоши. Полицейским оказалась молодая женщина, похоже, еще не привыкшая пользоваться силовым щитом. Слегка неловко она вышла на середину комнаты, где царило общее веселье.
1: «Кто здесь Орион Оверуит?» — спросила она, оглядываясь.
0: «Я», — ответил Орион.
1: Он по-прежнему сидел за пультом управления и бросал на нее настороженные взгляды. Рядом с ним стоял Джемини.
2: «Я офицер Мерси Мэнвул из команды контроля времени Лос-Анджелеса».
3: «Нет, только не это!»
1: — раздался чей-то шепот. «Здесь ваши законы не имеют силы», — сказал Рион.
2: «У нас заключено соглашение с канадской хронохранительной корпорацией о взаимном применении силы. И у нас есть все основания полагать, что вы вмешиваетесь в естественное течение временных потоков в восьмом десятилетии 20 века».
1: Она холодно улыбнулась.
2: «Мы стали свидетелями двух самоубийств, а тщательная проверка данных показала, что вы несколько раз пользовались своей частной временной крышкой. Вы, очевидно, придумали неплохое развлечение, мистер Овервит».
1: Орион пожал плечами. «Всего лишь случайные увлечения. Но я не вмешиваюсь в течение временных потоков». Она подошла к пульту управления и точным движением протянула руку к одному из переключателей. В тот же миг Орион крепко схватил ее запястье. Джемини с удивлением заметил, как на его предплечье вздулись крепкие мышцы. «Он что, занимается спортом?» «Хотя, конечно, это вполне в духе Ориона – предаваться занятиям низших классов». «Ордер!» – потребовал Орион.
2: Она убрала руку. «У меня есть официальное заявление наблюдателей команды контроля времени. Этого достаточно. Я должна пресечь вашу деятельность».
1: «Согласно закону», — заметил Орион, — «вы обязаны указать причину. Мы не совершили ни одного поступка, который изменил бы ход истории».
2: «Грузовиком управляет не робот», — заявила она.
1: Ее голос прозвучал резко, пронзительно.
2: «За его рулем живой человек, и вы вмешиваетесь в его жизнь».
1: Орион лишь рассмеялся в ответ. «Ваши наблюдатели плохо выполняют домашние задания. А я хорошо. Вот, смотрите». Повернув переключатель, он стал проигрывать события в ускоренном режиме, сосредоточившись на темном силуэте грузовика, который быстро спускался по горной дороге. Машина петляла на поворотах, а поскольку она все время оставалась в центре голограммы, все окружающие предметы проносились мимо в головокружительном вихре, улетая направо и налево, вверх и вниз, по мере того, как машина совершала очередной поворот или подскакивала на кочках. А потом, уже почти на самом дне ущелья, в расселине между скал, грузовик выехал на пологий спуск, сбегающий вниз, к воде, к перекинутому через реку хрупкому мостику. Но моста не было. А грузовик, не в силах остановиться, соскользнул с оборванной дороги, завис на мгновение над пропастью и рухнул вниз, ударяясь о стенки ущелья то одним боком, то другим. Не долетев 10 метров до воды, он застрял между двумя выступами скалы. Кабина превратилась в настоящее месиво. «Он умрет», — сказал Орион. «А это означает, что любые наши действия по отношению к водителю после его последнего контакта с другим человеком и вплоть до его смерти не являются противозаконными. Так гласит закон». Офицер полиции гневно покраснела.
2: «Я уже видел ваши невинные забавы с самолетами и терпящими бедствия судами. Это жестоко, мистер Овервит».
1: «Жестокость по отношению к тому, кто уже умер, не является в полном смысле слова жестокостью. Я не меняю ход истории, а мистер Родни Бингли уже умер. Умер более 4 веков назад. Я не причиняю вреда никому из живущих. И вы должны передо мной извиниться». Офицер Мерси Мэнвул покачала головой.
2: «Вы ничем не лучше римлян, которые бросали людей на цирковые арены в лапы диких зверей».
1: «Я знаю, кто такие римляне», — холодно заметил Орион. «И знаю также, кого они бросали на съедение львам. Я в данном случае бросаю на смерть своих друзей и возвращаю их назад целыми и невредимыми благодаря действию системы полного возврата и восстановления «Гамбургер», намертво вмонтированный в любую крышку времени. И вы должны передо мной извиниться». Она подтянулась.
2: «Команда контроля времени Лос-Анджелеса приносит Ориону Овервиду свои официальные извинения за неправомочные выводы относительно его деяний».
1: Орион улыбнулся. «Не слишком-то искренне прозвучало, но я принимаю извинения. А теперь позвольте предложить вам выпить. Чего-нибудь безалкогольного, быстро ответила она и перевела взгляд на Джемини, который, не отводя глаз, грустно смотрел на нее. Орион отправился поискать в доме чего-нибудь безалкогольного.
4: «Ты сыграла великолепно», — сказал Джемини.
5: «А ты, Джемини?»
1: Тихо, почти одними губами прошептала она.
5: «Ты сегодня первым участвовал в этой затее».
1: Джемини пожал плечами. «Никто не запрещал мне принимать в ней участие?» Она повернулась к нему спиной. Вернулся Орион со стаканом. «Кока-кола», — произнес он со смехом. «Пришлось везти аж из самой Бразилии. Там, понимаете ли, все еще ее пьют. Оригинальный рецепт». Она выпила. Орион снова устроился за пультом. «Следующий», — объявил он, и на кушетку запрыгнули вместе мужчины и женщины. Они смеялись, пока остальные закрывали над их головами крышку времени. Рот сбился со счета. Сперва он пытался считать повороты, потом белые линии на дороге, пока на смену им не пришел недавно уложенный асфальт. Потом он считал звезды, но в голове у него прочно засело одно число. 9. 9. 9.
5: «Боже!»
1: — молча молил он.
5: «Что же такое со мной творится? Что такое со мной творится? Помоги мне, сделай так, чтобы эта ночь кончилась. Сделай так, чтобы я проснулся. Останови! Прекрати этот ужас!»
1: У обочины дороги мочился седой мужчина. Рот сбавил скорость до предела. Грузовик едва двигался. Он прополз мимо этого человека так медленно, что шевельнись тот хоть слегка, рот мгновенно бы остановился. Но седовласый закончил свои дела, поправил тунику и весело махнул Рот рукой. Тогда Рот с облегченным вздохом прибавил скорость. Расправил тунику.
5: На мужчине была туника. Мужчины теперь не носят туник. Рот никогда раньше не видел мужчин в такой одежде, только в эту безумную ночь.
1: И тут он заметил в боковом зеркале быстрый белый промельк. Человек бросился под задние колеса грузовика. Рот врезал по тормозам и уронил голову на руль. Он рыдал в голос. От его громких всхлипов сотрясалась кабина. Весь грузовик мерно покачивался на тяжелых рессорах. Потому что в каждой новой жертве Рот неумолимо видел свою жену, попавшую в аварию. «Не по моей вине!» Она погибла на месте, а он вышел из катастрофы целым и невредимым.
5: «Я не должен был выжить», — думал он тогда.
1: Об этом же думал и сейчас.
5: «Я не должен был остаться в живых. И теперь Бог дает мне понять, что я убийца. Что колеса, мотор и руль моей машины — орудие убийства».
1: Он поднял глаза. Орион все еще смеялся над рассказом Гектора о том, как тому удалось одурачить водителя грузовика, заставив прибавить скорость.
6: «Он-то думал, что я отрубился в придорожных кустах», — говорил Гектор, и Орион вновь зашелся неудержимым смехом.
7: «А ты тем временем рванул на дорогу, прямо под задние колеса! Жаль, я этого не видел!»
1: Орион стонал от смеха. Остальные тоже веселились, кроме Джемини и офицера Мэнвелл.
5: «Ты вполне можешь увидеть все это сам», —
1: тихо произнесла Мэнвелл. Орион расслышал ее слова сквозь общий гвалт и покачал головой.
8: «Только на голограмме. А она не лучшего качества. Совсем не то изображение».
5: «Ничего, сойдет», — сказала она.
1: А Джемини, стоя рядом с Орионом, прошептал ему на ухо.
5: «Почему бы и нет, Ори?»
1: Это ласковое прозвище прежних лет удивило Ориона, но показалось ему странно приятным. Значит, Джемини, как и сам Орион, тоже дорожит этими воспоминаниями. Орион медленно повернулся и посмотрел в глубокие печальные глаза Джемини. «Ты хотел бы увидеть голограмму?» — спросил он. Джемини лишь улыбнулся в ответ. Точнее, легко и быстро изогнул уголки губ. Орион хорошо помнил это движение, хотя прошло столько лет. 40 лет. Но 40 лет назад я был еще ребенком, мне было всего 13, а Джемини? Джемини было 15.
8: раб своего спартанца, прислужник варвара Гунна. И Орион улыбнулся в ответ. Его пальцы замелькали над рычагами и кнопками. Многие гости наблюдали за ним, хотя кое-кому затея с крышкой времени уже наскучила, каким бы забавным ни показалось сперва это развлечение.
9: «Эта забава съедает столько энергии, что можно бы освещать весь Мехико целый час», заявила с легким смешком одна гостья,
8: та, что пообещала свое тело четверым мужчинам и одной женщине, а теперь отдавала его еще одному, который не захотел ждать. Теперь многие занимались по темным углам комнаты чем-то старомодным, упадническим и обворожительно сладким. Вспыхнула голограмма. Грузовик медленно ехал по дороге. Картинка слегка подрагивала. «Почему так дрожит?» — спросил кто-то, и Орион рассеянно ответил. «Хрононов меньше, чем фотонов, а площадь очень большая, не хватает». Вот у обочины дороги возникла нечеткая фигура человека. Зрители засмеялись, узнав Гектора, который мочился в кустах. Вот он поправил подол туники и махнул рукой. Новый взрыв смеха. Грузовик прибавил скорость, и Гектор, резко рванувшись назад, бросился под колеса. Ударившись пару раз о двойные колеса, безжизненное тело распласталось посреди дороги, а грузовик остановился всего в нескольких метрах впереди. Спустя несколько мгновений тело исчезло.
7: «Отлично сработано, Гектор!» — снова воскликнул Орион. «Даже лучше, чем ты рассказывал!»
8: Все зааплодировали, и Орион уже протянул руку, чтобы выключить картинку, но офицер Мэнвелл остановил его.
9: «Не надо! Не выключайте, мистер Овервит! Зафиксируйте изображение и дайте общий план!»
8: Мгновение Орион смотрел на нее, потом пожал плечами и сделал, как она сказала. Он раздвинул границы изображения, грузовик уменьшился в размерах. И вдруг Орион напряженно застыл. Застыли и все остальные. Всего в 10 метрах от грузовика открывалась пропасть, где поджидал сломанный мост.
3: «Он все видит!»
8: — раздался чей-то сдавленный шепот. А офицер Мэнвелл накинула Ориону на запястье петлю нежности, потуже затянула ее и закрепила другой конец на своем ремне.
9: «Орион Овервит, вы арестованы. Этот человек видит пропасть. Он не умрет. У него в запасе полно времени, чтобы заметить угрожающую ему смертельную опасность. Он останется жить, храня в памяти все случившееся. И вы уже изменили будущее. Изменили настоящее и все прошлое вплоть до сегодняшнего момента».
8: Впервые в жизни Орион понял, что теперь у него есть основания опасаться за свою судьбу.
7: «Но это весьма серьезное обвинение», — неуверенно заметил он.
9: «Мне бы лично хотелось, чтобы в наказание входили и пытки», — горячо сказал офицер Мэнвелл. «Пытки вроде той, которой ты подверг сегодня этого несчастного водителя».
8: И она вывела Ориона из комнаты. Орсон Скотт Карт. «Крышка времени». Окончание.

Рот Бингли поднял глаза и тупо уставился на дорогу. Свет фар освещал полотно на многие метры вперед. И 5 секунд, или 30 минут, или еще незнамо сколько времени, оно было и кратким, и в то же время бесконечным, он не мог осознать, что же перед собой видит. Потом вышел из машины и приблизился к краю обрыва. Заглянул вниз и на несколько минут почувствовал себя лучше. Рот вернулся к машине и пересчитал повреждения. Вмятины на решетке, на гладкой поверхности металла, 3 трещины на лобовом стекле. Он вернулся туда, где недавно у обочины стоял мужчина. Самой мочи, разумеется, не осталось, но еще виднелись вмятинки на песке, где на землю падала горячая жидкость, и брызги грязи на придорожной траве. А на свежем асфальте, уложенном, несомненно, только сегодня утром, но почему на мосту не было никаких предупреждающих знаков, возможно, их повалило ветром, четко обозначились следы его шин. И только в одном месте они прерывались, там осталась полоса чистого асфальта шириной как раз человеческое тело. И Родни опять увидел перед глазами мертвые изувеченные лица. Особенно те жуткие остекленевшие глаза в море крови среди обломков костей. Все они напоминали ему Рэйчел. Рэйчел, которая хотела, чтобы он... Что? Даже ее мечты теперь не удается вспомнить. Он вернулся в кабину и сел, вцепившись в руль. Голова кружилась и болела, но он ощущал, что приблизился, наконец, к некоему чудесному умозаключению, к простому ответу на все, что мучило его. Доказательства случившегося существовали. Пусть мертвые тела и пропали бесследно, все же имелись доказательства того, что он сбил всех этих людей. Он ничего не придумал. Значит, это никто иные, как ангелы. Даже произнося это слово мысленно, он запнулся и посмеялся над собой. «Их послал Иисус, без сомнений, так учила его мама. Это карающие ангелы, которые наказывают его за то, что он навлек смерть на жену, а сам посмел остаться невредимым. Настало время платить по счетам». Он завел двигатель и медленно поехал вперед, туда, где обрывалась дорога. И когда передние колеса соскользнули, когда миновало мучительное мгновение, полное страха, вдруг грузовик окажется слишком тяжелым и застрянет на краю, удержанный собственным весом, он закрыл лицо руками и громко взмолился. «Вперед!» И машина наклонилась вперед, опрокинулась, зависла в воздухе и упала. Его вжало в сиденье. Он раздирал ногтями лицо. Он собирался сказать: «В руки твои вручаю душу свою!» Но вместо этого закричал: «Нет, нет, нет, нет!» В бесконечном отрицании смерти, которая в конце концов не принесла никому ни малейшей пользы, когда он передал себя в объятия пропасти, ничего не возвращающей назад. Пропасть поглотила его, стиснула в своих руках, закрыла ему глаза и уложила голову между бензобаком и гранитной глыбой.

0: «Подожди», — сказал Джемини. «Это еще зачем?» Офицер Мэнвелл задержалась в дверях. Орион на петле нежности послушно следовал за ней. Он тоже остановился и взирал на женщину с тем обожанием, какое появлялось у любого человека, стоило надеть на него петлю нежности. «Дай ему передохнуть», — сказал Джемини. «Он не заслуживает отдыха», — ответила она. «Так же, как и ты». «Говорю, дай ему передохнуть. Дождись, по крайней мере, доказательств». Она фыркнула. «Какие еще доказательства нужны Джемини?» «Письменное свидетельство Родни Бингли, что Орион Оверуит – фашист и убийца?» Джемини улыбнулся и развел руками. «Мы ведь не видели, что на самом деле стало с Родни. Может, спустя 2 часа его ударило молнией. Я хочу сказать, надо иметь точные доказательства причиненного вреда. И полагаю, что все случившееся не оказало никакого влияния на настоящее». «Ты прекрасно знаешь, что перемены нельзя почувствовать. О них нельзя даже узнать. Потому что мы помним лишь то, что помним. Единственно возможный вариант событий». «Давай, по крайней мере, посмотрим, что случится дальше», — настаивал Джемини. «Узнаем, расскажет ли Родни об этом кому-нибудь». И она привела Ориона обратно к пульту управления. Беспрекословно подчиняясь ее указаниям, Орион снова настроил голограмму. Все увидели, как Родни Бингли подошел к краю пропасти, как вернулся в машину, как подъехал к обрыву, упал вниз и разбился. Гектор не смог сдержать победного клича.
1: «Так он все-таки умер! Орион ничегошеньки не изменил в прошлом!»
0: Мэнвелл презрительно взглянула на него.
2: «Меня от тебя тошнит», — сказала она.
1: «Тот парень умер!» — истошно орал Гектор. «Так что снимай с Ориона эту чертову завязку, иначе я подам себя в суд за превышение...»
0: «Выйди и поблюй», — сказала она, и некоторые женщины сделали вид, будто шокированы этими словами. Мэнвелл ослабила петлю и освободила Ориона, который сразу злобно набросился на нее.
1: «Убирайся отсюда немедленно! Вон!»
0: Он проводил ее до самого выхода. И не один только Джемини думал о том, что будет, если он ее ударит. Но Орион держал себя в руках, и она вышла целой и невредимой. Пошатываясь, Орион вернулся назад, сильно растирая запястье, словно стараясь очиститься, стереть следы петли, еще недавно сжимавшей его руку.
1: «Эту гадость надо объявить вне закона! Я ведь на самом деле в нее влюбился! Влюбился в эту отвратительную, подлую, гадкую полицейскую сучку!»
0: И он так выразительно передернул плечами, что многие рассмеялись. Обстановка тут же снова стала непринужденной. Орион заставил себя улыбнуться, и гости вернулись к развлечениям. С той чуткостью, которая иногда просыпается даже у самых нечувствительных и твердолобых, все поняли, что надо оставить хозяина и Джемини наедине. Джемини протянул руку и откинул с лба Ориона непослушную прядь волос. «Купи когда-нибудь расческу», — сказал он. Орион улыбнулся и мягко погладил Джемини по руке. Джемини медленно отвел ее. «Извини, Ори», — сказал он, — «но больше ничего не будет». Орион сделал вид, что пожимает плечами. «Знаю», — сказал он, — «даже ради памяти прошлых дней». И он тихо рассмеялся. «Из-за этой дурацкой петли я в нее просто влюбился. Нельзя обращаться так, даже с преступниками». Он потыкал в кнопки на пульте управления, играя все с той же голограммой. Изображение росло, и постепенно все пространство заполнило кабина грузовика. Проступило зерно хрононов. Картинка стала нечеткой, расплывчатой. Орион зафиксировал изображение. Чуть наклонившись вперед и заглянув через стекло, Орион и Джемини сумели рассмотреть, в какое именно место головы рода Бингли пришелся удар скалы, пригвоздивший его к бензобаку. Мелкие детали, разумеется, разобрать было невозможно.
2: «Интересно», — произнес наконец Орион. «Есть ли разница?»
3: «Разница в чем?» — спросил Джемини.
2: «В смертях. Если не очнуться сразу после того, как умираешь, есть ли тогда разница?»
3: Последовала пауза. Потом раздался тихий смех Джемини.
4: «Что тут смешного?» — спросил Орион.
2: «Ты смешной», — ответил его молодой друг. «Это единственное, чего ты еще не пробовал, так ведь?»
4: «Как бы я мог такое сделать?» — спросил Орион, полушутя.
2: «Только ли полушутя?»
4: «Меня бы мгновенно восстановили из клона».
2: «Все очень просто», — сказал Джемини. «Надо только, чтобы рядом находился верный друг, готовый нажать на кнопку, пока ты там. Вот и все. И тогда ты сам сможешь совершить настоящий суицид».
4: «Суицид», — повторил Орион с улыбкой.
2: «Надо же, какие у тебя полицейские словечки».
3: Той же ночью, когда остальные гости спали пьяным сном в своих кроватях или в других не менее удобных местах, Орион устроился в кресле и задвинул над головой крышку. Джемини в последний раз поцеловал его в щеку и положил левую руку на пульт управления. Орион сказал:
2: «Ладно, начинай».
3: И спустя несколько мгновений Джемини остался в комнате один. Он не задумался ни на секунду, прежде чем подойти к центральному выключателю и обесточить весь дом на несколько критических секунд. Потом вернулся на прежнее место и долго сидел в полном одиночестве перед выключенным устройством и пустым креслом. Раздался звон замка, отпираемого полицейским мастер-ключом, и в комнате появилась Мерси Мэнвул. Она прямиком подошла к Джемини, обняла его, а он начал страстно ее целовать.
5: «Все?»
3: — спросила она. Он кивнул.
5: «Этот ублюдок не заслуживает права на существование», — сказала она.
3: Джемини покачал головой.
2: «Ты не права, дорогая моя Мерси».
5: «Он что, не умер?»
2: «Ах, ты об этом. Знаешь, ведь он сам хотел умереть. Я рассказал ему, что задумал, и он попросил, чтобы я осуществил свой план».
3: Она сердито посмотрела на него.
5: «И ты согласился? А теперь еще рассказываешь мне об этом, чтобы испортить радость?»
3: Джемини лишь пожал плечами. Мэнвол отвернулась, подошла к машине, провела пальцами по крышке времени. Потом отстегнула с пояса лазер и стала медленно плавить крышку, пока не превратила ее в бесформенный комок горячей пластмассы на металлической подставке. Даже металл кое-где оплавился, нарушив четкие и строгие линии конструкции.
5: «Прошлое должно быть запечатано», — сказала она. «Пусть остается там, где ему и место».

Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Крышка времени». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Крышка времени». Итак, сегодня Джеймс Типтри-младший, последняя из магикан, или небо в алмазах, в переводе с английского, комаринец А.А. Поступил сигнал, инспектор. Оператор Коронеса показала розовый кончик языка безобразному мужчине, ожидающему в патрульном катере пояса астероидов. Катер завис в полумиле от базы Коронес. «Весь щетиной зарос», — подумал оператор. «Бррр». И, спрятав язычок, мило прощебетала. «Это с... с франшизы 12». Лицо человека на патрульном катере сложилось в еще более безобразную гримасу. Звали его инспектор космической безопасности Голлем, и у него болел живот. Известие о том, что инспектора компании мучают боли, порадовало бы всех до одного в пузыре сквоттеров от Деймоса до колец Сатурна. Разве что они бы, пожалуй, удивились, что у инспектора вообще имеется желудок, а не бобино-магнитные ленты с записью контактов. «Голлем, говорите?» Да, всех друзей Голлема хватило, чтобы основать колонию на Мизоне, и сам он прекрасно это знал. Впрочем, его желудок к этому привык. Желудок начал даже привыкать к работе на взаимный фонд Коронис, а его хозяин еще не оставлял надежды, что ему удастся пережить своего босса по имени Квайн. Убивала его вовсе не желудочная колика. Нет, дюйм за дюймом его снедало то, что он спрятал за франшизой 14 на самом краю сектора Коронис. Голлем, хмурясь, смотрел на экран, куда девица Квайна как раз вносила беды его следующего обхода. Считалось, что живая девица за консолью коммутатора повысит боевой дух служащих. Но при виде ее настроение у Голлема не улучшалось. Он знал, как выглядит, и нутром чуял, что это за вспышка была у 12. Когда набитые девицей данные вышли к нему на экран, он сразу понял, что это и впрямь жалоба на барабашку. Призрачные сигналы в линии. О боже, нет, только не это. Он ведь только что все исправил и замел следы. Франшизу 12 держала West Ham Химикаты. Жутковатая компания, которой заправляли киборги. Если он не доберется туда в ближайшее время, они пошлют следопыта. Но как ему туда попасть? Он только что оттуда, и к тому же по расписанию он должен двигаться вверх во франшизу 1. «Развернуть обход», — буркнул он в микрофон терминала. «Начать с франшизы 14. Цель — внеплановая проверка наращивания конгломерата на 11-й, плюс экстренный ответ на вызов с West Ham. Выделить 2 дополнительных блока питания». Девица занесла все в журнал базы. Ей решительно не было дела до того, что инспектору взбрело в голову начать свой обход с космоклоаки. Обрубив связь, Голлем ввел код нового курса, пытаясь не думать о том, как будет объяснять Квайну, на что пошли излишки питания. Если хоть кто-нибудь залезет в его терминал и найдет в бортжурнале фиктивные записи, грузить Голлему до конца жизни руду, да еще с электродами за ушами. Он набрал с клавиатуры код инъекции Вейгис, чтобы снять боль в желудке, и поймал ошибку в коде, какую исправил без особой радости. Большинство поясников, так звали жители пояса астероидов, приняли переход на реактор, работающий от накопителя гравитации, с распростертыми объятиями. Голлем терпеть его не мог. Какая радость висеть, качаясь вверх-вниз задницей, вместо того, чтобы самому гнать жестянку, куда пожелаешь. Как по старинке. По-настоящему. «Я последний фанат машин», — думал он. «Богом забытый динозавр в космосе». Но у динозавра хватило бы ума не связываться с мертвой девчонкой. И с Рагнарёком. Стрелка на индикаторе суммарного давления атмосфер качнулась и подпрыгнула. И патрульный катер ввинтился в ноты искривления поля. Голлем, во всяком случае, надеялся, что так это произошло. Он отпихнул щупальца нового биомонитора, какой ему запихнули в корабль, и стал смотреть на звездную россыпь на обзорных экранах, пока искривление пространства не превратило эти звезды в кашу. В поясе всегда есть на что поглядеть. На сей раз это была буря из мелких полумесяцев, хвостом тащившихся за его кораблем и поблескивающих, когда кувыркались камешки. Небо в алмазах. Из больших иллюминаторов Рагнарёка видно голое и пустое пространство космоса. Вот как когда-то умели летать. Его железная бабочка.
Он поскреб в бороде, подсчитывая, заглянуть с квотером на 14-й, а потом 5 часов до Рагнарёка. Пискнул сигнал сводки погоды, указывая на то, что с тех пор, как он вводил курс, изменилась скорость перемещения завихрений поля. Он покрутил тюнер, настраиваясь на волну сводки и спрашивая себя, каково бы жить при погоде, сплошь состоящей из вихрей ветров газа и жидкой воды. Сам он воспитывался на Луне. Вспышка, о которой бубнила сводка погоды, оказалась парой беглых астероидов на всех парах, несущихся прочь с орбиты Большого Юпа. Старик Юпитер еще мог время от времени разразиться парой другой астероидов камней. Эта парочка напоминала беглых троянцев, и направлялись они, похоже, в дальний от Коронис Нод, в сектор Темис. Сектор, по сути, пустовал, там не было ничего сколько-нибудь значительного, кроме какой-то новой медбазы. Впрочем, это дело не его, а инспектора Сцереса, придурковатого малого по имени Хара. Хара, вероятно, слишком занят сейчас тем, что толкает мутировавший бактериофаг, чтобы заметить, как они пролетели. А жаль. Троянцы богаты газами. Время кормежки. Голлем вскрыл пакет Ови-Паф и врубил музыку. Свою музыку. Старый хэви-метал времен Фронтира. Эти бьющие на подсознание новые биостоны не для него. Чумовые электронные децибелы вдарили по переборкам. Большими бесполезными зубами голлем жевал пасту. Кабина сотрясалась. «Не найти мне удовлетворения!» Биомонитор поджал все свои лыжноножки. «По делом тебе! Никто не звал тебя на големов корабль, симбиот сосущий!» Хэви метал сделал свое дело. Голем занялся упражнениями зарядкой. Нельзя запускать себя, полагаясь на волю невесомости, как Хара. Как все они теперь. Изящество движений в невесомости – дерьмо собачье. Немодное тело голема сгибалось и распрямлялось. Горилла. Ничего удивительного, что, собственно, его матери хватило одного взгляда на него, чтобы броситься на утек. «За 2000 световых лет от дома...» А где у голема дом? Спросите у Квайна, спросите у компании. Космос давно поделили компании с большой буквы. Пора тормозить в 14-ю.

0: Франшиза 14 радовала своей неизменностью. Беспорядочный и беззаконный муравейник, налепленных одна на другую икринок и переходов между ними. Когда разрешение стало лучше, икринки превратились в скопление пузырей хабитатов с мономолекулярной оболочкой. Конгломерат астероидов, к какому они крепились, был синхродеформирован задолго до того, как Голлем начал обходы. Первые колонисты делали это с помощью реактивных двигателей. Круто! Теперь любой ребенок с сумматором гравитации, как хочешь выправить тебе орбиту. Пузырей на 14-й становилось все больше и все больше детишек. Пузыри со всех сторон облепили астероид. Резервуары для выращивания тканей, продукции которых оплачивала франшиза, пока оставались нетронутыми. Но во всех остальных местах пузыри лепились один на другой, причем самые новые из них закреплены были довольно хлипко. У ребятишек скоро кончится камень, на котором работает их метаболит. Всякий раз, проходя через 14-ю, Голем занудно напоминал им об этом. «Где ваши толкалки для камня?» — спросил он и теперь, когда на экране у него возникло лицо старшего сквота.
1: «Скоро, скоро, инспектор Голем», — ответил худой скинхед с прилепленным к уху биотюнером.
0: «Компания расторгнет ваш контракт, Джуки. Фонд Коронис вычеркнет вас из списка держателей страхового полиса, если вы не будете поддерживать подлежащую страхованию систему жизнеобеспечения». Джуки улыбнулся, помял зеленый ком за ухом. «Да уж, они оставляют камни, поднимаются на высшую ступень эволюции, уходят в мир симбиотической косможизни». За спиной Джуки маячила пара боссов постарше.
2: «Вы не можете позволить себе, чтобы вас отрезали от сервиса, какой предоставляет компания», — сердито сказал ему. Никто лучше Голема не знал, сколь ничтожен этот сервис, но без него что тогда? «Достаньте себе еще камня». Он не мог больше тратить здесь время. Выходя на малой скорости из 14-й, он заметил, что один из незакрепленных пузырей подернулся болезненно пурпурной пленкой. Не его забота, да и времени у него нет. Чертыхнувшись, он подошел поближе и осторожно ввел зонды стыковочного устройства в мономолекулярную кожу пузыря. Когда зонды вскрыли замок, в кабину катера повалила вонь. Натянув дыхательное устройство, Голем двинулся в загнивший пузырь, в ярости сжимая зубами сосок подачи кислорода. Посреди хабитата плавали, сбившись в невесомости в кучу, 6 или 7 тел, словно моток желтой проволоки. Он выдернул одно, плеснул мальцу в лицо струйку кислорода. Это оказался сумковый малец, рожденный в невесомости и никогда не ведавший, что такое гравитация. Когда веки его медленно разошлись, Голем толкнул его к гниющей сердцевине метаболита. «Вы кормили его фагом». Он отвесил мальчишке за трещину. «Думали, фаг станет самовоспроизводиться, да? Вы его отравили». Глаза парнишки сошлись у переносицы, потом кое-как выправились. Вероятно, он ни слова не понял из фразы Голема. Диалект 14-й быстро мутировал. Может, кое-кто из них и впрямь начал общаться без слов, посредством своих симбиотов, телепат и овощи. Толкнув мальчишку назад в груду тел, Голем пинком выбросил мертвый метаболит в мусоросборник. Изголодавшийся Молли пузырь был испещрен пятнами некроза, вообще держался лишь чудом. Окатив его СО2 из своего баллона, Голем пополз к себе на корабль за запасным ядром метаболита. Когда он вернулся, квазиживая цитоплазма пленки пузыря уже начала прочищаться. Она регенерирует, если детишки снова не отравят ее каким-нибудь мутофагом, связывающим СО2. Вот так теперь человечество строит себе космические дома. Из мягких гетерокаталитических пленок, которые питаются светом звезд, дышат отходами жизнедеятельности человека. Голем порылся в куче слабо шевелящихся тел, пока не нашел мешок с фагом, зажатый между женщиной и ее младенцем. Она захныкала, когда он выдернул наркотик.
1: Голем унес его к себе на катер и осторожно отчалил, выпустив облачко питательного геля, чтобы заплавить дыру от зонда. Молли Пузырь сам себя исцелит. Наконец, он волен держать путь на Рагнарёк. Он вел курс на 12-ю, потом ловко вставил в ход заплатку обходного лога и ввел истинную свою траекторию. В журнал пойдет что-нибудь из тайной библиотеки дубликатов. Такие дубликаты были против всех планов компании, и лучше бы никто их не нашел. Потом он ввел в журнал запись о только что израсходованных запасных материалах и, как всегда, слегка преувеличил их количество. Приписки, растраты. В животе у него забурчало. Голем врубил бурю рока, чтобы утихомирить желудок. Была одна старая песня о парне, который ходил, привязав себе на шею мертвую птицу. Воистину, у него, голема, есть своя мертвая птица. Все, что было хорошего, мертво. Все, что было свободного, буйного, человеческого, все мертво. Он и сам чувствовал себя призраком, уж поверьте. Дохлым призраком, случайно затесавшимся сюда из тех времен, когда люди сами вели свои машины к звездам, а водоросли оставались в кюветах. До того, как ученые напридумывали все эти метаболизирующие марсианские макромолекулы, которые, цитирую, «укротили космос», конец цитаты. И есть теперь укращенные мужчины, женщины и дети, которые с помощью этих молекул дышат и прокладывают дороги в пространство, ими питаются и творят музыку ими, быть может, с ними совокупляются или спариваются. Степной волк зарычал, оскалив зубы, подергал из стороны в сторону щупальца биомонитора. Пискнул радар. Рагнарёк. Время съежилось, и на экранах его вспыхнуло прошлое. Он позволил себе один быстрый взгляд. Огромный, одетый в золото корабль парил в свете звезд, и крохотное солнце за ним подернуло его алмазной пылью. Последний Арго. Самое одинокое из всех Контестога. Рагнарёк. Необъятная, гордая, громоздкая звездная машина, словно гербами, украшенная знаками примитивных технологий, забросивших человека в космос. Рагнарёк, открывший путь к Сатурну и тому, что лежало за ним. Кулак человека в лицо богам. Остов, дрейфующий в море, которое он покорил. Потерянный и забытый всеми, кроме затхлой тени, призрака инспектора Голема. Рагнарёк. Нет сейчас времени натягивать скафандр и бродить по нему внутри и снаружи, разбирать, протирать, возиться с его архаичной арматурой. Его реактор давно уж умер и остыл. Голем не решался даже запустить его. Тронься он с места, и забьются в истерике все радары зоны. Украденное у Квайна электричество — вот и все, что теперь согревало корабль. А внутри него мертвая птица. Голем легко скользнул к главному шлюзу, который давно уже переоборудовал под свое стыковочное устройство. И в этот самый момент ему показалось, он заметил, как в грозди подсобных пузырей, какие он повесил на грузовой шлюз Рагнарёка, вспучивается новая ягода. Что еще задумала та?

0: Стыковочный фал вошел в шлюз с умиротворяющим душу щелчком, и, ожидая, пока откроется внутренний люк, голем стоял нос к носу с двумя старыми чудовищных размеров скафандрами, какие висели в шлюзе Рагнарёка. Просто невероятно, насколько они громоздкие и обременительные. Как в те времена вообще могли в них двигаться? Он оттолкнулся от переборки в сторону полутьмы на мостике. На одно мгновение его девочка была там. Широкие иллюминаторы, сплошь вращающийся лабиринт звездного света и усеянных огнями теней. Она сидит, откинувшись в кресле пилота, смотрит в космические глубины. Он видит ее чистый энергичный профиль, силуэт девичьего тела среди теней. Глаза, голодные до звезд. Потом ее взгляд сместился, зажегся свет. Его звездная девочка исчезла в то самое, что убило ее. Время. Топанга, больная, выжившая из ума старуха на заброшенном корабле. Лицо, словно обломки кораблекрушения, и улыбка спасшего.
1: Голли, я вспоминала.
0: Что за удивительный инструмент человеческий голос? Этот хрипловатый юный голос из недр звездной дымки. Какие сказки складывал он за прошедшие годы? Она не всегда была такой. Когда он только-только нашел ее, больную, на бесцельно дрейфующем корабле, тогда еще она была Топанга, последняя оставшаяся. Ты пользовалась устройством вызова. Я предупреждал тебя, они слишком близко. А теперь они поймали твой сигнал.
1: Я ничего не посылала, Голли.
0: Странно голубые, широко открытые старческие глаза напомнили ему о месте, которого он никогда не видел. Он начал проверять контрольные устройства и индикаторы, какие из предосторожности повесил на блоки ее консоли. Трудно поверить, но эти древние приборы еще функционировали. Корабль целиком и полностью неорганический, тонна увесистых микросхем. Топанга утверждала, что не может активировать радио и радары, но когда с ней случился первый ее припадок безумия, голем убедился, что это не так. Он тогда прятал Рагнарёк во франшизе 4 на большой космославке. Тогда Топанга начала забивать все частоты сигналом разрешения стыковки, обращенным к людям, умершим более 20 лет назад. Команда по сбору трофейного имущества компании едва не взорвала ее тогда, прежде чем поспел на место голем. Ему пришлось тогда даже подделать столкновение кораблей, чтобы хоть как-то объяснить произошедшее Квайну. Контроллеры радио были теплыми на ощупь.
2: Топанга, послушай меня. Уэстхэм-химикаты собираются послать за тобой следопыта. Ты забивала частоты их роботов-рудокопов. Знаешь, что они с тобой сделают? В лучшем случае, в самом лучшем случае, ты попадешь в гериатрическую клинику.
1: Иголки, Топанга, трубки, врачи, указывающие, что тебе делать, обращающиеся с тобой как с вещью. Они захватят Рагнарёк как космический трофей, если только не взорвут тебя сперва.
0: Ее лицо собралось безумными морщинами.
1: Я сама могу о себе позаботиться. Я сожгу их лазерами.
0: Ты их даже не увидишь. Он свирепо уставился на непокорного призрака. Он может делать здесь, что пожелает. Что его может остановить?
2: Топанга, я собираюсь разбить устройство вызова. Это для твоего же блага.
0: Она выставила искалеченный временем подбородок, качнулись волоски на нем.
2: Я их не боюсь.
0: А надо бы бояться лечебницы с ночными горшками. Ты что, хочешь кончить как клубок трубок под наркотиками? Я его разберу.
1: Нет, Голи, нет!
2: Руки палочки панически забарабанили по подлокотникам, из стороны в сторону замотались складки кожи.
1: «Я и пальцем его не трону, я не забуду, не оставляй меня беспомощной. Ну, пожалуйста, не надо!»
2: Ее голос сломался, и желудок его тоже. Он не мог выносить этого. Не мог видеть существо, которое пожрало его девочку. Топанга ведь где-то там, внутри. Молит о свободе, об опасности. Безопасность, беспомощность с кляпом во рту? Нет.
0: Если я вытолкну корабль из зоны Уэстхэм, ты окажешься на территории трех других компаний.
2: Топанга, детка,

0: Для массы Рагнарёка сумматор никак не годился. Но ради толчка его можно было и перегрузить. Он стабилизирует корабль при следующем обходе, если только сможет найти его, не истратив слишком много горючего. За спиной у него раздался хрипловатый шепот.
1: «Так странно быть старой!»
0: Призрак сочного девичьего смеха.
1: «Я тебе когда-нибудь рассказывала о том, как сдвинулось поле? Это было на Тетис».
0: «Рассказывала». Рагнарёк пробуждался.
1: «Звезды»,
0: — мечтательно сказала она.
1: «Харт Крейн был первым поэтом космоса. Слушай. Звезды нацарапают морозные саги в твоих глазах. Блестящие песни космоса необоримого. О, серебряная жила!»
0: Голем услышал, как что-то гулко лязгнуло об обшивку. Кто-то пытался тайком выскользнуть с Рагнарёка. Оттолкнувшись от консоли, он нырнул вниз по шахте в грузовой отсек, увидел, как закрывается люк шлюза, и рывком дернулся вверх, чтобы через главный шлюз добраться до своего корабля. Слишком поздно. Когда он влетел в кабину, экраны показывали, как из-за нового пузыря отчаливает странная шлюпка. Болван.
1: Тупица.
0: В главном шлюзе он поспешно натянул скафандр и, выбравшись наружу, побрел, спотыкаясь по внешней обшивке Рагнарёка. Новый пузырь был еще мягким и состоял по большей части из питательного геля. Пытаясь рассмотреть, что там внутри, голем уткнулся лицом в пленку и расколол дыхательное устройство. К Топанге он вернулся, почерневший от ярости.
1: «Ты позволяешь причаливать к Рагнарёку торговцу фагом?»
2: «А, так это был Лео!»
0: Неопределенно рассмеялась она.
2: «Он курьер из соседней зоны. Темис. Так она называется. Он иногда заскакивает. Он был ко мне так чудно добр, Голли!»
0: «Он вонючий торговец фагом, и ты это знаешь!» «Ты покрываешь наркодельцов!» Голема подташнивало. Топанга былых времен вышвырнула бы Лео из мусоросборника. Никакого фага. Никакого фага к дополнению ко всему остальному. Древние веки опустились.
1: «Брось, Голли! Я столько времени провожу одна!» —
0: прошептала она.
1: «Ты так надолго оставляешь меня одну!»
0: Ее усохшая лапка потянулась отыскать его руку. В старческих коричневых пятнах, расчерченная пронзительными венами лапка, наросты, жилы.
1: И это руки той девчонки, что удержала лагерь на Тетисе?
0: Он поднял взгляд на строй голограмм над иллюминатором и увидел эту девочку. Камера уловила ее усмешку. Устремленный в черную бесконечность и бешеный свет сатурновых колец, отраженных в ее золотисто-рыжих волосах. «Топанга, матушка!» — мучительно выдавил он.
1: «И не зови меня матушка, ты пластиковый космосвинья!» — взорвалась она.
0: Возмущенный вопль выбросил ее из кресла пилота, и ему пришлось упаковать ее назад, хотя ему мучительно не хотелось касаться ее. 1/4 гравитации хватит, чтобы сломать эти палочки.
1: «Мне следовало умереть», — пробормотала она. «Недолго осталось ждать. Ты скоро избавишься от меня».
0: Рагнарёк был запущен. Он мог идти. «Марсианка, космопроходец!»
1: «Держись», — сердечно сказал он.
0: Желудок знал, что ждет впереди. И ничто в ближайшем будущем не предвещало ничего хорошего.

0: Нагоняя упущенные, он двинул к франшизе 12 и Уэст Хэм. Как раз тогда, когда он вносил изменения в борт-журнал, чтобы привязать его к реальному времени, загудел приемник. Экран остался пустым. «Идентифицируй». «Ждал тебя, голем», — раздался невнятный тенор. Борода голема дернулась. «Охрененный корабль», — хмыкнул голос. «Большая шишка в Каонис еще как на него клюнет». «Хочешь остаться на свободе, держись подальше от Рагнарёка», — сказал торговцу флагом голем. «Мои предки сто пудов по ваню поплачут, инспектор», — снова захихикал голос. Послышался щелчок, и голем услышал собственный голос, говорящий: «Топанга, детка, я не могу снова и снова спасать тебя в последний раз». «Мировая, инспектор, мировая! Зачем нам война?» «Плевать мне на твои поганые пленки», — устало отозвался голем. «Ты не сможешь вертеть мной, как вертишь Хара». «Топанга», — раздумчиво произнес Лео. «Трехнутая, крутая, старая лиса. Она тебе рассказала, как я выправил ей провода, шмувода?» Голем оборвал связь. Толкач, наверное, сам пережег провода, чтобы, починив их, завоевать ее доверие. Желудок голема сочился кислотой. «Такая ранимая. Старый больной орел в мертвой зоне, и крысы отыскали ее. И ведь они не отстанут. На Рагнарёке есть воздух, вода, питание, передатчики. Возможно, это они пользовались устройством вызова. А возможно, она говорила правду. Они могут захватить корабль, выбросить ее из шлюза». Рука голема зависла над консолью. Если он повернет сейчас, его борт-журнал все покажет. Перелет скрыть тогда не удастся. И чего ради? Нет, решил он. Они подождут. Они сперва все вокруг разнюхают. Они захотят и меня заодно прижать к ногтю. Они захотят проверить, что из меня можно выжить. Молись, чтобы они этого не узнали. Надо раздобыть где-то блоки питания, чтобы хватило на скачок для Рагнарёка. Как? Как? Это все равно, что пытаться спрятать большой юг. Тут он заметил, что скомкал биомонитор в тошнотворного вида желтый ком и зашвырнул его через всю кабину. Сколько еще ему удастся водить за нос Коронис? И словно услышав его мысли, заблеяла горячая линия связи с базой компании. «Вы почему не во франшизе 2, голем?» Горлодер Квайн, собственной персоной. Сделав глубокий вдох, голем повторил свой план обратного курса обхода, глядя, как морщится рыльце Квайна. «Сегодня будете сперва спрашивать у меня разрешение. А теперь слушайте сюда, голем». Квайн откинулся рыхлой тушкой на спинку биофлекса. Коронис не признавала неблагоприятных условий труда на головной базе. «Не знаю, что вы там затеяли во франшизе 3, но я хочу, чтобы этому был положен конец. Шахтеры подняли крик, и наша компания такого не потерпит». Голем потряс косматой головой, словно оглушенный бык. «Франшиза 3? Ах, да, предприятие по добыче тяжелых металлов. Они перегружают свои лучевые тягачи на высокоскоростной выемке. Это есть в моем отчете», — объяснил он Квайну. «Если они и дальше будут так гнать выработку, то перекроют все лимиты по контракту. То есть придется говорить о его переформулировке. А страховка этого не покрывает, поскольку в приложении к их контракту лимиты ясно оговорены». Брыли Квайна зловеще дернулись. «Голем! Я снова вас предупреждаю, не ваше место толковать контракт держателю страховки. Если шахтеры намерены добывать свою руду быстрее за счет аннулирования контракта, это их дело. Ваша задача – заявить о нарушении контракта, а не надоедать им формальностями. В настоящий момент они злятся на вас, ни на кого другого. И надеюсь, вы не думаете, что наша, почтительная пауза, компания одобряет вашу инициативу. Голем неопределенно заклокотал. Давно бы следовало к такому привыкнуть. Коронис желает получить свою долю быстро и притом не платить компенсацию, когда все взлетит на воздух. Шахтерам платят за каждый шаттл с грузом, и большинство из работяг не в состоянии отличить приложение к контракту от потайной заслонки. К тому времени, когда они обнаружат, в чем различие, они будут мертвы. И еще одно. Квайн внимательно наблюдал за ним. До вас, возможно, доходит шум из сектора Темис. Они, похоже, все там из себя выходят из-за какого-то камня. «Вы имеете в виду тех троянцев?» – озадаченно спросил Голем. «А в чем дело?» «Вы связывались с Темис?»
1: «Нет».
0: «Прекрасно. Вы не станете отклоняться, повторяю, не станете отклоняться от курса обхода. Вы сами висите на волоске, Голем. Если в вашем бортжурнале окажется хоть что-нибудь, связанное с Темис, вас вышибут из компании и можете рассчитывать на арест имущества за превышение кредита по будущей пенсии». И никаких прав на бесплатный проезд тоже не ждите. Вам все ясно? Голем оборвал связь. Когда он, наконец, совладал с дрожью в руках, то набрал код погоды, чтобы получить новую сводку по орбитам беглых камней. Оба астероида полным ходом шли в сектор Темис, но пока еще были довольно далеко от самой планеты. Он нахмурился. Кому до этого дело? В астрономических таблицах единственным сколько-нибудь значимым объектом значилась только новая медбаза, и возле ее названия стоял значок «Независимая» и никаких подробностей. К тому же они, похоже, чисты. Если этот грязный Хара... Голем хмыкнул. Теперь он понял. Квайн надеялся, что какая-нибудь заварушка в Темис поможет уговорить Церес Центральную передать часть этого сектора в его квайноведение. А медбаза компании не принадлежит, так что ею вполне можно пожертвовать. Ловко придумано, размышлял Голем. Вот уж Квайн разживется, если эта затея сработает. Он входил в зону Вестхэм-Химикаты. Не успел он отправить сигнал, как по радио к нему прорвался поток ругательств босса предприятия. Голем поспешил отклониться от курса, чтобы свести к минимуму свое вмешательство в их линии передач, и главный киборг остыл настолько, чтобы дать ему отчитаться о том, что он разобрался с их барабашкой. «Это был радар, на который кто-то повесил определитель поля», — солгал Голем, соображая про себя, смогли ли киборги опознать Рагнарёк и не выведут ли они его на чистую воду. «Ладно, катитесь. Освободите зону». Старому киборгу было плевать. Череп у него был изрыт входами электродов, а из костяшек пальцев пробивались порослью провода. Как бы Голем не любил металл, это было уж слишком. Из 12-й он выбрался как мог осторожно. Здесь ведь живут не люди, а создание проводами, подсоединенные к консолям роботизированных перерабатывающих заводов на всех астероидах вокруг. А он создает помехи по всей их нейронной сети. Ничего удивительного, если когда-нибудь они откроют по нему огонь. Его следующей остановкой была новая франшиза по накоплению массы под будущую колонию на 11-й. Пока это была только станция на медленной орбите на самом ободе провала Кирквуда. Довольно рискованный участок для работы. Если они начнут терять астероиды, то хаос может воцариться по всему сектору Коронис. Период накопления массы означал блоки питания. Множество блоков питания. Голем начал рассчитывать параметры Рагнарёка. Кишечник отозвался на это спазмами. Взявшее в аренду 11-ю предприятие строило большие планы по созданию самостоятельной колонии на малом бюджете. Им нужны эти блоки, чтобы притащить богатые газом астероиды. Войдя в зону 11-й, Голем понял, что у колонистов есть и другие проблемы. «Мы сделали расчеты на случай аварийной ситуации 2 сигма», устало повторил начальник 11-й. Голем стоял рядом с ним у голографического дисплея, показывавшего в трехмерной проекции траекторию астероидов, какие намеревались взорвать колонисты. «Расчет недостаточно точный», — сказал ему Голем. «Точка конвергенции размазана ко всем чертям. Вы потеряете больший камень, и он уйдет прямиком в десятую».
1: «Но ведь десятая никем не занята», — запротестовал начальник одиннадцатой.
0: «Никакой разницы. Как по-вашему, почему вы получили эту франшизу по дешевке? Компания просто счастлива, что вы наращиваете конгломерату этой жилы. Они только и ждут, что вы потеряете хотя бы один камень. Тогда они смогут аннулировать контракт и перепродать вашу франшизу. Я не могу сертифицировать операцию, если вы не сделаете пересчет».
1: «Но это же означает, что нам придется покупать компьютерное время на ЦРС Центральной», — завопил начальник. «Не можем мы этого себе позволить».
0: «Вам следовало бы учесть факторы нестабильности, прежде чем подписывать контракт», — деревянным голосом отозвался Голем. Ему втайне хотелось, чтобы у старшего было поменьше волос. Прижимать так скинхеда намного проще.
1: «Позвольте хотя бы привезти камни, какие уже оборудовали зарядами», — молил начальник.
0: «Сколько у вас тут блоков питания?» — указал Голем.
1: 21.
0: «Я заберу из них 6 и дам вам свидетельство. Это дешевле, чем полный перерасчет». Челюсть начальника отвисла. Потом, сжав кулаки, он зарычал.
1: «Ах ты, грязный ублюдок!»
0: Внезапно за спиной у них что-то взвыло, и оператор связи сорвал с головы наушники. Потянувшись, начальник 11-й щелкнул тумблером динамика, и хабитат наполнился ревом на всех частотах. С минуту Голему казалось, что это фронтальная вспышка на солнце. Потом он разобрал в этом вое человеческий крик.
2: «СОС! На помощь! Голи!»
1: «О, нет! О, Господи Иисусе, нет!»
0: Он хлопнул ладонью по тумблеру динамика, чувствуя, как по всему телу у него выступает пот.
1: «Да что во всем космосе?» — начал начальник станции.
0: Старый маяк в провалях. Голем распихал операторов, прорываясь к шлюзу. Нужно пойти прикончить его. Он ворвался в корабль и врубил инжекторный ускоритель. Нет теперь времени на блоки питания. Вопль означал, что Топанга действительно в опасности. Она звала не мертвецов. Если он подключит запасной инжектор, то сможет отменить заранее заданные шаблоны поля и взять более короткий прямой курс, что, разумеется, строго воспрещено правилами компании. Он так и сделал. А потом открыл все каналы связи. Топанги в эфире не было. Пожар? Столкновение? Скорее, Лео и его дружки сделали свой ход. Он несся в искривлениях поля, зря расходовал горючее. Пальцы его механически щелкали настройками радара в надежде поймать сигнал какого-нибудь фагера, толкача, хоть кого-нибудь. Он поймал только болтовню шахтеров в дальнем далеке и разговор пары операторов складских баз, спрашивающих друг у друга, что это за тревога. Кто-то из сектора Темис монотонно вызывал инспектора Хару. Как водится, Хару не отвечал. Темис центральный шло лишь автоматическое «ждите ответа». Голем непредвзято обругал их всех, пытаясь выдавить из мозгов хоть какой-нибудь план. Зачем бы толкачам так быстро захватывать Рагнарёк? Конфронтация не в их стиле. Может, они сочли, что риска тут никакого? Кулак Голема крушил тюнер, выбивая тяжелый ритм хэви-металла.
2: «Выкрась черным!»
0: «Но им придется оставить ее в живых до тех пор, пока я туда не доберусь. Им нужен я. Что делать? Купятся они на угрозу вызвать ЦРС Центральную. Не стоит трудиться отвечать. Они не хуже тебя знают, что налет компании приведет к тому, что Топанга окажется в больнице для престарелых, Рагнарёк в парке трофеев Квайна, а Голлем в трудбригаде зомби. Как вырвать Топангу из их лап? Если я попытаюсь блефовать, первое, что они сделают, это вкатят нам обоим дозу фага. Отсаживающую дозу. Почему? Ну почему я оставил ее одну? Мысли его завершали уже энный виток по такой вот мученической орбите, когда он заметил, что голос Темиса форсировал усилитель и пытается теперь докричаться до Коронис, его родной базы. Поправка. Родной базы Квайна. Никакого ответа. Вопреки совету желудка, он настроился на их волну. «Медбаза Темис вызывает Коронис Центральную. У нас чрезвычайная ситуация. Коронис, пожалуйста, ответьте. Медбаза Темис вызывает Коронис Центральную. Аварийная ситуация. Пожалуйста...» Женщина явно диспетчер связи. Наконец девица Квайна отозвалась. «Медбаза Темис, вы нарушаете наши информационные потоки. Пожалуйста, приглушите сигнал. Коронис, у нас аварийная ситуация. Нам нужна помощь. В нас вот-вот врежется астероид». «Медбаза Темис, свяжитесь с офицером безопасности, патрулирующим ваш сектор. У нас нет полномочий действовать за пределами сектора компании. Вы нарушаете наши информационные потоки». «Наша база не отвечает. Нам нужна помощь. У нас жертвы».
1: «Коронис», — ворвался мужской голос. «Немедленно свяжите меня с вашим начальством. Это врачебная необходимость».
0: «Медбаза Темис, руководитель сектора Квайн в настоящее время находится за пределами базы. У нас идет монтаж грузового шаттла под трансмарсианское окно. Пожалуйста, ждите, пока не будет произведен запуск. Но...» «Коронис, конец связи».
1: Голем скривился, пытаясь вообразить себе, как Квайн выходит за пределы станции. И вернулся к ломанию головы над собственной проблемой.
0: Женщина Стэмис продолжала вызывать. «Мы на траектории столкновения. Нам необходимы блоки питания, чтобы сойти с нее. Если кто-то может нам помочь, пожалуйста, отзовитесь. Медбаза Темис!»
1: Он ее отрубил. Одного Рагнарёка вполне достаточно. И его Рагнарёк лежал прямо перед ним. Оставалась еще смутная вероятность, что толкачи не ждут его так скоро.
0: Голем сбросил скорость и стал медленно дрейфовать к древнему кораблю. Когда экраны его прояснились, он увидел, что в пузырях позади грузового шлюза помаргивают, перемещаясь огни. Его единственный шанс, если они не успели еще перетащить фак на борт. Вцепившись в рычаг демонтажного лазера, голем бросил патрульный катер прямо на главный шлюз Рагнарёка. Лазерный луч веером прошелся по пузырям, срезав два основательных ломтя, прежде чем голему пришлось затормозить. Ударная волна от столкновения бросила его на панели управления. Стыковочные устройства сопрягались, и голем головой вперед рванулся в шлюз Рагнарёка. Когда за ним начал закрываться внешний, он ударил по кнопке аварийного открытия внутренней камеры, отчего по всему кораблю завыли аварийные огни. Вот он уже внутри и, отталкиваясь от стен, несется вверх по шахте. Поверх воя сирен слышался еще и металлический лязг. Фагеры бегом выбегали из грузового люка, чтобы спасти свои пузыри. Если он сможет добраться до мостика первым, внутрь их он уже не пустит. Он извернулся, оттолкнувшись обеими ногами от труб, и пулей влетел на мостик. Рука его тянулась к рычагу аварийного закрытия шлюзовых затворов. Им не пользовались десятилетия. Голем едва не сломал запястье, дернув за рычаг и одновременно преодолевая силу инерции своего прыжка, и в награду услышал, как далеко внизу сладко заскрежетали рычаги и люки шлюзов. Затем он повернулся к креслу пилота, где должна была сидеть Топанга, и увидел, что опоздал. Да, в кресле-то она была, но обеими руками сжимала себе горло, и глаза у нее закатились. Позади кресла маячила худая безволосая фигура. Фагер расслабленно облокотился о спинку кресла, а в кулаке у него была зажата скрученная из провода удавка, надетая на шею Топанги.
1: «Вот уж поистине героизм, инспектор!» — хмыльнулся толкач.
0: Долю секунды голем размышлял, неужто Лео не заметил нацеленного на него ручного лазера, но потом увидел, что Лео вдавил в бок Топанги сварочную горелку. Чека безопасности была снята.
1: «Мировая, мальчик Голи, клади пушку».
0: «Не выйдет».

0: невесомости. Его напружиненное тело искало позади себя хоть что-то, от чего можно оттолкнуться. Фагер-толкач дернул за провод. Руки Топанги задергались вверх-вниз. Один ужасающий глаз уставился на голема. Искорка в нем. Топанга словно пыталась сказать «нет». «Ты ее убиваешь. А когда ее не станет, я оторву тебе голову и выброшу тебя вместе с ней в мусоросборник».
1: «И чего это тебя так тянет убивать?»
0: Фагер захихикал. Внезапно дернув за провод, он перевернул Топангу вниз головой, так что ее ноги поплыли в сторону голема. Старая женщина немощно брыкалась. Безумие какое-то, на ее босые ноги были совсем девичьими.
1: «Открывай!»
0: Когда голем не двинулся с места, рука Фагера поднялась по грациозной дуге, распустились когтями пальцы. Арка пламени прорезала, прошла назад, прорезала снова, когда Топанга конвульсивно выгнулась. Одна девичья стопа отделилась и поплыла в сторону, таща за собой хвост капель. Голем увидел указывающую прямо на него из почерневшей культи белую палочку. Топанга затихла.
1: «Еще много осталось», — хмыкнул толкач. «Вот уж действительно крутая старушка. Открывай».
0: «Отпусти ее. Отпусти ее, я открою».
1: «Открывай давай!»
0: Снова дернулась горелка. Внезапно Топанга изогнулась, слабо скребя руку толкача. Горелка, вырвавшись, понеслась по кабине, в то время как голем и Фагер барахтались, ослепленные длинным балахоном Топанги. Фагер вытащил откуда-то нож, но не мог найти точку опоры. Голем почувствовал, как сцепились у него на талии ноги толкача, и воспользовался этим, чтобы оттолкнуть подальше Топангу. Когда перед глазами у него прояснилось, он сдавил, прижимая к себе Фагера, и начал решительно взимать проценты со стольких часов беззарядки. Как раз в тот момент, когда он ощупью искал провод, чтобы связать им неподвижное уже тело, что-то врезало ему по затылку сразу за ухом, и свет погас. Очнулся он под крики Топанги.
1: «Вал! Вал, я их держу!»
0: Она разве что не волосами цеплялась за консоль, а обеими руками наставила на него древнюю молнию. Из дула сантиметрах в 30 от его головы вился дымок.
2: «Топанга, это я! Голи! Очнись, астронавт! Дай мне его связать!»
1: «Где ты, Вал?»
0: — смеясь, прокричал девичий голос.
1: «Я сейчас прикончу этих гадских засранцев, Вал!»
0: Валентин Орлов, ее муж, уже 30 лет лежал в снегах Ганимеда.
2: «Вал занят, Топанга», — мягко произнес голем.
0: Звуки, доносившиеся с обшивки, вовсе ему не нравились.
2: «Вал послал меня помочь тебе. Положи пушку, космодевочка. Помоги мне связать этого подонка. Они пытаются украсть мой катер».
0: Теперь он вспомнил, что в спешке забыл закрыть шлюз. Топанга смотрела на него в упор.
1: «И почему так часто встречаю я здесь твою рожу?» — прокаркала она. «Зенки цвета немытой посуды».
0: Тут она потеряла сознание, и голем бросился в шахту, стремясь попасть в шлюз. Его патрульный катер отчаливал. За ним на тросе плыла шлюпка торговцев фагом. Он сел на мель на Рагнарёке. Ярость взметнула его назад на мостик. Он умудрился послать вслед толкачам слабую струйку лазерных лучей, но те стремительно набирали скорость. Бесполезно. Тогда он подтянул голову Фагера так, чтобы она оказалась прямо над его коленом, потом силой выбросил колено вверх и лишь затем взялся оснащать Топангу иглами внутривенного вливания, с трудом попадая в паутину старческих вен.
2: Как, черт побери, эти клешни удержали пушку.
0: Скрипя зубами, чтобы утишить восстание в желудке, он наложил покрывающий гель на ее ожоги. Уборку он завершил тем, что отбуксировал Фагера и отрезанную стопу к шлюзу мусоросборника. Держа одну руку на кнопке пуск, он вдруг хмурясь замер.
2: Не помешало бы выбить из Лео кое-какие сведения, что это они затеяли в его секторе. Тут в голове его прояснилось, и кулак вдавил «выбросить». Его сектор. Если он попадет в руки компании, то остаток жизни проведет с проводками в мозгах, отрабатывая этот патрульный катер. Это если ему повезет. Не выйдет. Бежать некуда. Космос принадлежит компании. Он и впрямь теперь в 2000 световых лет от дома на мертвом корабле. Мертвым? Голлем отбросил со лба жидкие волосы и усмехнулся. У Рагнарёка здоровая экосистема, уж об этом-то он позаботился. Никто, кроме фагеров, не знает о том, что корабль здесь, а уж против них он какое-то время тут продержится. Возможно, достаточно долго, чтобы проверить, можно ли извлечь какое-то горючее из этого дома с привидениями, не взбудоражив при этом весь сектор. Внезапно он от души вслух рассмеялся. С его внутреннего взора глаз спал ржавый ставень, открывая доступ славе. «Человек, человек!» – пробормотал он и засунул голову в камеру регенерации, чтобы проверить, как обстоят дела на длинных рядах кювет с культурами, уходящих вдаль в свете вечно горящих ламп. Минута ушла у него на то, чтобы понять, в чем дело. Неудивительно, что торговцы фагом явились так быстро. Неудивительно, что он хохочет, как последний дурак. Они всю камеру засеяли культурой фага. Не корабль, а фабрика. Первые кюветы созрели и вот-вот уже дадут споры. Сам воздух был тягучим. Голлем вытащил кюветы, глотнув при этом чистейшего фага, и отправил созревшие кюветы в шлюз мусоросборника. Потом заполз назад на поиски новых. На всех стадиях фотосинтезирующая водоросль начинала сбиваться в комья, сворачиваться в лишайникоподобный симбиот, называемый фагом. Ни одной чистой кюветы. Еще несколько часов, и на Рагнарёке не останется воздуха. Но им с Топангой будет уже все равно. Они к тому времени давно уже будут парить в просторах космоса, подохнув от передозняка. Вот теперь его действительно прижало. Залив систему вентиляции немного жидкого кислорода, голем поднялся на мостик. Добудь чистый метаболит или умри. Но кто даст им воздух? Даже если ему удастся сдвинуть с места Рагнарёк, склады и франшизы, неминуемо компании об этом узнают и будут настороже. С тем же успехом можно послать сигнал на Коронис и сдаться. Может, Хвайн не станет утруждать себя тем, чтобы добраться до них с Топангой вовремя. Может, так будет лучше. Лечебницы, провода. Топанга застонала. Голем пощупал ей виски. Горячие, как плазма. Старым дамам с укороченной ногой не следует играть в войну. Он выискал биогены, восхищаясь пузырьками, ампулами, таблетками, ингаляторами, спреями, забрасывающими в организм не весь что, но помогающими выжить. Контрабанда, какую они с Валом взяли на борт в былые дни свободы. Сокровищницы Топанги хватило бы, чтобы укомплектовать... Погодите минутку. Медбаза Темис. Он настроил приемник Рагнарёка. Женщина с Темиса еще звала. Тихо и хрипло. Он вывернул антенну так, чтобы она давала, насколько возможно, узкий луч. «Медбаза Темис, слышите меня?»
3: «Кто вы? Кто тут?»
2: Удивление вырвало ее из повторения заученных из учебника фраз. «Это миссия тролления космоса. У меня на борту пострадавший».
3: «Где?»
2: Тут ворвался мужской голос. «Говорит главврач Кранц, пилот. Привозите своего раненого, но на нас движется беглый астероид в гравиевом облаке. Если в течение ближайших 30 часов мы не добудем горючего, чтобы увести базу, нас продырявят. Можете нам помочь?»
4: «Всем, чем могу. Проверьте координаты».
2: Женщина остолбенела от десятичных знаков. Какой смысл говорить им, что Рагнарёк им без пользы? Блок сумматора гравитации не сможет увести базу и до появления кометы Галлея. А ядерный реактор Рагнарёка
4: Если он заработает, это будет все равно, что вытирать глаза реактивным двигателем.
2: Но их воздух может спасти их с Топангой.
4: Реактор. Отталкиваясь от переборок, голем буквально попрыгал в машинное отделение, зная, что живостью в членах он отчасти обязан фагу. Лишь отчасти. Тысячи раз ходил он этим коридором, тысячи раз с трудом отрывал себя от искушения. Теперь, ликуя, он начал проверять платы, схемы, которых сотни раз прослеживал пальцами, перепроверял и вворачивал заново давно выдернутые кем-то плавки и предохранители. Тут имелся пакет запаянного в пластик самовоспламеняющегося резерва топлива для запала. Потрясающий процесс конверсии, настоящий кошмар паяльщика, нагромождение теплообменников и контуров переменного тока. Безумно, расточительно, опасно. Микросхем здесь хватит, чтобы опутать ими весь пояс. Невероятно трудно поверить, что эта махина довезла человека на Сатурн. Еще труднее поверить в то, что она заработает сегодня. Он постучал друг о друга стержнями реактора, издавшими при этом тупой лязг. Потом щелкнул тумблерами, опускающими эти стержни в реактор. Никто не может сказать, что там выкристаллизовалось. Каналы подвода топлива в конвертер задребезжали от собравшейся там за 30 лет пыли. Запальный резерв спроектирован был, вероятно, лишь ради одного аварийного пуска. Сможет ли он запалить его снова, чтобы затормозить? Учись по ходу дела. Одно известно наверняка, что когда проснется этот достопочтенный металлический вулкан, все до одного радары отсюда до Корони засветятся, как новогодние елки. Вернувшись на капитанский мостик, он услышал шепот Топанги.
5: «Мы покинули гавань, зависшую среди тьмы. О, стальное знание, чей скачок свяжет тебя?»
4: «Молись, чтобы он совершил скачок», — сказал ей голем, и начал вводить курс, по два раза перепроверяя все, потому что в тени сновали фагомыши. Потом плотнее укутал Топангу в антигравитационную сеть. Один за другим ожили огни на панели управления реактором.

0: Инфразвуковой гул, нарастающий в недрах Рагнарёка, наполнил сердце голема ужасом и радостью. Он бросился на соседнюю с креслом пилота антигравитационную кушетку, пожалев, что у него нет ничего при себе, что он даже не начал обратный отсчет. Старт. Поехали. Гул расцвел, превратился в грохот дробилки руды. Гравитация обрушилась на него внезапно. Все, на мостике полетело на палубу. Антигравитационная кушетка покосилась на сторону. Рев взвился до визга, который словно прорезал ему мозг. А потом затих. Когда он вновь с трудом добрался до радара, то обнаружил, что поджиг реактивного двигателя сработал верно. Рагнарёк несся к Темис. Тут он увидел, что глаза Топанги открылись. «Куда мы направляемся?» — спросила она будничным, как мыло, голосом. «Я увожу твой корабль в соседний сектор, в Темис. Нам нужен метаболит, кислород. Фагеры попортили твои регенераторы». «Темис?» «Там есть медбаза. Они дадут нам метаболит». «Ошибка».
1: «О, нет! Нет!»
0: Она забилась в ремнях, села.
1: «Нет, Голли! Я не хочу в больницу! Не дай им забрать меня!»
0: «Никто и не говорит о больнице, Топанга. Ты останешься вот тут, на корабле, а я пойду к ним за метаболитом. А тебя они даже знать не будут. Мы не пробудем там и 5 минут». «Бесполезно».
1: «Да проклянет тебя Господь, голем!»
0: Она предприняла попытку сплюнуть.
1: «Ты пытаешься заманить меня в ловушку. Я тебя знаю. Ты никогда не дашь мне свободы. Ты меня тут не похоронишь, голем. Можешь гнить себе в лунодоме со своим мерзким детенышем, а я лечу к валу».
0: «Остынь, космоходец. Ты уже зеваешь». Он, наконец, вогнал в нее немного транквилизаторов и вернулся к изучению Рагнарёка. Факт теперь становился все сильнее. Когда голем поднял взгляд на голограммы, они наблюдали за тем, как он ведет их корабль. Герои звезд былых времен. Вал Орлов, Фитц, Ганнес, Мюра – все великие. Временами лишь усмешка за омытым золотым иллюминатором шлема, только имя на скафандре подле какого-нибудь сумасшедшего механизма. За ними затерянная в космосе пустыня, неизведанная земля под светом неведомых лун. Все живы, все так молоды. Вот Топанга обнимает за плечи еще одну космодевочку, смуглую русскую, которая до сих пор крутится на орбите Ио. Обе улыбались до ушей, глядя куда-то мимо него, счастливые, яркие и живые. Когда они начнут говорить, это и будет приход.

0: Он установил гироскопы, чтобы развернуть реактор Рагнарёка в положении, как он полагал, необходимое для запала. Если он может доверять циферблатам, запала хватит на торможение и на последний поджиг, чтобы убраться из Темис. Но куда он полетит с медбазы? В небо в алмазах. Он услышал, что мурлычет себе под нос какой-то мотивчик и решил перевести Рагнарёк на автопилот. Неважно, в каком состоянии компьютер, он все равно сейчас не столь безумен, как голем.
1: «Ты видел маму, дружок? Видел, как она стоит в тени?»
0: Когда в голове у него запели «Стоунс», он спустился вниз и вышвырнул в мусоросборник половину кювет. То, что на корабле осталось всего три баллона с кислородом, показалось ему смешным до колик. Он вскрыл один. Глоток кислорода отрезвил его настолько, что он вспомнил о том, что надо проверить сводку погоды. Женщина с медбазы все еще пыталась вызвать Темис центральную. Голем подавил порыв просветить ее относительно компании и сосредоточился на обновленных орбитах беглых троянцев. Теперь он понял, что так всполошило медбазу. Головной беглец промахнется мимо нее на несколько мегамиль, но при этом он достаточно массивен, чтобы поднять целые цунами гравия. Меньший беглец позади него замыкал хвост. Второй астероид тоже пойдет мимо, но гравиевое облако между этой парочкой способно разорвать мономолекулярные пузыри в клочья. Он должен успеть попасть на базу и убраться с нее. И сделать это нужно быстро. Он вдохнул еще кислороду и рассчитал орбиты беглецов в наихудшем варианте аварийной ситуации. Выглядело неплохо для него. Желудок у него дрогнул. Даже под фагом голем без особого труда мог вообразить себе, каково это будет, когда медики обнаружат, что он и Топанга на наркотиках. Тут голем заметил, что Топанга усмехается. От фага пользы ей было много больше, чем от транков. «Не беспокойся, звездная девочка. Голем не даст им тебя зацапать».
1: «Воздух!»
0: Она пыталась указать на систему жизнеобеспечения, индикатор которой давно уже горел красным. «Знаю, космоходец. Воздух мы получим на медбазе». Она наградила его странной, совсем не свойственной ей улыбкой.
1: «Как скажешь, маленький Голли», — хрипло прошептала она. «Я знаю, ты был чудесен, прекрасен».
0: Ее рука протянулась, раскаленная. Этого он уж точно не мог принять. Жаль, что от кислорода рог в голове пропал. «Почитай нам стихи в дорогу, звездная девочка». Но она была слишком слаба.
1: «Почитай мне».
0: Ее сканер был полон стихов.
1: «Нефтью промытыми кольцами слепого экстаза».
0: Трудно врубаться в текст, но вдруг пульсирующие буквы обратились в музыку в его глотке.
1: «Человек слышит себя, как мотор в облаках», — распевал голем, и ему подпевали призраки. «Прекрасный марафонцы среди звезд, душа, оперившаяся из нафталина в новые просторы, уже познает близкие объятия Марса».
0: Как выяснилось впоследствии, ему посчастливилось, что он оставил корабль на автопилоте и остался в скафандре. Первое впечатление от медбазы. Первое впечатление от медбазы. Большие карие глаза шимпанзе внимательно всматриваются в него, а над всем этим мерно качается смотровая лампа. Голем отдернулся и обнаружил, что его выковырили из скафандра и привязали ремнями к смотровому столу. Забавное ощущение оказалось смоделированной гравитацией, а шимпанзе – коренастым типом в белом врачебном комбинезоне. Медик как раз развязывал ремни.
1: Я же говорила тебе, что он не фагер, раздался женский голос, когда голем с трудом натягивал на себя свой комбинезон.
0: Корабль был брошен за негодностью, объяснил ему. Его использовали торговцы. Мой товарищ по команде под кайфом. Все, что ему нужно, это воздух.
2: Блоки питания, сказал на это Кранц. Я помогу вам перенести их сюда.
0: Вам нет нужды идти на корабль. Они у меня уже готовы. Просто дайте мне пару ядер метаболитов, чтобы запустить систему очистки воздуха на корабле.
1: Ни о чем не подозревая, Кранц махнул женщине, чтобы та показала дорогу на их склад.
0: Голем увидел, что вся их база состоит из одного большого дешевого пузыря, закрепленного на контрольный модуль с жесткими стенами. Под покрывающей пленкой пузырь даже не был запаян по швам. Пара камешков базу просто прикончит. В палате было 20 с чем-то пациентов с ожогами, все в лечебных коконах. На Теме с лечением ожогов не утруждались. Прибрел нетвердой походкой старик. Космокрыса, лишившаяся большей части своего исходного снаряжения, и открыл ему склад. Голем набрал метаболитов, сколько мог унести, и двинулся к шлюзу. У самого люка женщина схватила его за локоть.
3: «Вы ведь нам поможете?»
0: Глаза у нее были темно-зеленые. Голем сосредоточился на ее срезанном подбородке. «Сразу вернусь». Шагнув в шлюз, он нажал на кнопку закрытия люка. Рагнарёк был пристыкован к базе и покачивался на фале. Голем не помнил, чтобы он его закреплял. Перебравшись, он нашел конец, запутавшийся в рычагах шлюза. Один кувырок или неудачное падение, и прощай, голем. Войдя на корабль, он услышал голос Топанги. Голем поспешно протолкался наверх. И вновь он пришел слишком поздно. Пока он был на складе, ни о чем не подозревающий невинный главный врач Кранц натянул скафандр и первым поднялся на борт Рагнарёка.
2: «Это тяжело больная старая женщина-космоходец», — проинформировал он голема.
0: «Юридический владелец этого покинутого корабля, доктор. Я везу ее на базу Коронис».
2: «Я немедленно забираю ее на базу. У нас есть все необходимое оборудование. Доставьте блоки питания».
0: Голем видел, что глаза Топанги закрыты. «Она не хочет, чтобы ее госпитализировали».
2: «Она не в состоянии это решать», — отрезал Кранц.
0: Метаболит уже на борту. По всему выходило, что доктор-шимпанзе Кранц сам выбрал себя в члены экспедиции в никуда. Голем начал дрейфовать вдоль панели запала, расположенной возле антигравитационной сетки Топанги. «Думаю, вы правы, сэр. Я помогу вам ее подготовить, и мы ее перенесем». Но в ручке Кранца возник шокер.
2: «Блоки питания, космоходец!»
0: Он махнул голлему, приказывая спускаться в шахту. Не было никаких блоков питания. Голем отступал, пока не уперся спиной в метаболит, наблюдая за шокером и надеясь, что державшая его рука дрогнет. Та не дрогнула. Оставался только один шанс, если можно было назвать это шансом.
4: «Топанга, этот добрый доктор намерен забрать тебя в свою больницу», — громко произнес он. «Он хочет принести тебя в свою палату, где ему будет удобнее заботиться о тебе».
0: Веко Топанги сморщилось, приоткрываясь, потом опало вновь. Старая разбитая женщина. Никакого шанса.
2: «Вы с ней справитесь, доктор?»
1: «Питание, сейчас же!»
0: Кранц щелчком снял предохранитель. Голем кисло кивнул и, как мог, медленно начал сползать вниз. Кранц подошел поближе, к самому краю шахты, чтобы удобнее было следить за ним, но оставался далеко за пределами досягаемости.
2: «Что теперь?»
0: Отсюда голем не смог бы добраться до электросхем запала, даже если б знал, как их закоротить.
1: И как раз тогда, когда он обернулся, чтобы поискать чего-нибудь, что можно было бы выдать за блок питания, все и случилось.
0: Шлепок, словно от взорвавшегося пузыря. По шахте прокатилась ударная волна, и главврач Кран с кувырком полетел вниз.
1: «Молодец, девочка!» — крикнул Голем. «Ты ему задала!»
0: Вырвав шокер из обмякшей ручки Кранца, он взмыл вверх по шахте. Когда его голова поднялась над полом мостика, он обнаружил, что смотрит прямо в дуло пушки Топанги.
5: «Убирайся с моего корабля!» — проскрипела она. «Лживая гнида! И своего четырехглазого игловтыкателя с собой забирай!»
1: «Топанга, это же я! Это Голли!»
5: «Я знаю, кто ты», — холодно отозвалась она. «Тебе никогда меня не поймать!»
1: «Топанга!» — выкрикнул он.
0: Мимо его уха просвистела молния. Голема стряхнула ударной волной.
5: «Вон!»
0: Она перегнулась через край шахты, нажимая на спусковую клавишу.
1: Голем медленно отполз вниз к шлюзу, подобрав по дороге Кранца. С ведьмовской фигуры над ним летели вниз биопластыри, повязки. Волосы, сиявшие некогда рыженой, стояли дыбом, точно нимб белого огня. «Она, наверное, дышит чистым фагом», — подумалось ему. «Долго ей так не продержаться. Все, что от меня сейчас требуется, это двигаться медленно».
5: «Вон!»
1: — выкрикнула она.
0: Тут он заметил, что одним локтем она прижимает к себе кислородную трубку Кранца. Похоже, сегодня он только и делает, что недооценивает людей.
1: «Топанга!» — взмолился он и лишь чудом увернулся от еще одной молнии.
0: Выстрел прошел мимо цели, но не может же ведь Топанга промазывать вечно. Голем решил, что вытащит Кранца и вернется обходным путем через аварийный шлюз. Вроде на стойке с инструментами в шлюзе медбазы он видел сварочный аппарат. Он протолкал Кранца через фал и назад в шлюз медбазы. Женщина ждала за дверьми. Когда открылся люк, он толкнул на нее тело главврача, а сам схватил сварочный агрегат. Чудо-баба без подбородка все схватывала на лету. Не теряя времени на Кранца, она бросилась на агрегат и принялась вырывать его у Голлема. Под ее комбинезоном скрывались совсем не женские мускулы. Голем врезал кулаком туда, где полагалось быть челюсти, и рванулся назад в шлюз. Когда шлюз начал закрываться, он сообразил, что, задержав его, женщина, вероятно, спасла ему жизнь. Во внешнем шлюзе имелся иллюминатор, через который ему были видны сопла Рагнарёка. Звездное небо за ними растворялось. Он издал неопределенный стон и вывернул рулевое колесо люка назад, чтобы открыть себе проход назад на медбазу. Как только открылся люк, он стремглав выскочил из него, сбив на пол медиков. Позади него люк вспыхнул, словно вспышка на солнце. И големы, и медики, словно зачарованные, смотрели, как изливается из Рагнарёка беззвучная лавина пламени. Вот он уже двигается быстрее, еще быстрее. Реактивная струя качнулась, и иллюминатор почернел.
1: «Горит! Давайте пену!»
0: Кранц схватил канистру уплотнителя, и они с големом со всех ног понеслись к краю контрольного модуля, где выхлоп Рагнарёка опалил пузырь. К тому времени, когда прожоги были залатаны, от корабля остался лишь огненный, но уже тускнеющий в звездной россыпи хвост.
1: «Топанга не любит больниц», — безжизненно объяснил Голем. «Блоки питания», — настаивал на своем Кранц. «Позовите ее назад».
0: Медики толкали Голема к панели коммуникатора связи. Медики толкали Голема к панели коммутатора связи. «Невозможно. Она только что сожгла последний запал. Куда она сейчас направляется, туда она и попадет».
1: «Что вы имеете в виду? На Коронис?»
0: «Ни в коей мере». Голем почесал косматую голову.
1: «Я точно не помню.
0: Марс, может быть, Солнце.
1: С блоками питания
2: блоками питания, которые могли бы спасти этих людей.
4: На лице Кранца возникло такое выражение, какое, наверное, бывало, когда главврач глядел на гангрену.
2: Благодаря вам. Я предлагаю вам удалиться с моих глаз до истечения нашего совместного здесь существования.
4: Не было никаких блоков питания, сказал, собираясь уже выходить, голем. Торговцы фагом украли мой патрульный катер, а сами видели, какой на этом корабле реактор. Ускорение разнесло бы вас на части.
2: Женщина последовала за ним. Кто она, космоходец?
4: Топанга Орлова, с мукой выдавил голем. Жена Вала Орлова. Они были в первой экспедиции на Сатурн. Это их корабль, Рагнаряк. Она пряталась от мира в моем секторе.
2: Вам просто нужен был воздух.
4: Голем кивнул. Они стояли как раз у базы голопроектора. Компьютер прогонял обновленную проекцию в реальном времени траектории приближающихся троянцев. Зеленым выбросом сигнала была обозначена медбаза. Красным с пятном меньший из троянцев и его свита из гравия. Голем присмотрелся к векторам. Никаких сомнений. Стоял темный период, иными словами, время сна. Завтрак обитателям медбазы, возможно, съесть удастся, но сказать по правде, ланча им не видать. К полудню или около того медбаза превратится в органическое удобрение в рое космического льда. А с ней и бывший инспектор Голлем.
2: Оба медика ушли в палаты к больным, а Кранц смягчился настолько, чтобы принять предложение Голлема сесть за радар и устройство вызова.
4: Дрожа и пошатываясь, прибрел понаблюдать за ним старый космоходец. Вид стартующего Рагнарёка разжег в нем былой задор. Голем записал на пленку шаблон аварийный вызов и, запустив его, начал искать по частотам. Старик бормотал что-то о звездных кораблях. Никто не отвечал. Никто не ответит.
2: Однажды голему показалось, он слышит эхо голоса Топанги. А может, ему только почудилось? «Кислород у нее давно уже, наверное, закончился», — подумал он. Безумный старый фагопризрак в последнем своем трипе. Куда он рассчитал ей путь? Он вроде помнил что-то, связанное с Марсом.
4: Как бы то ни было, она и ее корабль не окончат свои дни в личном музее охотника за трофеями.
6: «Знаете, кто у них там в коконах? Сквоттеры!»
2: Старик прищурил здоровый глаз, чтобы посмотреть, как голем это воспримет.
6: «Скинхи.

0: начал было отказываться, но сообразил, что желудок у него больше не болит. Не о чем теперь волноваться. Он отхлебнул возбуждающего. Женщина смотрела на экран сканера. «Рагнарёк прекрасен», — пробормотала она. «Брось, Анна», — оборвал ее Кранц. Она продолжала просматривать чертежи, карты и бегущий текст. Потом вдруг затаила дыхание. «Ваше имя Голем, ведь так?» Голем кивнул и подошел поближе, чтобы взглянуть на проекцию. Некоторое время спустя женщина по имени Анна подошла вслед за ним и тоже стала смотреть на проекцию. Старый космоходец спал в углу. «Топанга была когда-то замужем за неким Джорджем Големом», — негромко произнесла Анна. «У них родился сын. На Луне». Голем забрал у нее из рук картридж сканера и швырнул его в шахту мусоросборника. Анна не сказала ничего больше. Оба они некоторое время смотрели на проекцию. Голем заметил, что глаза у нее настолько хороши, что вполне возмещают отсутствие подбородка. Она на него не смотрела. В проекции ничего не менялось. Около 4 часов утра она вернулась к приборам и приняла вахту у Кранца. Мужчины устроились ждать. «Вызывает медбаза Темис, пожалуйста, ответьте». «Вызывает медбаза Темис», — монотонно шептала женщина в микрофон. Кранц вышел. Голему думалось, что даже дышать теперь слишком большой труд. Внезапно Кранц щелкнул пальцами из соседней комнаты. Голем пошел на звук. «Смотрите». Они склонились над проектором. Красное пятно подошло ближе к зеленой точке, а между ними теперь мигала желтая искорка. «Что это?» Голем пожал плечами. «Астероид». «Невозможно. Мы десятки раз сканировали этот участок». «Никакой массы», — Голем нахмурился. «Это призрак проекции». Кранц принялся один за другим проверять и выравнивать контрольное устройство ввода данных компьютера. Оставив приборную доску радио и радаров, женщина подошла и тоже склонилась над проектором. Голем наблюдал за всем происходящим рассеянно. В мозгу его складывались искаженные фагом воспоминания. Что-то связанное с компьютером. Повинуясь какому-то порыву, он вернулся к коммуникационному радару и выкрутил приемник на предельную мощность. Все, чего он добился, был взрыв визгов и свистов, фронт давления надвигающихся астероидов. «В чем дело?» Глаза Анны фосфорицировали в темноте. «Ни в чем». Кранц покончил с проверкой. Желтый призрак остался на месте, только теперь он скользил к красному пятну. Если это астероид, масса у него была в 100 раз больше, чем следовало бы, ровно столько, сколько могло бы изменить траекторию гравиевого роя. Могло, но не изменило. Голем бездумно играл радаром. Старый космоходец храпел. Минуты закоченели. Стряхнувшись, Кранц увел Анну обходить больных. Вернувшись, они остановились у проектора. Неизвестный объект не исчез, а держал курс на троянцев. В какое-то мгновение предрассветных часов Голем поймал слова, подрагивающие на волне космического шума.
1: «Есть контакт, Вал! Я иду!»
0: Все столпились вокруг него, а он терпеливо улещивал тюнеры, но пусто. Вскоре из соседней комнаты раздалась рябь отключающихся реле, и все бросились туда. Проектор был мертв. Компьютер предохранил себя от индукционной перегрузки. Они так никогда и не узнали, что в точности произошло. «Такое возможно», — признался им Голем. Это было уже далеко за полдень, когда они решили, наконец, поесть. «Я знаю, что по дороге сюда, еще до того, как я совсем отлетел на фаге, я рассчитывал траекторию троянцев до базы и скорость их продвижения. Может, я случайно ввел в компьютер координаты мостика Рагнарёка, а, возможно, они и так уже были в памяти. Предположим, Топанга стартовала без заранее установленного курса. Такие старые механизмы запрограммированы на поиск уже просчитанных

вариантов. Вполне возможно, что компьютер изменил соотношение координат и протолкнул на место курса ту самую траекторию до камня. «Но у вашего корабля не было массы», — возразил Кранц. «Эта штука была космочерпалкой, питающей громаднейший реактор. Амортизатор у нее как сыр. Понимаете, она все равно, что ложка с дырками. Рагнарёк мог почерпать себя через гравиевое облако и взорваться, столкнувшись с троянцем. У вас теперь, возможно, появится карманное солнце». В темный период они вернулись к этому разговору. И еще раз на следующее утро. И снова, когда он и Анна просто так глазели из иллюминаторов. Много дней спустя он показал Анне рукописный текст, какой закрепил на стене медбазы «Свободный анклав». «Запущенные в глубоководные купола космоса, к бесконечным терминам в пасхе ускоряющегося света, бескрайние моторы с грацией серафимов, входящие в виражи, на зовущих призывно цилиндрах, исчезают из виду».

Персонажи. Вы, я, все. Спасибо, сестра, но я могу сам управлять креслом одной рукой. Колеса поворачиваются совсем легко. Доброе утро, доктор. Хорошее тут у вас место. Хорошая страна. Нет, я у вас тут никогда не был. Может, я просто кажусь знакомым, хотя... Мои проблемы? Да вот, не хотите взглянуть на мышцы моей левой голени? Будьте добры. Простите, не могу наклониться вперед, чтобы закатать брюки. Да и ногу вам тоже придется поднять. Я не могу. Что-то не так, доктор? Вы неважно выглядите, как-то вдруг побледнели. Узнаете хирургическую технику? Лучше присядьте. Нет, не курю, благодарю вас. Что такое? Сигарета сама загорелась. Да, это бывает иногда. Нет, я не думал, что вы сможете мне помочь. Просто хотелось проверить. Наука так продвинулась вперед. Я знаю, что вы совершили важное открытие в трансплантации. Я думал, что, ну, может, вы знаете, кто мог бы помочь. Да, поляк. Я сам врач. Хотя не практиковал с самой войны и, боюсь, уже не силен во всех аспектах искусства врачевания. Медицинский институт в Варшаве. Да-да, верно. Я был в интернатуре, когда вы начинали свои исследования. Ну, не скромничайте. Я знаю, что вы были только штатным сотрудником и что Равенсбрюк был большим лагерем. Так или иначе, но мир тесен, и мне удалось отыскать вас здесь, как вы отыскали меня там. Пепел сейчас упадет на ваш чудесный ковер. Лучше стряхните его в пепельницу. Очень хорошо. Чего я хочу? Ох, пожалуй, всего минуту вашего времени. У меня в последние годы возникло странное желание вновь заняться медициной. Однако хирургия требует двух крепких рук, а ваши эксперименты мне, так сказать, с рук не сошли. Тем не менее, я мог бы стать хорошим диагностом. Умер. Нет, каким-то чудом этого не случилось. Это не Шопенгауэр сказал, что даже сама жизнь является волевым актом. Нет, я забыл. Во всяком случае, туберкулезные бациллы не справились со своей работой. То же самое можно сказать и о крови группы АБ, хотя у меня была группа 0. И о голодной диете. Может, именно синдром бешенства, который вы на мне проверяли, или йога, которой я занимался, чтобы не сойти с ума, или и то, и другое дали мне силу. Нет, не вставайте с кресла. Понимаете, что я имею в виду? Я владею силой. Тогда она не была еще столь могучей, в те дни, когда я полз от развалин Равенсбрюка с пулей в сердце. Но с тех пор я изрядно над ней поработал. Убить вас, Господи помилуй, откуда у вас такие мысли? У меня нет желания вас убивать. Нет, человек в инвалидной коляске не собирается никому причинять боль. Но вот вы, доктор, что вы думаете о силе? Я знаю, что вы не психиатр, но не кажется ли вам, что она могла бы оказать большую помощь врачу? И я так думаю, да. Поэтому, когда я услышал, что вы собираетесь превратить эту клинику в благотворительную, я решил прийти сюда и поговорить насчет работы. Что? Вы ничего не слышали о благотворительной клинике? О, вы ошибаетесь. Мы собираемся лечить бедных, необразованных, искалеченных и слепых. Мы собираемся принимать роды и заниматься бесплатной медициной, в конце концов. Ведь мы же богаты, не правда ли? Нет, вы не поняли. Вы не можете отказаться оперировать, потому что будете только ассистировать. Не думаете же вы, что я доверю вам скальпель? Вашим богатым пациентам придется найти другое место, где их будут гладить по головке. А вот теперь лучше положить сигарету. Ничего, я помогу. Сюда. А сейчас, поверьте, мне будет гораздо, гораздо больнее, чем вам. Я содрогаюсь при одной мысли об этом. Ваше тело есть гроб для мертвой души, а ваши руки – инструмент убийства. Но их можно использовать для благих дел. Они смогут искупить многое из того, что вы совершили. Что-то со зрением. Да, это действие силы. Я потратил почти 20 лет, развивая ее до такого уровня. А теперь расслабьтесь. Еще секунда, и все. Ну вот.
теперь хорошо видите? Коляска? О, вы к ней привыкнете. Колеса поворачиваются очень легко. Сестра? Войдите. Пациент потерял сознание.

0: «А ты чё, правда ведьма?» — недоверчиво спросил паренек, рассматривая ее через длинную красно-зеленую челку.
1: «А что, не похоже?»
0: «Не! Ведьмы страшные, у них клыки вот такие, глаз косит и прядь седая, ну! А ты молодая и красивая!»
1: «Ты гляди, какой грамотный весь!»
0: Ведьма уперла руки в бока.
1: «И откормленный! Так в котел и не напрашиваешься!»
0: Но котла у нее в квартире не было, только мультиварка и сковорода вок.
1: «Клыки спилила, косоглазие вылечила, прядь закрасила. Че хотел-то?»
0: «Просто!» Парнишка дунул на свою жуткую челку, и у ведьмы зарябило в глазах.
1: «Я про ведьм только на Википедии читал, и раньше в сказках еще, а тут иду, вывеска висит. Интересно стало!»
2: «Какой храбренький!» — заворковала ведьма и маленькими шажочками стала подбираться к парню. «Какой умненький и дурно воспитанный мальчик!»
0: Ярко-голубые глаза ее сделались красными. Воздух вокруг сгустился и заплясал мошками. Из глубины квартиры заорал, зашипел кот. И парнишка с истошным визгом вывалился в подъезд, оставив распахнутую дверь.
1: «Идиот!»
0: — сказала ведьма и уставилась на полную даму в ярком балахоне, которую мальчишка едва не ударил дверью, выбегая.
1: «Ты ко мне?»
0: Дама уважительно посмотрела в ее красные глаза и решила:
1: «Да».
0: Ведьма провела даму на кухню, налила травяного чаю. Гостья никак не могла усесться на табуретике, так и сяк подбирала полы балахона, пристраивала на коленях мешковатую сумку, смотрела на чашку с большим опасением и подозрительно тянула носом, словно ее нос как-то помог бы разобрать подвох, будь в чае что-нибудь помимо листьев мяты и малины. Подвоха она не увидела, да и не было его, но попыталась отказаться от напитка, да только ведьма обиженно взвелась.
1: «Я для чего сама травки рощу собираю?»
0: И дама пристыженно уткнулась в чашку, стала пить маленькими глотками. Глаза ведьмы постепенно принимали обычный голубой цвет.
1: «Ну, с чем пришла?»
0: — спросила она, когда чашки опустили. Гостья суетливо схватилась за сумку.
1: «Я... это... вы приворот умеете?»
2: «Умею ли я приворот?»
0: Снова взвелась ведьма, уперла руки в бока и налила глаза кровью.
1: «Да как можно спрашивать такое? Я тебе кто, бабка деревенская? Шарлатан с картишками?» «Конечно, я умею приворот. И такое, и сякое, и с переподвыподвертом».
0: Из комнаты пришел кот. Толстый, черный, с невозможно зелеными глазищами. Ведьма при виде его тут же успокоилась, поставила еще одну чашку и налила коту чаю.
1: «Портретик принесла?» «Я... вот!»
0: Путаясь в завязках, гостья открыла сумку, повозилась, вытащила кошелечек, достала фото.
1: «Ага».
0: Воздух загустел в струйке бурого дыма с отчетливым запахом горящей конопли. Ведьма зажмурилась, глубоко вдохнула и решила:
1: «Четыре с половиной».
0: «Чего?» — переспросила окончательно растерявшаяся дама.
1: «Денег чего? Свободно конвертируемых. За приворот».
3: «Дорого-то как?» — охнула гостья.
1: «А ты как хотела?» — удивилась ведьма.
3: «Ха! Он-то мужик, во какой! Башковитый, картины пишет, в игры играет эти интеллектуальные. Деньги зарабатывает, между прочим, черешню растит на даче и спортом занимается. А у тебя чего? Работа скучная, подруги дуры, из увлечения одни кроссворды, лишнего жира 20 кило, полный рот незалеченного кариеса и в унитазе, в доме унитаз течет. Ты этому мужику нужна?»
1: «Так ведь потому и пришла».
3: «Да я помогу», — заверила ведьма. «Только у меня все ж по-честному. Чем труднее, тем дороже. Вот и выходит 4,5».
0: Дама задумалась.
1: «А если я зубы починю и унитаз тоже, и собаку заведу, и, к примеру, двигаться начну, в библиотеку запишусь, дешевле будет?»
0: Ведьма заверила, что тогда, может, и в 1000 уложимся. Гостья поблагодарила, отодвинула чашку и ушла чинить унитаз, воинственно размахивая мешковатой сумкой. «Ну и люди», — пожаловалась ведьма коту.
1: «Сами не знают, чего хотят.
2: То ли дел лет 500 назад, помнишь?
1: Мрачное время,
2: не согласился кот.
3: Мрачное, кивнула ведьма. Только люди все ж попонятнее были. Жили кратко, вот и просьбы у них были такие короткие да простые. А теперь гляди, того не знаю, в этом сомневаюсь. Пойду подумаю, пришел посмотреть.

0: В дверь постучали. «Занято!» — гаркнула ведьма. «То есть добро пожаловать!» В прихожую вкатились два молодых человека при галстуках с буклетами в руках и спросили, есть ли у ведьмы немного времени, чтобы поговорить о душе. Хозяйка приветливо оскалилась и пошла навстречу мелкими шажочками.
1: «Вот у вас вывеска приоконная», — затараторил один из молодых людей, нашаривая за собой дверь. «Написано «Потомственная ведьма». А понимаете ли вы, что, беря это прозвание, самолично ввергаете душу свою в гиену огненную, где она будет вечно сгореть в огне?»
0: «Мама!» При виде красных глаз ведьмы оба, отталкивая друг друга, рванулись в дверь. Кот по-человечески захохотал вслед, а ведьма крикнула:
2: «Душа невещественная, идиот! Ей огонь до лампочки!»
0: Потом поток гостей оборвался, так что до самого полудня ведьма варила варево в мультиварке и сочиняла об этом скороговорки. Потом в дверь поскреблась старушонка в огромных очках, была с улыбкой встречена, усажена за стол и напоена облепиховым чаем с медом, который ведьма собирала из улья в далеком-далеком лесу. Летать туда было долго, потому как мало осталось таких лесов. Но ведьма чувствовала себя виноватой при виде стариков, которые стали такими дряхлыми и немощными всего лет за 80. Потому всегда угощала их самым лучшим и говорила ласково:
3: «Врач молвит, кровь у меня нехорошая», — пожаловалась старушонка. «Молвит, лечить надо».
0: Ведьма прищурила один глаз, скосила другой, пригляделась. «Нехорошая кровь», — согласилась.
3: «Не верю егоному лечению», —
0: припечатала старушка, подчищая из розетки остатки меду.
3: «Природные хочу, без химии каких».
0: «Так я не лечу», — хозяйка удивилась очень и даже немного отъехала на табуретике. «Я ведьма».
3: «Ты чего ты мне сказки сказываешь?» — обиделась старушонка. «Ведьма, стал быть, ведаешь. Силы твоя, как есть от природы. Все травки знаешь, зелья варить умеешь. Себя-то лечишь, небось. А тебе чего? Я не сестра разве?»
0: Ведьма нахсупилась.
3: «Чего? Не хочешь помочь? Трудно тебе, что ли?» «Выручи, выручи старую», — влез кот.
0: Ведьма махнула рукой.
4: «Ай, ладно, бабка, запоминай. Нужны будут листья лопуха, почки березы, одуванчик, тысячелистник. Сейчас расскажу, в какую пору что собирать и что петь, чтобы силу целебную полу...»
3: «Это чего такого ты мне наговариваешь?» —
0: удивилась старушонка.
3: «Ты мне зельицы дай, а по балкам-то лазить за лопухами мне негоже уже. Куда мне лазить-то с ревматизмой моей? Чего мне петь-то? Я певица, что ли? У тебя разве собранных травок нетушки?»
0: «Да вот еще!» — рассердилась ведьма.
4: «Что мной собрано, то на меня завязано, а чтоб тебе растения дали силу целебную, так ты о том и проси природу, матерь. А то, видишь, хитрая какая. На чужом горбу-то ехать всякий может. Готово ей подавай. Я тебе целительница вшивая, что ли?»
0: Старушонка поджала губы, поднялась из-за стола.
3: «Спасибо за чай, мед, хозяйка, да только теми гадкими таблетками лечиться оно проще будет».
4: «Да хоть вообще не лечитесь», — проворчала ведьма в закрывшуюся дверь. «Мне быстрее ваши зубы кости достанутся на порошочки».
0: Только хозяйка сполоснула чашки и розетки, как в дверь неистово забарабанили.
2: «Хочу, чтобы они сдохли!» —
0: выкрикивала девчонка лет 15, носясь кругами по кухне, а ведьма с интересом смотрела, свалится девчонка с этих парнокопытных каблуков или нет.
2: «Чтобы их не было!»
0: «Кого не было?» — мирно спросила хозяйка.
2: «Родителей! Задолбали, поучают, во все лезут! Комнату мою обыскали, гулять не пускают, пирсинг делать не дают, музыка им не та!»
3: «Хорош орать!» —
0: предложил кот. И девчонка, остановившись на полшаге, действительно сверзилась на задницу.
1: так и сидела на полу, ошарашенно пялись на кота, пока ведьма не подала ей руку. Тогда девчонка уселась на табуретик в самом дальнем углу и, по-прежнему не сводя взгляда с кота, спросила:
5: «Это можно?»
6: «Можно. Отчего нет?» Светло улыбнулась ведьма.
5: «Только ты не дури с этим вот, чтобы их не было. Если их совсем выморить, так и тебя тоже не станет. Чтобы умерли, это можно».
1: Девчонка удивленно пошевелила губами.
6: «Умер? Автокатастрофа, разбойное нападение, самоубийство, бытовая поножовщина?»
1: Деловито спросила хозяйка.
6: «Утонуть в ванной, допиться до белочки, поперхнуться оливочкой?»
5: «А? Что ты мне акаешь?»
1: Глаза ведьмы начали краснеть.
3: «Я спрашиваю, как убивать их будем?»
5: «Так это можно?»
3: «Ты дурная какая-то!»
6: «Конечно можно! Кого угодно можно выкинуть из жизни мгновенно, безвозвратно, я гарантирую это! Даже без ведьмы можно, но со мной понадежнее будет! Так что тебе больше нравится, автокатастрофа или оливочка?»
5: «И они будут совсем мертвые?»
6: «Мертвее некуда, пообещала ведьма. И плату небольшую возьму. Ты ж девственница, да? Очень хорошо. С тебя пол-литра крови, правда, недорого? Пошатает чуток, ну да недолго. Я тебе соку томатного приготовлю. И даже мясо печеного. А иголки у меня стерильные, одноразовые».
1: Девчонка сглотнула, молча замотала головой, поднялась и, авансом пошатываясь, пошла к двери.
3: «Слабачка!»
1: рявкнула ей в спину ведьма.

0: Вечером, когда хозяйка, матерясь, уговаривала подоконного паука быть умницей и скушать муху, на пороге нарисовался усталый мужик в костюме и с большой сумкой для ноутбука через плечо. «Остохренело мне все», — сообщил он. «Не знаю, чего я попросить у тебя, то ли смерти лютой для кого, то ли для себя силы невиданной».
1: «Я тебе волшебница вшивая, что ли?»
0: — проворчала ведьма и налила гостю чаю.
1: «Ты расскажи толком, что случилось, а я чего и подскажу, глядишь».
0: Рассказывал мужик долго, а ведьма очень увлеклась историями и страшно ему сочувствовала. Бизнес гостя оказался делом нервным и хлопотным. Наемные работники ленились и жадничали, их руководители подворовывали там и сям, проверяющие инстанции наступали на горло, поставщики норовили подсунуть брак, конкуренты... О, для конкурентов в аду должен быть подготовлен отдельный котел! «Да чё там чай твой?» — в конце концов заявил мужик и достал из сумки небольшую бутылку коньяку. «Чаем тут не обойдешься». Ведьма залихватски махнула: «Наливай». Под коньяк истории приобрели особый эмоциональный накал и наполнились жуткими подробностями. «Ты не думай!» — говорил гость, размахивая чашкой с коньяком. «Я не жаловаться пришел. Только, знаешь, вот, говорю с тобой, и вроде как легче становится. Ни с кем по душам не говорил уже лет 10, веришь? Никто так не выслушивал меня, не понимал. У всех свои дела, свои печали. А с тобой говорю... и прям на душе светлеют. Вот ты ведьма! Хотя что там, все вы бабы!» Дальше последовал рассказ про стерву главбуха, про буку-переводчицу, вертихвостку-секретаршу и старую любовь, которая вроде была, а потом оказалась... А потом была еще одна любовь, поновее, но тоже оказалась. А потом даже друзья начали оказываться один за другим, и особенно те друзья, которые просили взять их на работу или партнерами в бизнес. «Вот же люди! Вот ж не люди какие!» — горюнилась ведьма. «Тебе, мужик, хорошо. Ты через 37 лет помрешь? Помрешь, я говорю, от тромбоза. А я? Мне же в этом мире вечность скоротать. Вечность!» «От тромбоза!» — загрустил мужик и достал из сумки еще одну бутылку. «За это надо выпить. Хороший коньяк, не думай, на праздник купил. Но раз тромбоз...» Он тяжело вздохнул.
1: «Ты что?»
0: — попыталась образумить его ведьма.
1: «Сдурел, что ли? Хватит! С мной пить вообще нельзя! Я ж ведьма! Ведьма, понятно? Напьюсь пьяной! Скачу на тебя и поскачу! Понимаешь?»
0: Мужик мечтательно блеснул глазами и скрутил крышку с коньячной бутылки. «Да!

0: Проснулась ведьма поздним утром, протерла покрасневшие глаза, почесала голову, посмотрела на висящие на люстре простыню и юбку, встретила осуждающий взгляд кота и развела руками.
1: «Хорошо уже то, что я дома проснулась, а не где-нибудь в Торжке или в этой солнечной Бразилии до старости моей. Эх!»
0: В дверь застучали.
1: «Откройте! Общество защиты животных! Нам позвонили, что тут издеваются над котом!»
0: Хозяйка смачно выругалась и пошла открывать, бормоча под нос заклинания. Надпись «Потомственная ведьма» на приоконной вывеске заплясала и оплыла, буквы распались на отдельные кружочки, штришки и черточки, а потом собрались заново. «Психолог, балаган и кот», — гласила новая надпись.

0: Маджуси Идисса вынула изящную ручку из жбана и показала всем присутствующим доставшийся ей шарик. Однако сама она, словно боясь испытывать судьбу, все еще не смела на него взглянуть. Ее брат, Маджер Аблитас, рассмеялся первым, однако княжна и теперь продолжала испытующе всматриваться в лица собравшихся. И лишь только после того, как ее отец, Маджер Касаделия, полноправный властелин, усмехнулся в пышные усы, а мать Маджура Сина, хлопнув в ладоши, подняла их ко рту, девушка, наконец, взглянула на шарик и, увидев светло-желтый цвет, с облегчением вздохнула, сделала шаг в сторону и объявила: «Пусть этот шар достанется Куатесабу!» Повернувшись, она бросила шар в огромный зев камина одного из шести обогревавших зал. Настоящие холода еще не наступили, но Маджер Касаделия приказал их растопить. «Я сидел достаточно близко к огню, и стало мне так жарко, что я вынужден был снять кафтан, иначе пот капал бы в миску, а еда была и без того посолена от души. Когда рука княжны дрогнула, и брошенный шарик, неудачно попав в торчащий из камина конец полена, выкатился в зал, я оказался к нему ближе всех и, тотчас его схватив, метко послал в самую середину пылающего пекла. Все было кончено, прежде чем кто-либо успел подать голос. С невозмутимым видом усевшись на свое место, я отрезал изрядный кусок от сочного окорока. Маджура Сина встала и, подойдя к дочке, ласково, но в то же время гордо прижала ее к груди, а потом усадила рядом с собой. Повинуясь жесту господина, слуги бросились к жбану и быстро вынесли его из зала, наверняка на двор, где остальные девушки будут пытать счастье, стараясь выловить пурпурный шарик. Мастер Подевер, полюбивший нас словно скорпион теленка, впился в меня своими черными буркалами. Я почувствовал его взгляд буквально кожей, поскольку нет смысла скрывать, ожидал его. Вообще-то, кроме пылающего взгляда, мастер не имел за душой ничего. Однако в подобном глухом краю, да для того, чтобы стать придворным магом, было достаточно и этого. Рядом с Подевером бессмысленно таращил глаза пьяный канцлер. Имени его я не запомнил. Падир Бреган сделал глоток пряного, сильно разбавленного водой вина из Тахлассы, отер усы и, почти не шевеля губами, спросил: «Ну и как?» «Теплый», — в тон ему ответил я. «Она просто не могла не вытянуть этот шарик». «Угу», — буркнул Падир Бреган. «По доверу пришлось постараться», — добавил я. «Несомненно». Во время молитвы он выронил шарик из рукава, а перед этим приказал разжечь огонь, чтобы девушка могла избавиться от подогретого шарика. «Маг!» – презрительно фыркнул Бреган. Я хлебнул вина и сказал: «Он владеет такой магией, которая позволяет ему держать собственную задницу в тепле. Однако при этом ему приходится пользоваться шерстью и услугами какой-то девицы», – уточнил Падир Бреган. «И я думаю о том же». Промолвив это, я впился зубами в сочный кусок мяса. «Хочешь еще вина?» «Нет, утром предстоит работа». «Как можно было о ней забыть, если мы приехали сюда ради нее? Если Санса и Муил еще до сумерек отправились к горе с четырьмя вьючными лошадьми?» Вдруг министрели прекратили верещать, прошу прощения, оборвали свою печальную песнь. Маджура Сина зарыдала так громко, что я уронил кусок и уставился на нее. Похоже, она сильно перенервничала из-за жребия и теперь дала волю эмоциям. Сидевший рядом муж, Маджар Касаделия, наш наниматель, положил ей руку на плечо. Единственным, кто не обратил на это внимания, был канцлер, как его там. Впрочем, осовев от обеда, он не заметил и того, что два пса преспокойно объели огромную свиную кость, которую он продолжал сжимать в руке. В конце концов, его рука обессиленно упала с колена. Тут к двум едокам прибавилось еще два, под столом поднялась какая-то кутерьма. Неожиданно канцлер открыл глаза и, удивленно вскрикнув, вскочил. Когда он скинул руку с растопыренными пальцами, мы увидели, что ладонь его в крови, а пальцев всего три. Дамы готовы были лишиться чувств. Маджура Сина прекратила рыдать и трагически протянула руки к слугам, не знаю, только взывал ли она о помощи или хотела, чтобы толстяка убрали с ее глаз. Канцлер еще раз вскрикнул, потом вдруг захохотал и показал все пальцы, целые и невредимые. «Ах, ах, какая удачная шутка! Что за чувство юмора?» Волны смеха прокатились по залу. Я наклонился к Падиру Брегану и сказал: не найдется у них столько кислятины, чтобы я окончательно убился и оценил последний фокус этого шута.
1: Это не шут, это канцлер. Неужели есть отличия?
0: Нет. Вот только настоящего шута мне жаль. Сидит в сторонке, грустный почему-то. Вид с перевала был просто великолепен. Пятна лесов радовали глаз всеми возможными, за исключением, может быть, только голубого, цветами. Почти каждое дерево обладало собственной окраской, соперничало с соседями, благодаря чему создавалось впечатление, словно ближние леса находились на расстоянии выстрела из лука, хотя до них было не менее чем полдня пути. С дальних лугов, пастбищ поднимались полосы тумана все выше и выше, для того, чтобы, перевалив через гребень горы, исчезнуть из нашего поля зрения. Дорога, хоть и отмеченная суеверными мужиками разноцветными лентами, пучками перьев, узорами из разноцветных камешков, казалась в этом окружении бедным и липоватым украшенницем, пестрой ленточкой в обрамлении дорогих, благородных шарфов. Однако дорога была для нас важнее. И хотя солнце, пронзавшее рыхлые тучки своими острыми штыками, освещало мельчайшие детали пейзажа, затопляя его, заливая красивейшим небесным золотом, мы не свернули ни в один из этих великолепных уголков. Мы ехали все той же единственной дорогой. С интервалом шагов 10-20, обычно в разноцветном пятне, нам попадались либо один, либо несколько следов подкованных копыт вьючных лошадей Муэлла и Сансы. Они опережали нас на полсуток, в полном соответствии с планом. Я оглянулся. Меч Падера Брегана, его любимый карник, сокованный серебром рукояткой, был уже вынут из ножен и приготовлен к сражению. Другие товарищи, Олс-арбалетчик, Убери-арбалетчица и мечник Греда тоже не дремали в седлах. Падер Бреган издал шипящий звук, и когда мы остановились, мотнул головой, призывая нас к себе. Делая вид, будто ничего не подозревая, мы подъехали. Падер бросил мне бутылочку с зельем. Уберие охнуло. Я соскочил с коня, шагнул в сторону и сделал большой глоток. Настойка из пилоны, в которую было добавлено грусало, побежала по пищеводу. Я повернулся к Олцу и, отдав ему бутылочку, тут же наклонился, опершись одной рукой о холодный камень. В этот момент зелье достигло желудка, однако тот не собирался принимать такого пахучего, горького, жгучего гостя и выслал ему навстречу все свое содержимое. Из меня исторглась струя рвоты, я рыкнул, словно придушенный петлей лось, и тут же все закончилось. За моей спиной слышались подобные звуки. Это остальные члены ватаги расставались с содержимым своих желудков. Когда-то в Гватесабо, как же это было давно, я спросил у Падера о цели подобной процедуры, а он молча взял с тарелки блестящую от жира толстую колбасу и уколол ее в бок кончиком ножа. Кожица лопнула, и ароматное содержимое стало выдавливаться на тарелку. «Так выглядел бы твой наполненный желудок, проткнутый ножом, саблей или когтем», — пояснил Падер. «А теперь...» — он взял в руку сморщенную сухую фигу. «Посмотри, что произойдет с этим». Ну и, конечно, как нетрудно было догадаться, ничего особенного с ней не случилось. Мастер надрезал шкурку, потом взял ее двумя пальцами и потянул. «Видишь? Я могу натянуть и даже зашить эту рану». Он показал, как это делается, а потом кинул мне фигу. Я поймал ее и проглотил. А что еще можно было сделать? Попытаться вновь нафаршировать колбасу? Ее я, кстати, тоже съел. Как только я вспомнил об этой демонстрации, у меня сразу забурчало в успокоившемся было желудке.
2: «Фух, свинья!» – бросила Уберия, вытирая рот верхом ладони. «В такой момент думать о жратве!»
0: У меня возникло большое желание ее немного подразнить. Однако я передумал. В конце концов, я правая рука Падера Брегана, а значит, когда-нибудь отделюсь, наберу собственную ватагу и... И никогда не забуду о разбухшей колбасе и сухой фиге. Дорога тем временем стала шире, и Падер Брэган не преминул, пришпорив своего валаха, пристроиться рядом с Уберией. Он оглянулся, и хотя мы в тот момент глазили натянувшийся слева от дороги овраг, решил как-то оправдать свое присутствие возле арбалетчицы. «Ты помнишь, для чего необходимо заставить дракона вытянуть шею?» – спросил он. «Конечно». Чтобы дать отдых затекшему телу, Уберия выгнула бедра и ненадолго выпрямилась в седле. В основании шеи находится мягкое незащищенное место, более светлое, чем все остальное чешуйчатое тело. Туда необходимо всадить стрелу, лучше всего отравленную. Ожидая одобрения, она повернула голову к мастеру, слегка ее наклонив. «Я права?» Кажется, Уберия поняла, что он просто искал повод с ней поговорить. И, вспомнив о моем присутствии, добавила: «Мастер». Услышав слово «мастер», я усмехнулся. 2 дня назад, проснувшись среди ночи, я решил попотчевать себя ломтем знаменитой затерханской копченой грудинки. И, набив рот ароматным мясом, проходя мимо комнаты мастера, услышал какой-то голос. Не знаю, почему я открыл дверь и вошел. Да только Падер Брэган, если и звал кого-то, то уж точно не меня. На его ложе сидела Уберия, обнаженная до пояса. Мастер же целовал пышную грудь арбалетчицы. Я замер, словно громом пораженный, и стоял так некоторое время, чувствуя, как слюна из наполненного мясом рта капает мне на грудь. Тут Уберия мне слегка усмехнулась, и я, вновь овладев своим телом, на цыпочках вышел из комнаты и вернулся к себе. Немного погодя, ко мне пришла девка из свиты хозяйки замка, и мы с ней уминали кровать до самого утра. Однако долго еще перед моими глазами стоял мастер и наставник, победитель 11 драконов, уткнувшийся словно сосунок в могучую грудь пышнотелой женщины. У Раншиды, той самой девушки из свиты хозяйки, она была гораздо меньше. Однако какая сладкая! Ох, какая! «А помнишь, для чего необходимо убрать выделение из тела убитого дракона?» – тянул Падер Брэган. «Ах, мастер, мастер, зачем все это, если я знаю, что ты всего лишь хочешь заглянуть в глаза Уберии?» «Ну да», – отвечала арбалетчица. «По той же самой причине, по которой необходимо сразу после убийства дракона забрать как можно больше перьев и вырвать когти. Ведь когда все заполыхает, то выделения могут сгореть». Она пожала плечами. «А в помете могут находиться камни Сехерон, они же драконьи жемчужины». Я уже было открыл рот, но заставил себя промолчать. Когда я первый и единственный раз назвал драконье выделение пометом, мастер встал и врезал мне в ухо, да так, что следующие 2 дня я поворачивался к собеседникам здоровой стороной. «Помет, — поведал мне тогда Брэган, — бывает у свиней. Дракон же существо благородное. Не стоит пачкать его лишь потому, что мы на него охотимся и убиваем». Впрочем, с того момента утекло много времени. К тому же я не был женщиной. Уберия выжидающе посмотрела на Брэгана, словно спрашивая, есть ли еще вопросы. А я подумал, что учитель уже в годах и не будет до конца своей жизни гоняться за драконами. Когда-нибудь он осядет на одном месте и начнет пользоваться плодами своей работы. Может, вместе с арбалетчицей Уберии? А Олдс, тот, кто привел Уберию в нашу ватагу, что связывает их, кроме любви к тяжелым острым стрелам и пению тетивы? Я оглянулся на Олдса. Он ехал на своей кляче, мерно покачивая головой, и, разумеется, протирал арбалет куском мягкой кожи. Похоже, происходившее рядом его совершенно не интересовало. Остальные члены ватаги со вчерашнего дня наблюдали за входом в пещеру дракона. Сетевые Санса и Мойл должны были еще ночью развернуть приготовленные загоди тенета, чтобы разбуженный дракон, едва высунувшись из логова, оказался, если не опутанным, то, по крайней мере, опешившим. Кроме этих двоих, там еще находился мечник Греда, самый молодой и самый сумасбродный член нашей ватаги. Для того, чтобы привлечь к себе внимание дракона, необходимо быть настоящим безумцем. Некоторое время дорога тянулась вдоль склона и, наконец, сбежала по нему вниз. Мой конь споткнулся о камень, и копыта, хотя обернутая куском шкуры, слегка стукнула. В полной тишине и этот звук был слышен далеко. Падер Брэган обернулся и смерил меня яростным взглядом. Интересно, как он узнал, что это споткнулся мой, а не Олдс конь? Я состроил физиономию, которая должна была уверить мастера, что подобное не повторится. Сразу же вслед за этим у меня сильно забурчало в животе, а потом во рту появился кислый привкус. Я не решился открыть рот, однако бурчание продолжалось. Мастер оглянулся снова, и в глазах его на этот раз читался вопрос. Я покачал головой и усмехнулся. Мы проехали еще две стаги. Брэган дернул узду и, небрежно перекинув ногу над головой Мерина, спрыгнул на землю. С правой стороны склона в сплошной скале пролегала жила мягкого известняка, который вымыло водой. В результате возле дороги получилась глубокая выемка. В ней стояли пони, на которых вчера привезли сети, а также кони Санса и Мойла. Мы спешились и привязали своих лошадей к выступам скалы. Разговоры закончились. Уберия подошла к Олдсу, и они, обменявшись арбалетами, занялись их осмотром. Я двинулся к Падеру Брэгану, держа в руках обитую изнутри и снаружи несколькими слоями кожи шкатулку. Мы присели на камни. Я открыл хитроумный замок и откинул тайную стенку. Шкатулка могла несколько дней пролежать в воде, а потом еще несколько следующих ловкий вор мог искать потайной ящичек и все равно бы его не обнаружил. Шкатулочники из Хорога знали свое ремесло. Знали его великолепно. Я вынул три стеклянные ампулы с завинченными крышечками. Также чудо хорогской работы. Брэган взял у меня шкатулку и вынул оттуда обожженную изнутри чашечку. Потом он влил в чашечку 6 капель густой, похожей на слизь жидкости из одной ампулы, 4 из другой, и уже менее осторожно плеснул из третьей. Тотчас зашипело. На поверхности смеси появилось несколько пузырьков. Мы отвернулись от чашечки, чтобы едкое зловоние не попало в ноздри. Подошел Олдс с пучком стрел, вынул одну и осторожно окунул ее кончик в чашку, потом то же самое проделал с остальными. А за ним окунула свои стрелы и Уберия. Я вынул 4 ножа и, набрав на кончике едкой смеси, покрыл ею лезвие. Ножи были скверные, поскольку предназначались для разовой службы. Очень скоро их металл сожрет ржавчина, и значит, лучше и покупать не имело смысла. Я осторожно помахивал ножами до тех пор, пока могильница не высохла, и лишь после этого сунул их в специальные ножны с металлическими кончиками. На несколько часов их хватит, а потом, если ножи не использовать, то все равно придется их выбросить, а лучше всего закопать в тайном месте. Дня через 2 от них не останется ничего, кроме кучки ржавчины. Я принял чашечку из рук мастера, и он тоже смазал могильницей свои 2 ножа. Еще ни разу в жизни я не использовал такой нож, а мастер признался, что сам он попробовал только раз. Именно это спасло ему жизнь. Я осторожно наклонил чашечку. На дне ее тихо шипели остатки могильницы. Я взглянул на Уберию и Олдса, но те, осмотрев стрелы, покачали головами. Скверно. Приходится выливать несколько капель яда, который стоит дороже золота. Я отошел в сторону и перевернул чашку в таком месте, в какое даже случайно не мог ступить ни человек, ни конь. Потом я вернулся к товарищам. Все присели на корточки, мастер устроился на камне.
2: «Ну, что теперь?» – спросил он.
0: Он хотел знать, не дрогнет ли кто-нибудь из нас, не засомневается, готов ли рискнуть жизнью. Своей, ничьей более. Этому меня и всех остальных в атаге учил Падер Брэган. Ты можешь рисковать только собственной жизнью. Ты идешь на дракона, словно в одиночку.
2: «Готов», — сказал я по прошествии надлежащего времени. «Не слишком быстро, чтобы это не выглядело так, будто я не заглянул в себя, но и не слишком поздно. В конце концов, я занимал в иерархии в атаге место сразу же вслед за мастером Брэганом. И мне хотелось, чтобы остальные об этом помнили».
0: «Готов», — произнес Олдс.
2: «Можем идти», — бросил Уберия.
0: Брэган вскинул голову и наградил арбалетчицу тяжким, будто лавина, взглядом. Та, похоже, сообразила, что любовные игры — это одно, а охота на дракона совсем другое.
2: «Я готова», — промолвила она и опустила голову.
0: «Мы верим в себя», – изрек через минуту Брэган и закрыл глаза. Теперь у нас было время обратиться к богам. Я уже давно в такие моменты размышляю лишь о том, является ли правдивым сообщение о драконе, нападем ли мы на истинного монстра или только на создание вроде Суковки, Жолгана, Осельницы, либо Кабелушана. Конечно, за каждую подобную тварь тоже платят, однако бесценных трофеев, которые приносят основной доход от убийства дракона, чешуя, перья, когти, сихерон, рог, мы не обретем. Лишь слегка пополним кошелек. Случалось, ради смерти монстра гибло несколько отважнейших охотников, а кошелек перед выплатой худел, неподаваемое мясо дивным образом усыхало и покрывалось жилами. Лишь бы на этот раз был дракон. Неизвестно почему, припомнилась мне Маджуся Идисса. Не она первая и не она последняя хотела избежать пасти дракона. Другое дело, если девушка была красива. Немного жаль, особенно если учитывать, что дракону совершенно все равно, чем утолить голод. Будь то корова, телка, олень, охотник или красавица. Трудно поверить, что драконам так уж нравятся именно девичьи прелести. «Готовы», — промолвил Падер Брэгон. Я открыл глаза и встал. Потом потянулся и высморкался. Откашлялся. Вот теперь я был готов. Отцепив от седла фляжку с водой, я старательно намочил куртку и штаны, потом снял с шапки кожаную маску и проделал с ней то же самое. Остальные терпеливо ждали. Олдс считал, что свежая вода лишь притягивает дракона. Я же думал, что это спасет меня от случайного языка огня. Закупорив фляжку, я вопросительно взглянул на мастера. «Идем», — сказал тот. Он шел первым. Два меча в ножнах за спиной, третий — любимый карник на боку. За ним шагал я. Тоже два клинка за плечами и третий, еще безымянный, на поясе. В руке тяжелая алебарда, одновременно топор, рогатина и копье. За мной шли арбалетчики. Поскольку я не оборачивался, то и не знал, в каком порядке они двигаются. Мы спускались вниз, осторожно обходя...

0: Мастер об этом узнал. Не оборачиваясь, не сбавляя шага, он поднял руку и погрозил мне пальцем. Еще через несколько шагов он снова вскинул руку и, подавая сигнал остановиться, наклонился над чем-то. Я заглянул ему через плечо и увидел вторую воткнутую в землю стрелу. Если считать, что само по себе это весьма необычно, так еще было и три голубых шнурка, оплетавших ее древко. Что это значит? Один голубой шнурок означает опасность. Два – большую опасность. Но три на моей памяти еще ни разу не использовали. Обойдя мастера, я впился взглядом в стрелу и вдруг понял, что Бреган смотрит не на нее. Рядом со стрелой на камне лежала часть пера. Так мне в тот момент показалось. Стержень, пустая трубочка. Я протянул руку, однако мастер меня опередил, осторожно взяв сужающийся к обоим концам кусок пера. Я хотел было задать вопрос, но не успел.
1: «Шипастый дракон»,
0: – прошептал Фагер Брэдер.
1: «Шипа-дракон? Легендарный? Никем до сих пор не виденный шипа-дракон, могучий, покрытый не чешуей, как присмыкун, не перьями, словно пташник, не толстой кожей, будто не летающий болотник, а шипами.
0: Это они, источник могильницы?» — шепотом спросил Олдс. «Да». Мастер поднял руку и посмотрел трубочку на просвет. «Пустая». В его голосе слышалось искреннее разочарование. «Некоторые говорят, что шипастый дракон является всего лишь старым пташником, у которого высохли перья и их остатки превратились в шипы. Эти свежие молодые перья наполнены могильницей, за которую мы платим, как за драгоценные камни. А старые высыхают и, может, поэтому теряются, выпадают». Он поднес трубочку к носу и осторожно понюхал.
1: «Никогда не видел шипа дракона. И не знаю никого, кто осмелился утверждать, будто видел его».
0: Не опуская руки, он оглядел нас по очереди. Если искал одобрение, то я на это надеюсь, нашел его на моем лице. Олдс явно испугался, а Уберия глядела то на одного из нас, то на другого, и, похоже, ничего не понимала.
2: «Если Муэл оставил нам эти сведения», — начал Олдс и вдруг замолчал.
0: Ясно было, что он хотел нам предложить просто удрать. Откашлявшись, арбалетчик поскреб щеку.
2: «Никогда не использовал аж трех...»
0: И замолчал снова.
2: «А в чем разница?» — быстро спросил я.
0: «Два шнурка, три, четыре. Наверняка противник огромен и опасен. Но разве мы собирались охотиться на перепелок?»
2: «Я еще не видела дракона», — пробормотала Уберия.
0: Она меня рассмешила. Усмехнулся даже Падер Бреган, а Олдс насупил брови и коротко фыркнул. Однако время паники миновало. Падер Бреган забрал фляжку и намочил свою одежду. После этого он отдал ее Уберии, взглядом приказав сделать то же самое. Та, подчинившись его воле, смочила одежду, протерла мокрыми ладонями густые волосы и спрятала их под шлем.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. В сегодняшнем эфире рассказ Евгениуша Демского «Воля дракона». В переводе с польского Леонида Кудрявцева. Немного погодя, наша ватага, пригнувшись, уже кралась дальше. За поворотом мы нашли еще одну стрелу. Обычно первая стрела втыкалась возле лошадей, означало, что сетевые на месте. Вторая устанавливалась в непосредственной близости к логову дракона. Третья появлялась, если сетевые хотели добавить что-то не очень важное. Она втыкалась совсем близко от логова, в 2 минутах от засады. Третья стрела. Красный шнурок, голубой и 2 зеленых. Опасность. С нами все в порядке. Могут быть какие-то неожиданности.
1: «Что это означает?» – прошептала Уберия.
0: У меня появилось желание сказать ей что-то вроде: «Получается, вопреки моим приказаниям, знаков по ночам ты не учила. А чем же ты тогда занималась?» Ничего я не сказал, а лишь не скрываясь, отпил из фляжки. Мастер сделал вид, будто этого не заметил. Я проверил свои ножи. От одного уже шел кислый дымок. Бреган нагнулся и подозвал остальных.
2: «Греда и я встанем перед пещерой», — шептал он. «Уберия — правое крыло, Олдс — левое. Помните, вы должны встать так, чтобы случайно не подстрелить меня или Греду».
0: Я помахал рукой. «Нет, с Гредой пойду я. Ты, мастер, тогда сможешь стрелять сверху и будешь видеть всю ситуацию, как на ладони». Бреган уставился в пространство невидящим взглядом, прикидывая различные варианты, но в конце концов все же кивнул и уклончиво сказал:
2: «Ладно, там будет видно.
0: Ты пойдешь слева. Старайся попасть в крылья. Он тогда обязательно повернет голову к раненому месту». Говорил он это, ясное дело, Уберии.
2: «Кроме того, ты должна наблюдать за действиями мечников. Куда им удалось воткнуть клинки? Тогда тебе может открыться пятно Сагрегона».
0: Немного помолчав, он промолвил:
2: «Ну хорошо, начинаем».
0: Пройдя несколько шагов, мы увидели на скале стрелку, оставленную небрежным и быстрым прикосновением к камню конца смолистой ветки. Двинулись в указанном направлении. Тропинка припроводила нас в глубокую расселину, такую узкую, что приходилось ставить ноги одну за другой. Каждому для того, чтобы не потерять равновесие и не упасть на бок, пришлось опираться на руки. Прежде чем расселина расширилась, я порядком вспотел. Интересно, как тут Санса и Муэл протащили свою сеть? Падер Бреган шел теперь медленнее, по неким только ему известным приметам, скорее всего, по запаху, определяя, в какой стороне находится логово дракона. Некоторое время спустя обычный в таких местах запах почувствовал и я. Что-то похожее на скисшую хлебную закваску с примесью паленого пера и свежего куриного помета. Я глубоко его вдохнул, но вовсе не потому, что люблю запах дракона, а просто у меня вдруг сильнее забилось сердце, словно при виде ядреной моей первой на долгое время единственной подружки. Я осторожно помахал руками несколько раз, почувствовал, как тихо щелкнули суставы, согнул и распрямил пальцы. Ущелье неожиданно расширилось, но тут же, словно засомневавшись, в какую сторону нас вести, свернуло сначала направо, а потом налево. Мы увидели на скальной стене еще одну стрелку. Вверх. Все по плану. В скале находилась пещера, а перед ней огороженная каменным заборчиком площадка. Тут мы и должны были убить чудовище. Драконы не такие уж мудрые, как все думают. Будь они действительно умны, то ни за что бы не селились в пещерах, перед которыми расположен удобный плацдарм для охотников. Они бы выбирали обиталище в расщелинах, недоступных никому иному. Мастер неожиданно согнулся, и у него щелкнуло в коленях. Оглянувшись, он улыбнулся и принялся карабкаться по каменному склону. Подождав немного, я отцепил фляжку и, положив ее на землю, показал полцу на стену. Тот натянул потуже свои дурацкие перчатки с отрезанными пальцами и отправился вслед за мастером. Следующим поднимался я. На Уберию я не глядел и помогать ей не собирался. В няньке я не нанимался, шашни с ней не заводил, поэтому о сохранности своего пышного тела для Падера или кого-нибудь иного она должна заботиться сама. Поймав себя на этой мысли, я мысленно выругался. Сейчас надо думать лишь о работе. Неожиданно Олдс остановился. Очевидно, мастер перестал двигаться вверх. Заглянув сбоку, я увидел, что ноги Падера исчезают за краем скалы. Олдс последовал за ним. Я тоже поднялся выше, однако, подобно арбалетчику, не торопился забраться на площадку. Сначала высунул голову и внимательно огляделся. Логово дракона не отличалось ничем от других, виденных мною ранее. Отвесная скала, на которую могла бы взобраться лишь улитка. Перед входом в пещеру была каменная площадка, кое-где на ней виднелись пятна голой и темно-бурой почвы. Дракон, вопреки утверждению Маджора Кассидилии, особенно его сына, Маджора Аблитоса, который вроде бы 4 месяца назад первым его увидал, поселился здесь совсем недавно. Я им тогда не поверил. Уж слишком у сынка были косенькие глазки. Впрочем, уличать его во лжи не имело смысла. Его отец платил нам за избавление от чудовища и, значит, имел право на помощь в повышении общественного авторитета своего сынка. А еще, как мы в этом убедились, он намеревался, так, на всякий случай, при помощи мага избавить дочку от угрозы стать жертвой дракона. Стоп, снова мысли о чем-то другом. Хватит. Я еще раз оглядел площадку. Экскрементов было немного. Драконы не каждый раз испражняются перед своей пещерой. Однако того, что я увидел, особенно нескольких нерастоптанных самой тварью куч, хватило, чтобы я едва не присвистнул. Напоследок судьба послала мастеру настоящего дракона. Очень большого. Гигантского. Было тихо. Чудовище вроде бы сидело в пещере. Вроде бы. Наверняка. Иначе сетевые не висели бы на своих веревочных люльках чуть выше ее устья. Между ними горизонтально повисла свернутая в рулон сеть. Одно движение руки, ну, может, два, поскольку они должны это сделать одновременно, сеть высвободится и упадет на дракона. Лучше всего на его крылья. Оба сетевых одновременно подняли руки и показали растопыренные пальцы. Это означало, что все готово, и дракон засел в пещере. В подтверждение этого из темного отверстия до нас долетел выразительный шорох. Тут Муил помахал рукой, пытаясь привлечь наше внимание. Потом он показал на кучу экскрементов и широко развел руки. «Ну да, огромный дракон, мы уже знаем». Я перевалился через край площадки. Олдс, пригнувшись, передвинулся влево от входа в пещеру. У Уберии подвернулась нога, она ударилась коленом о камень и, зашипев от боли, двинулась вправо. Падер Брэган спустился с каменного барьера. Я отправился вслед за ним и, сделав несколько шагов, увидел за огромным камнем Греду. Тот глядел вверх. Лицо у него было необычное, широкое, словно полная луна, однако губы, нос и глаза были сдвинуты к центру, словно что-то их друг к другу притягивало. Однако мечником он был великолепным и бесстрашным. Никаких физиономий он нам не строил, знал, что мы уже все поняли. Мы подошли к нему, присели рядом.
3: «Не видел его», — прошептал Греда. «Из логова доносятся какие-то звуки, но нос он не показывает. А вообще я готов».
0: Мастер кивнул и огляделся, чтобы определить, на месте ли арбалетчики. Они были на месте.
3: «Не знаю», — начал Греда. «Что-то мне не нравится».
0: «Что?»
3: «Не знаю», — повторил он. «Если тварь сидит в пещере вторую ночь и второй день, то должно быть сыта».
0: Я кивнул, хотя никто моего мнения и не спрашивал. «Но тогда он должен выпускать газы и отрыгивать». Теперь кивнул уже мастер.
3: Однако этого я не слышал.
0: Греда скривил свою коронную гримасу.
3: «А сидит ли он в пещере?» — спросил мастер.
0: «Да, наверняка». «Или там обосновался кто-то другой», — прошептал я. Они оба посмотрели на меня и на время задумались. В конце концов Брэган изрек: «Нет, ни один зверь не займет логово дракона». Я тоже знал это, однако без боя сдаваться не хотел. В нормальной ситуации заяц тоже не осмелится укусить собаку, а вот бешеный или затравленный — легко. «Глупец», — буркнул мастер. Я не обиделся. Высунулся из-за камня и стал внюхиваться, вглядываться, вслушиваться. Остальные ждали моего вердикта. Что бы ни говорили, но слух и нюх у меня были лучшие в атаке. Нет, все совпадало. Кислый запах преобладал, значит, дракон там. Я взглянул на мастера и сказал: «Идем». Потом я выскользнул из-за камня и, еще раз взглянув на вход в пещеру, пошел влево, в сторону Олдса. Мастер подался поближе к Уберии. Греда, повинуясь движению руки Брэгана, остался за камнем. Лязгнули крючки арбалетов. В последний момент я высмотрел еще одну расщелину. Оттуда, подумал я, будет гораздо ловчее достать дракона, когда он нацелит рыло на Греду. Нужно тогда ударить по крыльям. Бестия, как обычно, повернет голову и подставит шею Уберии. Лишь бы она не упустила момент. Я забрался в расщелину, прижался к скале и сделал глубокий вдох. После этого я вынул двое ножен с ножами и, переложив их в левую руку, правой сжал рукоять меча. Высунул голову наружу. Как раз в этот момент Греда вышел из-за камня, притопнул ногой, проверяя твердость грунта, а также не скользкий ли он. Теперь о тишине можно было не заботиться, даже наоборот. Мечник сделал несколько шагов, криво усмехнулся и засвистел. Долго, громко. После того, как свист стих, эхо донесло до нас несколько его отголосков. Я впился взглядом в устье пещеры. Ничто там даже не шевельнулось. Греда набрал полные легкие воздуха и засвистел так, что мог бы, например, на ярмарке напугать табун лошадей и стадо гусей. Мы ждали. Я попытался отереть вспотевшую ладонь о полукуртки, но поскольку она была мокрой, ничего у меня не получилось. Тогда я поставил меч к скале и, не спуская глаз со входа в пещеру, потер руку о холодный камень. Холодный и тоже сырой. Прилично разозлившись на себя, я сунул руку под полукуртки и, все-таки обнаружив сухой кусочек материи, вытер об него руку. Греда оглянулся на мастера, послав ему мрачный взгляд. В этот самый момент из пещеры послышался звук, услышав который, я почувствовал легкий озноб. Протяжный, высокий стон. Может, даже не стон, а плаксивая, жалобная трель, какую может издать флейта в руках хорошего музыканта. Ничего подобного я до сих пор не слышал. Низкий, шелковистый, мягкий звук. Я высунулся дальше и посмотрел на Падера Брэгана. Тот выпрямился и ненадолго задумался. Потом прислонил карник к камню и начал жестикулировать. «Что думаешь?» Я положил ножи на выступ скалы и, не спуская глаз с пещеры, ответил тем же манером. «Глухой?» «Не бывает глухих драконов. Может, он болеет?» Он немного помедлил и спросил: «Подыхает?» «Видели ли мы когда-нибудь умирающего дракона?» «Может, они подыхают в недоступных местах?» «Ты учил меня, что драконы бессмертные могут умереть лишь с нашей помощью». «Я мог ошибаться». Падер Брэган опустил руки и задумался. Греда положил меч на сгибы вытянутых вперед рук и прожестикулировал: «Кину заряд». Мастер попытался сообразить, что из этого выйдет. «Обычно мы такого не делаем. Драконы вылетают из логова бешеные и более опасные, чем тогда, когда появляются лишь из любопытства, сытые и полусонные». «Нет. Свистни еще пару раз». Греда прогнулся назад и, набрав полную грудь воздуха, засвистел. Он свистел и свистел. Неожиданно к нему присоединился Муил, а потом и Санса. Непонятно, отчего это показалось мне смешным. Мы ожидали тяжелого, опасного сражения, смертельного боя, да еще и с настоящим гигантом, а тут свистим, как подростки, смотавшиеся из соседского сада и решившие из безопасного убежища подразнить хозяина. «Ну!» — крикнул Падер Брэган. Они перестали свистеть. Рассерженное эхо еще некоторое время множилось и вновь сталкивалось, накладываясь само на себя, пока не утихло вовсе. Мастер скривился, однако лишь схватил губами кончик своего уса. И вдруг приказал: «Заряд!» Неожиданно ему возразил Олдс: «Мы этого не сделаем». Все посмотрели на него. «Что-то тут не так», — упрямо сказал Олдс. «Ну что же делать?» — крикнул Греда. Может быть, слишком громко, поскольку его крики разбудили чуткое эхо. «Не знаю. Однако и спешить не стоит», — заявил Олдс. «Не можем мы здесь сидеть до ночи», — промолвил Падер Брэган. Готовь заряд. Греда вынул из кармана два мешочка, сунул один в другой и принялся энергично добывать огонь с помощью огнива. Посыпались искры, и часть из них попала внутрь мешочка. Тот задымился. Мечник быстро наклонился, сунул в мешочек камень, пробежав несколько шагов, кинул дымящийся подарок в темное отверстие логова.
3: «Плохо!»
0: – неожиданно крикнул Олдс.
3: «Все не так!»
0: И накаркал. Чтобы он сдох. А может, он заметил это раньше нас? Греда шагнул к выходу. Мойл в веревочной колыбели слегка отодвинулся от скалы, чтобы лучше видеть выход из пещеры. И тогда из-за скалы, в которой дракон устроил себе логово, вылетел он сам.
3: Мощный. Огромный. Черный, с зеленоватыми боками и крыльями, которые могли бы накрыть крыши двух больших авинов. Голова у него была больше теленка. Кормить его девицами не имело никакого смысла. Огромный, торчащий из головы драконий рог был длиной почти с мужское предплечье. Шипы-дракон со свистом, разрезая воздух, пронесся над распростертым Гредой, а воздушный поток от его крыльев чуть не вбил мечника в камень. Перед скалой дракон взмыл вверх, его змеящийся хвост хлестнул по стене. Когда дракон набрал высоту, чтобы спикировать на нас снова, я увидел... В том месте, где только что сидел Санса, теперь находится красное пятно. По стене стекает кровавая каша, лоскутки одежды отваливаются и падают вниз. Я молча таращил глаза. Неожиданно какой-то комок оторвался от кровавой массы и упал на камни. Это была голова Сансы. Кто-то вопил Муил, выдирая ноги из люльки. Все происходило ужасно медленно, словно мы погрузились в невидимый густой кисель. Когда я с усилием поднял глаза на дракона, то увидел, как от брони на брюхе чудовища отскочила чья-то стрела. И тотчас за ней следующее. Это Уберия совершенно потеряла голову и лупила в самое защищенное место на теле дракона. Я по-прежнему стоял неподвижно, частично скрытый скалой. С трудом оторвав взгляд от гиганта, завершающего в воздухе круг, я взглянул на мастера. Он показался из-за своего камня, сжимая в обеих руках мечи, карник и другой. Похоже, он ждал атаки, чтобы добраться до какого-нибудь чувствительного места врага и рубить, рубить, рубить! Я схватил ножи, заткнул их за пояс и вылез с двумя мечами в руках. Шипа-дракон закончил очень красивый поворот в воздухе, задрал длинный, словно три телеги, хвост и ринулся вниз. Как мне показалось, он метил в Греду, который, так медленно все происходило, продолжал подниматься на ноги. «Падай!»
0: — крикнул я и выскочил на открытое пространство, размахивая руками.
3: Мне хотелось, чтобы дракон увидел меня, чтобы сбился с ритма полета, попытался свернуть и упустил из виду цель.
0: Я заметил, как у него разбухает зоб под нижней челюстью. Это означало, что он вскоре извергнет огонь. Греда тоже это увидел и уже приготовился отскочить, однако дракон проявил просто дьявольское хитроумие. Падая на Греду, он неожиданно выгнул шею и выплюнул длинное огненное облако в сторону Уберии. Я увидел, как она вскинула руки. Как неожиданно вся вспыхнула, но еще некоторое время оставалась на месте, очевидно, застряв в какой-то трещине. Я еще успел увидеть, как ее голова взорвалась, и во все стороны, словно вылетевшие из горшка каша, брызнули какие-то светлые комки. Потом обожженное тело Уберии упало, а я наконец-то взглянул на дракона. Тот подлетал к Греде. До сих пор драконы, с которыми нам приходилось сражаться, могли отрыгнуть огнем самое большее два раза за всю драку. Этот явно был иным. Но насколько? Что сулили его огромные размеры? Мог ли он испепелить также и мечника? Я крикнул еще раз, но горло меня подвело и выдало лишь хрип. Зоб дракона пульсировал, однако пока не увеличивался. Сам же он стремительно падал на Греду, а я мчался туда, где должен был оказаться бог монстра в момент удара. Греда рванул было в одну сторону, потом отпрыгнул и бросился в другую, однако сделал это раньше времени. Шипа-дракон был еще слишком далеко, не думал даже сворачивать, а просто, вытянув голову, водил ею вслед за мечущейся перед ним фигуркой. Когда дракон опустился ниже и стал выравнивать полет, чтобы скосить мечника одним ударом, тот привстал,
2: Вытянулся во весь рост, кажется, даже поднялся на пальцах. Я угадал его намерение. Дракон ударит, а он в последний, единственно возможный момент упадет на землю и попытается вонзить меч куда-нибудь в тело, может, даже резанет по крылу. Если бы только ему удалось перерубить перепонку. Шипа-дракон налетел, и Гредо выполнил свое наилучшее падение ногами вперед, выставив вперед меч и вонзил его. Вонзил в разинутую пасть чудище. Гредо совершил только одну ошибку. На большее у него не хватило времени. Рукоять меча находилась на высоте его живота, и дракон, в язык которого вонзилось лезвие, всей силой своего тела ударил мечника оголовком рукояти. Мгновением позже дракон с наколотым на противоположный конец меча Гредо и взлетел выше, а потом мотнул кошмарной головой и стряхнул мечника, сторчавшего из пасти оружия. Воющее, беспорядочно размахивающее конечностями тело после короткого падения с глухим звуком ударилось о каменную площадку перед пещерой. Вой прекратился.
3: Боже!
2: Дракон наверняка даже толком не почувствовал веса воина в кольчуге. Послышался крик мастера: «Прячься!» Я бросился в укрытие, хотя знал, ни один атакованный дракон не уходит от драки. Он нападает, пока не погибнет сам или не убьет врага. Это чудовище, король драконов, этот проклятый шипа-дракон, обладал такой же яростью, как и стая обыкновенных. Я добежал до своей щели и юркнул в нее. Впрочем, тут же развернувшись, не удержался и выглянул. Дракон поднялся еще выше и сделал в воздухе петлю. Наверняка он хотел оценить расстановку сил, посчитать оставшихся в живых врагов. Я вжался в скалу и увидел, как из люльки выбирается Муил. Бедняга не знал, где спрятаться. Подняться вверх на вершину, чтобы его сбило потоком воздуха? Вниз, на каменную площадку перед логовом, на которой негде укрыться? Он все же выбрал второе и, наконец, выбравшись из веревок, начал спускаться. Тут одна нога его снова запуталась, он потерял равновесие и повис головой вниз. Шипа-дракон развернулся в воздухе, сделал разворот, словно легкая проворная ласточка, заметил движение на стене и спикировал, как ястреб на курицу. Был он в этот момент смертельно красивым, низвергался подобно молнии. Я выскочил из-за камня и бросился через площадку к пещере. Через несколько шагов я отшвырнул оба меча. За спиной у меня был третий, и он не мешал мне бежать. Мчался я, как никогда в жизни, и никогда в жизни я не бегал на перегонки с такой близкой смертью. Если дракон уже восстановил в своем зобу огненную слюну, то моя голова вот-вот поджарится и взорвется. Однако, если сейчас его не уничтожить, то эта рептилия будет и дальше убивать нас по одному. Я увидел, как Муил все же выпутался из веревок и начал съезжать по одной из них. Когда я уже приближался к логову, а дракон к Муилу, сетевой отпустил веревку и кубарем скатился по скале. Он глухо ударился о землю, однако того лопающегося звука, который издало тело Гредо, я не услышал. Я вбежал под свод пещеры и, остановившись, обернулся. Сверху до меня доносился грохот, треск, словно бы мужики дрались кнутами или ремнями. Я вернулся к выходу и выглянул. Муил лежал неподвижно. Дракон махал крыльями, пытаясь остановиться. Именно перепонки огромных крыльев издавали этот трескучий звук. Наконец он мягко приземлился. Скрипнули когти. На меня дракон не обращал ни малейшего внимания. Поэтому я выбрался из пещеры и на цыпочках вплотную к скале двинулся в направлении его крыла, чтобы наверняка ударить мечом по перепонке, а если удастся, то поддеть лезвием чешуйку на боку, где не было отравленных шипов, и вбить в тело отравленный нож. Мастер Брэгон закричал, отвлекая внимание шипа-дракона от меня и Муила, да только бестия не обращала на него внимания. Монстр вытянул голову в сторону неподвижного сетевого, а из пасти у него все еще торчал меч Гредо. Может, поэтому он не мог плюнуть огнем. Я же теперь двигался вдоль хвоста чудовища. Кислый запах выбивал из моих глаз слезы, и я боялся, что вот-вот кашляну. Тогда монстр повернет голову и заглянет мне в глаза. Клянусь, я предпочел бы умереть, чем посмотреть ему в глаза и остаться жить с этими воспоминаниями. В том месте, где хвост переходил в туловище, он имел толщину пивного бочонка.
0: Тело дракона, конечно, было еще шире, а возле крыльев оно достигало толщины двух пней от вековых дубов. Я поравнялся с концами сложенных крыльев, от острого запаха мое лицо залило слезами, и дышал я чем угодно, но только не воздухом. Неожиданно, уже взявшись за рукоять меча, я увидел, как хвост чудовища отодвигается в сторону. Из открывшегося отверстия начинает выдавливаться густая смолистая масса, в которой виднеются какие-то белые щепки. Темное месиво выплывало и выплывало. От него валил пар, который вместе с запахом словно ударил меня по глазам. Я заткнул нос и, глубоко вздохнув, почувствовал, как зловоние заполнило и обожгло легкие. Я бросился в сторону, в эту теплую мерзкую массу между кусками непереваренных коровьих костей. В руке у меня был нож, и я тотчас вонзил его в светлую, открывшуюся на время дефекации кожу. Вслед за этим моя левая рука погрузилась по локоть в экскременты и схватила второй нож. Правая была уже по плечо в дурно пахнущей массе, и только благодаря этому я удержался на поверхности, не погрузившись с головой. Я вонзил второй нож рядом с первым. Дракон, только сейчас, почувствовав мои удары, испуганно заскрипел и, дернувшись всем телом, саданул меня о скалу, что привело к вдвойне счастливому результату. Во-первых, из чудовища теперь валило так, что я мог бы запросто утонуть. Во-вторых, основание хвоста несколько раз резко дернулось, и останься я слишком близко, меня бы сплющило и впрессовало в массу из кусков непереваренной кожи, рогов и костей. К счастью, дракон был так огромен, что когда он притиснул меня к отвесной скале, между толстым хвостом и камнем у земли остался небольшой зазор, достаточный, чтобы подобная мне маленькая мышка пережила удар. Шипа-дракон отодвинулся, а я остался лежать неподвижно, надеясь, что он меня не заметит. Так оно и получилось. Осторожно приоткрыв глаза, я заметил, как тварь, поворачивая голову, нечаянно задела о скалу рукояткой торчащего из пасти меча. Только теперь он зарычал, и сила попавшего в меня воздушного удара была такова, что меня протащило по шероховатому камню, сорвало с головы шапку и одновременно достаточно неплохо очистило от экскрементов. Град взметнувшейся каменной крошки и камешков пролетел рядом со мной, попал в скалу и мне в голову, как если бы на меня высыпали со стен осажденной крепости корзину щебня. Слезы заливали глаза, но я все же увидел, как дракон рванулся вверх, словно пытаясь взлететь, но тут же рухнул обратно. Перевернувшись, я вскочил на ноги и кинулся в сторону пещеры. Дракон рыкнул еще раз. Не знаю, смотрел ли он на меня в тот момент, однако мне в спину опять ударила сильная струя воздуха, пыли и мелких камешков. Я пролетел несколько шагов и, размахивая руками, шлепнулся на камень, словно ком глины. В этот момент из глубины пещеры до меня долетел стон, подобный уже слышанному ранее. Времени вслушиваться не было. Вскочив, я вбежал в пещеру, прижался к холодному камню стены, услышал какой-то дробный стук и только немного погодя сообразил, что это стучат мои зубы. Поднеся к лицу руку, я понял, что она грязна, замарана драконьими экскрементами и ужасно смердит, а пальцы трепещут, словно крылышки мотылька. Пожелая я их пересчитать, наверняка потерпел бы фиаско. Потом я услышал, как кто-то рыдает рядом со мной, оглянулся и никого не обнаружил. Оказывается, это плакал я. Я хотел было вытереть слезы рукавом, однако если бы сделал это, то лишь залепил бы себе глаза грязью. Тогда я сорвал куртку, выдрал из-за пояса полурубашки и вытер лицо. Я подумал, что необходимо сообщить остальным о двух порциях могильницы, которые я засадил в монстра. Подождем, он должен сдохнуть.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире Евгениуш Демский «Воля дракона» в переводе с польского Леонида Кудрявцева. Я потащился к выходу. Олдс, которого на протяжении всего сражения я не видел, и замечал лишь его летящие стрелы, высекающие искры из чешуек дракона, шел мягким, крадущимся шагом, заходил к распростертому на площадке чудовищу сбоку, чтобы выстрелить в него еще раз, поставив последнюю точку. Падер Бреган подходил к дракону с другой стороны. В руке у него был карник. Шипы-дракон извивался, а хвост его бился о скалу с хрустом и грохотом. Одно его крыло было прижато к скале, другое он начинал было расправлять, но тут же сворачивал опять. Тело корчилось на каменной площадке, а шипы на боках и спине брызгали ядом. Дракон изгибался, как насаживаемый на крючок дождевой червяк. Бесцельные броски, во время которых он тупил свои когти и ломал длинные кости крыльев, вызывали у меня дрожь омерзения. А вообще было здорово. Омерзительно здорово. Дракон замер.
1: «Нет, мастер, не надо подходить!» — попытался хрикнуть я и сам едва услышал свой шепот. А хрип. Тогда я начал показывать жестами. «Не нужно!» — всадил в него два ножа. «Подождите!»
0: С трудом передвигая дрожащие ноги, я вышел на свет. Моя куртка, штаны и ботинки пахли так страшно, что, кашлянув, я поднес ладонь ко рту и, почувствовав на губах кисло-соленый щиплющий вкус, согнулся и стал изрыгать воду и желчь. Краем глаза я видел, как Падер подходит к голове шипа дракона, скорее всего, примиряясь к огромному драконьему рогу. В глазах Брегана читалась жажда мести. Я упал на колени и стал несколько беспорядочно подавать ему сигналы, но он не обращал на них внимания. За его спиной появилась фигура арбалетчика. Олдс что-то сказал мастеру, и тот остановился. Арбалетчик подошел ближе, и между ними завязался разговор. Я же, пораженный бессилием, побрел в их сторону. У меня дрожали колени, а ноги подгибались при каждом шаге. Я кашлял и плевался, тряс головой, чтобы стряхнуть слезы, поскольку рук к лицу подносить уже не рисковал. Все плохое, что могло случиться, уже произошло. Уберия погибла. Умер Греда. Наверняка погиб сетевой Санса, более старый, чем мастер Бреган. Скорее всего, умер Муэл, упавший на камни. Я брел, цепляясь ногой за ногу, спотыкаясь о камни. Потом мне пришлось во второй раз остановиться и отхаркаться. Олдс и Бреган стояли и глядели на убитого дракона. Похоже, они только сейчас начали до конца осознавать его размеры. Вот Падер с удивлением покачал головой. Заметив меня, он радостно взмахнул рукой и сказал:
2: «Великолепно себя показал, сынок! Однако подходи против ветра!»
0: Я прыснул от смеха. Несколько глупых слов после нескольких минут ужасного страха высвободили зародившийся где-то в надсаженных внутренностях смех. Сначала я захихикал, а потом разразился хохотом, так что у меня вскоре заболел живот, а ноги отказались служить. Снова упав на колени, я выронил меч. Подчиняясь остаткам здравого смысла, я отстегнул двойные ножны с оставшимися ножами и откинул в сторону. Безумный хохот пригибал меня к земле. Сквозь льющиеся слезы я заметил, что мастер и Олдс, глядя на меня, тоже начинают хихикать. Вскоре они, подобно мне, будут кататься по исцарапанной телом дракона каменной площадке. Счастливые, что выжили, ошеломленные уже обретенным богатством.
2: «Боже мой! Мы получили рог! Получили когти, шипы с могильницей!»
0: Сильный спазм согнул меня вдвое, и я уже не мог ни смеяться, ни встать. Однако мне удалось перевернуться на бок. Мастер и Олдс бросили оружие и, согнувшись, пытались хлопать друг друга по спине, по плечам, рукам, но не имели на это сил, не могли попасть. Махали руками, словно два ярмарочных нищих, охваченных приступом чахотки. А сами в этот момент были богаче Маджера Касаделии.
2: Именно тогда тело дракона дрогнуло.
1: Лишь один я увидел, как шевельнулся конец хвоста, самый кончик. Я было сделал вдох, но тут время опять замедлилось, превратилось в прозрачную клейкую массу. Вдох этот длился наверняка целые столетия. Два моих товарища задыхались от смеха, и только монстр двигался с нормальной скоростью. Он поднял огромную голову и потряс ею. Похожие на перекрученные древесные пни лапы задвигались, а когти скрипнули о камень. Звук этот наконец-то предупредил мастера и Олдса. Они начали выпрямляться, поворачивая голову к дракону, а я приподнялся, одновременно пытаясь найти на ощупь ножи и меч. «Поздно! Поздно! Поздно!» Голова метнулась в сторону Олдса и Падера Брэгана. Арбалетчик выстрелил в открытую пасть, однако морда продолжала двигаться в их направлении. Дракон собирался одновременно схватить обоих мужчин. Однако лапы чудовища подломились, нарушив его намерение. Конец морды, покрытый роговыми пластинами, задел окаменевшего Брэгана и отшвырнул его аж к каменному ограждению, а сама голова, все еще двигаясь, пыталась перехватить кинувшегося на утек арбалетчика. И только тогда я метнулся вперед. Не знаю почему, но мне казалось, что карник находится ближе, чем мой собственный меч. Тело мастера еще было в воздухе. Голос Олдса раздавался из недр пасти, а крыло дракона, которым он двинул назад, задело меня. Гибкая перепонка остановила мой бег. Так хлопушка отбрасывает муху. В темноту и тишину. Длилось это, наверное, несколько секунд, поскольку, очнувшись, я увидел несчастного стонущего Олдса, проткнутого несколькими зубами шипа-дракона. А гадина вновь лежала без движения. В голове у меня шумело, страшно болела выбитая нижняя челюсть, и что-то теплое и липкое сочилось через правый глаз на щеку. Поднимаясь, я обнаружил, что у меня саднит левый локоть, а движения вызывают такую сверлящую боль в висках, что и здоровый мой глаз на мгновение заволокла пелена боли. Я ненадолго замер, закашлялся, однако сплюнуть не смог, потому что челюсть у меня была выбита. Тогда, расставив колени пошире, я со всей силы ударил по твари сбоку. В голове моей вспыхнула молния. Я на удачу ударил еще раз. После этого я потащился к лежавшему неподвижно мастеру. Олдс либо меня увидел, либо почувствовал предсмертный прилив сил и гаркнул что-то на незнакомом языке. Я посмотрел на него. Голова дракона лежала на боку, однако в предсмертных судорогах тварь умудрилась сломать арбалетчику позвоночник. Я мог помочь Олдсу, лишь добив его, но не спешил этого делать, молясь богам, чтобы они отобрали у него жизнь, не дожидаясь, когда стоны арбалетчика заставят меня сделать это собственными руками. Я подошел к мастеру Брэгану. Тот был жив и всматривался в небо, словно бы с недоверием. Я опустился на камень рядом с ним, прикоснувшись к его руке, позвал. «Мастер! Мастер!» Некоторое время он не реагировал, а потом все-таки посмотрел на меня и прохрипел.
3: «Мы его поимели, короля драконов, шипа дракона».
1: Его голос звучал все громче, в нем чувствовалась радость и триумф. «Королеву», — машинально поправил его я.
3: «Королеву».
1: Пальцы его левой руки дрогнули. С каждым его движением во мне росла надежда. Быстро сорвав с себя рубашку, я свернул ее и подложил мастеру под голову. Он метнул взгляд на мертвого врага.
3: «Тебе виднее», —
1: сказал он и неожиданно усмехнулся.
3: «Был в надлежащем месте».
1: Я испугался, что он снова начнет хихикать, и если у него поранены внутренности, то спазмы могут их разорвать.
4: «Огромный рог», — сказал я быстро, желая сконцентрировать внимание Падера Брэгана на чем-то ином. «Из этого рога можно выточить 4 больших или дюжину маленьких».
1: Отвлекающий маневр удался. Мастер посмотрел на рог дракона. В уголках его губ появились капельки крови. Несмотря на то, что у меня от боли буквально сыпались искры из глаз, я сжал челюсти. «Может, продать его целым?»
2: Я знал наперед, какой получу ответ, но лучший вопрос мне в голову не пришло.
3: «Глупый Авенсис», — с
4: Струйка крови пробежала по бороде мастера. Он не заметил этого.
3: «Знаешь такого, кто настолько богат? Отправься хоть к самому Традеалару».
4: Падер попытался иронично хмыкнуть.
3: «Он тоже не отдаст половину сокровищницы. Скорее прикажет нас убить».
4: Олдс захрипел и затих. «Мастер, у нас большие потери. У Берия он как будто не слышал меня».
3: «Ей повезло. Такая добыча в первый же раз».
4: Я внимательно к нему пригляделся. Глаза у него блестели, как от горячки. Как я мог не заметить нездорового блеска?
3: «У Берия. Знаешь, почему необходимо быстро разделать дракона?»
4: Я остолбенел. Мастер быстрым движением схватил меня за ладонь.
3: «Говорил тебе много раз, не помнишь?»
4: Огненная слюна начинает разъедать его изнутри.
3: «Ну, хорошо. Хорошая девочка».
4: Он отпустил мою руку.
3: «Теперь спеши. Помни, сначала рог. Потом несколько горстей шипов, чтобы получить собственную могильницу», — бормотал он. «Под конец когти, сколько удастся. Пусть Авенсис спешит. Однако...»
4: В горле у него забулькало.
3: «Если с когтями будут трудности, бери шипы, да, шипы. Шипы важнее. Когти только две штуки, самые большие».
4: Он закашлялся, и красные брызги выплеснулись на его грудь. Я хотел ему помочь, но он ударил меня кулаком в плечо и прохрипел:
3: «За работу!»
4: Я схватил карник и бросился к дракону. Вонзив меч в голову чудовища возле основания рога, я повторил удар, и мне даже удалось пробиться сквозь чешую, но не слишком глубоко. Пришлось надавить на меч, и через некоторое время он вошел вплоть дракона на достаточную глубину. Я рассекал мясо, вырезал, выламывал рог. Прикасаясь к нему ладонью, я чувствовал, как с каждым моим движением он становится все теплее. Начиналось самосожжение дракона. Посмертная месть убийцам и грабителям. Я заспешил, хотя задыхался от боли в груди и голове, а также от смрада, что источало нагревающееся тело дракона. Из последних сил, вонзив карник в голову чудовища, я навалился на рог. К моему изумлению, в ответ пасть дракона отверзлась. Послышалось мерзкое хлюпанье, и на землю выпало переломанное и полупереваренное тело Олдса. При этом из глотки вырвался клуб дыма. Я закашлялся и отошел на несколько шагов, чтобы вздохнуть и дать отдых дрожащим рукам и подгибающимся ногам. Разглядывая дракона, я снова и снова удивлялся тому, что мы его одолели. Самого языка, пронзенного мечом Греды, пришпиленного к нижней челюсти, хватило бы на 3 бочки солонины. Зубы. Ужас, а не зубы. Клыки, словно кинжалы, плоские, широкие, похожие на мотыги, однако острые, словно бритвы. Чтобы разделать такого гиганта, понадобится 2 дюжины людей. Однако я был совершенно один. Дым, вырвавшийся из пасти, рассеялся. Я подошел ближе и снова вцепился в рог. Что-то подалось. Я стиснул зубы и навалился всем телом. Боже! Рог хрустнул и, чмокнув, освободился. Я опустился на землю, поджав ноги и, выдернув карник, перерубил жилы, а также хрящи, соединяющие рог с телом. Собрав остатки сил, я оттащил его подальше, а потом, желая сделать мастеру приятное, поволок добычу в его сторону. Тот слегка приподнял голову и некоторое время смотрел на меня, а потом бессильно ее уронил. Углубление, оставленное головой мастера на свернутой рубашке, уже наполнилось кровью. Я подтащил остывающий рог и положил его в пределах досягаемости руки Брэгана. Потом начал подниматься по скальной гряде. На ее вершине я остановился и немного отдохнул. Мое громкое дыхание было единственным звуком. Опустившись вниз, я схватил оставленную здесь фляжку и сделал несколько глотков. Желудок отозвался протестом. Отдышавшись, я попил еще, и на этот раз удачно, без последствий. Сняв пояс, я стянул им грудь. Заболели сломанные ребра, и я застонал. Прежде чем ко мне вернулись силы, я, стараясь экономить воду, вымыл руки. Вновь перевалив через гребень, я подошел к мастеру. Тот лежал с закрытыми глазами, однако пальцы его слегка поглаживали окровавленное основание драконьего рога. Я приподнял Брегану голову и влил ему в рот несколько капель. Тот принял воду, вновь вызвав у меня надежду. Однако та улетучилась, когда я почувствовал, как под моими пальцами прогибаются кости его черепа на затылке.
3: «Сколько?» –
4: прошептал мастер и открыл глаза. «Погибло у Берия», – сообщил я. «Греда, Олдс, Санса». Бреган молча смотрел на меня. «Пойду посмотрю, что случилось с Мойлом. Впрочем...» Я махнул рукой и отвернулся. Не пристало ученику видеть слезы мастера. Тело дракона я обошел по широкой дуге. Внутри у него что-то шелестело и потрескивало. Хотел бы я сказать, что это был огонь, однако потрескивало как-то по-иному. Мойл лежал неподвижно там, где упал. Я сделал еще шаг и остановился, поскольку приближаться не имело смысла. Череп его раскололся, словно дыня. Я вернулся к дракону. Когти его уже нагрелись, однако как раз в этот момент выдергивать их было удобнее всего. Достаточно было лишь посильнее дернуть, и они без жил и сухожилий отделялись от тела. Я подумал, что это необходимо запомнить на будущее. Подойдя ближе к туловищу, я снял пояс, сделал из него петлю и закинул в заросли великолепных шипов. Затянув ее, я осторожно дернул пояс и получил несколько десятков бесценных, наполненных страшным ядом сосудов. Сделав так еще несколько раз, я подавил в себе жадность, бережно сложил шипы на кусок оторванной от рубашки материи и, взяв ее за края, осторожно отошел от все более нагревающегося шипа дракона. Спрятав шипы под сводами пещеры, я решил, что неплохо бы перенести туда и мастера. Отправиться за помощью прямо сейчас я не мог, хотя бы потому, что толпа бандитов, жаждущих легкой добычи, появится тут быстрее. Вернувшись к мастеру, я наклонился над ним и сказал: «Занесу тебя в пещеру». Тот не ответил, поскольку оказался без сознания. Я подумал, что так даже лучше. То и дело спотыкаясь, я вернулся к Мойлу. Говоря себе, что наверняка мастер поступил бы так же, я снял с Мойла рубашку и ремни. Потом я перетащил его тело к дракону и уложил ему под бок. Вслед за этим я вернулся к мастеру, разложил снятое из сетевого, перетащил на него Брегана и поволок к пещере. Время от времени голова мастера задевала о камни, но я уже ничего с этим поделать не мог. Под сводами пещеры я обрызгал его лицо водой и, снова вернувшись, перетащил к дракону останки Олдса. Я огляделся. Уберия превратилась в кучку пепла, а до Санса я не смог бы добраться и в лучшем состоянии. Может, потом, когда вернусь сюда с людьми. Если до этого времени его тело не растащат вороны. Дракон вскоре сгорит, и при этом сгорят тела его убийц. Затащив в пещеру когти и рог, я упал совершенно без сил возле Брагана. Воздух вырывался из моих легких с хрипом, у меня свистело в груди, при каждом вдохе болело, по крайней мере, в двух местах, и все же я дышал. «Карник, где меч мастера?» Почти плача от злости, что приходится снова двигаться, я сел и огляделся, по глупости надеясь, что каким-то чудесным образом оружие окажется поблизости. Нет, меч лежал там, где я его оставил, под окровавленной скалой, а из тела дракона между тем уже начали пробиваться струйки дыма. И все же мне пришлось сходить за мечом. Я уже хотел приподнять голову Брегана, чтобы осмотреть раны на затылке, когда из глубины пещеры, из дальней части широкого темного коридора, До меня долетел протяжный тоненький стон. У меня на затылке волосы встали дыбом. А ведь мы слышали этот звук и раньше. Собственно, именно это и ввело в заблуждение сетевых, решивших, будто дракон находится в пещере. Мы тоже так думали. Именно поэтому он нас и захватил врасплох.
3: «Авенсис!» —
4: услышал я. Наклонившись над мастером, я приложил палец к губам. Бреган уже пришел в сознание, и в его взгляде читался вопрос.
3: «Что-то тут еще есть», — шепнул я, наклонившись к уху мастера.
4: Мне понадобилось некоторое время, чтобы сказать следующее, но все же это я произнес.
3: «Пойду туда». «Подожди», —
4: прошипел Бреган. В горле у него забулькало. Он пошевелил рукой.
3: «Возьми перчатку. А где шипы?»
4: «Верно. Все-таки у меня есть самое сильное оружие. С ним я могу идти в одиночку даже на медведя. Лишь бы только увернуться от первой атаки, лишь бы один раз зацепить неприятеля. Самая маленькая ранка не даст ему возможности повторить удар. Я видел, как сегодня могильница убила того, кто ее выделяет». Я вытащил из-за пояса Падера Брегана перчатку, схватил шип, легко и не сильно ударил острием карника по концу шипа. Появилась капля отравы. Тогда я взял левой рукой еще два шипа и направился вглубь пещеры. Куполообразная пещера сужалась, потолок ее значительно опускался, и она уменьшалась до размера дворцового коридора. Полумрак становился все гуще, однако после того, как мне удалось овладеть своим разыгравшимся от страха воображением, до меня дошло, что странный звук доносится с достаточно большого расстояния. Я сделал еще несколько шагов, остановился и стал вглядываться в темноту. Через некоторое время мне показалось, что в стене мрака виднеется какое-то светлое пятно. Я отряхнул головой, чтобы избавиться от капель холодного липкого пота. На щеках остались мокрые следы, и я почувствовал на них холод. Легкое дуновение ветра. Сделав еще несколько шагов, я снова остановился и прислушался. Ноги мои не желали идти дальше. Более того, если бы я повернулся в сторону выхода, то они бы понесли меня быстрее табуна испуганных лошадей. Вот вперед не хотели. Короче, я стоял, обратившись вслух. Потом что-то шевельнулось и раздался скрежет. Наверняка когти о камень. Я сделал два шага в сторону и прижался к стене. Уж точно ни медведь, ни волк не осмелились бы захватить логово дракона. Можно не гадать. Там впереди находится дракон. А я был один. Я вжался в стену. В голове моей лихорадочно скакали мысли. Убежать? Да, убежать, прихватив трофеи, рог, когти, шипы, миновать скалы и добраться до коней. Исчезнуть, позабыв о награде Маджера Касаделии. Вдруг до моего носа добрался запах жареного. Очевидно, дракон уже вспыхнул. И тут же стена начала перемещаться. Это мои ноги сами вынесли меня на середину коридора. Я сжал зубы, заставил их остановиться и некоторое время стоял, тяжело дыша, а потом пригнулся и двинулся вперед. Через несколько шагов мне стало легче, словно мои ноги, узнав, что я иду не в ту сторону, решили мне помочь и не сопротивляться. Коридор свернул влево, а потом вправо и еще малость влево. Стало светлей. Ветерок осушил мое потное лицо. Впереди явно была следующая пещера. Я прижался к стене и, вытянув шею, попытался хоть что-нибудь разглядеть. Тщетно. Я понял одно. Свет в пещеру поступает из нескольких щелей в верхней части ее куполообразного потолка. И еще шаг. Второй. Осторожно. Я снова высунул голову и убедился, пещера пуста. Никакого дракона в ней не было. Я облегченно вздохнул, однако на всякий случай беззвучно. Потом сделал шаг в сторону, обозрел все пространство пещеры и вскрикнул, точнее, едва не крикнул. В углу пещеры стояло нечто. Выглядело существо, как огромный лебедь, не считая того, что обладало четырьмя ногами и переливалось всеми цветами радуги. Туловище создания заканчивалось изогнутым пушистым хвостом. Увидев меня, существо вытянуло шею и зашипело, однако почти тотчас этот звук перешел в

0: Найму лучшего таксидермиста и прикажу изготовить чучело. Потом...
1: Дракон за стеной пискнул, я услышал стук когтей и отскочил. Из горла дракона донеслось клокотание, которое вновь преобразовалось в звучание флейты. Я неожиданно почувствовал, что у меня перестали болеть сломанные ребра. Зашатался, и словно от этого движения вся боль спала с меня, всосалась в землю. Исчезла усталость. Я чувствовал себя так, будто только что встал с кровати, не проделав изнурительного путешествия и не пережив смертельной битвы с кем? Матерью? Сестрой? Радужный дракон осторожно придвинулся ко мне на полшага. Я вытянул перед собой карник и шипы. Дракон наклонил голову, явно заинтересовавшись шипами. Ну, конечно, они выделяют знакомый ему запах. Развернувшись, я бросился прочь. Немного погодя, я был уже возле мастера. Его полузакрытые веки открывали мутные белки глаз. Я отложил меч, плеснул на ладонь воды и спрыснул ею лицо Брэгана. Потом принялся быстро увязывать в узелок когти и шипы. Наконец, мастер открыл один глаз.
2: Аве, шип, дай каплю.
0: Нет, мастер, шепнул я. Узелок был уже почти готов. Сейчас я тебя перенесу.
1: Чудовищным усилием воли Брэган протянул руку и схватил меня за колено.

0: техники. Могильница убивает, попав в кровь. Если ее выпить, то она тоже убьет, но не сразу и безболезненно. Сам я, конечно, не пробовал, однако слышал о подобном.
1: «Дай!»
0: – прохрипел Падер Брэггард.

Сегодня в проекте «Модель для сборки» на радио «Энергия» рассказ Евгениуша Демского «Воля дракона» в переводе с польского Леонида Кудрявцева. Окончание. Я снял с головы кожаную шапку, налил в нее немного воды из фляжки, потом выдавил в нее две капли могильницы. Быстро, чтобы смесь не успела разъесть кожу, придвинув зелье ко рту мастера, осторожно влил. Операция прошла удачно. Проглотив слюну, я подождал, пока мое дыхание восстановится. Где-то сзади верещал дракончик. Брэгон ненадолго закрыл глаза, а потом резко открыл их. «Что это было?» — спросил он совершенно иным голосом, так, словно был здоров. «Там дракон». Хриплым голосом, заикаясь и проглатывая слова, я описал ему маленькую особь. «Ну и дела», — шепнул мастер. «Несомненно, убили королеву». Неожиданно он ударил меня кулаком в бедро.

0: Что с Ватагой? Правильно ли я понял, что в живых остались только мы с тобой? Я кивнул. В таком случае, сынок, мы очень богаты. Я хотел ответить, но не успел. Брэган был снова в отменной форме, словно не умирал минуту назад. Цыкнув на меня, чтобы я его слушал, он продолжил. Прежде всего, не возвращайся ко двору Маджера Касаделии. Ограбить тебя и убьет, гадина он. Во-вторых, как я умру, упакуй, что можешь, и уходи отсюда. В-третьих, он сделал паузу. В-третьих, прикончи того малыша. Удивительная штука. Еще час назад я бы подскочил и побежал тотчас исполнять его приказания. А теперь его слова каким-то неприятным эхом зазвучали в моей голове. Словно мастер приказал мне сделать нечто нехорошее, плюнуть в кубок с вином или отравить единственный колодец в округе. Почему? Я задал этот вопрос, чувствуя, как кровь стучит у меня в висках. Мастер, мне кажется, что этот малыш еще не понял. Он принял меня за свою мать. Не знаю, почему я это сказал. Просто эта мысль неожиданно пришла мне в голову, словно я был нужен этому большому королевскому лебедю с когтями и клыками. Она сделала что-то, и я уже не чувствую ни ран, ни усталости. Может, удастся ее заставить... «Даже не пробуй!» — крикнул Брэган и стиснул мои пальцы своей левой рукой. «Я знаю! Читал!» Он сжимал мою ладонь, а я боялся ее выдернуть, чтобы не потревожить его голову. Казалось, она присохла к служившей подушкой рубахи. «Читал я в одной старой книжке. Думал тогда, что это басни. Молодой дракон меняется с человеком разумом, отдает свой ему, а его забирает себе». Тут он меня отпустил, и я стал шевелить пальцами, пытаясь вернуть им чувствительность. «Мастер, это невозможно. Никто не видел молодого дракончика». Я бросил на него недовольный взгляд. «Никто ничего об этом не знает, поскольку...» Я пытался лихорадочно найти аргументы. «Есть уйма рассказов о размножении драконов. Одни говорят, что самку оплодотворяет ветер из Чехлот-Готху. Другие, что существует такой ящер, который встретит цветущую...» «Замолчи, идиот!» Я замер с открытым ртом. Падер Брэган никого никогда так не называл. «Не имеет значения, кто когда чего говорил», — объяснил учитель. «Важно, что происходит сейчас. Если ты нашел дракончика, то значит, та книга не врет». Он закашлялся и, неожиданно опираясь на разбитый затылок, выгнулся вверх. Я вскочил, однако не знал, что делать: прижать его к камню или помочь подняться. Брэган откашлялся. Из уголка его рта потянулась струйка слюны. «Лилитаят биколятали сада хатинла», — громко и с чувством поведал падер. Тело у него было выгнуто, как лук, глаза закрыты, и говорил он на неизвестном мне языке. Похоже, это была агония. Я хотел подсунуть ему под спину руку и приподнять, чтобы уменьшить давление на разбитую голову, но тут он резко упал и открыл глаза. «Ваши разумы соединены, однако дракон гораздо сильнее. Он зол, нечеловечески зол». Сказано это было так спокойно, словно падер только что не изгибался в судорогах. «Этот малыш не больше птицы», — прошептал я. Мне не хотелось уточнять, что такой большой птицы я еще не видел. «Невозможно!» «Авенсис, послушай», — прервал меня мастер. Наши глаза встретились, и мы замолчали. Не знаю откуда, но я вдруг понял: будь у мастера такая возможность, он бы меня убил. «Дракон забирает у человека то, что ему необходимо. Хитрость, знания о мире людей, о ловушках. Понимаешь, все, что поможет ему позднее жить и сражаться с людьми, в их мире, с их миром. Ты уже сейчас знаешь, почему некоторых драконов так трудно убить. Не так ли?» Я покачал головой. Мне не хотелось его слышать. Слова его были отвратительны и злы. «Он вернул мне здоровье и силу», — пробормотал я, чувствуя, что говорю явно не то. «Мы встретились, он словно бы на меня дунул и исцелил». «В «Вообще-то я кое-что должен сделать», — неожиданно подумалось мне. «Должен. Необходимо сделать нечто иное. Убить Брэгана. Прекратить его мучения». «В лучшем случае», — горячо шептал мастер, — «но я его почти не слушал. Он поделится с тобой своим злым разумом. Ты станешь сильным, сильнее других людей, сильнее целой армии, но будешь безжалостным. Будешь жаждать власти все больше и больше, как Чладх жестокий из-под Нухмы. Слышал эту историю?»
1: «Мастер, это сказка о чернокнижнике».
0: «Нет, помню, там говорится...»
1: Неожиданно глаза Брэгана закатились, блеснули белки.
0: «Табкарахат хадахада момкинон адралеет атифияла».
1: Он снова заговорил на удивительном, похожем на рыдание и кашель, языке. Я немного подождал, а он вдруг посмотрел на меня так, словно нормальный.
0: «Получил душу дракона, а она его залила чернотой», — перевел мастер.
1: Тут из пещеры послышался свист.
2: «Ко мне спешил Эдгарнео. Я уже знал, как ее зовут. Она мне это сказала. Эдгарнео Джеха, госпожа пятой стихии».
1: «Мастер, успокойся». Я положил ему ладонь на руку и сжал ее, может, слишком сильно.
2: «Знаю, что ты хочешь сказать. Все не так. Не может быть так. Обменявшись с драконом, я стану добрым властителем. Я вообще не способен пожелать людям несчастья, крови, пожаров, поверь мне».
1: Он смотрел на меня со все растущим беспокойством.
0: «Сынок, ты уже пойман, опутан чужим разумом», — шепнул Брэган, а потом скрипнул зубами. «Не будь этого, ты понял бы это сам. Заметил бы, что уже не владеешь собой, являешься пленником».
1: «Успокойся». Брэган кашлянул, и струйка крови, вырвавшаяся из его рта, сбежала за воротник.
2: Я вдруг ощутил прилив сил. Корнео почуяла мое возбуждение и громко крикнула.
1: Я вскочил и бросился к ней. Меч я не взял и даже не захватил шипов с могильницы ее матери, с Лизберду. Зачем? Мы были уже связаны невидимыми, но сильными узами. За выступом я увидел ее, мою маленькую королеву. Неуклюже, прилагая отчаянные усилия, ударяясь еще не до конца сформировавшимся телом об острые камни, она спешила ко мне, она нуждалась во мне. Я подбежал и положил ладонь ей на голову. И тут меня охватил покой. Меня накрыла добрая, мягкая и сладкая тишина. Я летел над зеленым ковром лугов. Пронизывающий душистый ветер ласкал мое тело. Мне было холодно и хорошо. Я долгое время наслаждался этим чувством.
0: «Авенсис!»
1: В мои уши проник скрипучий и противный голос. «Голос человека!» Я встрепенулся, снял ладонь с головы Горнео, нетерпеливо оглянулся.
0: «Авенсис!» — крикнул мастер.
1: «Брэган». «Мастер? Чей? Кто ему позволил повышать голос и диктовать?» «Уже!» — буркнул я. Передав госпоже хорошую мысль, нежное послание, я бросился к полумертвому человеку. «Да».
0: «Прошу, убей ее», —
1: прошептал он.
0: «Она обещает тебе, что ты сумеешь использовать ее помощь в добрую цель. Но это искушение. Так не получится. Даже если бы ты этого и хотел, то люди со своими крохотными в сравнении с твоей силой проблемами станут казаться тебе лицемерными, плохими, жадными, злыми. Ты изольешь на них свой гнев и отвращение. А если это произойдет хотя бы раз, то полюбишь свою силу и будешь получать от этого удовольствие. Так будет!» — горячо закончил он.
1: «Почему люди такие мелкие?»
0: «Умоляю!» — простонал Брэган. «Возьми меч, пока еще есть время, и ударь!» Я глядел ему в глаза и понимал, он думает совсем о другом. Он хотел сказать, пока еще можешь, если сохранил свободу. Как здорово читать мысли людей.
2: «Меч!» – прохрипел Брэган. «Ударь!»
0: «Меч!» – подумал я. «Меч – это такая недобрая, такая жестокая штука. Рубка и резня, резня и убийство. Нападение на дракона – жутко, гнусно!»
2: «Мальчик!»
0: «О, мальчик!» «Ни на что иное его уже не хватает?»
2: Я захихикал. «Когда Корнео меня зовет, все мои внутренности охватывает теплый сухой жар. Это хорошо, это счастье, это наслаждение, та боли!» «Меч, возьми, карник!»
0: Услышал я голос и мысли того, как его там...
2: Брэгана.
0: «Корнео меня зовет и тоже что-то мне говорит. Меч тоже чего-то хочет от меча. Должен взять меч. Возьму меч,
2: Корнео».
1: Рассказ Леонида Кудрявцева «День рождения кота».
3: Let us call back the dragon slayers of Aldebaran. Let us hold up the Mnosis shields of deathlessness. Withstanding the court of the fifth force and the recreation of the Table Round, we design a new timeship.

Ужин. Саб взглянул на паука-прислужника. Тот стоял возле его кресла, слегка подогнув передние лапки, поставив поднос с ужином на спину, крепко придерживая его рабочими манипуляторами. «Вам пора что-нибудь съесть. Вы должны заботиться о себе. Вы просто обязаны это делать». Голос паука звучал неприятно. В нем слышались какие-то скрипы, и Саб недовольно поморщился. Похоже, у его камердинера слегка испортились голосовые центры, а паук-распорядитель ремонтных работ посчитал эту поломку незначительной. Таким образом, прислужнику удалось временно избежать встречи с репликатором. А жаль. Впрочем, надолго ли? Где тонко, там рвется. Еще одна такая же неисправность, и свидание с фиолетовым лучом станет неизбежным. Надо только немного подождать. Саб усмехнулся. «А может, стоит обновить прислужника прямо сейчас? Своими руками?» «Это не так уж и сложно. Вот только стоит ли мешаться у распорядителя под ногами?» «У того могут быть свои резоны, а поскольку корабль огромен и состоит из бесчисленного количества деталей, в нем каждую секунду что-то ломается. И каждую секунду эти поломки чинятся не только с помощью двух больших репликаторов, но также и огромным количеством маленьких, которыми снабжены кибернетические ремонтники». Проще говоря, на корабле все время идет контролируемый пауком-распорядителем процесс обновления. Он подчинен определенному ритму, и кто знает, что может случиться, если его нарушить, пусть даже всего-навсего пропустив через репликатор одного прислужника. Вот если бы это был, к примеру, кот. Ах, да, сегодня же день рождения кота, и как он мог об этом забыть? Что, старость не радость? Саб откинулся на спинку кресла, ощутил, как она мягко подалась под его тяжестью, ласково, бережно охватила спину и грустно улыбнулся. Он и в самом деле был не молод. Еще немного, ему останутся лишь воспоминания, полустершиеся от времени, словно много раз использованная старинная целлулоидная пленка. И ничего более, кроме бесконечной пустоты и холода космического пространства, отделявшего его от Земли. Причем нет никакого смысла сходить с ума, поворачивать корабль назад. Это ничего не изменит. Он умрет от страха.

0: старости задолго до того, как сократит расстояние до Земли хотя бы на треть. А значит... Впрочем, он не так уж и одинок. У него есть кот и хозяйка. Ах да, у него же есть еще хозяйка. Вот правда, он все реже и реже возвращает ее к жизни. Может быть, сделать это сегодня ради дня рождения кота? Поужинать, а потом набрать определенную комбинацию клавиш на пульте. И еще раз напоминаю вам, что вы должны заботиться о своем личном здоровье. Если вы немедленно не приступите к еде, в вашем деле будет сделана соответствующая пометка. Сап поморщился. Вот именно, должен, поскольку является самой большой ценностью на корабле. Если с ним что-то случится, причем вот именно с ним все эти фокусы с восстановлением не пройдут. Все-таки он человек. Его отпечатка в памяти бортового компьютера нет, и значит, лично его восстановить с помощью репликатора не удастся. Сап не удержался и взглянул в сторону репликатора. Тот стоял посреди кабины управления на небольшом возвышении, и пилот с неожиданным раздражением подумал, что более всего этот агрегат напоминает бездарное творение халтурщика-абстракциониста, нагло поблескивающее хромированными винтами ручной настройки и трусливо прикрывшее свою нижнюю часть матовым кожухом. Как раз в этот момент в стене неподалеку от репликатора открылся небольшой люк, и из него выбежал паук-ремонтник. В его манипуляторах находился какой-то закопченный предмет, сильно смахивающий на дохлого осьминога. Положив его на кварцевую пластинку перед репликатором, ремонтник отошел в сторону. Мгновением позже по дохлому осьминогу скользнул фиолетовый разрушающий луч, и он исчез. Луч изменил свой цвет на зеленый, сделал еще одно движение, и узел возник вновь. Теперь он поблескивал свежим матовым покрытием. Паук подскочил к платформе и, схватив узел, проворно метнулся к люку. Сап попытался прикинуть, чем может быть этот восстановленный узел. Частью двигателя? Фрагментом системы жизнеобеспечения? Деталью навигационной системы? Хотя имеет ли это какое-то значение? Заниматься ремонтом корабля – дело пауков-ремонтников. Они прекрасно знают, что и куда подсоединить, они не ошибутся. А если кто-то из них и напортачит, то это заметит паук-распорядитель ремонтных работ и, к примеру, отправит на восстановление самого ремонтника. Если же что-то случится с пауком-распорядителем ремонтных работ, то это заметит и примет надлежащие меры его дублер. В общем, все учтено. Почти полная гарантия от катастрофы. Страховка всех важных элементов, в том числе и самих репликаторов, поскольку их тоже два. Причем, если учесть маленькие репликаторы пауков-ремонтников, то пахнет уже не двойной, а гораздо большей количественной страховкой. Кстати, репликаторы, кроме восстановления сломавшихся деталей и узлов корабля, выполняют еще и функции утилизаторов. Любая ненужная вещь под их лучами распадается на довещество, поступающее в скрывающееся в недрах корабля хранилище, из которого оно по мере надобности извлекается для производства всего в данный момент необходимого. Проще говоря, репликаторы обеспечивают циркуляцию веществ внутри корабля. Замкнутый цикл, в котором ничего не попадает в отходы, все перерабатывается и превращается в нечто полезное, в том числе и в совершенно необходимые для поддержания жизни воздух, воду, еду. Именно этим и занимается второй репликатор, находящийся в жилом отсеке. Он работает на половинной мощности, на поддержание жизнеобеспечения единственного непродублированного элемента на борту. Ну, если уж подходить совсем формально, есть еще и третий большой репликатор, но он находится на носу корабля. Там установлен огромный экран, словно ковш бульдозера, загребающий из космоса пыль и мелкие частицы. Третий репликатор занимается тем, что превращает весь этот мусор в топливо. Учитывая, с какой скоростью летит корабль, работы ему хватает. Подумав об этом, Сап не удержался и еще раз улыбнулся. Космический бульдозер. Та штука, внутри которой он сидит, здорово напоминает космический бульдозер. Старый, но все еще, благодаря системе дублирования работающий, продолжающий лететь к намеченной точке, к планете, на которой должны быть установлены телепортационные врата. Долетит ли он? Нет, с кораблем ничего не случится. А вот как быть с находящимся внутри него человеком, являющимся единственным непродублированным на борту элементом? Почему так получилось, и ненадежнее ли было послать, к примеру, двух людей? Саб задал этот вопрос почти сразу же после того, как ему предложили подписать контракт. И получил на него исчерпывающий ответ. Фактор психологической совместимости. Кто может дать стопроцентную гарантию, что два человека, в данный момент с полуслова понимающих друг друга, через 10 лет полета не превратятся в заклятых врагов? А еще через 10 лет? С этой точки зрения один пилот гораздо надежнее. Ему не с кем ссориться, не с кем выяснять отношения, не с кем делить власть на корабле. А для того, чтобы он не чувствовал себя таким уж одиноким, ему надо дать с собой какую-нибудь зверушку. А также позаботиться о том, чтобы его не так сильно мучила тоска по противоположному полу. Для этого вполне сгодится хорошо синтезированная иллюзорная хозяйка. Хозяйка. Саб задумчиво посмотрел на пульт управления. Может, и в самом деле ее активизировать? Давненько он этого не делал. Давненько. И день рождения кота? Почему бы это не сделать хотя бы в честь праздника? Вот только надо поужинать, и лишь потом... «Самое последнее предупреждение», — гундосил паук-прислужник. «Учтите, обильное выделение желудочного сока в пустом желудке может привести к язве. А это было бы весьма нежелательно». Дребезжание в его голосе слегка усилилось. Саб хмыкнул. «Нет, бесполезно, паук не отстанет. И значит, тянуть время не имеет никакого смысла». «Хорошо, давай сюда поднос». Есть ему и в самом деле не хотелось. Точнее, он не чувствовал в этом такой уж великой надобности. Вот только паук был прав. Он обязан беречь здоровье. Впереди еще 10 лет пути, и он вовсе не намерен загнуться от какой-нибудь болячки, к примеру, за пару лет до возвращения на Землю. Возвращение на Землю. Оно станет мгновенным. Как только будут установлены телепортационные врата, останется нажать кнопку и сделать несколько шагов. А потом... Земля. Кстати, а стоит ли на нее возвращаться? Согласно расчетам, планета, к которой он держит путь, ничуть не хуже. Даже лучше. Конечно, через телепортационные врата хлынут толпы переселенцев, но он, о чем в его контракте есть соответствующий пункт, успеет застолбить обширный кусок земли и построить на нем дом. Дом этот будет, конечно же, стоять в лесу. Причем, если на планете пока нет лесов, это дело поправимое. Даже когда он улетал с Земли, благодаря достижениям генной инженерии, можно было за пару лет вырастить лес хоть на голом камне. А тут... Нет, его дом обязательно будет стоять в лесу. И в этом доме, ни о чем не заботьтесь, можно будет дожить остаток лет в обществе хозяйки, к которой он так привык. И, конечно, кота. Куда же его денешь? В конце концов, это именно он преодолел космическую бездну и подарил Земле еще одну пригодную для колонизации планету. Имеет он право хотя бы на такую награду. «Может быть, пройдете в жилой отсек?» — предложил паук. «Так ужинать удобнее». «Нет», — упрямо сказал Саб. «Я буду ужинать здесь». Он прекрасно понимал, что капризничает, словно ребенок, но все же решил настоять на своем. Почему бы и не покапризничать, если это не наделает большой беды?
1: «Хорошо, воля ваша».
0: Паук поднял поднос повыше, и Саб, подхватив его, пристроил на край пульта. Вот так. Как раньше, в молодости, когда он настолько увлекался чтением текстов из хранящейся в памяти компьютера гигантской библиотеки, что, будучи не в силах оторваться от экрана, ел прямо здесь, в отсеке управления. Как и тогда, когда он просматривал фильмы из хранящейся там же гигантской фильмотеки или потрошил отдел классической музыки. Ну а если уж дело доходило до компьютерных игр... А сейчас... Са покинул взглядом все стоявшее на подносе и решил, что начнет, пожалуй, с гречневой каши. Да, несколько ложек простой гречневой каши. Вот в чем он в данный момент нуждается.
1: «Приятного аппетита», — сказал прислужник.
0: «Спасибо», — машинально ответил Сап.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Он мог бы этого и не говорить, поскольку прислужник являлся всего лишь обычной машиной, и разговаривать с ним было все равно, что пытаться общаться, например, с мясорубкой. И тем не менее он с ним разговаривал. Прежде всего потому, что приобрел эту привычку еще в первые месяцы пути. И тогда общаться с прислужником, создавать иллюзию, будто рядом находится еще одно живое существо, казалось достаточно забавным. Потом это ощущение ушло, а привычка осталась. Если он придерживался ее все предыдущие годы, то почему должен пренебрегать ей сейчас? Все начинается с мелочей. Стоит ему хотя бы в чем-то изменить свой образ жизни, как эти изменения коснутся не только его общения с пауком-прислужником. Кстати, он общается еще и с котом. Ах да, кот. «Накормлен ли кот?» — спросил Сап.
1: «Ему была предложена пища», — сообщил прислужник. Однако он не стал уменьшать ее количество.
0: Сап кивнул. Да, так и должно быть. Впрочем, сегодня день рождения кота, и значит, очень скоро к нему снова вернется аппетит. Да еще какой!
1: Вы должны приступить к еде.
0: Ну да, должен. Сап съел немного гречневой каши. Она была сделана достаточно качественно и обладала отменным вкусом. Однако все-таки... Взяв вилку, Сап наколол на нее ломтик ветчины и подумал, что завтра следует устроить еще один день кулинарии. Прямо с завтрака он все приготовит своими руками. Вот только надо хорошенько продумать список необходимых продуктов и приправ. С приправами дело обстояло не лучшим образом. Те, кто комплектовал память бортового компьютера, не уделили им должного внимания, и библиотека специй оказалась неполной. Ему пришлось восстанавливать ее буквально по памяти, создавать методом проб и ошибок. И все же результат был далек от идеала. К примеру, в отношении кардамона он до сих пор сомневается, поскольку... Отправив кусочек ветчины в рот, Сап вздрогнул. Что-то с этой ветчиной было не так. Она обладала каким-то не таким вкусом. Неправильным. Чувствуя, как внутри у него все заледенело, Сап взял салфетку, выплюнул на нее полупрожеванный кусок и осторожно положил на край подноса. Вот как значит. Выходит, это случилось и с памятью бортового компьютера. Ну что ж, он вовремя спохватился. Сгрузив поднос на спину паука-прислужника, Сап набрал на пульте необходимую команду и жадно уставился на экран, по которому шустро побежала змейка программы, сканирующей состояние памяти бортового компьютера. Минут через пять она остановилась, открыла пасть и выдала результат. 100% норма. Оснований для опасений нет. Сап ошарашенно покачал головой. Неужели он ошибся? Но ведь ему уже явственно почудилось. Может, и в самом деле почудилось? А если нет? Если процесс разрушения памяти зашел так далеко, что программа сканирования уже не в силах выполнять свою функцию и лишь ее имитирует. Может быть, корабль как раз сейчас медленно, но верно разваливается, теряя один важный узел за другим. Еще немного и дойдет очередь до системы жизнеобеспечения. Тогда он наконец-то получит доказательства.
1: «Вы не должны отказываться от еды», — сказал паук-прислужник. «Почему вы передумали? Вы съели так мало?»
0: Сап медленно провел ладонями по лицу. «Все верно. Это ошибся он. Сканирующие программы опростоволоситься не могли. И значит, его просто подвела память. Что неудивительно, если вспомнить, сколько он не пробовал настоящую ветчину. А сколько еще... Интересно, сможет ли он через 10 лет, наконец-то вернувшись на Землю, ощутить вкус настоящей ветчины? По идее, к этому времени он должен превратиться в полную развалину. Да, наверное, так и получится. Он еще будет двигаться, думать, даже предаваться каким-то нехитрым, доступным очень пожилым людям удовольствиям, но на самом деле жизнь его кончится. Стоило ли тратить ее на то, чтобы перенаселенная Земля смогла заполнить частью скопившейся на ее поверхности биомассы еще один до той поры девственный мир? И кто знает, кем он мог бы стать, если бы не подписал идиотский контракт, не отказался в этом старом, неумолимо несущемся к намеченной цели космическом бульдозере. Саб хихикнул. Мелкое противное хихиканье неудержимо рвалось из его горла, словно там вдруг включился миниатюрный аппаратик по его производству, работающий беспрерывно, с вечной гарантией и неистощимым запасом сырья. Оно длилось и длилось, это хихиканье. А потом послышался очень серьезный голос прислужника. «Я рад, что вы пришли в хорошее настроение. Может быть, это позволит вам съесть еще немного пищи. Вы должны получить свою норму, иначе вашему телу не хватит энергии для нормальной жизнедеятельности». По идее, идиотское замечание паука должно было вызвать еще более неудержимое хихиканье, но этого не случилось. Заводик оказался не таким уж долговечным. Он просто создавал такую видимость. Развеявшуюся стоило лишь Сабу вспомнить о том, что подобное было не раз и не два, а гораздо-гораздо большее количество раз. Еще бы. Ведь он провел на этом корабле десятки и десятки лет. Большую часть своей жизни. И она, эта часть, умудрилась вместить в себя все. Абсолютно все. И крайнюю степень отчаяния, и радость, и надвигающиеся неудержимо, словно вражеский бронепоезд, безумие. Все-все. И вот эта-то невозможность выкинуть что-то новое, породить какую-то новую мысль, касающуюся положения, в котором он оказался, дав согласие на полет, его и остановило. Тот заводик. Поскольку огромная протяженность пути вместила в себя и его, причем, опять же, не раз и не два.
1: «Так вы будете продолжать питаться?» — спросил паук-прислужник.
0: «Конечно», — сказал Саб. «Давай сюда поднос». И голос его был почти так же бесцветен, не содержал никаких эмоций, как и голос прислужника. Может быть, только не было в нем посторонних хрипов, но зато был он сиплым, как и положено голосу мужчины, уже уверенно перешагнувшего порог старости. Поднос был снова подан ему в руки, и Саб опять установил его на пульт, откушал, не испугавшись отпробовать от пресловутой ветчины. И, конечно, в этот раз вкус ее не показался ему таким уж странным. Но даже если бы и показался, какое это имело значение для человека, на какое-то время осознавшего невозможность выкинуть что-то новое, заставить себя самого испытать необычные, неизведанные ранее ощущения, которых так жаждало его теперь уже увядающее тело? Нет, оно, конечно, увидало и раньше, так же, как с определенного возраста начинают увидать тело любого обычного человека. Но тогда это было еще не так заметно. Тогда действие, разрушающее его энтропии, маскировал здоровый цвет кожи и упругие, накачанные на тренажере мускулы. Тогда. Сейчас же от этой маскировки не осталось ни малейшего следа. Старость уничтожила ее добросовестно и окончательно, как проливной дождь, смывая с лица красотки, покрывающей его макияж, превращает недоступную богиню просто в мокрую и испуганную, нуждающуюся в защите и теплом ночлеге женщину. Саб взял чашечку кофе и, отхлебнув из нее, очень спокойно отметил, что наконец-то сумел назвать имя этого своего врага. Осмелился его обозначить. Старость. В конце концов, он получил таки одно преимущество, обменяв его на чистую кожу и тугие мускулы. Возможность, не боясь называть имена своих врагов, и осознание, что они, в общем-то, не так уж и страшны. В самом деле, та же старость. Может ли она сделать с ним нечто большее, чем уже совершила? Нет. Так к чему же тогда ее бояться? К чему все эти прыжки и преисполненные внутреннего смысла театральные жесты? Не проще ли продолжать делать свое дело и попытаться использовать оставшееся время с толком? Саб допил кофе, поставил пустую чашечку на поднос и, чувствуя в животе блаженную тяжесть, от которой его желудок стал уже постепенно отвыкать, закурил сигарету. Он не часто себе позволял такое, не желая без нужды перегружать отвечающий за обновление воздуха репликатор, но сейчас это сделать стоило. Он чувствовал, стоило. Паук-прислужник, повинуясь его команде, убрал поднос и удалился. А Саб курил, тихо, из-под тишка радуясь тому, что вкус хорошей сигареты все еще доставляет ему удовольствие. Из-под тяжка, потому что боялся это ощущение удовольствия спугнуть, снова свалиться в пропасть отчаяния по безвозвратно ушедшей жизни. Впрочем, так ли ему это сейчас грозило? Он все же сумел совладать с собой, со своим отчаянием, и не доказывает ли это то, что хотя он и ослабел телом, но дух его все еще силен, все еще способен держать разум, сотрясаемый выныривающими из темной ямы подсознания образами в подчинении? И если это верно, то чего ему сейчас бояться? Враг временно отступил, дал передышку, дал возможность насытиться и даже получить удовольствие от хорошей сигареты. Почему бы это не использовать дальше? Кто мешает ему сейчас, например, заняться котом? Сегодня, в конце концов, его день рождения. Он решил это еще на прошлой неделе. А вот чему, кроме всего прочего, он научился за время пребывания на своем старом космическом бульдозере, так это не менять подобных решений. Тут стоит только начать. И значит, баста! Сегодня день рождения кота. Точка. Он затушил сигарету, ткнув ее в выдвинувшуюся из пульта чашечку пепельницы. Встал с кресла и даже слегка потянулся. По крайней мере, ему захотелось так поступить, и он это сделал. Это было неплохим знаком. Стараясь ступать широко и уверенно, он прошел в жилую секцию, и, миновав кухонный комплекс, тренажер, около десятка горшочков с ухоженными и выращенными по всем правилам растениями, мимо маленького пульта, за которым так удобно, к примеру, читать тексты, но которым он не любил пользоваться, поскольку следить за состоянием корабля с него было нельзя, он протопал в самый угол, где находилась корзинка кота. Зверь лежал там. Он уже неделю не вылезал из своей корзинки. А миска с водой сегодня была не тронута, о чем свидетельствовал индикатор на ее боку. Судя по нему, кот сегодня к ней даже не подползал. Видимо, уже не хватило сил. Значит, все верно. Тянуть дальше не имеет смысла. Только подвергать кота ненужным страданиям. И все же... Наверное, надо было приниматься за работу, но Сабу пришло в голову, что прежде всего стоит сделать небольшую паузу. Из уважения к смерти. Все-таки то, что он сейчас намеревался проделать с котом, называлось смертью. И пусть за ней обязательно последует возрождение, но смерть на мгновение все равно является смертью. Она требует известного почтения, если угодно, ритуала. Саб хмыкнул. А кто совершит подобный ритуал над ним, если смерть придет до того, как он достигнет цели? Паук-прислужник? Впрочем, не стоит об этом сейчас думать. Совсем не стоит.

Продолжение и окончание рассказа Леонида Кудрявцева «День рождения кота» вы услышите в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Леонид Кудрявцев. День рождения кота. Окончание.

0: Сап осторожно погладил кота по голове, и тот, слегка приоткрыв рот, выдавил хриплый звук, очевидно, мяуканье. Кое-где шерсть на его теле частично выпала, и сейчас, лежа в своей корзинке, кот более всего напоминал брошенный, как попало, заслуженный, вытертый многими ногами меховой коврик. Ну да ничего, скоро все наладится. Пилот машинально взглянул в сторону второго репликатора. Тот стоял от него на расстоянии пары шагов и был чуть меньше, чем находящийся в отсеке управления, но от каждой его детали, от гордого наклона верхнего конуса, веяло все тем же высокомерием. Как же, властитель, способный возвращать молодость. Почти божество, неспособное вернуть молодость только одному объекту на корабле, ему, Сабу. Почему так получилось? Почему никто перед тем, как он отправился в этот полет, не озаботился сделать его копию? Хорошо понимая, что его снова засасывает водоворот мыслей и раздумий, в котором за время пути он оказывался много раз, Сап все же не сказал себе «стоп», не попытался переключить внимание на другое. А зачем? Раз уж выдуманный им ритуал требовал некоторого времени на раздумье над старым телом кота, то почему бы не предаться еще более нерациональному занятию, вроде попытки найти ответы на вопросы, ответы, которые не имеет смысла искать? Прежде всего потому, что он их великолепно знает. Какие именно вопросы? Ну, к примеру, почему никто не захотел поместить в память компьютера его копию? Сап хмыкнул. Но ответить на этот вопрос и в самом деле легко. Копию не сняли потому, что его отправила в путь не какая-нибудь шарашкина контора, а государство. Именно оно сделало возможным притворение в жизнь программы «Семена жизни». Именно благодаря этой программе САП, а также множество пилотов других космических бульдозеров отправились в полет, каждый к своей точке пространства, каждый имея на борту такого же, как и у всех других летающего корыта, телепортационные врата. Ни у одной частной компании не хватило бы денег на притворение в жизнь этой программы, только у государства. А оно вынуждено соблюдать свои собственные законы. Вынуждено. Ибо если оно будет ими пренебрегать, то кто же тогда им станет подчиняться? А одним из самых главных законов является закон о недопустимости угрозы жизни своих граждан. Если для того, чтобы обеспечить своему гражданину вечную молодость, вечный цикл восстановления, его предварительно нужно убить... Сап усмехнулся. «Да, все верно. Доступное какому-то коту, для него, человека, из лояльности господину закону становится недосягаемым. Хотя, слышал он, что в некоторых особо важных случаях государству приходилось закрывать глаза даже на такое. Но только не в этом. Слишком много внимания прессы на этапе подготовки к полету, слишком много проверяющих из высоких административных кругов, слишком много возможностей для утечки информации. А мог ли он сам согласиться на это? Вот вопрос, на который, прежде чем задумываться на тему вечной жизни посредством репликатора, следовало честно ответить. Согласился бы он сделать с собой то, что сейчас намеревался совершить с котом? Представься ему такая возможность. Сап покачал головой. Не было у него ответа на этот вопрос. Раньше и сейчас, в данный момент. Может быть, в будущем. Чем является личность человека? В достаточно большой части памятью о прожитых годах, накопленным опытом. Если из памяти 80-летнего человека изъять лет 60, не будет ли это убийством, поскольку еще раз прожив эти годы, он неизбежно станет кем-то другим? Он не сможет точь-в-точь повторить свои мысли, чувства, поступки. Он станет новым человеком, а тот, кем он был, уйдет в тень, умрет, будет убит. Пройти через репликатор, совершить самоубийство. Способен ли он на такое? Нет, конечно. Не стоит даже думать об этом. Вот уж чему он научился за время полета железно. Не думать на определенные темы, уметь от них уходить. И кто знает, может быть, он выжил, не сошел с ума и не наложил на себя руки только благодаря этому умению. Ах да, кот! Надо заняться котом. Пора. Сап наклонился и очень осторожно его поднял. Потом он подошел к репликатору, положил кота на покрытую кваралом площадку и в последний раз, погладив по спине, ощутил, как животное слегка шевельнулось, отвечая на его ласку. Теперь осталось только взяться за пульт ручного управления репликатором. Сап это и сделал. Луч переместился к коту, неподвижно лежавшему на площадке и слеповато поводившему по сторонам глазами. Нажатие кнопки, и луч стал фиолетовым. Кот исчез так, словно был рисунком мелом, по которому кто-то провел мокрой тряпкой. Еще мгновение, и луч стал зеленым. Вот он снова провел по площадке, и на ней появился котенок. Все. Акт творения свершился. Котенок повел из стороны в сторону мордочкой, вытянул шею и тоненько запищал. Сап улыбнулся. А вот и первый крик новорожденного. Он взял котенка на руки, и тот, расположившись на его ладони, снова запищал, стал тыкать во все стороны мордочкой. Как и положено, он появился с пустым желудком и теперь хотел есть. Ну, это организовать нетрудно. Сап прошел в тот угол, где была корзинка, и поставил котенка возле миски, уже наполненной теплым молоком. Вот так, вот так. Вот сюда мордочкой. Котенок обнюхал миску, довольно уркнул и принялся увлеченно из нее лакать. Язычок его работал как заведенный. Сап смотрел, как он насыщается, и думал о том, что те, кто снимал с котенка информационную копию, все рассчитали правильно. Он не настолько мал, чтобы пришлось его поить из бутылочки, и уже знает, как правильно справлять некоторые свои нужды. В самый раз для настоящего спутника одинокого пилота, сурового звездного волка. Да уж, звездного волка. Что там следующее идет по списку? Одинокий всадник равнин? Он еще раз погладил котенка. Тот, не отрываясь от миски, отозвался довольным урчанием. И значит, все прошло удачно, как нужно, как обычно. Очередной день рождения кота состоялся. Котенок поел, забрался в корзинку и уснул. И только после этого Сап вернулся в отсек управления. Сев в кресло, он окинул пульт задумчивым взглядом. Ну что, теперь настало время хозяйки. Как в прошлый день рождения кота вызвать ее из небытия и устроить праздник. Почему бы и нет? Сбор маленькой, но дружной семьи, живущей в подержанном и не развалившемся только благодаря репликаторам космическом бульдозере. Престарелый покоритель межзвездных просторов, только что появившийся и хранящийся в компьютерной программе котенок и еще одно детище компьютерной памяти – хозяйка. Он набрал на пульте необходимую комбинацию, и она возникла в блеске юности и нереальной, доведенной до совершенства лучшими дизайнерами красоты. Возникла, улыбнулась и нежным голосом спросила: «У нас снова праздник?» Сап улыбнулся в ответ. Он не мог сейчас не улыбнуться и не пожалеть, что давненько ее не вызывал из небытия, поскольку, увидев ее красоту, забыл о своем возрасте, не мог о нем не забыть. Впрочем, возраст — это такая штука, которая о себе обязательно напомнит. В свое время. «Да, у нас сегодня праздник», — сказал он.
1: «В таком случае начнем?»
0: «Конечно», — сказал он. «Мы должны отпраздновать рождение кота. Сегодня он вновь появился на свет».
1: «О, — сказала хозяйка, — это действительно большой праздник. Рождение живого существа. Что может быть чудеснее? Пройдем в жилой отсек».
0: А вот это была правильная мысль. Если праздновать, так праздновать. Пальцы Саба привычно забегали по клавишам. Прежде всего он сделал проверку систем корабля, убедился, что они вполне жизнеспособны, и лишь потом принялся набирать одну комбинацию за другой, задавая параметры будущего праздника. Делая это, он мимоходом подумал, что на самом деле его участие в управлении основными функциями корабля понадобилось всего лишь два раза, когда целая цепочка следовавших одна за другой редко случающихся поломок едва не привела к гибели корабля. Но так ли это мало? Главное, его присутствие на корабле оправдалось. А не будь этих двух случаев. Интересно, как бы он теперь себя чувствовал, растратив жизнь на бессмысленный полет, так и не сумев ни в чем себя проявить? Сап покачал головой. Не стоило об этом думать. Совсем не стоило. По крайней мере, сейчас. Он давно не устраивал праздников, и раз это все-таки случилось, имеет смысл получить все возможные удовольствия сполна, выгрести из копилки все, что накопилось за последнее время. Выпить вина, заказать себе какую-нибудь экзотическую еду и, конечно же, пообщаться с хозяйкой. Когда это было в прошлый раз? Он попытался вспомнить точно и не смог. 2 недели назад? 3? Месяц? Да имеет ли это такое уж большое значение? Главное, прошло много времени. А он еще не дряхл и может себе позволить слегка повеселиться. Вот именно, может. Он снял руки с пульта и, откинувшись на спинку кресла, несколько секунд посидел в неподвижности, прикидывая, не забыл ли еще что-нибудь. Нет, не забыл. Все предусмотрено. А раз так... «Начнем?» — спросила хозяйка. Саб быстро взглянул на нее, и они обменялись понимающими радостными улыбками. Стоило ему только встать с кресла, как хозяйка оказалась рядом, и прикосновение ее руки, как и положено, принесло ощущение теплоты и упругости женской кожи. Как называется это в науке? «Эффектом Раскера». Способность определенных полей создавать иллюзию материальных объектов с заранее заданными параметрами. Та самая пресловутая материализация. Наука на грани с магией. Впрочем, имеет ли смысл об этом думать? Особенно сейчас. И все же, входя в жилой отсек, он не удержался, скользнув рукой по плечу хозяйки, обнял ее за талию. И не только из вожделения, но еще и для того, чтобы удостовериться в том, что она, несколько минут назад возникнув из пустоты, вполне материальна. «Не торопись», — сказала она ему. «Все будет хорошо, милый». Но он так и не отнял руку, взглянул ей в лицо, отыскивая в нем хоть что-нибудь фальшивое и неживое, но нет. Рядом с ним была живая женщина, и ничего в ней не было от искусственного создания. Ничем она не походила на ту неживую куклу, которыми были наполнены старинные фильмы о покорениях космоса. Впрочем, она не была роботом. Просто очень точным отпечатком чьей-то личности, некой женщины, оставшейся на Земле и, конечно же, сполна расплатившейся со временем сединой и морщинами. При желании он мог бы воссоздать ее воплоти так же, как и кота. Но стоило ли это делать? Мог ли он обречь такое же, как и он, существо на жизнь в космическом бульдозере, летящем к планете, все достоинство которой исчерпывалось лишь тем, что она похожа на...

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Котенок спал, как и положено, свернувшись клубочком. Живой, настоящий, непредсказуемый, вещь в себе, с момента рождения отделенная от бортового компьютера, способная принимать решения самостоятельно. Именно этим он и отличался от хозяйки. Впрочем, имеет ли это сейчас такое уж большое значение? «Ты хмуришься», — сказала хозяйка. «Немедленно прекрати. Кажется, мы собрались праздновать день рождения кота».
1: «Ну да», — промолвил Сап. «Конечно, мы будем праздновать».
0: Он прикоснулся пальцем к синему пятнышку на боку корзинки, и над ней возникло марево блокирующего звук поля. Теперь, даже если над ней зазвучит в полную мощь большой симфонический оркестр, котенка это не разбудит.
2: «Начнем?» — спросила хозяйка.
0: «Обязательно. Прямо сейчас». Сказав это, Саб взмахнул рукой, и жилой отсек, благодаря появившимся на стенах проекциям, вырос чуть ли не втрое. Обзавелся даже парочкой дверей, ведущих, понятное дело, никуда. Еще появившееся пространство заполнили резные панели из дуба, бархатные драпировки, тусклые старинные зеркала в тяжелых серебряных рамах, гобелены и скрещенные мечи. Тихо и ненавязчиво, томительно нежно заиграла старинная, соответствующая обстановке музыка. Сап подумал, что мог бы, например, при желании населить эту только что возникшую залу даже обитателями, такими же материализашками, как и его хозяйка. В памяти корабельного компа их достаточное количество. Правда, при этом может случиться небольшой перерасход энергии, но такие праздники, как день рождения кота, случаются не каждый день и даже не каждый год. Так почему бы... Нет. Нет, сегодня они будут одни. Он и хозяйка. Не нужно сегодня шума и пустых разговоров. Только они и старая нежная грусть, ибо таково сегодня его настроение. А поскольку он является безраздельным владыкой этого призрачного мира, то может себе позволить выполнение любого каприза. Впрочем, мир этот был призрачным не до конца. Неподалеку от них, рядом с тренажером, теперь с помощью голографической проекции, превратившимся в огромный камин, стоял самый настоящий столик. А появившийся из своего убежища паук-прислужник уже проворно сервировал его различными кушаньями. На самое видное место был поставлен высокий хрустальный бокал, последний из захваченных земли, и рядом с бокалом уже стояла бутылочка райского молочка. И, конечно, были там тарелочки с самой разнообразной закуской, среди которой Сап сразу же углядел пикантные устрицы с БТ-2, стремительно вошедшие в моду в год его отлета с земли, и крылышки воздушного конька, любимые им еще в детстве.
2: «Начнем?» — опять спросила хозяйка. «Приступим к нашему маленькому пиру?»
0: «Приступим», — согласился Сап. И они медленно, можно сказать, торжественно двинулись к столу. Сап проснулся. Хозяйка все еще была рядом. И ее изящная, почти невесомая рука лежала у него на груди. Прекрасно понимая всю нелепость этого, пилот все же не решился сменить позу. Как будто хозяйка была настоящей женщиной, которую в самом деле можно разбудить. Он лежал на спине, глядя в потолок, утративший за ночь роскошные люстры, вновь превратившийся в потолок жилого комплекса обычного звездолета, и думал. Сначала ни о чем, просто вспоминая одно за другим, лениво перебирая события дня рождения кота. А потом к нему пришло сожаление, но не о том, что он когда-то дал согласие отправиться в тот полет. Ну да, конечно, он еще больше расширит занимаемое человечеством пространство, подарит ему новую планету. Впрочем, он ли это сделает? Может быть, те, кто построил звездолет, кто рассчитал его курс, а он... Он потратил на полет большую часть жизни, и это немало. Так что если там, на новой планете, поставят памятник именно ему, это будет вполне заслуженно. Вот только какая разница? Действительно, большая часть его жизни прошла либо в отсеке управления, либо в жилом отсеке. Он уйдет в небытие, так и не оставив после себя наследника. Еще он совсем отвык от людей, и когда полет закончится, наверняка не сумеет с ними общаться. Что он им скажет? Насколько ему хватит рассказов о тех случаях, когда он действительно спас корабль?

Причем оба раза он спас корабль лишь потому, что был объектом, независимым от корабельного компа. Всего-навсего. Более ничего особенного в его жизни не было. Он ел, спал, делал физические упражнения, работал и жил в мире, существующем благодаря фильмам, книгам и общениям, создаваемыми корабельным компом иллюзиями. Стоило ли тратить жизнь именно на это? Может быть, из него мог получиться некто более... Он думал об этом, а перед глазами у него стояло, как он вот сейчас. Прямо сейчас встает и, отломав от того же репликатора какую-нибудь железяку, начинает крушить ей пульт корабельного компа. Кстати, можно обойтись и без этого. Достаточно лишь набрать на пульте несколько определенных команд, как корабль начнет саморазрушаться. Репликаторы, как известно, можно использовать и для разрушения. Впрочем, одновременно с этим он знал, что ничего подобного себе не позволит. У него уже было много решительных схваток с подсовываемым одиночеством безумием, и он их выиграл. С некоторых пор безумие от него отступилось. И единственное, что оно теперь осмеливалось, это подсовывать вот такие картинки саморазрушения. И только. Вот уж чего он боялся менее всего, так это наделать глупостей. Только не этого и не сейчас. Он лежал на спине, прислушиваясь к тихому, мерному дыханию хозяйки и пытался найти ответ на некоторые вопросы. Так ли уж случайно он попал на этот старый космический бульдозер? И не свидетельствует ли тот факт, что он спустя десятилетия после того, как покинул Землю, все еще вполне благополучно летит к намеченной цели, о правильности его выбора? Может быть, ему это было суждено? И много ли он потерял там, на Земле? Кем он мог там стать? Известным поваром? Художником? Химиком? Политиком? Инженером? Кем? Будь у него талант к любому из этих занятий, смог бы он его отпустить в этот полет? Ох, сомнительно. Талант, настоящий талант, это такая штука, которая проявится обязательно, если, конечно, он есть. И значит... Значит... Сап усмехнулся. А может, так оно и есть? Может, у него все-таки есть особый талант, и он действительно не пропал даром? Талант лететь через космос в старом, все время разрушающемся и все время восстанавливающемся корабле. Талант быть единственным, не имеющим возможности к восстановлению и поэтому вынужденным быть сверхнадежным элементом. Многие ли, оказавшись на его месте, выдержат бремя одиночества, оторванности от остального человечества, выдержат с честью и приведут... Хозяйка, словно в забытье, провела рукой по его груди и едва слышно шепнула: «Спи. Тебе надо спать. Полет еще не закончен». Это верно. Надо было спать. Он обязан был спать. Обязан заботиться о здоровье и съедать все, что принесет паук-прислужник. Без лишних разговоров и капризов. Да, вот именно. С завтрашнего дня никаких капризов. А сейчас... Он и в самом деле стал засыпать... Но прежде чем окончательно провалиться в сон, успел еще раз подумать, что хозяйка права. Полет продолжается. Правда, он приближается к завершению, его талант дает дополнительную гарантию, что все закончится благополучно, но это еще не повод расслабляться. Он не может подвести. Он обязан сохранить себя в целости и сохранности. Долететь. Довести свой космический бульдозер к нужной планете. И вот тогда, вот там... А если еще он надумает вернуться на Землю? Котенок проснулся и выбрался из своего жилища. Осторожно оглядываясь по сторонам, то и дело принюхиваясь, он принялся обследовать территорию, на которой ему отныне предстояло жить. Никаких угрожающих запахов в жилом помещении он не обнаружил и, добравшись до ложа, на котором спал человек, позволил себе взобраться на него. Осторожно ступая коротенькими лапками, котенок протопал к подушке и улегся на нее рядом с головой спящего человека. Сейчас ему это было нужно. Полежать рядом с тем, кто в дальнейшем будет основным объектом наблюдения. Внюхаться в его запах, запомнить, как он спит, как дышит во сне, сделать все это частью своей памяти. Она, эта память, уже содержала в себе много интересных и важных вещей, но не все, далеко не все. Прежде всего, следовало выяснить, насколько человек здоров, как физически, так и психически. Это самое главное. Котенок придвинулся поближе к человеку и очень тихо, чтобы его не разбудить, засопел.
Минуты через две обследование было закончено. Идеальным состоянием человека назвать было нельзя, но для его возраста он сохранился неплохо. Совсем неплохо. Спрыгнув на пол и направляясь в отсек управления, котенок лениво размышлял, что мог бы сказать человеку, зная он всю правду о возложенной на него миссии. Нет, ничем хорошим это закончиться не могло. А уж помешало бы ее выполнить точно. Да еще как помешало. Психика людей так слаба, и мысль о том, что милая зверушка, якобы предназначенная лишь для того, чтобы своим присутствием скрашивать невероятно долгий полет, на самом деле является сложным, наделенным недюжинной памятью и ничуть не хуже, чем его хозяин, соображающим соглядатаем, могла сказаться на ней не лучшим образом. Ну и потом в его обязанности входит не только слежка и еще кое-что иное. На кресло он вскарабкался только с третьей попытки. Но потом дело пошло легче. Перебраться с него на пульт удалось в два счета. Осторожно работая лапками, то и дело останавливаясь передохнуть, котенок набрал секретный код и вошел в информационную систему. Теперь на экране появился настоящий маршрут полета, а не та туфта, которую компьютер скармливал человеку. Да. Кот задумчиво покачал головой. Далековато. И прежде чем корабль окажется у нужной планеты, лично ему предстоят еще десятки, если не сотни дней рождения. Ну что ж, ничего с этим не поделаешь. Жизнь такова, какова она есть, и ничего переделать невозможно. Особенно если ты находишься в летящем к далекой цели космическом корабле. В этом случае остается лишь ждать и делать свое дело. Делать свое дело. Отстукав еще одну комбинацию, кот вернул в память компьютера предназначенные человеку сведения и спрыгнул на пол. Возвращаясь в жилой отсек для того, чтобы улечься в корзинку, он лениво думал о том, что человек староват, но еще несколько лет выдержит. И это хорошо. По крайней мере, за это время он вырастет. У него появятся сильные длинные лапы. Как раз такие, какие нужны для того, чтобы провести с помощью репликатора некое действие.

«Старых жен меняю на новых!» – выкрикивал торговец, а за ним по сельским улицам тащился целый караван разноцветных экипажей. Обмен шел быстро на основе твердых цен. Желающие могли ознакомиться с сертификатом качества, но выбирать товар не разрешалось. По словам торговца, все женщины в 24 карата, все нездешние и все блондинки. И не просто белокурые, а вызолоченные, словно канделябры. Увидев приобретенные соседом, каждый во всю прыть устремлялся за торговцем. Многие менялись с приплатой. Только один молодожен сумел произвести равноценный обмен. Его супруга была свежа и ни в чем не уступала ни одной из иностранок, хотя и не была блондинкой. Трепещущий я стоял у закрытого окна, когда мимо моего дома проехала роскошная колесница. Под балдахином на подушках возлежала женщина, похожая на леопарда. Она ослепила меня взглядом огромных топазовых глаз. Отдавшись всеобщему безумию, я уже совсем был готов выскочить на улицу через окно, но, устыдившись этого, повернулся к Софии. Она была само спокойствие и вышивала на новой скатерти инициалы. Не обращая внимания на уличную суматоху, уверенно делала стежок за стежком. Никто, кроме меня, не смог бы заметить, что она слегка побледнела. В конце улицы торговец в последний раз бросил волнующий клич: «Старых жен меняю на новых!» Но я стоял как вкопанный и таким образом лишил себя последнего шанса. Народ на улице пребывал в возбужденном состоянии. Ужинали мы с Софией в полном молчании, не в силах проронить ни слова. «Почему ты не обменял меня?» – наконец спросила она, унося посуду. Что я мог ответить? И мы еще больше погрузились в бездну безмолвия. Раны легли, но не могли уснуть. Отчужденные и молчащие мы провели ночь, словно два каменных гостя. Мы с Софией жили на крохотном пустынном островке, затерянном в океане бурного счастья. Деревня напоминала курятник, захваченный павлинами. Ленивые и сладострастные женщины проводили в постели целый день. Они выходили на улицу по вечерам и в лучах заката были похожи на желтые шелковые знамена. Мужья, услужливые и покорные, не разлучались с ними ни на минуту. Предавшись сладострастию, мужчины забросили все дела и думать забыли о завтрашнем дне. Я упрекал односельчан в безрассудстве и вскоре лишился немногочисленных друзей. Все решили, что примером нелепой верности я хочу преподать им урок. На меня показывали пальцем, мне улюлюкали вслед из роскошных затемненных альковов. Меня награждали обидными прозвищами, и в конце концов я в этом сладострастном раю почувствовал себя евнухом. София со своей стороны становилась все более замкнутой и молчаливой. Чтобы лишить меня возможности сравнивать ее с другими, она отказывалась выходить со мной на улицу. И что хуже всего, с большой неохотой выполняла свои прямые супружеские обязанности. По правде говоря, наша скромная узаконенная любовь стала нам обоим в тягость. Больше всего меня угнетал ее виноватый вид. София чувствовала себя ответственной за то, что я, подобно другим, не поменял ее на новую жену. С самого начала она вбила себе в голову, что ее заурядная внешность не сможет избавить меня от соблазна, мысль о котором бередила мне душу. София сразилась с красотой захватчицы в неравном бою и отступила на самые дальние рубежи безмолвной досады. Напрасно я тратил свои скромные сбережения, покупая ей безделушки, духи, украшения и наряды. Не жалей меня. И отворачивалась от всех подарков. А если я пытался заглянуть ей в глаза, заливалась слезами. Никогда не прощу, что не обменял меня. И обвиняла во всех смертных грехах. Я терял терпение. И, вспоминая ту, что походила на леопарда, всем сердцем желал, чтобы торговец пришел опять.
Но однажды блондинки начали окисляться. Крошечный островок нашего жилища превратился в оазис посреди пустыни. Пустыни враждебной, оглашаемой первобытными криками возмущения. С первого же взгляда, ослепленные красотой новых жен, мужчины больше ни на что не обращали внимания. Они не разглядели своих подруг как следует. Им даже в голову не пришло проверить качество металла. Жены оказались подержанными. Ни из вторых, ни из третьих, а бог знает, из каких по счету рук. Торговец кое-как подновил их и покрыл очень тонким слоем золота такой низкой пробы, что оно стало облизать при первом же дожде. Тот, кто первым заподозрил что-то неладное, пришел в недоумение. Второй тоже. Но третий был аптекарем и различил в аромате жены явный запах сульфата меди. Встревоженный, он произвел самый тщательный осмотр и, обнаружив на теле супруги немало потемневших участков, издал душераздирающий вопль. Очень скоро подобные пятна появились на лицах у всех женщин, словно среди них прошла эпидемия ржавчины. Мужья скрывали друг от друга дефекты своих жен, таили про себя страшные догадки о причинах появления пятен, но мало-помалу правда вышла наружу, и каждый понял, что ему подсунули фальшивку. Молодожен, который долго пребывал в эйфории от своего обмена, впал в уныние. Одержимый воспоминаниями о безупречной белизне тела первой супруги, он вскоре повредился в рассудке. В один прекрасный день молодожен принялся смывать раствором кислоты остатки позолоты с тела своей новой жены, и она почернела, словно мумия. Мы с Софией навлекли на себя всеобщую зависть и ненависть. Опасаясь столь однозначного отношения к нам, я решил принять меры предосторожности. Но София и не думала скрывать свое ликование. Торжествуя среди всеобщего уныния, она выходила на улицу в лучших нарядах. Нисколько не ставя мое поведение мне в заслугу, София полагала, что я остался с ней не по доброй воле, а из трусости. Сегодня из деревни на поиски торговца отправилась колонна обманутых мужей. Это было поистине печальное зрелище. Требуя возмездия, мужчины грозили небу кулаками. Женщины, увядшие, подавленные, одетые в траур, выглядели словно прокаженные плакальщицы. Единственный, кто остался дома, был уже известный вам молодожен, за рассудок которого следовало бы опасаться. Демонстрируя маниакальную преданность, он постоянно твердит, что только смерть разлучит его с почерневшей женой, каковую он сам испорнил серной кислотой. Не знаю, что за жизнь меня ожидает, то ли с глупой, то ли с благоразумной Софией. В ближайшее время ей будет не хватать поклонников. Сейчас мы живем на острове, окруженном со всех сторон одиночеством. Прежде чем отправиться в путь, мужчины заявили, что они готовы спуститься хоть в преисподнюю, лишь бы найти мошенника. И правда, у всех у них были обреченные лица. София не такая смуглая, как кажется. Блики от света лампы ложатся на ее лицо. Во сне она слегка золотится от сознания своего превосходства.

первой части нашей программы прозвучал рассказ Юлии Вересовой «Ежедневник». Мы практически уже перешли во второй час и открываем его рассказом Бориса Фокина «Сумеречное кафе».

Сузи придирчиво перебирала яблоки, откладывая те, что, на ее взгляд, не годились для варенья. Яблоки были очень мелкие, и работа больше напоминала переборку фасоли. «Охота тебе время тратить на такую мелюзгу?» – спросила Марда. Она только что вошла в сад, и эти слова послужили заменой приветствию. «У тебя есть яблоки покрупнее». Сузи подняла взгляд от таза с яблоками. «Это сорт Регина де Корис», – сказала она. «Наилучший сорт для наилучшего яблочного варенья». Магда с сомнением посмотрела на мелкие размером с небольшую сливу плоды. «Ну, не знаю». «А что тут знать?» – проговорила Сузи, встряхивая таз.

Сорт старинный, давно известный, мне его все соседки советуют и завидуют. Да и просто поесть она не очень приятного вкуса. Она зачерпнула пригоршню яблок и высыпала в карман курточки Магды. Магда с сомнением вынула одно яблоко и неуверенно укусила. Против ожидания оно оказалось ничуть не жестким, медового вкуса. «Но мне кажется, — продолжала Сузи, — что ты пришла похвастаться. Глаза-то горят. Ну, говори, говори, как съездила, как отдохнула». Магда заторопилась, выкладывая новости. «Отпуск был сказочным, погода волшебной, вода чудесной». Магда накупалась и назагоралась на целый год вперед. «Я тоже на недельку собралась в Грецию», — заметила Сузи. «Уже начинаю упаковывать чемоданы. Много чемоданов, целые горы». Сузи обычно ездила к морю с одной единственной сумкой, куда умещались и ее одежки, и одежки ее дочки. Магда прекрасно это знала и поспешно прервала рассказ Сузи о том, как та собирается укладывать в чемоданы. «Лучше посмотри, что я в море нашла!» Она торжественно сдвинула рукав куртки и показала запястье, которое перехватывало золотой на вид браслет, инкрустированный камнями. Сузи выпрямилась, медленно вытерла руки о передник и дотронулась до браслета.

0: Магда сняла браслет с руки и протянула Сузи. Он, наверное, жуть какой древний. Лежал там в море со времен, может быть, Александра или Клеопатры. Чушь, пробормотала Сузи, вертя браслет в руках. Ты не можешь себе представить, как выглядит золото, когда веками лежит в воде. Хотя работа явно не современная, и сардониксы на дивы хороши. Ты думаешь, это золото? Усомнилась Магда. Разве бывает такое золото? Какой-то сплав на основе золота, сказала Сузи, поднося браслет к носу. Я в этом плохо разбираюсь, но золота в этом браслете много. Да ты что, удивилась Магда. Зачем ты его нюхаешь? Это талисман, сказала Сузи. Очень древний, мне кажется, довольно сильный. А ты можешь прочитать, что здесь написано? Магда ткнула пальцем в один из камней, на котором было вырезано какое-то слово. Не знаю, что за язык, качнула головой Сузи. Не помню такого алфавита. Если хочешь, поищу как-нибудь на досуге. Поищи, пожалуйста, попросила Магда. А как ты думаешь, для чего этот талисман? Вероятно, оберег от болезней, пожала плечами Сузи. Сардоникс обычно носили для здоровья. Она перерисовала на клочок бумаги загадочные письмена и сунула записку в свою толстенную тетрадь с кулинарными рецептами. Магда нацепила браслет на запястье и полюбовалась им, вертя руку так и этак. «А хоть и для здоровья», — проговорила она, — «все равно буду носить». Правда, она была немного разочарована. Ей бы больше понравилось, чтобы талисман приносил удачу или счастливую любовь, или, на худой конец, богатство. Но выбирать не приходилось, пусть будет для здоровья. И Магда, пообещав заглянуть как-нибудь попробовать наилучшее варенье из наилучших яблок, ушла. Дел у нее в этот день хватало. Работа курьера ей, в общем-то, нравилась, но уж очень много приходилось бегать по городу. И когда к вечеру, устав от этой беготни, она наткнулась на вывеску какого-то кафе, то, спустившись в полуподвальчик, в котором это кафе находилось, дала себе слово, что не стронется с места, пока не отдохнут ноги. Сев в уютном уголке за столик, Магда расстегнула пряжки босоножек и с наслаждением поставила босые ноги на подстеленную газету. Прохлада камня пола чувствовалась сквозь бумагу, и это было очень приятно. Вставать и идти куда-то не хотелось, и Магда, заказав себе кофе-пирожные, чего давно не делала, оберегая фигуру, развалилась в кресле. Кафе было тихое и немноголюдное, и казалось каким-то пыльным и задымленным. Однако кофе ей подали отличные, а пирожные вообще были выше всяких похвал. И Магда решила, что обязательно еще раз заглянет сюда, когда снова окажется в этом районе города. Однако довольно скоро она резко переменила свое мнение об этом кафе. Отдохнув, она направилась к двери, через которую вошла, и, распахнув ее, недоуменно замерла. Когда меньше часа назад она входила сюда, за дверью и лестницей, ведущей вверх, был незнакомый переулок, в котором она оказалась случайно, и случайно же увидела вывеску. Сейчас же ничего подобного не наблюдалось. Нет, лестница была, и дверь была, но за дверью... Она все еще стояла и изумленно осматривалась, когда позади нее раздались неторопливые шаги, кто-то поднимался снизу по лестнице. «А вы не выходите, мадемуазель?» «Забыли что-то», — вежливо обратился к Магде мужской голос. Вздрогнув от неожиданности, она обернулась и посторонилась. От говорившего явственно пахло пивом, но пьяным он явно не выглядел. И все же он, казалось, не видел, что перед ним не улица, а зловещего вида пустырь, заросший дикой фосфорицирующей растительностью. Магда в ужасе замотала головой, пытаясь отогнать видение. Может быть, все ей только мерещится? Человек не понял, что с ней, спросила озадаченно: «Вам плохо?» Магда, продолжая мотать головой, отступила назад, пропуская своего собеседника. Он еще раз посмотрел на нее с удивлением и, выйдя на улицу, пошел по пустырю, посвистывая, как будто не видел ни призрачного сияния изломанных голых веток в темноте, ни невесть откуда появившихся теней, крадущихся в сгущающихся вокруг него сумерках. Магда хотела окликнуть, предупредить мужчину, но одна из теней мгновенным выпадом коснулась беспечного прохожего. Он вскрикнул, упал, и несколько человекоподобных, но совершенно нечеловеческих фигур поволокли его куда-то, глумливо хохоча. Магда, пятясь, отступила вниз по лестнице, остановилась на нижних ступеньках, невидящим взглядом обвела помещение. Люди за столиками, казалось, ничего не подозревали. Это были обычные люди, зато официанты казались теперь не людьми, а чудовищами. Лица карикатурно огрубели, выделились тонкие крючковатые носы, костлявые пальцы с длинными хищными когтями ловко ставили перед посетителями заказанные чашки, стаканы и тарелочки. Чудовище за стойкой было страшнее прочих. Магда, едва взглянув на него, торопливо отвела глаза. Ее взгляд уперся в телефонную будку. «Позвонить!» — мелькнула спасительная мысль. «Если это только возможно здесь. Позвонить!» Она шагнула в кафе, прошла показавшийся ужасно длинным десяток шагов до будки и вошла в нее, плотно притворив дверь. Долгий гудок убедил ее в том, что телефон работает. Магда пошарила в сумке, отыскивая записную книжку с номером Сузи и жетоны для таксофона. Книжка была на месте, а вот жетонов у нее не нашлось. Она нетерпеливо вытащила из кошелька бумажку в 5 крон, вышла из будки и, стараясь смотреть не на чудовище за стойкой, а на его галстук, безукоризненный, к слову сказать, галстук, попросила десяток жетонов. Когтистая лапа пододвинула к ней жетоны и сдачу. Магда сгребла все в карман и торопливо вернулась в спасительную будку. Сузи долго не отзывалась, и Магда чуть было не решила, что телефон уже ни с кем и никогда ее не соединит. Но вот в трубке что-то стукнуло, и обычный будничный голос Сузи произнес: «Сузи Герона вас слушает». У Магды перехватило дыхание. «Эй, говорите», — сказала Сузи полминуты спустя.
1: «Сузи, это я», — хрипло чужим голосом проговорила Магда.
0: «Кто?» — не узнала Сузи.
1: «Это я, Магда».
0: «О, Боже», — встревожилась Сузи, — «что с тобой?» Магда молчала, трясущейся рукой кидая в монетоприемник таксофона жетоны.
1: «Магда!» — вскрикнула Сузи.
0: «Я сошла с ума», — произнесла Магда, и эти слова придали ей спокойствие. «Я сошла с ума, слышишь, Сузи?» «Ну-ка, рассказывай», — потребовала Сузи. И Магда, оглядываясь на зал, по которому шло чудовище, притворяющееся официантом, рассказала о кафе, в которое можно войти, но выйти из которого невозможно. «Где ты находишься?» — спросила Сузи, уяснив суть.
1: «Господи, Сузи, как я могу знать, что это за пустырь?»
0: «Я не имею это в виду», — терпеливо объяснила Сузи. «С какой улицы ты туда попала?»
1: «О, я не знаю. Я впервые туда пришла. Я даже объяснить не могу, как туда добраться».
0: «Ну, бестолковщина!» — встречала Сузи. «Ладно, сиди там, из кафе не выходи, пей кофе, жди меня. Слышишь?»
1: «Сузи!» — обреченно вскрикнула Магда.
0: «Бесполезно». Сузи уже бросила трубку и, конечно же, немедленно приступила к решительным действиям. Магде же оставалось только сесть в уголок за свой столик и заказать кошмарному чудовищу, оскалившемуся в услужливой дежурной улыбке, коньяк. Коньяк, несмотря на присутствие чудовища, был хорош и сразу же оказал на нее нужное действие. Магда успокоилась, заказала еще рюмочку, объявила чудовищу, что ждет подругу, и попросила еще кофе и пирожных. Сузи положила трубку, метнулась в картотеке, по определителю добралась до указателя, прочитала карточку, ахнула, чуть не запричитала. «Как же я ее выволоку! Вот дура, но обещала бог весть что!» Приставив к книжному шкафу стремянку, она достала с самой верхней полки пухлый том в старинном кожаном переплете с замочком, открыла, пристала, вздохнула, выписала на листочек все необходимое, пробормотала сквозь зубы: «Ничего, отыщем». Полистала телефонный справочник, позвонила в зоомагазин. Там ее знали, но просьба вызвала недоумение.
2: «Где же тебе на ночь, глядя, белого петуха достану?»
0: «Я же достала для тебя правую руку висельника», — резонно возразила Сузи. «Было дело, а?» «Хорошо, к утру. Через час», — оборвала Сузи своего собеседника. «Я заеду», — и кинула трубку на рычаг. Из стенного шкафа она вытащила большую сумку, побросала туда, сверяясь со списком и вычеркивая отобранные необходимые вещи. Сложив все еще раз, заглянула в книгу, перечитала, соображая. Как обычно, книга не давала никакого конкретного рецепта, ограничиваясь общими, причем довольно туманными рекомендациями. Ситуация была, мягко говоря, не очень ободряющая. Если Магда не сдвинется с места, ее еще можно спасти, хотя, разумеется, оставалась довольно большая вероятность того, что, спасая ее, Сузи погибнет сама.
1: «О, Боже!» — взмолилась Сузи. «Ну зачем я ей это пообещала?»
0: Но отступать было уже поздно. Профессия, которой посвятила себя Сузи, требовала не бросать слов на ветер, и, пообещав помочь Магде, Сузи была теперь просто обязана сделать все, что в ее силах. Иначе ей следовало навсегда забыть о волшбе и ведовстве, если не хуже. Нарушение слова в таком деле не просто недопустимо, но и опасно. Сузи подхватила сумку и небольшую канистру и быстро вышла за калитку. Одновременно перед калиткой остановилась машина. «Такси!» «И как, кстати?» Она открыла дверцу и бросила свои вещи на заднее сиденье. «Церковь Святой Моники, вперед два квартала и направо!» Таксист, однако, не торопился выполнить указания. «Такси заказано, мадемуазель, вылезайте!» «Кем заказано?» строптиво спросила Сузи, не трогаясь с места. Таксист повторил: «Никуда я вас не повезу!» «Вот новости!» – фыркнула Сузи. Таксист вышел из машины, подошел к калитке ее сада и нажал звонок.
3: «Никого там нет!» – злорадно сказала Сузи. «Возвращайтесь и везите меня в церковь Святой Моники».
0: «Но вы же у кого-то были в гостях», – возразил таксист. «Хозяйка должна быть дома».
3: «Хозяйка – это я», – объявила Сузи. «И у меня срочное дело».
0: Таксист вернулся к машине. «Так это вы, Сузи Герона?»
3: «Показать документы?»
0: «Хотелось бы». Сузи сунула ему под нос свои водительские права.
3: «Или вы едете, или я угоняю вашу машину», – предупредила она. «Ну?»
0: Таксист уселся на свое место, и машина, наконец, двинулась вперед. «Церковь Святой Моники», – повторила Сузи. Таксист кивнул. «Меня послали за вами», – сказал он. «Мой дед послал. Ему чертовщина какая-то примерещилась».
3: «Завтра», – сказала Сузи. «Сейчас не могу, неотложное дело».
0: Дед тоже твердил, что речь идет о жизни и смерти. Он остановил машину. «Церковь Святой Моники, мадемуазель».
3: Сузи схватила канистру и выскочила из такси. «Подождите пару минут», – сказала она водителю.
0: «Неприлично ходить в церковь с канистрой, но что поделать, если нужно?» У чаши со святой водой Сузи остановилась, отвинтила крышку, вставила в горлышко воронку и, зачерпывая кружкой, наполнила канистру наполовину. Наблюдавшая за этим пожилая дама в старомодной шали из черных кружев была шокирована, но молча прошла мимо нее. Сузи между тем завинтила крышку и пошла со своей канистрой к выходу.
3: «Зоомагазин на площади Августа Максимилиана».
0: Таксист кивнул и погнал машину вперед.
3: «Мой старик очень беспокоится», – напомнил он нерешительно.
0: Сузи качнула головой. «Не сейчас, завтра, наверняка». Петух поджидал ее в зоомагазине. Огромный, белоснежный, важный, он сидел в большой корзине и осуждающе посматривал на Сузи круглым темным глазом. «Это рекордсмен», – гордо объявил хозяин зоомагазина. «Он стоит сумасшедших денег. Я поклялся, что завтра утром его верну».
3: «Может быть», – кивнула Сузи. «Что?» – взвился хозяин.
0: Сузи без лишних слов подхватила корзину и пошла к дверям. Хозяин проводил ее до самой машины.
3: «Старая ратуша», – скомандовала она, устроив корзину с петухом на заднем сиденье. «Мой дед живет как раз в этом районе». «Заткнись».
0: Она достала из сумки яркую шапочку, которую прошлой зимой связала для нее Магда, и ореховую рогульку. Шапочкой она протерла руки, чтобы они вспомнили флюиды Магды. Потом Сузи взяла в руки ореховый прутик. В машине трудно было уловить, какое искачание прутика от тряски в машине, а какое нет, поэтому, когда такси остановилось у старой ратуши, Сузи повела прутиком вокруг себя и ткнула рукой в направлении, куда качнулся прутик.
3: «Туда!» «И как мне туда ехать?» – возразил таксист. «Улица идет не так». «Езжай по улице, через 200 метров остановись».
0: Машина проехала 200 метров и притормозила.
3: «Стоянка запрещена», – предупредил таксист.
0: «На полминуточки», – прошипела Сузи.
3: «Направо».
0: «Одностороннее движение», – заметил таксист.
3: «Придумай что-нибудь».
0: Таксист свернул во двор, выехал в узенький переулочек.
3: «Тупик?» – спросила Сузи.
0: «Нет», – самодовольно усмехнулся таксист. «Проехать можно, я в этом районе вырос.
3: Ты только скажи, куда ехать?»
0: Сузи ткнула пальцем. Таксист кивнул. Машина выехала на улицу.
3: «Сюда можно было бы и быстрее доехать», – сообщил таксист. «И вообще, именно сюда я должен был вас привезти с самого начала».
0: Сузи пропустила его слова мимо ушей. Машина еле катила по улице.
3: «Стой!» – скомандовала Сузи.
0: Она вышла из машины и внимательно осмотрела здание, на которое указывал ореховый прутик. Хотя уже порядком стемнело, но ни одно из окон не светилось. Вид у дома был нежилой, мрачный.
3: «А как раз напротив живет мой дед», – вылез из машины таксист. «Вон его окна на втором этаже».
0: Сузи обернулась и посмотрела на указанные окна. Этот дом, как и многие вокруг, как и подозрительный темный дом, был старинной постройки и выглядел несколько обшарпанным, но вполне приличным. Она опять повернулась к темному дому. Магда была там. Во всяком случае, она, живая или мертвая, отсюда не выходила.
3: Сузи взошла на крыльцо и потянула на себя массивную дверь. «Заколочено», — сказал за спиной таксист. «Когда я был мальчишкой, мы ходили сюда через полуподвал». Сузи скользнула взглядом по фасаду и сбоку увидела низкую дверь. К ней от тротуара спускались две ступеньки, а дальше в доме, судя по положению окон, было еще ступенек 5-6. Она подошла к этой двери. Дверь была стеклянная, но за пропыленным стеклом не было ничего, кроме темноты и грязной поцарапанной таблички «Закрыто». Таксист и тут оказался рядом и собрался было толкнуть дверь. Сузи едва успела поймать его за руку. «Не лезь», — приказала она. «Пойдем к твоему деду». Старик сидел в потемках. Так удобнее было наблюдать за улицей и за домом напротив. «Дом с привидениями?» — спросила Сузи, едва поздоровавшись. «Верно?»
4: «Верно», — не удивился старик. «Сегодня в нем происходят странные вещи, моя юная дама. Не хотите ли послушать?»
3: Сузи села на стул у окна. Рядом в удобном кресле сидел старик, а его внук-таксист устроился в полумраке комнаты на старинном кожаном диване. Старик рассказывал историю заколдованного дома, обычную историю обычного дома с привидениями. Старик, как и его внук-таксист, родился в этом квартале. Здесь он вырос, повзрослел и состарился. И сколько он себя помнит, этот дом всегда пользовался дурной славой. Он не всегда стоял пустым. Сюда въезжали разные учреждения, мелкие фирмы, но ни одна из них здесь долго не задерживалась. Одни конторы вскоре подыскивали себе новые помещения, другие потихоньку разорялись, третьи лопались с громким скандалом. Бывали годы, когда дом стоял совсем пустой. Потом домовладельцы спохватывались, производили небольшой косметический ремонт и пытались либо сдать его в аренду, либо вообще сбыть с рук. Иногда это удавалось, и дом опять становился шумным, обитаемым, но ненадолго. Самые разные причины вновь и вновь опустошали это мрачное ветшающее здание.
4: «Сегодня в сумерках в полуподвальные помещения входили люди», — закончил старик. «Назад до сих пор никто не вышел».
3: «Похоже на заговор, правда?» — встрял в разговор таксист.
4: «Или на сборище гангстеров».
3: «Помолчи, Ян Люк», — прервал его старик. «Вы не пробовали обратиться в полицию?» — спросила Сузи.
4: «А что бы я им сказал?» — возразил старик. «Люди входят и не выходят. Ну и что?»
3: «А почему вы решили обратиться именно ко мне?»
4: «Я кое-что слышал о вас, моя юная ведьма. Мне показалось, это должно вас заинтересовать».
3: «Да уж», — вздохнула Сузи. «Бездна интереса». Старик серьезно посмотрел на нее. «Вы не обратили внимания?» — вдруг спросила Сузи. «Что за люди заходили в дом?»
4: «Разные люди», — пожал плечами старик.
3: «Здешние?»
4: «Нет», — старик качнул головой. «Здешние на этот дом внимания не обращают. Мимо проходят, не глядят. Заходили чужие из других районов, незнакомые».
3: «Случайные прохожие», — проговорила Сузи. «И заходили они в кафе».
4: «О чем вы?»
3: «Ох, нехорошее дело». Сузи мучительно не хотелось идти в заколдованный дом. В те часы, когда планеты заняли самое благоприятное для злых чар положение, можно было и не выйти оттуда. Но как быть с обещанием Магде?
1: «Спасибо вам за рассказ», — сказала Сузи старику и обратилась к таксисту.
3: «Пойдем в машину, Ян Люк. Мне надо переодеться». Пока таксист деликатно отворачивался, Сузи, спрятавшись в машине, сняла платье и нижнее белье и оделась в длинную просторную рубаху из небеленого полотна. Волосы она распустила, сняла с себя все украшения.
0: «Вы сами похожи на привидение», — увидев ее в таком виде, — сказал таксист.
3: Она переждала, пока мимо пройдут двое прохожих, и вышла из машины. «Помоги-ка», — подозвала она водителя. «Надо подвесить канистру и горсину на вот этих вот шлеечках». Они подвесили на шлеечках груз, потому что руки экзорциста должны оставаться свободными. Сузи подошла к дверям, обернулась и сказала таксисту. «Отгони машину чуть дальше, иди к деду, запритесь и никому не открывайте дверь до самого рассвета. И мне тоже не открывайте, если у меня в руках не будет белого петуха». «Живого петуха», — добавила она на всякий случай. Таксист кивнул. На его юношеском лице впервые появилось что-то похожее на озабоченность.
0: «Ты что, серьезно?»
3: «Очень серьезно», — кивнула Сузи.
0: «Катя отсюда, живо!»
3: Она толкнула дверь и спустилась в полуподвал.
5: Здесь было тихо, темно, пахло пылью и мышиным пометом. Хуже всего было то, что приходилось идти босиком, а на полу попадались битые стекла. Никого здесь не было. И Магды тоже. Сузи отвинтила колпачок канистры, махнула конец орехового прута в святую воду. Внезапно кто-то толкнул ее сзади. Сузи чудом удалось сохранить равновесие. На ее счастье вода не расплескалась. Сузи со всеми предосторожностями, готовая к новому нападению, вынула прут из воды и закрыла канистру. Мокрый прут, словно живой, затрепетал в ее руках, будто затлел в темноте. Холодное свечение усиливалось. Сузи подняла прут над головой, и он, подобно факелу, осветил заброшенный подвал. Магды здесь не было. Здесь вообще никого, кроме нее, не было. Тот, кто только что толкался, исчез, и подвал казался самым обыкновенным старым пыльным подвалом. Но это был необыкновенный подвал, потому что иначе не горел бы ярким светом ореховый прутик, мокрый от святой воды.

0: Дорогие наши, мы снова с вами. Модель для сборки на станции 2000 продолжает свое вещание. И сейчас у нас рассказ Бориса Фокина «Сумеречное кафе». Продолжение. И последующее за ним окончание. Магда сидела в кафе, пила кофе и ожидала, когда придет Сузи. На страшных чудовищ, притворяющихся людьми, она старалась не глядеть, поэтому делала вид, что читает газету, хотя не могла различить ни единого слова. Прошло около часа или чуть больше. Чудище официант остановилось около нее и сообщило, что кафе закрывается. Магда расплатилась, но с места не встала. Минут через 10 чудище еще раз обратилось к ней с напоминанием. «Что-то рано вы закрываетесь», как бы, между прочим, заметила Магда. «После наступления темноты здесь редко кто ходит», — любезно осклабилось чудище. «Нет смысла держать кафе открытым. Мадам!» Официант уже настойчиво пытался выпроводить Магду из кафе. Магда брезгливо стряхнула его когтистую лапу с рукава своей куртки. «Я никуда не пойду», — объявила она. «Ты что, ночевать здесь собралась?» Чудище отбросило всякую учтивость и перешло на «ты». «Я не собираюсь выходить отсюда», — твердо повторила она. Кроме нее в кафе оставался только один человек. Он с любопытством поглядывал на спорившую с официантом Магду и допивал свое пиво. «Мне что, полицию вызвать?» — тихо, но внушительно спросило чудище за стойкой. «Ну-ну», — злорадно сказала Магда, — «попробуйте». С полицией чудище связываться не захотели. «Что это с ней?» — тихо спросило чудище официант. Предпоследний посетитель допил свое пиво и пошел к двери. Магда проводила его сожалеющим взглядом. «Браслет!» — воскликнуло чудище за стойкой, которое, впрочем, стойку уже покинуло и приближалось к Магде. По габаритам это чудище было покрупнее других, и, похоже, именно оно было здесь главным. «Я, кажется, видел у нее браслетку на руке», — проговорило оно. Чудовище-официант бесцеремонно схватило руку Магды и оттянуло рукав. «Она нас видит!» — чуть ли не в один голос вскричали оба чудища. «Мадам или мадемуазель?» — грозно обратилась к Магде главное чудище. «Вы не хотите выходить, я вас понимаю, но уйти вам придется!» Он щелкнул пальцами, и освещение в кафе, и без того неяркое, начало меркнуть. Вскоре в подвале воцарилась почти полная темнота, нарушаемая только неярким светом, который попадал через окна и дверь. Во тьме хозяева подвала превратились в тени с горящими глазами, но выглядели все так же пугающе. «Прошу вас, сударыня!» Главный призрак отвесил старомодный полупоклон и указал на дверь тенью рукой. Магда поняла, уйти придется. Она выдернула рукав из лапы чудища, взяла со стола сумку. «Интересно», — сказала она. «Кофе у вас был настоящий или это тоже иллюзия?» «Настоящий кофе за настоящие деньги», — заверил главный призрак. Магда закусила губу и двинулась к выходу. Сквозь грязное стекло было видно улицу, дома на другой стороне, свет в окнах. Подъехало такси и остановилось всего в нескольких метрах. Из такси вышла Сузи, глянула куда-то в сторону. И Магда рванулась вперед, надеясь, что раз Сузи здесь, то ничто уже не может ей угрожать. Она распахнула дверь, шагнула через порог и оказалась на диком темном пустыре. Ни домов, ни такси, ни Сузи здесь не было. Магда оглянулась. Хлопнула, закрываясь дверь, когтистая лапа повесила табличку «Закрыто». Магда прошла несколько шагов, оглядываясь. Тени приближались к ней точно так же, как к тому мужчине, что вышел раньше ее. «Пошли вон!» – неожиданно для себя выкрикнула Магда. Тени глумливо захохотали. Эти тени не были похожи на тех, что остались в подвале. Те из подвала были какими-то кисейными. Сквозь них, чуть искажаясь и затуманиваясь, был виден свет, что падал из окон. Эти же были мрачно-черными, непрозрачными. Сквозь них не пробивались неясные отблески на ветвях изломанных деревьев.
1: «Дама с браслетом!» —
0: донесся визгливый голос.
1: «Ах, дама с браслетом!» —
0: вторил ему второй, не более приятный.
1: я боюсь!» Завизжал не то первый голос, не то второй, не то чей-то еще.
0: Но они не боялись Магды. Они подступали все ближе, хохотали ей в лицо, их голоса терзали слух, и они издевались над ней.
1: «О, госпожа с браслетом! Идем с нами, госпожа! Мы отведем тебя в светлый замок, где ты будешь править миром! О, грозная госпожа!»
0: Магда предпочла бы остаться здесь, у двери в кафе. Но черные создания толкали ее, пихали, бесцеремонно волокли неизвестно куда. Магда отбивалась как могла, но это не помогало. Тогда, прикрыв голову руками, она прекратила сопротивление. Немедленно ужасные тени отозвались на это новой серией торжествующих криков. Они праздновали победу над грозной дамой с браслетом. Ее схватили и куда-то поволокли. Сколько длилось это жуткое движение в неизвестность, Магда сказать не могла. Наконец ее бросили, отметив это новым взрывом невыносимых воплей, и тени сгинули, будто их не было. Несколько минут Магда лежала, скрючившись на голой утоптанной земле, боясь, что зловещие тени вернутся, но вокруг было тихо и пусто. Магда зашевелилась, ничего не произошло. Тогда она села и огляделась. Вокруг опять был пустырь. Опять неведомо откуда лился неясный струящийся свет, и в этом сумрачном пространстве земля вокруг, насколько могла видеть Магда, была усеяна чем-то белым, похожим на кости. Это и в самом деле были кости. Рядом с собой Магда заметила полуразбитый череп, дальше еще один, еще и еще. Магда вскочила на ноги. Резкие движения девушки привлекло внимание чего-то темного, похожего на камень, что находилось метрах в 30 от нее. Вдруг это что-то засвистело, задвигалось, расправило крылья, неуклюже поднялось в воздух. Магда шарахнулась прочь. Крылатое создание с шумом обрушилось на нее, опрокинуло на землю, отскочило на несколько шагов. Магда попробовала встать на ноги, убежать от чудовища, но оно опять ударило ее, острыми зубами рвануло куртку и снова отскочило. Магда впала в отчаяние. Она лежала ничком на земле, уже не пытаясь спастись и лишь прикрывая руками голову. Крылатое создание, безусловно, растерзает ее, сожрет ее, косточки останутся лежать на этом мрачном черном пустыре. И Сузи не поможет, не спасет. Она же предупреждала, чтобы Магда ни в коем случае не выходила из кафе. Но крылатое чудовище почему-то не торопилось кидаться на Магду. Магда прислушалась к шорохам, открыла глаза, чуть отвела руку, прикрывающую лицо. Чудище было рядом. Оно склонило страшную зубастую голову к костистому плечу и что-то близоруко высматривало одним глазом. Магда чуть шевельнулась. Чудовище негодующе свистнуло на нее и опять обратилось к созерцанию интересующего его предмета. Магда осторожно вытянула шею. Несмотря на смертельную усталость, ее одолело чисто женское любопытство. Это что-то было маленькое, круглое, непонятное, крылатое чудище тронуло нечто своей птичьей лапой, и странный предмет перекатился ближе к лицу Магды. Яблоко. Маленькое желтое яблочко, наилучшее яблочко для наилучшего варенья. Одно из тех, что Сузи дала Магде на пробу, да только Магда забыла попробовать. Так и носила в кармане куртки. Чудовище отскочило на несколько шагов, свистнуло, прыгнуло вперед, вытягивая шею, склюнуло яблоко и огласило окрестности жутким свистом. Магда отшатнулась, зажимая ладонями уши. Крылатая тварь, умолкнув, сидела уже в трех шагах от Магды и злобным желтым глазом посматривала на нее. Магда сунула руку в полуоторванный карман, вынула еще одно яблочко. Она вовсе не собиралась кормить чудовище с руки, но крылатая тварь быстро схватила яблоко с ее ладони и издала еще один почти невыносимый свист. Больше яблок у Магды не было. Видимо, они высыпались, когда толпа голдящих теней тащила ее сюда на растерзание этой жуткой свистящей твари. Между тем тварь, перекатываясь с одной короткой лапы на другую, подковыляла еще ближе к Магде и ткнулась мордой в ладонь. Магда испуганно отдернула руку. Чудовище свистнуло, как показалось Магде, чуть обиженно, и ткнулось в колени. «Ты что?» – озадаченно спросила его Магда. «Ты меня не будешь есть?» Свистящая тварь в восторге от того, что с ней разговаривают, подскочила, засвистела и попыталась облизать Магде лицо длинным жестким птичьим языком. Отворачиваясь от тошнотворного дыхания твари, Магда схватила это свистящее создание и чуть не силой отвернула зубастую пасть в сторону. На ощупь чудовище оказалось чешуйчатым, но не скользким, как рыба, а сухим, скорее шероховатым. «Ты дракончик?» – спросила Магда. Чешуйчатая зубастая тварь восторженно засвистела. Магде показалось, что тон свиста изменился, стал мягче, не таким резким, как тогда, когда дракончик нападал на Магду. Магда положила руку на спину дракончика и встала, выпрямившись во весь рост.
1: «Дракончик, ты знаешь, как отсюда выбраться?»
0: Дракончик посвистывал и блаженно терся о ноги Магды. Размером он был с крупную собаку, да и поведением тоже напоминал щенка.
1: «Глупый дракошу», — проговорила Магда. «Ничего-то ты не знаешь. А если Сузи меня не найдет? Мне тут вечно сидеть?»
0: Дракончик уставился на Магду преданнейшим взглядом и залился возбужденным свистом. Во тьме окружавшей их Магда уловила какое-то шевеление.
1: «Эй, вы, тени!» — крикнула Магда, отгоняя страх. «Где дорога в кафе?»
0: Но это были не те злорадные черные существа, которые притащили сюда Магду. Мощно свистнув, огромное чудище бросилось на нее. Магда отшатнулась. Ее дракончик, отчаянно засвиристев, метнулся между ней и своим большим сородичем, весь надулся, расправил крылья, растопырил игольчато-перепончатое жабо вокруг шеи, зашипел вдруг резко, отрывисто. Большой дракон, который размером был в несколько раз больше маленького, недоуменно фыркнул, останавливаясь. Коротко шипел дракончик, наступая на своего большого сородича. Большой дракон негодующе засвистел и, неловко взлетая и тут же опускаясь на землю, отправился прочь.
1: «Хороший песик», с облегчением

0: бестолковый драконий щенок вообще поймет, что от него требует Магда. Но дракончик, вертя головой, поковылял на своих куцых лапах, держась явно какого-то направления.
1: «Я надеюсь, ты ведешь меня не к себе домой?» — спросила Магда, наклоняясь к нему.
0: Она тут же пожалела, что наклонилась. Дракончик полез облизывать лицо.
1: «Эй, эй!» —
0: увернулась Магда. Дракончик растопырил крылья и закружился на месте, покачивая головой.
1: «Поиграть хочешь? Давай лучше яблоки искать».
0: Дракончик недовольно сложил крылья и поковылял дальше. С трудом пройдя десяток метров, он оживленно затрепетал крыльями и засвистел.
1: «Нашел!
0: Умница!» Дракончик понюхал крохотное яблочко, склевал, скинул голову, проглотил и обратил преданный взор на Магду.
1: «Ищи еще, малыш! Пожалуйста, ищи!»
0: Магда оглядывалась вокруг, но не видела ни стены, сливающейся с тьмой, ни двери, через которую она вошла сюда.
1: «Она должна быть здесь», — молила Магда. «Она не могла исчезнуть».
0: Но двери могло здесь и не быть. Она могла и исчезнуть, ведь Магда находилась совсем в ином мире, где вещи и события были не такими, какими должны быть на самом деле. Дракончик нашел еще одно яблочко, потом еще. «Сколько их было в той пригоршне, что сунула мне в карман Сузи?» — думала Магда.
1: 4, 5, 6. «Ищи, мой умный песик», — попросила она дракончика.
0: Дракончик нашел еще что-то и обиженно зашипел. Магда подняла вещичку. Это оказалась пуговица от ее куртки.
1: «Это мое», — сказала она, кладя пуговицу в карман. «А ты ищи яблоки, малыш».
0: Она неспешно шла за ковыляющим в поисках яблок дракончиком и смотрела вперед, где должна была быть, по ее предположениям, дверь в кафе. Что-то сверкнуло сбоку. Магда оглянулась, присмотрелась к светящемуся пятну и увидела... Она чуть было не прошла мимо того, что искала. Дверь была рядом, она была открыта. На широком пороге сидела Сузи, плескала за порог белесой, чуть фосфорицирующей жидкостью и тихо, шепотом говорила что-то, вглядываясь во тьму невидящим взглядом. «Сузи!» — крикнула Магда. Сузи не повернула головы, будто оглохла.
1: «Сузи!»
0: Магда кинулась к ней и остановилась в трех шагах от порога.
1: «Сузи, ты видишь меня?»
0: Сузи будто очнулась, вздрогнула, увидев перед собой Магду, протянула руку. Магда ринулась вперед, схватилась за холодную мокрую руку подруги. Сузи рывком потянула ее к себе. Магда, почти не держась на ногах, ввалилась в кафе и, поддерживаемая подругой, спустилась по ступенькам. На мгновение она потеряла сознание и прислонилась к двери, и, сползая на пол, почувствовала, как в нос ей проникли сильнейшие ароматы бог знает чего, в уши оглушительный шум, а в глаза ослепительный свет. Жидкость, которую Сузи лила за порог, пламенела, как растворенное солнце.
1: «Боже мой, Сузи, неужели это ты?» — вздохнула Магда, а вздох ее показался ей грохотом.
0: Сузи осторожно, чтобы не вывалиться наружу, встала с порога, отставив в сторону пластмассовую канистру. Дракончик, разыскивавший Магду, подковылял к двери. Магда только сейчас рассмотрела, какой он красивый. Яркий, пестрый, сверкающий, как цыганский платок, расшитый золотом.
1: «О, дракоша!» — ласково позвала Магда, но Сузи грубо отпихнула дракончика, быстро захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной.
0: «Быстро!» — закричала она Магде. «Живо открывай корзину, слышишь?» Дверь дрожала от ударов дракончика, бившего в нее всем телом. Магда откинула крышку корзины. Сузи, по-прежнему придерживая дверь спиной, щедро вылила из канистры струю пламенеющей жидкости. В подвале будто полыхнул костер. Перепуганный петух взлетел над корзиной и неуверенно произнес «Кук!» и поперхнулся.
1: «О, Господи!» — взмолилась Сузи. «Да кукарекай же ты, бульонное мясо!»
0: За ее спиной треснуло стекло. Сузи закричала.
1: «Кукареку!» — растерянно сказала петуху Магда. «Скажи, кукареку!» Петух попробовал еще раз.
0: Со звоном выпало разлетевшееся стекло, в отверстие просунулась морда и произнесла «Ш-ш-ш-ш-ш-ш». От этого шипения у Магды помутилось в глазах, а петух весь взъерошился, встрепенулся, захлопал крыльями, вытянул шею и, наконец, прокукарекал. И в то же мгновение все переменилось.
1: «Все!»
0: Магда это почувствовала. Она огляделась, морда дракончика исчезла. Сузи все еще стояла, прижимая дверь, но смотрела через плечо на дыру в стекле.

0: Сияние от разлитой в подвале жидкости вдруг стало меркнуть. Сузи, наконец, нашла в себе силы отодвинуться от двери. Она поймала петуха, запихнула его в корзину, сказала Магде: «Пошли!» Канистру она бросила, вцепилась дрожащей рукой в плечо Магды и подтолкнула ее к двери. Магда открыла ее, шагнула через порог. Улица. Обыкновенная ночная городская улица. В дом напротив скомандовала Сузи. Ее трясло. Магда отобрала у нее корзину и, придерживая под локоть, повела через улицу. Они вошли в старый, пропахший кошками подъезд, поднялись на второй этаж. Сузи остановилась перед одной из дверей, открыла крышку корзины и, позвонив, велела повести петушиной голове перед дверным глазком. Дверь квартиры отворилась, из нее выскочил незнакомый парень, тут же подхвативший обессилевшую Сузи, и бережно повел ее в прихожую. Магда пошла следом, поставила петушью корзину на пол и огляделась. В полутьме она ничего особенного разглядеть не смогла, увидела только сидящего в кресле старика, а потом ее взгляд упал на Сузи, и она ахнула. «Боже мой, у тебя вся спина в крови!» «На себя посмотри», — вяло огрызнулась Сузи и спросила у парня: «Ян Люк, где бы тут прилечь?» Магда и Ян Люк уложили ее на старомодный диван, постелив какую-то выцветшую тряпку. Ян Люк принес из кухни большой миски воды, а Магда осторожно освободила спину Сузи от лохмотьев, в которые превратилась льняная рубашка.
1: «Тут кусок кожи вырван!» — с ужасом воскликнула она. «Я вызываю скорую помощь!»
0: «Нет», — вяло возразила Сузи и назвала другой номер. Это был номер телефона ее знакомого врача, который, едва услышав, что Сузи Герона ранена, и узнав адрес, по которому он может ее найти, коротко ответил «Ждите» и бросил трубку. Пока ждали врача, блуждающего по улицам старой Корисы, Магда рассказала всей компании о том, что случилось с ней после того, как она позвонила Сузи из кафе. Ее не перебивали. Старик, дед Ян Люка, слушал молча, но внимательно. Его внук родился, возился от нетерпения задать вопросы, но, встречая строгий взгляд деда, сдерживался. Сузи слушала, лежа на диване, устало прикрыв глаза и, казалось, дремала. Только однажды она выговорила ей зло. «Говорила же тебе, не выходи из кафе». «Но зубы надо было им заговаривать», — цедила слова Сузи. «Это же сумеречные бесы, ничего бы они тебе не сделали, а ты как дура сама вышла из них, приглушенный мир». Виновато вздохнув, Магда продолжила рассказ. Порой ей казалось, что Сузи опять потеряла сознание, но, услышав о дракончике и яблоках, Сузи тихо сказала: «Тебе повезло». О том, как Магда подружилась с дракончиком и как он привел ее обратно к дверям кафе, Сузи слушала молча, не перебивая.
1: «И когда я тебя увидела...»
0: «Ох, Магда, что же твой хороший песик от нас сирену не отогнал?» — вздохнула Сузи.
1: «Так это он в двери ломился?» — растерянно проговорила Магда. «Что?»
0: Сузи даже поднялась на локте, будто собралась встать.
1: «Это и был твой дракончик?»
0: Ян Люк потянул ее опять на диван.
1: «У вас же кусок спины выгрызен, не двигайтесь, кровь течет!»
0: Сузи опять рухнула ничком на диван.
1: «Сирену приручить!» – пробормотала она. «Этого и в бреду не придумаешь».
0: «Сирену?» – переспросила Магда. Сирену она представляла иначе, правда, и знала она о них совсем мало. Однако сирены с иллюстрацией к «Одиссее» и флоридской «Ламантины» выглядели иначе. Наконец, под окнами раздался звук подъезжающего автомобиля. Через минуту в комнате появился врач и сходу занялся спиной Сузи. Она бормотала из-под его рук:
1: «Никогда, никогда никого не буду спасать от сумеречных бесов. Никогда. Пытаешься спасти одного, губишь тысячи. Если бы этот милый песик вырвался в город, конец городу!»
0: Врач закончил свои манипуляции и оборвал ее причитание уколом. Сузи заплетающимся языком пробормотала еще что-то, но ее сморил сон, и она замолкла. Магда вышла из этого приключения, отделавшись только порванной одеждой и двумя-тремя глубокими ссадинами от когтей сирены. Их она в горячке и не почувствовала. Вся медицинская помощь, оказанная ей, состояла из нескольких кусков бактерицидного пластыря и укола противостолбнячной сыворотки. Врач, слышавший часть рассказа и упоминания о сиренах, не проявил никакого удивления Сузи, он знал давно. Вероятно, он был единственным в мире врачом, которому пришлось решать вопрос, являются мифологические сирены переносчиками вируса бешенства или нет, но он ничем не выдал своих затруднений, решив, что предосторожность лишней не будет. О сумеречных бесах и сиренах Сузи рассказала Магде уже на завтра. Сумеречные бесы из всех бесов самые сложные с точки зрения работы практикующего мага. Их время 111 минут до заката и 111 после. Но к этому необходимо еще особое расположение светил, когда они становятся действительно опасными для человека, причем опасность исходит не непосредственно от них, а от других видов нечисти, с которыми бесы вступают в деловые отношения. Вообще сумеречные бесы – самые коммерческие существа среди темного народа. В мелочах они даже необычайно щепетильны. Их девиз – настоящий товар за настоящие деньги. Но стоит заключить с ними более крупную сделку, и обнаруживается, что от них можно ожидать чего угодно. Черных теней, которые кормят сирен человечиной, Сузи называть не стала. Не знаю и говорить зря не буду. Что же касается сирен, то Сузи предложила подруге представить непредсказуемо работающий генератор акустических колебаний в диапазоне от ультра до инфразвука мощностью от 150 до 300 дБ. Для Магды эти слова были пустым звуком, но Сузи с кислой усмешкой объяснять отказалась. Браслет с письменами, который сослужил Магде такую большую службу, Сузи посоветовала бросить в море. Теперь владение им, по ее мнению, могло принести только вред. Так Магда и сделала. Но забыть историю, приключившуюся с ней в сумеречном кафе, так и не смогла.

Джордж Мартин. Только дети боятся темноты. Сквозь безмолвные зыбучие тени проплывают диковинные очертания. Призрачные существа охотятся в ночи. Огромные крылатые забияки резвятся в небе. В мерзкой, мутной серой мгле поселились чудовища, лишенные души. Они хорошо знают эту страну зла. Корлос. Так зовется мир, в котором они живут. Найдено в пещере в Центральной Европе, где когда-то находился храм секты, поклонявшейся темным силам. Автор неизвестен.

Темнота. Она была повсюду. Мрачная, пугающая, вездесущая тьма висела над долиной, словно громадная душная мантия. Сквозь мрак не пробивалась даже узкой полоски лунного света. Не светили звезды,

0: Только ночь, зловещая и вечная, а еще водовороты удушливого серого тумана, который извивался, меняя с каждым движением свои очертания. Кто-то визгливо вскрикнул вдалеке, но разглядеть его было невозможно. Туман и тени накрыли все вокруг. Впрочем, нет. Один предмет все-таки был виден. В самом центре долины, словно бросая вызов суровым черным горам, высевшимся вдалеке, упираясь в небо, стояла тонкая, точно игла, башня. Она тянулась ввысь на многие мили, туда, где без устали резвились пурпурные молнии, и их сияние отражалось от гладкой поверхности черного камня. В единственном окне башни горел тусклый малиновый свет. В туманных завихрениях внизу кто-то шевелился, шорохи и странный шум нарушали тишину ночи. Нечестивые жители Корлоса были напуганы, потому что, когда в башне загорался свет, это означало, что хозяин вернулся домой. Демонам тоже знаком страх. Он стоял у единственного окна и, глядя на раскинувшийся внизу мрак долины, осыпал их ругательствами. Затем отвернулся от туманных вихрей вечной ночи. Теперь его занимало то, что происходило в ярко освещенных покоях башни. К мраморной стене был прикован цепями уродливый демон, который беспомощно извивался, пытаясь освободиться. Господин поднял руку и направил поток черной энергии в сторону пленника, натянувшего оковы. Душераздирающий вопль боли разорвал ночь. Оковы, раскачиваясь, повисли вдоль стены. Демон исчез, и снова ни единый звук не нарушал одиночество башни и ее зловещего владельца. Хозяин опустился на огромный, похожий на летучую мышь, трон, вырезанный из блестящего черного камня, и устремил свой взгляд в окно, за которым среди туч метались едва различимые тени. Он закричал, и его крик понесся вниз, отражаясь многократным эхом от стен. Его услышали даже в черной яме подземелья, и демоны, находящиеся в заточении, сжались от ужаса, не в силах унять дрожь, понимая, что их ждут страшные, невыразимые мучения, потому что вопль этот был самим воплощением ярости. «Разве это настоящее развлечение?» Струя черного огня вырвалась из поднятого кулака и унеслась в ночь. Кто-то завыл в темноте, и едва различимая тень, извиваясь в конвульсиях, рухнула с небес на землю.
1: «Вот в землях людей, где я когда-то правил, можно получить настоящее удовольствие. Я обязательно туда вернусь и снова выйду на охоту за человеческими душами. Когда же будет принесена жертва, которая освободит меня от вечной ссылки?»
0: В темноте раздались раскаты грома, и пурпурные молнии раскрасили черную поверхность скал, а жители Корлоса замерли, не в силах пошевелиться от страха.
1: Саагаэль, принц демонов, властелин Корлоса, царь преисподней, снова одержим гневом.

0: Огромный храм прятался среди песков и джунглей, заброшенный и опустевший. Пыль столетий покрывала полы, вековая тишина поселилась в мрачных, окутанных тенями нишах. Когда-то этот храм был посвящен злу, вот почему местные жители не переступали его порог. И вот после бесконечных лет забвения громадные деревянные двери, украшенные уродливыми и давно забытыми резными символами, снова со скрипом распахнулись. Шаги потревожили пыль, лежавшую на полу вот уже 3000 лет, и этот звук выгнал тишину из ее укрытия. Медленно и осторожно, напряженно вглядываясь в темноту, в древний храм вошли 2 человека. Грязные, в лохмотьях, с многодневной щетиной на лицах, искаженных жадностью и жестокостью. У каждого было по длинному острому ножу, которые висели на поясе рядом с оставшими бесполезными револьверами. За ними шла охота, и они явились в храм с кровью на руках и со страхом в сердце. Двоих, что был повыше, худощавый тип по имени Джаспер, окинул темный пустой храм холодным циничным взглядом. Даже по его меркам это место не отличалось гостеприимством. Повсюду царил мрак, несмотря на то, что за стенами храма сияло яркое солнце джунглей. Стены украшали мрачные росписи, а в сыром застоявшемся воздухе пахло смертью. Все внутреннее убранство, кроме огромного черного алтаря в дальнем конце, давно рассыпалось в прах. Когда-то на верхний уровень вела лестница, но она давно сгнила. Джаспер сбросил со спины рюкзак и повернулся к своему невысокому толстенькому спутнику.
1: «Думаю, мы на месте, Вилли», — сказал он грубым гортанным голосом. «Здесь и проведем ночь».
0: Вилли нервно оглядывался, то и дело облизывая губы.
2: «Мне тут не нравится», — проворчал он. «Темно и страшно. Глянь-ка на стены. Видишь, какие тут штуки намалеваны?»
0: И он указал на один из самых отвратительных рисунков. Джаспер расхохотался, и его смех был похож на злобное рычание.
1: «Нам же нужно где-то переночевать, а дикари убьют нас, если поймают в джунглях. Им известно, что их священные рубины у нас. Ладно тебе, Вилли, нормальная нора, да и дикари сюда не сунутся. Здесь немного тесновато, ну и что с того? Только дети боятся темноты».
3: «Ну, наверное, ты прав»,
0: — с сомнением проговорил Вилли. Он скинул рюкзак и начал доставать провизию. Джаспер вышел наружу, но через несколько минут вернулся с охапкой дров. Они развели небольшой костер и, устроившись около него, быстро перекусили, затем принялись шепотом обсуждать, что станут делать с богатством, которое так неожиданно на них свалилось. Время шло медленно, но неумолимо. Вот уже солнце скрылось за горами на западе, и в джунгли пришла ночь. Ночью внутри храма стало еще более неуютно и страшно, чем днем. Темнота, казалось, соскользнула со стены, начала сжимать душное кольцо вокруг 2 беглецов. Она словно заглушала все звуки, мешала им разговаривать. Зевая, Джаспер разложил свой спальный мешок на пыльном полу, забрался внутрь и попытался устроиться поудобнее.
1: «Я собираюсь спать», — сказал он. «А ты как?»
0: «Угу», — кивнув, ответил Вилли.
1: «Наверное, я тоже».
0: Он поколебался несколько мгновений, а потом добавил:
1: «Только не на полу. Пыль это... Тут могут быть жуки или даже пауки. Те, что ночью охотятся. Не хочу, чтобы меня покусали, когда я буду спать».
0: Джаспер нахмурился.
1: «И где ты собираешься лечь?» Тут что-то не видно кровати.
0: Вилли пристально всматривался в темноту в поисках подходящего для ночлега места.
1: «Вот!» — вскричал он. «Эта штука подойдет! Думаю, я на ней помещусь, и жуки не доберутся!» «Валяй!»
0: Пожав плечами, Джаспер повернулся на бок и почти сразу уснул. Вилли подошел к огромному камню, украшенному резьбой, разложил на нем спальный мешок и суетливо забрался внутрь. Устроившись, он закрыл глаза, но все же успел заметить роспись на потолке, от которой ему стало не по себе. Однако через несколько минут он уже ровно дышал и даже похрапывал во сне. В углу темного помещения зашевелился Джаспер, затем сел. Ему не давали спать лихорадочные мысли. Их преследуют дикари. Один человек передвигается быстрее, чем два, в особенности, если второй медлительный толстяк вроде Вилли. Да еще рубины. Сверкающие богатства. О таком он и мечтать не смел. Камни могут принадлежать только ему. Все до единого. Джаспер осторожно встал и точно волк, вышедший на охоту, подкрался сквозь мрак к своему спутнику. Затем вытащил из-за пояса тонкий блестящий нож и замер на мгновение. Вилли спал беспокойно, тяжело вздыхал, метался во сне. Мысль о сверкающих алых рубинах в его рюкзаке снова промчалась в голове Джаспера. Он взмахнул ножом и быстро опустил его. Толстяк вскрикнул один раз, и кровь окропила древний жертвенный камень.

Что же произошло дальше в рассказе Джорджа Мартина «Только дети боятся темноты» и чем все закончилось, вы узнаете в следующей части «Модели для сборки» на Радио Энергия.

0: Джордж Мартин. Только дети боятся темноты. Окончание. Снаружи, за стенами храма, ослепительная молния озарила абсолютно чистое небо, и над горами угрожающе прогремел гром. Тишина внутри храма стала еще более глубокой, но уже в следующее мгновение его наполнил низкий воющий звук. «Наверное, ветер», — подумал убийца, доставая рубины из рюкзака своей жертвы. Однако ветер шептал одно слово, тихо и призывно. «Саагаэль!» Точно звал кого-то. Потом шум начал нарастать, и шепот постепенно превратился в крик, а потом в рев, пока не заполнил собой весь храм. Джаспер раздраженно огляделся по сторонам. Он не мог понять, что происходит. Неожиданно над алтарем появилась большая трещина, внутри которой клубился туман и двигались какие-то тени. Из трещины в храм пролился мрак, чернее, гуще и холоднее, чем что-либо виденное Джаспером до сих пор. Он метался и постоянно менял очертания, и в конце концов сгустился в одном из углов, а затем начал увеличиваться в размерах, приобретая очертания человеческой фигуры. Но уже в следующее мгновение мрак исчез, а на его месте оказалось существо, отдаленно напоминающее человека. Это был огромный, могучий великан, одетый в серый плащ с поясом, сделанным из шкуры какого-то животного. Большая застежка в форме летучей мыши, вырезанная из черного блестящего камня, украшала плащ. Капюшон скрывал голову, однако внутри него виднелась только мгла, непроглядная и зловещая.
1: «Кто ты такой?»
0: — едва слышно прошептал Джаспер. Тихий, глухой, пугающий смех наполнил все уголки древнего храма и унесся наружу в ночь.
2: Я война, чума и кровь. Я смерть, мрак и страх.
0: Он снова рассмеялся.
2: Саагаэль, принц демонов. Властелин Корлоса, могущественный царь преисподней. Я тот, кого твои предки называли пожиратель душ. И ты меня призвал.
0: Глаза Джаспера чуть не вылезли из орбит от страха, и рубины остались лежать забытыми в пыли. Призрак поднял руку, и вокруг него сгустилась тьма. Воздух наполнился злом, а затем для Джаспера наступил мрак, вечный и окончательный. На другом конце света призрачная фигура в зелено-золотом одеянии неожиданно замерла прямо посреди сражения. Тело напряглось, пронизанное тревогой. Доктору Року было знакомо это ощущение. Где-то на Земле появилось сверхъестественное зло. Со скоростью мысли призрак помчался на восток, уверенно направляясь к источнику зла. Горы, долины, реки, леса проносились под ним с головокружительной скоростью. Большие города возникали на горизонте. Высотные дома, казалось, тянулись к самому небу, но уже в следующее мгновение они оставались у него за спиной. И вот он уже миновал континент и пересек океан, чьи сердитые волны перекатывались под ним. И неожиданно наступила ночь. Внизу появились джунгли, которые казались особенно пугающими в непроглядной темноте. Их сменила небольшая заплата пустыни, могучая ревущая река и снова пески. В течение секунды возникали и исчезали поселения, и ночь расступалась перед устремившимся к своей цели доктором Роком. Неожиданно внизу появился громадный древний зловещий храм, окруженный ореолом разрушительного зла. А облепивший стены мрак был чернее самой ночи, спустившейся в джунгли. Медленно, осторожно призрак спустился вниз, подошел к высокой черной стене, затем легко, без усилий, проник в черную утробу храма. Доктору Року не потребовалось много времени, чтобы понять, где он оказался. Темные, уродливые настенные росписи, мрачный алтарь – все это могло находиться только в святилище давно исчезнувшей секты, которая поклонялась какому-нибудь мрачному божеству. Что это? На жертвенном алтаре свежая кровь. Неужели культ возродился, и обитатели мира теней вновь стали предметом поклонения? Из ниши около алтаря послышался какой-то шум. Кто-то едва заметно шевелился в темноте, и доктор Рок почти мгновенно оказался рядом. Это был мужчина. Высокий, худой и мускулистый. Он лежал на полу и смотрел в пустоту невидящими глазами. Лишенный воли и инстинктов человек, никому не нужная пустая оболочка, существо без сознания или без души. Гнев и ужас сдавили грудь высшего мстителя, и он резко развернулся, пытаясь отыскать злобное существо, чье присутствие остро ощущалось в мрачном храме. До сих пор ему не доводилось сталкиваться с такой всепоглощающей аурой неприкрытого зла. «Ну хорошо!» — крикнул он. «Я знаю, что ты где-то здесь! Я чувствую твое присутствие! Покажись, если не боишься!» Глухой пугающий смех. Казалось, его исторгли сами черные стены, гулким эхом прокатился по храму.
1: «А ты кто такой?»
0: Доктор Рок не сдвинулся с места, внимательно оглядывая помещение храма в поисках источника жуткого смеха. И вот он снова зазвучал, гулкий, утробный, исполненный угрозы.
1: «Впрочем, это не важно. Безрассудный смертный, ты осмелился бросить вызов силам, суть которых тебе не дано понять. Однако я исполню твою просьбу. Открою, кто я такой!»
0: Голос стал громче.
1: «Скоро ты пожалеешь о своих глупых словах!»
0: Сверху, оттуда, где отполированные черные ступени спиралью уходили в окутанные тенями нутро башни, полилась вонючая, жидкая, живая субстанция. Словно огромное облако абсолютного мрака, возникшего в кошмаре безумца, она опускалась вниз, потом замерла на полпути и обрела очертания. Существо, стоявшее на ступенях, отдаленно напоминало человека, однако сходство делало его еще более отвратительным. Жуткий хохот снова наполнил храм.
1: «Разве мой облик тебе не нравится, смертный? Почему ты молчишь? Неужели ты познал страх?»
0: Ответ раздался мгновенно, громко, уверенно и с вызовом.
1: «Ты называешь меня смертным и рассчитываешь, что я испугаюсь, взглянув на тебя. Но ты ошибаешься, поскольку я так же бессмертен, как и ты. Я сражался с оборотнями, вампирами, колдунами и не побоюсь выступить против демона вроде тебя!»
0: С этими словами доктор Рок метнулся к диковинному призраку на лестнице. Под темным капюшоном вспыхнули и тут же погасли два алых огня. Снова зазвучал смех, еще более пронзительный, чем прежде.
1: «Значит, ты готов сразиться с демоном? Очень хорошо. Посмотрим, кто из нас победит!»
0: Темная тень нетерпеливо взмахнула рукой. Доктор Рок успел пройти полпути до лестницы, когда прямо перед ним возникло огромное чудовище. Его пасть была усеяна несколькими рядами острых клыков. Глаза горели злобным огнем, точно два раскаленных угля. От мерзкой твари исходил затхлый запах смерти. Золотой призрак атаковал противника, его кулак погрузился в холодную липкую плоть. В то же мгновение когти демона вцепились в плечо доктора Рока. Острая боль означала только одно. Перед ним оказался необычный человек, для которого он был неуязвим. Чудовище явилось из преисподней и может уничтожить его. Впрочем, он сам также в состоянии расправиться с ним. В следующий момент огромная рука нанесла ему такой сильный удар в грудь, что золотой призрак не удержался на ногах и отлетел назад. Затем споткнулся обо что-то, потерял равновесие и рухнул навзничь на холодный каменный пол. Демон повалился прямо на него. Сверкающие желтые клыки потянулись к горлу. Доктор Рок сумел отчаянным рывком высвободить левую руку и ударил чудовище прямо в голову. Затем призрачные мышцы напряглись, и правый кулак с огромной силой нанес другой удар. Тварь взвыла от боли, откатилась на бок, а затем быстро вскочила на ноги. Впрочем, этого короткого мгновения передышки хватило золотому призраку, чтобы подняться. Бросая на доктора Рока голодные, злобные взгляды, демон, расставив пошире руки в надежде его схватить, снова бросился в атаку. Но золотой призрак сделал шаг в сторону, а затем поднырнул под расставленные руки и подпрыгнул вверх, в то время как демон не успел среагировать и промчался мимо. Однако уже в следующую минуту он развернулся, чтобы снова пойти в наступление, и парящий в воздухе призрак нанес ему мощный удар ногами. Голова чудовища развалилась на куски, словно арбуз от удара палки. Тело рухнуло на пол.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дьявольский хохот прокатился по храму.
1: «Отлично, дух! Ты меня развлек!»
0: Под капюшоном существа, стоявшего на лестнице, сверкнули две алые вспышки.
1: «Но я не простой демон. Я Саагаэль, принц демонов, царь преисподней. Мой слуга, которого ты победил с таким трудом, жалкое насекомое по сравнению со мной».
0: Саагаэль поднял руку и махнул в сторону распростертого на полу демона.
1: «Ты показал, на что способен. Теперь моя очередь продемонстрировать свое могущество. Оболочка, которую ты обнаружил, моих рук дело. Ведь меня называют пожирателем душ. Этот смертный не узнает загробной жизни ни прощения, ни проклятия, ни бессмертия. Я уничтожил его душу, а это гораздо хуже смерти».
0: Золотой призрак недоверчиво посмотрел на него. «Ты хочешь сказать...» В голосе принца демонов звучало торжество.
1: «Да! Думаю, ты понимаешь, что я хотел сказать. Трепещи! Ты всего лишь дух! У тебя нет тела! Я бессилен против физической оболочки смертного, но тебя, духа, я могу легко уничтожить. Однако я получу гораздо больше удовольствия, глядя на то, как ты будешь в ужасе наблюдать, как я подчиняю себе твой мир. Тебе будет дано увидеть, какая судьба ждет планету, которой я когда-то правил, еще до начала ее истории. Она снова станет моей!»
0: Лорд Мрака широко развел руки в стороны, и перед глазами охваченного ужасом доктора Рока появились страшные картины. Он увидел, как люди идут войной друг на друга, движимые ненавистью и яростью. Ухмыляющаяся смерть была повсюду. Мир погрузился в хаос и разрушение, а потом на землю обрушились потоки воды, огонь и чума, и голод. Страх и суеверие достигли небывалых высот. Церкви рушились, и на фоне ночного неба полыхали кресты. Вместо них появлялись наводящие ужас уродливые статуи, прославляющие принца демонов. Люди по всему миру склонялись перед темными алтарями и отдавали своих дочерей служителям Саагаэля. Ночные хищники снова обрели силу, лилась кровь невинных жертв. Закрытые двери не защищали людей от слуг Саагаэля, в то время как их господин охотился за душами. Ворота Корлоса открылись, и огромная черная тень окутала мир. Так же неожиданно, как возникли, страшные картины исчезли, и в храме снова воцарился мрак, а мерзкий смех звучал еще более жестоко, чем прежде. Казалось, он летит из всех углов, из всех ниш, эхом разносится по огромному каменному строению.
1: «Уходи, дух, пока ты меня не утомил. Мне нужно отлучиться, чтобы кое-что подготовить, и я не хочу, вернувшись, снова встретиться с тобой. Кстати, обрати внимание вот на что. Сейчас утро, но снаружи по-прежнему темно. С этой минуты на земле воцарится вечная ночь!»
0: Мрак рассеялся, и доктор Рок увидел, что Саагаэль исчез, прихватив с собой остатки поверженного демона. Только он сам и существо, которое когда-то было человеком по имени Джаспер, остались здесь, окруженные тишиной, темнотой и пылью. Они наступали со всех сторон. Из жарких джунглей и обжигающей пустыни, расположенной за ними, из больших европейских городов и холодных северных районов Азии. Они были жестокими, безжалостными, словно животные, те, кто ждали принца демонов и приветствовали его приход. Они изучали оккультные науки, черную магию и древние манускрипты, которым не верит ни один разумный человек. Им были известны тайны, о каких люди говорят только шепотом. Они знали о существовании Саакаэля, поскольку их легенды повествовали о сумрачном, давно забытом остальными людьми времени, когда повелитель мрака правил землей. Теперь же они собирались из самых дальних уголков земли к его храму, чтобы поклониться его статуе. Даже темному богу нужны священнослужители. И они с радостью шли к нему в надежде получить взамен запретное знание. Когда темная ночь опустилась на землю, и принц демонов вышел на охоту, чтобы утолить свой голод, они поняли, что пришел их час. Нечестивые и порочные заполонили огромный храм. Там они распевали гимны и читали свои книги в ожидании своего господина, потому что Саагаэль все еще не вернулся с охоты. Он давно не забирал души людей, поэтому никак не мог утолить голод. Постепенно его слуг начало охватывать нетерпение, и они решили призвать его. Факелы озарили черные своды и стены храма, и сотни людей затянули хвалебный гимн. Они читали вслух из нечестивых книг, чего не осмеливались делать многие годы, и произносили его имя.
2: «Саагаэль!»
0: Унесся ввысь призыв и эхом промчался по громадному храму.
2: «Саагаэль!»
0: Звучало все громче и громче, пока рев не стал оглушительным.
2: «Саагаэль!»
0: Дикий гул заполнил ночь, землю, воздух. Юную девушку привязали к жертвенному алтарю. Она извивалась, натягивая путы, пыталась вырваться. В огромных глазах застыл ужас. Главный священник, звероподобный верзила с алой щелью вместо рта и темными поросячьими глазками, приблизился к ней. В руке у него был зажат длинный сверкающий нож из серебра, от лезвия которого отражался свет факелов. Он остановился и поднял взгляд к громадному, нависающему над алтарем изображению принца демонов. Произнес он так, что от его нечеловеческого хриплого шепота стыла в жилах кровь.
3: «Принц демонов, повелитель мрака, царь преисподней, мы призываем тебя. Пожиратель душ, мы, твои последователи, ждем тебя. Услышь нас и приди. Прими наш дар. Душу и дух юной девушки!»
0: Он опустил глаза. Нож медленно начал подниматься, а потом поплыл вниз. В храме повисла напряженная тишина. Девушка закричала. Вдруг перед алтарем возникла сияющая призрачная фигура, и ночь разорвал зелено-золотой свет. Белая рука выхватила нож из корявой лапы священника. Не говоря ни слова, призрак поднял тонкий клинок и вонзил его в грудь верзилы. Потекла кровь, тело со стуком упало на пол, и по храму пронесся дружный вздох. Когда призрак спокойно повернулся и разрезал путы потерявшей сознание девушки, среди собравшихся зазвучали возмущенные вопли, исполненные ярости и страха.
3: «Саагаэль! Защити! Защити нас!»
0: В храме воцарился кромешный мрак. Погасли один за другим все факелы. Черная тень пронеслась по воздуху, начала мерцать и в следующее мгновение обрела очертания человеческой фигуры. Присутствующие испустили дружный вздох облегчения и ликования. Черные тени под капюшоном разрывали огненные сполохи.
3: «Ты зашел слишком далеко, дух!» — прогремел голос принца демонов. «Ты напал на смертных, которые продемонстрировали мудрость, решив служить мне, и за это ты заплатишь своей душой!»
0: Черное облако, окружавшее властителя Корлоса, обрело плотность и начало поглощать свет, который струился от зелено-золотой фигуры.
1: «Неужели?» — воскликнул доктор Рок. «Я так не думаю. Ты стал свидетелем демонстрации лишь малой толики моего могущества. Тебе про меня известно далеко не все. Ты рожден из мрака, смерти и крови, Саагаэль. Ты являешься воплощением зла и мерзкой мертвой плоти. Меня же создали силы, по сравнению с которыми ты жалкий карлик. Они могут уничтожить тебя движением мыслей. Я бросаю вызов тебе и тем ничтожествам, что служат тебе».
0: Свет, окружавший золотого призрака, снова вспыхнул и наполнил храм, точно сияние маленького солнца, прогнав чернильный мрак, который теперь окутывал лишь фигуру своего господина. Похоже, у властителя Корлоса впервые возникли сомнения в собственной неуязвимости.
1: Однако он справился с собой и молча поднял руку, чтобы вобрать в нее могущество мрака, смерти и страха. Затем шар, наполненный мощной пульсирующей энергией злобы и нечестивости, помчался вперед к своей цели. Золотой призрак стоял, не двигаясь. Огненный шар ударил в него, и на мгновение в смертельной схватке сошлись свет и мрак. Затем свет погас, и доктор Рок безмолвно рухнул на пол.
0: Ужасный смех наполнил помещение. Саагаэль повернулся к своим подданным.
3: «Так умирают те, кто бросает вызов моей темной силе! Те, кто выступает против воли...»
0: Он замолчал, потому что на лицах его учеников, которые смотрели ему за спину, появилось выражение глубокого, непреодолимого ужаса. Принц демонов резко развернулся. Золотой призрак поднимался на ноги. Вспыхнул свет, и страх охватил властелина Корлоса. Но ему опять удалось справиться со своими сомнениями, и вновь страшный шар пронесся по воздуху и ударил в надвигающегося на него доктора Рока. И снова астральный мститель упал, но уже в следующее мгновение Саагаэль с нарастающим ужасом увидел, что его противник поднялся на ноги. Молча, не произнося ни единого звука, призрак наступал, приближаясь к Саагаэлю. После третьего удара доктор Рок тоже поднялся, и толпа издала дружный вопль ужаса. Золотой призрак продолжал приближаться к принцу демонов. Подняв сияющую руку, он заговорил.
1: «Что ж, Саагаэль, я сумел выстоять против твоих самых могучих ударов. И теперь ты узнаешь, какова моя сила!»
3: «Нет!»
0: Оглушительный вопль разнесся по всему храму. Лорд Мрака задрожал. Его тело начало превращаться в большое черное облако. Над алтарем открылась щель. В ее глубине клубился туман, а в вечном мраке двигались тени. Черное облако потекло к щели и исчезло. В следующее мгновение стена над алтарем сомкнулась. Доктор Рок повернулся к смертным, которые заполнили храм. Перед ним стояли потрясенные, испуганные, сломленные слуги Саагаэля. В следующее мгновение, воя от ужаса, они бросились к выходу из храма. Затем призрак шагнул к алтарю, вздрогнул и упал. Спустя несколько секунд из темной ниши вышел второй астральный мститель, приблизился к алтарю и склонился над первым. Призрачная рука стерла грим с его лица, и тихий голос нарушил тишину. «Он назвал тебя оболочкой. Пустой оболочкой, и был прав. Я надел тебя как костюм. Он не мог причинить вреда твоему телу, поэтому я покинул тебя перед тем, как он начал наносить свои удары. Даже такую тварь можно обмануть и напугать». Доктор Рок выпрямился. Могучие руки ухватились за постамент памятника Саагаэлю. Мышцы напряглись. Статуя упала, превратившись в мелкие осколки, которые теперь валялись рядом с пустой оболочкой, оставшейся от одетого в зелено-золотой костюм существа, которое когда-то звалось Джаспер. Золотой призрак огляделся по сторонам, и на его бледном лице промелькнула ироничная улыбка. «Даже несмотря на то, что он уничтожил твою душу и сознание, ты, человек, стал причиной падения лорда мрака». Он поднял глаза и посмотрел на девушку на алтаре, которая уже очнулась от обморока. «Не бойся, я отведу тебя домой. Вечная ночь закончилась». Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «Только дети боятся темноты» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой.
4: Рэй Брэдбери и Карр Монгольфье Райт. Он лежал в постели, а ветер задувал в окно, касался ушей и полуоткрытых губ, и что-то нашептывал ему во сне. Казалось, это ветер времени повеял из дельфийских пещер, чтобы сказать ему все, что должно быть сказано про вчера, сегодня и завтра. Где-то в глубине его существа порой звучали голоса. 1, 2 или 10. А может быть, это говорил весь род людской, но слова, что срывались с его губ, были одни и те же. «Смотрите, смотрите, мы победили!» Ибо во сне он, они, сразу многие вдруг устремлялись ввысь и летели. Теплое, ласковое, воздушное море простиралось под ним, и он плыл, удивляясь и не веря. «Смотрите, смотрите! Победа!» Но он вовсе не просил весь мир дивиться ему. Он только жадно всем существом смотрел, впивал, вдыхал, осязал этот воздух и ветер, восходящую луну. Совсем один он плыл в небесах, земля уже не сковывала его своей тяжестью. «Но постойте, — думал он, — подождите! Сегодня что же это за ночь?» «Разумеется, это канун. Завтра впервые полетит ракета на Луну. За стенами этой комнаты, среди прокаленной солнцем пустыни, в сотни шагов отсюда меня ждет ракета. Полно, так ли? Есть ли там ракета?» «Постой-ка», — подумал он и передернулся, и, плотно сомкнув веки, обливаясь потом, обернулся к стене и яростно зашептал: «Надо наверняка, прежде всего, кто ты такой?» «Кто я?» — подумал он. «Как меня зовут?» Джедедия Прентис родился в 1938-м, окончил колледж в 1959-м, право управлять ракетой получил в 1965-м. Джедедия Прентис. Ветер подхватил его имя и унес прочь. С воплем спящий пытался его удержать. Потом он затих и стал ждать, пока ветер вернет ему имя. Ждал долго, но была тишина, тысячу раз гулко ударило сердце, и лишь тогда он ощутил в воздухе какое-то движение. Небо раскрылось, точно нежный голубой цветок. Небо раскрылось.

0: детской постели. Золотые крылья словно ожили в руках отца, и когда сын взглянул на эти крылья и потом за окно на утес, он ощутил, что у него самого на плечах трепеща прорастают первые крылышки. «Как ветер, отец?»
1: «Мне хватит, но для тебя слишком слаб».
0: «Не тревожься, отец. Сейчас крылья кажутся неуклюжими, но от моих костей перья станут крепче, от моей крови оживет воск».
1: «И от моей крови тоже, и от моих костей не забудь. Каждый человек отдает детям свою плоть, а они должны обращаться с нею бережно и разумно. Обещай не подниматься слишком высоко, Икар. Жар солнца может растопить твои крылья, сын, но их может погубить и твое пылкое сердце. Будь осторожен». И они вынесли великолепные золотые крылья навстречу утру, и крылья зашуршали, зашептали его имя, а может быть иное, чье-то имя взлетело, завертелось, поплыло в воздухе, словно перышко. «Монгольфье».
0: Его ладони касались жгучего каната яркой простеганной ткани. Каждая ниточка нагрелась и обжигала, как лето. Он подбрасывал охапки шерсти и соломы в жарко дышавшее пламя. «Монгольфье». Он поднял глаза. Высоко над головой вздувалась и покачивалась на ветру, и взмывала точно подхваченная волнами океана огромная серебристая груша, наполнялась мерцающим током разогретого воздуха, восходившего над костром. Безмолвно, подобно дремлющему божеству, склонилась над полями Франции эта легкая оболочка, и все расправляется, ширится, полнясь раскаленным воздухом, и уже скоро вырвется на волю. И с нею вознесется в голубые тихие просторы его мысль и мысль его брата, и поплывет безмолвные, безмятежные среди облачных островов, где спят еще неприрученные молнии. Там, в пучинах, не отмеченных ни на одной карте, в бездне, куда не донесется ни птичья песня, ни человеческий крик, этот шар обретет покой. Быть может, в этом плавании он, Монгольфье, и с ним все люди услышат непостижимое дыхание Бога и торжественную поступь вечности. Он вздохнул, пошевелился, и зашевелилась толпа, на которую пала тень нагретого аэростата. «Все готово, все хорошо». «Хорошо». Его губы дрогнули во сне. «Хорошо». Шелест, шорох, трепет, взлет. «Хорошо». Из отцовских ладоней игрушка рванулась к потолку, закружилась, подхваченная вихрем, который сама же подняла, и повисла в воздухе. И они с братом не сводят с нее глаз, а она трепещет над головой и шуршит, и шелестит, и шепчет их имена. «Райт». И шепот. «Ветер, небеса, облака, просторы, крылья, полет».
1: «Уилбур». «Орвилл, постой, как же так?»
0: Он вздыхает во сне. Игрушечный геликоптер жужжит, ударяется в потолок, шумящий крылами орел, ворон, воробей, малиновка, ястреб. Шелестящий крылами орел, шелестящий крылами ворон, и, наконец, слетает к ним в руки ветер, дохнувший из лета, что еще не настало. В последний раз трепещет и замирает шелестящий крылами ястреб. Во сне он улыбался. Он устремился в Эгейское небо, далеко внизу остались облака. Он чувствовал, как точно пьяный покачивается огромный аэростат, готовый отдаться во власть ветра. Он ощущал шуршание песков. Они спасут его, упади он, неумелый птенец, на мягкие дюны Атлантического побережья. Планки и распорки легкого каркаса звенели точно струны арфы, и его тоже захватила эта мелодия. За стенами комнаты, чувствует он, по каленой глади пустыни скользит готовая к пуску ракета. Огненные крылья еще сложены, она еще сдерживает свое огненное дыхание, но скоро ее голосом заговорят 3 миллиарда людей. Скоро он проснется и неторопливо направится к ракете. И станет на краю утеса. Станет в прохладной тени нагретого аэростата. Станет на берегу под вихрем песка, что стучит по истребиным крыльям Китти Хоу.

и натянет на мальчишеские плечи и руки до самых кончиков пальцев золотые крылья, скрепленные золотым воском. Последний раз коснется тонкой, прочно сшитой оболочки. В ней заключено дыхание людей, жаркий вздох изумления и испуга. С нею вознесутся в небо их мечты. Искрой он пробудит к жизни бензиновый мотор. И, стоя над бездной, даст отцу руку на счастье, да будут послушны ему в полете гибкие крылья. А потом взмахнет руками и прыгнет. Перережет веревки и даст свободу огромному аэростату. Запустит мотор, поднимет аэроплан в воздух и, нажав кнопку, воспламенит горючие ракеты. И все вместе, прыжком, рывком, стремительно возносясь, плавно скользя, разрывая, взрезая, пронизывая воздух, обратив лицо к солнцу, к луне, к звездам, они понесутся над Атлантикой и Средиземным морем, над полями, пустынями, селениями и городами, в безмолвии газа, в шелесте перьев, в звоне и дрожи туго обтянутого тканью легкого каркаса, в грохоте, напоминающем извержение вулкана, в приглушенном торопливом рокоте, порыв, миг потрясения, колебания, потом все выше, упрямо, неодолимо, вольно, чудесно, и каждый засмеется и во весь голос крикнет свое имя или другие имена, тех, кто еще не родился, или тех, кто давно умерли, тех, кого подхватил и унес ветер, пьянящий, как вино, или соленый морской ветер, или безмолвный ветер, плененный в аэростате, или ветер, рожденный химическим пламенем. И каждый чувствует, как прорастают из плоти крылья и раскрываются за плечами и шумят, сверкая ярким оперением. И каждый оставляет за собой эхо полета и отзвук, подхваченный всеми ветрами. Опять и опять обегает земной шар, и в иные времена его услышат их сыновья. И сыновья сыновей во сне внемля тревожному полуночному небу. Ввысь и еще ввысь, выше, выше, весенний разлив, летний поток, нескончаемая река крыльев. Негромко прозвенел звонок. «Сейчас», — прошептал он, — «сейчас я проснусь. Еще минуту». Эгейское море за окном скользнуло прочь. Пески Атлантического побережья равнины Франции обернулись пустыней Нью-Мехико. В комнате возле его детской постели не всколыхнулись перья, скрепленные золотым воском. За окном не качается наполненная жарким ветром серебристая груша, не позванивает на ветру машина-бабочка с тугими перепончатыми крыльями. Там за окном только ракета. Мечта, готовая воспламениться, ждет одного прикосновения его руки, чтобы взлететь. В последний миг сна кто-то спросил его имя. Он ответил спокойно то, что слышал все эти часы, начиная с полуночи. «Икар Монгольфье Райт». Он повторил это медленно, внятно. Пусть тот, кто спросил, запомнит порядок и не перепутает, и запишет все до последней неправдоподобной буквы. «Икар Монгольфье Райт». Родился за 900 лет до Рождества Христова. Начальную школу окончил в Париже в 1783. Средняя школа, колледж, Китти-Хоук, 1903. Окончил курс земли. Переведен на Луну с Божьей помощью сегодня, 1 августа 1970-го. Умер и похоронен, если посчастливится, на Марсе в лето 1999 нашей эры. Вот теперь можно и проснуться. Многие минуты спустя он шагал через пустынное летное поле и вдруг услышал, кто-то зовет, окликает, опять и опять. Он не мог понять, был ли кто-то позади или никого там не было. Один ли голос звал, или многие голоса, но молодые, старые, вблизи или издалека. Нарастал ли зов, или стихал, шептал, или громко повторял все три его славных новых имени. Этого он тоже не знал.
и не оглянулся. Ибо поднимался ветер, и он дал ветру набрать силу и подхватить его, и пронести дальше через пустыню до самой ракеты, что ждала его там, впереди.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире «Модель для сборки». Вы слушаете «Пионер-ФМ» и культовую программу, которая уже столько лет, что мы даже не помним, когда она началась. Шутка. Вас приветствует, как всегда, диджокей Михаил Габович, литературный ведущий, автор программы Владислав Коп. Сегодня у нас, кстати, еще и гость в студии. Это Сергей Серебрянский, заместитель главного редактора журнала «Мир фантастики», благодаря которому вы смогли услышать некоторое время назад два рассказа зарубежных авторов, ранее не издававшихся, а сегодня услышите еще два. Это рассказы Джерома и Стивенсона. Первый, соответственно, называется «Кот Дика Данкермана», а второй «Дом старости». Для начала я хочу представить Сергея. Сергей, вам слово.
1: Доброй ночи, дорогие любители фантастики. Сегодня вы услышите два рассказа, которые были ранее опубликованы в журнале «Мир фантастики». Это рассказы Джерома и Стивенсона. Наш журнал выходит с 2003 года. Тематика журнала отражается в его девизе «Фэнтези и фантастика во всех проявлениях». Журнал рассказывает о фантастике в литературе, в кино, в музыке, в видеоиграх. Но, соответственно, главное направление журнала – именно литература. В том числе в каждом номере публикуется фантастический рассказ как известных отечественных, так и зарубежных авторов. И сегодняшние два рассказа были опубликованы уже достаточно давно. Один порядка полутора лет назад, второй – трех. И сегодня мы наконец-то услышим, как они звучат в исполнении Влада Копа.
0: Спасибо, но это рассказы признанных классиков, прямо совсем классиков, и не только фантастики. У меня такой вопрос возник, кстати. А есть ли какие-то интересные произведения классиков именно фантастики, ну вот калибра там Шекли, Азимова, Брэдбери и вот все эти замечательные плеяды американских писателей-фантастов, которые не были переведены на русский по каким-то соображениям, ну, например, идеологическим, или, ну, хотя с момента падения Советского Союза прошло уже столько времени, что можно было бы успеть перевести, по-моему, все. Тем не менее, остались ли какие-то произведения непереведенными, но интересные для нашего слушателя?
1: Шекли и Брэдбери очень любили в Советском Союзе и переводили достаточно много. Чего не скажешь про остальных великих фантастов, которые выходили довольно избирательно. Но с 90-х годов 20 века мало какой фантаст укрылся от отечественных переводчиков, как официальных, так и не очень официальных. Но, возможно, какие-то еще забытые жемчужины остались. Возможно, они где-то еще пылятся в архивах наследников. Но я сомневаюсь, что из известных рассказов какие-то еще до нас не дошли.
0: Тут ведь есть еще один нюанс. Дело в том, что в начале 90-х, когда пошел так называемый мутный вал всего на свете, за перевод брались люди, которые, ну, мягко говоря, в этом качестве не представляли особого интереса. Я читал лично несколько переводов классических авторов фантастики, которые, ну, просто... Через них можно было продраться, но это было как, я не знаю, есть что-то не очень вкусное.
1: Возможно, мы еще увидим эти рассказы в пристойных переводах, так как фантастику, в том числе классическую, нас очень любят, регулярно издают, и рано или поздно до читателя доберутся все важные, просто достойные произведения американских фантастов. Брэдбери у нас уже... Буквально в прошлом году вышло несколько огромных сборников рассказов. Я с удовольствием прочитал один из них, порядка сотни рассказов, самых разнообразных. И, собственно, хочу еще.
0: Ну да, и...
1: И не я тут, и не я один.
0: По поводу переводов, кстати, могу вспомнить такую историю. В начале 90-х мне попалась книга Фармера. Дело в том, что тогда я просто не знал о существовании этого автора. Его либо не переводили у нас, либо просто как-то я не дошел до него. И вот с тех пор и до какого-то времени был уверен, что человека зовут Филипп Жозе Фармер. А рассказ, который мне понравился, один из любимейших его рассказов, «Бизнес Бога». Каково было мое удивление, когда спустя некоторое время я обнаружил, что вообще-то он Филипп Хосе Фармер. И рассказ называется «God Business», то есть, в принципе, в переводе на русский «Божий промысел». Вот, пожалуйста, перевод, да? «God Business», «Бизнес Бога». Вот так, так вот относились переводчики начала 90-х к таким замечательным текстам.
1: Мне также вспомнилось порядка, возможно, 7, возможно, 10 лет назад я читал один из последних рассказов Роберта Шекли. Он был издан практически едва ли не одновременно с выходом на языке оригинала, он был издан на русском в одном из периодических сборников. Назывался он «Соль шутки». Замечательный рассказ, такой пропитанный старомодным духом той фантастики, которую мы все любим. Ну вот Шекли, которого, собственно, очень любит русскоязычный читатель, до самого конца оперативно его произведения до нас добирались.
0: Хотелось бы еще сказать, что переводчики, которые переводили сегодняшние рассказы, вот они-то как раз отнеслись к этому делу с любовью и уважением. Рассказ Джерома «Кот Дика Данкермана» перевел Григорий Панченко, а рассказ Стивенсона «Дом старости» Николай...
1: Перевели Николай Кудрявцев и Владимир Пузий, наши постоянные авторы. Николай Кудрявцев переводит фантастические книги в издательство и регулярно пишет в журнале «Мир фантастики» колонку по иностранным книгам, которые еще не добрались до нас.
0: А вот сейчас, наконец-то оторвавшись от вертушек, к нам подошел повелитель музыки нашей программы на сегодняшний эфир Михаил Габович. Миша.
2: Всем привет. Очень приятно видеть наш дружеский тесный коллектив и еще хорошего гостя Сергея Серебрянского, которого я тоже приветствую. Ну и, конечно же, я приветствую вас, дорогие слушатели Pioneer FM. Очень хорошо и отлично, что мы снова с вами встретились здесь, на частоте Pioneer FM. Что касается музыки, сегодня музыка, как я надеюсь, будет соответствовать литературной части нашего сегодняшнего коллоквиума.
3: И лучше симпозиума.
2: Симпозиума, вот, да, симпозиум. Или как, помнишь, одно время мы это называли «ристалище нашего поприща». Вот, был и такой момент. Ну так, что касается музыки, коллекция Soma Records, такое направление их, как Soma Coma, там уже штук 5-6 их, вышло все достаточно качественные, ну, в последних, конечно, балласта побольше, а первые 2-3 пластинки были просто бриллиантовые, вот прозвучат треки оттуда, и есть у меня хороший с собой трек Лорана Гарнье, который прозвучит, я думаю, вот как раз ближе к рассказу Стивенсона. Обратите внимание, ну, он достаточно узнаваемый. В общем, как-то так. Давайте будем готовиться к успешному продолжению и окончанию нашего симпозиума. Располагайтесь поудобнее. Поехали.
0: Хорошо же, через некоторое время, напитавшись правильной музыкой для того, чтобы настроиться на нужную волну, дорогие друзья, вы услышите первый рассказ нашей сегодняшней литературной части.

Вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер-ФМ». Литературная часть нашего сегодняшнего эфира начинается с рассказа Джерома Джерома «Кот Дика Данкермана» в переводе Григория Панченко.

0: Мы с Ричардом Данкерманом были однокашниками еще со школьных лет. Но, конечно, нас связывало не только это. Вообще-то, джентльмены, для которых цилиндры и перчатки являются непременными деталями повседневного костюма, а клетчатая шотландская кепка столь же обязательным атрибутом неофициальных встреч, когда на нас кепка, мы, по общему мнению, словно бы в маске и потому не можем скомпрометировать свое сословие, так или иначе попадают в одну касту, даже если они и не учились вместе. К тому же друзьями детства нас как раз назвать было сложно, ибо первые годы нашего знакомства оказались омрачены неким эпизодом. Так уж вышло, что я сочинил и зачитал вслух поэму. Первые строки ее звучали так: «Дикий Дик Данкерман выпил пиво стакан, закричал «Ой-ой-ой» и поплелся домой», которая у одноклассников пользовалась заслуженной популярностью. Но Данкерман подверг ее и меня суровой критике коленом под зад. Это привело к взаимному охлаждению, продлившемуся до конца школы. Однако впоследствии, уже взрослыми людьми, мы стали приятельствовать и даже подружились. Я к тому времени активно занимался журналистикой, а он сделался адвокатом, надо сказать, не слишком удачливым, и вот уже несколько лет подряд упорно, но в высшей степени безуспешно, пытался сочетать эту профессию с ремеслом драматурга. Минувшей весной Данкерман написал очередную комедию. Коротенькую, очень уютную, исполненную глубокой верой в возможность, вопреки всему, добиться счастливого исхода. При этом сюжет ее, должен признать, был крайне скомкан и запутан, и ни один критик не предсказывал пьесе успеха. Ко всеобщему удивлению, она тут же стала гвоздем сезона. А уже через пару месяцев я встретился в доме Ричарда с существом, которое хозяин представил мне так. «Будьте знакомы, Сфинкс, Эсквайр». В ту пору я в очередной раз был влюблен. Объект моих восторгов звался, насколько помню, Наоми. И я, как это бывает со многими, жаждал говорить о ней хоть целый день напролет. Нелегко найти человека, готового выслушивать подобные излияния, но Дик слыл именно таким. Он был готов предоставить влюбленным полную свободу слова, если те, в свою очередь, не мешали ему конспектировать их речи. Для этих целей у него был специальный блокнот, объемистая книжица в переплете красного софьяна. Разумеется, каждый из нас понимал, что Данкерман таким образом потихоньку запасается материалом для сценических монологов. Но это малая плата за право быть выслушанным. Итак, ради приличия мы с четверть часа поговорили о нейтральных вопросах, а затем Дик и глазом не успел моргнуть, как я переключился на главную тему. Я описывал красоту моей Наоми и ее духовное совершенство до тех пор, пока не истощил словарный запас. После этого мне волей-неволей пришлось перейти к описанию собственных чувств. Я заговорил о безумной силе моей любви, о полнейшей невозможности полюбить когда-нибудь другую женщину и о пламенном желании умереть с именем возлюбленной на устах. Дик вдруг поднялся с места. Я подумал, будто сказал нечто достойное быть занесенным в пьесу, а значит, мой друг направляется за блокнотом. Вместо этого он приоткрыл дверь и впустил в комнату громадного, редкой красоты черного кота. Кот мягко вспрыгнул Дику на колени и замер в странной позе, пристально наблюдая за мной. Вот тогда Данкерман и представил мне его по всей форме. Я, не обратив на это особого внимания, продолжил свой рассказ. Через несколько минут Дик перебил меня.
1: «Кажется, ты говорил, что имя твоей возлюбленной Наоми?»
0: «Да, конечно», — удивился я. «А в чем дело?» «Нет ничего особенного. Просто ты только что назвал ее Энидой». Это уже началась какая-то полная ерунда. В Эниду я был влюблен давно, целую вечность назад, и вот уже несколько лет как думать забыл про нее. С некоторым трудом мне удалось вернуться к прежней теме, но минуту спустя Дик снова прервал меня.
1: «Прости, а Джулия — это кто?»
0: Я содрогнулся. Мне была известна только одна Джулия, кассирша в маленьком ресторанчике. Давно, еще совсем не оперившимся юнцом, я имел неосторожность приударить за ней, и в результате она меня едва не окольцевала. Я припомнил, как, склонившись к густо напудренному ушку этой увядающей девицы, напевал ей сентиментальные мелодии, как пытался поцеловать ее дряблую руку и содрогнулся снова. «Послушай», — тон мой, кажется, был довольно резок. «Я что, действительно назвал имя Джулии, или ты так шутишь?»
1: «Да-да, ты сейчас говорил о своей девушке, как о Джулии», — грустно ответил он. «Ну, не бери в голову, продолжай. Я знаю, что речь по-прежнему идет о Наоми».
0: «Легко сказать, продолжай!» После этих слов я потух, как догоревшая свеча. Попытался было снова разжечь пламя, но вдруг словно наткнулся на зеленый, мерцающий взгляд кота и угас окончательно. Знакомство с Наоми, первая встреча в консерватории, трепет, пробежавший по моему телу, когда наши руки случайно соприкоснулись. Было ли это действительно случайностью? Не с моей стороны, с ее. А вдруг это одна из бесчисленных женских уловок? Как покорно, с какой кротостью выслушивала она наставления той старой корги, будто бы своей матери. Настоящая эта мать или специально нанятая актриса?
1: Я вспомнил великолепную корону золотисто-каштановых волос, мягкими волнами не спадающих вокруг прелестного лица Наоми. Подлинные ли это локоны? Может быть, ухищрение парикмахера? Кажется, пора спуститься с небес на землю. По-настоящему прекрасная женщина — большая редкость и драгоценность, чем рубин размером с голубиное яйцо. И... вот новая мысль, откуда только она взялась. Как жаль, что сами женщины этого не понимают.
0: Да, надеяться не на что. Хоть бы вспомнить теперь, о чем мы говорили с ней вчера вечером. Не дал ли я каких-нибудь слишком уж опрометчивых обещаний?
1: Голос Дика вывел меня из тяжелой задумчивости.
2: «Да», — сказал он. «Я так и думал, что у тебя не получится. Ни у кого не получается».
0: «Не получается чего?» — спросил я. Сейчас я ощущал только злость. На Дика, на его кота, на самого себя и на все остальное разом.
1: «Сохранить прежние ощущения, рассуждая о любви или о другом каком-нибудь сильном чувстве в присутствии вот его, старины сфинкса».
0: Дик осторожно погладил кота. Кот приподнялся и выгнул спину дугой. «При чем здесь это проклятое животное?»
1: «Вот уж чего не знаю, того не знаю. Удивительное дело. Как-то на днях ко мне заглянул старик Лемон, и, ну, ты же знаешь его, принялся в обычном своем стиле разглагольствовать об Ибсене, о судьбе человеческого рода, о социалистических идеалах и прочем в том же духе. А сфинкс сидел вот здесь, на краю стола, и глядел на него точно так же, как смотрит теперь на тебя. И 15 минут не прошло, как Лемон вдруг договорился до того, что наибольшего успеха добьется общество вообще безо всяких идеалов, а глобальная перспектива человечества, вероятнее всего, обратится в тот же прах, из которого оно возникло. Пригладил пятерней свою растрепанную седую гриву и, веришь ли, впервые показался мне вполне нормальным человеком.
3: «Мы привыкли считать себя венцом творения. Но это наш собственный вывод, причем голословный. Право слово, я порой устаю от этой чуши, особенно когда несу ее сам».
1: Вот что он заявил.
3: «Кто? Лемон?»
1: «Да, представь себе.
3: Говорит, венец творения, надо же! Тьфу, ерунда какая! Да мы можем в два счета сойти со сцены, и наше место займет иная раса. Раса насекомых, к примеру. Не удивлюсь, если в будущем землю унаследуют потомки муравьев. Им уже сейчас доступны азы комбинаторики, да и некий экстрасенс, дополнительное чувство у них тоже есть. А мы пока даже представить себе не умеем, на что оно способно. Так что если эволюция позволит им малость подрасти и увеличить объем мозга, ох, и нелегко нам будет потягаться с такими конкурентами. Ничего себе тирада для заядлого антропоцентриста.
0: Мы помолчали. Я посмотрел на кота.
1: «А почему ты назвал его сфинксом, Дик?»
0: «Сложно сказать. Как-то само собой пришло в голову это имя.
1: По-моему, он древнее пирамид».
0: Я снова посмотрел на кота и вдруг встретился с ним взглядом. Изумрудные глаза, громадные, немигающие, уставились на меня, сквозь меня. Я словно бы погрузился в бездну вечности. Пласт за пластом, тысячелетие за тысячелетием отслаивалось время, истаивало, уходило в никуда. Вся любовь от начала времен, все надежды и желания человечества, все вековые истины, которые неизбежно оказывались ложными, все верования и религии, призванные спасать душу, но неотвратимо губящие ее. Воплощенная живая тьма, еще недавно казавшаяся мне котом, росла, ширилась, заполняя все пространство.
1: А нас с Диком больше не было вообще. Все, что от нас оставалось, — эфемерные призрачные тени. Я с трудом заставил себя рассмеяться. Смех прозвучал натужно, но отчасти разрушил странные чары. Отчасти.
4: «Как к тебе попало это?»
1: «Он пришел ко мне ночью, ровно полгода назад. Мне в ту пору как-то особенно не везло. Две моих пьесы, на которые я возлагал большие надежды, провалились с треском одна за другой. Ну, ты помнишь, наверное. Они так грандиозно провалились, что даже мне стало ясно. Отныне ни один театр, ни при каких обстоятельствах, не рассмотрит ни единое мое предложение. Да и папаша Уолкот тогда же сказал мне прямо, мол, какие бы узы ни связывали меня с Лиззи, я явно не оправдал ее надежд, а значит, мой долг — устраниться, дать ей возможность забыть меня и начать все сначала. Что тут спорить, он был прав. В общем, я оставался один и к тому же по уши в долгах.
0: Как водится, я тщательно взвесил все обстоятельства и нашел их еще более безнадежными, чем могло показаться со стороны.
1: Признаюсь тебе откровенно, та ночь должна была стать последней в моей жизни.
0: Я зарядил револьвер, положил его на стол перед собой, посидел немного, напоследок собираясь с мыслями, и уже потянулся к оружию, когда вдруг услышал, что кто-то осторожно скребется в дверь.
1: Сперва я решил не обращать внимания, но звук делался все сильнее, и мне стало как-то неуютно кончать с собой под такой аккомпанемент. Я поднялся, открыл дверь и впустил его.
0: И что же?
1: Сфинкс вошел, не торопясь проследовал через комнату, спрыгнул на стол рядом с револьвером и вперился в меня своими глазищами. А я смотрел на него.
0: И вот пока мы так играли в гляделки, позвонил почтальон, доставивший срочное извещение.
1: Оказывается, некий человек, о котором я никогда не слышал, недавно погиб в Мельбурне.
0: Представь, его забодала корова. Но перед этим успел завещать 3000 фунтов своему дальнему родственнику, который, так уж вышло, оказался и моим дальним родственником. Причем он тоже успел скончаться, между прочим, в бедности, даже не узнав о наследстве, однако сделав меня своим правопреемником. Короче говоря, револьвер отправился в ящик стола. Кот, негромко мурлыча, возлежал на коленях Дика. Я перегнулся вперед и погладил густую черную шерсть.
1: «А как ты думаешь, не согласится ли сфинкс погостить у меня?
0: Хотя бы с недельку. Не волнуйся, я, конечно, шучу.
5: «Может быть, когда-нибудь наступит такое время»,
0: — тихо ответил Дик. И я почему-то сразу же пожалел о своей шутке. Мой друг продолжал.
2: «Понимаешь, я с первого же дня начал разговаривать с ним как с человеком. Делиться планами, обсуждать свои новые вещи. Моя последняя пьеса, та, что имела успех, можно сказать, написана в соавторстве с ним. А если честно, то ему она принадлежит больше, чем мне».
0: При любых других обстоятельствах я бы подумал, что Дик сошел с ума. Но сфинкс сидел передо мной, его бездонные глаза сияли изумрудным светом,
2: и я понимающе кивнул. В первоначальном варианте это была вещь довольно едкая, прямо-таки циничная. Почтенной публике предстояло заглянуть в зеркало, увидеть свой очень узнаваемый портрет и отнюдь не получить от этого удовольствия. Притом я чувствовал, я был уверен, с точки зрения театрального искусства там все в порядке, даже очень. А вот если говорить о кассовом успехе, то тут, конечно, увы. 3 дня спустя после того, как «Сфинкс» поселился у меня, я сидел вот в этом самом кресле и перечитывал пьесу. Кот расположился на подоконнике и через мое плечо посматривал на страницы. А я все читал и читал с восхищением, твердо зная, это лучшее, что мне удалось в жизни. И вдруг чей-то голос промурлыкал мне в самое ухо.
6: «Очень-очень умно, малыш. Нет, и вправду очень умно. Теперь осталось разве что немножко переделать отдельные эпизоды, сменить желчный тон на нечто благородно-сентиментальное, прикончить в финале этого замминистра иностранных дел. Неужели ты всерьез рассчитываешь сделать его положительным персонажем вместо джентльмена из Йоркшира? А йоркширец пусть останется жить. Это произведет самое благотворное впечатление. Да, вот еще что необходимо. Пусть та стерва духовно переродится под влиянием большой чистой любви к главному герою. Лучше всего бы ей еще раз мелькнуть на сцене ближе к концу последнего акта в глубоком трауре и с охапкой ценных подарков для добродетельных бедняков. Вот так, полный порядок».
2: Я в ярости оглянулся, чтобы посмотреть, кто это набрался наглости давать советы, на которые далеко не у каждого театрального менеджера хватит бесстыдства. Но в комнате никого не было, кроме меня и кота.
0: «Значит, я говорил сам с собой?
2: Но почему же тогда голос звучал так странно?
0: Переродиться под влиянием большой и чистой любви», — произнес я с издевкой. «А как еще можно возразить на свой собственный непрошенный совет? Чего это ради? Наоборот, это его любовь к ней все перерождает в нем, разрушает его жизнь».
6: «Твою пьесу это разрушит, а не его жизнь», — насмешливо возразил голос. «Ты что, в первый раз имеешь дело с его величеством, британским зрителем? Это же надо было додуматься, огорашивать его величество роковыми любовницами, вместо того, чтобы вывести на сцену простую и честную английскую девушку для трепетного поклонения».
2: «Но разве это правдоподобно?» — из последних сил упорствовал я. «Перерождать закоренелую хищницу, 30 лет упорствующую во грехе».
6: «Еще как!»
2: Теперь в голосе звучал уже откровенный сарказм.
6: «Пусть услышит глаз Божий. Ну и еще что, не мне тебя учить».
2: «Прекрати, я как творец своей пьесы!»
6: «Провалишься вместе с ней глубже погреба. Малыш, опомнись, все равно о тебе и твоих пьесах забудут через очень даже обозримое число лет. Так что не упирайся рогом. Дай публике то, чего она хочет именно сейчас, а она даст тебе то, чего именно сейчас хочешь ты. Это жизнь, поверь. Вот такая она и есть».
0: «Друг мой, ты уже понял. В следующие дни «Сфинкс» сидел рядом со мной, а я переделывал пьесу. Через «Не могу».
1: А места, которые мне нравились больше всего, переделывал особо тщательно, пока они не становились невыразимо фальшивыми. Определить это мне помогало мурлыканье сфинкса. Короче говоря, вскоре каждая из моих марионеток начала вести себя в абсолютном соответствии с тем, чего от нее ожидают.
2: И теперь знатоки утверждают, эта комедия выдержит не меньше 500 представлений. А знаешь, что хуже всего? Мне не стыдно, и я готов продолжать в прежнем духе.
1: «Так что же, черт возьми, такое это твоя тварь?» — спросил я. «Неужели злой демон?» Эти слова я произнес со смехом. Кто знает, удалось бы мне засмеяться минутой ранее. Но сейчас кота не было рядом. Он вальяжно проследовал в соседнюю комнату и оттуда удалился через открытое окно в сад. Теперь, освободившись из-под прицела зеленых глаз сфинкса, я ощутил, как ко мне понемногу возвращается здравый смысл.
2: «Попробуй прожить с ним хотя бы 6 месяцев», — бесстрастно ответил Дик. «И каждый день смотри ему в глаза.
1: Тогда, может быть, и сумеешь понять, что это такое».
2: «Я, правда, не сумел. И не только я один. Ты знаком с Конаном Уичерли? Ну, знаешь, этим знаменитым проповедником?»
1: «Разве что имя его приходилось слышать. Я, ты знаешь, как-то не интересуюсь делами современной церкви. А в чем дело?»
2: «Он начинал викарием в Ист-Энде и 9 лет подвижнически трудился там в бедности и неизвестности.
1: Представь, иногда такое случается даже в наши дни».
2: «Теперь же Уичер и живет на респектабельнейшей улице в южной части Кенсингтона, и сам он тоже респектабельнейший, моднейший проповедник неохристианского направления. Свой жилет ист-эндских времен теперь просто не влезет. А на проповедь выезжает не иначе, как в личном экипаже, запряженном парой дорогих рысаков. Так вот, он был у меня недавно, передавал просьбу герцогине Н.Н. Она хочет организовать дополнительную постановку моей пьесы в пользу фонда бедных прихожан».
1: «А сфинкс отсоветовал тебе принять это предложение?» — спросил я не без иронии.
2: «Как раз нет. Насколько я понимаю, это вполне укладывается в его планы. Но я не о том. Едва лишь Уичерли переступил порог, как кот подошел к нему и с дружелюбным мурлыканьем потерся об его ноги. А Уичерли погладил сфинкса по черной спине и сказал с такой особенной улыбкой:
7: „Ясно. Значит, теперь он у вас“».
2: Больше мы об этом и слова друг другу не сказали. Зачем?

0: Как-то так получилось, что больше я Дика не навещал. Правда, слышу о нем теперь постоянно. Он ведь считается ведущим драматургом современности, живым классиком. А вот про сфинкса я совсем забыл. Но недавно, зайдя к одному художнику, который внезапно и очень быстро поднялся из безвестности на самую вершину живописного Олимпа, я вдруг различил в темном углу его студии знакомый блеск изумрудных глаз. «А, понятно!» — воскликнул я. «Стало быть, вы приютили того же кота, что и Дик Данкерман!»
1: Художник поднял взгляд от мольберта и коротко посмотрел на меня.
2: «Да, приютил»,
1: — отрывисто произнес он.
2: «Одними идеалами не проживешь».
1: И тут же сменил тему разговора. С тех пор мне время от времени приходится встречать сфинкса у моих друзей. Они называют его по-разному, однако я уверен, это тот же самый кот. Мерцание его глаз ни с чем не перепутаешь. Каждому из своих новых хозяев он неизменно приносит удачу, но это уже не прежние люди. Иногда мне приходится задуматься над вопросом, а как поступлю я сам, если сфинкс вдруг поскребется в мою дверь?

Вы слушали рассказ Джерома Капки Джерома «Кот Дика Данкермана» в переводе Григория Панченко, за что всем им огромное спасибо. Спасибо также журналу «Мир фантастики» за возможность прочесть этот рассказ в нашей программе. Мы вернемся через несколько минут. Не отключайтесь.

0: Итак, дорогие друзья, вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер-ФМ». И в первой литературной части нашей программы сегодняшней вы услышали рассказ, который написал Джером Капка Джером, и назывался он «Кот Дика Данкермана». Как я уже говорил, опять же, перевод осуществил Григорий Панченко. Ну и огромное спасибо еще раз журналу «Мир фантастики». Мы в самом начале уже здоровались с представителем журнала, замглавного редактора Сергеем Серебрянским. И хотелось бы вот сейчас вот еще немножко с ним поговорить на тему, а, собственно, почему до сих пор существуют какие-то непереведенные рассказы таких признанных классиков?
1: К сожалению, на данный момент еще очень много рассказов классиков так и не добралось до русскоязычных читателей.
0: А с чем это связано? То есть в Советском Союзе плохо переводили?
1: На мой взгляд, многие классики стали заложниками одного амплуа, то есть многие имена связывают с каким-то одним произведением. Тот же Джером считается известным писателем ироническим, в то же время рассказ, который сегодня прозвучал в эфире, довольно мрачноват.
0: Ну да, это не «Трое в лодке», конечно.
1: То же самое, как и Артур Конан Дойл считается практически неразрывен Шерлоком Холмсом.
0: Не, ну как же, а всячески

0: его масштабные произведения фантастические тоже, в общем, достаточно известны.
1: Сам Артур при жизни старался избавиться от этого, в том числе активно работал на многих направлениях, но когда вспоминается Артур Конан Дойл, первый его персонаж, известный Шерлок Холмс.
0: Ну, разумеется, да. Великий любитель трубки, скрипки и некоторых других вещей.
1: Ну и классики, даже несмотря на то, что прошло достаточно много времени, классики все же за свою жизнь оставили огромное творческое наследие, которое еще предстоит освоить.
0: То есть надо думать, что в Советском Союзе перевод шел избирательно достаточно. Во-первых, брались, наверное, рассказы идеологически выдержанные. Ну а во-вторых, просто, наверное, не хватало мощностей.
1: Возможно, особенно среди фантастов, где одни имена были очень любимы нашими переводчиками, другие имена добрались только в 90-х. Примерно так же случилось и с классиками. Какие-то отдельные рассказы начинают до нас добираться не в последнюю очередь благодаря любительским переводам, распространяемым по сети. Раньше таких возможностей не было. И многие любители почитать могут ознакомиться с какими-то неизвестными произведениями классиков, открыть неизвестную сторону своих любимых писателей.
0: А, кстати, по поводу переводчиков. Часто бывает так, что любительские переводы оказываются даже в чем-то интереснее профессиональных?
1: Бывает такое. Какие-то люди, которые просто делают для удовольствия переводы, как-то подтянуть даже собственный язык, порой их не сжимают сроки издательства, они могут поработать над переводом долго. Хотя, конечно, тут тоже нужен талант, им далеко не все обладают энтузиасты. Но энтузиазм — сила порой движущая сильнее, чем деньги.
0: Ну да, и к тому же сейчас у переводчиков есть замечательный стимул. Если раньше они могли рассчитывать на то, что, может быть, когда-нибудь их перевод будет издан кем-нибудь, то сейчас они, пожалуйста, для удовлетворения собственного эго или просто интереса, они могут разместить свой перевод в сети, и кто угодно может его прочесть и оценить. То есть сейчас стало, наверное, полегче в чем-то.
1: Безусловно, говорить в пустоту гораздо сложнее. А когда тебя могут услышать тысячи читателей, это тоже подогревает желание подарить какой-то неизвестный рассказ всему миру.
0: Ну что же, свобода самовыражения — это хорошо, как и свобода вообще. Но свобода — вещь бывает обоюдоострая. И когда ты становишься свободен от чего-то, что-то становится свободным от тебя.
2: Этот рассказ так и называется «Поле боя». «Мистер Рэншо?» Голос портье остановил Рэншо на полпути к лифту. Он обернулся, переложив сумку из одной руки в другую. Во внутреннем кармане пиджака похрустывал тяжелый конверт, набитый 20 и 50 долларовыми купюрами. Он прекрасно поработал, и организация хорошо расплатилась с ним, хотя, как всегда, вычла в свою пользу 20% комиссионных. Теперь Рэншо хотел только принять душ, выпить джина с тоником и лечь в постель. В чем дело? Вам посылка, распишитесь, пожалуйста. Рэншо вздохнул, задумчиво посмотрел на коробку, к которой был приклеен листок бумаги. На нем угловатым почерком с обратным наклоном написана его фамилия и адрес. Почерк показался Рэншо знакомым. Он потряс коробку, которая стояла на столе, отделанном под мрамор. Внутри нее что-то еле слышно звякнуло. «Хотите, чтобы ее принесли вам попозже, мистер Рэншо?» «Нет, я возьму посылку сам». Коробка около полуметра в длину, держать такую подмышкой неудобно. Он поставил ее на покрытый великолепным ковром пол лифта и повернул ключ в специальной скважине над рядом обычных кнопок. Рэншо жил в роскошной квартире на крыше небоскреба в пентхаусе. Лифт плавно и бесшумно пошел вверх. Он закрыл глаза и прокрутил на темном экране своей памяти последнюю работу. Сначала, как всегда, позвонил Кэл Бейт. «Джонни, ты свободен?» «Рэншо очень хороший и надежный специалист. Свободен всего два раза в год, минимальная такса $10,000. Клиенты платят деньги за безошибочный инстинкт хищника. Ведь Джон Рэншо – хищник. Генетика и окружающая среда великолепно запрограммировали его убивать, самому оставаться в живых и снова убивать». После звонка Бейтса Рэншо нашел в своем почтовом ящике светло-желтый конверт с фамилией, адресом и фотографией. Он все запомнил, сжег конверт со всем содержимым и выбросил пепел в мусоропровод. В тот раз на фотографии было бледное лицо какого-то Ганса Морриса, бизнесмена из Майами, владельца и основателя компании Морриса по производству игрушек. Этот тип кому-то мешает.

0: Мешал, человек, которому он мешал, обратился в организацию. Она в лице Кэлла Бейтса поговорила с Джоном Рэншо. Бабах! На похороны просим являться без цветов. Двери кабины лифта открылись, он поднял посылку, вышел, закрыл квартиру. Начало четвертого. Просторная гостиная, залита апрельским солнцем. Рэнши несколько секунд постоял в его лучах, положил коробку на столик у двери, бросил на нее конверт с деньгами, ослабил узел галстука и вышел на террасу. Там было холодно, там было очень холодно, пронизывающий ветер обжег его через тонкое пальто. Но Рэнши все-таки на минуту задержался, разглядывая город, как полководец захваченную страну. По улицам, как жуки, ползут автомобили. Очень далеко, почти невидный в золотой предвечерней дымке, сверкал мост через залив, похожий на причудившийся безумцу мираж. На востоке, за роскошными жилыми небоскребами, еле видны набитые людишками грязные трущобы, над которыми возвышается лес телевизионных антенн из нержавейки. Нет, здесь наверху жить лучше, чем там на помойке. Он вернулся в квартиру, задвинул за собой дверь и направился в ванную понежиться под горячим душем. Через 40 минут он присел с бокалом в руке и, не торопясь, стал разглядывать коробку. За это время тень накрыла половину темно-красного ковра. Лучшая часть дня закончилась, наступил вечер. В посылке бомба. Разумеется, ее там нет. Но вести себя надо так, как будто в посылке бомба. Он делает так всегда, именно поэтому прекрасно себя чувствует, не страдает отсутствием аппетита, а вот многие другие отправились на небеса, в тамошнюю биржу безработных. Если это бомба, то без часового механизма, никакого тиканья из коробки не доносится. С виду обычная коробка, но с каким-то секретом. Вообще-то сейчас пользуется пластиковой взрывчаткой, поспокойнее штука, чем все эти часовые пружины. Раньше посмотрел на почтовый штемпель. Майами, 15 апреля. Отправлено 5 дней назад. Бомба с часовым механизмом уже взорвалась бы в сейфе отеля. Значит, посылка отправлена из Майами. Его фамилия и адрес написаны этим угловатым почерком с обратным наклоном. На столе у бледного бизнесмена стояла фотография в рамке. На ней старая карга в платке, а сама бледнее этого Ганса Морриса. Наискосок через нижнюю часть фотографии тем же почерком надпись «Привет от мамочки, лучшего поставщика идей твоей фирмы». Это что еще за идейка, мамочка? Набор «Убей сам»? Он сосредоточился и, сцепив руки, не шевелясь, разглядывал посылку. Лишние вопросы, например, откуда близкие Морриса узнали его адрес, не волновали раньше. Позже он задаст их Бейтсу. Сейчас это не важно. Неожиданно и как бы рассеянно он достал из бумажника маленький пластмассовый календарь, засунул его под веревку, которой была обвязана коричневая бумага, и клейкую ленту. Скотч отошел. Он немного подождал, наклонился, понюхал. Ничего, кроме картона, бумаги и веревки. Он походил вокруг столика, легко присел на корточки, проделал все с самого начала. Серые расплывчатые щупальца сюмерек вползли в комнату. Веревка более не придерживала бумагу, которая отошла с одной стороны. Там виднелся зеленый металлический ящичек с петлями. Рэнша достал перочинный нож, перерезал веревку. Оберточная бумага упала на столик. Зеленый металлический ящичек с черными клеймами. На нем белыми трафаретными буквами написано «Вьетнамский сундучок американского солдата Джо». И чуть пониже. 20 пехотинцев, 10 вертолетов, 2 пулеметчика с пулеметами «Браунинг», 2 солдата с базуками, 2 санитара, 4 джипа. Внизу в углу. Компания Морриса по производству игрушек. Майами, Флорида. Рэнша протянул руку и отдернул ее. В сундуке что-то зашевелилось. Он встал, не торопясь пересек комнату, направляясь в сторону кухни и холла, включил свет. Вьетнамский сундучок раскачивался, оберточная бумага скрипела под ним. Неожиданно он перевернулся и с глухим стуком упал на ковер. Крышка на петлях приоткрылась сантиметров на 5. Крошечные пехотинцы ростом сантиметра по 4 начали выползать через щель. Рэнша, не мигая, наблюдал за ними, не пытаясь разумом объяснить невозможность происходящего. Он только прикидывал, какая опасность угрожает ему и что надо сделать, чтобы выжить. Пехотинцы были в полевой армейской форме, в касках с вещевыми мешками, за плечами миниатюрные карабины. Двое посмотрели через комнату на Рэншо. Глаза у них были не больше карандашных точек. 5, 10, 12. Вот и все 20. Один из них жестикулировал, отдавая приказы остальным. Те построились вдоль щели, принялись толкать крышку. Щель расширилась. Рэншо взял с дивана большую подушку и пошел к сундуку. Командир обернулся, махнул рукой. Пехотинцы взяли карабины на изготовку, раздались негромкие хлопающие звуки, и Рэншо внезапно почувствовал что-то вроде пчелиных укусов. Тогда он бросил подушку, пехотинцы попадали от удара, крышка сундучка распахнулась. Оттуда, жужжа, как стрекозы, вылетели миниатюрные вертолеты, раскрашенные в маскировочный зеленый цвет, как для войны в джунглях. Негромкое «пах-пах-пах» донеслось до Рэнша. Он тут же увидел в дверных проемах вертолетов крошечные вспышки пулеметных очередей и почувствовал, как кто-то начал колоть его иголками в живот, правую руку, шею. Он быстро протянул руку, схватил один из вертолетов, резкая боль ударила по пальцам, брызнула кровь. Вращающиеся лопасти наискось разрубили ему пальцы до кости. Ранивший его вертолет упал на ковер и лежал неподвижно. Остальные отлетели подальше и принялись кружить вокруг него, как слепни. Рэншо закричал от неожиданной боли в ноге. Один пехотинец стоял на его ботинке и бил Рэншо штыком в щиколотку. На него смотрело крошечное, задыхающееся и ухмыляющееся лицо. Рэншо ударил его ногой, и маленькое тельце перелетело через комнату и разбилось о стену. Крови не было, осталось лишь липкое пятно. Раздался небольшой кашляющий взрыв. Жуткая боль пронзила бедро. Из сундучка вылез пехотинец с базукой. Из ее дула лениво поднимался дымок. Рэншо посмотрел на свою ногу и увидел в брюках черную дымящуюся дыру размером с монету в 25 центов. На теле был ожог. Он повернулся и через холл побежал в спальню. Рядом с его щекой прожужжал вертолет, выпустил короткую пулеметную очередь и отлетел прочь. Под рукой у Рэнша лежал револьвер «Магнум 44», из которого в чем угодно можно сделать дыру, хоть два кулака просовывай. Он схватил револьвер двумя руками, повернулся и ясно понял, что стрелять придется по летающей мишени не больше электрической лампочки. На него зашли два вертолета. Сидя на постели, Рэншо выстрелил, и от одного вертолета ничего не осталось. Двумя меньше, думал он, прицелился во второй, нажал на спусковой крючок. Черт подери, проклятая машинка дернулась! Вертолет неожиданно пошел на него по дуге, лопасти винтов вращались с огромной скоростью. Рэншо успел заметить пулеметчика, стрелявшего точными короткими очередями, и бросился на пол. Мерзавец целился в глаза. Прижавшись спиной к дальней стене, Рэншо поднял револьвер, но вертолет уже удалился. Казалось, он на мгновение застыл в воздухе, нырнул вниз, признавая преимущество огневой мощи Рэншо, и улетел в сторону гостиной. Рэншо поднялся. Наступил на раненую ногу, сморщился от боли. Из раны обильно текла кровь. «Ничего удивительного», — мрачно подумал он. Много ли на свете людей, в кого попадали из базуки, они остались живых? Сняв с подушки наволочку, он разорвал ее, сделал повязку, перевязал ногу, взял с комода зеркало для бритья, подошел к двери, ведущей в холл. Встав на колени, Рэншо поставил зеркало углом и посмотрел в него. Они разбили лагерь у сундучка. Крошечные солдатики сновали взад и вперед, устанавливали палатки, деловито разъезжали на малюсеньких, высотой сантиметров 6, джипах. Над солдатом, которого Рэншо ударил ногой, склонился санитар. Оставшиеся 8 вертолетов охраняли лагерь, баражируя на высоте кофейного столика. Неожиданно они заметили зеркальце. Трое пехотинцев открыли огонь с колена. Через несколько секунд оно разлетелось на 4 куска.
1: «Ну ладно, погодите».
0: Рэншо взял с комода тяжелую красного дерева коробку для разных мелочей, которую Линда подарила ему на Рождество. Взвесил ее в руке, подошел к двери, резко открыл ее и с размаху швырнул коробку. Так бейсболист бросает мяч. Коробка сбила пехотинцев, как кегли, один джип перевернулся два раза. Стоя в дверях, Рэншо выстрелил, попал в солдата. Но несколько пехотинцев пришли в себя. Одни, как на стрельбище, вели стрельбу с колена, другие попрятались, остальные отступили в сундучок. Рэншо показалось, что пчелы жалят его в ноги и грудь, но не выше.
2: Может, расстояние слишком большое, но это не имеет значения. Он не собирается отступать и сейчас разберется с ними. Он выстрелил еще раз мимо. Черт их подери, такие маленькие. Но следующим выстрелом уничтожил еще одного пехотинца. Яростно жужжа на него летели вертолеты. Крошечные пульки попадали ему в лицо выше и ниже глаз. Рэншер расстрелял еще два вертолета. От режущей боли ему застилало глаза. Оставшиеся шесть вертолетов разделились на два звена и начали удаляться. Рукавом он вытер кровь с лица, приготовился открыть огонь, но остановился. Пехотинцы, укрывшись в сундучке, что-то оттуда вытаскивали. Похоже, последовала ослепительная вспышка желтого огня, и слева от Рэнши из стены дождем полетели дерево и штукатурка. «Ракетная установка?» Он выстрелил по ней, промахнулся, повернулся, добежал до ванной в конце коридора и заперся там. Посмотрев в зеркало, увидел обезумевшего в сражении индейца с дикими перепуганными глазами. Лицо индейца было в потеках красной краски, которая текла из крошечных, как перчинки, дырочек. Со щеки свисает лоскут кожи, как будто борозду пропахали. «Я проигрываю сражение!» Дрожащей рукой он провел по волосам. От входной двери, телефона и второго аппарата в кухне они его отрезали. «У них есть эта чертова ракетная установка, прямое попадание ему башку оторвет!» «Про установку даже на коробке написано не было!» Он глубоко вздохнул и неожиданно хрипло выдохнул. Из двери вылетел кусок обгоревшего дерева величиной с кулак. Маленькие языки пламени лизали рваные края дыры. Он увидел яркую вспышку, они пустили еще одну ракету. В ванную полетели обломки, горящие щепки упали на коврик. Рэнша затоптал их. Через дыру влетели два вертолета. С яростным жужжанием они посылали ему в грудь пулеметные очереди. С протяжным гневным стоном он сбил один из них рукой, и на ладони вырос чистокол порезов. Отчаяние подсказало выход. На второй Рэншер накинул тяжелое махровое полотенце, и когда тот упал на пол, растоптал его. Рэншер тяжело и хрипло дышал. Кровь заливала ему один глаз. Он вытер его рукой. Второй. Вот так, черт побери. Вот так. Теперь они призадумаются. Похоже, они действительно призадумались. Минут 15 все было спокойно. Рэнша присел на край ванны и принялся лихорадочно размышлять. Должен же быть выход из этого тупика. Обязательно. Обойди бы их с фланга. Он резко повернулся, посмотрел на маленькое окошко над ванной. Есть выход из этой ловушки, конечно, есть. Его взгляд упал на баллончик сжиженного газа для зажигалки, стоящей в аптечке. Рэнша потянул за ним руку, сзади послышалось шуршание. Быстро развернулся, вскинул магнум, но под дверь всего лишь просунули клочок бумаги. А ведь щель настолько узкая, мрачно подумал Рэнша, что даже они не пролезут. Крошечными буковками на клочке бумаги было написано одно слово. «Сдавайся!» Рэнша угрюмо улыбнулся, положил баллон с жидкостью в нагрудный карман, взял с аптечки огрызок карандаша, написал на клочке ответ. «Чёрта с два!» и подсунул бумажку под дверь. Ему мгновенно ответили ослепляющим ракетным огнем. Рэнша отскочил от двери. Ракеты по дуге влетали через дыру в двери и взрывались, попадая в стену, облицованную бело-голубой плиткой, и превращая ее в миниатюрный лунный пейзаж. Рэнша прикрыл рукой глаза. Шрапнелью полетела штукатурка, прожигая ему рубашку на спине. Когда обстрел кончился, Рэнша залез на ванну и открыл окошко. На него смотрели холодные звезды. За маленьким окошком узкий карниз, но сейчас не было времени об этом думать. Он высунулся в окошко, и холодный воздух резко, как рукой, ударил его по израненному лицу и шее. Раньше посмотрел вниз. 40 этажей. С такой высоты улица казалась не шире полотна детской железной дороги. Яркие мигающие огни города сверкали внизу сумасшедшим блеском, как рассыпанные драгоценные камни. С обманчивой легкостью гимнаста Рэнша бросил свое тело вверх и встал коленями на нижнюю часть рамы. Если сейчас хоть один из этих слепней вертолетиков влетит в ванную через дыру и хоть раз выстрелит ему в задницу, он с криком полетит вниз. Ничего подобного не произошло. Он извернулся, просунул в окошко ногу. Мгновение позже Рэнша стоял на карнизе.
3: Стараясь не думать об ужасающей пропасти под ногами, о том, что будет, если хоть один вертолет вылетит вслед за ним, Рэншо двигался к углу здания. Осталось 4 метра. 3. Ну вот, дошел. Он остановился, прижавшись грудью к грубой поверхности стены, раскинув по ней руки, ощущая баллон в нагрудном кармане, придающий уверенность вес магнума за поясом. Теперь надо обогнуть этот проклятый угол. Он осторожно поставил за угол одну ногу и перенес на нее вес тела. Теперь острый, как бритва, угол здания врезался ему в живот и в грудь. «Боже мой!» — пришла ему в голову безумная мысль. «Я и не знал, что они так высоко залетают». Его левая нога соскользнула с карниза. В течение жуткой бесконечной секунды он покачивался над бездной, отчаянно размахивая правой рукой, чтобы удержать равновесие, а в следующее мгновение обхватил здание с двух сторон, обнял его, как любимую женщину, прижавшись лицом к его острому углу, судорожно дыша. Мало-помалу он перетащил за угол левую ногу. До террасы оставалось 9 метров. Еле дыша, он добрался до нее. 2 раза ему приходилось останавливаться, резкие порывы ветра грозили сбросить его с карниза. Наконец он схватился руками за железные перила, украшенные орнаментом. Раньше бесшумно залез на террасу, через стеклянную раздвижную дверь заглянул в гостиную. Он подобрался к ним сзади, как и хотел. 4 пехотинца и вертолет охраняли сундучок. Наверное, остальные с ракетной установкой расположились перед дверью в ванную. Так. Резко, как полицейские в кинотелефильмах, ворваться в гостиную, уничтожить тех, кто у сундучка, выскочить из квартиры и быстро на такси в аэропорт. Оттуда в Майами, там найти поставщика идей, мамочку Морриса. Раньше подумал, что, возможно, сожжет ей физиономию из огнемета. Это было бы идеально справедливым решением. Он снял рубашку, оторвал длинный лоскут от рукава, бросил остальное и откусил пластмассовый носик от баллона с жидкостью для зажигалки. Один конец лоскута засунул в баллон, вытащил и засунул туда другой, оставив снаружи 12 сантиметров, смоченный жидкостью ткани. Раньше достал зажигалку, глубоко вздохнул, чиркнул колесиком, поджег лоскут, с треском отодвинул стеклянную дверь и бросился внутрь. Роняя капли жидкого пламени на ковер, Рэншо бежал через гостиную. Вертолет сразу же пошел на него, как камикадзе. Рэншо сбил его рукой, не обратив внимания на резкую боль, распространившуюся по руке. Вращающиеся лопасти разрубили ее. Крошечные пехотинцы бросились в сундучок. Все остальное произошло мгновенно. Рэншо швырнул газовый баллон, превратившийся в огненный шар. Мгновенно повернулся и бросился к входной двери. Он так и не успел понять, что произошло. Раздался грохот, как будто стальной сейф скинули с большой высоты. Только этот грохот отозвался по всему зданию, и оно задрожало, как камертон. Дверь его роскошной квартиры сорвало с петель, и она вдребезги разбилась о дальнюю стену. Держась за руки, мужчина и женщина шли внизу по улице. Они посмотрели наверх и как-то увидели огромную белую вспышку, словно сразу зажглась 1000 прожекторов. «Кто-то сжег пробки», — предположил мужчина. «Наверное, что это?» — спросила его спутница. Какая-то тряпка медленно и лениво падала рядом с ними. Мужчина протянул руку, поймал ее. Господи, мужская рубашка вся в крови и в маленьких дырочках. «Мне это не нравится», — занервничала женщина. «Поймай такси, Раф. Если что-нибудь случится, придется разговаривать с полицией. Я не должна быть сейчас с тобой». «Разумеется». Он оглянулся, увидел такси, свистнул. Тормозные огни машины загорелись. Мужчина и его спутница побежали к такси. Они не видели, как у них за спиной, рядом с обрывками рубашки Джона Рэншо, приземлился листочек бумаги, на котором угловатым с обратным наклоном почерком было написано: «Эй, детишки! Только в этом вьетнамском сундучке. Выпуск скоро прекращается. 1 ракетная установка, 20 ракет «Твистер» класса «Земля-воздух», 1 термоядерный заряд, уменьшенный до масштаба набора».

0: Совсем маленький рассказ Евгения Лукина. «Звоночек». Подлинная история из жизни президента Сызновской академии паранормальных явлений Леонида Кологрива. «Говорили, что он будто бы бухгалтер». Михаил Булгаков. Не рискну утверждать, будто в каждом бухгалтере до поры до времени спит петлюра, но кто-то в ком-то спит обязательно. В уголовнике полководец, художники – рейхсканцлер. Стоит осознать, что первая половина жизни растрачена, и что неминуемо будет растрачена вторая, спящий может проснуться. Хотя случается такое далеко не всегда. И уходит на заслуженный покой скромный труженик, так никого в себе и не разбудив. А ведь слышал звоночек Божьего будильника. Порой звоночек этот не громок, а порой подобен набату. Низвергаются державы, умирают и воскресают религии. Вчерашняя ложь становится сегодняшней правдой и наоборот. Суть не в этом. Суть в последствиях, в плодах. Разбойник уходит в монахи, монах в разбойники, и слава о них раскатывается, пусть не от моря до моря, но хотя бы от сусла реки до Чумахлинки. Главное – вовремя напрячь слух. Внешность у Лени Кологрива в определенном смысле самая соблазнительная. Временами хочется подойти и молча дать ему по морде. Даже когда он, внушаемый демоном самосохранения, принимается публично клясть интеллигенцию, начинаешь в этом подозревать, если не самокритику, то репетицию явки с повинной. Следует, правда, заметить, что по морде Леня получает крайне редко, поскольку чуток и осмотрителен. «Будь я врачом, непременно прописал бы ему очки. И как можно раньше, в нежном детском возрасте». Мы как-то все по традиции полагаем, что если ты четырехглаз, то значит беспомощен, избыточно вежлив, бездна комплексов. Во времена первой конной, возможно, так оно и было, но последующие 70 с лишним лет советской власти вывернули ситуацию наизнанку. Стоило подростку обуть глаза в линзы, как он сознавал с тревогой, что на него положено некое подобие каиновой печати. И теперь каждая шмакодявка имеет право сказать ему «очкарик». Естественно, бедняга старался по мере сил предупредить такое бесчестье и вел себя с классовой точки зрения безукоризненно. Ничем иным я не могу объяснить эту странную закономерность, наблюдаемую у большинства моих знакомых. Чем очкастее, тем наглее. Поэтому вполне возможно, что нехитрое оптическое устройство, будь оно применено вовремя, выковало бы из Кологрива совершенно иную личность. Но, во-первых, я повторяю, не врач. Во-вторых, к моменту описываемых событий Леня успел разменять тридцатник. А в-третьих, обладая он другим характером, звоночек Божьего будильника вряд ли был бы ему слышен. Итак, едет он однажды в трамвае. Кондукторов в ту пору в транспорте не водилось. Собирается законопослушно погасить талон компостером и вдруг обнаруживает с ужасом, что талона-то у него и нет. Забыл приобрести. А тут, как на грех, остановка. В вагон входит бритоголовый и физически развитый контролер и предлагает предъявить, что у кого на проезд. Еще надо учесть, месяц назад в трамвае именно этого маршрута два контролера насмерть забили без билетника. Нет, кроме шуток. До сих пор жестяной веночек на остановке висит. Контролеров потом, кажется, наказали, но безбилетнику-то от этого, согласитесь, не легче. То есть чувство Лени Кологрива вы себе представляете. Вся жизнь мгновенно проходит перед его глазами, оставив в памяти где-то читанную, а может быть и слышанную байку о том, как маленький Вольф Мессинг обнаружил у себя дар гипнотизера. Очень похожая история. Едет куда-то маленький Мессинг зайцем, и входит грозный контролер. Ну, не такой, конечно, как этот, но все равно. С усами и, может быть, даже при погончиках. Вольф, естественно, лезет под лавку, откуда его тот мигом извлекает.
1: «Ваш билет?»
0: Мальчонка в ужасе сует ему клочок газеты. Контролер вздергивает погончики, пробивает клочок и, недоуменно пропустивший сквозь усы:
1: «А что же вы тогда под лавкой едете?»
0: Следует дальше.
2: «Вот мой билет»,
0: предобморочным голосом сообщает Леня и протягивает бритоголовому убийце бумажку, впоследствии оказавшуюся квитанцией из прачечной. Лицо у громилы тупое, безжалостное. Потом оно становится, насколько это возможно, еще тупее. Глаза громилы стекленеют, и происходит чудо. Помедлив секунду, он механическим движением надрывает квитанцию и возвращает ее Лене. Трамвай останавливается, и потрясенный Кологрив выпадает из раздвинувшихся дверей на пыльный тротуар за два перегона до своей остановки. Остаток пути одолевает пешком в ошеломлении, пытаясь осмыслить случившееся. Либо контролер принял его за психа и не захотел связываться. Но тут в памяти вновь возникает тупая безжалостная морда бритоголового громилы. И Леня запоздало охнув, сознает, что такому все едино. Псих, не псих. Совпадение? Задумался, замечтался, наторвал бумажку чисто машинально. Кто замечтался? Этот? Стало быть, остается всего один вариант, и, как ни странно, Леню он слегка пугает. Во-первых, что не говоря, способность к гипнозу есть отклонение от нормы. Во-вторых, Леонид Калагриф при всей своей мнимой беспомощности очень даже неплохо приспособлен к окружающей среде. По морде, как было упомянуто выше, получает редко, ибо чуток и осмотрителен. А теперь что же, все привычки ломать? Земную жизнь пройдя до половины, Леня оглядывается на пройденную часть жизни и содрогается от омерзения. Ломать! Ломать решительно и беспощадно. Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть... А кем, кстати? Владычицей морской? Да ну, глупости. Подумаешь, гипноз. Мало ли сейчас гипнотизеров. Вон их сколько по ящику рекламируют. Один от запоев излечивает, другой от бесплодия. И потом, кто сказал, что Леня владеет чем-нибудь подобным? Ну, вогнал в транс с перепугу. Бывает. Побивали же люди рекорды по бегу, когда за ними собаки гнались. Другое дело, что, окажись Леня экстрасенсом, у него возникает возможность маневра. Судя по всему, ремонтный заводишко, уверенно ведомый к банкротству новым начальством с целью последующей приватизации, до конца года не протянет. Вот-вот грянут сокращения, и что тогда прикажете делать бедному клерку? На службу он, естественно, опаздывает. Но там не до него. Начальник опять обхамил Клару Карловну, и та теперь бьется в истерике. Жаль, конечно, старушку, но помочь ей нечем. Все равно до пенсии здесь не доработаешь. Леня Калагриф делает скорбное лицо и вдруг ловит себя на том, что сочувствует Кларе Карловне как бы свысока. Исчез страх перед начальством, исчезло опасение, что следующей жертвой может стать он, Калагриф. Достаточно взгляда в глаза, чтобы что? И Леня испуганно прислушивается, как в нем прорастает, ветвясь, гордая, независимая личность. Затем возникает соблазн. Леня пытается с ним бороться, но соблазн неодолим. Словно некий чертик толкает его локотком в ребра и подзуживает. «Проверь, а! Вдруг не показалось? Чем рискуешь-то? Так и так сократят!» «Тварь ты дрожащая или право имеешь?» Леня встает, входит без стука в кабинет, что уже само по себе иначе как безумием не назовешь, и, опершись обеими руками на край стола, долго глядит в испуганно расширяющиеся зрачки начальника. Наконец говорит негромко и внятно. «Сейчас без 10:10». И глаза начальства волшебно стекленеют, точь-в-точь, как у того верзилы-контролера. «Ровно через 5 минут вы покинете кабинет и попросите прощения у Клары Карловны. О нашем разговоре вы забудете, как только я закрою за собой дверь. Меня здесь не было, и мы с вами ни о чем не говорили». Поворачивается и выходит. Кажется, он только что совершил главную глупость в своей жизни. Сократят. И не через 2 месяца, как он рассчитывал, а в рекордно краткие сроки. Леня оседает за стол и обреченно смотрит на часы. 2 минуты прошло. 3. 4. На 5-й минуте дверь кабинета неуверенно отворяется и показывается начальник. Движется он как-то заторможенно, механически. Вроде бы сам себе удивляясь, останавливается перед столом Клары Карловны и, ни на кого не глядя, глуховато бубнит слова извинения. Затем, неловко покашливая, удаляется. Немая сцена. Леня Калагриф в изнеможении падает грудью на стол.

0: До конца рабочего дня он пытается прикинуть дальнейшую свою судьбу, и к чести его следует сказать, ничего грандиозного пока не замышляет. Главный вопрос – утаить ему свою способность или обнародовать? Податься в профессионалы в гордой одиночке или, напротив, сделать карьеру, втихомолку внушая начальству самые лестные мысли о незаменимом работнике Леониде Калагриве? А еще его беспокоит то обстоятельство, что гипнотизирует он как-то неправильно. Вот, например, не скомандовал спать и никакого не дал кодового слова. А ведь положено вроде. Впрочем, у каждого своя метода. Возможно, нынешнее продвинутое поколение не поверит или покрутит пальцем у виска, но, возвращаясь со службы, Леня купил в киоске 5 талончиков на трамвай и один из них честно пробил компостером. А дома нервы, нервы, нервы. Хлопают дверцы платяного шкафа, летают блузки. Сегодня вечером Калагривы идут в гости, и уже ясно как божий день, что не поспевают вовремя. И во всем виноват, разумеется, Леня. Угораздило же выйти замуж за такого недоделанного. Минут 5 он задумчиво слушает упреки, потом берет супругу за плечи и поворачивает к себе лицом. Та от неожиданности смолкает. «Ты любишь меня», — тихо повелевающе информирует Леня. «С этой минуты ты обращаешься со мной бережно. Ты не чаешь во мне души. Не как книжники фарисеи, говорит, но как власть имущий». Нужно ли добавлять, что глаза жены при этом стекленеют? До знакомых, к которым приглашены супруги Калагривы, ходьбы минут 15. Черно-синие сумерки, склоненные над асфальтом ослепительно-белые лампы, притихшая, похорошевшая жена время от времени удивленно поглядывает на незнакомого Леню, а перед самым подъездом порывисто прижимается щекой к его плечу. На вечеринку они, понятное дело, опаздывают. Разуваясь в передней, Леня слышит взрыв хохота из комнаты. Там наверняка уже приняли по второй и травят анекдоты.
1: «А ты?»
0: – привизгивая от смеха, спрашивает хозяйка.
1: «А ты что ему?»
0: Калагривы проходят в зал, но остаются пока незамеченными, потому что внимание собравшихся приковано к рассказчику, огромному детине, сидящему к дверному проему спиной. Точнее, даже не спиной, спинищей. Синеватый валун затылка, оббитые бесформенные уши.
2: «А я что?» — отвечает он обиженным баском. «Сделал вид, что проверил, и дальше пошел. Знаешь, какие у него были глаза? Вот-вот укусит».
0: Далее, видимо, почувствовав, что за спиной у него кто-то стоит, рассказчик оборачивается, и заготовленное приветствие застревает у Лени в горле. В обернувшемся он узнает того самого громилу-контролера, которому сунул утром взамен трамвайного талона квитанцию из прачечной.

Как уже было сказано выше, сегодня вы услышите отрывок из повести Яна Хачатурова «Человек. Статус-кво».

0: Еще раз приветствуем всех участников сегодняшних Positive Hex Days. И напоминаем, что модель для сборки традиционно уже несколько лет подряд выступает на всех мероприятиях, проводимых в Москве под этим заголовком. Так что сегодня модель для сборки снова здесь. И, как я уже говорил, вы слушаете отрывок из повести Яна Хачатурова «Человек. Статус-кво». «Приветствую вас, больной X7», — заговорило бесстрастным голосом лицо. Эхо от компьютерного аналога человеческой речи было столь убаюкивающе приятным, что у меня закружилась голова. «Здравствуйте», — немного замешкавшись, ответил я. «Вам предстоит пройти финальную стадию реабилитации. Не буду скрывать, вы можете умереть. Но это зависит только от вас». «Я бы хотел...» «Никаких вопросов, больной X7», — перебил меня голос. «Сейчас вы должны полностью задуматься о приобретении статус-кво человек. Только это поможет вам вернуть свою жизнь. Финальный этап начнется немедленно. Прошу пройти вас вперед». Лицо исчезло. Остался только цифровой голос. Тупик открылся, и я увидел 9 путей от 1 до 9, как и комнат. «Вы успешно прошли первый этап реабилитации, поэтому оттягивать с основным этапом больше не стоит. Сейчас я кратко расскажу, что вам предстоит. В вашей крови находятся нанобомбы. Чтобы разблокировать их, вы должны пройти 9 этапов испытаний и разминировать детонатор, который появится после прохождения каждого из них. Помимо выполнения самих заданий, вам необходимо раздобыть 4 цифры кода. Именно с помощью них вы сможете остановить взрыв нанобомб в вашей крови. Наградой за выполнение будет обретение статус-кво «Человек» и возвращение в общественную жизнь нового порядка. За успешное прохождение первой части реабилитации я скажу вам первую цифру — 9. Осталось еще 3. У вас есть вопросы?» «Да, я хотел...» Голос снова не дал мне договорить. «Сейчас я не буду на них отвечать, больной X7. Останетесь живы, станьте человеком, и вы все узнаете». Как только голос договорил, дверь с цифрой 7 открылась. Я увидел проход вниз и ступил на мраморные ступеньки. Где-то вдалеке внизу показался зеленый огонек. Я неторопливо последовал к нему. Хоть времени у меня было немного, я решил не спешить, ибо один неправильный шаг в столь непривычной обстановке мог обернуться катастрофой. Стоило мне пройти 100 метров вниз, как выход за спиной, словно гробовой плитой, накрылся той самой дверью, через которую я и вошел в катакомбы. Издалека я увидел огромный таймер с цифрами 117-43. Видимо, столько времени у меня осталось на прохождение всех испытаний. Лимит показался мне вполне достаточным, чуть меньше 15 минут на задании, но суть самих заданий была еще не ясна. И поэтому я не мог с точностью довериться своему утверждению. Задание первое. А между паутиной — жизнь. Смотря по тому, приветливо или враждебно мы ее встречаем, смерть для нас либо друг, который нежно убаюкивает нас, либо недруг, который грубо вырывает нашу душу из тела. Осторожно шагнув вперед, я рефлекторно зажмурил глаза. Из стен, как желтые веревки, выстрелили лазерные лучи. Один пронесся в миллиметре от моей головы. В моем мире еще не изобрели лазерного оружия. Многие умирали на войнах от самых обычных пуль. Я бы мог быть одним из первых, кто умрет столь оригинальным образом. Хотя луч и не достал меня, я чувствовал, что кожа на лице воспалилась от ожога. Меня спасло мгновение. Но, возможно, это мгновение было просчитанным и заранее спрограммированным актом лазерного шоу. Меня хотели испугать, предупредить. У них получилось. Образовав сложную геометрическую сеть, лучи закрыли мне доступ к зеленому огоньку и таймеру. Что бы это ни значило, но это неспроста. Я снял с себя ботинок и бросил его вперед. В полете мой несчастный ботинок, как взрывающийся на ходу истребитель с летчиком камикадзе, разрывался на части по мере продвижения. Лазеры и не дрогнули, но оставили под собой раздробленные подошву, шнурки, вату от язычка и стельку. Как говорится, можно разделить корову на части и изучить каждый полученный компонент со всем исследовательским фанатизмом, но до сих пор ничего так и не придумали, чтобы потом снова собрать корову в цельное млекопитающее и заставить ее промычать хоть единожды. Судьба коровы или моего ботинка? Какая разница, что меня ждет? Лазеры тут именно для того, чтобы лишить меня этой самой судьбы. Мои части никому не нужны, а то бы их уже давно забрали на правах власть имущих. Мои размышления прервал цифровой голос.
1: Почему он так долго ждал? Неужели раздумья об опасности и никчемности собственной жизни тоже входят в программу реабилитации?
0: Больной X7. Вот и настал момент вашего первого испытания. Неудача в начале прохождения основного курса реабилитации по приобретению статус-кво «Человек» будет иметь такие же последствия, как и его финальная задача — смерть. Начало и конец. В случае ошибки с вашей стороны итог и в том, и в другом случае одинаков в своей неизменной фатальности. Вы уже доказали, что хотите меняться. Ваше стремление к новой жизни неоспоримо, иначе вас бы здесь не было. Но одно дело осознать это, и совсем другое — нести на протяжении всего дальнейшего пути. Ваш путь может закончиться, так и не начавшись. Во время прохождения первого испытания вы поймете это и останетесь с этой мыслью до самого конца. В противном случае, как я уже и сказал, вас ждет лишь смерть. Будьте предельно осторожны и внимательны. Перед вами лазерный коридор. Касание лазерного луча неуминуемо разрушает коснувшегося. Даже близкое нахождение с лучом будет оставлять на вашем теле ожоги. Чтобы приступить ко второму заданию, вы должны остаться живы. Впрочем, это так или иначе рекомендация ко всему циклу реабилитации. До встречи на другой стороне, больной X7. Помните, время не идет. Оно утекает навсегда.
1: Я снял второй ботинок и отбросил его в сторону. Нужно было сбалансировать тело, и удобнее это было сделать босиком.
0: Также будет не лишним обдумать план действий и настроиться на необходимую эмоциональную волну. Лазерных лучей было много, однако зазоры между ними достаточно широкие, чтобы спокойно проходить через них. Я посмотрел на коридор с лучами и вдруг вспомнил, что уже наблюдал подобную ситуацию. Правда, влип в нее не я, а такой же, как и Эдмон Дантес, вымышленный персонаж.
1: Давным-давно, в детстве, еще до первой глобализационной войны, я смотрел один старый фильм про космических ковбоев из пятого измерения. Назывался он «Третья сторона Луны». Главный герой этой фантастической саги, брутальный охотник за головами по прозвищу Биокант, в погоне за космическим хулиганом попал в пещеру с ядовитыми лианами. Когда его напарник, чрезмерно трусливый инопланетянин по имени Татока, испуганно посмотрел на смертельный путь, который должен был пройти Биокант, то испугался и, тряся от страха жабрами, сказал:
2: «Не иди! Не иди туда! Ко всем вселенским чертям этого лаплуля Куртонского! Пусть оставит деньги себе, а ты живи во здравии во всех мирах и галактиках!»
0: Биокант не дрогнул. Его лицо хранило все то же блаженно уверенное выражение.
1: Он даже не посмотрел на Татоку, лишь с хладнокровным безразличием взглянул на открывшееся перед ним пространство. «Ты вообще о чем?» «Не вижу никаких проблем», — сказал он. А потом просто взял и пошел. Конечно, он наклонялся и пытался не касаться ядовитых лиан, но выглядело это так, будто он скорее боится испачкаться, чем умереть. Вот как нужно действовать перед лицом опасности. Либо ты уходишь, либо действуешь. Все остальное — лишний груз для разума. Он-то как раз в этом испытании не нужен. Я вжился в образ кумира из детства. Одет я был не столь харизматично, да и трусливого дотоки для полного погружения в роль не хватало. Мелочи. Ничто не помешает мне с пренебрежением посмотреть на смертоносные лазеры и сказать: «Не вижу никаких проблем» и уверенно пойти вперед. «Не вижу никаких проблем». Через 2 минуты я уже был на другой стороне. Много разговоров, еще больше мыслей, а на деле лишь 100 шагов. Когда возможности отступить или остаться на месте нет, очень просто пройти сквозь смертоносные лазеры. Спасибо тебе, Биокант. Благодаря тебе я понял, если ты чего-то хочешь, ты не выбираешь. За озарением в сознании последовала вспышка наяву. И была она цвета глаз моей матери, цвета живого изумруда. Издалека это свечение выглядело куда притягательнее. Такова, пожалуй, главная опасность в очаровании красотой. Она слишком далеко от нас.

Задание второе. Человек против человека. Ведь каждый день случается, что игрок проигрывает не только то, что имеет, но даже и то, чего не имел. Никакой ты не огонек. Просто лампочка, хоть и очень странная, с разочарованием подумал я. Передо мной висел черный комбинезон, на груди которого светился зеленый круг. На ткани не было никаких источников энергии, поэтому причина, по которой он так ярко горел, осталась для меня загадкой. Когда я подошел к странной одежде, все осветилось лампочками общего, скучного для глаз белого света. И я увидел все, что меня окружало. За комбинезоном находилась пустая белая комната, огражденная стеклянными дверьми. Белый свет, белая комната, прозрачное стекло. Я почувствовал себя слишком грязным для всего этого. Любопытство пересилило стыдливость. Я хотел подойти ближе, но ко мне обратился цифровой голос. «Поздравляю! Вы успешно прошли первые испытания. Настало время для второго. Перед тем, как объясню его суть, наденьте спецодежду, которая висит перед вами». Я постарался одеться как можно быстрее. Хоть комбинезон был мне немного велик, едва я застегнул молнию.

человек. Не думайте, что все так просто. Последние 20 лет человечество непрерывно воевало. Жестокость стала настолько обычным явлением, что для людей причинять другим боль стало сродни развлечению. Чтобы пройти задание, вы должны одолеть противника в физическом противостоянии. Проявите всю агрессию, чтобы выйти победителем в схватке. Однако хочу предупредить. Ваш противник выдержит силу ваших ударов, но выдержите ли их вы? Чтобы победить, вы должны одержать победу в 2 раундах, но при этом не упасть самому. Победив, вы осознаете последствия собственной злости. Удачи, больной Х7. Стеклянные двери открылись, и я зашел. Оказывается, в белой комнате меня уже ждал мой противник. Девушка. Она хотела что-то сказать, но как только двери закрылись, ее голос оборвался. В груди сдавило. Попытка произнести хоть что-то провалилась. Мои голосовые связки были заблокированы. Цифровой голос обратился к нам. Каждый раунд длится ровно минуту. Победа присуждается тому, кто одержал верх в 2 раундах. Показатели жизни противника отображаются на красной шкале над таймером на груди у оппонента. Если за минуту шкала здоровья ни у одного соперника не опустится до нулевой отметки, у каждого будет отчислено по 5 минут общего для всех испытаний времени. И схватка начнется сначала. Так будет происходить, пока один из вас не выиграет или не умрет. Помните, нулевая отметка на ваших таймерах означает детонирование нанобомб и вашу смерть. Не играйте со временем. Его очень мало. Жестокость человечества – удел каждого члена общества без исключений. Вспомните это и бейтесь до самого конца. Познайте ужас той боли, что вы причиняли самим себе. Останьтесь на ногах и в сознании. Начинаем первый раунд. Приготовились. Начали. Как только компьютерный голос дал отмашку, на полу появился убывающий секундомер с числом 59, затем появилось число 58. Не успел я дождаться 57, как мне в челюсть влетел маленький, но очень мощный удар женского кулачка. В реальной ситуации я был должен потерять сознание. Хук моей оппонентки был достоин нокаута, но со мной ничего не произошло, лишь шкала здоровья на груди немного уменьшилась. От неожиданности я стал оглядывать свое тело. Я был в норме. Чего нельзя было сказать про моего противника. С открытым от боли ртом, что не мог издать ни единого звука, она схватилась за свой подбородок. Ее губа была разбита. Белые зубы превратились в оскал плотоядного хищника, что совсем недавно растерзал добычу. Но почему же в ее лице столько страданий? Ведь это она нанесла удар. Я вспомнил слова цифрового голоса и тут же понял, что происходит. Вот что значит познать последствия собственной жестокости. Тот, кто наносит удар и уменьшает шкалу здоровья противника, но при этом получает физический урон от своих же ударов. На самом деле, чтобы победить, мне нужно одновременно покалечить и себя самого. Чем больше я буду бить, тем меньше будет здоровья у противника, но весь физический ущерб получу только я. Я посмотрел на шкалу своего здоровья. От удара, нанесенного мне, она уменьшилась лишь незначительно. Чтобы победить, нужно как минимум 20, а то и больше таких ударов. Бить женщину не хотелось, но если я прав, она ничего не почувствует. Но вопрос в другом. Останусь ли я в сознании в случае выигранного раунда? Секундомер показал 23. Больше мешкать нельзя. Я должен победить и выдержать, либо все начнется сначала, и каждый из нас потеряет по 5 минут общего времени. Довольно сантиментов. Сделав нужный вывод, я набросился на оппонентку

0: шквалом ударов. Я бил ее руками и ногами, по лицу, по корпусу, по коленям, куда только можно. С каждым новым ударом мне становилось все хуже. Лицо стало пунцовым и смялось в кожаную массу. Нос сломался, по-моему, даже выпал зуб. Дыхание перехватило. Нанося последние удары, я понял, что вдыхаю и выдыхаю собственную кровь. На цифре 3 индикатор здоровья моего противника был исчерпан. Больной X7, вы выиграли первый раунд. Отойдите в сторону, раздался хладнокровный цифровой голос. Еле волоча ноги, я отошел туда, где стоял в самом начале схватки. Как минимум 3 ребра были сломаны. Кровь изо рта текла ручьем. Правым глазом я видел очень плохо, а левым не видел вовсе. Я посмотрел на девушку, с которой у меня был поединок. Хоть она и не могла говорить, ее глаза выражали ужас при взгляде на меня. По-моему, она даже заплакала. Мои слезы тоже просились наружу, но заплакать я так и не смог. Впереди был второй раунд. Я должен это повторить. Откуда же мне взять силы? Но компьютерный голос не волновал мое состояние. Счет 1-0 в пользу больного X7. Начинаем второй раунд. Приготовились? Начали! Ни мешка и ни мгновения скомандовал голос. На секундомере снова появилась отметка, показывающая начало 59-й секунды. Я медленно подходил к сопернице, но она куда быстрее оказалась напротив меня. Я ждал, что она ударит меня, но этого так и не произошло. Став добровольной мишенью, она расставила руки и посмотрела на меня. Взглянув ей в глаза, я понял, она хочет, чтобы я победила в этом раунде. Как странно видеть в противнике сострадание. Ей было жалко меня. Она не боялась проиграть. Ей действительно было невыносимо наблюдать за моей болью и страданием. То, что я почувствовал в этот миг, было сложно описать словами. У меня болела каждая косточка, но вместе с тем я никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Вот значит, каково это? Чувствовать себя человеком в человечестве. Каким-то образом я поднял руки и попытался нанести удар. Я был намного, намного слабее, чем в прошлом раунде, но величина получаемого урона не уменьшилась и отнимала столько же здоровья, что и до этого. Вначале я не понимал, как такое может быть, ведь мои удары были слабее, но потом сообразил. Видя, куда летит следующий удар, моя оппонентка поворачивалась так, чтобы удар прошел как можно удачнее. Я старался бить в разные места. Через какое-то время пришлось исключить голову, лицо и ребра. Еще одно попадание, и я бы умер на месте. Поняв это, она легла на пол и повернулась ко мне спиной, намекая на то, что я должен бить именно по этой части. Легла она тоже неспроста. Наносить удары руками я больше не мог. Секундомер отсчитал 15 секунд. Я ударил ногой противника вниз спины 3 раза, насколько сильно, насколько мог. Она подняла руку с оттопыренными 5 пальцами руки. Я сделал еще 2 удара, гораздо медленнее, хотя я уже не бил по голове. Каждое попадание все равно отражалось в черепе, словно удар наковальни. Она загнула 2 пальца. Я понял, что она следит за шкалой здоровья. 3 удара. Еще 3 удара, и все кончено. Я пнул ногой, а потом собрал всю волю и ударил еще раз. Я перестарался. Нанести еще один удар я так и не смог и упал. Увидев на секундомере цифру 5, я понял, что мне придется пройти этот кошмар еще раз, ибо подняться уже не смогу. Падение сломило мою волю. Все потеряно. Поздравляю, больной X7. Вы выиграли второй раунд и одержали победу в испытании. Больная X1, вы проиграли. Раздался спасительный цифровой голос.
1: Не может быть. Неужели последнего удара хватило?
0: Я посмотрел на свою оппонентку, больную X1. Нет, она специально показала 5 пальцев вместо 4, чтобы я выкладывался до последнего.
1: Как точно придумано. Покажи она 4 пальца, я бы ударил лишь 3 раза.
0: Все же хорошо, что человек местами очень предсказуемое существо. Она знала это, и поэтому я победил. Больной X7, встаньте и выйдите на середину. Довольно грубо приказал цифровой голос. Моя оппонентка подбежала ко мне, чтобы помочь. «Больная X1, отойдите немедленно!» – остановил ее голос. Она послушалась. Голос продолжил говорить со мной. «Больной X7, вы должны подняться. Победитель должен стоять на ногах, либо он ничем не лучше проигравшего. Не так ли?»
1: Издевается.
0: Знает, как мне сейчас тяжело, но цифровой голос прав. Чтобы подняться, мне потребовалось не меньше минуты, еще столько же, чтобы пройти к середине комнаты. Колени дрожали. Мой путь был выложен багровой тропинкой из крови, лужа от которой растеклась подо мной от одной ноги до другой. Вот так выглядит победитель в схватке с другим человеком. «Не забывай этого, больной X7», — сказал цифровой голос. Я посмотрел на больную X1. Если она хочет идти дальше, ей предстоит победить и стоять на моем месте. Победы нет, когда идешь против человека. Победитель уходит вниз. Видимо, таков приз, носящего победоносные лавры. Под ногами открылся люк, в который я и рухнул. Внизу оказалась какая-то жидкость. Я приземлился с большим грохотом в эхопространстве и болью по всему телу. Когда я высунул голову из люка, на нее попали капли моей крови, что запоздало падали сверху. Я увидел обеспокоенное лицо больной X1. Люк закрылся. В последнее время закрытые пространства меняются с завидным разнообразием. Меня постоянно пытаются заново закрыть. У Эдмона Дантеса была одна тюрьма. А у меня? До конца испытания лучше не задумываться об этом. К тому же нечто иное привлекло мое внимание. Болевые ощущения пропали. Мое лицо все еще напоминало истоптанный ногами виноградный сбор, но боли и прочих неприятных ощущений не было. Я попытался осмотреть жидкость, в которой оказался. Это была не просто вода. Консистенция была густой, насыщенно лазурного цвета. Казалось, что я нахожусь в чане с топлеными минералами. Цифровой голос не заставил себя долго ждать. Задание 3. Skill up. Мир — это гостиная, из которой надо уметь уйти учтиво и прилично, раскланившись со всеми и заплатив свои карточные долги. Больной X7,
2: Вот вы прошли и второе испытание. Больше испытаний на физические способности не будет. Настало время подлатать раны и распорядиться своими возможностями. Сейчас вы находитесь в бассейне с жидкостью, полной медицинских наноботов. Скоро ваше тело полностью исцелится. Пока же вы должны организовать апгрейд своих умений для следующих испытаний. Одна из основных проблем человека в том, что он потерял целостность, как внутри себя, так и в общечеловеческом смысле. Ваш биологический вид стал слишком мелочным. Поэтому в нескольких последующих типах задания вам предстоит создать собственную модель для жизнедеятельности общества. На специальном симуляторе вы должны создать прототип городского ландшафта и доказать, что как отдельная социальная единица вы способны понимать не только собственное устройство, но и организацию больших системных объектов. Но сперва вы должны понять, кто вы такой. Одно дело быть ленной личностью, другое — индивидуумом, способным вносить вклад в общее дело. Вы должны знать как о своих достоинствах, так и о недостатках. Вам будет предложено 1000 очков личностного опыта, которые вы по своему выбору можете распределить в перечне своих характеристик. Во время прохождения первой части реабилитации мы проверили огромное количество анализов, чтобы с точностью предъявить вам весь спектр того потенциала, которым вы обладаете и на который вы способны. Но знаете ли вы свои плюсы и минусы? Это мы и проверим. Используйте очки с умом. То, как вы распорядитесь представленным вам ресурсом, либо поможет, либо помешает вам в прохождении всех заданий. Больной X7, вы готовы? Да. Ни на секунду не задумываясь, ответил я. Отлично. Погрузитесь в жидкость таким образом, чтобы ваши ноги достали до дна. Датчики притяжения притянут вас к полу и одновременно проведут сканирование вашего личностного кода больного. После этого вы сможете распорядиться очками своего опыта. Не бойтесь, вы не задохнетесь. Медицинские наноботы помогут вам существовать в этой среде безо всяких проблем. Если у вас возникнут вопросы, мы также можем ответить на них, а вы сможете их задать. Жидкая среда не станет препятствием. Главное, о чем вы должны беспокоиться, это время. Я совсем забыл. Посмотрев себе на грудь, я увидел 98-56. 100-минутный рубеж преодолен, а я почти в самом начале. Надо бы поторопиться. Я начал грести руками от себя, так чтобы как можно быстрее оказаться на дне. Жидкая среда, в которую я попал, была и прям очень приятной. Старые мифы о том, что человек вышел из воды, сейчас казались очень правдоподобными. Но я знал, что причина — медицинские наноботы. Не будь их, я бы не смог столь спокойно пребывать тут. Машины давно стали нашей связью с природой. Правда, как только мы получили эту связь, природа нам стала больше не нужна. Вообще же тот факт, что я так быстро вернул способность нормально мыслить, виделся настоящим прогрессом. Пока мое тело было под водой, все травмы от предыдущего испытания зажили и не давали о себе знать. После ухода на глубину то же самое произошло и с моим лицом. Костная маска срасталась, отеки пропали, даже зубы, тот отрос заново. Мне казалось, что мою физиономию как из глины лепил сам Создатель. Удивительная технология. Как законодатели смогли освоить ее столь быстро? Обычно все разработки с ГОП-2 изучаются и внедряются правительственными структурами очень медленно, но, видимо, тут это правило не сработало. Или действия законодателей в адрес ГОП-2 стали более тоталитарными и жестокими, или же последние сдались без боя и объединились с законодателями. Это бы все объясняло. Но тайн всегда больше, чем разгадок. Хоть меня и не было всего месяц, такого срока в нашем мире вполне достаточно, чтобы пережить парочку серьезных изменений, тем более с учетом того, что на Земле появился новый глобализационный лидер — законодатели. Что угодно может произойти, даже то, о чем я вообще не догадываюсь.
1: Гипотеза хороша, как начало доказательства. Верные решения нужны. Ой, как нужны. Тем более цифровой голос сказал, что если я пройду все испытания, то не только вернусь к новой жизни, но и получу ответы на все вопросы. Пусть моя жизнь станет доказательством всех неразрешимых гипотез настоящего. Мои ступни коснулись пола. Как только это произошло, поверхность подо мной загорелась красным цветом. Я больше не раскачивался в жидкой среде и стоял в ней, как вкопанный. Передо мной появился виртуальный экран. Я увидел свою фотографию в анфас и профиль, лаконичную надпись сверху «Больной X7». Под фотографией была... Под фотографией был перечень качеств, лежащих в фундаменте моей личности. О существовании некоторых, таких как возникновение симпатии в случае несогласия, резкая агрессивность при недостатке зеленого цвета в обозреваемой панораме и, это мне особенно нравится, латентное желание оказаться неправым во время кристаллизации собственного бездействия. Да. В списке было много чего странного. После прочтения нескольких таких пунктов я решил поискать в перечне те огрехи, которые, как мне казалось, нужно улучшить в первую очередь. Я точно знал, что у меня все хорошо с логическим мышлением и составлением концептуальной части для идей, однако я всегда считал себя немного нерасторопным в получении новых знаний, мгновенном использовании новой информации, и также я никогда не был доволен своим самоконтролем в экстренной ситуации. План распределения очков у меня был. Рыскать внутри специфических достоинств, впрочем, как недостатков, не имело никакого смысла. Мне помогут только те добродетели, о которых мне известно. Тоже касается недостатков и их возможного исправления. Как говорится, дьявол, которого ты знаешь, лучше дьявола, которого ты не знаешь. Все остальное я познаю в новой жизни, если такая, конечно, наступит. Я уже хотел начать распределять очки своего опыта, когда заметил на виртуальном экране параграф с надписью «Особые возможности». Выбрав данную опцию, я увидел перед собой фотографии еще восьмерых больных. Я узнал больную X1. Почему все они оказались в одном меню с моими личными данными? Цифровой голос сказал, что если у меня будут вопросы, я могу задать их. Если есть графа, значит, у нее есть и свое предназначение. «Я хочу задать вопрос!» — крикнул я сквозь жидкое пространство, пуская кислородные пузыри изо рта. «Говорите, больной X7!» — тут же отозвался цифровой голос. «Что значит этот параграф? Дополнительные возможности?» «Все очень просто. Помимо того, что вы можете зачислить очки опыта себе, вы также можете передать их и другому больному на свой выбор».
3: «И сколько очков я могу передать?»
1: «Сколько хотите. В пределах выделенной вам суммы, конечно». С некоторой неловкостью поправился цифровой голос. «Интересно, а он живой или нет? Это программа, человек или симбиоз? Я точно знаю, что кем или чем ни был мой собеседник, он мужского рода. По крайней мере, оно себя с ним отождествляет.
3: Я могу передать очки в какую-то конкретную характеристику или просто отдать некую сумму очков на рассмотрение другого больного.
1: Оба варианта возможны.
3: Я хочу спросить про больную X1.
1: Спрашивайте. Это не запрещается.
3: Она прошла первое задание?
1: Нет. Она все еще проходит его. Если вам интересно, после вас она проиграла схватку еще два раза.
3: Я хочу передать ей часть своих очков.
1: Сколько?
3: 500.
1: Больной X7. Вы осознаете, что это половина вашего запаса?
4: Осознаю. Дело ваше. В какие параметры вы хотите зачислить очки опыта для больной X1?
3: Я открыл список с характеристиками больной X1 и сразу же стал искать пункты, связанные с физическими и силовыми параметрами. Вот! Нашел. Это то, что нужно. Я хочу зачислить по 100 очков на... Первое – болевой порог, плюс 100 очков опыта. Второе – выносливость, плюс 100 очков опыта. Третье – физическую силу, плюс 100 очков опыта. Еще 200 очков я хочу приплюсовать к сумме ее общих очков опыта. Четвертое – нераспределенное, плюс 200 очков опыта.
4: Визуальный экран показал 4 параметра, на которые я хочу перекинуть очки опыта. Под ними появилась надпись «Принять перевод очков» и 2 варианта ответа «Подтвердить» и «Отмена». Если вы согласны, выберите «Подтвердить». Если передумали, выберите вариант с отменой, проговорил инструкцию предупреждения цифровой голос. Я не сомневался, выбрал «Подтвердить». Перевод опыта принят. Увеличение физических показателей уже вступили в действие. Теперь вам нужно распределить собственные очки опыта. Также скажу, что в это меню вы сможете зайти еще раз во время одного из предоставленных вам чекпоинтов.
3: Что за сюрприз? Раньше сказать не мог?
4: Разгневался я мысленно на цифровой голос. Но тут же остыл. Сам виноват.
3: Я так увлекся решением проблем больной X1, что не услышал бы ничего про этот чекпоинт, даже если бы о нем вещала огромная звуковая колонка.
4: «Что такое чекпоинт?» — наконец спросил я. «Это экстренное вхождение в меню с характеристиками, чтобы перевернуть ход испытания в вашу пользу. Укрепить слабый фланг или еще больше защитить сторону, что принимает на себя основной удар. Для подобных случаев и нужен чекпоинт. Но использовать его можно всего один раз».
3: «Понятно. Спасибо за предоставленные данные».
4: Компьютерный голос ничего не сказал и оставил меня наедине с самим собой, если такое вообще возможно, когда находишься в компании бесчисленных медицинских наноботов и еще дикого множества живой и неживой материи кибертехноорганизмов.
3: Ближе к делу.
4: Нужно грамотно распорядиться 500 очками опыта. Я уже знал, как. Даже учитывая потерю половины единиц, я решил сделать все то же самое. Уменьшу все взносы в 2 раза, сами опции останутся теми же.
3: Первое. Ускорение когнитивных навыков, плюс 150 очков опыта. Второе. Использование нового опыта, плюс 150 очков опыта. Третье. Способность суждения в экстренной ситуации, плюс 100 очков опыта.
4: Даже после прохождения лазерного коридора я посчитал, что апгрейд этого качества лишним не будет. Оставшиеся 100 очков я решил поберечь для чекпоинта. Мыслил я логически. Один чекпоинт, одна проблема, одно решение. 100 очков как раз хватит. А думать о большей помощи от виртуальной валюты опыта значит сомневаться в себе. Нет, это уже в прошлом. Экран ввода показал 3 опции для перевода очков и ждал подтверждения либо отмены операции. Подтверждаю выбранные мной показатели.
3: Чувствую, как от нетерпения чешутся кулаки и колет в деснах. Побыстрее бы выйти из этого бассейна и приступить к следующему заданию.
4: Поначалу ощущением казалось, что медицинские наноботы не только выполнили, но и перевыполнили свою работу.
3: Я словно заново родился. Познал энергию появления на свет во взрослом, уже давно пережившем это теле. Будь я, как эти машины, сделан из микросхем, проводов и плат, меня бы, наверное, закоротило от переизбытка энергии и вдохновения. Ощущения были прекрасными, словно я спрыгнул с парашютом, стремительно занырнул в самое сердце тропического моря и потом снова оказался на освежающей шире небес. И так до бесконечности.
4: Хотелось побыть в этих грезах подольше, но цифровой голос нарушил обуреваемое меня блаженство грубым раскатистым тоном. «Больной X7, вы готовы к следующему заданию?»
3: Похоже, голос был недоволен моим поведением. «Да, что мне делать?»
4: Стараюсь ответить так, чтобы к нему вернулось уже привычное мне равнодушие. Сперва вы должны добраться до следующей станции.
3: И как мне ее найти?
4: Плывите по красной дорожке, что окажется под вами, как только ваши ноги оторвутся от дна. Самое главное, что бы ни случилось, не сходите с пути.
2: Так и заблудиться не должно.
4: Хотя у всего есть свои плюсы.
3: Например, какие? Что хорошего, если я заблужусь здесь?
4: Ничего хорошего, но от такого ничего не будет никакого страдания. Здесь ваша смерть от нанобомб будет абсолютно безболезненной. Поэтому, если вы не боитесь темноты, больной X7, а мне известно, что вы ее не боитесь, можете остаться здесь, раз уж вам тут так понравилось.
3: Спасибо за предложение, но я, пожалуй, продолжу выполнять задание. Как минимум из любопытства. Кстати, я хотел сделать на него апгрейд, но никакого похожего на любопытство пункта так и не нашел. Вы уверены, что ничего не напутали с анализами, когда я сидел в камере? Не хочется жить чужой жизнью, вы-то уж должны меня понимать.
4: Клянусь всем, что у меня было на данный момент... В интонации цифрового голоса промелькнуло нечто похожее на смех. Неужели это все же человек?
3: Ответ цифрового голоса был не менее оригинален, если сравнивать с другими нашими диалогами, чем сама реакция на мой сатирический выпад в сторону создателей проекта.
4: Приятно слышать, что вы сделали выбор в пользу колкой дерзости, вместо того, чтобы продолжать утопать в блаженстве собственного тела. Не беспокойтесь, я не обижен на вас. До встречи на том берегу, больной X7. Повторяю еще раз. Не заблудитесь, придерживайтесь маршрута и не позволяйте темноте запугать вас.
3: В какой темноте? Удивился я, осмотревшись по сторонам.
4: Свет погас.
3: Теперь я понял, речь шла о темноте грядущей.
4: Во мраке я не мог разглядеть ни сантиметра собственного тела. Единственное, что я мог видеть... Это таймер с цифрами 81-23. О, черт. Прошло почти 20 минут с того момента, когда я первый раз следил за временем. Я потратил на этап куда больше времени, чем рассчитывал. Надеюсь, это не аукнется мне в ближайшем будущем. Дальше загадывать все равно не стоит. Красный свет, что притягивал меня ко дну, погас. А вместо него, как и сказал цифровой голос, появились две красные линии. Они были похожи на ограждение самого обычного плавательного бассейна с той лишь разницей, что их траектория, в отличие от купальных ограждений, была гораздо на чрезмерное разнообразие. Проплывая, я то поднимался вверх, то опускался вниз. Один раз мне даже показалось, что я вернулся назад, но спиральная воронкообразная структура моего маршрута разубедила меня в этом предположении. Наконец, красная дорожка перестала беспрерывно вилять, и это, скорее всего, означало, что я у финальной линии заплыва. Дальше путь был только вперед. Чем дальше я плыл, тем больше в темноту просачивался свет. Никогда до этого так не говорил, но в темноте может быть достаточно светло, если взглянуть на нее после абсолютной пустоты в восприятии. Я снова различал свое тело и окружающую обстановку. Встречай меня, новое замкнутое пространство. Встречай меня, следующее испытание. Берег, казалось, был сделан из металла. Наступив на дно, я услышал звук соприкасающихся друг от друга железяк. Шаг за шагом стук становился все тише. Поднимаясь по небольшой горочке, мое тело отмеряло уровень глубины, и с каждым шагом он становился все меньше. Вот и берег. «А как же встретимся на том берегу?» — сказал я вслух, вызывая цифровой голос — но он так и не появился. Металлический помост сменился каменистой сушей. Я все еще плохо видел, но какие-то детали помещения, в котором я очутился, различать все-таки удавалось. По ощущениям, это был небольшой склад или же гараж для грузового автомобиля. «Что это?» – удивленно сказал я, оказавшись перед черной в три человеческих роста пирамидой. Неудивительно, что я не увидел ее издалека. Даже вблизи темные контуры треугольника лишь еле заметно выделялись из пространства еще большей чернотой. Пора было предпринять вторую попытку и воззвать к цифровому голосу снова. «Объясни, что это такое?»
5: «Такое, гой, гой»,
4: повторяло мои слова эхо. «Слышишь, слышишь?»

сегодняшнем выступлении «Модель для сборки» вы услышали фрагмент из повести Яна Хачатурова «Человек. Статус-кво». Спасибо! Спасибо большое! Приветствуем всех участников и гостей данного мероприятия. Спасибо Крокус Холлу за все вот это вот. И приходите к нам снова на следующее наше выступление. А следующее выступление состоится у нас 1 июня в Санкт-Петербурге. Следите за новостями на сайте mds.ru. Итак, модель для сборки, ну, по крайней мере, в том составе, который присутствует здесь сейчас, это диджей Андрей Эдисон, диджей Михаил Габович, за их спинами там где-то виднеется наш литературный редактор Сергей Чекмаев и ваш покорный слуга Влад Коп. Это модель для сборки здесь и сейчас, сегодня. Спасибо. Спасибо.

0: face like Spectre, each one branding me, showing me who I am. Don't get down, get down.
1: Вилье де Лиль Адам. Пытка надеждой.
2: О, голоса, только голоса, чтобы кричать.
1: Эдгар По. «Колодец и маятник». Это было в давние времена. Как-то вечером под своды сарагосского официала в сопровождении Фра Редемптора, заплечных дел мастера и предшествуемый двумя сыщиками инквизиции с фонарями, преподобный Педро Арбуэс де Спило, шестой приор доминиканцев Сеговии, третий великий инквизитор Испании, спустился к самой отдаленной камере. Заскрипела задвижка тяжелой двери. Все вошли в зловонную могилу, где слабый свет, проникавший через окошечко под потолком, давал возможность различить между вделанными в стену железными кольцами почерневшие от крови деревянные козлы, жаровню, кружку. На подстилке из навоза в цепях и с ошейником сидел там человек уже неразличимого возраста с исступленным выражением лица и в лохмотье. Этот узник был никто иной, как рабби Асер Абарбанель, арагонский еврей, обвиненный в ростовщичестве и беспощадном пренебрежении к беднякам, которого уже больше года ежедневно подвергали пыткам. И тем не менее, поскольку ослепление его было столь же стойким, как и его шкура, он упорно отказывался отречься от своей веры. Гордый своими древними предками и тем, что род его по прямой линии продолжается уже не одну тысячу лет, ибо все достойные своего имени евреи ревниво блюдут чистоту своей крови, он, согласно Талмуду, происходил от Атаниила и Псибои, супруги этого последнего судьи Израиля. Это обстоятельство тоже поддерживало его мужество во время самых жестоких и длительных пыток. И вот с глазами полными слез, при мысли, что эта столь твердая душа отказывается от вечного спасения, преподобный Педро Арбуэс де Спило, приблизившись к дрожащему раввину, произнес следующие слова. «Возрадуйтесь, сын мой! Ваши испытания всей земной долей кончаются. Если перед лицом такого упорства я, страдая душой, и вынужден был допускать столь суровые меры, моя миссия братского исправления тоже имеет предел. Вы – строптивая смоковница, которая упорно не приносила плодов и заслужила того, чтобы засохнуть, но лишь Господу Богу дано решить участь вашей души. Может быть, беспредельная его милость озарит ее в последний миг? Мы должны на это надеяться. Тому были примеры. Да будет же так! Отдохните сегодня вечером в мире. Завтра вы станете участником аутодафе, то есть будете выставлены у Кемадеро, мощной жаровни, предвестницы вечного адского пламени. Как вы знаете, она не сжигает сразу. Смерть наступает часа через два, а то и три, благодаря вымоченным в ледяной воде поленьям, которыми мы защищаем голову и сердце жертв. Вас будет всего 43. Учтите, что, находясь в последнем ряду, вы будете иметь достаточно времени, чтобы воззвать к Господу и с именем Его принять сие огненное крещение, которое есть крещение в Духе Святом. Уповайте же на свет озаряющий и засните». Закончив эту речь, Дон Педро Арбуэс сделал знак, чтобы с несчастного сняли цепи, и ласково облобызал его. Затем пришла очередь Фра Редемптора, шепотом попросившего у еврея прощения за все, что он перенес ради того, чтобы возродиться. Потом его облобызали и оба сыщика, молча и не снимая капюшонов. Наконец церемония эта окончилась, и недоумевающий узник остался во мраке и в одиночестве. Пересохшим ртом, с отупелым от страданий лицом, рабби Асер Абарбанель сперва без особого внимания и без определенных намерений поглядел на запертую дверь. Запертую ли? Слово это непонятно для него самого пробудило в помутненном его сознании некую мысль. Дело в том, что на какое-то мгновение он уловил в щели между дверью и стеной свет фонарей. Мутная надежда возникла в его слабеющем мозгу, потрясла все его существо. Он потащился к тому необычному, что явилось ему. И вот потихоньку, с величайшими предосторожностями, он просунул в щелку один палец
2: и потянул к себе дверь. О, диво! По странной случайности сыщик, запиравший дверь, повернул тяжелый ключ не на полный оборот. Так что заржавленный язычок не дошел до конца, и сейчас дверь откатилась в свою узкую нишу. Равин с опаской выглянул наружу. В лесоватом сумраке он различил сперва полукруг стены землистого цвета, словно продырявленные спиралью ступенек, и прямо против себя, над 5-6 такими же ступеньками, черную дыру, нечто вроде прохода в просторный коридор, но снизу можно было разглядеть только первый изгиб его свода. И вот он вытянулся и пополз к этому порогу. Да, там был коридор, но коридор бесконечно длинный. Со сводов струился мертвенно-бледный свет, какой видишь во снах. Через определенные промежутки там развешаны были слабые светильники, придававшие темному воздуху легкую голубизну, но в глубине коридора был только мрак. И на всем его протяжении не виделось ни одной боковой двери. Лишь с левой стороны в углублении стены небольшие забранные решетками отверстия пропускали свет, видимо, вечерний, так как местами на плитках пола лежали красноватые полосы. И какая ужасающая тишина! Но все же там, в самой глубине этого мрака, находился, может быть, какой-нибудь выход на свободу. Еле теплившаяся надежда не покидала еврея, она ведь была последней. Поэтому он, сам не зная куда, потащился по плитам коридора под отдушинами, стараясь никак не выделяться на темном фоне бесконечной стены. Он двигался очень медленно, прижимаясь грудью к плитам и силясь, чтобы не вскрикнуть, даже когда какая-нибудь открывшаяся рана вызывала у него острую боль. Внезапно эхо этого каменного прохода донесло до него шаркающий звук чьих-то сандалий. Он затрепетал, задыхаясь от страха, в глазах у него потемнело. Ну вот, теперь-то уж, наверное, всему конец. Он весь сжался, сидя на корточках в углублении стены, полумертвый от страха ждал. Это был торопящийся куда-то сыщик. Он быстро прошел мимо, страшный, в своем капюшоне и со щипцами для вырывания мышц в руке. И исчез. Внезапный ужас, словно стиснувший все тело Равина, лишил его последних жизненных сил, и почти целый час он не в состоянии был пошевелиться. Страшась новых пыток, если его обнаружат, он подумал было, не возвратиться ли обратно в каменный мешок. Но упорная надежда в душе нашептывала ему божественное «может быть», которое укрепляет дух человека даже в самом отчаянном положении. Чудо свершилось. Не надо сомневаться. И он снова пополз к возможному освобождению. Изможденный пытками и голодом, дрожащий от страха, он все же продвигался вперед. А этот подобный склепу коридор словно удлинялся таинственным образом. Его медленному продвижению все не было конца, и он все время смотрел туда, в этот мрак, где должен же был находиться спасительный выход. Ого! Вот опять зазвучали шаги, но на этот раз они были медленнее и тяжелее. Вдалеке на темном фоне возникли черно-белые фигуры двух инквизиторов в шляпах с загнутыми полями. Они негромко разговаривали, видимо, в чем-то несогласные друг с другом по какому-то немаловажному вопросу, так как оба энергично жестикулировали. Завидев их, рабби Асер Барбарманель закрыл глаза. Сердце его забилось так, что казалось, он вот-вот умрет. Лохмотья пропитались предсмертным ледяным потом. Неподвижно вытянулся он вдоль стены под самым светильником и открытым ртом беззвучно взывал к Богу Давида. Подойдя близко к нему, инквизиторы остановились как раз под светильником, видимо, случайно увлеченные своим спором. Один из них, внимательно слушая собеседника, поглядел в сторону Равина. И несчастному, не сразу сообразившему, что взгляд этот рассеянный, невидящий, почудилось, что раскаленные щипцы снова впиваются в его истерзанную плоть. Значит, ему снова предстоит стать сплошным воплем, сплошной раной. В полуобморочном состоянии, без сил вздохнуть, он беспомощно моргал и трепетал от малейшего прикосновения рясы инквизитора. А Однако дело, хотя и странное, но в то же время вполне естественное, взгляд инквизитора свидетельствовал, что в данный миг тот глубоко озабочен тем, что ему ответить на речи, которые он слушает, и которые, по-видимому, целиком поглощают. Взгляд этот устремлен был в одну точку на еврея, но при этом, казалось, совершенно не видел его. И действительно, через несколько минут оба зловещих собеседника, медленным шагом и все время тихо переговариваясь, продолжили свой путь в ту сторону, откуда полз узник. Его не увидели. Но он был в таком ужасающем смятении чувств, что мозг его пронзила мысль: «Не умер ли я, раз меня не видят?» Из летаргии вырвало его омерзительное ощущение. Со стены у самого лица и прямо против его глаз, так ему показалось, устремлены были два чьих-то свирепых глаза. Волосы у него встали дыбом. Внезапным безотчетным движением он откинулся назад. «Но нет, нет!» Ощупав камни, он сообразил, это отражение глаз инквизитора в его зрачках как бы отпечаталось на двух пятнах этой стены. Вперед. Надо торопиться к той цели, которая представлялась его уже, наверное, больному сознанию освобождением. К этому сумраку, от которого он был теперь в каких-нибудь 30 шагах. И он снова продолжил как можно было быстрее свой мучительный путь, ползя на коленях, на руках, на животе, и вскоре попал в неосвещенную часть длинного коридора. Внезапно несчастный ощутил на своих руках, упиравшихся в плиты пола, резкое удановение из-под небольшой двери в самом конце коридора. «О, Боже! Только бы эту дверь вела за пределы тюрьмы!» У измученного беглеца закружилась голова от надежды. Он разглядывал дверь сверху донизу, но ему бы это плохо удавалось из-за сгустившегося вокруг сумрака. Он принялся нащупывать ни щеколды, ни замка. «Задвижка!» Узник выпрямился, задвижка уступила его нажиму, дверь перед ним распахнулась. «Аллилуйя!» – благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору. Дверь открывалась в сады под звездами ясной ночи. Открывалась весне, свободе, жизни. Там за садами чудились поля, за ними горы, чьи голубоватые очертания вырисовывались на небосклоне. Там было спасение. О, бежать! Он и бежал. Всю ночь под сенью лимонных рощ вдыхал их аромат. Углубившись в горы, он будет уже на свободе. Он дышал благодатным священным воздухом. Ветер вливал в него жизнь, легкие его оживали, а в сердце звучали слова «Вени форас», обращенные к Лазарю. И чтобы еще лучше прославить Бога, который даровал ему эту милость, он протянул руки вперед и поднял глаза к небу. Это был экстаз. И тут ему показалось, что тень его рук словно обращается к нему, что руки обнимают его, ласково прижимая его к чьей-то груди. И действительно, чья-то высокая фигура стояла рядом с ним. Доверчиво опустил он взгляд на эту фигуру, и тут дыхание сперло у него в груди. Он обезумел, глаза его потускнели, все тело било дрожь, щеки раздулись, и от ужаса изо рта потекла слюна. Да, смертный ужас.

0: события этого рокового вечера были только еще одной предумышленной пыткой. Пыткой надеждой.
1: Великий инквизитор с горестным вздохом и глубоким упреком в голосе шептал, обжигая его горячим и прерывающимся от частых постов дыханием.
2: «Как так, дитя мое? Накануне, быть может, вечного спасения вы хотели нас покинуть?»

Для начала рассказ Александра Зорича. Александр Зорич — это псевдоним сразу двух писателей: Яны Владимировны Боцман и Дмитрия Вячеславовича Гордевского. Оба родились в 1973 году, учились в одной школе, более того, в одном классе. Оба закончили по два факультета Харьковского университета – философский и прикладной математики. Ну а рассказ, который я выбрал для сегодняшнего нашего клубного мероприятия, называется «Второй подвиг Зигфрида». Королевич Зигфрид, сын нидерландского короля Зигмунда и супруги его Зиглинды, был скорее магом, чем воином. 15 лет от роду довелось ему присутствовать при гибели ученого-дракона Фафнира. Позднейшая молва приписала юному королевичу славу победы над драконом, хотя действительным убийцей крылатого затворника был совсем другой человек. Однако именно победа над драконом считается первым подвигом Зигфрида, ведь королевич действительно омылся в крови Фафнира. Это купание возымело волшебный эффект и наделило королевича некоторыми способностями, которые в германском мире обычно вызывают зависть и восхищение, а в христианском — желание подвергнуть их обладателя незамедлительному экзорцизму. Волхв Альбрих учил Зигфрида семи свободным магическим искусствам, но непоседливый королевич покинул своего наставника до срока. Он ушел в Вормс, столицу королевы бургундов. Зигфрид добивался руки Кримхильды, сестры короля Гунтера. Чтобы завоевать Кримхильду, ему нужен был подвиг, нужна была слава. Воины добывают славу мечом, но Бальмунг, меч Зигфрида, был выкован из молнии и отшлифован радугой для другой славы. Победа над человеком, оборотнем, чудовищем королевича не устраивала. Вокруг Кримхильды убивалось множество женихов. Перещеголять их кровожадности было и непросто, и противно. Победить там, где победа невозможна. Так решил королевич. О первом подвиге Зигфрида рассказано в другом месте. А о втором рассказано здесь. То была пора, когда сирени уже вылинили, да и княжение шиповника в садах подходило к концу. Розаны нехотя уступали трон безродным узурпаторам люпинам, суходолы на радость жвачным румянились клевером. Девушкам хотелось влюбиться, юношам умереть за любовь или хотя бы побить кого-нибудь. Было утро. В заводях Рейна отходили ко сну проблудившие всю ночь русалки, поодаль нерестились караси и сазаны. Последние торопились поспеть до цвелой воды. Русалки же никуда не торопились, ибо знали, с вечерним

0: Сумерками бесня начнется по новой. На холмах, что оберегали Вормс от северо-восточных ветров, неохотно поспевала земляника, а на росистых выгонах продирали глаза оводы и слепни. Впереди у каждого был долгий трудовой день на коровьей заднице. Ставшие затемно косари задорно брили лоно матери природы, с недоверием поглядывая в небо, не собирается ли дождь. А потом азартно спорили, запалит жара хлеба или не запалит. А также о том, какая из шести колесниц победит на сегодняшних бегах. Патриотические чаяния, как правило, торжествовали в этих спорах над статистикой и здравым смыслом. В это время Вормс с просонья еще только потягивался. На Вормском же ипподроме вовсю кипела работа. Лошадей готовили к бегам. Ковали со своими подмастерьями осматривали подковы и смазывали маслом конские копыта. Конюхи старательно натирали мелом хвосты лошадей белой масти, чтобы те выглядели ослепительно белыми, а не как обычно. Поодаль помощники колесничьих птиц залетных и недешевых заплетали гривы в косички, чтобы лошадиные шеи выглядели совсем уж скульптурно. В это же время на опушке Дубравы Зефир Низкий, единственный возница, не поленившийся встать до рассвета, делал утреннюю зарядку, складывался пополам, размахивал руками и скакал через веревочку. Двое мальчишек лет семи, посланных за земляникой, из-под тишка наблюдали за героем из кустов, усевшись на свои пустые пока лукошки. Их лица выражали нерешительность. Уместно ли смеяться над чудными кривляниями Зефира, или же по их поводу следует испытать благоговение непосвященных? Но тут Зефир пошел отжиматься широким хватом, и мальчики со вздохом облегчения склонились ко второму. Ипподром в Вормсе, конечно, уступал своим собратьям в Риме. Как по количеству зрителей, так и по количеству беговых дорожек. Их было всего шесть. Тогда как Равенский ипподром, например, мог легко вместить 15 упряжек в один забег. Зато он был оборудован стартовыми стойлами для упряжек с автоматическим веревочным затвором, по последнему слову техники. Король Гунтер, еще не войдя в наследство, лично курировал сооружение ипподрома, ибо уже тогда почуял, никакой цивилизованной политики королевству не видать, пока не будет устроено достойное развлечение для политиков. И развлечение было устроено. Развлечение длиной в полный аттический стадий, шириной в 5 седьмых стадия и высотой в 30 футов могло бы выжить согласный вопль спортивного азарта из 24 тысяч зрителей, если бы только размещение почтенной публики отвечало римским стандартам. Но германские стандарты имени инженера-политика Гунтера не были пасынками городского цивилизованного либерализма, нет. Один цезарь, 100 сенаторов, мириады плебеев — никогда. Каждый из королей, а Вормский ипподром был рассчитан на дюжину королей, требует жизненного пространства не меньшего, чем цезарь. Каждый его сопалатник, каждый дружинник тоже. Разве кто-то из этих достойнейших, славных людей может позволить себе сидеть ниже своих братьев по оружию? А посольство? Что случится, если посадить константинопольского посланника ниже римского, гуннского ниже вандальского? Воистину случится непоправимое. И еще... Кто пройдет к своим местам первым? Положим, бургундский король по праву хозяина. Но вот вторым? Вторым кто? Епископ Омега или посол Дельта? Конунг Верданди или Ярл Сканди? Поэтому с архитектурной точки зрения ипподром пришлось решать как улей диких ос. По принципу «сколько тварей, столько и гнездышек». Поверх зрительских трибун были сооружены просторные павильоны с деревянными креслами. Для каждого короля свой павильон. Для каждого сопалатника свое кресло. Под павильонами тянулись три яруса дубовых сидений для людей знатных или полезных, но все-таки отличающихся от персон высшей светской и духовной ценности, как серебро отличается от золота. А еще ниже начинались ярусы плебейских каменных сидений и ступенек. Сюда сползались все, кому не лень, как правило, со своими дерюшками, подушечками или одеялами из шкур. Но если кто-то заранее не позаботился о здоровье своей простаты, смотрители ипподрома, которых на римский манер громко и не совсем правильно именовали квесторами, выдавали нерасторопному пролетариату подушечки и волчьи шкуры на прокат. Прокат подушечки стоил один фоллис, то есть даже меньше сестерция, то есть дешевле не придумаешь. Шкура тянула на целый сестерций. Правда, требовался еще залог. А в залог строгие бургундские квесторы принимали отнюдь не что угодно. Охотно брали деньги, сестерция в 10-12, еще охотней ножи или кожаную обувь. Но вот уже и кольца, и ожерелья подвергались пристрастному отбору. Цветное стекло и вызолоченный билон понимания не встречали. Зигфриду, разумеется, не пришлось решать вопросы с подушечками. Король Гунтер милостиво пригласил гостя на почетные места прямо под бургундским павильоном. Те самые, для знати второго разбора, обшитые полированными дубовыми досками. Гизельхер запротестовал. «А почему там? Мы можем посадить Зигфрида вместе с нами». «Зигфрид – юноша хорошей крови, но он не бургунд», – возразил Гунтер во всеуслышание. «Поэтому его пребывание в бургундском павильоне против правил. С другой стороны, Зигфрид – просто гость, частное лицо. Будь он послом или королем, мы отвели бы ему персональный павильон. Вы нас понимаете, Зигфрид?» Вопрос не стоил выеденного яйца. Потому что рядом с Гунтером сидели Гизельхер, Ильдико, Кримхильда и мать королева с доверенными служанками, епископ Вормский с доверенными пресвитерами, а также сопалатники. Свирепые рожи при полном воинском параде, из которого были исключены только в крайне удобные чешуйчатые доспехи, замененные на короткие кольчуги. В бургундском павильоне яблоку негде было упасть. Младшим дружинникам, которым из соображений грядущей карьеры тоже хотелось потереться возле короля, пришлось занять добавочные стоячие места за спинами старших. «Ну и порядочки», — подумал Зигфрид, ощутив острый укол самолюбия при словах «будь он королем». «Что, ему, Гунтеру, проще?» «Так бы и сказал, нету места, мол». «Так нет же, сходу пускается исчислять ранжиры». «Я вас понимаю, король Гунтер». Зигфрид приложил руку к груди и поклонился. «И ценю вашу мудрость, благодаря которой вы дальновидно не сослались на ограниченные возможности вашего павильона, хотя это, на первый взгляд, было бы вполне достаточным основанием. Однако в этом случае спор с королевичем Гизельхером мог перекинуться на другой предмет. Не услать ли, например, пресвитера Германариха в качестве комментатора зрелищ в гуннскую ложу? Но, повторяю, благодаря вашей дальновидности основания для дискуссии исчезли». Кримхильда навострила ушки и заволновалась. Ответ Зигфрида ее восхитил. Однако его можно было признать хамским, а как поведет себя Гунтер, которому надерзил чужеземец, для нее было загадкой. Приезжие с Гунтером всегда держались либо подобострастно, либо отстраненно вежливо. «Благодарю вас, да, и благодарю вас, нет». История зарекомендовала эти формулы как оптимальные для общения между залетными гостями и владыкой Рейна. Поставленным вне закона саксам в бургундских землях сразу делали орла, то есть вырывали сердце и выворачивали ребра наизнанку. Поэтому возможности встретиться с Гунтером и нахамить ему в лицо они были лишены. А серьезные переговоры, такие переговоры, на которых бьют кулаками по столу, швыряют в огонь пергамента и клянутся своей кровью расквасить пёсьи хари отступников, происходили при закрытых дверях, за которые, конечно, Кримхильду не пускали. Да и ведет ли Гунтер такие переговоры? Кримхильде порою казалось, нет, не ведет, потому как не способен. Итак, прецедент был создан. Сгустились ли тучи над головой Зигфрида, или они только собрались сгуститься, или Кримхильде лишь примерещилась сама возможность перемены погоды, но она уже внутренне подобралась и вознамерилась каким-нибудь пусть неуклюжим, лишь бы действенным маневром, который еще предстояло на ходу симпровизировать, изменить положение к лучшему. Кримхильда не успела вклиниться в разговор. Она только тихонько вздохнула, набирая воздуху для разгона. Гунтер, в свою очередь, только-только приоткрыл рот, как внизу заголосил квестер.
1: «Эй, парень, стой! Куда? Вернись сейчас же!»
0: Зигфрид обернулся. Вверх по ступенькам прохода бежал невысокий оборванец. На нем были ужасные браки при произношении на кельтский манер брюки, то есть штаны самого грубого, подлинно варварского покроя. Обувью его босые пятки пренебрегали, а его рубахой можно было мыть полы. Грязнее от этого она бы не стала. В зубах оборванец тащил волчью шкуру. Наверняка из тех, что выдавались на прокат, иначе зачем квестер, поудобнее перехватив свою дубинку, бросился за парнем вверх по ступенькам? Стопорщенная шерсть и замятая складка шкуры закрывали воришки полулица. Зигфрид его не признал, но ему почудилось, что он уже встречал этого дикаря раньше. Королевич мгновенно оказался в проходе, перепрыгнул одним махом через три ступени и загородил беглецу дорогу. При этом ножны вместе с увесистым бальмунгом больно ударили его по икре и, отскочив от ступеней, очень неудачно впутались между ногами. Не будь телесное внимание Зигфрида вышколено Альбрихом, При следующем же шаге он потерял бы равновесие и покатился бы по ступеням, ломая себе руки-ноги. А так Зигфрид просто не сделал следующего шага. Да он был и не нужен. Похититель волчьей шкуры влетел прямо в него. Схватив вора за локоть, королевич одновременно с этим отвел ножны в сторону, спустился на ступеньку ниже и выставил вперед свободную руку, охлаждая воинственный пыл квестера.
1: «Отойдите, господин», — строго сказал квестер. «Он пытался украсть наше имущество».
0: В ближайших рядах, поддерживая слова квестера, угрожающе зажужжали. «Я думаю, он просто пошутил», — великодушно предположил Зигфрид. «Вы не будете возражать, если я заплачу за шкуру?» Квестер был парень не промах. Соображал он быстро и притом в пользу зримых экономических выгод, а не абстрактной юридической истины.
1: «Три солида. Иначе считайте, что я не понял шутки».
0: «Три солида — это, если не ошибаюсь, в 60 раз больше, чем один сестерций».
1: «У этой шкуры такая прокатная цена. Еще потребуется залог. Ваш меч».
0: В спину Зигфриду сейчас пялился весь бургундский павильон, в том числе и Кримхильда. Иначе королевич уже задался бы вопросом, а зачем, собственно, он спасает от взбучки малосимпатичного пройдоху? Все-таки три солида были большими деньгами, а без Бальмунга, неотъемлемого атрибута его высокого происхождения, он будет чувствовать себя на людях, как щеголиха без маникюра. «Извольте». Чтобы расплатиться и отстегнуть Бальмунг, Зигфрид отпустил локоть своего пленника. Он полагал, что после разрешения конфликта тот никуда не побежит, а наоборот, начнет бурно выражать радость, целовать ему руки, а может и буты. Тогда он повыкобенивается чуток, соберет сливки общественного внимания, затем громко изречет «иди же и впредь не воруй» или нечто в подобном духе. Но сантименты дикарю были чужды. Издав глухой вой сквозь волчью шкуру, оплаченный золотом Зигфрида трофей он по-прежнему держал в зубах, бесноватый в припрыжку полетел к бургундскому павильону. Зигфрид, рассчитавшись с квестером и вручив ему Бальмунг, собрался нагнать дикаря и оттаскать за ухо, но жрец и подробной законности придержал королевича за запястье.
1: «Отметочка, господин», — деловито пробормотал он, извлекая уголек из-за своего канцелярского короба.
0: «Какая еще отметочка?»
1: «О залоге, разумеется».
0: Квестер обиженно-удивленно вздернул брови. «Я вас запомнил».
1: «Вы-то запомнили, а вот я вас могу забыть. Как имя вашего меча?»
0: «Бальмунг».
1: «Великолепно».
0: Уголек квестера щекотливо затанцевал по Зигфридовой ладони.
1: «Отметочку поберегите до конца представления».
0: Квестер квазилюбезно улыбнулся, откланялся и, перебросив перевязь Бальмунга через плечо, потопал вниз. «Забудешь ты меня, как же!» Зигфрид воззрился на результаты бюрократических трудов формалиста. Кое-как складываясь из черных ниточек сажи, зато распространяясь на весь хиромантический ландшафт, на его ладони рисовалась корявая и таинственная «Мекки Балм». Ломать голову над содержанием формулы королевичу было не досуг. Зигфрид поискал взглядом бесноватого, но того и след простыл. Деваться с верхотуры было некуда. Единственным местом, где можно было укрыться от глаз, представлялись недра бургундского павильона. И точно, оттуда выпорхнули первые ласточки скандала.
1: «Но зачем вы это сделали?» — раздавалось наверху. «Постеснялись бы людей!»
0: Голос принадлежал, похоже, пресвитеру Германариху.
1: «Я давно вам говорил, что его надо крестить, крестить и еще раз крестить. Это епископ».
0: «Три раза вроде не крестят», — кто-то из сопалатников.
1: «Да что вы от него хотите? У него же отец Ульфхедин. А кем будет сын Ульфхедина? Злостным этим самым кхином»,
0: — кажется, снова Германарих. «А по-моему, забавно», — сказала вдруг Ильдико. «И шкура, кстати, мне с самого утра зябка». Она обладала необычным голосом, эта Ильдико. Не скажешь, громким или пронзительным, но интонированным так, будто Ильдика всегда и везде была уверена, что стоит ей открыть рот, и все вокруг начнут слушать ее и только ее. Любопытно, благодаря этой вокальной уверенности ее реплики обычно и впрямь достигали адресатов. Но что б там ни говорила Ильдико, право вынесения вердикта принадлежало, разумеется, королю.
1: «Данквард, это просто позор!
0: Что за вид, что за лохмотья?
1: Имейте в виду, Данквард, не будь мы стольким обязаны вашему отцу, я, пожалуй... Пожалуй, я не стал бы терпеть вашего присутствия в Вормсе. А теперь ступайте, здесь и без вас тесно».
0: Бальм означает Бальмунд, а Мекки... Мекки — это погодский мечник, кстати, осенил и Зигфрида, когда он во второй раз за последние 3 минуты столкнулся с Данквартом нос к носу. «Послушай, в самом деле, зачем ты это сделал?» — спросил Зигфрид полголоса. Справа от них только что уселись какие-то степенные господа в тогах, не дать не взять римляне. Слева, ближе к проходу, купеческое семейство. Отец, мать, 3 взрослых девицы и 2 хилых юноши. И слева, и справа говорили на латыни. Зигфрид начал стесняться своего варварского наречия. Не говоря уже о жуткой внешности Данкварта, который вызвался исполнять при обиженном королевиче роль комментатора Ристаний и гида по ипподромным достопримечательностям. «А что я сделал?» — с вызовом переспросил Данквард. «Я всего лишь взял у квестера то, что ему не принадлежит, и хотел сделать приятное Ильдико. Но тут подвернулся ты. Если б я не подвернулся, тебя могли бы крепко отдубасить». «Отдубасить? Меня? Ну-ну». Данквард, который прежде смотрел в сторону гуннского павильона, вдруг повернул голову и вцепился в лицо королевича своим волчьим взглядом. «Что такое?» Зигфрид не любил, когда чужое внимание к нему выражалось столь пристально. «Ты один из наших», — вдруг сказал Данквард. «Но наш не станет заступаться за оборванца. Ты ведь не узнал меня?» «Нет». «Но что значит «один из ваших»?» «То есть как бы ты добрый», — Данквард покачал головой. «Что значит «один из ваших»?» — настаивал Зигфрид. «Кто эти ваши?» «Ульфхедины». Или, как говорит косноязычный германарих, ульфхедины. Воины-волки. Воины, которые становятся волками в бою, как берсерки становятся в бою медведями. Одни говорят, что это метафора и что люди остаются людьми, но в них вселяется звериная ярость. Другие говорят, что настоящие ульфхедхинны действительно переворачиваются в волков. А ты что думаешь, братец? Я думаю, что я не волк и не медведь. Нет, человек не сумел бы перехватить меня на ступенях прохода так ловко. Это по силам только зверю. Хотя в полнолуние когти режутся? Типун тебе на язык. Режутся, режутся. И ты делаешь так. Данквард оскалился и, скрючив пальцы, замахал в воздухе руками. Отец купеческого семейства брезгливо покосился на бесноватого германца и поспешил отвернуться. Сходство с волком получилось эффектным, удивительно близким. Зигфрид поморщился. «Не пугай людей, сейчас весь ипподром разбежится». «А, хоть бы и разбежался!» — огрызнулся Данквард, но сразу же дурачиться перестал и чинно сложил руки на коленях. «Ненавижу я эти ипподромы, стадионы, каструмы, палатины. Наши предки пришли из лесов свободными, бесстрашными и жестокими. Они убивали, чтобы жить, а не чтобы жреть. А потом вот эти и вон те...» Данквард двумя кивками обозначил зрителей в тогах и какой-то из павильонов, вероятно, рамейский. «Научили нас страху и религии распятого, вину и монетам». Данквард говорил складно, явно с чужих слов. «Но и ты ведь от вина не отказываешься?» «От пары лишних монет я тоже не откажусь», — пожал плечами Данквард. «И на ипподром ты все-таки пришел?» «Да, пришел», — согласился Данквард. И вдруг захохотал. Он подвывал и кудахтал, часто-часто шлепал босыми пятками и размахивал руками. Дескать, ну тебя, Зигфрид, уморил. «А ты поверил, поверил!» — изгалялся Данквард. «Хорошо я изображаю, да? Хорошо. Похоже на Мундриха?» «Не знаю я, кто такой этот Мундрих, но ты, кажется, допросишься». Соседи крутили головами и возмущенно шипели. Зигфрид делал успокоительные жесты. «Все нормально, все путем, вы же понимаете, парень не в себе». «Мундерих, король аламаннов. С ним приехали 6 дюжин дружинников. Все они не бреют бород, заплетают их косицами, носят железные кольца и ходят в бой с двуручными топорами. Да будет тебе известно, железное кольцо — знак бесчестья у аламаннов. Юноша надевает такое кольцо на шею и носит его, пока не убьет своего первого врага». «Снова подкалываешь? Зачем же дружинникам кольца носить, если это бесчестно?» «Затем, что этим они как бы говорят, сколько мы врагов перебили, что нам даже знак бесчестия не в тягость, плевать на него. А с другой стороны, это как бы вечное напоминание о том, что врагов еще видимо-невидимо. А вон, кстати, и сами аламанны». Данквард ткнул пальцем в северную трибуну. Там по всем рядам перекатывались волны оживления. Свои места одновременно занимали делегации аламаннов, гуннов, нибелунгов, ромеев и франков. «А вон те кто? Франки?» Соображаешь. Саранча наша неисчислимая. Видишь, сколько вояк с собой притащили? 20, 40... 40 и 40... 140! 208, я уже сосчитал. Вот-вот. Я позавчера слышал, как Гунтер в полголоса честил и своего бога, и всех дедовских. Дескать, святые законы гостеприимства обязывают его кормить всю эту ораву за бургундский счет. А счет, к слову, набегает немаленький. А вон тот дылда с посохом, король Хильдерик. Нет, Хильдерик сейчас на 2 ступени ниже. Видишь, в красном плаще. У них такие порядки. Впереди короля запускать расфуфуренного номенклатора. Он сейчас, небось, на 3 языках выкрикивает: «Расступись! Король идет! Король идет!» Если бы не гвалт, мы бы расслышали. Глотка у крикуна воловья. Причем, заметь, король идет, а вовсе не король Хильдерик идет. Как если бы Хильдерик был базилевсом одним на весь мир. Пусть себе кричит. Пройдет 30 лет, об этом Хильдерике никто и не вспомнит. Ай да Зигфрид, что ему какой-то франкский король? А тебе вспомнят? Вспомнят. Данквард на какое-то время заткнулся. Королевич наблюдал за гуннами. Эти варвары, на войне неукротимые, отважные, жестокие, что уже успело войти в анекдоты, неразборчивые в еде, как крысы. Во время мира ничто не ставили превыше роскошных нежных шелков, диковинных рисовых яств и золотых украшений скифской, а на самом деле сарматской работы. Ходячими иллюстрациями этой черты национального темперамента служили послы гуннов со своими золотыми венцами, шелковыми шароварами и 2-футовыми отвесами гигантских рукавов. На таком расстоянии они казались большими пестрыми шарами, которые увлекают вверх таинственные чары. Не по ступенькам, а над. Над ступеньками. Плавны и сдержаны были движения гуннского посла Ислы и 3 его соратников Вериха, Туманя и Моде. Невесомыми, бесплотными смотрелись эти надутые риторикой и мудростью неженки по сравнению с той маринованной в конском поту безжалостной хтонической мощью, которая стояла у них за спинами и которую они представляли здесь с наивежливейшими улыбками. Каждого посланца сопровождала пара слуг. Один с огромным бумажным зонтиком, другой с позолоченной конской головой на расписном шесте, увитом разноцветными лентами. Проследив направление взгляда Зигфрида, Данквард пихнул королевича локтем в бок. Это был его коронный метод привлечения внимания собеседника. За такие штучки Зигфрид был готов прибить любого, но к Данкварду он снисходил. Что вы хотите? Ульфхидхин, дикая тварь из дикого леса. Погляди на эти гуннские палки с лошадиными головами. Знаешь, зачем они? Гизельхер рассказывал, что это вроде ликторских фасций. Не припомню такой глупости. На самом деле никакие это не фасции. Гунны называют таких лошадок смертельной предосторожностью. Их всегда носят за большими шишками. На тот случай, если шишка вдруг соберется умирать, тогда умирающему дадут в руки эту лошадку. Душа гунна оседлает ее и понесется на небеса. В бой они тоже идут с такими лошадками? Ты что, в бою-то они на настоящих лошадях. Зачем им какие-то палки? Все это ты знаешь. А вот, кстати, фанфары самым беспардонным образом заставили Зигфрида заткнуться. Сигнал означал, что все заслуживающее внимание гости уже расселись по своим павильонам, а колесницы выведены на стартовую черту. «Так что, кстати?» — переспросил Данквард. «Забудь. Расскажи лучше, что это за бабулька?» Зигфрид имел в виду старуху, которую, поддерживая под локти, подвели к колесницам 2 квесторов. Данквард построжил. Может, кому и бабулька. А для нас матушка Руга. Она слепая. Это я уже понял. Матушка Руга Галиуруна, вещунья. Проверяет, не ищет ли кто легких путей к победе. А что, у вас это умеют? Начертать на колеснице руны победы так, чтобы они из безжизненного орнамента превратились в источник лошадиной силы? Или составить действенный дорожный оберег? Да как сказать, неохотно ответил Данквард. Раньше точно умели. И сейчас кто-то где-то... Вот колесницу, по-моему, можно не проверять. С тех пор, как они вкупе с остальным имуществом короля были освящены епископом, такая магия их вряд ли пробирает. Пока матушка Руга, помахивая ореховыми омеловыми прутиками, исследовали колесницы, квесторы с громкоговорительными раковинами расшифровывали для зрителей цвета знаменитых возниц. По первой дорожке в лазоревом цвете во славу царя и народа гуннов отправляется в забег
1: несравненный Зефир Ниский.
0: Зигфрид предполагал, что объявление вражьего возницы ипподром встретит угрюмым молчанием. Однако подкупленные сметливым и предусмотрительным послом Ислой клакеры из Вормской голыдьбы дружно затарахтели припасенными специально для таких случаев трещотками. В бургундском павильоне застучали мечами по шлемам вежливые дружинники Гунтера. От Аламанны те не упустили случая гуннов освистать, а павильон франков хранил демонстративное безмолвие.
1: «По второй дорожке в лиловом цвете во славу Христа и Базилевса Феодосия правит трехкратная звезда константинопольских христаний, кольценосный Сурен Кавказец!»
0: Этого тип в позапрошлом году едва не удавили за изнасилование. Урт его покрыл. «За денежки обставил дело так, будто все там случилось по согласию», — прокомментировал Данкорт. «Загорелому повезло, что дело было с кельтской девицей. Если б с нашей, мы б его повстречали».
1: «Откуда этот Сурен в позапрошлом году здесь взялся?»
0: «Зигфрид, да ты что, в первый раз на Рестаниях?»
1: «Почему же? У нас такие в Нидерландах каждый год».
0: «Да? И кто ж там бывает?»
1: «Британские кельты». «О, кельты, знатные ездоки. Ну а кто еще?» «И все. Мы да кельты. Изредка хальфданы».
0: «Мы да кельты, скука. Небось, прям по кочкам гоняете». Наврать про несуществующий ипподром Зигфрид не отважился.
1: «Вроде того. Остров у нас есть между двумя рукавами Рейна. Плоский, как доска. На острове поле. Беговым называется. Там и ездим. А кто правит?» «Короли, ярлы и их родственники. И колесниц, небось, кельтского образца. Боевые, дедовские.
0: Не без этого».
1: «Знал я, что вы там на севере отстали от жизни, но чтобы так. То ли дело у нас. Здесь все по-цивилизованному, не хуже, чем у римлян. Возницы — особое сословие. Обычно это рабы, но есть и свободно рожденные. Возницу можно привести с собой, как это сделали гунны и урл, посланник Базилевса Ромеев. А можно нанять прямо здесь, как поступили нибелунги, франки и аламанны. Колесницы — те вообще наши, бургундские. Их разыгрывают перед соревнованием по жребию».
0: «То есть ты хочешь сказать, что за франков, например, все равно выступает возница бургунд?»
1: «Ты прослушал, его только что объявили.
0: Бургундов среди возниц вообще нет. За франком выступает какой-то иллириец по прозвищу Фелицитат. Все наши возницы заемные. Гунтер арендовал их в Равенне».
1: «И в чем же доблесть?» — разочарованно спросил Зигфрид.
0: «Гунтер дает денег италикам, франки дают денег Гунтеру, а в итоге какой-то иллириец ездит во славу короля Хильдерика. А у самого Хильдерика, у его братьев, сыновей и племянников кишка танка?» «Хочешь, иди, если у тебя кишка толста», — ухмыльнулся Данкварт. «Гунтер тебе ладонь на лоб возложит, и ты уже посвящен. Катайся за Бургундию до посинения».
1: «Оно мне надо», — фыркнул Зигфрид.
0: «Именно что», — согласился Данкварт, — «и никому не надо. Удовольствие это опасное, сложное, и за пределами ипподрома бессмысленное. У нас таких дорог нет, чтобы по ним на бигах гонять».
1: «На чем?»
0: «Эти колесницы по двух лошадей рассчитанные бигами называются». «А, точно, ведь четверные — это квадриги». «Все, молчок! Возницы уже вожжами обмотались».
1: И правда, возницы зачем-то обвязывали вожжи вокруг туловища. Зигфриду такой способ был в диковинку. Сказывалось захолустное происхождение.
0: Ипподром благоговейно затих. Начиналось самое главное на любых ристалищах — ристалище.
1: Любопытно, что Данкварт, который производил, или вернее пытался произвести на Зигфрида впечатление беззаботного и асоциального пасынка своей волчьей натуры, теперь поспешно примкнул к общественному заговору тишины и, замолкнув, весь обратился в зрение и слух.
0: Снова взревели фанфары. Веревочные затворы одновременно освободили все шесть колесниц. Меньше минуты прошло, а уже выяснилось, что лиловая колесница Ромеев не иначе как оснащена невидимыми крыльями. На первой же мете она легко обошла лазоревую бигу гуннов. А в спину гуннскому вознице, несравненному Зефиру Ниссскому, задышала пара гнедых, впряженных в бигу бургундов. Таким образом, колонна из трех колесниц под предводительством Ромейской заняла первую беговую дорожку, остальные — лимонно-желтые нибелунгов, зеленые франков и оливково-черные аламаннов — плавно сползли на вторую, третью и четвертую дорожки. Они отставали от ведущей тройки совсем чуть-чуть, и все же отставали. Каждый возница стремился выбиться в лидеры этой тройки аутсайдеров и захватить тактически выгодную вторую дорожку. Точнее, возница Нибелунгов, который и без того был лидером, требовалось удержать выгодное положение, а двум другим этого положения его лишить. Когда проходили северо-западную мету, зеленая бига франков, почти не сбавляя скорости, вылетела на соседнюю дорожку прямо перед одуревшими аламанскими лошадьми. Те, само собой, всполошились и унесли колесницу аж на песчаную обочину бегового поля за шестой дорожкой. Зигфрид вздрогнул. Аламанская колесница влетела в песок боком и дала ужасный крен. Как подсказывала интуиция королевича, она должна была неминуемо опрокинуться на бок и развалиться. Собственно, внутренний образ этой колесницы, сотканный в сознании королевича органами чувств, все-таки потерпел катастрофу. Тонкий передок раскололся, возница налетел животом на новорожденный деревянный клин и Зигфрида едва не снесло со зрительской скамьи невероятной явственностью этого видения. Однако на этот раз зрительное чувство равновесия подвело королевича. Аламанский возница, выгнувшись всем телом влево, развернув торс, раскинув руки, смог в пиковый миг одолеть моменты инерции и земное тяготение. Колесница прокатилась чуть вперед, все это время стоя на одном колесе, и все еще не решалась опуститься на второе, но в итоге коллективный разум атомов склонился к милосердию. Бига, сохранив вертикальное положение, остановилась. «Приехали!» — удовлетворенно прокомментировал Данквард. «Пока он своих каурах успокоит, пока снова разгонится, эти уже 10 стадий подмахают». «Да его и самого-то, кажется, надо успокаивать». Действительно, пока Данквард говорил, возница спрыгнул на песок и, перегнувшись пополам, упал на колени. Он замер, будто бы парализованный сильнейшим ударом в солнечное сплетение. Неужели его испуг столь силен? Неужели там так страшно, подумал Зигфрид. Это ведь для него не первый и даже, наверное, не сотый забег. «А что, правила разрешают перехватывать чужие дорожки и подрезать?» — спросил Зигфрид. «Наши правила разрешают все. В этом и интерес». Тем временем Фелицитата, который так ловко вывел из игры возницу Аламаннов, словно бес вселился. Ему удалось не только нагнать виловатых нибелунгских бегунов, но и подрезать их у следующей юго-западной меты. Однако именно заторможенность лошадок сослужила рецемеру возницы желтой биги нибелунгов добрую службу. Несмотря на то, что этот маневр Фелицитата был еще опаснее предыдущего, нибелунгские лошади не споткнулись и не засеклись, а только лишь умерили шаг, да так плавно, что рецемеру даже не пришлось прокладывать особенных усилий, чтобы удержаться за передок колесницы. В любом случае, Фелицитат своей цели достиг. В тройке аутсайдеров он выбился в лидеры и теперь, прочно утвердив первенство на второй дорожке, понукал свою разномастную пару Серого и Воронова, нагоняя вишневую бигу бургундов. За бургундов, во славу владыки Рейна, выступал молодой италиец из хорошей семьи. Полное имя италийца Аниций Минуций Септимий Флавий многое бы сказало просвещенному генеалогу, но в этой германской дыре оно не значило по сути ничего. Рейд гуннов лишил семью Флавия всего. Недвижимое имущество, вилла, сады, маслобойня сгорело, а движимые рабы и паденщики попрятались по кустам и больше уже из кустов не показывалось. Помыкавшись по Цизальпийской Галлии, Флавий продался в Равенскую школу колесничих. Выступать под своим родным именем не позволяли ни цеховая этика, ни гордость наследника славы победоносных Флавиев. Так он стал Гермесом Цизальпинским, что в сущности можно было бы принять повышением в ранге из сенаторского сословия да в божественное. Вот его-то, Гермеса, и нагонял Фелицитат, понукая лошадей не хлыстом единым, но рыкающим иллирийским речитативом. Ветер сейчас дул возницам в спину. Гермес сквозь свист в ушах расслышал, как Фелицитат общается со своими конями, и, зная иллирийца уже не первый год, понял — соперник сегодня в настроении. А когда иллириец в настроении, жди беды. И свою голову под колеса сложит, и чужих не пожалеет. И хотя Гермес не видел, как именно иллириец расправился с оливковой бигой аламаннов, ее красноречивое стояние на обочине говорило само за себя. Покосившись вправо, Гермес увидел, что двумастная пара Фелицитата молотит копытами вровень с его задним колесом. Сейчас Фелицитат дооформит свой речитатив до полной эвокативной формулы, гений-покровитель иллирийца потусторонним кнутом вскипятит кровь лошадям. Последние усилия, и Бига вырвется вперед, а затем, вильнув влево, впишется в растущий интервал между лошадями Гермеса и колесницей Зефира Ниссского. Если Фелицитат не рассчитает, или именно рассчитает злокозненно, от такого маневра лошади Гермеса утащат его Бигу во внутренность бегового поля, что будет лишь в лучшем случае означать борьбу за пятое место, свернувшейся на дистанцию оливковой Бигой. Опередить Фелицитата решил Гермес и, изо всех сил хлестнув лошадей, направил их на вторую дорожку, отжимая тем самым соперника дальше, на третью. Все-таки Фелицитат был в настроении. В настроении был и его гений-покровитель. Большинство, если не сказать все зрители, не поняли, что же именно произошло. Налицо были не причины, а одни лишь следствия. Вишневая колесница с себастическими крестами на боках, распустив два песчаных буруна, пролетела еще дальше, пока не остановилась. Бига лежала на боку, ее правое колесо валялось отдельно. Лошади, чудом не переломав себе ноги, яростно бились на месте, стараясь выпутаться из уцелевшей упряжи. Гермес, успевший все-таки обрезать поводья, лежал на полпути между потерянным колесом и вишневым деревянным башмаком, каким представлялось такого расстояния Бига Зигфриду. «Это бургундское, верно?» — переспросил королевич. «Угу! Владыки Рейна в полном пролете!» — радостно констатировал Данкорт. «Гунтер повесится, Кримхильда утопится, а Германарих разуверится в Христе и сбежит к друидам!» «Ты серьезно?» «Почти! Видишь ли, тут есть одна...» «Тихо!» — королевич предостерегающе выставил ладонь. «Тихо!» Данкварт, который сам никогда не мог похвастаться хорошими манерами, был шокирован. «Зигфрид должен быть повежливей!» Тем более уж такое, какое тут тихо. Ипподром бесновался во все 8000 глоток, свистел и трещал, лупил в щиты и улюлюкал. Кажется, в проходе между гуннскими и аламандскими павильонами кому-то уже чистили рожу. И только бургундский павильон ошарашенно примолк. Вот так незадача. Они могут выставить другую колесницу? Нет, но ты, Зигфрид, не очень-то... Образ возницы аламанов, балансирующего всем телом ради того, чтобы продержать свою бигу на одном колесе пару-тройку мгновений, в сознании королевича был свеж, как непросохшие чернила. Сопереживание его испугу было еще свежее. «Гунтер тебе ладонь на лоб возложит, и ты уже посвящен. Катайся за Бургундию до посинения», — так сказал Данкорт. «Синеют заснеженные лощины, глаза хальфданов, васильки, мотыльки, покойники. Если ничего не получится, он бросится на меч. Если получится наполовину, он сломает себе шею на первой же мете. До посинения!» Зигфрид вскочил. Прошел по ногам купеческого семейства, как по мостовой. «Не понимаю!» — рявкнул в ответ на латинскую хулу. Вломился в бургундский павильон. Выражением лиц владыки и совладыки Рейна напоминали опешивших бобров. «Король!» Зигфрид припал на одно колено и схватил апатичного Гунтера за руку. «Позвольте мне править колесницей во славу вашего величества!» «Вы не вовремя!» Гунтер попытался высвободиться. «Позвольте и все!» Зигфрид рывком прижал ладонь короля к своему темени. Гунтер не понимал толком, чего добивается от него этот молодой чужестранец. Но пальцы королевича так сдавили ему запястье, что хрустнули кости. Полное удовлетворение просьбы Зигфрида виделось лучшим средством избавиться от этого крапьего зажима. «Можешь!» — кивнул Гунтер. «Вы все свидетели!» — сказал Зигфрид, поднимаясь с колен. «Король только что разрешил мне выступить от имени Бургундии!» «А я благословил!» — вернул пресвитер Германарих и осенил Зигфрида крестным знамением. «Вот уж чего королевич не ожидал!» Пресвитер проявил чутье, которому должны были позавидовать оба его патрона, и епископ, и король. Зигфрид отвесил поклон, развернулся кругом и бросился прочь из павильона. Когда он, перепрыгивая разом через несколько ступеней, несся вниз, до него дошел смысл сказанного некогда Альбрихом. «Есть такие дни, когда ловцу не приходится искать знаков благоволения судьбы. Они находят ловца сами». Таким знаком обернулась свара Данкварта с Квестером. Не отдай Зигфрид четверть часа назад свой мекибальм Квестеру, своенравные ножны сейчас угробили бы его, впутавшись между ногами в самый неподходящий момент. 7 прыжков достало королевичу, чтобы спуститься от бургундского павильона к ограждению бегового поля. Проделать такое с Бальмунгом на поясе смог бы разве что сам Альбрих. Когда Зигфрид перемахнул через деревянные поручни вокруг песчаной обочины, к нему бросились было двое квесторов. «От имени и по поручению короля Бургундского!» — крикнул им германарих, который, поспешив вслед за Зигфридом, бочком-бочком одолел пока лишь треть спуска. Квесторы не расслышали, но остановились. Переспросили. Тем временем Зигфрид с невероятной прытью уже несся к сломанной биге бургундов и достиг лежащего Гермеса, прежде чем квесторы все-таки выслушали пояснение германариха. Зигфрид примчался сюда вовсе не за тем, чтобы озаботиться здоровьем незнакомого возницы, но пробежать мимо несчастного просто так ему не позволила совесть. Даже самый поверхностный осмотр сообщил, что у Гермеса перелом левой голени. Если еще какие-нибудь повреждения он не разглядел, учуял лишь, что Гермес жив и, кажется, возвращается в сознание. Открыв глаза, возница и впрямь шевельнулся, но затем снова провалился в беспамятство. Боль при таком переломе невыносима. Совершенно невыносима. Облегчить страдания Гермеса королевичу было по силам, но для этого требовалась концентрация. А для концентрации требовалось время, а выкладывать время из кошелька будущего на прилавок настоящего Зигфрид не умел. Подобное доступно лишь тем ловцам стихий, которые уже давно превзошли человеческую природу и сами сделались стихиями по преимуществу. Без концентрации. Что он мог? Отнести Гермеса к квесторам, чтобы те немедленно промыли от земли открытую рану с торчащей костью. Вот и все. Но ведь это они могли. Это они были обязаны сделать без его напоминаний. «Заберите его отсюда!» — крикнул Зигфрид во всю глотку. Он показывал на Гермеса. Отвечал ипподром. Квесторы же в ответ шлепали губами и, похоже, ужасно злились. Германарих за их спинами тоже размахивал руками. «Чудотворствуй, мол, на благо королю Гунтеру, а не колесничьему Гермесу!» Разозлился и Зигфрид. Он стащил с Гермеса войлочную шапочку пилей и надел ее уже на бегу. При его приближении лошади заволновались и поволокли сломанную колесницу прочь. Но прочь от чего-то означает также и по направлению к чему-то. В данном случае бегство лошадей было королевичу на руку, поскольку они приближались к беговой дорожке. Зигфрид припустил с удвоенным рвением, догнал беглянок и побежал рядом с правой лошадью, положив ладонь ей на холку. Перед его глазами бок о бок пронеслись две биги. Вслед за ними еще две, тем же манером. Пятая, аламанская бига, сейчас только-только возвращалась на дистанцию, выползая из своего песчаного отстойника. За ней тащились четверо кольценосных посланцев Мундериха, осыпаясь возницу руганью и посулами. Пока лошади выволакивали бургундскую бигу на первую дорожку, Зигфрид успокоил их и объяснил, что к чему. С его аргументами согласились обе, и та, которую на лошадином языке звали Хрухт, и та, имя которой было Нза. То, что колесницы чрезвычайно легки, Зигфрид оценил еще в начале забега. Теперь он получил возможность убедиться в истинности своих наблюдений. Взявшись за обломок оси, торчавшей из-под левого бортика, королевич без труда поставил колесницу вертикально. Сколько же она весит? Фунтов 100. Нет, даже меньше. 80 фунтов, но 85. Нза и Хрухт терпеливо дожидались, пока их новый знакомец, двуногий конь Люм, таким благородным именем представился им Зигфрид, закончит свои эксперименты. Королевич отклонил бигу вправо, оценивая угол, при котором она займет сравнительно устойчивое положение. Так-так. Ну, если только последнее колесо не отвалится. «Вперед!» — крикнул Зигфрид на лошадином языке. Лошади пошли рысью. Зигфрид, удерживая колесницу в отклоненном положении, побежал вместе с ними. Сразу же ощутил, что колесницу водит из стороны в сторону и вверх-вниз на каждой крохотной неровности. Придется его телу трудяги учитывать и это обстоятельство. Ничего, захочет жить — научится. Страх Зигфрида достиг критической отметки, когда он почувствовал, что его выносливость и прыть больше не могут состязаться с лошадиными. Колесница рвалась вперед. Выбор был небогат. Либо бросить колесницу и, раскланившись перед хохочущими франками, уйти на острие меча в ад шутов и акробатов, либо... Зигфрид отпустил ось колесницы. Пальцы правой руки разжались сами, не выдержав перенапряжения. Пружинисто оттолкнувшись ногами от земли, он вскочил в колесницу. Этот прыжок сам по себе уже был подвигом. Тело Зигфрида полностью отделилось от сознания. Первый раз с ним случилось такое, когда в своей пещере зарыдал смертельно раненый Фафнир. Но в тот далекий день органы его тела действовали без плана, хаотически. Теперь же каждый мускул Зигфрида имел свою партию и следовал ей безупречно. «Быстрее!» — приказали лошадям голосовые связки королевича. Плечи, предплечья, кисти, ступни, голени, бедра, ягодицы, торс, шея Зигфрида мгновенно изменили взаимное положение, стремясь наилучшим образом компенсировать опрокидывающий момент, привнесенный в систему собственным импульсом королевича. Это не помогло. Колесница продолжала опрокидываться вправо. Память о баламанском вознице отозвалась в животе Зигфрида болезненным спазмом, и вместе с непроизвольно сократившимися мышцами живота тело королевича отыскало верное решение, выскочив на левый бортик колесницы. Ипподром ахнул. Глаза Зигфрида, снова же в обход сознания, сговорились с голосовыми связками. «Еще быстрее!» — приказали они лошадям. Зигфрид сидел в сюрреалистической позе на бортике колесницы. Руки его были раскинуты, одна нога поджата, другая вытянута вперед вдоль оси движения. Правый глаз Зигфрида был зажмурен, зрачок левого совершал хаотические движения, таращась по сторонам придирчиво и небезопасно. Это был дурной глаз, но тело Зигфрида, не желая причинять зла окружающим, не сообщало ему соответствующей санкции. Санкция была другой – использовать зрительную ось дурного глаза в качестве балансира, если надо, опоры. Подобным образом, на одном колесе королевич прошел без особых затруднений две меты, и подром успел вскипеть изумлением, взорваться восторгом и начал успокаиваться. При всей чудесности происходящего, при всей фантастической несуразности позы Зигфрида, его езду с горем пополам можно было вписать в общее представление о цирковом трюкачестве. Немногие желающие отнесли этот физический нонсенс за счет божественного вмешательства, кое-кто насчет собственной невменяемости. Но только не бургундские дружинники. Когда стало ясно, что Зигфрид не упадет, и что бургундская колесница, хотя и далеко позади форвардов, но уверенно продолжает движение к финишу, громкоговорительные трубы квесторов возвестили. На первой дорожке, в вишневом цвете, во славу Христа и владыки Рейна, сменив выбывшего Гермеса Цизальпинского, участвует в забеге Зигфрид Нидерландский! Выйдя из своего павильона и выстроившись в проходе, дружина Гунтера запела в щиты. Последний раз эту замогильно торжествующую песнь Ислы и Верих слышали на заваленных потрохами опушках Оденвальда, откуда не вернулись 12 тысяч гуннов. Дружинники Гунтера пели в щиты только по большим праздникам. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Это был первый рассказ нашего сегодняшнего вечера. Александр Зорич, второй подвиг Зигфрида. Чуть попозже, мы сейчас передохнем, и я предложу вашему вниманию еще кое-что. Спасибо!

0: Ирина Лазаренко. Я вернусь до темноты.
1: Странные они, эти дети,
0: вырвалось у Анны. За окном быстро густели ранние северные сумерки. Чашка с горячим чаем согревала ладони, что было вроде как лишним. Батареи шпарили «будь здоров», хоть в бикини рассекай по учительской. Но за окном густели ранние северные сумерки и проглатывали выбегающих из школы детей одного за другим, и от этого зрелища у Анны зябли пальцы, а спину между лопатками щекотали мурашки.
2: «Странные!»
0: Ольга Семеновна подняла взгляд от журнала, навалилась монументальной статью на стол.
2: «Чем это странные?»
0: Хорошо поставленный голос взвился к беленому потолку и оттуда свалился на Анну требовательным «к доске».
1: «У них глаза не детские»,
0: — негромко ответила она, чуть смешавшись под взглядом Ольги Семеновны.
1: «Словно эти дети знают большую и страшную тайну. Словно они в одиночку хранят ее».
3: «Они в Архангельске», — буркнула Ольга Семеновна, возвращаясь к журналу. «Солнце толком не видит. Какие тут глаза могут быть? Вот проживете тут год-другой, Анна Алексеевна, мы на ваши глаза посмотрим».
1: «Это не то»,
0: — тихо возразила она и подошла поближе к окну. Сумерки уже почти съели за оконный мир.
1: «У старшеклассников взгляд совсем другой. И у взрослых тоже. А дети...»
0: Она помолчала и повторила.
1: «Дети словно знают страшную тайну».
0: Ольга Семеновна не ответила, но пренебрежительно дернула плечом. Анна видела это в отражении окна.
1: «И они никогда не возвращаются с улицы до темноты, даже по выходным. Я вижу по соседским детишкам».
2: «И что?»
0: Ольга Семеновна снова подняла голову от журнала, выпрямилась на стуле, отчего чуть сместилась над журнальными клеточками ручка с острым носом-клювом. Клеточки съежились в ожидании.
2: «Анна Алексеевна, это Архангельск. Тут заход солнца в декабре, знаете во сколько? В полтретьего дня.
4: Полтретьего!
2: Кто тут может возвращаться домой до темноты? Дворники?»
0: Анна не ответила. Она бессознательно сжимала в ладонях чашку с горячим чаем и тщетно пыталась рассмотреть в окне хоть что-нибудь. Окно накрыло ладонью ранняя северная тьма. Проглотила выбегающих из школы детей, их яркие шарфики и шапочки, тракторные следы теплых ботинок, странные глаза, звонкие голоса. Дети что-то знали об этой тьме.

прошлом году София не увидела ничего необычного в зимней ранней ночи, которая обступила берег. Тогда все выглядело привычным. Высокие, залитые для детворы горки, по которым катались на тюбингах и ледянках. Фигуры изо льда, такие каждый год устраивали во многих местах и на городской площади, и в парке у Соломбалы-Арт, и тут, на берегу Северной Двины. Снег. Целые горы снега. Человек 30 детей от 8 до 13-15 лет. В прошлом году София упросила старшую сестру Настю взять ее с собой, хотя Настя и говорила, что еще рано, София, ты ничего не увидишь. Но София и не собиралась ничего видеть, а просто хотела покататься на ледянке. Странная это была прогулка, и София как-то сразу поняла, что ей тут не место. Дети словно не веселиться собрались, а воевать. Собранные, взбудораженные, но молчаливые, они долго стояли, стискивая ремешки тюбингов, ледянки, совочки и ведрышки. Стояли и молча вглядывались вдаль, в темноту, где бродила северная ночь. Прятала от них второй берег и еще какие-то другие места. А потом все разом, с какими-то отчаянно радостными воплями и песнями, бросились кататься с горок, бросаться снежками, строить башенки, словом, веселиться. София от этого надрывного веселья по команде опешила и вскоре запросилась домой. Сестра с явным облегчением вызвала отца, и тот забрал.

0: провожала ее словами.
1: «Настюш, вернись до темноты!»
0: Каждый день сестра говорила, что постарается. Каждый день она приходила через несколько часов после того, как город накрывала непроглядная тьма, в которой невозможно было рассмотреть собственные руки. Родители совсем не волновались, ведь Настя исправно отвечала на звонки и СМС. Родители только качали головами и с трудом припоминали, что они сами, кажется, были точно такими же в свои 13 лет и ни разу зимой не вернулись домой до темноты. Хотя их родители и всегда об этом просили, и они всегда отвечали, что постараются. Но теперь уже не могли вспомнить, старались или нет. Только радовались, что нынче у каждого ребенка есть смартфон, и не нужно переживать, что ребенок навсегда канул в непроглядную ночь за окном. Когда сестра приходила домой, от нее всегда пахло морозом и тьмой. Родители, кажется, не чувствовали запаха тьмы и вообще не ощущали никакой неправильности. А София ее видела. Но эта неправильность была слишком сложной, чтобы первоклашка могла облечь ее в слова. В прошлом году Настя заболела дней через 10 после первой вылазки. Сначала шмыгала носом и покашливала, и все сильнее пахло от нее морозом и тьмой, а потом тьмой и морозом. И, наконец, сестра свалилась с бронхитом и не выходила из дому неделю. Но вместо того, чтобы лежать в постели, как велел врач, Настя проводила большую часть времени, навалившись на подоконник и глядя в черноту за окном.
1: «Да что там такое?»
0: — не выдержала как-то раз София.
2: «Там сумрак»,
0: — глухо ответила сестра, и больше София ничего не сумела из нее выдавить. Запах тьмы понемногу уходил вместе с болезнью, и едва врач разрешил Насте ходить в школу, она возобновила вечерние вылазки, несмотря на возражения родителей. Они предпочли бы, чтобы дочь отлежалась и окрепла, но не запрещали прогулок, видя, как она рвется туда в ночь. Да и доктор говорил, что нельзя нашей детворе без воздуха, уж будьте уверены, детишки тогда совсем раскисают, нарушение сна, депрессии, пусть уж бегают, если им так хочется, пусть бегают. И родители отпускали Настю бегать. Только с еще большей настойчивостью просили вернуться домой до темноты. И Настя говорила, что постарается, но всегда возвращалась поздно. Она много болела в ту зиму, как и во все предыдущие зимы. Простуды, бронхиты, температура 39, бешеный взгляд покрасневших глаз, глухой кашель, клёкот в груди, обильное питье и постельный режим, упершийся в оконное стекло, горячий лоб и тоскливый волчий взгляд в раннюю ночь за окном, по которой бродит непонятное сумрак. Никто не удивлялся частым болезням Насти. Все дети этого возраста много болели, и всех их было невозможно удержать от вечерних прогулок у Северной Двины. Доктор говорил, «Такой уж климат у нас, такой климат. Детишки у нас болезненные, но лет 14-15 они крепнут, непременно крепнут, уж будьте уверены». Никто, кроме Софии, не замечал, что всякий раз во время болезни от сестры особенно сильно пахнет тьмой. Подвальной плесенью, густыми чернилами и хлопьями ржавчины.

0: Настя деловито собрала сестру, накачала тюбинги, рассовала по карманам запасные перчатки, сунула в рюкзак термокружки с чаем. Готовилась деловито, словно в долгий поход. Так же, как в прошлый год и в позапрошлый, только сегодня Настя брала с собой Софию, и Софии как-то сразу сделалось понятно, что это не обсуждается, и что досматривать «Ледяное сердце» придется после прогулки. Почему-то именно сейчас Софии не хотелось ни на какую прогулку. Вместо обычного радостного ожидания и предвкушения веселой возни ее горло сжимало тревога. Хуже, чем перед контрольной по математике. Что-то нашептывало Софии, что эту контрольную переписать не получится.
1: «Мам, пап, мы пошли кататься!»
0: — крикнула Настя в недра квартиры и открыла входную дверь. Оттуда потянуло холодом, хотя в подъезде обычно было тепло, и мраком, хотя освещение работало исправно.
1: «Вернитесь до темноты!» —

0: прокричала из кухни мама, и Софии вдруг захотелось оттолкнуть Настю и убежать туда, в недра теплой квартиры, к теплой маме и запахом тушеного мяса. Сестра, словно поняв это, цапнула младшую за капюшон и вонь темной сырости отрезала аромат тушеного мяса.
1: «Мы постараемся, мам!» —

0: Самые красивые ледяные скульптуры в парке и у Соломбалы Арт. София это точно знала, ведь родители каждый год водили их с Настей по обоим ледяным городкам. Там резвились медведи и медвежата из сверкающего льда. Там сияли прозрачной голубизной роскошные кареты. Там были парусники с длиннющими бушпритами, отважные парусники, бегущие по ледяным волнам далеко-далеко, наверняка в очень теплые страны. У центра Соломбалы строили городок с Дедом Морозом, почему-то маленьким, карликовым, и еще там был большой олень, клыкастый морж, ледяной лабиринт и подсвеченные цветными лампочками ледяные горки с высокими бортами. В обоих городках строили изо льда юрты, сияющие светодиодами, устанавливали большие разлапистые елки, настоящие, не ледяные, увешанные мигающими гирляндами. В ледовых городках всегда было людно, играла музыка, и зима танцевала в темноте среди полупрозрачных фигур и яркого света, притворяясь самым веселым временем года из всех. Тут, на берегу Северной Двины, не было ни музыки, ни елки, ни светодиодных ламп. Безмолвно медленно сыпался снег с очень черного, бесконечного неба, и зима тут не притворялась веселой. Она зло жгла щеки, тосковала обрывистыми поземками и была... София старательно искала слово. Вечной. Зима тут была вечной, и темнота тоже. А подсвеченные светодиодами горки и храбрые парусники с решительными бушпритами, они остались на сияющих площадях далекого-далекого мира, шумного и глупого в своей отважной шумности. Здесь вдоль берега бесшумно бежали ледяные волки, запряженные в упряжку четверка. Лед был таким прозрачным и чистым, что звери в темноте тоже казались прозрачными. Пригнутые головы, вытянутые тела, мощные лапы вот-вот разобьют плотный вечерний воздух, и нужно очень внимательно смотреть на волка, чтобы его прозрачное тело не ускользало от взгляда. Волки бежали молча, и дети вокруг них стояли молча. Человек 30, как и в прошлом году. Не тех же самых, что в прошлом году. Старшими теперь стали другие, а прежние старшие делись куда-то, не пришли. Подросли некоторые малявки, которые год назад, как и София, еще не могли видеть. В толпе она углядела бело-розовую шапочку своей подруги Алины и хотела уже окликнуть ее, помахать, но тут порыв ветра с реки бросил прямо в нос запах подвальной сырости, густых чернил и хлопьев ржавчины. От невидимого в темноте другого берега на ледяной городок ползло... София вцепилась в руку Насти.
1: «Что это?»
0: «Сумра». Вначале это выглядело как кусок непроглядно темной тьмы, прорастающей из обычной привычной темноты раннего северного вечера. Непроглядно темный и раздутый. Оно колыхалось, словно мультяшное желе, только цвета было не мультяшного, чернее черного, как провал в бесконечность. А внутри этого провала вертелись, как в центрифуге, линялые цвета, сожранные и переваренные густыми чернилами. Этот кусок желейной тьмы прорастал и прорастал. Вверх, вглубь, в стороны. А София поднимала взгляд выше, выше, силясь понять, где же макушка этого желе, и, наконец, просто упала попой в снег. Не сумра вырастала из вечерней темноты, а вечерняя темнота ютилась возле сумры, скромно затекая в ошметки пространства между ее раздутыми боками и сугробами. Сумра была везде, насколько хватало глаз, справа и слева, сверху и в глубине. Она мерцала чернотой и влажно чавкала щупальцами по речному льду. Из-под нее вытекала слизь и тут же рассыпалась, притворяясь снежной пылью. Сумра надвигалась на ледовый городок и стоящих перед ней детей, обжигала холодом и смердела мертвостью, смотрела на детские лица леденящим ничем, заменяющим ей глаза, и это леденящее ничто шевелилось внутри пузырчатой сумры, как отрубленные пальцы внутри раздутого волдыря. Запрокидывались головы с яркими шапочками, дети тоже смотрели на сумру. Растворялся в морозном воздухе пар от дыхания. Тускло блестели уши ледяных волков, тянущих упряжку в никуда. Волки надрывали свои прозрачно-ледяные жилы, не зная, что упряжка пуста. Утробный низкий стон на грани слышимости прокатился над Северной Двиной, над Вечерним Архангельском, над тремя десятками ярких шапочек и запрокинутых кверху детских лиц. А потом лавина ярких шапочек ринулась с горки берега вниз с радостным визгом, хохотом, громкими песенками. София даже не поняла, в какой момент ее подхватил этот поток, просто вдруг обнаружила себя лежащей пузом на тюбинге и несущейся вниз к сверкучему снегу на реке, где только что безраздельно царил запах густых чернил и подвальной сырости. В лицо летели снежные крошки, тюбинг заверчивал вокруг собственной оси, мир вертелся и снежился. Воздух звенел весельем и радостью, влажные щупальца в этом мире сделались ненастоящими, пустяшными, какими становятся ночные страхи при свете дня. Вокруг орала и хохотала ребятня, рядом распевала что-то Настя, краснощекая от мороза и страшно красивая. София тоже расхохоталась и радостно завизжала, счастливая от взорвавшегося вокруг веселья, от невыразимого облегчения, что сумра ей просто привиделась во мраке. Тюбинг проехал по речному льду и, наконец, остановился. София издала заключительно залихватское «Ей!» и подняла взгляд туда, в черноту над речным льдом. По черноте от Софии медленно отползало чернильные щупальца длиной в ногу и толщиной в пол Софии. Внутри у него бились обесцвеченные вихри, рвались то вперед, то назад, бились в чернильной темноте. Щупальце неумолчно шуршало по снегу и оставляло склизкий след, который тут же рассыпался, притворяясь снегом. Выше грузно колыхался, пульсировал мрачно-черный волдырь величиной в полмира. И внутри этого волдыря тоже вихрились какие-то яркие цвета, выленившие до мутно-серого. Рядом никого не было. Крики детворы схлопнулись и заглохли далеко за спиной. София, онемев, стояла перед гигантским волдырем мрака и молчала, а щупальце, отползшее было подальше, стало медленно вытягиваться, как осмелевшая жирная змея, слепо щупать лед под собой на миллиметр ближе к ботинкам Софии, еще на сантиметр и еще. Она заорала от ужаса, и щупальце дернулось, как от удара. За плечи ее схватила Настя, потащила обратно к ледяному городку, к горкам, к волкам с пустой упряжкой, тащила и громко-громко что-то приговаривала, и, спасаясь от звуков ее голоса, медленно уползал в темноту вздутый пузырь мрака, воняющий сыростью и хлопьями ржавчины. Утробный низкий стон на грани слышимости прокатился над Северной Двиной, рассыпался на чавканье сотен слепых жирных щупалец, дохнул подвальной сыростью в затылок.

0: «Почему я раньше не видела сумрак?»
1: Громким шепотом спросила София. Она хотела оставить свет включенным на ночь, но Настя не позволила, строго сказав:
2: «Это как побег. Если ты будешь бояться обычной темноты, то что с тобой станет завтра, когда из тьмы придет сумрак?»
1: Тишина квартиры оглушала. Стены квартиры больше не защищали. Дом превратился в домик, хрупкий, как поставленные над головой ладошки. «Сумра сомнет твой домик и ладошки, вопьется в твой день чернильным мраком, протянет чавкающие щупальца, вытряхнет из тебя цвета и звуки, навсегда поселит среди других выленивших оттенков в своем раздутом брюхе».
2: «Мы видим ее, когда начинаем понимать, что мир не вечный»,
1: проговорила сестра после паузы, и София поняла, что Настя говорит те же слова, которые ей самой когда-то сказал кто-то другой.
2: «Мы прозреваем, когда взрослеем, когда понимаем, что мир не вечен, но мы любим его и готовы бороться за свой мир, защищать его со всем жаром своего сердца. Если сумра встречает много горячих сердец, она боится обжечься и лопнуть, и тогда она отползает назад в свою тьму. Но мы забываем о сумре, когда начинаем любить какого-то одного человека больше, чем любили весь мир. Как взрослые?»
1: София с трудом сообразила, что имеет в виду сестра.
2: «Значит, мама и папа не помнят про сумру?» «Не помнят. И дедушка с бабушкой не помнят?» «Не помнят. И все-все взрослые. И даже никто не помнит, когда вырастает. Я же сказала!»
1: Сердито зашептала Настя.
2: «И даже если им показать, они не увидят. Иногда ребята с родителями приходят, и взрослые не видят ничего. Ты заметила на берегу женщину, Анна Алексеевна?»
1: София помотала головой, хотя сестра в темноте не могла этого видеть.
2: «Это новая учительница. Она стояла там, смотрела на нас так тихо-тихо, будто боялась, что мы ее прогоним или съедим. Она не видела сумру».
3: «А сумра видела ее?»
2: «Сумра видит всех.
3: И маму с папой».
1: София долго лежала, глядя на полосу света, которая взрезала потолок. Дверь в детскую закрывалась неплотно, все время отходила, и на потолок падала узкая щелка света из большой комнаты. Иногда свет был синим, если в аквариуме горела подсветка. Иногда мерцало, если родители смотрели телевизор. Сейчас свет был бледно-желтым и печальным.
2: «Бабушка немножко помнит ее»,
1: — неуверенно, сипло проговорила из темноты сестра.
2: «Каждую зиму, как сумра приходит, бабушка тревожится. Вроде как у нее в памяти что-то шевелится. Она смотрит в окно и говорит всегда одно и то же. Говорит: отчего-то мне хочется бежать на улицу и петь во все горло что-нибудь из молодости, из юности, что песня «Строить и жить» помогает. Эх!» Каждый год она так говорит незадолго до дня, когда приходит сумра. А потом забывает до следующего года».
3: «И ты все забудешь, Настя?» —
1: спросила София, и горло у нее сжалось.
2: «Не забуду», —
1: тут же отрезала сестра.
3: «Ты никого не полюбишь сильнее всего мира?»
2: «Никого».
3: «Ну, все взрослые кого-нибудь любят. Мама любит папу, бабушка любит дедушку. Вот даже твоя Мария любит Костю, хотя Мария еще не взрослая. Она просто глупая», —
1: еще сердитее ответила Настя. София снова надолго умолкла. Смотрела и смотрела на печальную желтую полосу света поперек потолка.
2: А вдруг этот свет погаснет? Что если сумра однажды придет днем, когда дети в школе? Быть может, уже завтра, вернувшись с уроков, они с Настей увидят, что их дома больше нет. И двора с карликовыми лиственницами больше нет, и макушка карусели больше не торчит смешно из-под снега. Все поглотил необъятный мрак, из которого ползут чавкающие змеи щупальца.
3: «А что случится, если станет мало детей?» —
1: спросила София наконец.
3: «Если многие заболеют и не смогут прийти на берег вечером? Или вырастут и станут глупыми, если их сердца сделаются холодными?»
2: «Тогда никто не остановит сумру на берегу».
1: Кровать сестры скрипнула, Настя села в постели. София слышала, как она потерла ладони, словно те враз озябли. Соседние кровати Настя проступали из темноты, как полупрозрачный ледяной волк с речного берега. И на миг Софии померещилось, что, несмотря на плотно желтые оконные шторы, в комнату заползла Сумра и уже обнимает сестру чернильными щупальцами.
2: Так было в Унижме на западе. Так было в Поморье к северу от города,
1: говорила Настя чужим голосом, глухим и монотонным.
2: 3000 человек жило в Поморье 40 лет назад. Дедушка знает, кто-то из его знакомых там работал. А Унижма стояла на берегу моря долго-долго, лет 400, а может 1000, и там жила куча народа. Я в Википедии читала, там почтовая станция была и красивая церковь, и ремесленные лавки, и много людей. А теперь там никого нет.
3: «Совсем никого?»
1: — шепотом уточнила София. Тишина, которая повисла в комнате вместо ответа, сама была ответом. Она длилась, и уже начала давить на уши и слегка позвякивать там, в ушах, когда сквозь звон пробился едва слышный шепот Насти.
2: «А еще была Красная Ляга, а еще Клонова на юго-востоке».
3: «Перестань!»
1: София зажала уши руками. Если Настя продолжит перечислять названия мест одно за другим, то дойдет и до Архангельска, и тогда окажется, что он тоже когда-то стоял на берегу Северной Двины, а теперь тут нет людей, давно уже нет людей, на их место пришла Сумра. Просто две сестры этого пока не заметили из теплой спальни, в которой почему-то остановилось время. Но выгляни туда, в окно, милосердно закрытое плотно желтыми шторами, и окажется, что мир давно поглотила чернильная тьма Сумры и белого безмолвия. И все до самого неба заполнено ничем. Вязким мраком, в котором едва шевелятся щупальца, огромные, как людоедские змеи, и маленькие, похожие на отрубленные пальцы. И пузырь вязкого мрака смотрит на тебя отовсюду. Тебе не укрыться от его взгляда, ведь Сумра видит всех. Настя молчала. София, не убирая рук от ушей, улеглась обратно в кровать и уставилась на узкую полосу света, которая пробиралась в щель над дверью. Смотрела на нее и думала, как мало на потолке света и как много чернильной тьмы. Ей казалось, что в комнате пахнет подвальной сыростью и плесенью.

0: София неудачно съехала с горки, зарылась ногами в сугроб, и пушистый снег тут же набился в ботинки. Настя хотела отправить сестру домой, но София уперлась. Детей каждый день приходило все меньше и меньше, многие болели, и ясно же, что без Софии здесь никак не справиться. Она бегала по ледяному городку, бросала во тьму над рекой снежки, которые из-за мороза не хотели толком лепиться, а потом рассыпались на лету. Во все горло кричала считалочку:
1: «На золотом крыльце сидели Мишки, Гамми, Том и Джерри!»
0: и песенку про «В гостях у новых планет». В отдалении прохаживалась высокая женщина в длинном пуховике с тонким пояском. Та самая Анна Алексеевна. Наблюдала за детьми, прихлебывала чай из термоса и делала фото на смартфон, когда думала, что никто на нее не смотрит. Но на нее смотрели. Старшие дети внимательно следили, чтобы Анне Алексеевне не взбрело в голову выйти на лед. Они знали, что лед под ней тут же треснет, каким бы толстым он ни был, и утробный вой станет слышнее, его почти услышат даже взрослые, а потом полынью накроет, не подобраться, черный пузырь с запахом густых чернил, и тело Анны Алексеевны потом не найдут никогда. Так было 2 года назад с бабушкой Еленой Красиной, так было лет 5 назад с папой Мити Дорошкина. Так было до них с другими взрослыми, которые выходили на лед по вечерам, когда город ощупывало сумрак. Бабушка Лена была не местная, она приехала на новогодние праздники из какого-то южного города, то ли Адлера, то ли Бийска, и все восхищалось роскошнейшей суровой русской зимой. Папа Мити тоже был приезжим, немногословный и неуклюжий с виду уроженец Сибири. Взрослые, которые выросли в Архангельске, никогда не выходили на берег реки по вечерам, хотя никто из них не мог бы объяснить, почему.
1: «И что она все прется сюда?»
0: Витька, одноклассник Насти, поправил сползшую на лоб шапку и в который раз зыркнул на Анну Алексеевну.
1: «Всегда мечтала стать щупальцем сумры?» «А она станет?»
0: София услышала, и от слов Витьки земля слегка качнулась у нее под ногами. Он поморщился, только сейчас увидев рядом с Настей малявку, которой все это знать было совсем не обязательно.
1: «Насть, пошли, заберем ее оттуда. Че она все трется у берега? Сгинет же!»
0: Настя обернулась на Анну Алексеевну, которая изо всех сил делала вид, что не замечает вокруг никаких детей, а приходит сюда только, чтобы испить из термоса прекрасного пакетированного чаю и попялиться в темноту.
1: «Пойдем. Софь, без меня с горки не едь, хорошо?»
0: София кивнула и пошла к ледяным волкам. Ходить по городку и ничего не делать, старательно не обращая внимания на сумру, было страшнее, чем съезжать на тюбинге прямо к щупальцам.
1: Ведь когда ты с воплем несешься на щупальца, они хоть немного, но отползают. Хотя бы капельку, хотя бы немножко, и ты знаешь, что не просто находишься рядом с опасностью, ты атакуешь ее, как отважный воин, как самделишный герой.
2: А когда идешь и делаешь вид, будто сумры нет, перестаешь быть героем и воином, становишься маленьким мягкопузым тельцем. Тогда сумра закрывает собой все небо, и отползаешь уже ты. Отползаешь, как щупальце в яркой шапочке, съеживаешься, и потом никак не можешь разъежиться обратно.
0: Вокруг кричали, хохотали, напевали. Алина с незнакомой Софией девочкой пыталась лепить снеговика, но снег был слишком пушистым и не липким от холода. София все равно хотела подойти к ним, а потом неожиданно для себя решила обидеться на Алину, раз та лепит снеговика с какой-то незнакомой девчонкой. И подтаивший снег в ботинках Софии вдруг стал очень холодным и колючим, и неудержимо захотелось расстроиться, расплакаться, надуть щеки и стать маленькой-маленькой, совсем крошечной, меньше чернильного щупальца, чтобы сумра не увидела Софию, даже если сумра видит всех. Пустая повозка, которую натужно волокли ледяные волки, вдруг показалась Софии очень удобной. Она села на эту повозку. Над головой пролетел и рассыпался холодной пылью плохо слепленный снежок. Щеки горели, щекам было жарко, а телу холодно. Настя не возвращалась уже очень-очень долго. Наверное, она навсегда ушла в темноту вместе с Витькой. Они до окончания времен будут искать Таман Алексеевну и никогда не вернутся забрать Софию. Она прилегла на бочок. Ледяная повозка была твердой, но очень удобной, потому что София очень-очень устала.
3: устала плохо спать. Устала просыпаться в страхе за родителей и за дом, который может съесть Сумра, если вдруг придет днем. Устала от попыток хорошо учиться, когда в голову совсем не лезет математика, а лезет только Сумра, чавкающие щупальца и названия мертвых деревень вокруг Архангельска. Да еще вот все почему-то оставили Софию одну наедине с ледяной повозкой, Сумрой и волками. Наверное, волки смогут умчать ее на повозке далеко-далеко и вырастить ее вдали от Сумры, в теплых-теплых краях, как Маугли. Ведь Сумра, наверное, не приходит в теплые края, где день длинный, а солнце яркое. Разве может существовать под ярким солнцем запах подвальной сырости и волдырь мрака, проглотивший цвета?
1: Растаявший снег в ботинках окончательно сковал ноги холодом. Теперь София не могла бы встать и пойти кататься с горки на тюбинге, даже если бы захотела.
3: Но она не хотела. Ей было очень холодно, совсем невозможно шевелиться, когда так холодно, нет сил даже глаза открыть. София вдруг поняла, что они закрыты.
1: И что в нос ее лезет запах тьмы, а она не может закричать, чтобы отогнать его, и не может даже открыть глаза, чтобы увидеть щупальце, которое трогает ее за щеки. Что-то с нажимом лизнуло ее нос.
3: «Наверное, ледяной волк», —
1: вяло подумала София. «Только почему язык ледяного волка такой склизкий? Почему он воняет ржавчиной и подвальной сыростью?» Сверху навалилось что-то вроде гигантского полиэтиленового пакета, наполненного холодцом. София попыталась дрыгнуть ногой, но ногу съели снежные кандалы. Кое-как разлепила глаза, но увидела вокруг только пустоту, чернильный мрак и линялые вихри. И откуда-то издалека, наверное, из теплых-теплых стран, донесся вдруг вопль Насти и ее срывающийся речитатив.
4: «На золотом крыльце здесь сидели!»
1: И взъерошенный то низкий, то взлетающий голос Витьки.
4: «Где слышны наши голоса?»
1: А после мир стал мрак и шевелящийся ковер из склизких отростков.

0: София превратилась в маленькое щупальце, а может, в обесцвеченный пузырек воздуха, носимый вихрями по холодному мраку. Когда ты такой холодный, почти невыносим даже ледяной северный день, твое время — ночь и тишина. Мрак, в котором живут пузырьки, растягивается во все стороны и занимает все больше места. Мраку не нужно топливо. Он сам себе топливо, а еще им движут выцветшие пузырьки воздуха. София парила и падала в вязкую слизь, в холодную пустоту. Ее отталкивали водовороты других пузырьков. До нее пытались дотянуться другие щупальца, чавкающие и склизкие. И всякий раз они не доставали до Софии. Совсем чуть-чуть она лишь успевала ощутить мурашки от их склизкого почти прикосновения. Они не могли дотянуться до Софии, ведь она стала бестелесной, а пузырьки и щупальца сжимала в клубочек точку, почти неразличимой в бесконечной черноте. Сжималась и замирала, чувствуя взгляды, затылком которого не было. Мурашки все бегали и бегали по коже, которой у нее тоже не было. Главное — не смотреть вниз и не видеть провал в бесконечность под ногами. Не видеть, что у тебя больше нет ног. Не чувствовать, как из бесконечного провала доносится морозное дыхание.
1: На золотом крыльце сидели Мишки, Гамми, Том и Джерри.
0: Этот голос преследовал ее во мраке, то почти затихая, то вспыхивая, как нить тропинка. Иногда у Софии были силы оттолкнуться от слизистого бока мрака, погружая несуществующие ноги по колено в его мертвую прохладу, почти визжа от отвращения, и проскользить вдоль светящейся тропинки из знакомого голоса. Тогда София выныривала в какое-то теплопривычное место, где на потолке жила полоска света. Она то мерцала, то делалась голубоватой, а потом глаза уставали от этой полоски и уходили обратно во мрак. Другие пузырьки, а может, маленькие щупальца, иногда наталкивались на Софию. Она сжималась в кокон и слышала из него отголоски. Имена, названия, даты. Смешные имена, словно из старых-старых книжек или из Настиного учебника по истории. Непонятные названия, наверняка их взяли от далеких-далеких мест. Странные даты, которых не знал раньше пузырек щупальца кокон по имени София. Были совсем древние названия и даты. Их даже произносили на чужих языках, то каркающих, то гулких, то щебечущих, то отрывистых. Но София понимала их и пыталась вспомнить позднее, когда выплывала в теплопривычное место с полосой света на потолке.
1: На золотом крыльце сидели...
0: Привычно теплое место стало слишком ярким, болезненным. Там давило горло и грудь, которых не было у Софии, когда она превращалась в пузырек и щупальце, и она пыталась поскорее снова стать пузырьком, хотя там, во мраке бесконечной пустоты и падения, у нее от ужаса почти останавливалось сердце. Иногда она забывала не смотреть вниз. Иногда желейный холод пробивал ее насквозь. Иногда она слышала, как утробно булькают другие большие пузыри в бесконечной ледяной темноте под ногами.
1: «Такой уж климат у нас, такой климат», —
0: слышала София из яркого и болючего места.
1: «Годам к 15 детишки крепнут, это уж будьте уверены, детишки крепнут».
0: «Илимск», — шептали ей бесцветные вихри, и София видела утонувший Илимск.
2: «Ванутри»,
0: — нараспев протягивал вытянувшийся в нитку кусочек серости, и София откуда-то брала еще одно слово, которое должно стоять рядом с Ванутри — «Койвисто».
2: «Турья»,
0: — жалобным дыханием доносилось из пустоты.
2: «Мечаласта».
0: Все эти пузырьки и вихри когда-то боялись того же, чего боялась София, пока не стала щупальцем. Страх никому не помог. Страх не сделает так, чтобы однажды бесцветный вихрь не выдохнул в пустоту название еще одного города, занятого сумрой.
2: Архангельск.
1: На золотом крыльце сидели.
0: Голос сестры звал Софию обратно в привычно теплое место с полоской света на потолке. И однажды София вынырнула туда окончательно. Долго моргала на желтые шторы, долго сопела, прочищала осипшее горло и чмыхала носом, выталкивая из него запахи сырости и густых чернил.
3: Обильное питье,
0: осмотрев ее, сказал родителям доктор.
3: Постельный режим непременно еще денечек 4, это уж будьте уверены.
0: Настя носила Софии шоколадки и апельсины, читала на ночь книжки, заплетала косички и ни слова не говорила про сумму. За то время, что София провела в мире чавкающих щупальцев, взгляд Насти изменился. Он стал безмятежно радостным, как будто сестра смотрела на мир полный великолепия и обещаний прекрасной светлой жизни, и в нем больше не было никакой сумры. София никогда прежде не видела сестру такой.

0: Настя что-то быстро набирала на смартфоне, хихикая и краснея. Экран подсвечивал ее лицо розовым, белым, сиреневым. Да, София никогда не видела сестру такой, зато она видела такую подругу сестры Марию, когда та начала встречаться с мальчишкой своего класса. Настя тогда почти поссорилась с Марией, потому что ту словно подменили, и потому что Мария перестала ходить по вечерам к ледяному городку на берегу Северной Двины. Просто в один миг забыла, зачем это нужно.
1: «Настя!»
0: — осторожно окликнула сестру София.
1: «Настя, уже третий час. Пойдем кататься с горки, а?»
0: Сестра подняла от смартфона разреженный и безмятежно чужой взгляд.
1: «С горки? Софь, не, мы с Витькой в кино идем».
0: Увидев, как вытянулось лицо сестры, Настя зачастила.
1: «Ну, ну чего, ну сходи с Алинкой или дом посиди, сегодня такая холодина, ты только выздоровела, Софь, ну...»
0: Смартфон пиликнул уведомлением, и Настя мгновенно забыла про сестру. Она вертелась на стуле туда-сюда и покачивала ногой. Блики на ее лице танцевали с сиреневым, белым и розовым. София с тоской смотрела на занавешенные желтые шторы окно за спиной Насти. Окно выглядело таким уютным, и так легко было поверить, что за ним всего лишь обычная зима обычного мира, в которой люди ходят в кино по вечерам и ощущают себя в безопасности под светом ярких фонарей и предновогодней иллюминации. Но за окном шел снег из сумра, потому София сползла с кровати и вышла из комнаты. Настя проводила сестру удивленным взглядом, покачала головой и вернулась к переписке.
1: «Я гулять, мам!»
0: — донесся из коридора дрожащий голос Софии. Настя потерла лоб. Посмотрела на прикрытую дверь комнаты и полосу света на потолке.
1: «Как-то все неправильно. Все странно».
0: У нее было гадкое чувство, словно она что-то пообещала Софии, но забыла или как будто чем-то обидела малышку. Но сколько Настя не рылась в памяти, ничего не шло на ум. Только обрывки считалочки вспоминались совершенно не кстати и мешали уловить какую-то странную, неуютную и очень огромную мысль. Такую огромную, что едва ли она поместится в голове. И еще чудился запах. Подвальные сырости, густых чернил и хлопьев ржавчины.
1: «Как это гулять, Софеныш?»
0: — раздался удивленный голос матери.
1: «Одна?» «Я не одна. Я с Алиной и ребятами».
2: «А телефон ты взяла?»
1: «Взяла, мам». «Ну, хорошо».
0: Мать, кажется, собиралась сказать еще что-то, но передумала, а может, сочла лишним. Настя медленно сжимала и разжимала кулак. Воспоминание билось в голове, как рыба в слишком тесном тазике. Воспоминание не прорастало из памяти, но рождало уверенность, что сейчас нужно вскочить и помчаться к сестре, остановить ее или пойти кататься с горки вместе с ней. Это очень, очень важно! Смартфон пиликнул уведомлением. Настя моргнула, перевела взгляд на экран, прочитала сообщение, рассмеялась и приняла.